0: Президенту Франции Эммануэлю Макрону попросить у французских журналистов кадры из Старобельска, чтобы понять, что поддержкой Киева он финансирует терроризм. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось. Таким заявлением выступили представители Министерства обороны России. Среди пораженных 24 мая в ходе удара ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» — объект украинского военно-промышленного комплекса. В результате удара возмездия в Киеве и Киевской области поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главное управление Министерства обороны Украины. Иран за сутки пропустил через Ормузский пролив 33 судна под защитой корпуса стражей Исламской революции, включая нефтяные танкеры и контейнеровозы. Все суда получили разрешение и координацию с иранскими властями. Стратегический водный путь открыт, но требует предварительной согласованности. Сейчас еще примерно 240 сухогрузов ожидает разрешения на проход. Добавлю, западные и иранские СМИ пишут, ссылаясь на источники, что в ближайшее время Вашингтон и Тегеран могут подписать соглашение. Речь идет о договоренности продлить режим прекращения огня на 60 дней. На востоке Демократической Республики Конго жители подожгли палаточный лагерь для больных лихорадкой Эбола. 18 пациентов с подозрением на вирус скрылись в населенном пункте, создавая угрозу распространения смертельной инфекции. Это второе нападение за последние дни. 21 мая также сбежали 6 больных. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда FM».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
4: Проснулся на другой день он уже довольно поздним утром. Солнце сквозь окно блистало ему прямо в глаза, и мухи, которые вчера спали спокойно на стенах и на потолке, все обратились к нему. Одна села ему на губу, другая на ухо, третья норовила как бы усесться на самый глаз, ту же, которая имела неосторожность подсесть близко к носовой ноздре. Он потянул в просонках в самый нос, что заставило его очень крепко чихнуть. Обстоятельства, бывшие причиной его пробуждения. Окинувши взглядом комнату, он теперь заметил, что на картинах не все были птицы. Между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашего ли, при Павле Петровиче. Часы опять испустили шипение и пробили 10. В дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталось, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул с себя совершенно все. Выглянувшее лицо показалось ему как будто несколько знакомо. Он стал припоминать себе, кто бы это был, и, наконец, вспомнил, что это была хозяйка. Он надел рубаху, платье, уже высушенное и вычищенное, лежало подле него. Одевшись, подошел он к зеркалу и чихнул опять так громко, что подошедший в это время к окну индейский петух, окно же было очень близко от земли, заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно, желаю здравствовать, на что Чичиков сказал ему дурака. Подошедший к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды. Окно глядело едва ли не в курятник. По крайней мере, находившийся перед ним узенький дворик был весь наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа. Промеж них расхаживал петух мерным шагом, потряхивая гребнем и поворачивая голову на бок, как будто к чему-то прислушиваясь. Свинья с семейством очутилась тут же. Тут же, разгребая кучу ссора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком. Этот небольшой дворик или курятник переграждал дощатый забор, за которым тянулись просторные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косвенными тучами переносились с одного места на другое. Для этой же самой причины водружено было несколько чучел на длинных шестах с растопыренными руками. На одном из них надет был чепец самой хозяйки. За огородами следовали крестьянские избы, которые хотя были выстроены в расцепную и не заключены в правильные улицы, но по замечанию, сделанному Чичиковым, показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы как следует. Изветшавший тес на крышах везде был заменен новым, вороты нигде не покосились, а в обращенных к нему крестьянских крытых сараях заметил он, где стоявшую запасную почти новую телегу, а где и две. «Да у ней деревушка немаленько», — сказал он и положил тут же разговориться и познакомиться с хозяйкой покороче. Он заглянул в щелочку двери, из которой она была высунула голову, и, увидев ее сидящую за чайным столиком, вошел к ней с веселым и ласковым видом. «Здравствуйте, батюшка! Каково почивали?» — сказала хозяйка, приподнимаясь с места. Она была одета лучше, нежели вчера, в темном платье и уже не в спальном чепце, но на шее все-таки было что-то навязано. «Хорошо, хорошо!» — говорил Чичиков, садясь в кресло. «Вы как, матушка?» «Плохо, отец мой. Как так? Бессонница. Все поясница болит, и нога шит повыше косточки, так вот и ломит. Пройдет, пройдет, матушка, на это нечего глядеть. Дай бог, что прошло. Я отмазала свиным салом и скипидаром тоже смачивал. А с чем прихлебнете чайку? Во фляжке фруктовые. Недурно, матушка. Хлебнем и фруктовый». Читатель, я думаю, уже заметил, что Чичиков, несмотря на ласковый вид, говорил, однако же, с большей свободою, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, что у нас на Руси есть не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умение обращаться». Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий. Он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличит в меру перед первым. «У нас не то». У нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим 200 душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у кого их 300. А с тем, у которого их 300, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их 500. А с тем, у которого их 500, опять не так, как с тем, у которого их 800. Словом, хоть восходи до миллиона, все найдутся оттенки. Положим, например, существует канцелярия не здесь, а в 39-м государстве. А в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных. Да просто от страха и слова не выговоришь. Гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо его, просто бери кисть да и рисуй. Прометей, решительный Прометей, высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает. Муха! Меньше даже мухи, уничтожился в песчинку.
5: «Да это не Иван Петрович, — говоришь, глядя на него. Иван Петрович, выше ростом, а это низенькой и худенькой. Тот говорит громко, басит и никогда не смеется. А этот черт знает что, пищит птицей, и вся смеяться».
4: Подходишь ближе, глядишь точно. Иван Петрович, эхе-хе, думаешь себе. Но, однако ж, обратимся к действующим лицам.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
4: Чичиков, как мы уже видели, решился вовсе не церемониться. И потому, взявши в руки чашку с чаем и вливши туда фруктовый, повел такие речи. «У вас, матушка, хорошая деревенька. Сколько в ней душ?»
5: «Душ-то в ней, отец мой, без малу 80, — сказала хозяйка. «Да беда, времена плохи. Вот и прошлый год был такой неурожай, что Боже храни.
4: Однако ж, мужички на вид дюжие, избенки крепкие. А, позвольте узнать фамилию вашу, я так рассеялся, приехал в ночное время.
6: Коробочка, коллежская секретарша.
4: Покорнейше благодарю. А имя и отчество?
6: Настасья Петровна».
4: «Настасья Петровна. Хорошее имя, Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна».
6: «А ваше имя как?» — спросила помещица. «Ведь вы, я чай, заседатель».
4: «Нет, матушка», — отвечал Чичиков, усмехнувшись. «Чай не заседатель, а так ездим по своим делишкам».
5: «Отк вы покупщик! Как же жаль, прав, что я продала мед купцам так дешево, а вот ты бы, отец мой, у меня верно его купил. А вот меду и не купил бы. Что ж другое? Разве пеньку? Да ведь и пеньки у меня теперь маловато, полпуда всего».
4: «Нет, матушка, другого рода товарец. Скажите, у вас умирали крестьяне?»
5: «Ох, батюшка, 18 человек, — сказал старуха, вздохнувши, — и умер такой все славный народ, все работники. После того, правда, народилось, да что в них, все такая мелюзга. А заседатель подъехал, подать, гудь, уплачивай с души. Народ мертвый, оплати как за живого. На прошлой неделе сгорел у меня кузнец, такой искусный кузнец, и слесарное мастерство знал».
4: «Разве у вас был пожар, матушка?»
5: «Бог приберег от такой беды. Пожар бы еще хуже, сам сгорел, отец мой. Внутри у него как-то загорелось, чересчур выпил, только синий огонек пошел от него, весь истлел, истлел, почернел, как уголь. А такой был преискусный кузнец, и теперь мне выехать не на чем, некому лошадей подковать».
4: «На все воля Божья, матушка», — сказал Чичиков, вздохнувши. «Против мудрости Божией ничего нельзя сказать. Уступить-ка их мне, Настасья Петровна».
5: «Кого, батюшка?»
4: «Да вот этих-то всех, что умерли».
5: «Да как же уступить их?»
4: «Да так просто. Или, пожалуй, продайте, я вам за них дам деньги».
5: «Да как же я, право, в толк не возьму? Не ж ты хочешь их откапывать из земли?»
4: Чичиков увидел, что старуха хватила далеко, и что необходимо ей нужно растолковать, в чем дело. В немногих словах объяснил он ей, что перевод или покупка будут значить только на бумаге, и души будут прописаны как бы живые».
6: «Да ну что ж они тебе?» — сказала старуха, выпучив на него глаза.
4: «Это ж мое дело».
6: «Да ведь они ж мертвые».
4: «Да кто ж говорит, что они живые?»
6: «Потому-то и в убыток вам, что мертвые. Вы за них платите, а теперь я вас избавлю от хлопоты платежа, понимаете?
4: Да не только избавлю, да еще сверх того дам вам 15 рублей. Ну, теперь ясно?»
6: «Право не знаю», — произнесла хозяйка с расстановкой. «Ведь я мертвых никогда еще не продавала».
4: «Еще бы! Это бы скорее походило на диво, если бы вы их кому-нибудь продали. Или вы думаете, что в них есть в самом деле какой-нибудь прок?»
6: «Нет, этот я не думаю. Что ж в них за прок? Прок никакого нет. Меня только то и затрудняет, что они уж мертвые».
4: «Ну, баба, кажется, крепколобая», — подумал про себя Чичиков.
6: «Послушайте, матушка, да вы рассудите только хорошенько, ведь вы разоряетесь. Платите за него подать, как за живого».
4: «Ох, отец мой, и не говори об этом», — подхватила помещица. «Еще третью неделю взнесла больше 150, да заседателя подмаслила».
6: «Ну, видите, матушка, а теперь примите только в соображение то, что заседателя вам подмасливать больше не нужно. Потому что теперь я плачу за них. Я, а не вы. Я принимаю на себя все повинности. Я совершу даже крепость на свои деньги. Понимаете ли вы это?»
4: Старуха задумалась. Она видела, что дело точно как будто выгодно. Да только уж слишком новое и небывалое. А потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не надул ее этот покупщик. Приехал же бог знает откуда, да еще и в ночное время.
6: «Так что же, матушка, по рукам, что ли?» — говорил Чичиков.
4: «Право, отец мой, никогда еще не случалось мне продавать покойников. Живых-то я уступила, вот и 3-го года протопопу 2 девок по 100 рублей каждую, и очень благодарил. Такие вышли славные работницы, сами салфетки ткут».
6: «Ну да не о живых дело, а бог с ними. Я спрашиваю мертвых».
4: «Право, я боюсь на первых-то порах, чтобы как-нибудь не понести убытку. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь? Они того, они больше как-нибудь стоят».
6: «Послушайте, матушка, эх, какие вы! Что ж они могут стоить? Рассмотрите, ведь это прах, понимаете ли? Это просто прах. Вы возьмите всякую негодную последнюю вещь, например, даже простую тряпку, и тряпки есть цена. Ее хоть, по крайней мере, купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?
4: Уже это точно правда, уж совсем ни на что не нужно. Да ведь меня одно только останавливает, что ведь они уж мертвые. Экая дубинноголовая какая!» — сказал про себя Чичиков, уже начиная выходить из терпения. «Пойди ты слать с нею!» — в пот бросила проклятая старуха.
6: Тут он, вынувший из кармана платок, начал отирать пот, в самом деле выступивший на лбу. Впрочем, Чичиков напрасно сердился. Иной почтенный и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилишь, сколько не представляй ему доводов, ясных как день. Все отскакивает от него, как резинный мяч отскакивает от стены. Отерший пот, Чичиков решился попробовать, нельзя ли ее навести на путь какой-нибудь иною стороною.
4: «Вы, матушка, — сказал он, — или не хотите понимать слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить. Я вам даю деньги, 15 рублей ассигнациями, понимаете ли? Ведь это деньги. Вы их не сыщете на улице. Ну, признайтесь, почем продали мед?
6: По 12 рублей пуд. Хватили немножко греха на душу, матушка, по 12 не продали, ей-богу, продала. Ну, видите ли, так за то, что мед. Вы собирали его, может быть, около года, с заботами, со старанием, хлопотами. Ездили, морили пчел, кормили их в погребе целую зиму. А мертвые души — дело не от мира сего. Тут вы с своей стороны никакого не прилагали старания. Но то была воля Божия, чтобы они оставили мир сей, нанеся ущерб вашему хозяйству. Там вы получили за труд, за старание 12 рублей. А тут вы берете ни за что даром. Да не 12, а 15. Да и не серебром, а все синими ассигнациями. После таких сильных убеждений Чичиков почти уж не сомневался, что старуха, наконец, подастся.
5: «Право», — отвечала помещица, — «мое такое неопытное вдовье дело. Лучше уж я маленько повременю, а вось понаедут купцы, да применюсь к ценам».
7: «Страм! Страм, матушка, просто страм! Ну что вы это говорите, подумайте сами! Кто ж станет покупать их? На что они им? Ну, какое употребление он может из них сделать? А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся?»
6: Возразила старуха, да и не кончила речи. Открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет.
4: «Мертвые в хозяйстве? Куда хватили?
7: Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?
5: С нами, крестная сила, какие ты страсти говоришь?» — проговорила старуха крестясь. «Куда ж еще вы их хотели пристроить?»
7: «Да, впрочем, ведь кости и могилы, все вам остается.
4: Перевод только на бумаге. Ну так что же, как же, отвечайте, по крайней мере».
6: Старуха вновь задумалась. «О чем же вы думаете, Настасья Петровна?»
5: «Право, я все не приберу. Как мне быть? Лучше я вам пеньку продам».
4: «Да что ж пенька? Помилуйте, я вас прошу совсем о другом. Вы мне пеньку суете. Пенька пенькою, в другой раз приеду, заберу и пеньку. Так как же, Настасья Петровна?»
5: «Ей-богу, товар такой странный, совсем небывалый».
6: Здесь Чичка вышел совершенно из границ всякого терпения. Хватил в сердцах стулом об пол и посулил ей черта. Черта помещица испугалась необыкновенно.
5: «Ох, не припоминай его, Бог с ним!» — вскрикнула она, вся побледнев. «Еще третьего дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитв. Да, видно, в наказание-то Бог наслал его. Такой гадкой привиделся, а рога-то длиннее бычачьих. Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Из одного христианского человеколюбия хотел. Вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду, да пропади они ее колей со всей вашей деревни. Ах, какие ты забранки пригинаешь, — сказала старуха, глядя на него со страхом. — Да не найдешь слов с вами. Право, словно какая-нибудь, не говорят дурного слова, дворняжка, что лежит на сене. И сама не ест сена, и другим не дает. Я хотел был закупать у вас хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду».
6: Здесь он прильгнул, хоть и вскользь, и без всякого дальнейшего размышления, но неожиданно удачно. Казенные подряды подействовали сильно на Настасью Петровну. По крайней мере, она произнесла уж почти просительным голосом.
5: «Да чего ж ты рассердился так горячо? Знаю я прежде, что ты такой сердитый. Да я б совсем тебе и не прикословил.
4: Есть еще во сердиться. Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из него сердиться».
5: «Ну да изволь, я готова отдать за 15 ассигнаций. Только смотри, отец мой, насчет подрядов-то, если случится муки брать ржаной или гречневой, или круп, или скотины битой, так ж, пожалуйста, не обидь меня». «Нет, матушка, не обижу», — говорил он, а между тем отирал рукою пот, который в три ручья катился по лицу его. Он расспросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь поверенного или знакомого, которого бы могла уполномочить на совершение крепости и всего, что следует.
6: «Как же! Протопопа отца Кирилла сын служит в палате», — сказала коробочка. Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо, и чтобы избавить от лишних затруднений, сам даже взялся сочинить. «Хорошо бы было», — подумала между тем про себя коробочка, «если б он забирал у меня в казну муку и скотину. Нужно его задобрить. Тесто со вчерашнего вечера еще осталось. Так пойти сказать Фитинье, чтоб спекла блинов. Хорошо б так загнуть пирог пресный с яйцом. У меня его славно загибают, да и времени берет немного».
5: Хозяйка вышла с тем, чтобы привести в исполнение мысль насчет загнутия пирога и, вероятно, пополнить ее другими произведениями домашней пекарни и стряпни. А Чичиков вышел тоже в гостиную, где провел ночь, с тем, чтобы вынуть нужные бумаги из своей шкатулки. В гостиной давно уж было все прибрано, роскошные перины вынесены вон, перед диваном стоял накрытый стол. Поставив на него шкатулку, он несколько отдохнул, ибо чувствовал, что был весь в поту, как в реке. Все, что ни было на нем, начиная от рубашки до чулок, все было мокро.
6: «Куморила, как проклятая старуха!» —
5: сказал он, немного отдохнувши, и отпер шкатулку. Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать планы и внутреннее расположение шкатулки. Пожалуй, почему же не удовлетворить? Вот оно, внутреннее расположение. В самой середине мыльница, за мыльницей 6-7 узеньких перегородок для бритв. Потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленную между ними лодочкою для перьев, сургучей и всего, что подлиннее. Потом всякие перегородки с крышечками, без крышечек, для того, чтобы покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист. Потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, что, наверное, нельзя сказать, сколько было там денег.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
2: Чичиков тут же занялся и, очинив перо, начал писать. В это время вошла хозяйка. «Хорош в тебя ящик, отец мой», — сказала она, подсевши к нему. «Чай в Москве купил его». «В Москве», — отвечал Чичиков, продолжая писать. «Я уж знал это. Там все хорошая работа. 3-го года сестра моя привезла оттуда теплые сапожки для детей. Такой прочный товар до сих пор носится». «Ах ты, сколько у тебя тут гербовой бумаги!» — продолжала она, заглянувши к нему в шкатулку. И в самом деле гербовой бумаги было там немало. «Хоть бы мне листик подарил, а у меня такой недостаток. Случится в суд просьбу подать, а и не на чем». Чичиков объяснил ей, что эта бумага не такого рода, что она назначена для совершения крепостей, а не для просьб. Впрочем, чтобы успокоить ее, он дал ей какой-то лист в рубль ценою. Написавши письмо, дал он ей подписаться и попросил маленький списочек мужиков. Оказалось, что помещица не вела никаких записок, ни списков, а знала почти всех наизусть. Он заставил ее тут же продиктовать их. Некоторые крестьяне несколько изумили его своими фамилиями, а еще были прозвищами, так что он всякий раз, слыша их, прежде останавливался, а потом уж начинал писать. Особенно поразил его какой-то Петр Савельев «Неуважай корыто», так что он не мог не сказать «Экой длинной». Другой имел прицепленный к имени «Коровий кирпич», иной казался просто «Колесо Иван». Оканчивая писать, он потянул несколько к себе носом в воздух и услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле. «Прошу покорно закусить», — сказала хозяйка. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уж грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками, припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со снеточками, и не весь чего не было. «Пресный пирог с яйцом», — сказала хозяйка. Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом и, съевший тут же с небольшим половину, похвалил его. И в самом деле пирог сам по себе был вкусен. А после всей возни и проделок со старухой показался еще вкусней. «А блинков?» — сказала хозяйка. В ответ на это Чичиков свернул 3 блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это 3 раза, он попросил хозяйку приказать заложить его бричку. Настасья Петровна тут же послала Фитинью, приказавши в то же время принести еще горячих блинков. «У вас, матушка, блинцы очень вкусны», — сказал Чичиков, принимаясь за принесенные горячие. «Да у меня их хорошо пекут», — сказала хозяйка. «Да вот беда, урожай плох. Мука уж такая невантажная! Да что ж, батюшка, вы так спешите!» — проговорила она, увидя, что Чичиков взял в руки картуз. «Ведь и бричка ж не заложена». «Заложит, матушка, заложит. У меня скоро закладывают». «Так ж, пожалуйста, не позабудьте насчет подрядов». «Не забуду, не забуду», — говорил Чичиков, выходя в сени. «А свиного сала не покупаете?» — сказала хозяйка, следуя за ним. «Почему не покупать? Покупаю, только после. У меня в святках свиное сало будет. Купим, купим, всего купим, и свиного сала купим. Может быть, понадобится еще птичьих перьев. У меня к Филиппу в посту будут птичьи перья». «Хорошо, хорошо», — говорил Чичиков. «Вот, видишь, отец мой, и бричка твоя еще не готова», — сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо. «Будет, будет готово. Расскажите только мне, как добраться до большой дороги». «Как же бы это сделать?» — сказала хозяйка. «Рассказать-то мудрено, поворотов много. «Разве я тебе дам девчонку, чтоб проводила? Ведь у тебя, чай, мест есть на козлах, где присесть ей?» «Как-нибудь. Пожалуй, я тебе дам девчонку. Она у меня знает дорогу. Только ты смотри, не завези ее. У меня уж одно завезли купцы». Чичиков уверил ее, что не завезет. И коробочка, успокоившись, уже стала рассматривать все, что было во дворе ее. Вперила глаза на ключницу, выносившую из кладовой деревянную побратиму с медом, на мужика, показавшегося в воротах, и мало-помалу вся переселилась в хозяйственную жизнь. Но зачем так долго заниматься коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли жизнь, или нехозяйственная, мимо их? Не то на свете дивно устроено. Веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним. И тогда Бог знает, что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать, да полно, точно ли коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита, где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные мысли, мысли, занимающие по законам моды на целую неделю город, мысли не о том, что делает в ее доме,

мимо, зачем говорить об этом? Но зачем же среди недумающих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя? Еще смех не успел совершенно сбежать с лица, а уж стал другим среди тех же людей, и уж другим светом осветилось лицо. «А вот бричка, вот бричка!» — вскричал Чичиков, увидя, наконец, подъезжавшую свою бричку. «Что ты, болван, так долго копался? Видно, вчерашний хмель у тебя не весь еще выветрило». Селифан на это ничего не отвечал. «Прощайте, матушка, а что ж, где ваша девчонка?» «Эй, Пелагея!» — сказала помещица, стоявшая около крыльца девчонки лет 11, в платье из домашней крашенины и с босыми ногами, которые издали можно было принять за сапоги, так они были облеплены свежей грязью. «Покажи-ка барину дорогу!» Селифан помог влезть девчонке на козлы, которая, ставшая одной ногой на барскую ступеньку, сначала запачкала ее грязью, а потом уже взобралась на верхушку и поместилась возле него. Вслед за нею и сам Чичиков занес ногу на ступеньку и, понагнувши бричку на правую сторону, потому что был тяжеленник, наконец поместился, сказавши: «А, теперь хорошо! Прощайте, матушка!» Кони тронулись. Селифан был во всю дорогу суров и с тем вместе очень внимателен к своему делу, что случалось с ним всегда после того, когда либо в чем провинился, либо был пьян. Лошади были удивительно как вычищены. Хомут на одной из них, надевавшийся дотоле почти всегда в разодранном виде, так что из-под кожи выглядывала пакля, был искусно зашит. Во всю дорогу был он молчалив, только похлестывал кнутом и не обращал никакой поучительной речи к лошадям, хотя чубарому коню, конечно, хотелось бы выслушать что-нибудь наставительное, ибо в это время вожжи всегда как-то лениво держались в руках словоохотливого возницы, и кнут только для формы гулял поверх спин. Но из угрюмых уст слышны были на сей раз одни однообразно неприятные восклицания: «Ножа! Но, ворона! Зевай! Зевай!» и больше ничего. Даже сам Гнедой и заседатель были недовольны, не услышавшие ни разу ни любезное, ни почтенное. Чубарый чувствовал пренеприятные удары по своим полным и широким частям. «Вишь ты, как разнесло его!» — думал он сам про себя, несколько припрядывая ушами. «Небось, знает, где бить, не хлыстнет прямо по спине, а так и выбирает место, где поживее, по ушам зацепит или под брюхо захлыстнет». «Направо, что ли?» С таким сухим вопросом обратился Селифан к сидевшей возле него девчонке, показывая ей кнутом на почерневшую от дождя дорогу между ярко-зелеными освеженными полями. «Нет-нет, я уж покажу», — отвечала девчонка. «Куда же?» — сказал Селифан, когда подъехали поближе. «Вот куды», — отвечала девчонка, показавши рукой. «Эх ты», — сказал Селифан, — «да ты есть направо. Не знает, где право, где лево». Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделали скоро покрытыми ею как войлоком, что значительно отяжелило экипаж. К тому же почва была глинистая и цепка необыкновенно. То и другое было причиной, что они не могли выбраться из проселков раньше полудня. Без девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпят из мешка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей вине. Скоро девчонка показала рукою начерневшее вдали строение, сказавши: «Вон столбовая дорога». «А строение?» — спросил Селифан. «Трактир», — сказала девчонка. «Но теперь мы сами доедем», — сказал Селифан. «Ступай себе домой». Он остановился и помог ей сойти, проговорив сквозь зубы: «Эх ты, черноногая!»

0: Чичиков дал ей медный грош, и она побрела во свояси, уже довольная тем, что посидела на козлах.
1: Мы читали поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Стивен Лекок. Рассказ «Миссис Нувариш покупает антиквариат». Читает Владимир Самойлов.
1: «Ах, моя дорогая, как я рада вас видеть! Как это мило с вашей стороны, что вы зашли навестить меня! Джейн, возьмите пальто у миссис Оверолд. Проходите, пожалуйста. Джейн, возьмите у миссис Оверолд перчатки. Я так рада вас видеть. С тех пор, как мы вернулись из Европы, мы с Чарльзом просто сгораем от нетерпения показать вам все, что привезли оттуда». Повышая голос. «Чарльз, пришла миссис Оверолд посмотреть на наш новый антиквариат. Это так мило с ее стороны, правда? Он у себя в кабинете, но я не уверена, что он меня слышит. Когда он читает, он ничего вокруг не замечает. Знаете, Чарльз всегда так любил изучать книги, и когда он получает новый каталог, он буквально не может от него оторваться. Я так много хочу вам показать, что я не могу дождаться, когда мы попьем чай. Часы в холле? Старинная ли это вещь? О, да, конечно. Не правда ли они великолепны? Это сальволатиль. Хорошо ли они идут? О, боже, что вы, конечно, нет. Они вообще стоят. Насколько я знаю, они вообще никогда не ходили. Именно поэтому часы сальволатиль и пользуются таким спросом. Это был один из самых замечательных часовых мастеров. Ни одни часы его работы так никогда и не ходили. Чарльз! «Скажи, какие-нибудь часы сальволатиль когда-нибудь ходили?» «Что?» «Только поддельные. Спасибо». «Видите, это один из признаков, по которым вы всегда можете отличить настоящие часы сальволатиль. Если они подлинные, они не ходят. Вы говорите, у них нет стрелок?» «Ну, моя дорогая, их никогда и не было. У сальволатиль не бывает стрелок. Мы обнаружили эти часы в какой-то захудалой лавочке в Амальфи, и ее хозяин заверил нас, что никаких стрелок не было и в помине. Он нам это гарантировал. Отсутствие стрелок — это надежный признак, исключающий возможность ошибки. Мы с Чарльзом тогда страшно увлекались часами, перечитали об этом все, что возможно, и все авторы соглашаются в том, что у настоящих сальволатиль действительно никогда не было стрелок». «Видите, что написано на этом маленьком ярлычке? Он был на часах, когда мы их купили, и мы решили его оставить». Читает. «Номер 5661. Настенные часы сальволатиль. Модель без стрелок. Никогда не имели стрелок, не ходят и никогда не ходили. Без маятника». Прерывает чтение оживленно. «Ну, конечно, я совсем забыла про это. Они же без маятника. Это делает их еще более ценными». «Этот скол сбоку? Ах, моя дорогая, я заметила, что вы обратили на него внимание. Не стану вас обманывать. Этот скол неподлинный. Нам его произвел один мастер в Нью-Йорке, когда мы останавливались там на обратном пути. Не правда ли, отлично сделано? Видите ли, этот скол должен создавать впечатление, что кто-то сбросил часы на пол, а потом наступил на них. Считается, что все настоящие сальволатиль обязательно побывали у кого-нибудь под ногами. Конечно, скол на наших часах только имитация, но, согласитесь, исключительно хорошо сделаны. Если нам бывает нужно сломать какую-нибудь из наших вещей, мы всегда обращаемся в небольшую мастерскую.

0: мастерскую Ферруджи на 4-й авеню. Там есть один замечательный мастер. Он сломает все, что угодно. В тот день, когда мы решили отломать от них кусочек, мы с Чарльзом специально поехали в мастерскую посмотреть, как он будет это делать. Это было действительно просто великолепно. «Правда, Чарльз?» — повышая голос. «Чарльз, ты помнишь мастера у Ферруджи, который ломал нам часы?» Кажется, не слышит. Но этот мастер — настоящий знаток своего дела. Сначала он положил часы на пол, перевернул их на бок, постоял какое-то время, пристально глядя на них, а потом стал ходить вокруг, бормоча под нос что-то по-итальянски, словно ругаясь на них. Затем он запрыгнул на них обеими ногами и сделал это настолько точно. Наш друг мистер Эппенхайфен Смит, крупный специалист в этих вопросах, как известно, осматривал наши часы на прошлой неделе и сказал, что скол сделан просто великолепно и что его почти невозможно отличить от настоящего. Еще он сказал, что в идеале нужно было сбросить часы с 4-го этажа. Понимаете, итальянские дома в 13 веке строили в 4 этажа. Это было в 13 веке, Чарльз? Чарльз, это был 13 век? Я не ошибаюсь, это тогда выбрасывали из окон итальянские часы? Ах, в 14-м. Спасибо, дорогой. Мне всегда так сложно запомнить возраст итальянских вещей. Конечно, коллекционируя антикварные вещи, просто необходимо разбираться в хронологии, иначе наделаешь массу глупейших ошибок. Вот на днях я совершила ужасную ошибку. Отнесла ложку к 12 веку, а на самом деле она принадлежала ко второй половине 11-го. Конечно, хозяйка ложки, она их коллекционирует, была страшно огорчена. Видите ли, ложки 12 века не представляют никакого интереса. Все великие мастера, изготовляющие ложки, появились только в 11 веке. Или же я все перепутала? Во всяком случае, до того времени, дорогая, ложки изготовлялись только для того, чтобы ими есть. А потом великий мастер Чарльз. Как звали того великого итальянского мастера, изготавливающего ложки? Лашкуччи. Ну, конечно, как я могла забыть. Так вот, Лашкуччи начал делать ложки, которыми нельзя было есть. Вот тогда-то вокруг них и началась шумиха. Видите те вещицы в стеклянной витрине? Не правда ли, очень интересные? Боюсь, без лупы вы не сможете их хорошенько рассмотреть. Вот, возьмите. Это автографы. Они все наклеены и вставлены в рамку. Некоторые совершенно бесподобны. Это подпись королевы Елизаветы. Конечно, если не знать заранее, ее трудно отличить от других. Хотя если вглядеться как следует, можно разобрать заглавную букву «Е». Или нет? Кажется, это почерк Петра Великого. Настоящие автографы всегда очень трудно разобрать, но у Чарльза есть к ним ключ. В Хайгете у нас есть один знакомый, который повсюду отыскивает для нас автографы и потом обязательно объясняет, кому они принадлежат. Вот Наполеон? Разве это не потрясающе думать, что он сам писал это? Ах, нет, простите, это не Наполеон, а Пити Барнум. Кажется, он был одним из маршалов Наполеона. Чарльз! Пити Барнум был маршалом Наполеона? Ах, его личным секретарем, ну да, конечно. Но я совсем забыла про ваш чай, прошу прощения. Знаете, я так увлечена своим антиквариатом, что забываю обо всем на свете. Пойдемте же в гостиную, я угощу вас чашкой чая. Только на одну минутку. Перед тем, как сесть, взгляните на этот чайник. О, нет, не на этот. Это просто чайник для заварки. На него нечего смотреть. Мы купили его в Нью-Йорке у Хоффани, чтобы заваривать чай. Разумеется, он из чистого серебра и все такое, но даже Хоффани чистосердечно признался, что чайник сделан в Америке и, вероятно, не больше года назад или что-нибудь около этого. К тому же до нас им никто не пользовался. Впрочем, Хоффани не мог поручиться за это. Позвольте налить вам чаю, а потом, прошу вас, взгляните на этот милейший чайничек, стоящий на полке за вами. Не стоит поправлять. Он все равно не стоит. Да, это тоже один из признаков. Именно потому-то мы и уверены, что купили настоящий Schwarzmacher. Чайники этой марки никогда не стоят. Купила ли я его здесь? Что вы? Разве здесь можно найти подобную вещицу? Мы отыскали его в маленьком погребке в... Как же называлось это местечко в Голландии? Чарльз! Как назывался тот городок в Голландии, где мы заходили в винный погребок? Как? Обер что? Ах да, конечно. Оберхеллендам. Эти голландские названия всегда так живописны, правда? Вы бывали там, нет? Ну, это просто очаровательное местечко. Сплошь крохотные вонючие ловчонки, наполненные восхитительными вещицами. Все старинные и ни одной целой. Хозяин вам гарантирует, что в его лавке нет ни одного предмета, который не был бы приведен в негодность как минимум 100 лет назад. Оп, этикетка. Она написана по-голландски. Чайникус. Думаю, по-голландски это чайник. Рабитен. Это значит разбит. Сорте. Чарльз, что значит по-голландски сорте? Этикетка на чайнике. Сорте экстрима. Высший сорт. Да, конечно. Хорошо ли в нем заваривается чай? О, полагаю, чай в нем должен быть просто бесподобный. Только чайник течет. Это один из признаков, подтверждающих подлинность вещи. Когда речь идет о чайнике этой марки, специалисты прежде всего проверяют, течет ли он. Если не течет, то это почти наверняка подделка не старше 20 лет. Серебро? О нет, что вы! Настоящие Schwarzmachere делались только из олова и оковывались железными обручами, снятыми с бочек для джина. Сейчас пытаются имитировать эти чайники, делая их из серебра, но ничего не получается. Дело в том, что серебро не тускнеет. Это обычная история с антикварными вещами. Они ржавеют и разваливаются так, что их практически невозможно подделать. У меня есть старинный рог для вина. Сейчас покажу. Это 9 век, Чарльз. Внутри он весь покрыт красивейшей зеленой слизью, которую абсолютно невозможно воспроизвести искусственным образом. Говорят, что это совершенно исключено. Я носила его к Сквизио. Есть такой итальянский магазин в Лондоне. Там работают крупнейшие специалисты по рогам. Они могут точно определить век и даже породу коровы. Так вот, они сказали мне, что пытались искусственно создать такую необыкновенно красивую гниль, но им это не удалось. Один из ведущих специалистов определил, что этот рог, по всей вероятности, снят с коровы, пролежавшей в земле не менее 50 лет. Именно это и придает вещи ценность. Мы спросили его, сколько времени корова должна пролежать в земле, чтобы представлять интерес для антиквара, и он сказал, что на этот вопрос трудно дать точный ответ. Но во всяком случае, очень много лет. Все это мы узнали в Лондоне. Но чайник мы, разумеется, купили не там. Лондон в этом отношении абсолютно безнадежен, как и Нью-Йорк. Там просто невозможно приобрести что-нибудь стоящее. Мы выискиваем старинные вещицы везде, где только можем, часто в самых захолустных местах. Эту маленькую табуретку мы нашли в коровнике в Лох-Эберлохерти. Фермер пользовался ею при дойке коров. А эти два табурета, они очаровательны, не правда ли? Хотя, конечно, иметь два одинаковых стула в одной комнате – дурной тон. Мы нашли их в крохотном кабачке в Гелвее. Нам продал их очаровательный старик-ирландец. Он сам признался, что не имеет ни малейшего представления, сколько им лет. Он сказал, что, может быть, их сделали в 15 веке, а может быть и нет. Да, кстати, чуть не забыла. Я только что получила от Джейн, от моей сестры Джейн, вы знаете ее, письмо, которое страшно взволновало меня. В одной деревушке в Британии она увидела стол, который, как ей кажется, отлично впишется в обстановку нашей комнаты, где играют в карты. Она пишет, что он совершенно не похож на остальную мебель в этой комнате и, безусловно, не предназначается для игры в карты. Но лучше я прочту, что она пишет. Минуточку. Вот это место. Очаровательный маленький столик. Вначале у него, наверное, было 4 ножки, и даже сейчас их 2. Мне объяснили, что это удивительная находка, и большинство знатоков вынуждено довольствоваться всего одной. Мне посоветовали прислонить его к стене или подвесить на серебряной цепи к потолку. В крышке стола не хватает одной доски, но меня уверили, что ничего страшного, поскольку даже в самых лучших экземплярах, сделанных в Британии, обязательно не хватает по крайней мере одной доски. Разве это не чудесно? Чарльз, я сейчас читала миссис Оверолд письмо Джейн, где она описывает этот столик из Британии. Как ты думаешь, не послать ли нам телеграмму, чтобы они отложили его для нас? Ну, конечно же, я тоже. Да, Чарльз. Спроси, за сколько они согласны отломать еще одну ножку. А теперь, моя милая, давайте выпьем чаю. Он вам понравится. Мне высылают особый сорт. О, боже! Старинный китайский сорт чая. Его выдерживают в бочках из-под нефти, пока он не начнет гнить. Надеюсь, он вам понравится.
1: Мы читали рассказ Стивена Лекока «Миссис Новариш покупает антиквариат». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. 65 детей пострадали при атаке украинских боевиков в Старобельске. Такие данные привел Леонид Пасечник. Глава Луганской Народной Республики добавил, что такие проявления фашизма, как при ударе по колледжу, недопустимы.
2: Проявление фашизма в 21 веке недопустимо. Я уверен, что виновные в этом кровавом преступлении будут найдены и к ним будут приняты все меры в соответствии с международным законодательством. Они понесут заслуженное наказание.
1: Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, в свою очередь, добавила, что расправа над детьми в Старобельске – это террористическое преступление нацистского характера, которое войдет в обвинительное заключение против киевского режима.
3: Три реактивные волны БПЛА с разницей в 10-15 минут. 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей. Когда сюда приехали спасатели, родители, они продолжали стрелять, чтобы останавливать работы по спасению детей. 21 ребенок погиб. Пострадало большое количество детей.
1: Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились около 90 подростков. Спасатели извлекли тела 21 погибшего. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сохранят блокаду иранских портов до достижения подписания сделки с Тегераном. Переговоры идут конструктивно, но спешить не следует. По словам Трампа, время на стороне Вашингтона. Стороны обсуждают 60-дневный меморандум о перемирии. США снимут блокаду. Иран обязуется не создавать ядерное оружие. Ормузский пролив откроют. После этого Вашингтон будет готов частично отменить санкции. И российские школьники завоевали 4 золотые и 4 серебряные медали на Азиатской олимпиаде по физике в Пусане. Сборная из 8 учащихся вошла в пятерку лучших команд общекомандного зачета. В состязании участвовали более 200 ребят из 27 стран. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметили высокий уровень российского образования и успехи талантливых школьников. И коротко о погоде. В понедельник в Москве временами небольшой дождь и до 20 тепла. Во вторник продолжительные осадки и 15 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
5: Персей. Рождение Персея. У царя Аргоса Акрисия, внука Линкея, была дочь Даная, славившаяся своей неземной красотой. Акрисию было предсказано оракулом, что он погибнет от руки сына Данаи. Чтобы избежать такой судьбы, Акрисий построил глубоко под землей из бронзы и камня обширные покои, и там заключил свою дочь Данаю, чтобы никто не видал ее. Но великий громовержец Зевс полюбил ее, проник в подземные покои Данаи в виде золотого дождя, и стала дочь Акрисия женой Зевса. От этого брака родился у Данаи прелестный мальчик. Мать назвала его Персеем. Недолго прожил маленький Персей со своей матерью в подземных покоях. Однажды Акрисий услышал голос и веселый смех маленького Персея. Он спустился к своей дочери, чтобы узнать, почему слышится в ее покоях детский смех. Акрисий удивился, увидав маленького прелестного мальчика. Как испугался он, узнав, что это сын Данаи и Зевса. Тотчас вспомнилось ему предсказание оракула. Опять пришлось ему думать, как избежать судьбы. Наконец Акрисий велел сделать большой деревянный ящик, заключил в него Данаю и сына ее Персея, забил ящик и приказал бросить в море. Долго носился ящик по бурным волнам соленого моря. Гибель грозила Данае и ее сыну. Волны бросали ящик из стороны в сторону. То высоко подымали его на своих гребнях, то опускали в пучины моря. Наконец, вечно шумящие волны пригнали ящик к острову Серифу. В то время на берегу ловил рыбу рыбак Диктис. Он только что закинул в море сети, запутался ящик в сетях, и вместе с ними Диктис вытащил его на берег. Он открыл ящик и, к своему удивлению, увидал в нем поразительной красоты женщину и маленького прелестного мальчика. Диктис отвел их к своему брату, царю Серифа Полидекту. Вырос при дворе царя Полидекта Персей и стал сильным, стройным юношей. Как звезда блистал он среди юношей Серифа своей божественной красотой. Никто не был ему равен ни красотой, ни силой, ни ловкостью, ни мужеством. Персей убивает Горгону-Медузу. Полидект замыслил насильно взять себе в жены прекрасную Данаю. Но Даная ненавидела сурового царя Полидекта. Персей заступился за свою мать. Разгневался Полидект, и с этого времени он думал только об одном — как погубить ему Персея. В конце концов, жестокий Полидект решил послать Персея за головой Горгоны Медузой. Он призвал Персея и сказал ему:
6: «Если ты действительно сын громовержца Зевса, то не откажешься совершить великий подвиг. Сердце твое не дрогнет ни перед какой опасностью. Докажи мне, что Зевс твой отец, и принеси мне голову Горгоны-Медузы. О, верю я, Зевс поможет своему сыну».
5: Гордо взглянул Персей на Полидекта и спокойно ответил: «Хорошо, я добуду тебе голову Медузы». Отправился Персей в далекий путь. Ему нужно было достигнуть западного края земли, той страны, где царили богиня Ночь и бог смерти Танат. В этой стране жили и ужасные горгоны. Все тело их покрывало блестящее и крепкое, как сталь, чешуя. Ни один меч не мог разрубить эту чешую, только изогнутый меч Гермеса. Громадные медные руки с острыми стальными когтями были у горгон. На головах у них вместо волос двигались, шипя, ядовитые змеи. Лица горгон с их острыми, как кинжалы, клыками, с губами красными, как кровь, и с горящими яростью глазами были исполнены такой злобы, были так ужасны, что в камень обращался всякий от одного взгляда на горгон. На крыльях с золотыми сверкающими перьями горгоны быстро носились по воздуху. Горе человеку, которого они встречали. Горгоны разрывали его на части своими медными руками и пили его горячую кровь. Тяжелый, нечеловеческий подвиг предстояло совершить Персею. Но боги Олимпа не могли дать погибнуть ему, сыну Зевса. На помощь ему явился быстрый, как мысль, посланник богов Гермес и любимая дочь Зевса, воительница Афина. Афина дала Персею медный щит, такой блестящий, что в нем, как в зеркале, отражалось все. Гермес же дал Персею свой острый меч, который рубил, как мягкий воск, самую твердую сталь. Вестник богов указал юному герою, как найти горгон. Долог был путь Персея. Много стран прошел он, много видел народов. Наконец достиг он мрачной страны, где жили старые граи. Один только глаз и один зуб имели они на всех трех. По очереди пользовались они ими, пока глаз был у одной из грай, две другие были слепы. И зрячая грайя вела слепых беспомощных сестер. Когда же, вынув глаз, грайя передавала его следующей по очереди, все три сестры были слепы. Эти-то грайи охраняли путь к горгонам, только они одни знали его. Тихо подкрался к ним во тьме Персей и по совету Гермеса вырвал у одной из грай чудесный глаз как раз в тот миг, когда она передавала его своей сестре. Вскрикнули граи от ужаса. Теперь они все трое были слепы.
6: Что делать им слепым и беспомощным? Стали они молить Персея, заклиная его всеми богами, отдать им глаз. Они готовы были сделать все для героя, лишь бы он вернул им их сокровище. Тогда Персей потребовал у них за возвращение глаза указать ему путь к Горгонам. Долго колебались Граи, но пришлось им, чтобы вернуть себе зрение, указать этот путь. Так узнал Персей, как попасть ему на остров Горгон, и быстро отправился дальше. Во время дальнейшего пути пришел Персей к нимфам. От них получил он три подарка. Шлем властителя подземного царства Аида, который делал невидимым всякого, кто его надевал. Сандалии с крыльями, с помощью которых можно было быстро носиться по воздуху, и волшебную сумку. Эта сумка то расширялась, то сжималась, смотря по величине того, что в ней лежало. Надел Персей крылатые сандалии, шлем Аида, перекинул через плечо чудесную сумку и быстро понесся по воздуху к острову Горгон. Высоко в небе несся Персей. Под ним расстилалась земля с зелеными долинами, по которым серебристыми лентами велись реки. Города виднелись внизу, в них ярко сверкали белым мрамором храмы богов. Вдали высились горы, покрытые зеленью лесов, и как алмазы горели в лучах солнца их вершины, покрытые снегом. Вихрем несется Персей все дальше и дальше. Он летит так высоко, как не взлетают и орлы на своих могучих крыльях. Вот блеснуло вдали, как расплавленное золото, море. Теперь над морем летит Персей, и шум морских волн едва уловимым шорохом доносится до него. Вот уже не видно земли. Во все стороны, куда только хватает взора Персея, раскинулась под ним равнина вод. Наконец, в голубой дали моря черной полоской показался остров. Все ближе он. Это остров Горгон. Что-то нестерпимым блеском сверкает в лучах солнца на этом острове. Ниже спустился Персей, как орел парит он над островом и видит, на скале спят три ужасные горгоны. Они раскинули во сне свои медные руки. Огнем горят на солнце их стальная чешуя и золотые крылья. Змеи на их головах чуть шевелятся во сне. Скорей отвернулся Персей от Горгон. Боится увидеть он их грозные лица, ведь один взгляд, и в камень обратится он. Взял Персей щит Афины Паллады, как в зеркале отразились в нем Горгоны. Которая же из них Медуза? Как две капли воды похожи друг на друга Горгоны. Из трех Горгон лишь Медуза смертна, только ее можно убить. Задумался Персей. Тут помог Персею быстро Гермес. Он указал Персею Медузу и тихо шепнул ему на ухо. «Скорей, Персей, смелее спускайся вниз. Вон, крайняя к морю, Медуза. Отруби ей голову, помни, не смотри на нее. Один взгляд, и ты погиб. Спеши, пока не проснулись горгоны». Как падает с неба орел на намеченную жертву, так ринулся Персей к спящей Медузе. Он глядит в ясный щит, чтобы вернее нанести удар. Змеи на голове Медузы почуяли врага. С грозным шипением поднялись они. Пошевельнулась во сне Медуза. Она уже приоткрыла глаза в этот миг, как молния сверкнул острый меч. Одним ударом отрубил Персей голову Медузе. Ее темная кровь потоком хлынула на скалу, а с потоками крови из тела Медузы взвился к небу крылатый конь Пегас и великан Хрисаор. Быстро схватил Персей голову Медузы и спрятал ее в чудесную сумку. Извиваясь в судорогах смерти, тело Медузы упало со скалы в море. От шума его падения проснулись сестры Медузы — Стейно и Эвриала. Взмахнув могучими крыльями, они взвелись над островом и горящими яростью глазами смотрят кругом. Горгоны с шумом носятся по воздуху, но бесследно исчез убийца сестры их Медузы. Ни одной живой души не видно ни на острове, ни далеко в море. А Персей быстро несся, невидимый в шлеме Аида, над шумящим морем. Вот уже несется он над песками Ливии. Сквозь сумку просочилась кровь из головы Медузы и падала тяжелыми каплями на песок. Из этих капель крови породили пески ядовитых змей. Все кругом кишело ими, все живое обращалось в бегство от них. Змеи обратили Ливию в пустыню. Персей и Атлас. Все дальше несется Персей от острова Горгон. Подобно туче, которую гонит бурный ветер, мчится он по небу. Наконец он достиг той страны, где царил сын Титана Епета, брат Прометея, великан Атлас. Тысячи стад тонкорунных овец, коров и быков круторогих паслось на полях Атласа. Роскошные сады росли в его владениях, а среди садов стояло дерево с золотыми ветвями и листвой, и яблоки, которые росли на этом дереве, были тоже золотые. Атлас хранил как зеницу ока это дерево. Оно было его величайшим сокровищем. Богиня Фемида предсказала ему, что наступит день, когда придет к нему сын Зевса и похитит у него золотые яблоки. Боялся этого Атлас. Он окружил сад, в котором росло золотое дерево, высокой стеной, а у входа поставил стражам низвергающего пламя дракона. Атлас не допускал чужеземцев в свои владения. Он боялся, что среди них явится и сын Зевса. Вот к нему-то и прилетел в своих крылатых сандалиях Персей и обратился к Атласу с такими приветливыми словами. «О, Атлас, прими меня как гостя в твоем доме! Я сын Зевса Персей, убивший Горгона Медузу. Дай мне отдохнуть у тебя от моего великого подвига!» Когда Атлас услыхал, что Персей сын Зевса, тотчас же вспомнил он предсказание богини Фемиды и потому грубо ответил Персею. «Убирайся отсюда! Тебе не поможет твоя ложь о великом подвиге и о том, что ты сын громовержца!» Атлас хочет уже выгнать за дверь героя. Персей, видя, что не может он бороться с могучим великаном, сам спешит выйти из дома. Гнев бушует в сердце Персея. Его рассердил Атлас тем, что отказал ему в гостеприимстве, да еще назвал лжецом. В гневе Персей говорит великану. «Хорошо же, Атлас, ты прогоняешь меня. Ну так прими же, по крайней мере, от меня подарок». С этими словами быстро вынул Персей голову Медузы и, отвернувшись, показал ее Атласу. Тотчас же обратился в гору великан. Его борода и волосы обратились в густолиственные леса, руки и плечи в высокие скалы, голова в вершину горы, ушедшую в самое небо. С тех пор поддерживает гора Атлас весь небесный свод со всеми его созвездиями. Персей же, когда взошла на небо утренняя звезда, понесся дальше.
4: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
6: Персей спасает Андромеду. После долгого пути Персей достиг царства Кефея, лежавшего в Эфиопии на берегу океана. Эфиопия – страна, лежавшая, по представлениям греков, на крайнем юге земли. Эфиопии, греки, а затем римляне, называли всю страну, лежащую в Африке на юге от Египта. Там, на скале у самого берега моря, он увидал прикованную прекрасную Андромеду, дочь царя Кефея. Она должна была искупить вину своей матери, Кассиопеи. Кассиопея прогневала морских нимф. Гордясь своей красотой, она сказала, что всех прекрасней она, царица Кассиопея. Разгневались нимфы и умолили бога морей Посейдона наказать Кефея и Кассиопею. Посейдон послал по просьбе нимф чудовище, подобное исполинской рыбе. Оно всплывало из морской глубины и опустошало владения Кефея. Плачем и стонами наполнилось царство Кефея. Он обратился, наконец, к оракулу Зевса Аммону и спросил, как избавиться ему от этого несчастья. Оракул дал такой ответ. «Отдай свою дочь Андромеду на растерзание чудовищу, и окончится тогда кара Посейдона». Народ, узнав ответ оракула, заставил царя приковать Андромеду к скале у моря. Бледная от ужаса, стояла у подножия скалы в тяжелых оковах Андромеда. С невыразимым страхом смотрела она на море, ожидая, что вот-вот появится чудовище и растерзает ее. Слезы катились из ее глаз. Ужас охватывал ее от одной мысли о том, что должна она погибнуть в цвете прекрасной юности, полной сил, не изведав радости жизни. Ее-то и увидал Персей. Он принял бы ее за дивную статую из белого паросского мрамора, если бы морской ветер не развивал ее волос и не падали из ее прекрасных глаз крупные слезы. С восторгом смотрит на нее юный герой, и могучее чувство любви к Андромеде загорается в его сердце. Персей быстро спустился к ней и ласково спросил ее: «О, скажи мне, прекрасная дева, чья это страна? Назови мне твое имя. Скажи, за что прикована ты здесь к скале?» Андромеда рассказала, за чью вину приходится ей страдать. Не хочет прекрасная дева, чтобы герой подумал, что искупает она собственную вину. Еще не окончила свой рассказ Андромеда, как заклокотала морская пучина, и среди бушующих волн показалось чудовище. Оно высоко подняло свою голову с разверстой громадной пастью. Громко вскрикнула от ужаса Андромеда. Обезумев от горя, прибежали на берег Тифей и Кассиопея. Горько плачут они, обнимая дочь. Нет ей спасения. Тогда заговорил сын Зевса Персей: «Еще много будет у вас времени лить слезы. Мало времени лишь для спасения вашей дочери. Я сын Зевса, Персей, убивший обвитую змеями Горгону Медузу. Отдайте мне в жены вашу дочь Андромеду, и я спасу ее». С радостью согласились Кифей и Кассиопея. Они готовы были сделать все для спасения дочери. Кифей обещал ему даже все царство в приданое, лишь бы он спас Андромеду. Уже близко чудовище. Оно быстро приближается к скале, широкой грудью рассекая волны, подобно кораблю, который несется по волнам, как на крыльях от взмахов весел могучих юных гребцов. Не далее полета стрелы было чудовище, когда Персей взлетел высоко в воздух. Тень его упала в море, и с яростью ринулось чудовище на тень героя. Персей смело бросился с высоты на чудовище и глубоко вонзил ему в спину изогнутый меч. Почувствовав тяжкую рану, высоко поднялось в волнах чудовище. Оно бьется в море, словно кабан, которого с неистовым лаем окружила стая собак. То погружается оно глубоко в воду, то вновь всплывает. Бешено бьет по воде чудовище своим рыбьим хвостом, и тысячи брызг взлетают до самых вершин прибрежных скал. Пеной покрылось море. Раскрыв пасть, бросается чудовище на Персея, но с быстротой чайки взлетает он в своих крылатых сандалиях. Удар за ударом наносит он. Кровь и вода хлынули из пасти чудовища, пораженного насмерть. Крылья сандалий Персея намокли. Они едва держат на воздухе героя. Быстро понесся могучий сын Данаи к скале, которая выдавалась из моря. Обхватил ее левой рукой и трижды погрузил свой меч в широкую грудь чудовища. Окончен ужасный бой. Радостные крики несутся с берега. Все славят могучего героя. Сняты оковы с прекрасной Андромеды, и, торжествуя победу, ведет Персей свою невесту во дворец отца ее Тифея. Свадьба Персея. Богатые жертвы принес Персей отцу своему Зевсу, Афине Палладе и Гермесу. Веселый свадебный пир начался во дворе Кефея. Гименей и Арот зажгли свои благоухающие факелы. Весь дворец Кефея увит зеленью и цветами. Громко раздаются звуки кифар и лир, гремят свадебные хоры. Двери дворца открыты настежь, пиршественный зал горит золотом. Кифей и Кассиопея пируют с новобрачными, пирует и весь народ, веселье и радость царят кругом. За пиром Персей рассказывает о своих подвигах,
5: Вдруг грозный звон оружия раздался в пиршественном зале. По дворцу разнесся военный клич, подобный шуму моря, когда оно, вздымаясь, бьется своими гонимыми бурным ветром волнами о высокий скалистый берег. Это пришел первый жених Андромеды, Финей, с большим войском. Войдя во дворец и потрясая копьем, громко воскликнул Финей: «Горе тебе, похититель невест! Не спасут тебя от меня ни твои крылатые сандалии, ни даже сам Зевс-громовержец!» Финей хотел уже бросить копьем в Персея, но царь Кефей остановил его словами: «Что ты делаешь? Что заставляет тебя так безумствовать? Так хочешь ты наградить подвиг Персея? Это будет твоим свадебным подарком! Разве похитил у тебя Персей твою невесту? Нет, она была похищена у тебя тогда, когда ее вели приковать к скале, когда она шла на гибель. Почему же ты тогда не явился к ней на помощь? Ты хочешь теперь отнять у победителя его награду? Зачем же не явился ты сам за Андромедой, когда она была прикована к скале? Зачем тогда не отнял ее у чудовища?» «Ничего», — не ответил Кефею Финей, гневно смотрел он то на Кефея, то на прекрасного сына Зевса, и вдруг, напрягши все силы, бросил копьем в Персея. Мимо пролетело копье и вонзилось в ложе Персея. Вырвал его могучей рукой юный герой, вскочил со своего ложа и грозно замахнулся копьем. Он поразил бы насмерть Финея, но тот спрятался за жертвенник, и копье попало в голову героя Рета. И он упал мертвым. Закипел ужасный бой. Быстро принеслась с Олимпа воительница Афина на помощь своему брату Персею. Она прикрыла его своей эгидой и вдохнула в него непобедимое мужество. Ринулся в бой Персей. Как молния блещет у него в руках смертоносный меч, которым он убил Медузу. Одного за другим разит он насмерть героев, пришедших с Финеем. Гора тел, залитых кровью, громоздится пред Персеем. Он схватил обеими руками огромную бронзовую чашу, в которой смешивали вино для пира, и метнул ее в голову героя Эвритоя. Как пораженный громом упал герой, и отлетела душа его в царство теней. Один за другим падают герои, но много привел их с собой Финей. Персей же — чужеземец в царстве Кефея. Немного товарищей у него в битве. Почти одному приходится ему бороться со множеством врагов. Многие соратники Персея уже пали в этой неистовой битве. Погиб сраженный копьем и певец, который сладкозвучным пением услаждал пирующих, играя на златострунной кефаре. Падая, певец задел за струны кефары, и печально, как предсмертный стон, зазвенели струны. Но стук мечей и стоны умирающих заглушили звон струн. Словно град, гонимый ветром, летят стрелы. Прислонясь к колонне и прикрывшись блестящим щитом Афины, бьется с врагами Персей, а они со всех сторон окружили героя. Бой вокруг него все неистовей. Видя, что ему грозит неминуемая гибель, воскликнул громко могучий сын Данаи: «У врага, сраженного мною, найду я помощь! Сами принудили вы меня искать у него защиты! Скорей отвернитесь все, кто друг мне!» Быстро вынул из чудесной сумки Персей голову Горгоны Медузы и поднял ее высоко над головой. Один за другим обращаются в каменные статуи, нападающие на Персея героя. Одни из них окаменели, замахнувшись мечом, чтобы пронзить грудь врага. Другие, потрясая острыми копьями, третьи, прикрывшись щитами. Один взгляд на голову Медузы обратил их в мраморные статуи. Весь пиршественный зал наполнился мраморными статуями. Страх объял Финея, когда увидал он, что все друзья его обратились в камень. Упав на колени и простирая руки с мольбой к Персею, воскликнул Финей: «Ты победил, Персей! О, спрячь скорее ужасную голову Медузы! Молю тебя, спрячь ее! О, великий сын Зевса! Все возьми! Владей всем! Только жизнь одну оставь мне!»
6: «С насмешкой», — ответил Персей Финею. «Не бойся, жалкий трус, не сразит тебя мой меч. На вечные времена дам я тебе награду. Вечно будешь ты стоять здесь во дворце Кефея, чтобы жена моя утешалась, глядя на изображение своего первого жениха». Протянул к Финею герой голову медузы, и как ни старался Финей не глядеть на ужасную Горгону, все же взгляд его упал на нее, и мигом обратился он в мраморную статую. Стоит обращенный в камень Финей, склонясь как раб пред Персеем. Навек сохранилось в глазах статуи Финея выражение страха и рабской мольбы. Возвращение Персея на Сериф. Недолго оставался Персей после этой кровавой битвы в царстве Кефея. Взяв с собой прекрасную Андромеду, он вернулся на Сериф к царю Полидекту. Персей застал свою мать Данаю в великом горе. Спасаясь от Полидекта, ей пришлось искать защиты в храме Зевса. Не смела она ни на единый миг покинуть храм. Разгневанный Персей пришел во дворец Полидекта и застал его с друзьями за роскошным пиром. Полидект не ожидал, что Персей вернется. Он был уверен, что герой погиб в борьбе с горгонами. Удивился царь Серифа, увидав пред собой Персея. А тот спокойно сказал царю: «Твое приказание исполнено. Я принес тебе голову медузы». Полидект не поверил, что Персей совершил такой великий подвиг. Он стал издеваться над богоравным героем и назвал его лжецом. Издевались над Персеем и друзья Полидекта. Гнев закипел в груди Персея. Он не мог простить оскорбления. Грозно сверкнув очами, Персей вынул голову медузы и воскликнул: «Если ты не веришь, Полидект, то вот тебе доказательство». Полидект взглянул на голову Горгоны и мгновенно обратился в камень. Не избежали этой участи и друзья царя, пировавшие с ним. Персей в Аргусе. Персей передал власть над Серифом брату Полидекта Диктису, который некогда спас его с матерью, а сам с Данаей и с Андромедой отправился в Аргус. Когда дед Персея Акрисий узнал о прибытии внука, то, вспомнив предсказание оракула, бежал далеко на север, в Лариссу. Персей же стал править в родном Аргусе. Он вернул шлем Аида, крылатые сандалии и чудесную сумку нимфам, вернул и Гермесу его острый меч. Голову же медузы отдал он Афине Палладе, а она укрепила ее у себя на груди, на своем сверкающем панцире. Счастливо правил Персей в Аргусе. Дед его Акрисий не избежал того, что определил ему неумолимый рок. Однажды устроил Персей пышные игры. Много героев собралось на них. В числе зрителей был и престарелый Акрисий. Во время состязания в метании тяжелого диска Персей метнул могучей рукой бронзовый диск. Высоко, к самым облакам взлетел тяжелый диск, а падая на землю, попал со страшной силой в голову Акрисия и поразил его насмерть. Так исполнилось предсказание оракула. Полный скорби Персей похоронил Акрисия, сетуя, что стал невольным убийцей деда. Персей не захотел править в Аргосе, царстве убитого им Акрисия. Он ушел в Тиринф и царствовал там много лет. Аргос же Персей отдал во владение своему родственнику Мегапенту.

0: Радио «Звезда».
1: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
2: Сизиф. Сизиф, сын бога-повелителя всех ветров Эола, был основателем города Коринфа, который в древнейшие времена назывался Эфирой. Никто во всей Греции не мог равняться по коварству, хитрости и изворотливости ума с Сизифом. Сизиф, благодаря своей хитрости, собрал неисчислимые богатства у себя в Коринфе. Далеко распространилась слава о его сокровищах. Когда пришел к нему бог смерти, мрачный Танат, чтобы низвести его в печальное царство Аида, то Сизиф, еще раньше почувствовав приближение бога смерти, коварно обманул бога Таната и заковал его в оковы. Перестали тогда на земле умирать люди. Нигде не совершались большие пышные похороны, перестали приносить и жертвы богам подземного царства. Нарушился на земле порядок, заведенный Зевсом. Тогда громовержец Зевс послал к Сизифу могучего бога войны Ареса. Он освободил Таната из оков, а Танат исторг душу Сизифа и отвел ее в царство теней умерших. Но и тут сумел помочь себе хитрый Сизиф. Он сказал жене своей, чтобы она не погребала его тело и не приносила жертвы подземным богам. Послушалась мужа жена Сизифа. Аид и Персефона долго ждали похоронных жертв. Все нет их. Наконец приблизился к трону Аида Сизиф и сказал владыке царства умерших Аиду: «О, властитель душ умерших, великий Аид, равный могуществом Зевсу, отпусти меня на светлую землю. Я велю жене моей принести тебе богатые жертвы и вернусь обратно в царство теней». Так обманул Сизиф владыку Аида, и тот отпустил его на землю. Сизиф не вернулся, конечно, в царство Аида. Он остался в пышном дворце своем и весело пировал, радуясь, что один из всех смертных сумел вернуться из мрачного царства теней. Разгневался Аид. Снова послал он Таната за душой Сизифа.

Наказание несет Сизиф в загробной жизни за все коварства, за все обманы, которые совершил он на земле. Он осужден вкатывать на высокую крутую гору громадный камень. Напрягая все силы, трудится Сизиф. Под градом струится с него от тяжкой работы. Все ближе вершина. Еще усилие, и окончен будет труд Сизифа. Но вырывается из рук его камень и с шумом катится вниз, поднимая облака пыли. Снова принимается Сизиф за работу. Так вечно катит камень Сизиф и никогда не может достигнуть цели вершины горы. Беллерофонт. У Сизифа был сын, герой Главк, который правил в Коринфе после смерти отца. У Главка же был сын Беллерофонт, один из великих героев Греции. Прекрасен, как бог, был Беллерофонт и равен бессмертным богам мужеством. Беллерофонта, когда он еще был юношей, постигло несчастье. Он убил нечаянно одного гражданина Коринфа и должен был бежать из родного города. Он бежал к царю Теринфа Пройту. С великим почетом принял царь Теринфа героя и очистил его от скверны, пролитой им крови. Недолго пришлось Беллерофонту пробыть в Теринфе. Пленилась его красотой жена Пройта, богоравная Антея. Но Беллерофонт отверг ее любовь. Воспылала тогда ненавистью к Беллерофонту царица Антея и решила погубить его. Пошла она к своему мужу и сказала ему: «О, царь, тяжко оскорбляет тебя Беллерофонт. Ты должен убить его. Он преследует меня, твою жену, своей любовью. Вот как он отблагодарил тебя за гостеприимство». Разгневался Пройт. Сам он не мог поднять руку на своего гостя, так как боялся гнева Зевса, покровителя гостеприимства. Долго думал Пройт, как погубить Беллерофонта, и, наконец, решил послать его с письмом к отцу Антеи Иобату, царю Ликии. В этом письме, написанном на двойной сложенной и запечатанной табличке, Пройт написал Иобату, как тяжко оскорбил его Беллерофонт, и просил отомстить ему за оскорбление. Беллерофонт отправился с письмом к Иобату, не подозревая, какая опасность грозит ему. После долгого пути Беллерофонт прибыл в Ликию. С радостью принял Иобат юного героя и 9 дней чествовал пирами. Наконец спросил его Иобат о цели прибытия. Спокойно подал Беллерофонт царю Ликии письмо Пройта. Иобат взял двойную запечатанную табличку и раскрыл ее. В ужас пришел он, когда прочел, что было на ней написано. Он должен был убить юного героя, которого успел уже полюбить за эти 9 дней. Но сам Иобат, как и Пройт, не решился нарушить священный обычай гостеприимства. Чтобы погубить Беллерофонта, он решил послать героя на грозящий неминуемой смертью подвиг. Иобат поручил Беллерофонту убить грозное чудовище Химеру. Ее породили ужасный Тифон и исполинская Ехидна. Спереди львом была Химера, в середине горной дикой козой, а сзади драконом. Огонь извергала она из 3 пастей. Никому не было спасения от грозной Химеры. Одно приближение ее несло с собой смерть. Беллерофонта не остановила опасность этого подвига. Смело взялся могучий герой за выполнение его. Он знал, что только тот может победить Химеру, кто владеет крылатым конем Пегасом, вылетевшим из тела убитой Персеем Горгоны Медузы. Знал он и где найти этого дивного коня. Пегас часто спускался на вершину Акрокоринфа и пил там воду из источника Пирены. Туда и отправился Беллерофонт. Он пришел к источнику как раз в то время, когда спустившийся из-за облаков Пегас утолял свою жажду холодной, прозрачной, как кристалл, водой источника Пирены. Беллерофонт хотел сейчас же поймать Пегаса,
Дни и ночи.

0: ночи преследовал он его, но все напрасно. Не помогали никакие хитрости. Пегас не давался в руки Белерофонту. Лишь только юный герой приближался к крылатому коню, как, взмахнув своими могучими крылами, с быстротой ветра уносился конь за облака и парил в них, подобно орлу. Наконец, по совету прорицателя Полиида, Белерофонт лег спать у источника Пирены, около жертвенника Афины Паллады, на том месте, где видел он впервые Пегаса. Белерофонт хотел получить во сне откровение богов. Действительно, во сне явилась ему любимая дочь громовержца Зевса Афина, научила, как поймать Пегаса, дала золотую уздечку и велела принести жертву богу моря Посейдону. Проснулся Белерофонт. С изумлением увидел он, что золотая уздечка лежит рядом с ним. В горячей молитве возблагодарил Белерофонт великую богиню. Он знал теперь, что завладеет Пегасом. Вскоре к источнику Пирены прилетел на своих белоснежных крылах дивный конь. Смело вскочил на него Белерофонт и накинул на голову золотую уздечку. Долго быстрее ветра носил Пегас по воздуху героя, наконец смирился и с тех пор верно служил Белерофонту. Быстро помчался герой на Пегасе к горам Ликии, туда, где жила чудовищная Химера. Химера почуяла приближение врага и выползла из темной пещеры. Могучая, грозная, палящий огонь вылетал из трех ее пастей. Клубы дыма заволокли все кругом. Высоко взлетел Пегас с Белерофонтом, и с вышины Белерофонт одну за другой посылал свои стрелы в Химеру. В ярости билась она о скалы и опрокидывала их. Неистово и носилась она по горам. Все гибло кругом от ее пламени. Всюду следовал за ней Белерофонт на своем крылатом коне. Химера нигде не могла укрыться от метких стрел героя. Смертоносные стрелы всюду настигали ее. Убил грозное чудовище Белерофонт и с великой славой вернулся к царю Иобату. Но Иобат дал ему другое поручение. Он послал героя против воинственных салимов, племени, жившим на северной границе Ликии. Много героев сложило головы в боях с салимами, но победил их Белерофонт. И этого подвига было мало Иобату, ведь он стремился погубить героя. Поэтому послал он героя против непобедимых амазонок, и из этой войны вышел победителем Белерофонт. Тогда выслал Иобат навстречу возвращавшемуся в славе победы герою сильнейших мужей Ликии, чтобы они убили непобедимого Белерофонта, напав на него врасплох. Ликийцы заманили в засаду героя, но и здесь не погиб он. Все сильнейшие мужи Ликии пали от руки могучего героя. Понял тогда Иобат, какого великого героя принял он у себя как гостя. С великим почетом встретил он славного победителя. Отдал Иобат ему в жены дочь свою, а с нею полцарства в приданое. Ликийцы же выделили Белерофонту в дар из своих полей плодороднейшую землю и дали ему ее во владение. С тех пор Белерофонт остался в Ликии и жил там, окруженный почетом и славой. Но несчастливо кончил жизнь свою Белерофонт. Возгордился великий герой. Он захотел стать равным богам-олимпийцам. Так ослепила его великая слава. Белерофонт решил взлететь на светлый Олимп к бессмертным богам на своем крылатом коне Пегасе. За такое высокомерие Зевс наказал Белерофонта. Громовержец наслал на крылатого Пегаса неистовую ярость. Пегас сбросил на землю Белерофонта, когда тот сел на него, чтобы вознестись на Олимп. От падения на землю могучий герой лишился разума. Долго скитался он безумный по долине блужданий, пока не прилетел на черных крыльях своих мрачный бог смерти Танат и не исторг его душу. Так сошел в печальное царство теней великий герой Белерофонт.
1: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Сервантес. Фрагмент из романа «Дон Кихот». Читает Ростислав Плят.
1: Дон Кихот обещал в точности исполнить все, что ему советовал хозяин, а затем начал готовиться к ночи, которую ему надлежало провести на обширном скотном дворе в бдении над оружием. Он собрал все свои доспехи, разложил их на водопойном корыте, стоявшем возле колодца, и, взяв копье и щит, с крайне независимым видом стал ходить взад и вперед. И только он начал прогуливаться, как наступила ночь. Хозяин рассказал своим постояльцам о сумасшествии Дон Кихота, о его намерении провести ночь в бдении над оружием и о предстоящей возне с посвящением его в рыцари. Присутствовавшие подивились такому странному виду умственного расстройства и пошли посмотреть на Дон Кихота издали. А Дон Кихот, между тем, то чинно прохаживался, то, опершись на копье, впивался глазами в свои доспехи и долго потом не отводил их. Дело было глухою ночью, однако ясный месяц вполне заменял дневное светило, коим он обязан своим сиянием, так что все движения новоиспеченного рыцаря хорошо видны были зрителям. В это время одному из погонщиков, ночевавших на постоялом дворе, вздумалось напоить мулов, для чего надлежало снять с водопойного корыта доспехи нашего рыцаря. И, едва увидев погонщика, Дон Кихот тотчас же заговорил громким голосом: «Кто б ни был ты, о дерзкий рыцарь, осмеливающийся прикасаться к оружию самого доблестного из всех странствующих рыцарей, какие когда-либо опоясывались мечом, помысли о том, что ты делаешь, и не прикасайся к нему, не то жизнью поплатишься ты за свою продерзость». Погонщик и в ус не дул, а между тем лучше было бы, если бы он дул, по крайности его самого тогда бы не вздули. Он схватил доспехи и постарался зашвырнуть их как можно дальше. Тогда Дон Кихот возвел очи к небу и, по-видимому, обращаясь мысленно к госпоже своей Дульсинеи, сказал: «Помогите мне, госпожа моя, отомстить за оскорбление, впервые нанесенное моему сердцу, вашему верноподданному. Ныне предстоит мне первое испытание. Не лишайте же меня защиты своей и покрова». Продолжая взывать к своей даме, Дон Кихот отложил в сторону щит, обеими руками поднял копье и с такой силой опустил его на голову погонщика, что тот упал замертво. Так что если бы за этим ударом последовал второй, то ему уже незачем было бы обращаться к врачу. Засим Дон Кихот подобрал свои доспехи и, как ни в чем не бывало, снова стал прогуливаться. Малое время спустя другой погонщик, не подозревавший о том, какая участь постигла первого, ибо тот все еще лежал без чувств, вздумал напоить мулов. Но как скоро приблизился он к водопойной колоде и, чтобы освободить место, стал снимать доспехи, Дон Кихот, ни слова не говоря и на сей раз ни у кого не испросив помощи, снова отложил в сторону щит, снова поднял копье и хватил им второго погонщика. На шум сбежались обитатели постоялого двора, в том числе хозяин. Тогда Дон Кихот, одной рукой схватив щит, а другой, придерживая меч, воскликнул: «О, царица красоты, сила и крепость изнемогшего моего сердца! Пора тебе обратить взоры величия своего на преданного тебе рыцаря, на которого столь грозная надвигается опасность!» Тут он ощутил в себе такую решимость, что если бы сюда со всего света набежали погонщики, все равно, казалось ему, не отступил бы он ни на шаг. Товарищи раненых погонщиков, найдя их в столь тяжелом состоянии, принялись издали осыпать Дон Кихота градом камней. Тот, по мере возможности, закрывался щитом, но, не желая оставлять на произвол судьбы свои доспехи, от колоды не отходил. Хозяин кричал на погонщиков и уговаривал их не трогать рыцаря, ведь он же, дескать, предупреждал их, что это сумасшедший, а сумасшедший хоть бы он всех тут переколотил, взятки гладкие. Но Дон Кихот кричал еще громче. Погонщиков он обозвал изменниками и предателями, а владельца замка за то, что тот допускает, чтобы со странствующими рыцарями так поступали, малодушным и неучтивым кавальеро. Да еще прибавил, что если бы он, Дон Кихот, был посвящен в рыцари, то владелец замка ответил бы ему за свое вероломство. А эту пакостную и гнусную чернь я презираю. Швыряйтесь камнями, подходите ближе, нападайте, делайте со мной все, что хотите. Сейчас вы поплатитесь за свое безрассудство и наглость. В голосе его слышалась столь грозная отвага, что на его недругов напал необоримый страх. И отчасти из страха, отчасти же проникшись доводами хозяина, они перестали бросать в него камни, а он, позволив унести раненых, все так же величественно и невозмутимо принялся охранять доспехи. Хозяину надоели выходки гостя, и чтобы положить им конец, вознамерился он сей же час, пока не стряслось горшей беды, совершить над ним этот треклятый обряд посвящения. Подойдя к нему, он принес извинения в том, что этот подлый народ без его ведома так дерзко с ним обошелся, и обещал строго наказать наглецов. Затем еще раз повторил, что часовни в замке нет, но что теперь всякая необходимость в ней отпала. Насколько ему известен церемониал рыцарства, обряд посвящения состоит в подзатыльнике и в ударе шпагой по спине. Вот, мол, и вся хитрость, а это и среди полю с успехом можно проделать. Что касается бдения над оружием, то с этим уже покончено, потому что бодрствовать полагает всего только 2 часа, а Дон Кихот бодрствует уже более 4. Дон Кихот всему этому поверил. Он объявил, что готов повиноваться, только предлагает как можно скорее совершить обряд, а затем добавил, что когда его, Дон Кихота, посвятят в рыцари, то в случае, если на него снова нападут, он никого здесь не оставит в живых. Впрочем, за кого владелец замка попросит, тех он из уважения к нему пощадит. Перепуганный владелец замка, не будь дурак, тотчас сбегал за книгой, где он записывал, сколько овса и соломы выдано погонщикам, и вместе со слугой, державшим в руке огарок свечи, и 2 девицами легкого поведения, подошел к Дон Кихоту, велел ему преклонить колено, сделал вид, что читает некую священную молитву, и тут же изо всех сил треснул его по затылку. А затем, все еще бормоча себе под нос что-то вроде молитвы, славно огрел рыцаря по спине его же собственным мечом. После этого он велел одной из девиц припоясать этим мечом рыцаря, что та и исполнила, выказав при этом чрезвычайную ловкость и деликатность. В самом деле немало искусства требовалось для того, чтобы во время этой церемонии в любую минуту не лопнуть от смеха. Дон Кихот объявил, что он должен знать, кто оказал ему такое благодеяние, а потому просит ее назвать себя, ибо намерен разделить с нею почести, которые он надеется заслужить доблестную своей дланью. Она же весьма скромно ответила ему, что зовут ее Непоседа, что она дочь сапожника, уроженца Толедо, и что с этих пор, где бы она ни находилась, она всегда готова ему служить и почитать за своего господина. Дон Кихот попросил ее об одном одолжении, а именно из любви к нему прибавить к своей фамилии Донья и впредь именоваться Доньей Непоседою. Она обещала. Тогда другая девица надела на него шпоры, и с ней он повел почти такую же речь, как и с той, что припоясала его мечом. Он спросил, как ее зовут. Она ответила, что ее зовут Ветрагона, и что она дочь почтенного мельника. Дон Кихот, предложив ей свои услуги и свое покровительство, попросил и ее присовокупить к своей фамилии Донья и впредь именоваться Доньей Ветрагоною. Дон Кихот не чаял, как дождаться минуты, когда можно будет сесть на коня и отправиться на поиски приключений. И после того, как были закончены все эти доселе невиданные церемонии, совершенные с такой быстротой и поспешностью, он тотчас же оседлал Росинанта, сел верхом и, обняв хозяина, в столь мудреных выражениях изъявил ему свою благодарность за посвящение в рыцари, что передать их нам было бы не под силу. В ответ хозяин, на радостях, что отделался от него, произнес не менее высокопарную, хотя и не столь пространную речь, и, ничего не взяв за ночлег, отпустил его с миром.
0: Мы читали фрагмент из романа Сервантеса «Дон Кихот».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министерство обороны сообщило о массированном ударе по военным целям, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России. Применялись баллистические ракеты «Орешник», «Искандер», гиперзвуковые кинжалы «Циркон», а также ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные БПЛА. По данным ведомства, в результате атаки «Возмездия» в Киеве и Киевской области поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главное управление Министерства обороны Украины. Украинские боевики специально мешали доставать детей из-под завала в Старобельске. Об этом рассказал командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов. По его словам, националисты неоднократно вынуждали специалистов прерывать работы.
2: Когда уже непосредственно приступили к развалам, вот эта вот участка, постоянно были срабатывания сирены, постоянно была угроза повторному обстрелу. Поэтому мы только начинали что-то делать. А представьте, когда ты слышишь крики дитя, и ты хочешь ему помочь, но в тот же момент тебе кричат, что надо срочно уйти, потому что возможность обстрела. Вот это самое тяжелое, которое было, когда ты слышишь, но не можешь ничего сделать, бессилие. Я живу такое ощущение, что они нам специально не давали спасать детей.
1: Жертвами трагедии стал 21 человек, более 60 пострадали. В воскресенье место трагедии в Старобельске посетили более 50 иностранных журналистов. В Кремле сообщили, что президент России совершит государственный визит в Казахстан на следующей неделе. Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза в Астане. Приглашение от главы республики Касым-Жомарта Токаева поступило в ноябре прошлого года. Позднее, в феврале, встречу подтвердили. Лидеры обсудят вопросы интеграции и сотрудничества в рамках объединения. Управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел предупредило о действиях телефонных мошенников. Так, на первом этапе атаки злоумышленники используют схему с голосовым подтверждением. Они заявляют собеседнику, что дозвонились, например, из поликлиники и просят повторить некую фразу, а затем начинают психологически давить. Такие звонки не дают доступа к счетам, и их цель – вогнать жертву в стресс. Ведомство указывает, что при угрозах нужно всегда прерывать разговор. И о погоде. В понедельник в Москве временами небольшой дождь, до 20 тепла, во вторник продолжительные осадки и 15 градусов. Со среды температура воздуха начнет резко снижаться, и к концу недели ожидается аномально холодная погода. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Михаил Зощенко. Главы из повести «Аполлон и Тамара». Читает Алексей Шулин.
4: Жил в одном городе на большой проломной улице свободный художник, топер Аполлон Семенович по фамилии Перепинчук. Фамилия эта, Перепинчук, встречается в России нечасто, так что читатели могут даже подумать, что речь сейчас идет о Федоре Перепинчуке, о фельдшере из городского приемного покоя. Тем более, что оба они жили в одно время и на одной и той же улице, и по характеру не то чтобы были схожи, но в некотором скептическом отношении к жизни и в образе своих мыслей ихние характеры как-то перекликались. Но только фельдшер Федор Перепинчук помер значительно пораньше. Да и вернее, не сам помер, не своей, то есть, смертью, а он удавился. И случилось это незадолго до 4-го конгресса. Об этом газеты своевременно трубили. Покончил, дескать, с собой при исполнении служебного долга фельдшер из городского приемного покоя Федор Перепинчук. Причина – разочарование в жизни. И такую, правда, нелепость могут досужие репортерышки написать. Разочарование в жизни. Федор Перепинчук и разочарование в жизни. Ах, какие это пустяки, какая несусветная околесица. Это правда, поверхностно размышляя, точно, жил человек, задумывался о бессмысленном человеческом существовании и руки на себя наложил. Точно, На первый взгляд – разочарование. Но тот, кто поближе знал Федора Перепинчука, не сказал бы таких пустяков. Это к Аполлону Перепинчуку, топеру и музыканту могло бы подойти это слово «разочарование». Жил, потому что человек бездумно наслаждался прелестью своего бытия, а после, от причин исключительно материальных и физических, и от всяких катастроф и коллизий, ослаб и к жизни, так сказать, потерял вкус. Но не будем забегать вперед. О нем, об Аполлоне Перепинчуке и будет наше повествование. А вот Федор Перепинчук, вся сила его личности была в том, что не от бедности, не от катастрофы коллизий он пришел к своим мыслям. Нет, мысли его родились путем зрелого, логического размышления значительного человека. О нем не только что рассказ написать, о нем целые тома сочинений написать можно было бы. Но только не каждый писатель взялся бы исполнить этот труд. Не каждый бы мог быть биографом и, так сказать, жизнеописателем дел и мыслей этого выдающегося человека. Тут потребовался бы сочинитель величайшего ума и огромной эрудиции, а также и знание мельчайших вещей и вещичек, и о происхождении человека, и о зарождении Вселенной, и всякие философские воззрения, теория относительности и другие там разные теории, и где какая звезда расположена, и даже хронология исторических событий. Все это потребовалось бы для изучения личности Федора Перепинчука. И в этом отношении Аполлону Перепинчуку ни в какой мере с ним не сравняться. Аполлон Перепинчук был прям-таки перед ним пустяковый человек. Дринцо даже. Не в обиду будет сказано его родственникам. А впрочем, родственников по прямой линии у него и не осталось. Разве что тетка его по отцу Аделаида Перепинчук. Ну да и та в изящной словесности, пожалуй, что ничего не понимает. Пущай обижается. Приятелей у него тоже не осталось. Да у таких людей, как Федор и Аполлон Перепинчуки, и не могло быть приятелей. У Федора никогда не было, а Аполлон растерял их, как впал в нищету. И какой это мог быть приятель у Федора Перепинчука, ежели людей он не любил? Презирал, вернее. Образ своей жизни вел замкнутый, строгий даже. И с людьми, если и разговаривал, то для того, чтобы механически высказать накопившееся воззрение, а не за тем, чтобы услышать возгласы одобрения и критику. Да и кто, какой человек величайшего ума смог бы ответить на его гордые мысли? Для чего существует человек? Есть ли в жизни у него назначение? И если нет, то не является ли жизнь, вообще говоря, отчасти бессмысленной? Конечно, какой-нибудь приват-доцент или профессор на государственном золотом обеспечении сказал бы с неприятной легкостью, что человек существует для дальнейшей культуры и для счастья Вселенной. Но все это туманно и неясно. И для простого человека даже омерзительно. И тогда и всплывают разные удивительные вещи. Для чего, скажем, существует жук или кукушка, которые явно никому никакой пользы не приносят, а тем более для дальнейшей культуры? И в какой мере жизнь человека важнее жизни кукушки, птицы, которая могла бы и не жить, и мир от этого бы не изменился? Но тут нужно гениальное перо и огромные знания, чтобы хоть отчасти отразить величественные замыслы Федора Перепинчука. И, может, и не следовало бы тревожить тень замечательного человека, если б в свое время отчасти не дошел бы до этих мыслей ученик по духу и дальний его родственник Аполлон Семенович Перепинчук, топер, музыкант и свободный художник, проживавший на Большой Проломной улице. Он проживал на этой улице за несколько лет до войны и революции. Слово это «топер» ничуть для человека не унизительно. Правда, некоторые люди, и в том числе сам Аполлон Семенович Перепинчук, до некоторой степени стеснялись произносить это слово на людях, а в особенности в дамском обществе, превратно полагая, что дамы от этого конфузятся. И если Аполлон Семенович и называл себя топером, то непременно с прибавлением «артист», «свободный художник» или еще как-нибудь по-иному. Но это несправедливо. Топер – это значит музыкант, пианист, но пианист, стесненный в материальных обстоятельствах и вынужденный от того искусством своим забавлять веселящихся людей. Профессия эта не столь ценна, как, скажем, театр или живопись, однако и это есть подлинное искусство. Конечно, существует в этой профессии множество слепых старичков и глухонемых старушек, которые снижают искусство это до обыкновенного ремесла, бессмысленно ударяя по клавишам пальцами, наигрывая разные там польки, полечки и мажоры. Но под этот разряд ни в какой мере нельзя было отнести Аполлона Семеновича Перепинчука. Истинное призвание, темперамент артиста, лиризм и вдохновение его все шло вразрез с обычным пониманием ремесла топера. Был при этом Аполлон Семенович Перепинчук в достаточной мере красив и даже изыскан. От лица его веяло вдохновением и необыкновенным благородством. И всегда гордо закушенная нижняя губа и надменный профиль артиста делали фигуру его похожей на изваяние. Даже кадык, простой обыкновенный кадык, или, как он еще иначе называется, адамово яблоко, то, что у других людей было омерзительно и вызывало насмешки, у него, у Аполлона Перепинчука, при постоянно гордо закинутой голове, выглядело благородно и даже напоминало что-то греческое. А не спадающие волосы, а бархатная блуза, а темно-зеленый до пояса галстук, собственно говоря, необыкновеннейшей красотой наделен был человек. А те моменты, когда он появлялся на балу своей стремительной походкой и статуей замирал в дверях, как бы окидывая все общество надменным взглядом. Да, неотразимейший был человек. Ни одна женщина лила по нем обильные слезы. А как сердито сторонились его мужчины, как прятали от него жен под предлогом, что неловко, дескать, жене государственного, скажем, чиновника, трепаться с каким-то топеришкой. А то незабываемое событие, когда старший делопроизводитель казенной палаты получил анонимное письмо с объяснением, что жена его состоит в нежных отношениях и в предосудительной связи с Аполлоном Перепинчуком. Та уморительная сцена, когда делопроизводитель этот 2 часа караулил на улице Аполлона Семеновича, чтобы помять ему бока. И по ошибке, введенный в заблуждение длинными волосами, избил секретаря городской управы. Ах, смешные были дела. И что всего смешнее, что все скандалы, записочки и дамские слезы не имели под собой никакой почвы. Имея счастливую внешность ловеласа, романтика и разорителя чужих семей, Аполлон Семенович Перепинчук был напротив того необыкновенно робкий и тихий человек. Он даже чуждался женщин, сторонился их, считая, что настоящий, истинный артист не должен связывать ничем своей жизни. Правда, женщины писали ему записки и письма, где назначали ему тайные свидания и называли его ласкательными и уменьшительными именами, но он был непоколебим. Записочки и письма он бережно хранил в шкатулке, в свободное время разбирая их, нумеруя и связывая по пачкам. Но жил уединенно и даже замкнуто. И всем знакомым своим при случае любил сказать: искусство – это выше всего. А в искусстве он был не последним. Конечно, существуют такие виртуозы, которые на одних лишь черных клавишах могут исполнить разные мотивы. До этого Аполлону Перепинчуку было далеко, однако он имел таки собственную композицию вальс, нахлынувший на меня мечты. Вальс этот он весьма успешно исполнял при огромном стечении публики в стенах купеческого собрания. Это было в тот год, о котором пойдет речь. Год наибольшей его славы и известности. К этому счастливому времени относится и другое его сочинение, неоконченное «Фантазии реаль», написанное в мажорных тонах, что не исключало в ней очаровательной лирики. Эта «Фантазии реаль» посвящалась некоей Тамаре Омельченко, той самой девице, что сыграла такую решающую и роковую роль в жизни Аполлона Семеновича Перепинчука.
0: Радио «Звезда».
3: Мы читаем главы из повести Михаила Зощенко «Аполлон и Тамара».
4: Но тут автор должен объясниться с читателями. Автор уверяет дорогих читателей, что он ни в какой мере не будет извращать событий. Напротив, он будет их восстанавливать именно так, как они и проистекали, сохраняя при этом самые мельчайшие подробности, как, например, внешность героев, образ их мыслей или даже сентиментальные мотивы, которые так не по душе самому автору. Автор заверяет дорогих читателей, что с необыкновенным прискорбием и даже с болезненным напряжением он вспоминает кое-какие сентиментальные сцены, о которых он должен рассказать. Те сцены, когда, например, героиня плачет над портретом, или когда та же героиня зашивает порванную гимнастерку Аполлону Перепинчуку, или когда, наконец, тетушка Аделаида Перепинчук объявляет о распродаже гардероба Аполлона Семеновича. Эти описания пойдут, так сказать, вразрез со вкусом автора, но все это будет сделано ради истины. Ради истины автор сохраняет даже подлинные имена героев. Пусть читатель не думает, что автор из эстетических соображений назвал своих героев столь редкими исключительными именами – Тамара и Аполлон. Нет, именно так они и прозывались. И это, впрочем, ничуть не удивительно. Автору доподлинно известно, что все девицы в 17 и в 18 лет на Большой Проломной улице прозывались именно Тамарами или Иринами. А произошло такое исключительное событие по причинам достаточно уважительным. 17 лет назад стоял здесь полк каких-то гусар. И такой это был замечательный полк. Такие красавцы все были эти гусары. И так они воздействовали на горожан с эстетической стороны, что все младенцы женского пола, родившиеся в то время, названы были с легкой руки супруги начальника губернии Тамарами или Иринами. Так вот, в тот счастливый, полный головокружительного успеха год Аполлон Семенович Перепинчук встретил впервые и нежно полюбил девицу Тамару Омельченко. Было ей тогда неполных 18 лет. Была она не то чтобы красавица, а была она лучше красавицы. Такая у ней была во всем благородная закругленность форм, такая плывущая поступь и такое очарование нежной юности. Все мужчины, проходящие мимо, будь то на улице или даже в обществе, называли ее булочкой, пончиком или пампушечкой. И при этом глядели на нее с большим вниманием и удовольствием. В тот год она тоже полюбила Аполлона Семеновича Перепинчука. Они встретились на балу в стенах клуба купеческого собрания. Это было в начале Европейской всемирной войны. Ее поразил вид его, необыкновенно благородный, с гордо закушенной нижней губой. Он был восхищен ее нетронутой свежестью. В тот вечер он был в особенном ударе. Он бил по роялю со всей силой своего вдохновения так, что дежурный старшина пришел попросить его играть потише, оправдываясь тем, что действительные члены клуба обижаются. В этот момент Аполлон Перепинчук понял, какой он в сущности незначительный еще и мизерный человек. Он, в силу своей профессии, прикрепленный к музыкальному инструменту, не сможет даже подойти к любимой девушке. И, раздумывая так, он выражал звуками всю свою тоску и отчаяние несвободного человека. Она кружилась в вальсах и мазурках со многими представительными мужчинами, но глаза ее все время останавливались на вдохновенном лице Аполлона Перепинчука. И в конце вечера, преодолевая девичий стыд, она сама подошла к нему, попросив сыграть что-нибудь из его любимых мотивов. Он сыграл вальс «Нахлынувшие на меня мечты». Этот вальс решил дело. Она, охваченная трепетом первого чувства, взяла его руку и прижала к своим губам. Злобная молва о новом марьяже Аполлона Перепинчука тотчас охватила все здание купеческого клуба. Никто не старался скрыть своего любопытства. Мимо них фланировали люди, подсмеиваясь и хихикая. Даже те, кто одевался уже внизу, сбросили свои шубы и снова поднялись наверх, чтобы самим воочию убедиться в правильности пикантных слухов. Так началась эта любовь. Аполлон Перепинчук и Тамара стали встречаться по праздникам на углу Проломной и Кирпичного и, гуляя до вечера, говорили о своей любви и о том замечательном, незабываемом вечере, когда они встретились впервые, вспоминая при этом каждую мелочь, прикрашивая все и восторгаясь друг другом. Это длилось до осени. А в тот день, когда Аполлон Семенович Перепинчук, одетый в жакет, с букетом олеандров и с коробкой постного сахара, пришел просить руки Тамары, она с рассудочностью зрелой женщины, знающей себе цену, отказала ему, невзирая на просьбы своей матери и домочадцев. «Мамаша», — сказала она, — «да, я люблю Аполлона со всей страстью девичьего чувства, но замуж за него сейчас я не пойду. Когда он будет знаменитым музыкантом, когда слава будет у его ног, я сама приду к нему. И я верю, что это будет скоро. Я верю, что он будет известным, знаменитым человеком, умеющим обеспечить свою жену». Во время ее реплики Аполлон Перепинчук стоял тут же, впервые низко опустив свою голову. Весь вечер он плакал у ее ног и с невыразимой страстью и тоской целовал ее колени. Но она была настойчива. Она не хотела рисковать. Она боялась бедности и необеспеченной жизни. Той жизни, которую влачат почти все люди. Аполлон Перепинчук бросился к себе. Он жил несколько дней в каком-то тумане, в остервенении каком-то, стараясь придумать способ стать знаменитым прославленным музыкантом. Но то, что раньше казалось ему легким и простым, теперь представлялось необыкновенной трудностью, даже невозможным. В его уме мелькали разные планы. Уехать в другой город, бросить музыку, бросить искусство и искать счастья и славы в другой профессии, на другом поприще, стать, например, отважным авиатором, делающим мертвые петли над родным городом, над кровлей любимой девушки, или, наконец, стать изобретателем, путешественником, хирургом. Но это были все только планы. Аполлон Перепинчук тут же разрушал их, смеясь над своей фантазией. Он послал в Петербург сочинение свое «Вальс, нахлынувшие на меня мечты». Но неизвестно, что сталось с рукописью. Затерялась ли она на почте, или какой-нибудь человек присвоил ее себе, впоследствии выдавая ее за свою композицию, неизвестно. В свет она так и не вышла. Нынче даже мотив ее позабыт. Разве что тетушка Аделаида Перепинчук сохранила его в своей памяти. Ах, она так любила напевать этот вальс. К этому времени относится и другое сочинение Аполлона Перепинчука, неоконченное «Фантазиреаль». Неоконченное не в силу творческой беспомощности. Она была не кончена, ибо новый удар сразил нашего бедного героя. Аполлон Семенович был призван в ряды армии как ратник второго разряда, могущий нести службу в тылу действующих войск. То, что в фантазиях своих он думал уехать, искать счастье на стороне, теперь исполнилось. В декабре 16 года Аполлон Перепинчук пришел проститься с любимой девушкой. Даже самые циничные люди, самые зачерствелые сердца плакали, глядя на их нежное расставание. Прощаясь, Аполлон Перепинчук торжественно сказал, что он или совсем не вернется, или вернется прославленным, знаменитым человеком. Он сказал, что ни война, ничто другое не остановит его стремление к этому. И девушка, благодарно смеясь, сквозь слезы, сказала, что она вполне ему верит и что она непременно будет его женой, когда он вернется таким, как она это хочет, ради их взаимного счастья.

0: Радиозвезда.
1: Михаил Зощенко. Главы из повести «Аполлон и Тамара». Читает Алексей Шулин.
2: И вот прошло несколько лет. 4 с лишком года прошло с тех пор, как Аполлон Семенович Перепинчук уехал в действующую армию. Огромные изменения произошли за это время. Социальные идеи в значительной мере покачнули и ниспровергли прежний быт. Много прекрасных людей отошло к праотцам в вечность. Так, например, скончался отцепника Кузьма Львович Горюшкин, бывший попечитель учебного округа, добродушнейший и культурный человек. Помер Семен Семенович Петухов, отличнейший тоже человек и не дурак выпить. Смерть фельдшера Федора Перепинчука относится к тому же времени. Жизнь в городе чрезвычайно изменилась. Наступившая революция стала создавать новый быт. Но жить было нелегко, и люди боролись за право свое прожить. И никто за это время не вспомнил Аполлона Семеновича Перепинчука. Разве что Тамара Амельченко, да еще тетушка его Аделаида Перепинчук. Конечно, может быть, и еще какая-нибудь девица подумала о нем, но подумала как о романтическом герое, а не как о топере и музыканте. Как о топере о нем никто не вспоминал и не пожалел. В городе топеров не было, да они были и не нужны. С условиями нового быта многие профессии стали ненужными. Среди них профессия топера была вымирающей. На всех вечерах подвязался теперь маэстро Соломон Беленький с 2 первыми скрипками, контрабасом и виолончелью. На всех вечерах, благотворительных балах, на свадьбах и на крестинах работал с успехом, несомненно головокружительным, этот неизвестно откуда взявшийся человек. Его все полюбили. И верно, никто так, как он, не смог бы вертеть скрипку в руках, переворачивая ее и в паузе ударяя по деке смычком. Мало того, он играл попурри из любимейших мотивов, мог исполнять разнообразнейшие танцы, и заатлантические танцы, как то «Тремутар» или «Медведь». При этом нисходящая с его лица улыбка и даже некоторое добродушное подмигивание танцующим окончательно сделали его любимцем веселящейся публики. Он был, так сказать, артист современности. И он вытеснил из памяти горожан и в прах растоптал Аполлона Семеновича Перепинчука. А в тот год, когда Аполлона Перепинчука стала забывать Тамара, и даже тетушка Аделаида Перепинчук, считая племянника своего без вести погибшим, вывесила на воротах записку, объявляющую гражданам о распродаже гардероба Аполлона Перепинчука, как то 2 пар малоношенных брюк, бархатной тужурки с темно-зеленым галстуком, пикейного жилета и еще кое-каких вещей, в тот год он вернулся в родной город. Он ехал в теплушке с солдатами и, подложив под голову мешок, лежал на нарах всю дорогу. Он казался больным. Он страшно переменился. Солдатская шинель, рваная, прожженная на спине, армейские ботинки, штаны широкие цвета защитной материи, хриплый голос делали его неузнаваемым. Казалось, что это был другой человек. Даже губа, его гордо закушенная губа, была вытянута в ленточку от постоянного общения с кларнетом. Никто никогда не узнал, какая катастрофа разразилась над ним. И была ли катастрофа? Вернее всего, что ее не было, а была жизнь, простая и обыкновенная, от которой только 2 человека из 1000 становятся на ноги. Остальные живут, чтобы прожить. Никогда никому он не рассказывал, как жил эти 5 лет. и что делал, чтобы вернуться в славе и с почестями. Единственная вещь, кларнет, который он привез, дала повод людям заподозрить его в том, что славу он искал по-прежнему в искусстве. По-видимому, он был музыкантом в каком-нибудь полковом оркестре. Но ничего не известно доподлинно. Он писем никому не писал, не желая, вероятно, сообщать о незначительных фактах своей жизни. В общем, неизвестно. Известно только, что вернулся он не только незнаменитым. Вернулся он больным, голодным даже, иным человеком, с морщинами на лбу, с удлиненным носом, с побелевшими глазами и низко опущенной головой. Он как вор вернулся в дом своей тетушки. Как вор бежал по улицам от вокзала, стараясь, чтоб никто его не увидел. Но его, если и видели, то не узнавали. Ничего не оставалось в нем старого. Был это другой Аполлон Перепинчук. Самое возвращение его было ужасно. Новый удар, едва перешагнул он порог, обрушился на его голову. Вещи, его прекрасные вещи, бархатная тужурка, штаны, жилет погибли безвозвратно. Тетушка Аделаида Перепинчук все распродала, вплоть до безопасной бритвы. С некоторым даже равнодушием и брезгливостью выслушал Аполлон Семенович тетушкины рыдания и, не упрекнув ее, только переспросив еще раз о бархатной тужурке, бросился к Тамаре. Он бежал к ней, задыхаясь и ни о чем не думая, по большой проломной. Все псы выбегали ему навстречу и лаяли, пытаясь схватить его за ободранные штаны. Наконец, еще усилие — ее дом. Тамарин дом. И Аполлон Перепинчук стучит кулаком в дверь. Она, Тамара, встретила его испуганно, стараясь тотчас сию минуту понять, что с ним случилось. И, глядя на его рваную блузу, на изможденное лицо, поняла. Он смотрел пристально, пронзительно в ее глаза, пытаясь проникнуть в ее думы, понять. Но ничего не понял. Так они долго стояли друг перед другом, не проронив слова. Потом он стал перед ней на колени и, не зная, о чем сказать, тихо заплакал. Она тоже плакала над ним, по-детски всхлипывая и часто сморкаясь. Наконец она села в кресло, а Аполлон, опустившись перед ней, бессмысленно лепетал какие-то пустяки. Тамара смотрела на него, но ничего не понимала и ничего не видела. Она видела лишь загрязненное его лицо, свалявшиеся волосы и рваную гимнастерку. Ее сердечко, сердечко благоразумной женщины, сжималось. Она принесла нитки и ножницы и, попросив его, не сосчитав за труд вдеть нитку в иглу, принялась зашивать ему гимнастерку, время от времени укоризненно покачивая головой. Но тут автор должен сказать, что он не мальчик, продолжать описание этой сентиментальной сцены. И хотя осталось немного, автор переходит к психологии героя, нарочно опустив 2-3 сентиментальных и интимных подробности, как, например, она расчесывает своим гребнем свалявшиеся его волосы, она обтирает его изможденное лицо полотенцем и прыскает на него персидской сиренью. Автор заявляет, что ему нет дела до этих подробностей, его интересует психология. Так вот, благодаря этому нежному вниманию со стороны Тамары, Аполлон Перепинчук подумал, что все идет по-прежнему, что по-прежнему она его любит, и с криком восторга он бросился к ней, пытаясь заключить ее в свои объятия. Но она сказала, нахмурившись: «Любезный Аполлон Семенович, я, кажется, когда-то наговорила вам много лишнего. Надеюсь, вы не приняли мой невинный девичий лепет за чистую монету». Он не поднимался с колен, с трудом понимая ее слова. Она встала, прошла по комнате и с сердцем промолвила: Может быть, я и виновата перед вами, но вашей женой я не буду». Аполлон Перепинчук вернулся домой и дома вдруг понял, что ничто теперь не в состоянии вернуть ему прежней жизни, и что прежняя жизнь смешна и наивна. И смешно и наивно было его желание стать великим музыкантом и знаменитым прославленным человеком. И еще понял, всю свою жизнь он жил не так, как нужно, не то делал и не то говорил. Но как бы?

0: слушаете «Радио Звезда». Терри Бисон. Рассказ «Они сделаны из мяса». Читает Сергей Казаков.
1: Они мясные.
2: Мясные?
1: Да, они сделаны из мяса.
2: Из мяса?
1: Ошибка исключена. Мы подобрали несколько экземпляров с разных частей планеты, доставили на борт нашего корабля-разведчика и как следует протестировали. Они полностью из мяса.
2: Ну, это невероятно! А как же радиосигналы? А послание к звездам?
1: Для общения они используют радиоволны, но сигналы посылают не сами. Сигналы исходят от машин.
2: Но кто строит эти машины? Вот с кем нужен контакт.
1: Они строят? О чем я тебе и толкую? Мясо делает машины.
2: Что за чушь? Как может мясо изготовить машину? Ты хочешь, чтобы я поверил в мясо с памятью и чувствами?
1: Да ничего я не хочу. Просто рассказываю, что есть. Это единственные разумные существа в целом секторе, и при этом состоят из мяса.
2: Может, они похожи на орфалеев? Ну, знаешь, этот карбоновый интеллект, который в процессе развития проходит мясную фазу.
1: Да нет, они рождаются мясом и умирают мясом. Мы изучили их в ходе нескольких жизненных циклов, которые у них, кстати, совсем коротенькие. Ты вообще представляешь, сколько живет мясо?
2: Пощади меня. Ладно, может, они все-таки не полностью мясные? Ну, помнишь, как эти виделеи? Мясная голова с электронно-плазменным мозгом внутри.
1: Да нет же, сперва мы тоже так подумали, раз у них голова из мяса. Но потом, как я и сказал, каждого протестировали, сверху донизу. Везде сплошное мясо, что снаружи, что внутри.
2: А как же мозг?
1: А мозг и есть, все в порядке, но тоже из мяса.
2: Откуда же берутся мысли?
1: Не понимаешь, да? Мысли производит мозг, мясо.
2: Мысли у мяса? Ты хочешь, чтобы я поверил в разумное мясо?
1: Да, черт возьми, разумное мясо, мясо с чувствами, с совестью, мясо, которое видит сны, все сплошное мясо, соображаешь?
2: О, Господи, ты что, серьезно?
1: Абсолютно, они на полном серьезе сделаны из мяса, и последние 100 своих лет пытаются выйти на связь.
2: Чего же они хотят?
1: Для начала поговорить, потом, видимо, пошарить по вселенной, выйти на ученых других миров и воровать у них идеи с данными. Все как всегда.
2: Значит, нам придется разговаривать с мясом?
1: В том-то и дело, так они и твердят в посланиях. Алло, есть кто живой, кто-нибудь дома? И прочую дребедень.
2: То есть, действительно разговаривают? При помощи слов, идей и концепций?
1: Еще как, особенно с окружающим мясом.
2: Ну, ты же сказал, что они используют радио.
1: Да, но чем, по-твоему, они забивают эфир? Мясными звуками. Знаешь, это плямканье, когда шлепают мясом по мясу. Вот так они перешлепываются друг с дружкой и даже поют, пропуская сквозь мясо струйки сжатого воздуха.
2: С ума сойти, поющее мясо! Это уж слишком. И что ты посоветуешь?
1: Официально или между нами?
2: И так, и эдак.
1: Официально нам полагается выйти на контакт, приветствовать их и открыть доступ к полному реестру мыслящих существ и многосущностных разумов в этом секторе, без опасений и поблажек с нашей стороны. Но если между нами, я стер бы к чертовой матери все их данные и забыл о них навсегда.
2: Я надеялся, что ты это скажешь.
1: Мера, конечно, вынужденная, но всему есть предел. Разве нам так уж хочется знакомиться с мясом?
2: Согласен на все 100. Ну, скажем мы им: привет, мясо, как дела? А дальше что? И сколько планет они уже заселили?
1: Только одну. Они могут путешествовать в специальных металлических контейнерах, но постоянно жить в пути не способны. Кроме того, будучи мясом, они могут передвигаться только в пространстве S. Это не дает им развить скорость света, а значит, вероятность выхода на контакт у них просто ничтожна. Точнее, бесконечно мала.
2: Выходит, нам лучше сделать вид, что во Вселенной никого нет?
1: Вот именно!
2: Жестоко.

0: другой стороны, ты прав. Кому охота встречаться с мясом? А те, кого брали на борт для тестирования, ты уверен, что они ничего не помнят? Если кто и помнит, все равно его примут за психа. Мы проникли к ним в головы и разгладили мясо таким образом, чтобы они воспринимали нас как сновидение.
1: Сны у мяса. Подумать только, мы снимся мясу.
0: И тогда весь этот сектор на карте можно отметить как необитаемый.
1: Отлично, полностью согласен, как официально, так и между нами. Дело закрыто. Других нет? Что там еще забавного на той стороне галактики?
0: Да так, одна робкая, но симпатичная водородная особь в созвездии 9 класса, зона 445. Входила в контакт пару галактических циклов назад, теперь снова хочет дружить.
1: Ох, похоже, никуда от них не денешься.
0: Да ладно тебе, только представь, как неописуемо холодна была бы Вселенная, населяемая ее в одиночку.
2: Мы читали рассказ Терри Бисона «Они сделаны из мяса».
3: Радиозвезда.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Евгений Анисимов. Фрагмент из книги «Дворцовые тайны». Читает Александр Андриенко.
1: Натурализация по-российски. Абрам Ганнибал и его друзья. Первый русский салон. Когда в 1725 году к власти пришла Екатерина I, то ставший при ней всесильным правителем Меншиков все прибрал к своим рукам. Он был крут и беспощаден со своими врагами. После смерти Екатерины I его власть возросла еще больше. Саксонский дипломант Лефорт писал в июне 1727 года: «Здесь никогда не боялись и не слушались так покойного царя Петра, как теперь Меншикова. Все преклоняются перед ним, все подчиняются его приказаниям, и горе тому, кто его ослушается». Именно тогда, в краткую эпоху меншиковского господства, подвергся разгрому первый русский светский салон, образовавшийся в Петербурге в доме княгини Волконской. Урожденная Бестужева-Рюмина, сестра будущего канцлера Бестужева, о нем пойдет речь ниже, Аграфена Петровна, или, как ее звали друзья, Асечка, была выдана за князя Никиту Волконского, прославившегося тем, что позже он стал шутом императрицы Анны Иоанны и особо ценился ею за свою глупость. Счастья в семье Волконских не было. Зато Асечка наслаждалась обществом своих молодых друзей, которые часто приезжали к ней по вечерам. Среди них были Александр Бутурлин, фаворит цесаревны Елизаветы Петровны и будущий генерал-фельдмаршал, Семен Маврин, камергер Екатерины I, дипломат Исаак Веселовский, Егор Пашков, советник военной коллегии, Иван Черкасов, чиновник, в будущем влиятельный кабинет-секретарь императрицы Елизаветы Петровны. Часто в салоне Асечки бывал и знаменитый араб Абрам Петрович Ганнибал, крестник Петра Великого, блестящий гвардейский офицер и инженер, совсем недавно вернувшийся из Франции, где он прославился как военными, так и любовными подвигами. Конечно, всех этих молодых людей притягивала хозяйка салона Асечка, обаятельная и веселая женщина. Как это часто бывает в молодежных компаниях, друзья создали некий собственный мир шутливых отношений со своими обычаями, смешными церемониями, словечками и прозвищами. Они любили собраться вместе, поболтать, потанцевать, выпить вошедшего в моду кофею, без которого после Петра уже не могло жить русское общество. Непринужденная обстановка вечеров у Асечки не походила на натужное веселье ассамблей. О сердечных, шутливых отношениях говорят сохранившиеся письма Асечки и ее друзей. «Милая сударыня Асечка Ивановна», начинает свое письмо Ганнибал, шутливо описывает свою жизнь и заканчивает письмом-приветом от черного Абрама. А не болтай! Салон Асечки погубило, как часто бывает, болтовня. Асечка была гофдамой Екатерины I, и как-то раз весной 1727 года она принесла в салон самую свежую сплетню. Меншиков уговаривает государыню завещать престол великому князю Петру, сыну казненного царевича Алексея, и хочет выдать за него свою дочь Марию. Асечкины гости были возмущены и, надо думать, не церемонились в выражениях, светлейшего мало кто любил. Как только Меншиков узнал об утечке из дворцовых покоев столь важной для него информации, он тотчас же расправился с Асечкой и ее друзьями. Княгине Волконской было велено немедленно ехать в ее подмосковную деревню, Семена Маврина сослали в Сибирь, Абрама Ганнибала отправили в дальнюю командировку, остальных понизили в должности. Екатерина I умерла 6 мая 1727 года, а уже 8-го Ганнибал скакал в Казань, дабы, как предписывалось ему, инженеру-фортификатору, осмотреть тамошнюю крепость, составить проект и строить новую цитадель. Такое задание дается ни одному человеку и не на один год. Но не успел Абрам, фактически высланный из столицы без средств к существованию, достать из походного сундука свою готовальню, как получил новый указ Меншикова: ехать без всякого замедления в Тобольск и там строить новую крепость. Ганнибал был в отчаянии. Он понимал, что обуявшая Меншикова градостроительная лихорадка – лишь предлог для ссылки Черного Абрама. Из Казани он послал на имя Светлейшего редкостное по самоуничижению письмо: «Не погуби меня до конца имени своего ради. И кого давить такому превысокому лицу? Такого гада и самая последняя креатура на земле раздавит, которого червя и трава поможет всего света лишить. Нищ сир беззаступен, иностранец, наг, босс, алчен, жажден. Помилуй, заступник и отец». Не помогло. Не успел Абрам приехать в Тобольск, как сибирский губернатор Долгорукий получил указ Меншикова. Арапа немедленно отправить строить, конечно же, новую крепость на китайскую границу. При этом учредить за ним крепкий присмотр, чтобы, не дай бог, не ушел в Китай. Ганнибал предвидел предстоящие испытания. Уезжая из Казани, он написал Асечке, что в Тобольске его наверняка ждет третий ордер, куда далее ехать, как изволит. «Я всюду готов ехать без всякой печали, кроме того, что меня лишили моих друзей». Он просил Асечку прислать ему денег, ибо опасался, что его зашлют в какие-то пустые места, чтобы там уморить. И вот перед ним открылся край русской земли – Селенгинск. Дальше отправлять ссыльных было некуда. Письма друзей. Читая сохранившуюся переписку Асечки и ее друзей, бесцеремонно раскиданных грубой рукой временщика по всей огромной стране, испытываешь, как ни странно, чувство радости. Они, эти люди, остались верны своей дружбе, не забывали друг друга в несчастье и хлопотали об облегчении участи тех, кому было хуже остальных. Слали им деньги, слова поддержки в письмах, что, как известно, подчас дороже и наверняка опаснее денежных передач. Впрочем, сибирский губернатор, прежде чем послать Абрама в Селенгинск на китайскую границу, сжалился над крестником Петра Великого и выдал ему на прокорм 100 рублей. У Ганнибала оставалась единственная надежда на заступничество своих верных друзей, которым он часто слал отчаянные письма. Друзья хлопотали, но проходили недели, месяцы, потом потянулись годы, а курьера с указом о возвращении все не было. Это казалось Ганнибалу странным, ведь осенью 1727 года ему стало известно, что ненавистный гонитель его Меншиков низвергнут и отправлен в Сибирь. Но араб не знал старинного русского правила: власть никого зря не наказывает. И раз уж ты оказался в опале, не жди, что тебе тотчас даруют свободу, если прежнего тирана сменит новый. Увы, граф Петр Толстой, сосланный в 1727 году Меншиковым, умер в 1729 году почти одновременно с Меншиковым в сырой башне Соловецкого монастыря. Его подельники Антон де Вьер, Григорий Скорняков-Писарев, Франциско Санти выжили, но выбрались из Сибири почти 20 лет спустя по воле императрицы Елизаветы. Опальный человек меченый, чумной, иметь с ним дело никто не хочет, проявлять к нему гуманность опасно. Пашков писал Черкасову о своих напрасных хлопотах о судьбах Ганнибала и Маврина. Многие об них сожалеют, а говорить, то есть заступаться при дворе, никто не хочет за повреждением себя. На квартиру внезапно. Более того, после крушения Меншикова дела Асечки и ее друзей пошли еще хуже. На княгиню донесли, куда надлежит, ее же дворовые. Она, где в своей деревне, где ей предписано начальством быть неотлучно, смирно не сидит. Тайно ездит в Москву, встречается с приятелями, пишет какие-то письма. Асечку тотчас арестовали, забрали все ее бумаги и открыли новое следственное дело. Верховники, члены Верховного Тайного Совета, прочитав с большим интересом личную переписку княгини Волконской, в 1728 году постановили, что она и ее друзья все делали партии и искали при дворе я императорского величества для собственной своей пользы делать интриги и теми интригами причинять при дворе беспокойство. К этому делу следователи привязали покойного к тому времени австрийского посланника Рабутина. Получился почти настоящий заговор. Асечку заточили в монастырь. Черкасова сослали в Астрахань, а Веселовского еще дальше в Персию. Бомбардир поручика Преображенского полка Абрама Ганнибала приказано было перевести в майоры Тобольского гарнизона и за переписку с государственной преступницей княгиней Волконской взять под арест. Так, в декабре 1729 года закончилась сибирская командировка Черного Абрама. По указу из Москвы, сибирский губернатор направил в Селенгинск нарочного офицера, которому было предписано явиться к Ганнибалу на квартиру внезапно, арестовать преступника, отобрать все обретающиеся при нем письма, обыскать все вещи, пролистать каждую книгу, нет ли там какого крамольного клочка бумаги. Затем Ганнибала отвезли под конвоем в Тобольск, а письма его отослали прямо в Москву. Видно, верховники еще не начитались переписки друзей Асечки. Как стать русским? Сидение Ганнибала в Тобольской тюрьме длилось несколько месяцев. Наконец, из Москвы пришло радостное известие. Власть верховников кончилась. Новая государыня Анна Иоанновна разогнала Верховный Тайный Совет, но Абраму и его друзьям от этого легче не стало. Императрица предписала ужесточить для княгини Волконской монастырский режим, посадить ее на хлеб и воду. Не выдержав неволи, Асечка в 1731 году умерла. Пашков, Черкасов, Маврин выбрались из своих тмутараканий только через несколько лет. Салон прелестной Асечки уже больше никогда не собрался вновь. Ганнибалу повезло больше других. О нем вспомнил набравший силу при Анне Иоанновне фельдмаршал Миних, знавший Абрама как дельного инженера. В 1731 году Миних добился перевода Ганнибала из Сибири в Истляндию к инженерным делам прибалтийских крепостей. Нам стоит сердечно поблагодарить за это малосимпатичного Миниха. Не вытащил он арапа из Сибири, так бы и увял сын Африки в захолустном заснеженном Тобольске. Возможно, спился бы, пропал не за грош, и никогда на свете не появился бы Пушкин. Все происшедшее с ним потрясло Ганнибала до глубины души. Веселый черный Абрам, экзотичный любимец парижских и петербургских дам, крестник Петра, блестящий гвардеец переменился до неузнаваемости. Он стал желчным мизантропом, впадавшим в панику, как передавал семейное предание Пушкин, при звуке дорожного колокольчика, так как полагал, что приехали за ним. Это и не мудрено, ведь он испытал унижение автора рабских челобитных, тоску адресата недошедших и неполученных писем, отчаяние ссыльного без единой копейки в кармане, ужас заключенного в тюрьму неизвестно за что, вечный страх человека, которому приходит ночью внезапно на квартиру, чтобы шарить по полкам и рассматривать каждую бумажку в поисках подозрительных записок, а потом увозят в закрытом воске в неизвестном направлении, не объясняя ничего. Словом, вернувшись из сибирской командировки, Абрам Ганнибал перестал быть иностранцем. Он превратился в природного русского.
0: Мы читали фрагмент из книги Евгения Анисимова «Дворцовые тайны».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение транспорта из-за атаки украинских беспилотников. Это сообщил губернатор области Михаил Евраев. Дорога перекрыта от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. Водители просят воздержаться от поездок в этом направлении. Подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности, подметил губернатор. Украинские боевики мешали спасателям доставать детей из-под завала в Старобельске. Это рассказал командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов. По его словам, ВСУ неоднократно вынуждали прерывать поисковые работы.
2: Когда уже непосредственно приступили к развалам, вот эта вот участка, постоянно были срабатывания сирены, постоянно была угроза повторному обстрелу. Поэтому мы только начинали что-то делать. А представьте, когда ты слышишь крики дитя, и ты хочешь ему помочь, но в тот же момент тебе кричат, что надо срочно уйти, потому что возможность обстрела. И вот это самое тяжелое, которое было, когда ты слышишь, но не можешь ничего сделать, бессилие. Я живу такое ощущение, что они нам специально не давали спасать детей.
1: В ночь на 22 мая беспилотниками был атакован учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике. В здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. По данным уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, пострадали более 60 детей. Иран по соглашению с Соединенными Штатами готов немедленно открыть Ормузский пролив и за месяц восстановить прежний уровень судоходства. Это утверждает «Вашингтон-Пост». Взамен американцы и их союзники должны прекратить боевые действия на всех фронтах, включая Ливан. Соглашение также обязывает Тегеран отказаться от разработки ядерного оружия и уничтожить запасы обогащенного урана. Механизм реализации обсудят в ближайшие два месяца. Футболист «Спартака» Пабло Солари разбил Кубок России во время празднования победы. Подняв трофей над головой для фото, он случайно уронил крышку, после чего откололось основание. В суперфинале красно-белые обыграли Краснодар в серии пенальти. Солари также забил гол в основное время. Матч в Лужниках собрал рекордные 72 тысячи зрителей. «Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка страны. О погоде. В Москве всю предстоящую рабочую неделю будут идти дожди. Небольшие, местами умеренные осадки ожидаются и днем, и ночью. Температура заметно понизится по сравнению с прошлой неделей. В понедельник воздух прогреется лишь до 21 градуса. Во вторник днем будет не выше плюс 15. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Эльбрус. Скалы Пастухова. Двуглавая гора на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, чуть севернее главного Кавказского хребта. Сама вершина – это конус потухшего вулкана. В последний раз он извергался в начале нашей эры. По легенде, именно сюда привели аргонавтов в поиске золотого руна. И якобы именно здесь был цепями прикован титан Прометей за то, что посмел принести огонь людям.
1: Имя на карте.
2: На южной вершине Эльбруса находится небольшая гряда, названная скалами Пастухова, в честь известного русского альпиниста, биолога и геодезиста Андрея Васильевича Пастухова. Военного человека, между прочим. Он родился в середине 19 века в Харькове, окончил коннозаводское училище и устроился на работу старшим писарем при канцелярии. Талантливого и очень трудолюбивого юношу быстро заметили и отправили на учебу в Санкт-Петербург. Знало бы начальство Андрея, чем все это закончится.
3: В одну шеренгу становись! Кадет Пастухов!
4: Я!
3: Выйти из строя!
2: Неожиданно для всех наш герой поступил в военное училище, чтобы освоить профессию топографа. Что ж, такая работа предполагала регулярные поездки по стране. И уже совсем скоро, в 1883 году, Андрей Пастухов отправился изучать обширные районы Дагестана. На все про все ушло 3 месяца. Впоследствии отцы-командиры утверждали, более подробных карт в России еще не составляли. Недоволен был только их создатель. Пастухову казалось, что ему следовало подняться еще выше.
5: Моя главная цель – вершины Эльбруса.
2: В 1887 году, практически без снаряжения и какой-либо подготовки, Пастухов самостоятельно поднялся на Андийский хребет Большого Кавказа. Еще через пару лет взошел на Казбек. Храбрецу пришлось нелегко. Он вырубал ступени в скале, пользуясь лишь саперной лопаткой и армейским штыком. Но трудности Андрея не остановили. Так на вершине Казбека появился ярко-красный флаг. Красный, потому что он более других выделялся на фоне синего неба и бескрайних белых снегов.
1: Имя на карте.
2: Один из первых покорителей Эльбруса – Андрей Васильевич Пастухов. Сегодня его именем названы скалы на южной вершине могучей двуглавой горы. Все маршруты из Баксанской долины туда, на самый-самый верх, проходят как раз мимо этого места. Именно здесь альпинисты адаптируются к тяжелым высокогорным условиям, и только отсюда открывается прекрасный вид на седовласый Эльбрус. Группы современных скалолазов буквально застывают на месте от всей этой первозданной красоты. А ведь когда-то тут гордо стоял отважный русский человек, военный топограф, который в одиночку дерзнул и покорил некогда неприступную гору. Эльбрус. Скалы Пастухова.
1: Имя на карте.
0: Премьера на Радиозвезда.
6: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
7: О предметах и явлениях вокруг нас.
6: Слушайте через несколько минут на Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о слезах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Слеза – отличный антисептик. В них содержится лизоцим – фермент, который разрушает клеточные стенки бактерий. Он настолько силен, что его используют для обработки медицинских инструментов в полевых условиях.
0: Факт второй.
2: Женщины плачут в 3 раза чаще мужчин. У женщин выше уровень пролактина – гормона, отвечающего за выработку слез.
0: Факт третий.
2: Есть 3 типа слез. Базальные увлажняют глаз постоянно. Под микроскопом базальные слезы выглядят как идеальный круг. Рефлекторные возникают от лука, дыма или ветра, брызжут хаотично во все стороны. Эмоциональные слезы горя или радости. Они содержат белковые кристаллы, похожие на снежинки.
0: Факт четвертый.
2: Ни одно животное не проливает слезы от эмоций. Слезы, как физиологическая реакция на переживания, уникальная особенность человека.
0: Факт пятый.
2: Ученые вывели сорт лука, в котором отсутствует фермент, отвечающий за выделение летучих соединений, вызывающих слезы. Такой лук не щиплет глаза.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о слезах.
1: Радио «Звезда».
0: Записки врача.
3: Что нужно учесть при выборе солнцезащитных очков? Могут ли неправильно подобранные изделия навредить глазам, а организму в целом? Давайте разбираться.
0: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
3: В чем опасность некачественных солнцезащитных очков? В том, что они затемнены, но не блокируют ультрафиолетовые лучи полностью. Тонировка приводит к рефлекторному расширению зрачка, и через глаза до сетчатки проходит слишком много ультрафиолета. Если такое произойдет один раз, скорее всего обойдется. Но негативный эффект вполне может накопиться при длительном использовании. Один из вариантов – фотокератит. По сути, точно такой же солнечный ожог, какой бывает на коже. При этом воспаляется роговица, что сопровождается ощущением песка в глазах, болью, отечностью, чувствительностью к яркому свету, сужению зрачка и снижению остроты зрения. При неудачном стечении обстоятельств, особенно при наличии генетической предрасположенности, можно столкнуться с повышенным риском развития катаракты, дегенерации желтого пятна и даже меланомы глаз. На что обратить внимание при выборе солнцезащитных очков? Их линзы должны обеспечивать защиту от ультрафиолетовых лучей А и Б на 99-100%. Также крайне желательно наличие антибликового покрытия на обратной стороне линз, потому что до 50% ультрафиолета, который попадает в итоге в глаза, отражается от задней поверхности линз. Не помешает блокировка 75-90% видимого света в целом. Для максимального эффекта лучше сочетать очки с широкополой шляпой, панамой или, на крайний случай, бейсболкой. Многие из доступных солнцезащитных очков, которые можно найти в магазинах, аптеках, на автозаправках, не соответствуют стандартам, которые специалисты по уходу за глазами предлагают для адекватной защиты от ультрафиолета. Однако и супердорогие модели могут быть ничуть не лучше качественных, но недорогих. Так что выбирать лучше по перечисленным параметрам, ориентируясь прежде всего на нюансы защищенности, а не на внешний вид или известную торговую марку.
0: Алексей Водовозов. Записки врача.
4: Сегодня в программе «Область знаний». История автобуса в России. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Согласно летописям, первые поморские поселения на Кольском полуострове возникли в 15 веке на Терском берегу, на побережье Белого моря. Кто там живет сегодня, поморы или нет, не так уж важно. Важно, как люди туда добираются. По суше? Никак. Дорог нет. Вертолет? Не каждому удобен и доступен. Только по морю. Из Мурманска. На рейсовом теплоходе «Клавдия Еланская».
1: Пути сообщения. Вдоль Кольского берега.
2: В 70-х годах прошлого века в Югославии построили 8 пассажирских теплоходов ледового класса. Этого было вполне достаточно для пассажирских перевозок по Баренцеву, Белому, Японскому и Охотскому морям, для круизов к берегам Новой Земли и земли Франца Иосифа. Все теплоходы назвали в честь великих актрис. В частности, Клавдия Еланская – одна из них. Талантливая прима МХАТа имени Горького. 5 теплоходов из 8 передали во Владивосток, 3 – в Мурманск. Судьба их сложилась по-разному. Какой-то затонул у берегов Японии, какие-то пустили на переплавку или продали за рубеж. В живых сегодня осталась только старушка Еланская. В советские времена из Мурманска ходили рейсовые теплоходы во все концы Баренцева и Белого морей. Сегодня от всей развитой морской транспортной системы сохранилась лишь одна пассажирская линия. Теплоход «Клавдия Еланская» 4 раза в месяц отправляется из Мурманска до закрытого города Островной, он же Гремиха. Это 350 километров туда и столько же обратно. И всего лишь 3 раза в год огибает почти весь Кольский полуостров, совершая остановки в отдаленных поморских селах. А это уже более 1450 километров в 2 конца. Жители всех прибрежных поселков теплоход ждут. И между собой тепло называют теплоход «Наша Клава».
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Те, кто близко знаком с Клавой, знают, что дата в расписании – это только дата начала посадки. А вот выхода из порта теплоход может ждать по нескольку дней. Тогда пассажиры просто занимают места в каютах и живут на судне в ожидании отправления. В один конец, от Мурманска до Чавеньги, теплоход идет 3 суток. И если в Островном еще с советских времен существует нормальный причал, то все беломорские поселения таковых не имеют. То есть теплоход бросает якорь примерно в 2 километрах от берега и ждет, пока к нему подойдет катер или моторная лодка из села. Это если море спокойное. Если же качка сильная, то судно, к величайшему разочарованию местных жителей, может пройти мимо без остановки. Если же погода позволяет, то к моторной лодке матросы спускают трап, по которому по цепочке передают сначала грузы, а затем провожают пассажиров. Еланской уже 5-й десяток. На протяжении последних лет 20 теплоходу прочат скорую отставку. Намекают, что каждый очередной рейс может стать последним. Однако наперекор всем экономическим, административным и техническим передрягам Клава каждый год упрямо выходит в море. А как же иначе? Без нее не попасть в Гремиху. Без нее загнется последнее поморское село. Без нее, да без нее вообще ничего невозможно.
1: Вдоль Кольского берега. Пути сообщения.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчеты дронов самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем группировки «Войск Север» уничтожили опорные пункты и укрепленные блиндажи с боевиками в Харьковской области. Подробнее о своих задачах рассказал боец с позывным «ВЕПС».
2: В мои обязанности входят подготовка снарядов, таких как ТМ-62, ТМ-72, сборка молнии, установка снаряда на молнию, далее выноска птицы на катапульту, после чего я даю команду ребятам, и они уже запускают, соответственно. В среднем 10-12 вылетов. Нам скидывают цель, либо говорят нам сразу, что вешать уже, либо сами смотрим цель, чем лучше ударить, и бьем.
1: Подразделения группировки войск «Север» расширяют полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Боевые машины поддержки танков «Терминатор» начали применять новую тактику при штурме укрепленных районов противника в зоне спецоперации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Министерство обороны. Сначала танки с дистанции до 15 километров наносят удары по укреплениям, после чего БМПТ, выкатываясь к позициям противника, добивают пехоту. Это позволяет создать настоящий шквал огня, который наносит серьезный урон противнику. Такие действия позволили значительно повысить эффективность подавления вражеской обороны. БМПТ «Терминатор» вооружены двумя спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и гранатометами. Это делает их эффективными против живой силы и легкой бронетехники. Центр инноваций в травматологии госкорпорации «Ростех» представил новейшие разработки для реабилитации участников специальной военной операции на втором национальном научно-практическом форуме «Военно-медицинская реабилитация». Среди новинок аппарат функциональной электростимуляции со встроенным модулем темпа ходьбы. Он подойдет пациентам с тяжелыми травмами. Устройство способствует эффективному формированию правильного стереотипа ходьбы на протезе. Гости форума также ознакомились с решениями для протезирования, в том числе изучили механический протез пальцев, кисти и специализированные модели протезов для занятий спортом. В музее Тихоокеанского флота во Владивостоке подготовили выставку с уникальными экспонатами. Ее организовали в честь 295-й годовщины создания флота России на Тихом океане. Экспозиция рассказывает об истории создания и становления от Охотского военного порта и обороны Петропавловска, от нападения англо-французской эскадры в годы Крымской войны, от разгрома милитаристской Японии, рабоче-крестьянской Красной армии и Тихоокеанским флотом в 1945 году. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
3: Начинаем занятие гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь, встаньте прямо, вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре.
4: Вставать с дивана не обязательно. Специальный литературный проект «Физкульт-привет. Рассказы о спорте». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: Ходьбу. Закончить. Теперь проделайте водную процедуру.

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Расскажите, саморазлагающиеся пластики можно считать экологичными?
2: Отвечает эколог-эксперт Ольга Максимова.
3: Саморазлагающийся пластик содержит добавки, за счет которых под воздействием ультрафиолета, тепла и кислорода ускоряется его окисление и распад. В итоге длинная цепочка полимера быстро превращается в мелкие частицы и становится микропластиком. Микропластик – это любая частица пластика размером меньше 5 мм. Такие частицы легко попадают в воду, почву и далее в живые организмы. Уже сегодня их находят в морской, речной рыбе, моллюсках, водопроводной воде. Микропластик может встречаться и в растительной пище. Это совершенно новая и малоизученная проблема. Такой пластик может быть опасен и сам по себе, и за счет химических веществ, которые он содержит. Совершенно точно эту технологию нельзя считать экологичной. В отличие от уже существующих способов переработки, которые позволяют получать из некоторых видов пластика полезные продукты, производство оксоразлагаемых пластиков только усугубляет и маскирует проблему пластикового загрязнения. Если целую пластиковую бутылку или пакет можно переработать, переработать микропластик нельзя.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда.
4: Кто так строит?
5: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
6: Кочевой народ баджао. Их также называют баджо или морскими цыганами.
4: Что?
6: Лепа-лепа. Плавучий дом морских цыган. Кочевники проводят всю жизнь в этой узкой длинной лодке с высоким носом. Баджао строят дома-лодки на протяжении многих столетий. Ученые предполагают, что история морских кочевников и

0: землю лишь за тем, чтобы продать рыбу и жемчуг, купить воду, рис и другие необходимые вещи. У Баджао есть несколько легенд, которые объясняют столь своеобразный образ жизни. Предания отличаются в деталях, но сходятся в главном. Много веков назад у султана пропала его любимая дочь. Безутешный правитель отправил на поиски наследницы весь свой народ. «Без принцессы не возвращайтесь», — пригрозил султан. Его подданные сели в лодки и до сих пор скитаются по морям.
1: Как?
0: Длина дома лодки для одного человека — 5 метров, ширина — 1.5. На этой небольшой площади морской кочевник хранит весь свой нехитрый скарб. Запасы воды, посуду, минимум одежды, рыболовные снасти, а также горшки с растениями. Цветы у морских цыган в почете. Лодки для семьи достигают 15 метров в длину и 2 в ширину. Еще 100 лет назад такой семейный плавучий дом был обязательным приданным жениха. После смерти главы семьи лодку разбирали, и дом становился гробом. Крыша лодки функционирует почти так же, как у кабриолета. В непогоду верх закрыт брезентом или циновками из травы, которые накинуты на съемные стойки. В штиль крышу убирают. Вот только никакой автоматики здесь, конечно, не предусмотрено. Зато имеется парус. Он тоже съемный. Плавучий дом украшают изысканными цветочными орнаментами, а высокий нос лодки – резьбой.
1: А что теперь?
0: Лепа-Лепа и сейчас курсирует по морям Юго-Восточной Азии. Почти все дома лодки 21 века оснащены двигателями. Однако многим Баджао пришлось расстаться со своими плавучими домами. Власти стремятся привязать кочевников к суше. Для этого на побережье их морей построили бетонные дома, куда переселили часть народа Баджао. Другие морские цыгане сооружают хижины на высоких сваях. Эти дома стоят в море в километре от берега. Плавать на них уже не получится, но можно вдыхать аромат моря и разговаривать с ним. Ведь Баджао верят, что каждый риф и каждая волна – это живые существа, имеющие душу. Лепа, Лепа.
1: Кто так строит? Всемирная энциклопедия еды.
2: Чтобы узнать больше об истории дизайна, не обязательно идти в музей. Достаточно заглянуть в соседний магазин и присмотреться к пачкам с макаронами или с пастой, как сказали бы итальянцы. Всего существует более 500 видов пасты, и некоторые действительно стали плодом работы дизайнеров. Ведь форма – это не только про красоту, это еще и про практичность. Одна лучше подойдет для густого соуса, другая – для легкого. Вот, например, ригатони, с итальянского «ребристый». Трубчатые макароны, размеченные линиями. Одни из первых изделий, созданных специально для удержания соуса. То есть с гладкой поверхности он стекает вниз, а маленькие желобки как раз задерживают его и помогают оказываться во рту. Знаменитые пенне или перья. Благодаря форме, напоминающей перо ручки, хорошо удерживают соус внутри. В середине 19 века итальянец Джованни Батиста Капуро изобрел и запатентовал машинку для ровной нарезки концов макарон по диагонали. Спиральки фузилли считаются наиболее универсальной пастой. Их изначально крутили руками, оборачивая тесто вокруг металлического стержня. Утомительное занятие. И только в 1924-м в Нью-Йорке, опять итальянцы, а кто же еще, Гвидо и Аурелио Танци создали автоматическое устройство, которое готовило пружинки уже в промышленных масштабах. Ракушки удобны для фаршировки, а для идеального пропитывания соусом – радиатори. С виду один в один радиаторная решетка с многочисленными бороздками. И это примеры только короткой пасты. А еще есть длинная, отдельно для супа и для запекания. Кстати, развитие макаронного дизайна не стоит на месте. В 2019-м изобретена каскадель.

0: паста в виде полусердца. Сбоку у нее широкие желобки для захвата соуса.
1: Всемирная энциклопедия еды.
2: Радиозвезда.

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Боевой мундир тайного советника Бибикова. В декабре 1819 года император Александр I утвердил списки генералов для портретной галереи в честь победы в Отечественной войне. Среди 332 полководцев был и один гражданский чиновник, тайный советник, сенатор Александр Александрович Бибиков. Осенью 1812 года его назначили предводителем новгородского и петербургского ополчений. Специально для Бибикова был сшит особый неуставной мундир из черного сукна с красным воротником и генеральскими эполетами. Во время Отечественной войны народные дружины под командованием Александра Бибикова сражались с французами при Березине, Полоцке и Кёнигсберге. В одном из боев Александр Александрович был тяжело ранен картечью в обе ноги. При этом он категорически отказывался покидать действующую армию. Чтобы лично руководить ополченцами, Бибиков выезжал на передовую лежа в простых русских санях.
2: «Вперед, ребята! За мной! В атаку!»
1: Французские офицеры, восхищенные отвагой русского командира, строго-настрого приказали своим солдатам в Бибикова не стрелять. В 1813 году Александр Александрович Бибиков вышел в отставку. Ополченцы Петербурга подарили ему на память именную золотую шпагу с надписью «За веру и царя». А император России пожаловал герою Отечественной войны почетное право на отличие в униформе. В специальном указе было сказано: «С благодарностью разрешаю и впредь носить ополченский мундир с генеральскими эполетами». Боевой мундир тайного советника Бибикова.
0: Радиозвезда. Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
3: Ранним утром 13 августа 1941 года над мостом через Дунай у румынского города Черноводы появились советские истребители И-16. Особой угрозы для моста они не представляли. Легкие машины не могли нести серьезную бомбовую нагрузку. Но то, что произошло потом, стало полной неожиданностью для фашистских средств ПВО. 6 небольших истребителей, парами заходя в пике, стали бомбить мост. При этом они сбрасывали очень тяжелые бомбы, не менее 200 килограммов каждая. В цель попали 5. Один из пролетов моста был разрушен. Откуда появились истребители и как смогли доставить неподъемные для них авиабомбы, было совершенно непонятно. Идею создания летающего авианосца предложил в 1932 году инженер Владимир Вахмистров. Бомбардировщики всегда нуждались в прикрытии, но постоянно сопровождать их истребители не могли. Они имели существенно меньшую дальность полета. По замыслу Вахмистрова, истребители нужно было закрепить на самом бомбардировщике. В воздухе они отстыковывались и... Легкие самолеты можно было также оснастить мощными бомбами, с которыми самостоятельно они взлететь не могли. После многочисленных секретных испытаний был создан уникальный летающий авианосец. Под крыльями бомбардировщика ТБ-3 разместили 2 истребителя И-16. При этом каждый из них нес пару фугасных авиабомб весом по 250 килограммов. Во время взлета и в полете двигатели истребителей работали, создавая дополнительную тягу. Топливо поступало из баков бомбардировщика. При подходе к цели И-16 отцеплялись, сбрасывали бомбы на цель и могли вести воздушный бой, защищая и себя, и авианосец. Конструкцию из соединенных вместе 3 самолетов назвали СПБ. составной пикирующий бомбардировщик. Летающих авианосцев построили несколько штук. Их успешно использовали до осени 1942 года, но дальнейшие полеты прекратили. Слишком тихоходным и уязвимым для вражеской ПВО был сам авианосец – бомбардировщик ТБ-3.

0: маршалами не рождаются. Семен Буденный.
1: Во время гражданской войны кавалерийский отряд Буденного повстречал возле Полтавы ассенизационный обоз. Полководец сразу заметил: лошади у мужичка старые, дряхлые, все, кроме одной, наверняка породистой. Семен Михайлович решил поинтересоваться.
2: Ответь мне, хозяин, откуда у тебя вот этот вот конь? Украл, небось?
3: Скажешь тоже, украл. Белые дали взамен моей.
2: А чего это они вдруг решили?
3: От вас спрятать хотели. У этой лошадки, между прочим, тавро имеется. Царская корона.
2: Врешь?
3: Вот тебе крест.
1: Тавро – знак, которым коннозаводчики отмечали своих племенных лошадей. Такое клеймо наследовалось подобно фамильному гербу и редко когда изменялось. Буденный подошел к коню, приподнял гриву и...
2: Вот это да! И вправду тавро. Послушай, хозяин, у меня к тебе предложение.
3: Понятно. Белые, значит, дали коня, красные отберут.
2: Почему отберут? Я предлагаю обмен. Вместо твоей лошади ты получаешь двух моих, любых, на выбор. Идет?
3: Оно, конечно, выгодно. Две больше одной. Ладно, по рукам, забирай.
1: Корона, обнаруженная под гривой коня, была клеймом завода Султан-Гирея, где растили арабских лошадей. Найденная лошадь оказалась племенным жеребцом по кличке Ценитель, вспоминал маршал Буденный.
2: В 20-м году мои бойцы захватили в качестве трофея еще одного арабского жеребца по кличке Цилиндр. Его украл Врангель на государственном стрелецком заводе. Видимо, хотел въехать в Москву на белом коне. Ничего у него не получилось.
1: Впоследствии те самые два коня, Цилиндр и Ценитель, стали родоначальниками совершенно новой породы – терской.
0: Семен Буденный. Маршалами не рождаются.
4: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Повреждены энергетическая инфраструктура и фасад административного здания. Это сообщил оперативный штаб региона. Атака привела к перебоям в подаче электроэнергии и воды. Известно об одном пострадавшем мирном жителе, его госпитализировали. ВСУ продолжали атаковать Старобельск даже во время спасательной операции, не давая разбирать завалы после ударов по педагогическому колледжу. Больше 10 раз в городе объявляли воздушную тревогу. Накануне вечером глава ЛНР и уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова посетили больницу, где лечат пострадавших в теракте. Позднее омбудсмен рассказала, что некоторые пострадавшие уже могут самостоятельно сидеть, а кто-то пока не в состоянии пошевелиться без боли.
2: Насколько цинично и лицемерно было, когда, несмотря на то, что под завалами доставали детей, несмотря на то, что родители не уходили с места, а ждали возможность увидеть своих детей живыми, со стороны Украины снова и снова атаковали это место. Настолько атаковали, что просто было невозможно продолжать спасательные работы. На месте была уполномочена по правам человека в ЛНР. На месте были ректор вуза, представители образования, которые хотели оказать помощь, но это было очень сложно и невозможно.
1: Накануне в Старобельск прилетели журналисты из Франции, Финляндии, Турции, Бразилии, Ливана и не только. Полсотни репортеров из 19 стран откликнулись на предложение российского МИДа поехать в ЛНР, чтобы показать и рассказать о трагедии. Им показали обломки дронов ВСУ и провели по уцелевшим коридорам общежития. Около 3 часов журналисты работали на месте атаки и фиксировали последствия. Россия планирует обратиться в Международный суд ООН из-за нарушений прав русскоязычных жителей в Латвии, Литве и Эстонии. Это заявили «Известиям» в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что дипломатические попытки урегулировать разногласия оказались безрезультатными. Москва утверждает, что в Прибалтике проводят карательную политику репрессий и запугиваний. Ранее жалобы направлялись в ООН и ОБСЕ. В МИД подчеркнули, что ведут системную работу на всех правозащитных площадках. Футболист «Спартака» Пабло Солари разбил Кубок России во время празднования победы. Подняв трофей над головой для фото, он случайно уронил крышку, после чего откололось основание. В суперфинале красно-белые обыграли Краснодар в серии пенальти. Солари также забил гол в основное время. Матч в Лужниках собрал рекордные 72 тысячи зрителей. «Спартак» в 5-й раз стал обладателем Кубка страны. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение транспорта из-за атаки украинских беспилотников. Это сообщил губернатор области Михаил Евраев. Дорога перекрыта от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. Водители просят воздержаться от поездок в этом направлении. Теперь о трафике в столичном регионе. Информация предоставлена порталом «Яндекс.Карты». К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Щелковском шоссе от реки Пехорка до Балашихинского шоссе. Время в пути 35 минут. Около 20 минут можете потерять в пробке на Дмитровском шоссе.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сохраняет ли актуальность договор о нераспространении ядерного оружия? Сколько спортсменов приехало на российско-китайские молодежные игры? Где все еще востребованы древние языки? Обзорная конференция по договору о нераспространении ядерного оружия не смогла достичь согласия по итоговому документу. Российская сторона предложила изменить спорные пункты, но эту просьбу не удовлетворили. Как пояснил председатель конференции До Хонг Вьет, он не поставил ни один из проектов на голосование, поскольку понял, что ни одну из версий не примут. Сам договор вступил в силу более 50 лет назад. Как он создавался, кто до сих пор его не подписал и сохраняет ли актуальность этот документ сегодня, разбирался Максим Петренко.
2: Среди основных целей договора о нераспространении ядерного оружия – не допустить вооруженный конфликт с его применением. Документ разработают в Организации Объединенных Наций, в 68-м он появится, а 5 марта 70-го года вступит в силу. По нему только СССР, США, Великобритания, Франция и Китай имеют статус ядерных держав. Это те пять стран, что произвели и испытали подобное оружие до 1967 года. Они обязались не передавать его кому-либо. В свою очередь, неядерным государствам запрещено и создавать, и приобретать такое оружие. При этом производство ядерной энергии в мирных целях не возбраняется. Договор подписало на сегодня 190 государств, но есть страны, так и не ратифицировавшие его, например, Израиль, рассказывает военный эксперт Юрий Кнутов.
3: По мнению многих специалистов, имеет ядерное оружие, разработал его, угрожал применением этого оружия в 1973 году Египту, но до сих пор при покровительстве Соединенных Штатов Америки наличие ядерного оружия у Израиля остается тайной, покрытой мраком.
2: Следить за исполнением договора должно МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергетике, а за несоблюдение документа подразумеваются санкции Совета Безопасности ООН. Но не только Израиль не подписал договор, вне его также находятся Индия и Пакистан, обладающие ядерным оружием. Юридически узаконить свой статус они не могут, пул ядерных держав закрыт. Но и присоединяться к договору в ином виде они не планируют, придется разоружаться. И с такими странами тоже важно продолжать взаимодействие, отмечает эксперт глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма Максим Шингаркин.
4: Мы тогда должны в рамках этого договора иметь отдельный протокол, допустим, международного контроля за ядерными изделиями Индии и Пакистана, который будет верифицирован, ну, практически как международный контроль за их ядерным оружием.
2: Любой участник договора может его покинуть, уведомив остальных подписантов и Совбез ООН. В 2003-м на такой шаг пошла КНДР, создавшая впоследствии свой немирный атом. Однако страну обвинят в несоблюдении дипломатических процедур при выходе из соглашения, и Пхеньян окажется под санкциями. Тем не менее, несмотря на все нюансы, договор актуален. Его шестая статья, которая гласит, что ядерные державы должны стремиться к сокращению своих арсеналов, работает. За время действия документа общий потенциал ядерного оружия на планете сократился на 85%. Поэтому предложенная в феврале Дональдом Трампом встреча по этому вопросу с Россией и Китаем должна проводиться в более широком составе, продолжает Юрий Кнутов.
3: В таких переговорах должны обязательно участвовать и Великобритания, и Франция. Их, конечно, ядерный потенциал не столь большой, как у России и Соединенных Штатов, но он сопоставим с ядерным потенциалом Китая.
2: Все участники договора собираются для обсуждения положения дел каждые 5 лет на обзорных конференциях. И порой они становятся судьбоносными. На встрече в 95-м решили, что документ, изначально рассчитанный на 25 лет, будет действовать бессрочно. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В Калининграде состоится церемония открытия юбилейных 10-х российско-китайских молодежных игр. Первые соревнования прошли более 20 лет назад, и с тех пор две страны поочередно принимают турнир. В этом году заявлено более 600 спортсменов в самых разных дисциплинах. В чем именно будут соревноваться наши и китайские атлеты, и в чем идея этих стартов, рассказывает генеральный директор единой спортивной редакции, которая занимается организацией российско-китайских игр, Евгений Никитенко.
5: Но вы знаете, для того, чтобы понять идею этих игр, нужно для начала вернуться немного в прошлое. Дело в том, что не все понимают, что игры десятые, но проходят они раз в два года, соответственно, им уже больше 20 лет. Это крутое, мощное международное соревнование. Весь регламент этих игр, он соответствует всем международным нормам. Поэтому, да, если сравнивать с чем-то, то только с Олимпиадой, с оглядкой на то, что там и выступают юные спортсмены до 20 лет. Что касается отбора участников, здесь все просто. Это либо первенство страны, либо крупные внутрироссийские соревнования. Первенство — это ребята до 20 лет. Это как раз-таки наши юношеские сборные.
6: Какие виды спорта будут представлены?
5: Это бадминтон, загибаю пальцы, баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, пляжный волейбол, спортивная борьба, что очень важно, самбо и ушу. Это я отдельно говорю. А самбо было выбрано как наш национальный вид спорта. А ушу — это как раз-таки наши коллеги из Китая предложили, потому что это национальный китайский вид спорта. Далее я не упомянул наличие синхронного плавания, скалолазания и художественной гимнастики.
1: Талисманами российско-китайских игр стали бурый мишка и панда. Животные являются национальными символами стран-участниц. Медали соревнований выполнены из янтаря. Победителей и призеров наградят в сердце Калининграда на острове Канта.
0: Утро на радио «Звезда».
1: На базе Российского государственного гуманитарного университета появится Центр подготовки специалистов по древним языкам, в частности, греческому и латинскому. А сложно ли изучать такие языки? Справедливо ли латынь называют мертвой? И какой язык считается самым древним? Ким Андреев погрузился в тему.
7: Хетский, эламский, аккадский – все это название древних языков, на которых разговаривали задолго до появления более привычных нам греческого или латыни. О том, какой из языков считается самым древним, мнения расходятся. Одни называют иврит, другие – китайский, а третьи – тамильский, комментирует доцент Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета Алексей Белоусов.
8: Если отсчитывать от первых письменных памятников, а мы можем только письменные, понятное дело, иметь в виду, то греческий язык оказывается древнее китайского. Потому что первые памятники греческого языка, написанные линейным письмом Б Микенского периода, да, они датируются 15 веком до нашей эры. В то время как первые китайские иероглифические памятники, вообще языковые, датируются 13 или 12.
7: С научной точки зрения под древними языками понимают те, которые сейчас в речи не используются, но они оказали огромное влияние на языки современные. Тут вне конкуренции, конечно, латынь, которая дала начало всем романским языкам. И пусть сегодня по-латински вслух никто не говорит, но в письменной речи латынь по-прежнему живет и является, например, официальным языком католической церкви. Латинские термины и выражения изучают будущие врачи и юристы, а еще это ключ к пониманию нашей истории и нашей культуры, говорит Алексей Белоусов.
8: Собственно, то, как понимает себя европейская культура и русская, которая часть, безусловно, европейской, это все время движение в две стороны. С одной стороны, это восприятие наследия, которая позволяет нам просто находиться в музее, читать адекватно книги без миллиона примечаний, понимать надписи греческие и латинские, не только древние, античные, но и современные. Латынь для гуманитария, в принципе, то же самое, что математика для любого представителя естественных наук.
7: Не случайно древние языки и сегодня изучают по всему миру, от Рима и Кембриджа до Пекинского университета и МГУ. Часто это смежные специальности с археологией или историей. В чистом виде эта наука называется классическая филология. Такие специалисты исследуют литературу Древней Греции и Древнего Рима. Из всех древних языков на латинском и древнегреческом сохранилось больше всего письменных источников. Что самое сложное в их освоении, рассуждает лингвист, автор блога «Латынь по-пацански» Никита Самохин.
9: Многозначность слов тоже никуда не делась, то есть в том же греческом, где там есть логос, которое может быть и словом, и речью, и разумом, и учением, и принципом, и так далее. Или там тоже вот ратио в латыни, то есть и счет, и разум, и причина, и теория, и так далее. И таких слов довольно много, и в других языках, в общем-то, тоже. Любой язык упирается в реалии того времени и тех людей, которые тогда жили в это время. Потому что у нас есть слово «клиент», и это значит одно, но в Риме, соответственно, был другой клиент, и это значило совершенно другое.
7: А еще, не зная латыни, мы бы никогда не раскусили игру слов Александра Сергеевича Пушкина, который в эпиграфе ко второй главе Евгения Онегина пишет «О, Рус!», а дальше переводит «О, Русь!». Хотя на самом деле «Рус» по-латински значит «деревня». Поэтому лингвисты настаивают, называть этот язык следует не мертвым, а бессмертным. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
1: Латынь часто можно встретить в стихотворениях Серебряного века. У Блока «In vino veritas», у Мандельштама «Silentum», а у Брюсова «Memento mori».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, почему 110 лет назад затонула российская подводная лодка «Сом». Могут ли банкоматы работать без мобильного интернета? Как развивался футбол в нашей стране?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. На подлете к Ярославлю отражена массовая атака украинских беспилотников. Ранен один человек. Это сообщил губернатор области Михаил Евраев. Ранее говорилось о том, что на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение транспорта из-за налета дронов. Водители просят воздержаться от поездок в этом направлении. Рамочное соглашение Соединенных Штатов с Ираном готово на 95%, это утверждает «Вашингтон-Пост». Говорится, что Иран готов немедленно открыть Ормузский пролив и за месяц восстановить прежний уровень судоходства. Взамен американцы и их союзники должны прекратить боевые действия на всех фронтах. Специалисты обследовали 7 квадратных километров труднопроходимой местности в горах Кутурчинского Белогорья в поисках пропавшей семьи Усольцевых. Поиски не дали результатов, сообщает отряд «Спасатель». Усольцевы вместе с 5-летней дочерью пропали прошлой осенью. Запись о крещении дедушки Владимира Путина найдена в метрической книге села Дудино под Тверью. Крещение прошло в храме Вознесения Господня, хотя семья Спиридона Путина относилась к приходу села Тургиново, рассказал ТАСС, автор исследования, кандидат исторических наук Михаил Гершзон. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 миллионов 568 тысяч 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек и время.
14: Русский крестьянин умел смотреть на небо так же внимательно, как на собственное поле. Он не имел метеостанции и прогнозов, но у него был месяцы слов. Народный календарь, в котором практически каждый день был связан с определенными приметами. Эти наблюдения помогали понять, какой будет погода через неделю, месяц и даже через сезон. Месяцеслов складывался веками. Люди замечали, что природа циклична в своем круговороте. Если год начинался с сильных морозов, крестьянин говорил: «Январь студен, год богат». Считалось, что крепкий холод в начале года обещает хороший урожай. А если в феврале солнце светило ярко, ждали раннюю весну. Зима с устойчивым морозом давала земле ровный снежный покров, а он защищал будущие всходы. Весенние дни тоже имели свои подсказки. На Благовещение смотрели на птиц. Если грачи строили гнезда высоко, лето ожидали сухое. Если низко – дождливое. Крестьянин понимал, что птицы чувствуют перемены раньше человека.
13: Человек и время.
14: Ближе к лету внимание переходило на растения. Если дуб распускался раньше ясеня, осень обещала быть теплой, если наоборот – холодной. Такие наблюдения помогали планировать сбор урожая и подготовку к зиме. Осенью приметы становились особенно важными. По первому туману судили о количестве грибов, по поведению мышей – о силе будущих морозов. Народ говорил: «Мыши в избы лезут, зима лютая». Животные искали тепло, и крестьянин понимал, что холода близко. Месяцеслов был не набором суеверий, а системой наблюдений. Он помогал жить в согласии с природой и чувствовать время. Сегодня приметы все так же вызывают уважение. Они напоминают о том, что Земля и люди – единое целое.
13: Человек и время.
0: Радиозвезда. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
15: Савельевы возвращаются с прогулки домой. Подходят к подъезду, а под ногами начинает хрустеть стекло. Поднимают голову и видят, кто-то разбил их окно на втором этаже. Неужто хулиганы, подумал отец? А может, просто веткой задело, предположила мама. Или стекло дало трещину самостоятельно? Задумались дети. Что же делать с Савельевым в такой ситуации? Расскажем.
13: На всякий случай.
15: Первый. Поднимитесь домой и проверьте сохранность вещей. Возможно, окно разбили с целью взлома. Если услышите, что в квартире посторонние, немедленно звоните в полицию. Второе. Если вещи на месте, то, скорее всего, речь про хулиганство. Возможно, нашкодил соседский подросток или кто-то неудачно бросил камешек в вашу сторону. В любом случае, расследовать это будет полиция. Третье. Составьте заявление о порче вашего имущества и помогите собрать доказательства. Опросите соседей и поищите в округе камеры наблюдения. Вдруг на записях будет видно, кто и как повредил ваше окно. Но выдавать файлы вам не обязаны, хоть вы и пострадавшая сторона. Это прерогатива полицейских. Четвертое. По закону разбитое окно может быть как уголовным, так и административным правонарушением. Но если виновный будет найден, то он в любом случае возместит вам стоимость нового окошка. Подведем итоги. Если ваше окно разбили, сразу звоните в полицию. В квартире могут быть злоумышленники, поэтому идти туда в одиночку опасно. Составьте заявление о порче имущества и опишите в деталях все повреждения. Чтобы помочь полиции, поищите камеры видеонаблюдения. Но запрашивать записи по закону могут только сотрудники внутренних дел. Если виновного найдут, то стоимость замены окна вам компенсируют. К счастью, Савельевы ошиблись. Разбили не их, а соседское окно. Но теперь они знают, что делать. Узнали и вы на всякий случай.
16: Год 1900-й. На петербургском заводе «Новое Адмиралтейство» спущен на воду крейсер «Аврора», который станет одним из символов Октябрьской революции. В том же году Гавайские острова в Тихом океане получили статус территории США, но вот штатом Гавайи станут лишь в 1959-м. А в Москве в 1900 году умирает русский предприниматель и благотворитель Павел Михайлович Рябушинский. Своим сыновьям он завещает 20 миллионов рублей. Но наиболее успешными бизнесменами и инвесторами окажутся лишь двое из рода Рябушинских.
17: Соратники. Сергей и Степан Рябушинские.
16: Всего в семье Рябушинских было 8 братьев, но не все продолжили семейное дело. Дмитрий и Федор ушли в науку, Павел и Владимир – в политику. Михаил больше увлекался картинами, чем бизнесом, а Николай прославился скорее своим шикарным особняком на Нарышкинской аллее. Другое дело – Сергей и Степан Рябушинские, серьезные и предприимчивые. К знаменитой текстильной фабрике своего отца они быстро добавили лесопильный, стекольный заводы и бумажный комбинат. Сергею 28 лет, Степану 26. Оба брата молоды и прогрессивно мыслят. К примеру, Рябушинские одними из первых в России сократили рабочий день на своих фабриках с 11 часов до 9.
17: Соратники.
16: В 1902 году талантливые предприниматели создают свой банкирский дом «Братья Рябушинские». Спустя 10 лет он превратится в Московский банк, один из крупнейших в столице. А капитал вырастет с 1 миллиона рублей до 20. Незадолго до Первой мировой Рябушинские создают товарищество на паях Автомобильного московского общества, сокращенно АМО. Братья вовремя осознали, что грядущая война потребует производства большего числа грузовых автомобилей. На заводе успеют собрать без малого 1500 машин. После революции предприятие национализируют, и в будущем на его базе возникнет знаменитый ЗИЛ – завод имени Лихачева.
17: Сергей и Степан Рябушинские. Соратники.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Ректор Луганского государственного педагогического университета наш Жанна Марфина сообщила, что в Старобельске возведут мемориал в память о жертвах удара вооруженных сил по местному колледжу. Трагедия произошла в ночь на 22 мая. Погиб 21 студент, пострадали 63 человека. Сроки создания памятника пока не уточняются. Дорожное движение из Ярославля в Москву восстановлено после атаки украинских беспилотников на Ярославскую область. Это сообщил губернатор Михаил Евраев. По его данным, незначительное осколочное ранение получила местная жительница. От госпитализации она отказалась. Дорогу перекрывали в ночь на понедельник. Иран по соглашению с Соединенными Штатами готов немедленно открыть Ормузский пролив и за месяц восстановить прежний уровень судоходства. Это утверждает «Вашингтон-Пост». Взамен американцы и их союзники должны прекратить боевые действия на всех фронтах, включая Ливан. Соглашение также обязывает Тегеран отказаться от разработки ядерного оружия и уничтожить запасы обогащенного урана. Механизмы реализации обсудят в ближайшие два месяца. Самое мощное «Эль-Ниньо» с 19 века грозит миру этой осенью, сообщили ученые. Так называют повышение температуры Тихого океана, которое запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете, от засухи до наводнений. Подробнее о явлении в эфире «Радио Звезда» рассказала кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.
2: Отходит теплая вода с Тихого океана и меняется температура. Если она на 3-4 градуса меняется в этом холодном течении, да, его оно размывается, то тогда изменения погоды касаются, скажем, самой Южной Америки и Северной Америки. То есть идет дождь в этой пустыне, и рыба не ловится, так как в холодной воде больше кислорода, больше пищи, фитоизопланктона, понимаете? То есть это если небольшие градусы. И может в Северной Америке касаться такие перемены. То пожары там, то наводнения. Вот сейчас пожары.
1: В 1877 году Эль-Ниньо спровоцировало так называемую «Великую засуху» в Бразилии, странах Азии и Африки. Тогда от голода погибли больше 50 миллионов человек. О погоде. В Москве всю предстоящую рабочую неделю будут идти дожди. Небольшие, местами умеренные осадки ожидаются и днем, и ночью. Температура заметно понизится по сравнению с прошлой неделей. В понедельник воздух прогреется лишь до 21 градуса. Во вторник днем будет не выше плюс 15. Прохладная и дождливая погода сохранится как минимум до пятницы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, где обнаружили затонувшую субмарину российского императорского флота, как банкоматы научат работать без мобильного интернета, когда в России появился футбол. посольство России призвало Швецию вернуть подлодку российского императорского флота «Сом». Субмарина затонула 110 лет назад в Аландском море после столкновения со шведским пароходом. При каких обстоятельствах произошла трагедия? Чем уникальна затонувшая подлодка и каковы шансы вернуть ее на родину? Историю вопроса изучила Анна Ельсиева.
5: Изначально подводная лодка называлась «Фултон» в честь американского инженера, создателя проекта первой субмарины. Его последователь, конструктор Джон Холланд, разработал еще несколько моделей, оснастив их аппаратом для метания мин. Девятую подлодку Холланда, спущенную на воду в 1901-м, приобрел Невский судостроительный завод, заключив параллельно контракт на серийное производство. К тому времени у нас уже были собственные подлодки «Дельфин» и тяжелая субмарина «Касатка». Но с началом русско-японской войны отечественному флоту пришлось наращивать военную мощь. И легкий американский «Фултон» заинтересовал своей надежностью, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
9: Были проведены испытания, даже переход из Нью-Йорка в Вашингтон. Она показала себя очень хорошо в плане мореходных качеств. Затем там случилась небольшая авария, ее восстановили. Больших повреждений это ей не принесло. Но сам по себе факт был в том, что она хорошо выдержала штормовую погоду. Он-то длиной там был чуть более 20 метров и водоизмещением чуть больше 100 тонн.
5: Подлодка вооружалась торпедным аппаратом и боекомплектом из трех снарядов. Правда, в деле она их так и не испытала. Лишь однажды, при ведении разведки в районе Владивостока, субмарина обнаружила два японских миноносца. Противник, не ожидавший такой встречи, пытался атаковать. Но «Сом» ушел под воду, и пока готовился к контратаке, эсминец удрал. Служба подлодки «Сом» сводилась к несению дозора. Сначала в Сибирской флотилии, затем в Севастополе в составе Черноморского флота, наконец, на Балтике с базированием в столице финских Аландских островов Мариехамни. 10 мая 1916 года лодка патрулировала южную часть Ботанического залива, когда столкнулась со шведским пароходом «Онгерманланд», рассказывает командир 7-й дивизии атомных подводных лодок Краснознаменного Северного флота Михаил Кузнецов.
10: Подводная лодка находилась в своем районе на перископной глубине. Капитан этого парохода наблюдал этот перископ, и даже он по определенным данным застопорил ход, думая, что сейчас его будут досматривать. Жалко говорить, но я так понимаю, что все-таки это были неграмотные действия командования подводной лодки «Сом», что она наехала на этот пароход и утонула.
5: По другой версии, шведское судно намеренно протаранило подводную лодку, чтобы избежать досмотра. В Первой мировой войне королевство сохраняло нейтралитет, но при том поставляло товары в Германию. И по мнению Сергея Колдина, это одна из причин, почему подлодку «Сом» до сих пор не подняли со дна Аландского моря. Возможно, опасаются экспертизы. Затонувшую субмарину обнаружили дайверы шведской компании Ocean Extreme в 2015-м. После этого судьба подлодки несколько раз обсуждалась шведской и российской сторонами. Но переговоры пока ни к чему не привели, продолжает военный историк.
9: Международная обстановка стала негативно складываться для России. Если раньше шведы относились к этому относительно доброжелательно, то теперь у них появился повод для того, чтобы создавать всяческие проволочки. Но я думаю, что рано или поздно лодку все-таки передадут, потому что все равно существует какая-то кооперация между различными военными историками.
5: «Сом» — одна из старейших подводных лодок. Таких практически не осталось, и ее с огромной радостью заполучили бы в качестве музейного экспоната. На родину пока вернулся только поднятый с подлодки «Компас». Его отреставрировали и выставили в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
8: По данным экспертов, за первую

0: и операторы связи проработали механизм, который сейчас проходит тестирование, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Похожие технологии используются в самолетах, но реализация проекта потребует некоторых усилий, рассуждает кандидат экономических наук Николай Кульбак.
1: Мы, в принципе, знаем такие технологии. Оплата картой в самолете работает через офлайн-эквайринг. Терминал сохраняет данные транзакции, а после приземления автоматически подключается к сотовой сети, отправляет запрос на списание средств в банк. Вот здесь, видимо, будет работать точно такая же схема.
2: Скажите, а когда ориентировочно механизм заработает в полную силу?
1: Ну, теоретически это можно сделать очень быстро, за несколько месяцев. Правда, здесь есть одна технологическая проблема, потому что для этого придется закупать другие терминалы и переоснащать банкоматы. И то, и другое требует каких-то дополнительных элементов, которые в России большей частью не производятся. И вопрос заключается в том, насколько быстро это можно сделать сейчас в условиях санкций и сколько это будет стоить. То есть здесь вопрос денег.
0: Кроме того, регулятор обсуждает с Минцифры включение всех российских банков в белые списки. Пока в этот перечень входят только 5 кредитных организаций. Остальные подключить невозможно из-за ограничений технологий. И по этой же причине система будет запускаться поэтапно. Приоритет отдается системно значимым сервисам, добавили в Центробанке.
3: Утро на радио «Звезда».
0: 25 мая отмечается Всемирный день футбола. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1924 году, состоялся первый в истории международный футбольный турнир под эгидой FIFA. Как и когда в нашей стране вообще появился футбол? И каких успехов мы добивались? Ким Андреев изучил вопрос.
4: Первый футбольный матч в Российской империи состоялся в 1897 году. В Петербурге на плацу первого кадетского корпуса сошлись команды кружка любителей спорта и Василия Островского общества футболистов. За последних, кстати, выступали в основном англичане, которые работали на местных предприятиях. Есть версия, что именно британские моряки во второй половине 19 века привезли в Россию футбол. Хотя аналоги этой игры встречались у нас и раньше, рассказывает исследователь футбола Юрий Лукусяк.
5: В газете «Футболист» в 1913 году, давая исторический очерк, она писала о том, что футбол в России появился благодаря национальным играм, которые были очень похожи на футбол. В частности, в Тверской, Новгородской крестьяне играли в основном зимой, играли подобие футбола, и игра называлась «Шалага».
4: За звание первого футбольного клуба в России борются сразу несколько команд: «Коломяги» из Петербурга, «Знамя труда» из Орехова и «Коломна» из одноименного города Подмосковья. Удивительно, но свой первый официальный матч сборная Российской империи провела в 1912 году против команды Финляндии, которая тогда являлась частью России. Дебютная игра советской сборной состоялась в 1923-м. Проиграли шведам 2-1. Но уже к середине 50-х национальная команда стала одной из сильнейших в Европе, рассказывает спортивный журналист, комментатор Алексей Золин.
6: 56-й Олимпийские игры выиграли, чемпионат Европы 60-й выиграли, а в 64-м за то, что команда заняла второе место на чемпионате Европы, да, расформировали базовую команду сборной. То есть вы понимаете, да, какой был подход?
4: В 1966 году сборная Советского Союза добралась до полуфинала чемпионата мира в Англии. Ни до, ни после таких успехов на таком уровне в нашем футболе не было. Еще один успешный период наступит в конце 80-х. Серебро Евро и золото Олимпийских игр. Следующих наград такого уровня сборной России придется ждать 20 лет. В 2008-м под руководством голландского тренера Гуса Хиддинка команда возьмет бронзу чемпионата Европы. Впрочем, критики всегда будут говорить: Россия не самая футбольная страна. И кивать в сторону сборной Германии, которая за ту же столетнюю историю 4 раза выиграла чемпионат мира. Но не все познается в сравнении, объясняет спортивный обозреватель телеканала РЕН-ТВ Александр Кузьмак.
7: Германия вся, в принципе, расположена южнее, если иметь в виду всю Германию в среднем целиком. А во-вторых, давайте не будем забывать, что Германия страна маленькая и очень густонаселенная. Поэтому в этой связи плотность населения, развитая инфраструктура, транспортная, дорожная и всякое прочее, она, конечно, очень сильно облегчает жизнь. Поэтому просто не сравнивая себя с Германией, скажем так, что возможности у России, безусловно, есть.
4: Кстати, с другими разновидностями футбола в России дела обстоят куда лучше.

0: сборная по мини-футболу, чемпион Европы 99 года и шестикратный вице-чемпион континента. Команда по пляжному футболу трижды выигрывала мировое первенство, а в 2017-м россияне стали чемпионами мира по болотному футболу. Оказывается, есть и такой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: В начале 20 века в футбол в России играли при любых условиях. Вместо зеленых полей приходилось довольствоваться пустырями на окраинах и погрузочными площадками перед фабриками. А до появления бутс играли в высоких сапогах, которые одновременно выполняли и функцию щитков.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие страны не подписали договор о нераспространении ядерного оружия, из чего сделаны медали российско-китайских молодежных игр, почему сложно изучать древние языки.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
3: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Дорожное движение из Ярославля в Москву восстановлено после атаки украинских беспилотников на Ярославскую область. Это сообщил губернатор Михаил Евраев. Незначительное осколочное ранение получила женщина. От госпитализации она отказалась. Два судна прошли Ормузский пролив по иранскому маршруту и направляются в Китай и Пакистан, пишет агентство Рейтер. Ожидается, что танкер с катарским газом доставит груз в Пакистан завтра. Супертанкер с иракской нефтью для Китайской Народной Республики, в свою очередь, прибудет в порт 12 июня после почти трехмесячного стояния на мели. Увеличит лимит стоимости подарков учителям до 10 тысяч рублей предложили в Общественной палате. Ранее заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко говорил, что подарок школьному учителю на последний звонок или выпускной не может быть дороже 3 тысяч рублей. Низкокачественный кофе вреден для здоровья и может вызывать изжогу, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель одной из кофейных компаний. Эксперт отметил, что такой кофе был подвергнут неправильной ферментации, а в зернах завелась плесень или их испортили насекомые. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком.
6: Отравился
7: викинги. Шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
10: Арабские цифры, которыми мы пользуемся, придумали, разумеется, арабы.
9: А вот и нет.
11: Цифры эти на самом деле родом из Индии. Десятичная система счисления, по мнению историков, сформировалась в этой стране примерно к V веку. Ноль появился чуть позднее. Единственное, записывались цифры в Индии на санскрите.
9: Исторические мифы и заблуждения.
11: Арабские математики, узнав в 9 столетии об этой системе, оценили ее преимущества. Да и арабы называли ее индийской арифметикой, а это недвусмысленно указывает на источник. В Европу цифры попадут уже благодаря торговцам и ученым из арабского мира, что и отразилось на современном названии. Римские цифры заметно потеснятся в 15 веке.
10: А чем римские не устроили европейцев?
11: Неудобно проводить вычисления. Да и нуля там не было. Римскими цифрами хорошо записывать небольшие числа. Традиция, как видим, сохранилась. Порой мы встречаем их на часах или в обозначении веков.
9: А вот и да.
2: Радио «Звезда». Чердаке.
12: Кажется, впервые в истории моей передачи я собираюсь что-то рассказать об экологах. Суть очередной научной статьи была мне очень интересна, как человеку, много лет курившему, что же все-таки происходит с окурками? Они правы?

0: правда, бесследно исчезают через некоторое время.
1: Научный журналист Егор Быковский.
0: Вообще, я сразу уточню на всякий случай. Нет такой научной профессии – эколог. Но есть вопросы сохранности окружающей среды, экологии, которыми занимаются люди различных научных специальностей – биологи, химики и так далее. Вот и в этой научной статье десяток авторов – от физиков до биологов. Итак, экологи впервые проследили почти полный жизненный цикл сигаретных окурков в природе на протяжении 10 лет и пришли к неутешительному выводу. Оказалось, что фильтры не исчезают бесследно, даже спустя десятилетия. Напротив, они распадаются на микропластик, смешиваются с почвой и продолжают загрязнять окружающую среду, оставаясь практически невидимыми для глаза. Для эксперимента ученые поместили тысячи окурков в сетчатые мешки и разместили их в разных условиях. На жестких городских покрытиях, в бедной песчаной почве и в более плодородной луговой земле. Затем образцы регулярно извлекали и сравнивали, как меняется их масса и структура. На первых этапах разрушение действительно выглядело быстрым. Бумажная оболочка фильтра разлагалась, часть растворимых веществ вымывалась водой, и окурки теряли до пятой части массы уже в первой неделе. Затем процесс резко замедлялся. Причина – ацетат целлюлозы, из которого делают фильтры. Это пластик с очень устойчивой молекулярной структурой. На асфальте за 10 лет фильтры потеряли только около половины массы. В более влажной и богатой почве потери были побольше – до 85%. Но и здесь речь не шла о полном разложении.
1: Наука на чердаке.
0: Под микроскопом исследователи увидели, что пластиковые волокна окурков не исчезли, а просто распались на мелкие фрагменты и слиплись с минеральными частицами почвы. Иными словами, окурок не сгнил, не исчез, а превратился во вторичный микропластик в форму загрязнения, которую труднее заметить, но почти невозможно убрать из экосистемы. Чтобы понять, сохраняется ли у старых окурков токсичность, ученые готовили водные вытяжки из образцов разного возраста и проверяли их на бактериях Alivibrio fischeri, которые служат стандартным лабораторным индикатором. Если свечение бактерий уменьшалось, это означало, что раствор токсичен. Самыми ядовитыми, конечно, оказались вытяжки из свежих окурков. В них было много никотина, тяжелых металлов, других растворимых соединений. Со временем их концентрация снижалась. Но на пятом году произошло неожиданное. Токсичность снова выросла. Авторы научной статьи предполагают, что в этот момент начала разрушаться структура самого пластика, высвобождая новые вредные вещества. Есть и другая возможная причина. За годы фильтр мог накопить внутри себя продукты жизнедеятельности почвенных грибков и бактерий, превратившись в такой своеобразный химический резервуар. Эти данные хорошо вписываются в более широкую картину. Ранее другие исследования показывали, что окурки – один из самых распространенных видов мусора в мире. Их находят на пляжах, в городских стоках, у берегов рек, да где угодно. Известно, что они выделяют никотин, свинец, кадмий, другие токсичные вещества, опасные для водных организмов. В лабораторных опытах водные вытяжки из окурков снижали выживаемость и рыб, и беспозвоночных, и микроорганизмов. Новое исследование важно именно своей длительностью. Оно показывает, даже если окурок перестал быть заметным, это не значит, что он исчез. В природе он может годами оставаться источником микропластика и токсинов. Для экологов, да и для нас с вами, друзья, это еще одно напоминание, что сигаретный фильтр вовсе не бумажка какая-то, а долговечный пластиковый отход с долгим и опасным послесловием для окружающей среды.
1: Наука на чердаке. А вот была история.
2: Однажды знаменитый государственный деятель, бывший при Александре I морским министром, автор крупных трудов по экономике граф Николай Семенович Мордвинов, пришел домой с заседания Государственного совета очень расстроенным. На расспросы жены он ответил: «Знаешь, душечка,
3: Можно принять меры против голода, наводнения, против огня, мировой язвы, против всяких бичей земных и небесных, но против благодетельных распоряжений правительства решительно нельзя принять никаких мер.
1: Да уж, была история.
4: Сегодня в программе «Область знаний». История автобуса в России. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкунова и Марии. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Повреждены энергетическая инфраструктура и фасад административного здания. Это сообщил оперативный штаб региона. Атака привела к перебоям в подаче электроэнергии и воды. Известно об одном пострадавшем мирном жителе, его госпитализировали. Кроме того, дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Грайворон. Там погиб один человек, сообщил оперативный штаб Белгородской области. Иностранные журналисты из 19 стран в воскресенье посетили территорию колледжа в Старобельске, где в результате атаки украинских боевиков погиб 21 человек. Корреспонденты осмотрели место разрушения. Греческий журналист Димитрис Ляцус рассказал подробности увиденного.
2: Эта трагедия должна подняться как можно выше и как можно шире, в то время, когда все рты на Западе закрыты, когда наглость у них дошла до уровня, что они даже отрицают, что этот факт был или нет. Поэтому я приехал, чтобы показать грекам вот то, что происходило.
1: Для родственников пострадавших организованы пункты временного размещения, обеспечено горячее питание и психологическая помощь. Доноры со всей республики продолжают сдавать кровь для раненых. В Демократической Республике Конго число предполагаемых случаев заболеваний лихорадкой Эбола превысило 900. По официальным данным, зафиксировано 119 смертельных исходов. Центром вспышки остается провинция Итури. Отдельные случаи отмечены также в провинциях Северной и Южной Киеву. Ситуацию осложняет недоверие местных жителей. На прошлой неделе они сожгли 2 мобильных госпиталя. Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы. На национальном и региональном уровне глобальный риск пока остается низким. Иран немедленно откроет Ормузский пролив и обеспечит свободное судоходство в рамках возможного соглашения с Соединенными Штатами. Это сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источник в администрации Трампа. Он уточнил, что Вашингтон и Тегеран разработали меморандум, согласно которому режим прекращения огня продлевается еще на 60 дней для достижения сделки по завершению конфликта. О погоде. В Москве всю предстоящую рабочую неделю будут идти дожди. Небольшие, местами умеренные осадки ожидаются и днем, и ночью. Температура заметно понизится по сравнению с прошлой неделей. В понедельник воздух прогреется лишь до 21 градуса, во вторник днем будет не выше плюс 15. Прохладная и дождливая погода сохранится как минимум до пятницы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Новорижском шоссе. От поворота на Нахабино до западного вартала тоннеля время в пути 1:40. Почти 50 минут можно потерять на дороге на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Затор на 40 минут на Новорязанском шоссе от Лыткаринского шоссе до Ташкентской улицы. Столько же можете простоять в пути на внутренней стороне Московской кольцевой дороги от Каширского шоссе до Варшавского шоссе. Почти 40 минут потеряете в пробке на трассе М4 Дон от поворота на Видное до Педагогической улицы. В Москве 8 часов и 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сохраняет ли актуальность договор о нераспространении ядерного оружия? Сколько спортсменов приехало на российско-китайские молодежные игры? Где все еще востребованы древние языки? Обзорная конференция по договору о нераспространении ядерного оружия не смогла достичь согласия по итоговому документу. Российская сторона предложила изменить спорные пункты, но эту просьбу не удовлетворили. Как пояснил председатель конференции До Хонг Вьет, он не поставил ни один из проектов на голосование, поскольку понял, что ни одну из версий не примут. Сам договор вступил в силу более 50 лет назад. Как он создавался, кто до сих пор его не подписал и сохраняет ли актуальность этот документ сегодня, разбирался Максим Петренко.
2: Среди основных целей договора о нераспространении ядерного оружия – не допустить вооруженный конфликт с его применением. Документ разработают в Организации Объединенных Наций, в 68-м он появится, а 5 марта 70-го года вступит в силу. По нему только СССР, США, Великобритания, Франция и Китай имеют статус ядерных держав. Это те 5 стран, что произвели и испытали подобное оружие до 1967 года. Они обязались не передавать его кому-либо. В свою очередь, неядерным государствам запрещено и создавать, и приобретать такое оружие. При этом производство ядерной энергии в мирных целях не возбраняется. Договор подписало на сегодня 190 государств, но есть страны, так и не ратифицировавшие его, например, Израиль, рассказывает военный эксперт Юрий Кнутов.
3: По мнению многих специалистов, имеет ядерное оружие, разработал его, угрожал применением этого оружия в 1973 году Египту, но до сих пор при покровительстве Соединенных Штатов Америки наличие ядерного оружия у Израиля остается тайной, покрытой мраком.
2: Следить за исполнением договора должно МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергетике, а за несоблюдение документа подразумеваются санкции Совета Безопасности ООН. Но не только Израиль не подписал договор, вне его также находятся Индия и Пакистан, обладающие ядерным оружием. Юридически узаконить свой статус они не могут, пул ядерных держав закрыт. Но и присоединяться к договору в ином виде они не планируют, придется разоружаться. И с такими странами тоже важно продолжать взаимодействие, отмечает эксперт глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма Максим Шингаркин.
4: Мы тогда должны в рамках этого договора иметь отдельный протокол, допустим, международного контроля за ядерными изделиями Индии и Пакистана, который будет верифицирован, ну, практически как международный контроль за их ядерным оружием.
2: Любой участник договора может его покинуть, уведомив остальных подписантов и Совбез ООН. В 2003-м на такой шаг пошла КНДР, создавшая впоследствии свой немирный атом. Однако страну обвинят в несоблюдении дипломатических процедур при выходе из соглашения, и Пхеньян окажется под санкциями. Тем не менее, несмотря на все нюансы, договор актуален. Его 6-я статья, которая гласит, что ядерные державы должны стремиться к сокращению своих арсеналов, работает. За время действия документа общий потенциал ядерного оружия на планете сократился на 85%. Поэтому предложенная в феврале Дональдом Трампом встреча по этому вопросу с Россией и Китаем должна проводиться в более широком составе, продолжает Юрий Кнутов.
3: В таких переговорах должны обязательно участвовать и Великобритания, и Франция. Их, конечно, ядерный потенциал не столь большой, как у России и Соединенных Штатов, но он сопоставим с ядерным потенциалом Китая.
2: Все участники договора собираются для обсуждения положения дел каждые 5 лет на обзорных конференциях, и порой они становятся судьбоносными. На встрече в 95-м решили, что документ, изначально рассчитанный на 25 лет, будет действовать бессрочно. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В Калининграде состоится церемония открытия юбилейных 10-х российско-китайских молодежных игр. Первые соревнования прошли более 20 лет назад, и с тех пор две страны поочередно принимают турнир. В этом году заявлено более 600 спортсменов в самых разных дисциплинах. В чем именно будут соревноваться наши и китайские атлеты, и в чем идея этих стартов, рассказывает генеральный директор единой спортивной редакции, которая занимается организацией российско-китайских игр, Евгений Никитенко.
5: Но вы знаете, для того, чтобы понять идею этих игр, нужно для начала вернуться немного в прошлое. Дело в том, что не все понимают, что игры десятые, но проходят они раз в два года, соответственно, им уже больше 20 лет. Это крутое, мощное международное соревнование. Весь регламент этих игр, он соответствует всем международным нормам. Поэтому, да, если сравнивать с чем-то, то только с Олимпиадой, с оглядкой на то, что там и выступают юные спортсмены до 20 лет. Что касается отбора участников, здесь все просто. Это либо первенство страны, либо крупные внутрироссийские соревнования. Первенство — это ребята до 20 лет. Это как раз-таки наши юношеские сборные.
6: Какие виды спорта будут представлены?
5: Это бадминтон, загибаю пальцы, баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, пляжный волейбол, спортивная борьба, что очень важно, самбо и ушу. Это я отдельно говорю. А самбо было выбрано как наш национальный вид спорта. А ушу — это как раз-таки наши коллеги из Китая предложили, потому что это национальный китайский вид спорта. Далее я не упомянул наличие синхронного плавания, скалолазания и художественной гимнастики.
1: Талисманами российско-китайских игр стали бурый мишка и панда. Животные являются национальными символами стран-участниц. Медали соревнований выполнены из янтаря. Победителей и призеров наградят в сердце Калининграда на острове Канта.
0: Утро на радио «Звезда».
1: На базе Российского государственного гуманитарного университета появится Центр подготовки специалистов по древним языкам, в частности, греческому и латинскому. А сложно ли изучать такие языки? Справедливо ли латынь называют мертвой? И какой язык считается самым древним? Ким Андреев погрузился в тему.
7: Хетский, эламский, аккадский – все это названия древних языков, на которых разговаривали задолго до появления более привычных нам греческого или латыни. О том, какой из языков считается самым древним, мнения расходятся. Одни называют иврит, другие – китайский, а третьи – тамильский, комментирует доцент Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета Алексей Белоусов.
8: Если отсчитывать от первых письменных памятников, а мы можем только письменные, понятное дело, иметь в виду, то греческий язык оказывается древнее китайского. Потому что первые памятники греческого языка, написанные линейным письмом Б Микенского периода, да, они датируются 15 веком до нашей эры. В то время как первые китайские иероглифические памятники, вообще языковые, датируются 13 или 12.
7: С научной точки зрения, под древними языками понимают те, которые сейчас в речи не используются, но они оказали огромное влияние на языки современные. Тут вне конкуренции, конечно, латынь, которая дала начало всем романским языкам. И пусть сегодня по-латински вслух никто не говорит, но в письменной речи латынь по-прежнему живет и является, например, официальным языком католической церкви. Латинские термины и выражения изучают будущие врачи и юристы, а еще это ключ к пониманию нашей истории и нашей культуры, говорит Алексей Белоусов.
8: Собственно, то, как понимает себя европейская культура и русская, которая часть, безусловно, европейской, это все время движение в две стороны. С одной стороны, это восприятие наследия, которое позволяет нам просто находиться в музее, читать адекватно книги без миллиона примечаний, понимать надписи греческие, латинские, не только древние, античные, но и современные. Латынь для гуманитария, в принципе, то же самое, что математика для любого представителя естественных наук.
7: Не случайно древние языки и сегодня изучают по всему миру, от Рима и Кембриджа до Пекинского университета и МГУ. Часто это смежные специальности с археологией или историей. В чистом виде эта наука называется классическая филология. Такие специалисты исследуют литературу Древней Греции и Древнего Рима. Из всех древних языков на латинском и древнегреческом сохранилось больше всего письменных источников. Что самое сложное в их освоении, рассуждает лингвист, автор блога «Латынь по-пацански» Никита Самохин.
9: Многозначность слов тоже никуда не делась, то есть в том же греческом, где там есть логос, которое может быть и словом, и речью, и разумом, и учением, и принципом, и так далее. Или там тоже вот ратио в латыни, то есть и счет, и разум, и причина, и теория, и так далее. И таких слов довольно много, и в других языках, в общем-то, тоже. Любой язык упирается в реалии того времени и тех людей, которые тогда жили в это время. Потому что у нас есть слово «клиент», и это значит одно, но в Риме, соответственно, был другой клиент, и это значило совершенно другое.
7: А еще, не зная латыни, мы бы никогда не раскусили игру слов Александра Сергеевича Пушкина, который в эпиграфе ко второй главе Евгения Онегина пишет «О, Рус!», а дальше переводит «О, Русь!». Хотя на самом деле «Рус» по-латински значит «деревня». Поэтому лингвисты настаивают, называть этот язык следует не мертвым, а бессмертным. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
1: Латынь часто можно встретить в стихотворениях Серебряного века. У Блока «In vino veritas», у Мандельштама «Silentum», а у Брюсова «Memento mori».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, почему 110 лет назад затонула российская подводная лодка «Сом». Могут ли банкоматы работать без мобильного интернета? Как развивался футбол в нашей стране?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Дорожное движение из Ярославля в Москву восстановлено после украинских беспилотников на Ярославской области, это сообщает губернатор области Михаил Евраев. По его словам, незначительное осколочное ранение получила женщина. От госпитализации она отказалась. Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских боевиков. Повреждены энергетическая инфраструктура и фасад административного здания, сообщил оперативный штаб региона. Атака привела к перебоям в подаче электроэнергии и воды. Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай заявил о возможном уходе в отставку. Помимо этого, он анонсировал собрание правящей сербской прогрессивной партии с 26 по 28 июня. По его словам, послания, направленные населению по итогам этих мероприятий, будут важнее числа пришедших. Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту 3 члена экипажа. Один из них проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции. Сейчас стандартная миссия длится примерно полгода. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «World Vita» для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама.
13: Коллеги, спасибо за фидбэк.
14: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
15: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Дай 5. 5 удивительных фактов о слезах.
17: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
16: Факт первый.
18: Слеза – отличный антисептик. В них содержится лизоцим – фермент, который разрушает клеточные стенки бактерий. Он настолько силен, что его используют для обработки медицинских инструментов в полевых условиях.
16: Факт второй.
18: Женщины плачут в 3 раза чаще мужчин. У женщин выше уровень пролактина, гормона, отвечающего за выработку слез.
16: Факт третий.
18: Есть 3 типа слез. Базальные увлажняют глаз постоянно. Под микроскопом базальные слезы выглядят как идеальный круг. Рефлекторные возникают от лука, дыма или ветра, брызжут хаотично во все стороны. Эмоциональные слезы горя или радости. Они содержат белковые кристаллы, похожие на снежинки.
16: Факт четвертый.
18: Ни одно животное не проливает слезы от эмоций. Слезы, как физиологическая реакция на переживания, уникальная особенность человека.
16: Факт пятый.
18: Ученые вывели сорт лука, в котором отсутствует фермент, отвечающий за выделение летучих соединений, вызывающих слезы. Такой лук не щиплет глаза.
16: Дай 5. 5 удивительных фактов о слезах.
17: Радиозвезда.
16: Записки врача.
7: Как дать лекарство ребенку, который наотрез отказывается его глотать? Ситуация, к сожалению, распространенная, и ошибок здесь можно наделать легко, особенно на эмоциях.
16: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
7: Начнем с того, что делать не нужно. Хитрить, смешивая лекарство с бутылочкой молока, смеси, сока или воды. Ребенок может просто не выпить все целиком, особенно если вкус жидкости заметно изменился, что приведет к недополучению необходимой дозы лекарства. Кроме того, недопустимы любые насильственные действия. Впихивание ложки, быстрое введение всего объема при помощи спринцовки или иных приспособлений, позволяющих создать избыточное давление, зажимание носа и тому подобное. Дело может закончиться попаданием жидкости в дыхательные пути, а это не самый благоприятный сценарий. Разновидность насильственных действий можно считать и попытку скормить лекарство спящему ребенку. Последствия могут быть примерно такими же. Нельзя доставать содержимое из капсул и измельчать в порошок таблетки, если это напрямую не разрешено в инструкции. Таблетка может быть покрыта кишечно-растворимой обладкой, а в капсулу действующее вещество спрятали из-за крайне неприятного вкуса или раздражающего действия. Ребенку не полегчает, а лекарство может потерять существенную часть своей эффективности. Что можно сделать? Использовать шприц-дозатор, без иглы, естественно, который ввести вдоль щеки ближе к задним зубам, после чего медленно вводить жидкость, позволяя ребенку глотать порцию за порцией. Еще одна рабочая хитрость – сразу после приема лекарства дать ребенку небольшое количество мороженого, замороженного сока, охлажденную ягоду или кусочек фрукта. Холод временно снижает чувствительность вкусовых рецепторов. Одновременно сработает позитивное подкрепление. К слову, можно предварительно охладить и само лекарство, если это не запрещено инструкцией. Обмануть ребенка тоже можно, но в пределах разумного. Например, спросив, из какого шприца он будет пить лекарство, побольше или поменьше, с зеленым поршнем или с белым. Фишку с безальтернативным выбором дети просекают не сразу.
16: Алексей Водовозов. Записки врача.
15: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Янтарная комната.
12: Весна 1945-го. Немцы стремительно отступают на запад. Гарнизон Кёнигсберга пал за 4 дня осады. Советские войска заняли город, включая знаменитый Кёнигсбергский замок. Немцы там оборудовали свою янтарную комнату из панелей, украденных в Екатерининском дворце Царского села. Но красноармейцы внутри ничего не обнаружат. Так и появится тайна янтарной комнаты.
15: Цена вопроса.
12: По Панели из янтаря с элементами мозаичных картин изготовили в Пруссии в начале 18 века. Король Фридрих Вильгельм подарил уникальные панно Петру I. В России эту янтарную красоту дополнили зеркальными пилястрами, росписями и многочисленными изделиями из янтаря. От шкатулок до чашек и часов. Получилась целая обставленная комната. Сегодня ее стоимость оценивается в 150 миллионов долларов.
13: Кладоискатели.
12: Куда же пропала многоярусная янтарная конструкция, которую немцы в 41 году вывезли в Пруссию? Поначалу ходили слухи, что, отступая, солдаты Третьего рейха забрали ценный груз с собой. Сами немцы заявили, янтарную комнату разрушили союзники во время бомбардировок еще летом 44-го. Уже после войны появилась теория, что бесценный янтарь успели перепрятать в одном из тайных бункеров фюрера. В разные годы поиски вели в Прибалтике, Германии, Швейцарии и даже в странах Южной Америки. В 1967 году в Советском Союзе создали госкомиссию по розыску шедевра. Но 17 лет ее работы оказались безуспешными.
13: А был ли клад?
12: На долгие годы про реликвию забыли. Пока в 1997 году у одного из немецких коллекционеров не обнаружили два подлинных фрагмента. Это флорентийская мозаика и янтарный комод. Фрагменты вернули в Россию. В начале 2000-х янтарную комнату в Царском селе восстановили. Но большая часть экспонатов оказалась новоделом. Поэтому поиски подлинных янтарных артефактов продолжаются и сегодня.
13: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно.
19: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
20: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Артиллерийские расчеты БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт украинских боевиков в Днепропетровской области. Подробнее о боевой работе рассказал старший наводчик с позывным «Данди».
3: Здесь работается хорошо, даю координаты, я навожу, отрабатываем, делаем пристрелочный выстрел. Дальше дают уже координаты, выпускаем либо половину пакета, либо полный пакет. Работаем в основном осколочно-фугасными снарядами. Связь по рации всегда, также контролят небо, чтобы было все безопасно. Врага можно класть не единицами, а десятками. Не нужно залетать, штурмовать блиндаж, а просто достаточно одного-двух снарядов. И вражеский укреп разлетается.
2: Опорный пункт украинских формирований на территории Днепропетровской области был замаскирован в лесополосе. Его вскрыл разведывательный расчет беспилотников группировки войск «Восток». Координаты выявленных целей быстро передали расчетам реактивной артиллерии 29-й общевойсковой армии для нанесения точного удара. На Северном флоте завершился сбор руководящего состава медицинской службы военно-морского флота. В нем также принимали участие военные медики военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Программа сбора включала в себя большой комплекс научно-практических мероприятий. Открыл сбор в Мурманске круглый стол, посвященный вопросам российско-китайского сотрудничества в области военно-морской медицины. Отдельной темой рассматривали перспективные направления развития морской медицины. В Москве вручили автомобили семьям сотрудников силовых структур, погибших в зоне специальной военной операции. Церемония прошла в рамках благотворительной программы «Мы помним». Она уже 20 лет неразрывно связана с ежегодным международным турниром по дзюдо среди военнослужащих и полицейских, посвященным памяти погибших при исполнении служебного долга. Ключи от машин получили 24 семьи героев, отдавших жизнь в зоне спецоперации. Кроме того, ежегодно автомобиль передают и семье погибшего сотрудника средств массовой информации. В этот раз машину получили родные Ростислава Журавлева, корреспондента медиагруппы «Россия сегодня», погибшего в июле 23-го года в Запорожской области. 20-й международный турнир по дзюдо среди полиции и армии поучаствовали 12 команд, половина из которых зарубежные гости, сборные министерств внутренних дел Таджикистана, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
4: Сегодня в программе «Область знаний». История автобуса в России. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, где обнаружили затонувшую субмарину российского императорского флота, как банкоматы научат работать без мобильного интернета, когда в России появился футбол. Посольство России призвало Швецию вернуть подлодку российского императорского флота «Сом». Субмарина затонула 110 лет назад в Аландском море после столкновения со шведским пароходом. При каких обстоятельствах произошла трагедия? Чем уникальна затонувшая подлодка и каковы шансы вернуть ее на родину? Историю вопроса изучила Анна Ельсеева.
6: Изначально подводная лодка называлась «Фултон» в честь американского инженера, создателя проекта первой субмарины. Его последователь, конструктор Джон Холланд, разработал еще несколько моделей, оснастив их аппаратом для метания мин. Девятую подлодку «Холланда», спущенную на воду в 1901-м, приобрел Невский судостроительный завод, заключив параллельно контракт на серийное производство. К тому времени у нас уже были собственные подлодки «Дельфин» и тяжелая субмарина «Касатка». Но с началом русско-японской войны отечественному флоту пришлось наращивать военную мощь. И легкий американский «Фултон» заинтересовал своей надежностью, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
7: Были проведены испытания, даже переход из Нью-Йорка в Вашингтон. Она показала себя очень хорошо в плане мореходных качеств. Затем там случилась небольшая авария, ее восстановили. Больших повреждений это ей не принесло. Но сам по себе факт был в том, что она хорошо выдержала штормовую погоду. Он-то длиной там был чуть более 20 метров и водоизмещением чуть больше 100 тонн.
6: Подлодка вооружалась торпедным аппаратом и боекомплектом из трех снарядов. Правда, в деле она их так и не испытала. Лишь однажды, при ведении разведки в районе Владивостока, субмарина обнаружила два японских миноносца. Противник, не ожидавший такой встречи, пытался атаковать. Но «Сом» ушел под воду, и пока готовился к контратаке, эсминец удрал. Служба подлодки «Сом» сводилась к несению дозора. Сначала в Сибирской флотилии, затем в Севастополе в составе Черноморского флота, наконец на Балтике с базированием в столице финских Аландских островов Мариехамни. 10 мая 1916 года лодка патрулировала южную часть Ботанического залива, когда столкнулась со шведским пароходом «Онгерманланд», рассказывает командир 7-й дивизии атомных подводных лодок Краснознаменного Северного флота Михаил Кузнецов.
8: Подводная лодка находилась в своем районе на перископной глубине. Капитан этого парохода наблюдал этот перископ, и даже он по определенным данным застопорил ход, думая, что сейчас его будут досматривать. Жалко говорить, но я так понимаю, что все-таки это были неграмотные действия командования подводной лодки «Сом», что она наехала на этот пароход и утонула.
6: По другой версии, шведское судно намеренно протаранило подводную лодку, чтобы избежать досмотра. В Первой мировой войне королевство сохраняло нейтралитет, но при том поставляло товары в Германию. И по мнению Сергея Колдина, это одна из причин, почему подлодку «Сом» до сих пор не подняли со дна Аландского моря. Возможно, опасаются экспертизы. Затонувшую субмарину обнаружили дайверы шведской компании Ocean Extim в 2015-м. После этого судьба подлодки несколько раз обсуждалась шведской и российской сторонами. Но переговоры пока ни к чему не привели, продолжает военный историк.
7: Международная обстановка стала негативно складываться для России. Если раньше шведы относились к этому относительно доброжелательно, то теперь у них появился повод для того, чтобы создавать всяческие проволочки. Но я думаю, что рано или поздно лодку все-таки передадут, потому что все равно существует какая-то кооперация между различными военными историками.
6: «Сом» — одна из старейших подводных лодок. Таких практически не осталось, и ее с огромной радостью заполучили бы в качестве музейного экспоната. На родину пока вернулся только поднятый с подлодки «Компас». Его отреставрировали и выставили в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
5: По данным экспертов, за Первую и Вторую мировые войны, а также советско-финскую, в Балтийском море затонули 46 российских и советских подлодок. Большинство из них не найдены до сих пор.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Банкоматы и платежные терминалы смогут работать без интернета. Для этого Минцифры и операторы связи проработали механизм, который сейчас проходит тестирование, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Похожие технологии используются в самолетах, но реализация проекта потребует некоторых усилий, рассуждает кандидат экономических наук Николай Кульбак.
9: Мы, в принципе, знаем такие технологии. Оплата картой в самолете работает через офлайн-эквайринг. Терминал сохраняет данные транзакции, а после приземления автоматически подключается к сотовой сети, отправляет запрос на списание средств в банк. Вот здесь, видимо, будет работать точно такая же схема.
10: Скажите, а когда ориентировочно механизм заработает в полную силу?
9: Ну, теоретически это можно сделать очень быстро, за несколько месяцев. Правда, здесь есть одна технологическая проблема, потому что для этого придется закупать другие терминалы и переоснащать банкоматы. И то, и другое требует каких-то дополнительных элементов, которые в России большей частью не производятся. И вопрос заключается в том, насколько быстро это можно сделать сейчас в условиях санкций и сколько это будет стоить.

0: Приоритет отдается системно значимым сервисам, добавили в Центробанке.
1: Утро на радио «Звезда».
0: 25 мая отмечается Всемирный день футбола. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1924 году, состоялся первый в истории международный футбольный турнир под эгидой FIFA. Как и когда в нашей стране вообще появился футбол? И каких успехов мы добивались? Ким Андреев изучил вопрос.
2: Первый футбольный матч в Российской империи состоялся в 1897 году. В Петербурге на плацу первого кадетского корпуса сошлись команды кружка любителей спорта и Василия Островского общества футболистов. За последних, кстати, выступали в основном англичане, которые работали на местных предприятиях. Есть версия, что именно британские моряки во второй половине 19 века привезли в Россию футбол. Хотя аналоги этой игры встречались у нас и раньше, рассказывает исследователь футбола Юрий Лукусяк.
3: В газете «Футболист» в 1913 году, давая исторический очерк, она писала о том, что футбол в России появился благодаря национальным играм, которые были очень похожи на футбол. В частности, в Тверской, Новгородской крестьяне играли в основном зимой, играли подобие футбола, и игра называлась «Шалага».
2: За звание первого футбольного клуба в России борются сразу несколько команд: «Коломяги» из Петербурга, «Знамя труда» из Орехова и «Коломна» из одноименного города Подмосковья. Удивительно, но свой первый официальный матч сборная Российской империи провела в 1912 году против команды Финляндии, которая тогда являлась частью России. Дебютная игра советской сборной состоялась в 1923-м. Проиграли шведам 2-1. Но уже к середине 50-х национальная команда стала одной из сильнейших в Европе, рассказывает спортивный журналист, комментатор Алексей Золин.
4: 56-й Олимпийские игры выиграли, чемпионат Европы 60-й выиграли, а в 64-м за то, что команда заняла второе место на чемпионате Европы, да, расформировали базовую команду сборной. То есть вы понимаете, да, какой был подход?
2: В 1966 году сборная Советского Союза добралась до полуфинала чемпионата мира в Англии. Ни до, ни после таких успехов на таком уровне в нашем футболе не было. Еще один успешный период наступит в конце 80-х – серебро Евро и золото Олимпийских игр. Следующих наград такого уровня сборной России придется ждать 20 лет. В 2008-м под руководством голландского тренера Гуса Хиддинка команда возьмет бронзу чемпионата Европы. Впрочем, критики всегда будут говорить: «Россия не самая футбольная страна», и кивать в сторону сборной Германии, которая за ту же столетнюю историю 4 раза выиграла чемпионат мира. Но не все познается в сравнении, объясняет спортивный обозреватель телеканала РЕН-ТВ Александр Кузьмак.
5: Германия вся, в принципе, расположена южнее, если иметь в виду всю Германию в среднем целиком. А во-вторых, давайте не будем забывать, что Германия страна маленькая и очень густонаселенная. Поэтому в этой связи плотность населения, развитая инфраструктура, транспортная, дорожная и всякое прочее, она, конечно, очень сильно облегчает жизнь. Поэтому просто не сравнивая себя с Германией, скажем так, что возможности у России, безусловно, есть.
2: Кстати, с другими разновидностями футбола в России дела обстоят куда лучше. Сборная по мини-футболу – чемпион Европы 99-го года и шестикратный вице-чемпион континента. Команда по пляжному футболу трижды выигрывала мировое первенство. А в 2017-м россияне стали чемпионами мира по болотному футболу. Оказывается, есть и такой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: В начале 20 века в футбол в России играли при любых условиях. Вместо зеленых полей приходилось довольствоваться пустырями на окраинах и погрузочными площадками перед фабриками. А до появления бутс играли в высоких сапогах, которые одновременно выполняли и функцию щитков.
1: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, какие страны не подписали договор о нераспространении ядерного оружия, из чего сделаны медали российско-китайских молодежных игр, почему сложно изучать древние языки.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
6: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. Командующий группировкой «Восток» доложил министру обороны Андрею Белоусову о подключении

0: расчетов БПЛА к отечественным станциям спутниковой связи. Об этом только что сообщили в Министерстве обороны. Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских боевиков. Повреждены энергетическая инфраструктура и фасад административного здания, сообщил оперативный штаб региона. Атака привела к перебоям в подаче электроэнергии и воды. В Госдуме предложили давать молодоженам оплачиваемый пятидневный отпуск. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс должны поступить на рассмотрение парламента уже сегодня, сообщили РИА Новости. Сейчас по закону такой отпуск можно взять только за свой счет. Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту 3 члена экипажа. Один из них проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции. Сейчас стандартная миссия длится примерно полгода. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, саморазлагающиеся пластики можно считать экологичными?
3: Отвечает эколог-эксперт Ольга Максимова.
4: Саморазлагающийся пластик содержит добавки, за счет которых под воздействием ультрафиолет, тепла и кислорода ускоряется его окисление и распад. В итоге длинная цепочка полимера быстро превращается в мелкие частицы и становится микропластиком. Микропластик – это любая частица пластика размером меньше 5 мм. Такие частицы легко попадают в воду, почву и далее в живые организмы. Уже сегодня их находят в морской, речной рыбе, моллюсках, водопроводной воде. Микропластик может встречаться и в растительной пище. Это совершенно новая и малоизученная проблема. Такой пластик может быть опасен и сам по себе, и за счет химических веществ, которые он содержит. Совершенно точно эту технологию нельзя считать экологичной. В отличие от уже существующих способов переработки, которые позволяют получать из некоторых видов пластика полезные продукты, производство оксоразлагаемых пластиков только усугубляет и маскирует проблему пластикового загрязнения. Если целую пластиковую бутылку или пакет можно переработать, переработать микропластик нельзя.
1: Очень важные вопросы. Радиограмма.
5: Паутина – один из самых прочных материалов в природе. В Южной Америке обезьяны перебираются через ущелья по мостам из паутины. А в Новой Гвинее местные жители ловят рыбу с помощью ловушек из прочной и липкой паутины паука золотопряда рода Нефила.
1: Радио «Звезда». Всемирная энциклопедия еды. Они круглый год на полках магазинов и давно перестали быть экзотикой. Но все ли мы знаем про наши привычные бананы? Итак, те бананы, что мы едим сегодня, это культурные сорта. Их вывел человек. Дикие совсем другие. Они не сладкие. Внутри у них много крупных и жестких семян. Из-за этого такие бананы непригодны в пищу. Вот те маленькие черные точки, которые мы иногда встречаем уже в съедобных вариантах, как раз и есть остатки семян. Интересно, но бананы не растут на деревьях. Это гигантская трава, порой до 10 метров в высоту. Та часть, которая ошибочно считается стволом, это плотно сросшиеся крупные листья. Нам известны желтые бананы. Этот цвет – результат мутации. На нее наткнулся в середине 19 века ямайский фермер Жан-Франсуа Пужо. На его участке вдруг созрел необычный желтый плод. Фермер решился попробовать. И оказалось, банан сладкий, мягкий, и его можно есть сразу. До этого знали лишь красные и зеленые бананы. И их сперва готовили. С тех пор и начались селекционные работы, которым, получается, нет и 200 лет. Между прочим, зимой на прилавках частенько попадаются большие зеленые бананы. Желтыми они не станут, не ждите. Это плантаны, овощные бананы. Мякоть у них плотнее, они более пресные, и перед употреблением их желательно как раз приготовить. Например, обжарьте такой банан в муке, и вкус приятно удивит. Из более чем 1000 выведенных на сегодня сортов банана существует даже серебристо-голубой, голубая ява. Сорт еще называют голубое мороженое из-за вкуса. Напоминает сладкое ванильное мороженое. Бананам, которые выращивают на продажу, никогда не дают созреть на дереве. Их сорвут сырыми. Зеленые плоды затем обработают безопасной газовой смесью. Так контролируется процесс дозревания. А иначе бананы просто до нас не доедут.
6: Всемирная энциклопедия еды.
7: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
8: Чтобы победить в морском сражении, иногда нужно уйти под воду. Так считал Ефим Никонов, мечтавший создать корабль-невидимку, который бы атаковал врага из морских глубин. Никонов – простой русский умелец из села Покровское-Рубцово. При Петре I работал плотником. Он следил за новыми царскими кораблями и видел, сколько бед они терпят от вражеских атак. И в его голове родилась смелая мысль. Он задумал построить потаенное судно, которое впоследствии назвали подводной лодкой. Ефим излагал свои идеи простым, но крайне понятным языком и с такой убежденностью, что смог добраться с ними до самого царя. Петр Великий, обожавший любые новинки, особенно полезные для флота, начинание плотника поддержал. Повелел построить опытный образец судна, которое бы незаметно подплывало к вражеским кораблям и поджигало их с помощью огнемета.
7: Ну ты кулибин!
8: Работы шли несколько лет. Подлодка напоминала большую бочку с веслами и люком сверху. Внутри могли разместиться несколько человек, которые гребли и управляли погружением. В 1724 году на верфи в Санкт-Петербурге лодку спустили на воду. Но во время испытания случилась авария. Судно дало течь. Изобретателя и его команду с трудом спасли. К сожалению, после смерти Петра I в 1725 году проект закрыли, а Никонова сослали работать на астраханские верфи. Конечно, потаенное судно не было совершенным. Его сделали из досок и кожи, а воздух накачивали внутрь мехами. Но Ефим Никонов, русский самоучка, одним из первых в мире попытался воплотить в жизнь мечту о подводном плавании, доказав, что даже самая невероятная идея может стать началом великого пути.
7: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла выросла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Шевкунова и Марии. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
11: Реклама.
12: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток». Там заслушал доклады о выполнении боевых задач. Так, начальник войск противовоздушной обороны восточной группировки Валерий Черныш отметил, что вывод радиолокационной информации со всех малогабаритных РЛС группировки осуществляется в едином программно-аппаратном комплексе.
2: Данный комплекс позволяет в режиме реального времени отображать воздушные цели, обнаруженные малогабаритными РЛС, определять их характеристики, ставить конкретному расчету, была перехвачка задачи на уничтожение воздушной цели. Программное обеспечение, установленное у расчета, позволяет осуществлять наведение своего БЛА на обозначенную цель.
1: Андрей Белоусов вручил ордена трем соединениям группировки войск «Восток» за массовый героизм и отвагу. Два соединения были удостоены ордена Суворова, одно ордена Жукова. Российские средства ПВО за ночь сбили 173 украинских беспилотника над 14 регионами страны. Жертвы и разрушения есть в Белгородской, Брянской и Ярославской областях. В Белгородской области погиб житель Грайворона, еще один мужчина пострадал при обстрелах. В Брянской области при ударе града погиб мирный житель, ранен пожарный. В Ярославле пострадала местная жительница, дорогу на Москву временно перекрывали ночью. Россия планирует обратиться в Международный суд ООН из-за нарушений прав русскоязычных жителей в Литве, Латвии и Эстонии. Об этом заявили «Известия» в Министерстве иностранных дел, отметив, что дипломатические попытки урегулировать разногласия оказались безрезультатными. Москва утверждает, что в Прибалтике проводят карательную политику репрессий и запугиваний. Ранее жалобы направлялись в ООН и ОБСЕ. В МИД подчеркнули, что ведут системную работу на всех правозащитных площадках. Си Цзиньпин на встрече с Дональдом Трампом резко раскритиковал перевооружение Японии. Повысил голос и говорил раздраженно. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Несколько человек заявили изданию, что это был самый напряженный момент двухдневного саммита лидеров. Американский президент на это ответил, что Токио вынужден это делать из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи, говорится в материале. Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай заявил о возможном уходе в отставку. Помимо этого, он анонсировал собрание правящей сербской прогрессивной партии с 26 по 28 июня. По его словам, послания, направленные населению по итогам этих мероприятий, будут важнее числа пришедших. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В связи с проведением мероприятий 26 и 27 мая ряд улиц в нескольких районах Москвы будет временно закрыт для движения автомобилей. Об этом сообщает столичный Дептранс. Горожанам рекомендуют строить маршрут заранее с учетом временных ограничений. Всю информацию можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Теперь о пробках. Информация от Яндекс.Карт. На дорогах сейчас 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на Ильинском шоссе. От развилки в Глухово до Новорижского шоссе ехать более 3 часов. 2,5 часа простоите в пробке на Новорижском шоссе от поворота на Нахабино до западного портала Тоннеля. В Москве 9 часов 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сохраняет ли актуальность договор о нераспространении ядерного оружия? Сколько спортсменов приехало на российско-китайские молодежные игры? Где все еще востребованы древние языки? Обзорная конференция по договору о нераспространении ядерного оружия не смогла достичь согласия по итоговому документу. Российская сторона предложила изменить спорные пункты, но эту просьбу не удовлетворили. Как пояснил председатель конференции До Хонг Вьет, он не поставил ни один из проектов на голосование, поскольку понял, что ни одну из версий не примут. Сам договор вступил в силу более 50 лет назад. Как он создавался, кто до сих пор его не подписал и сохраняет ли актуальность этот документ сегодня, разбирался Максим Петренко.
2: Среди основных целей договора о нераспространении ядерного оружия – не допустить вооруженный конфликт с его применением. Документ разработают в Организации Объединенных Наций. В 68-м он появится, а 5 марта 70-го года вступит в силу. По нему только СССР, США, Великобритания, Франция и Китай имеют статус ядерных держав. Это те 5 стран, что произвели и испытали подобное оружие до 67-го года. Они обязались не передавать его кому-либо. В свою очередь, неядерным государствам запрещено и создавать, и приобретать такое оружие. При этом производство ядерной энергии в мирных целях не возбраняется. Договор подписало на сегодня 190 государств, но есть страны, так и не ратифицировавшие его, например, Израиль, рассказывает военный эксперт Юрий Кнутов.
3: По мнению многих специалистов, имеет ядерное оружие, разработал его, угрожал применением этого оружия в 1973 году Египту, но до сих пор при покровительстве Соединенных Штатов Америки наличие ядерного оружия у Израиля остается тайной, покрытой мраком.
2: Следить за исполнением договора должно МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергетике, а за несоблюдение документа подразумеваются санкции Совета Безопасности ООН. Но не только Израиль не подписал договор, вне его также находятся Индия и Пакистан, обладающие ядерным оружием. Юридически узаконить свой статус они не могут, пул ядерных держав закрыт. Но и присоединяться к договору в ином виде они не планируют, придется разоружаться. И с такими странами тоже важно продолжать взаимодействие, отмечает эксперт глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма Максим Шингаркин.
4: Мы тогда должны в рамках этого договора иметь отдельный протокол, допустим, международного контроля за ядерными изделиями Индии и Пакистана, который будет верифицирован, практически как международный контроль за их ядерным оружием.
2: Любой участник договора может его покинуть, уведомив остальных подписантов и Совбез ООН. В 2003-м на такой шаг пошла КНДР, создавшая впоследствии свой немирный атом. Однако страну обвинят в несоблюдении дипломатических процедур при выходе из соглашения, и Пхеньян окажется под санкциями. Тем не менее, несмотря на все нюансы, договор актуален. Его 6-я статья, которая гласит, что ядерные державы должны стремиться к сокращению своих арсеналов, работает. За время действия документа общий потенциал ядерного оружия на планете сократился на 85%. Поэтому предложенная в феврале Дональдом Трампом встреча по этому вопросу с Россией и Китаем должна проводиться в более широком составе, продолжает Юрий Кнутов.
3: В таких переговорах должны обязательно участвовать и Великобритания, и Франция. Их, конечно, ядерный потенциал не столь большой, как у России и Соединенных Штатов, но он сопоставим с ядерным потенциалом Китая.
2: Все участники договора собираются для обсуждения положения дел каждые 5 лет на обзорных конференциях, и порой они становятся судьбоносными. На встрече в 95-м решили, что документ, изначально рассчитанный на 25 лет, будет действовать бессрочно. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В Калининграде состоится церемония открытия юбилейных 10-х российско-китайских молодежных игр. Первые соревнования прошли более 20 лет назад, и с тех пор две страны поочередно принимают турнир. В этом году заявлено более 600 спортсменов в самых разных дисциплинах. В чем именно будут соревноваться наши и китайские атлеты, и в чем идея этих стартов, рассказывает генеральный директор единой спортивной редакции, которая занимается организацией российско-китайских игр, Евгений Никитенко.
5: Но вы знаете, для того, чтобы понять идею этих игр, нужно для начала вернуться немного в прошлое. Дело в том, что не все понимают, что игры десятые, но проходят они раз в два года, соответственно, им уже больше 20 лет. Это крутое, мощное международное соревнование. Весь регламент этих игр, он соответствует всем международным нормам. Поэтому, да, если сравнивать с чем-то, то только с Олимпиадой, с оглядкой на то, что там и выступают юные спортсмены до 20 лет. Что касается отбора участников, здесь все просто. Это либо первенство страны, либо крупные внутрироссийские соревнования. Первенство — это ребята до 20 лет. Это как раз-таки наши юношеские сборные.
6: Какие виды спорта будут представлены?
5: Это бадминтон, загибаю пальцы, баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, пляжный волейбол, спортивная борьба, что очень важно, самбо и ушу. Это я отдельно говорю. А самбо было выбрано как наш национальный вид спорта. А ушу — это как раз-таки наши коллеги из Китая предложили, потому что это национальный китайский вид спорта. Далее я не упомянул наличие синхронного плавания, скалолазания и художественной гимнастики.
1: Талисманами российско-китайских игр стали бурый мишка и панда. Животные являются национальными символами стран-участниц. Медали соревнований выполнены из янтаря. Победителей и призеров наградят в сердце Калининграда на острове Канта.
0: Утро на радио «Звезда».
1: На базе Российского государственного гуманитарного университета появится Центр подготовки специалистов по древним языкам, в частности, греческому и латинскому. А сложно ли изучать такие языки? Справедливо ли латынь называют мертвой? И какой язык считается самым древним? Ким Андреев погрузился в тему.
7: Хетский, эламский, аккадский – все это названия древних языков, на которых разговаривали задолго до появления более привычных нам греческого или латыни. О том, какой из языков считается самым древним, мнения расходятся. Одни называют иврит, другие – китайский, а третьи – тамильский, комментирует доцент Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета Алексей Белоусов.
8: Если отсчитывать от первых письменных памятников, а мы можем только письменные, понятное дело, иметь в виду, то греческий язык оказывается древнее китайского, потому что первые памятники греческого языка, написанные линейным письмом Б микенского периода, да, они датируются 15 веком до нашей эры, в то время как первые китайские иероглифические памятники, вообще языковые, датируются 13 или 12.
7: С научной точки зрения под древними языками понимают те, которые сейчас в речи не используются, но они оказали огромное влияние на языки современные. Тут вне конкуренции, конечно, латынь, которая дала начало всем романским языкам. И пусть сегодня по-латински вслух никто не говорит, но в письменной речи латынь по-прежнему живет и является, например, официальным языком католической церкви. Латинские термины и выражения изучают будущие врачи и юристы, а еще это ключ к пониманию нашей истории и нашей культуры, говорит Алексей Белоусов.
8: Собственно, то, как понимает себя европейская культура и русская, которая часть, безусловно, европейской, это все время движение в две стороны. С одной стороны, это восприятие наследия, которая позволяет нам просто находиться в музее, читать адекватно книги без миллиона примечаний, понимать надписи греческие и латинские, не только древние, античные, но и современные. Латынь для гуманитария, в принципе, то же самое, что математика для любого представителя естественных наук.
7: Не случайно древние языки и сегодня изучают по всему миру, от Рима и Кембриджа до Пекинского университета и МГУ. Часто это смежные специальности с археологией или историей. В чистом виде эта наука называется классическая филология. Такие специалисты исследуют литературу Древней Греции и Древнего Рима. Из всех древних языков на латинском и древнегреческом сохранилось больше всего письменных источников. Что самое сложное в их освоении? Рассуждает лингвист, автор блога «Латынь по-пацански» Никита Самохин.
9: Многозначность слов тоже никуда не делась, то есть в том же греческом, где там есть логос, которое может быть и словом, и речью, и разумом, и учением, и принципом, и так далее. Или там тоже вот ратио в латыни, то есть и счет, и разум, и причина, и теория, и так далее. И таких слов довольно много, и в других языках, в общем-то, тоже. Любой язык упирается в реалии того времени и тех людей, которые тогда жили в это время. Потому что у нас есть слово «клиент», и это значит одно, но в Риме, соответственно, был другой клиент, и это значило совершенно другое.
7: А еще, не зная латыни, мы бы никогда не раскусили игру слов Александра Сергеевича Пушкина, который в эпиграфе ко второй главе Евгения Онегина пишет «О, Рус!», а дальше переводит «О, Русь!», хотя на самом деле «Рус» по-латински значит «деревня». Поэтому лингвисты настаивают, называть этот язык следует не мертвым, а бессмертным. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
1: Латынь часто можно встретить в стихотворениях Серебряного века. У Блока «In vino veritas», у Мандельштама «Silentum», а у Брюсова «Memento mori».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, почему 110 лет назад затонула российская подводная лодка «Сом». Могут ли банкоматы работать без мобильного интернета? Как развивался футбол в нашей стране?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. За минувшую ночь над 14 регионами России средствами ПВО сбито 173 вражеских дрона. Об этом сообщили в нашем Министерстве обороны. Соединенные Штаты и Иран достигли предварительной договоренности о возобновлении полноценной работы Армузского пролива в течение 30 дней. Об этом сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на дипломатический источник. Проект соглашения также предусматривает перенос обсуждения ядерной программы Ирана на более поздний срок. Фальшивый бот госуслуг обещает возврат переплаты за жилищно-коммунальные услуги. Так мошенники воруют личные данные, сообщает РИА Новости. Для получения денег жертву направляют в чат-бот окно цифрового обслуживания госуслуг с логотипом, похожим на настоящий. Там запрашивают номер телефона, выдают уникальный код и просят отправить его обратно в групповой чат, где сообщники уже имитируют проверку безопасности. У отечественных цирков впервые за 5 лет выросли продажи билетов. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Министерства культуры. В статистику включены данные по 63 циркам, которые находятся в ведении ведомства и других федеральных и муниципальных органов власти. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показало аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей, неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Век и время.
13: Русский крестьянин умел смотреть на небо так же внимательно, как на собственное поле. Он не имел метеостанций и прогнозов, но у него был месяц и слов. Народный календарь в котором практически каждый день был связан с определенными приметами. Эти наблюдения помогали понять, какой будет погода через неделю, месяц и даже через сезон. Месяцеслов складывался веками. Люди замечали, что природа циклична в своем круговороте. Если год начинался с сильных морозов, крестьянин говорил: «Январь студен, год богат». Считалось, что крепкий холод в начале года обещает хороший урожай. А если в феврале солнце светило ярко, ждали раннюю весну. Зима с устойчивым морозом давала земле ровный снежный покров, а он защищал будущие всходы. Весенние дни тоже имели свои подсказки. На Благовещение смотрели на птиц. Если грачи строили гнезда высоко, лето ожидали сухое. Если низко – дождливое. Крестьянин понимал, что птицы чувствуют перемены раньше человека.
0: Человек и время.
13: Ближе к лету внимание переходило на растения. Если дуб распускался раньше ясеня, осень обещала быть теплой, если наоборот – холодной. Такие наблюдения помогали планировать сбор урожая и подготовку к зиме. Осенью приметы становились особенно важными. По первому туману судили о количестве грибов, по поведению мышей – о силе будущих морозов. Народ говорил: «Мыши в избы лезут, зима лютая». Животные искали тепло, и крестьянин понимал, что холода близко. Месяцеслов был не набором суеверий, а системой наблюдений. Он помогал жить в согласии с природой и чувствовать время. Сегодня приметы все так же вызывают уважение. Они напоминают о том, что Земля и люди – единое целое.
0: Человек и время.
14: Радиозвезда.
15: 24 сентября 1998 года с аэродрома Иркутского авиационного предприятия в воздух впервые поднялся реактивный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир». Он создавался для тушения пожаров, поисковых операций на воде и экспедиций в труднодоступные районы. Экспериментальный полет продлился всего 27 минут. Но когда самолет приземлился, тысячи заводчан встретили машину овациями. Еще бы! 8 лет они трудились над опытным образцом. От чертежа до действующего прототипа. 90-е годы. Обстановка полного финансового и экономического хаоса в стране. Но у них все получилось. Летчики-испытатели подтвердили готовность машины к работе.
14: Экипаж.
15: В 2008 году производство Б-200 перенесли из Иркутска в Таганрог на авиазавод имени Бериева. Там же открыли школу для обучения пилотов управлению самолетами-амфибиями. Ведь стихия Б-200 – вода. По сути, это корабль с крыльями. У него даже есть канаты для швартовки и якорь. Конечно, никто не садится за штурвал Б-200 с нуля. Почти все курсанты – бывшие летчики-истребители, у которых огромный опыт маневров на малых высотах. А для тушения пожаров это очень важно. Полная подготовка командира экипажа длится 5 лет.
14: Техническая справка.
16: Б-200 «Альтаир». Российский самолет-амфибия или летающая лодка. Двухмоторный реактивный моноплан. Дальность с максимальной нагрузкой 1400 километров. Практический потолок 8000 метров. Максимальная скорость 710 километров в час. Варианты исполнения: грузовой, грузопассажирский, поисково-спасательный, противопожарный. При этом 12 тонн воды набирается в режиме глиссирования за 15 секунд. Экипаж 2-3 человека.
15: Командир, второй пилот, иногда бортмеханик. И каждый из них считает, борьба с пожарами с воздуха – это не просто пилотирование. Это настоящее искусство. Опасное, рискованное, но искусство. Подходы, маневры, сами пожары, акватории. Одинаковых условий не бывает никогда.
14: Экипаж.
17: Золотые слова вовремя сказаны.
14: Командная работа.
15: Летом 2017 года экипаж самолета-амфибии Б-200 МЧС России спас 20 пожарных парашютистов, которые работали в Качугском районе на территории заповедного Прибайкалья. Б-200 в этот момент возвращался с южного берега Байкала, где совершил уже 7 сливов воды. Командир самолета Александр Маркахай вспоминал: «Медлить было нельзя, ведь речь шла о жизни людей. Мы забрали воду из Байкала и направились к ним. Подлетев к месту назначения, увидели страшную картину. Два крупных пожара площадью более 200 гектаров начинают соединяться, а пожарные в огненной ловушке. Первые сбросы пошли на верховой огонь, который стремительно подходил к лагерю. Но уже после третьего слива пламя утратило силу. Б-200 летал в сильнейшем задымлении. Болтанка была страшная. На базу потом возвращались уже на последних каплях топлива. Но разве это важно? Главное, спасли людей.
14: Экипаж.
18: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в жизни.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток». Там он заслушал доклады о выполнении боевых задач. Белоусову представили новые образцы беспилотников, разработанные военнослужащими группировки. Среди них дроны для доставки провизии и боеприпасов на передовую, современные ударные БПЛА, а также FPV-дрон для поражения воздушных целей противника. Кроме того, специалисты разработали универсальные усилители сигнала и унифицированные наземные системы управления дронами, одну из которых предложили масштабировать и выдать в войска по линии Минобороны. Накануне в Старобельск прилетели журналисты из Франции, Финляндии, Турции, Бразилии, Ливана и не только. Полсотни репортеров из 19 стран откликнулись на предложение российского МИДа поехать в ЛНР, чтобы показать и рассказать о трагедии. Им показали обломки дронов ВСУ и провели по уцелевшим коридорам общежития. Около 3 часов журналисты работали на месте атаки и фиксировали последствия. Рассказывает ирландский журналист Чей Боуз.
2: Мы рассказываем в западных медиа, что это несчастный случай, что дроны летят в ответ на обстрелы украинской энергетики. Но здесь было прицельно поражено 5 различных зданий. Это убийство. Мне стыдно, что я из Европы. Мне стыдно, что европейцы платят за это все. Но большинство европейцев попросту не знают, что творит Зеленский.
1: Ранее на заседании Совбеза ООН европейские дипломаты сделали вид, что ничего страшного в Старобельске не произошло, и туда якобы не пускают зарубежных репортеров. При этом журналисты BBC ехать в Старобельск отказались, представители CNN якобы в отпуске, а японским репортерам запретили освещать теракт. В Подмосковье число пострадавших в массовой аварии на Ярославском шоссе выросло до 18. Среди них 4 детей. Один человек погиб, 5 госпитализированы. В воскресенье на 44-м километре трассы в районе поселка Лесной столкнулись 13 автомобилей, включая 2 фуры. По предварительным данным, грузовик с полуприцепом выехал на встречную полосу. Футболист «Спартака» Пабло Солари разбил Кубок России во время празднования победы. Подняв хрустальный трофей над головой для фото, он случайно уронил крышку, после чего откололось основание. В суперфинале красно-белые обыграли Краснодар в серии пенальти. Солари также забил гол в основное время. Матч в Лужниках собрал рекордные 72 тысячи зрителей. «Спартак» в 5-й раз стал обладателем Кубка страны. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, где обнаружили затонувшую субмарину российского императорского флота, как банкоматы научат работать без мобильного интернета, когда в России появился футбол. Посольство России призвало Швецию вернуть подлодку российского императорского флота «Сом». Субмарина затонула 110 лет назад в Аландском море после столкновения со шведским пароходом. При каких обстоятельствах произошла трагедия? Чем уникальна затонувшая подлодка и каковы шансы вернуть ее на родину? Историю вопроса изучила Анна Елисеева.
6: Изначально подводная лодка называлась «Фултон» в честь американского инженера, создателя проекта первой субмарины. Его последователь, конструктор Джон Холланд, разработал еще несколько моделей, оснастив их аппаратом для метания мин. Девятую подлодку «Холланда», спущенную на воду в 1901-м, приобрел Невский судостроительный завод, заключив параллельно контракт на серийное производство. К тому времени у нас уже были собственные подлодки «Дельфин» и тяжелая субмарина «Касатка». Но с началом русско-японской войны отечественному флоту пришлось наращивать военную мощь. И легкий американский «Фултон» заинтересовал своей надежностью, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
7: Были проведены испытания, даже переход из Нью-Йорка в Вашингтон. Она показала себя очень хорошо в плане мореходных качеств. Затем там случилась небольшая авария, ее восстановили. Больших повреждений это ей не принесло. Но сам по себе факт был в том, что она хорошо выдержала штормовую погоду. Он-то длиной там был чуть более 20 метров и водоизмещением чуть больше 100 тонн.
6: Подлодка вооружалась торпедным аппаратом и боекомплектом из трех снарядов. Правда, в деле она их так и не испытала. Лишь однажды, при ведении разведки в районе Владивостока, субмарина обнаружила два японских миноносца. Противник, не ожидавший такой встречи, пытался атаковать. Но «Сом» ушел под воду, и пока готовился к контратаке, эсминец удрал. Служба подлодки «Сом» сводилась к несению дозора. Сначала в Сибирской флотилии, затем в Севастополе в составе Черноморского флота, наконец на Балтике с базированием в столице финских Аландских островов Мариехамни. 10 мая 1916 года лодка патрулировала южную часть Ботанического залива, когда столкнулась со шведским пароходом «Онгерманланд», рассказывает командир 7-й дивизии атомных подводных лодок Краснознаменного Северного флота Михаил Кузнецов.
8: Подводная лодка находилась в своем районе на перископной глубине. Капитан этого парохода наблюдал этот перископ, и даже он, по определенным данным, застопорил ход, думая, что сейчас его будут досматривать. Жалко говорить, но я так понимаю, что все-таки это были неграмотные действия командования подводной лодки «Сом», что она наехала на этот пароход и утонула.
6: По другой версии, шведское судно намеренно протаранило подводную лодку, чтобы избежать досмотра. В Первой мировой войне королевство сохраняло нейтралитет, но при том поставляло товары в Германию. И по мнению Сергея Колдина, это одна из причин, почему подлодку «Сом» до сих пор не подняли со дна Аландского моря. Возможно, опасаются экспертизы. Затонувшую субмарину обнаружили дайверы шведской компании Ocean Extim в 2015-м. После этого судьба подлодки несколько раз обсуждалась шведской и российской сторонами. Но переговоры пока ни к чему не привели, продолжает военный историк.
7: Международная обстановка стала негативно складываться для России. Если раньше шведы относились к этому относительно доброжелательно, то теперь у них появился повод для того, чтобы создавать всяческие проволочки. Но я думаю, что рано или поздно лодку все-таки передадут, потому что все равно существует какая-то кооперация между различными военными историками.
6: «Сом» — одна из старейших подводных лодок. Таких практически не осталось, и ее с огромной радостью заполучили бы в качестве музейного экспоната. На родину пока вернулся только поднятый из подлодки «Компас». Его отреставрировали и выставили в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
5: По данным экспертов, за Первую и Вторую мировые войны, а также советско-финскую, в Балтийском море затонули 46 российских и советских подлодок. Большинство из них не найдены до сих пор.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Банкоматы и платежные терминалы смогут работать без интернета. Для этого Минцифры и операторы связи проработали механизм, который сейчас проходит тестирование, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Похожие технологии используются в самолетах, но реализация проекта потребует некоторых усилий, рассуждает кандидат экономических наук Николай Кульбак.
9: Мы, в принципе, знаем такие технологии. Оплата картой в самолете работает через офлайн-эквайринг. Терминал сохраняет данные транзакции, а после приземления автоматически подключается к сотовой сети, отправляет запрос на списание средств в банк. Вот здесь, видимо, будет работать точно такая же схема.
10: Скажите, а когда ориентировочно механизм заработает в полную силу?
9: Ну, теоретически это можно сделать очень быстро, за несколько месяцев. Правда, здесь есть одна технологическая проблема, потому что для этого придется закупать другие терминалы и переоснащать банкоматы. И то, и другое требует каких-то дополнительных элементов, которые в России большей частью не производятся. И вопрос заключается в том, насколько быстро это можно сделать сейчас в условиях санкций и сколько это будет стоить. То есть здесь вопрос денег.
5: Кроме того, регулятор обсуждает с Минцифры включение всех российских банков в белые списки. Пока в этот перечень входят только 5 кредитных организаций. Остальные подключить невозможно из-за ограничений технологий. И по этой же причине система будет запускаться поэтапно. Приоритет отдается системно значимым сервисам.

0: УЕФА. Как и когда в нашей стране вообще появился футбол? И каких успехов мы добивались? Ким Андреев изучил вопрос.
1: Первый футбольный матч в Российской империи состоялся в 1897 году. В Петербурге на плацу первого кадетского корпуса сошлись команды кружка любителей спорта и Василия Островского общества футболистов. За последних, кстати, выступали в основном англичане, которые работали на местных предприятиях. Есть версия, что именно британские моряки во второй половине 19 века привезли в Россию футбол. Хотя аналоги этой игры встречались у нас и раньше, рассказывает исследователь футбола Юрий Лукусяк.
2: Кадетский футболист в 1913 году, давая исторический очерк, она писала о том, что футбол в России появился благодаря национальным играм, которые были очень похожи на футбол. В частности, в Тверской, Новгородской крестьяне играли в основном зимой, играли подобие футбола, и игра называлась «Шалага».
1: За звание первого футбольного клуба в России борются сразу несколько команд: «Коломяги» из Петербурга, «Знамя труда» из Орехова и «Коломна» из одноименного города Подмосковья. Удивительно, но свой первый официальный матч сборная Российской империи провела в 1912 году против команды Финляндии, которая тогда являлась частью России. Дебютная игра советской сборной состоялась в 1923-м. Проиграли шведам 2-1. Но уже к середине 50-х национальная команда стала одной из сильнейших в Европе, рассказывает спортивный журналист, комментатор Алексей Золин.
3: 56-й Олимпийские игры выиграли, чемпионат Европы 60-й выиграли, а в 64-м за то, что команда заняла второе место на чемпионате Европы, да, расформировали базовую команду сборной. То есть вы понимаете, да, какой был подход?
1: В 1966 году сборная Советского Союза добралась до полуфинала чемпионата мира в Англии. Ни до, ни после таких успехов на таком уровне в нашем футболе не было. Еще один успешный период наступит в конце 80-х – серебро Евро и золото Олимпийских игр. Следующих наград такого уровня сборной России придется ждать 20 лет. В 2008-м под руководством голландского тренера Гуса Хиддинка команда возьмет бронзу чемпионата Европы. Впрочем, критики всегда будут говорить: «Россия не самая футбольная страна», и кивать в сторону сборной Германии, которая за ту же столетнюю историю 4 раза выиграла чемпионат мира. Но не все познается в сравнении, объясняет спортивный обозреватель телеканала РЕН-ТВ Александр Кузьмак.
4: Германия вся, в принципе, расположена южнее, если иметь в виду всю Германию в среднем целиком. А во-вторых, давайте не будем забывать, что Германия страна маленькая и очень густонаселенная. Поэтому в этой связи плотность населения, развитая инфраструктура, транспортная, дорожная и всякое прочее, она, конечно, очень сильно облегчает жизнь. Поэтому просто не сравнивая себя с Германией, скажем так, что возможности у России, безусловно, есть.
1: Кстати, с другими разновидностями футбола в России дела обстоят куда лучше. Сборная по мини-футболу – чемпион Европы 99-го года и шестикратный вице-чемпион континента. Команда по пляжному футболу трижды выигрывала мировое первенство. А в 2017-м россияне стали чемпионами мира по болотному футболу. Оказывается, есть и такой. Ким Андреев, Сергей Жуков, «Радиозвезда».
0: В начале 20 века в футбол в России играли при любых условиях. Вместо зеленых полей приходилось довольствоваться пустырями на окраинах и погрузочными площадками перед фабриками. А до появления бутс играли в высоких сапогах, которые одновременно выполняли и функцию щитков.
5: Утро на «Радиозвезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, какие страны не подписали договор о нераспространении ядерного оружия, из чего сделаны медали российско-китайских молодежных игр, почему сложно изучать древние языки.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Владимир Путин на этой неделе посетит Казахстан. Государственный визит пройдет 27-29 мая, передают сегодня «Вести». Российский лидер примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Астане. Рамочное соглашение Соединенных Штатов с Ираном готово на 95%. Как утверждает «Вашингтон-Пост», по нему Иран готов немедленно открыть Ормузский пролив и за месяц восстановить прежний уровень судоходства. Взамен американцы и их союзники должны прекратить боевые действия на всех фронтах. Роспотребнадзор

0: Роскомнадзора открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Всероссийская акция продлится до 7 июня, передает ТАСС. Специалисты службы ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. В Москве всю предстоящую рабочую неделю будут идти дожди. Небольшие, местами умеренные осадки ожидаются и днем, и ночью. Температура заметно понизится по сравнению с прошлой неделей. В понедельник воздух прогреется лишь до 21 градуса, во вторник днем будет не выше плюс 15. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: рейдом. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Отравился
3: Керем. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Арабские цифры, которыми мы пользуемся, придумали, разумеется, арабы.
5: А вот и нет.
7: Цифры эти на самом деле родом из Индии. Десятичная система счисления, по мнению историков, сформировалась в этой стране примерно к V веку. Ноль появился чуть позднее. Единственное, записывались цифры в Индии на санскрите.
5: Исторические мифы и заблуждения.
7: Арабские математики, узнав в 9 столетии об этой системе, оценили ее преимущества. Да и арабы называли ее индийской арифметикой, а это недвусмысленно указывает на источник. В Европу цифры попадут уже благодаря торговцам и ученым из арабского мира, что и отразилось на современном названии. Римские цифры заметно потеснятся в 15 веке.
6: А чем римские не устроили европейцев?
7: Неудобно проводить вычисления. Да и нуля там не было. Римскими цифрами хорошо записывать небольшие числа. Традиция, как видим, сохранилась. Порой мы встречаем их на часах или в обозначении веков.
5: А вот и да.
8: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
9: В 1835 году в России была выпущена уникальная по своему дизайну серебряная монета. Номинал двойной – 1,5 рубля и одновременно 10 злотых. Тогда в состав России входило еще и царство польское. На аверсе изобразили бюст Николая I. На оборотной стороне в самом центре располагался портрет его жены, императрицы Александры Федоровны. А вокруг нее, по старшинству и почему-то против часовой стрелки, профили 7 августейших детей царской семьи. Великих князей Константина, Александра, Михаила и Николая. А также великих княгинь Ольги, Александры и Марии. Народ такие деньги назвал фамильными или семейными рублями. Одна проблема. И на аверсе, и на реверсе можно было обнаружить очень странную надпись мелким шрифтом «П.П. Уткин». Это еще кто такой? Почему его фамилия стоит под портретами государевой семьи? Внебрачный ребенок? Вскоре выяснилось. Павел Петрович Уткин – работник монетного двора. Это он изготовил штемпеля для чеканки новых денег и поставил на них свой автограф. Неудачная вышла затея. Надпись хоть и была очень мелкой, но народ фамилию самолюбивого мастера все равно разглядел, и семейные рубли получили еще одно народное название – Николай I и его уточки.
8: Все деньги мира.
5: Река истории. История реки. Москва-река.
10: Легендарный ученый-физик, руководитель советской атомной программы Игорь Васильевич Курчатов очень любил купаться. В любой удобный момент вместе с коллегами мог сорваться с работы и отправиться на Москву-реку. Плавал подолгу, с наслаждением. Однажды после долгого заплыва Курчатов с товарищем вышли на берег. Обтерлись полотенцами, стали было одеваться, но отвлеклись на двух мальчишек, которые шарили под камнями на мелководье. Курчатов спросил ребят, что они делают, на что один из них ответил, что ловят налимов. Паренек долго объяснял, как он выбирает место, нащупывает камень, под ним находит рыбу и ловит ее вилкой. Ученый слушал внимательно, слегка наклонив голову и поглаживая бороду. Потом посмотрел на ребят с уважением и обратился к товарищу.
0: Вот видишь, что значит найти правильную методику. Ни с очком, ни удочкой на Лима не возьмешь. А вилкой раз и пожалуйста.
10: Борода у Курчатова была приличной длины. А по привычке Игоря Васильевича ее трогать, подчиненные угадывали его настроение. Если поглаживает, все в порядке. Если теребит, значит, есть проблемы, требующие срочного решения. Здесь гладил. Стало быть, с Налимом в Москве-реке все в порядке.
5: Москва-река. Река истории. История реки. Сегодня в программе «Область знаний». История автобуса в России. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток». Там он заслушал доклады о выполнении боевых задач. Белоусову представили новые образцы беспилотников, разработанные военнослужащими группировки. Среди них дроны для доставки провизии и боеприпасов на передовую, современные ударные БПЛА, а также FPV-дрон для поражения воздушных целей противника. Кроме того, специалисты разработали универсальные усилители сигнала и унифицированные наземные системы управления дронами, одну из которых предложили масштабировать и выдать в войска по линии Минобороны. Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, которая организовала незаконную выдачу лицензий на золотодобычу в Забайкальском крае. В схеме участвовали двое чиновников, получавших взятки за положительные заключения. Оценочная стоимость разведанных запасов золота на участках – 1,5 миллиарда рублей. 8 обвиняемых арестованы, сообщает Следственный комитет. Задержания и обыски проводились на территории Читы, Петербурга и Благовещенска. Западные страны начнут постепенно смягчать ограничения в отношении России с улучшением геополитической обстановки. Такие ожидания высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РИА Новости. По его мнению, первых послаблений можно ожидать уже в этом году. Ранее с похожей точкой зрения на примере Германии в эфире телеканала «Звезда» выступил доцент финансового университета при правительстве России Александр Камкин.
2: В принципе, под нажимом собственного бизнеса готовы будут пойти на какие-то послабления в санкционных ограничениях, выгодные, опять же, прежде всего им. Чисто гипотетически, да. Но для этого Германия должна быть именно позиция страны, открыто говорящей о мирном процессе. По ситуации внутри Германии мы видим, что там все, что угодно, но только не мир. Милитаризация, дальнейшее ужесточение законодательства в плане инакомыслящих.
1: Ранее издание «Антидипломатико» написало, что Европа оказалась в глупой ситуации после введения санкций против России. В публикации отмечается, что Дональд Трамп продлил мораторий на ограничения против российской нефти, что позволило американцам вернуться к более выгодным экономическим условиям. В Демократической Республике Конго число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило 900. По официальным данным, зафиксировано 119 смертельных исходов. Ситуацию осложняет недоверие местных жителей. На прошлой неделе они сожгли 2 мобильных госпиталя. Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы на национальном и региональном уровне. Глобальный риск остается низким. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Ильинском шоссе. От Ильинского до Центральной улицы время в пути 1:45. Больше 1,5 часов проведете в пробке на Новорижском шоссе от поворота на Нахабино до Московской кольцевой. Затор на час на Рогачевском шоссе от поворота в район Луговая до церкви в селе Киова. 50 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Дмитровского шоссе до Путилговского. Более 40 минут составит потеря по времени на Рублево-Успенском шоссе от поселка Усово до поворота к станции Раздоры. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сохраняет ли актуальность договор о нераспространении ядерного оружия? Сколько спортсменов приехало на российско-китайские молодежные игры? Где все еще востребованы древние языки? Обзорная конференция по договору о нераспространении ядерного оружия не смогла достичь согласия по итоговому документу. Российская сторона предложила изменить спорные пункты, но эту просьбу не удовлетворили. Как пояснил председатель конференции До Хонг Вьет, он не поставил ни один из проектов на голосование, поскольку понял, что ни одну из версий не примут. Сам договор вступил в силу более 50 лет назад. Как он создавался, кто до сих пор его не подписал и сохраняет ли актуальность этот документ сегодня, разбирался Максим Петренко.
2: Среди основных целей договора о нераспространении ядерного оружия – не допустить вооруженный конфликт с его применением. Документ разработают в Организации Объединенных Наций, в 68-м он появится, а 5 марта 70-го года вступит в силу. По нему только СССР, США, Великобритания, Франция и Китай имеют статус ядерных держав. Это те 5 стран, что произвели и испытали подобное оружие до 1967 года. Они обязались не передавать его кому-либо. В свою очередь, неядерным государствам запрещено и создавать, и приобретать такое оружие. При этом производство ядерной энергии в мирных целях не возбраняется. Договор подписало на сегодня 190 государств, но есть страны, так и не ратифицировавшие его, например, Израиль, рассказывает военный эксперт Юрий Кнутов.
3: По мнению многих специалистов, имеет ядерное оружие, разработал его, угрожал применением этого оружия в 1973 году Египту, но до сих пор при покровительстве Соединенных Штатов Америки наличие ядерного оружия у Израиля остается тайной, покрытой мраком.
2: Следить за исполнением договора должно МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергетике, а за несоблюдение документа подразумеваются санкции Совета Безопасности ООН. Но не только Израиль не подписал договор, вне его также находятся Индия и Пакистан, обладающие ядерным оружием. Юридически узаконить свой статус они не могут, пул ядерных держав закрыт. Но и присоединяться к договору в ином виде они не планируют, придется разоружаться. И с такими странами тоже важно продолжать взаимодействие, отмечает эксперт глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма Максим Шингаркин.
4: Мы тогда должны в рамках этого договора иметь отдельный протокол, допустим, международного контроля за ядерными изделиями Индии и Пакистана, который будет верифицирован, ну, практически как международный контроль за их ядерным оружием.
2: Любой участник договора может его покинуть, уведомив остальных подписантов и Совбез ООН. В 2003-м на такой шаг пошла КНДР, создавшая впоследствии свой немирный атом. Однако страну обвинят в несоблюдении дипломатических процедур при выходе из соглашения, и Пхеньян окажется под санкциями. Тем не менее, несмотря на все нюансы, договор актуален. Его 6-я статья, которая гласит, что ядерные державы должны стремиться к сокращению своих арсеналов, работает. За время действия документа общий потенциал ядерного оружия на планете сократился на 85%. Поэтому предложенная в феврале Дональдом Трампом встреча по этому вопросу с Россией и Китаем должна проводиться в более широком составе, продолжает Юрий Кнутов.
3: В таких переговорах должны обязательно участвовать и Великобритания, и Франция. Их, конечно, ядерный потенциал не столь большой, как у России и Соединенных Штатов, но он сопоставим с ядерным потенциалом Китая.
2: Все участники договора собираются для обсуждения положения дел каждые 5 лет на обзорных конференциях, и порой они становятся судьбоносными. На встрече в 95-м решили, что документ, изначально рассчитанный на 25 лет, будет действовать бессрочно. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Калининграде состоится церемония открытия юбилейных 10-х российско-китайских молодежных игр. Первые соревнования прошли более 20 лет назад, и с тех пор две страны поочередно принимают турнир. В этом году заявлено более 600 спортсменов в самых разных дисциплинах. В чем именно будут соревноваться наши и китайские атлеты, и в чем идея этих стартов, рассказывает генеральный директор единой спортивной редакции, которая занимается организацией российско-китайских игр, Евгений Никитенко.
5: Но вы знаете, для того, чтобы понять идею этих игр, нужно для начала вернуться немного в прошлое. Дело в том, что не все понимают, что игры десятые, но проходят они раз в два года, соответственно, им уже больше 20 лет. Это крутое, мощное международное соревнование. Весь регламент этих игр, он соответствует всем международным нормам. Поэтому, да, если сравнивать с чем-то, то только с Олимпиадой, с оглядкой на то, что там и выступают юные спортсмены до 20 лет. Что касается отбора участников, здесь все просто. Это либо первенство страны, либо крупные внутрироссийские соревнования. Первенство — это ребята до 20 лет. Это как раз-таки наши юношеские сборные.
6: Какие виды спорта будут представлены?
5: Это бадминтон, загибаю пальцы, баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, пляжный волейбол, спортивная борьба, что очень важно, самбо и ушу. Это я отдельно говорю. А самбо было выбрано как наш национальный вид спорта. А ушу — это как раз-таки наши коллеги из Китая предложили, потому что это национальный китайский вид спорта. Далее я не упомянул наличие синхронного плавания, скалолазания и художественной гимнастики.
1: Талисманами российско-китайских игр стали бурый мишка и панда. Животные являются национальными символами стран-участниц. Медали соревнований выполнены из янтаря. Победителей и призеров наградят в сердце Калининграда на острове Канта.
0: Утро на радио «Звезда».
1: На базе Российского государственного гуманитарного университета появится Центр подготовки специалистов по древним языкам, в частности, греческому и латинскому. А сложно ли изучать такие языки? Справедливо ли латынь называют мертвой? И какой язык считается самым древним? Ким Андреев погрузился в тему.
7: Хетский, эламский, аккадский – все это названия древних языков, на которых разговаривали задолго до появления более привычных нам греческого или латыни. О том, какой из языков считается самым древним, мнения расходятся. Одни называют иврит, другие – китайский, а третьи – тамильский, комментирует доцент Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета Алексей Белоусов.
8: Если отсчитывать от первых письменных памятников, а мы можем только письменные, понятное дело, иметь в виду, то греческий язык оказывается древнее китайского. Потому что первые памятники греческого языка, написанные линейным письмом Б микенского периода, да, они датируются 15 веком до нашей эры. В то время как первые китайские иероглифические памятники, вообще языковые, датируются 13 или 12.
7: С научной точки зрения под древними языками понимают те, которые сейчас в речи не используются, но они оказали огромное влияние на языки современные. Тут вне конкуренции, конечно, латынь, которая дала начало всем романским языкам. И пусть сегодня по-латински вслух никто не говорит, но в письменной речи латынь по-прежнему живет и является, например, официальным языком католической церкви. Латинские термины и выражения изучают будущие врачи и юристы, а еще это ключ к пониманию нашей истории и нашей культуры, говорит Алексей Белоусов.
8: Собственно, то, как понимает себя европейская культура и русская, которая часть, безусловно, европейской, это все время движение в две стороны. С одной стороны, это восприятие наследия, которое позволяет нам просто находиться в музее, читать адекватно книги без миллиона примечаний, понимать надписи греческие и латинские, не только древние, античные, но и современные. Латынь для гуманитария, в принципе, то же самое, что математика для любого представителя естественных наук.
7: Не случайно древние языки и сегодня изучают по всему миру, от Рима и Кембриджа до Пекинского университета и МГУ. Часто это смежные специальности с археологией или историей. В чистом виде эта наука называется классическая филология. Такие специалисты исследуют литературу Древней Греции и Древнего Рима. Из всех древних языков на латинском и древнегреческом сохранилось больше всего письменных источников. Что самое сложное в их освоении, рассуждает лингвист, автор блога «Латынь по-пацански» Никита Самохин.
9: многозначность слов тоже никуда не делась. То есть в том же греческом, где там есть логос, которое может быть и словом, и речью, и разумом, и учением, и принципом, и так далее. Или там тоже вот ратио в латыни. То есть и счет, и разум, и причина, и теория, и так далее. И таких слов довольно много, и в других языках, в общем-то, тоже. Любой язык упирается в реалии того времени и тех людей, которые тогда жили в это время. Потому что у нас есть слово «клиент», и это значит одно, но в Риме, соответственно, был другой клиент, и это значило совершенно другое.
7: А еще, не зная латыни, мы бы никогда не раскусили игру слов Александра Сергеевича Пушкина, который в эпиграфе ко второй главе Евгения Онегина пишет «О, Рус!», а дальше переводит «О, Русь!». Хотя на самом деле «Рус» по-латински значит «деревня». Поэтому лингвисты настаивают, называть этот язык следует не мертвым, а бессмертным. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
1: Латынь часто можно встретить в стихотворениях Серебряного века. У Блока «In vino veritas», у Мандельштама «Silentum», а у Брюсова «Memento mori».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, почему 110 лет назад затонула российская подводная лодка «Сом». Могут ли банкоматы работать без мобильного интернета? Как развивался футбол в нашей стране?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. 4 человека, в том числе 2 детей, погибли на пожаре в жилом доме в деревне Евсеево в подмосковном Павловском Посаде. На месте работали специалисты МЧС, сообщили в региональном ведомстве. Си Цзиньпин на встрече с Трампом резко раскритиковал перевооружение Японии, повысил голос и говорил раздраженно. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Американский президент на это ответил, что Токио вынужден это делать из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи, говорится в материале. В Москву возвращают участковых врачей. Теперь они будут работать на полную ставку 5 дней в неделю. Такой специалист станет личным врачом пациента и центральной фигурой в поликлинике. Как пояснила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью РБК, это долгосрочные отношения, когда врач отвечает не за разовый прием, а за результат лечения и здоровье человека в целом. Взрослый россиянин может без вреда для здоровья съесть порцию окрошки в 350-400 граммов. Такие рекомендации в беседе с ТАСС дала врач-эндокринолог. По словам специалиста, многое зависит от возраста, пола, физической активности и индивидуальных заболеваний, а также от того, что человек съел до холодного супа. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Дай 5. 5 удивительных фактов о слезах.
14: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
13: Факт первый.
15: Слеза – отличный антисептик. В них содержится лизоцим – фермент, который разрушает клеточные стенки бактерий. Он настолько силен, что его используют для обработки медицинских инструментов в полевых условиях.
13: Факт второй.
15: Женщины плачут в 3 раза чаще мужчин. У женщин выше уровень пролактина, гормона, отвечающего за выработку слез.
13: Факт третий.
15: Есть 3 типа слез. Базальные – увлажняют глаз постоянно. Под микроскопом базальные слезы выглядят как идеальный круг. Рефлекторные – возникают от лука, дыма или ветра, брызжут хаотично во все стороны. Эмоциональные – слезы горя или радости. Они содержат белковые кристаллы, похожие на снежинки.
13: Факт четвертый.
15: Ни одно животное не проливает слезы от эмоций. Слезы, как физиологическая реакция на переживания, уникальная особенность человека.
13: Факт пятый.
15: Ученые вывели сорт лука, в котором отсутствует фермент, отвечающий за выделение летучих соединений, вызывающих слезы. Такой лук не щиплет глаза.
13: Дай 5. 5 удивительных фактов о слезах. Радиозвезда. Игры человечества.
16: Мы часто слышим выражение «подбить бабки». Так говорят, когда хотят подвести итог какого-нибудь дела. Но раньше смысл этих слов был совсем иным. Так говорили именно про бабки, небольшие косточки, оставшиеся от разделки домашней скотины. Они удобно помещались в руку. Вот их и подбивали, вернее, сбивали. В игре, которая так и называется «Бабки». Читаем в словаре Брагауза и Ефрона. Любимая народная игра, где различными способами расставляются бабки из надкопытных костей. Бабка, которой бьют, если налита свинцом, носит название «литок» или «свинчатка». Каждый игрок выходил на игру со своим арсеналом. Игральные кости выставлялись на кон, в линию, или составлялись в фигуры. После чего участники поочередно старались выбить большее количество бабок. Выигрывал тот, кто в конечном итоге выбивал все.
13: Игры человечества.
16: Игра не хитрая, но очень азартная. Биты кидала вся страна, от мала до велика, с незапамятных времен. Бабки уважал царь Петр. Генералиссимус Суворов не брезговал сразиться в эту игру с крепостными мальчишками. А поэт Александр Пушкин даже написал стихотворение в греческом стиле. «Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено бодро оперся, другой поднял меткую кость. Вот уж прицелился, прочь, раздайся, народ любопытный, врозь расступись, не мешай русской удалой игре». На Руси в бабки играли с незапамятных времен. Так что, скорее всего, Трувор, Синиус и Рюрик не чурались забавы ради азартно метнуть биток. Однако сама игра еще старше. Одна из древних легенд гласит: сам Зевс устраивал на Олимпе турниры по игре в бабки.

0: чердаке.
1: Кажется, у нас тут с вами случилась революция в кулинарии. Ученые, наконец, досконально изучили, как правильно варить яйца. Сейчас расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Даже не знаю, как я смог в начале года пройти мимо этой научной статьи. А ведь она была напечатана в самом, наверное, почтенном научном журнале планеты – Nature. Спасибо моим ученым-друзьям, я все же добрался до нее и пришел в полное изумление. Свершилась большая международная команда ученых, в основном из университета Неаполя, потратила известное количество времени, провела серьезные исследования, и мы теперь сможем варить яйца правильно. Стоп, не смеяться. Дело-то серьезное на самом деле. Скажу вам так, у меня на чердаке, в микроволновке и духовке масса предустановленных пресетов. Там процессоры покруче, чем во время первых полетов советских космических аппаратов к Марсу. Но вот данных, научных данных о том, как именно готовить разные блюда, у этих самых процессоров пока недостаточно. Мясо и птица изучены достаточно хорошо, и, переключаясь между несколькими режимами и температурами, ту же курицу, вероятно, можно запечь почти идеально, и с хрустящей корочкой, и не пересушивая. Но вот с яйцами тут были до сих пор большие проблемы, а точнее именно сварка яиц. А потому, что у белка и желтка разные идеальные температуры приготовления. А почему разные? Потому что у них разный состав, друзья. Яичный белок состоит в основном из воды, там ее процентов 80, и белков, таких как вальбумин, овотрансферин и лизоцим, а еще из витаминов группы В и минералов. А вот яичный желток тоже содержит воду, белки, но в большей степени состоит из жиров, холестерина и содержит большинство жирорастворимых витаминов, минералов и каротиноидов, отвечающих за его цвет.
0: Наука на чердаке.
1: В общем, тут вот что ученые выяснили. Первое. Белок лучше всего готовится при температуре около 85 градусов Цельсия. Тогда он становится плотным, но не резиновым. Второе. Желток становится нежным и кремовым при более низкой температуре, около 65 градусов Цельсия. Если его перегреть, он становится сухим и рассыпчатым. Ну, знаете, как это бывает. Третье. Если варить яйцо вкрутую при 100 градусах Цельсия, как мы обычно делаем, белок получается отличным, но желток переваривается. И наоборот. Яйцо всмятку если, то белок не до конца схватывается, а желток остается жидким. Яйцо сувид долго готовят при низкой температуре, обычно около 65 градусов. Желток тогда получается идеальной кремовой текстуры, но белок остается полужидким и неаппетитным, потому что этой температуры для него недостаточно. В очень дорогих ресторанах, кстати, отдельно готовят белок, отдельно желток, а потом вкладывают один в другой. Представляете? Но это прямо надо заморочиться. Ученые же предложили периодическую варку. Опускаем яйцо то в кипящую, то в прохладную воду. В кипятке тепловая волна начинает проникать внутрь, хорошо прогревая внешний слой белок, но не перегревая желток. Потом раз в холодную воду и остановили тепловую волну. И повторили цикл. Ученые, конечно, не только яйца варили, но и строили математические модели для расчета распространения тепла. Получилось 8 циклов по 2 минуты в кипятке и 2 минуты в прохладной воде. Я надел свой старый лабораторный халат, встал к плите на кухне и провел научный эксперимент, сварив яйца по-научному. В качестве контрольной группы у меня были яйца, сваренные обычным способом. И знаете что? Я получил в результате яйца с полностью проваренным, плотным, но нежным белком и идеально кремовым, ярко-оранжевым желтком, похожим на желток из яйца сувид. Наука, ты иногда удивляешь своим практическим подходом, и спасибо тебе за это.
0: Наука на чердаке.
2: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». На пункте управления он заслушал доклады командования о выполнении боевых задач. Двум соединениям группировки вручили орден Суворова, еще одному – орден Жукова. Командующий доложил о подключении расчетов БПЛА к отечественным спутниковым системам связи. Также министру рассказали о новом комплексе, позволяющем в реальном времени поражать воздушные цели, обнаруженные малогабаритными радарами. Белоусов поручил интегрировать в этот комплекс новые дроны-перехватчики. В Подмосковье число пострадавших в массовой аварии на Ярославском шоссе выросло до 18. Среди них четверо детей. Один человек погиб, пятеро госпитализированы. В воскресенье на 44-м километре от трассы в районе поселка Лесной столкнулись 13 автомобилей, включая две фуры. По предварительным данным, грузовик с полуприцепом выехал на встречную полосу. В Москве планируют вернуть институт участкового врача. Вице-мэр Анастасия Ракова в интервью РБК заявила, что такой специалист станет личным врачом пациента, будет постоянно его сопровождать, координировать диагностику и отвечать за результат лечения. Чтобы эта модель работала, врач должен трудиться на полную ставку 5 дней в неделю без совмещения в частных клиниках. К лету основные процессы планируют настроить, уточнила Ракова. «Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России по футболу. В решающем матче за трофей «Красно-белый» взял верх над серией в серии 11-метровых пенальти. Для москвичей этот трофей стал пятым в истории, а краснодарцы потерпели третье поражение в финалах. Эмоциями после игры в эфире телеканала «Россия-24» поделился футболист «Спартака» Руслан Литвинов.
3: «Просто избыток эмоций какой-то. И пока что не могу в себя прийти, я не знаю, просто я очень рад и счастлив, в первую очередь, что это лето у красно-белых будет счастливым, и люди будут довольны».
2: На суперфинале Кубка России на стадионе «Лужники» пришли почти 73 тысячи болельщиков. Это новый рекорд матчей за трофей. Клубный сезон в России на этом завершен. Межсезонье будет недолгим. Уже в середине июля «Зенит» и «Спартак» сыграют за суперкубок страны. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». История автобуса в России. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, где обнаружили затонувшую субмарину российского императорского флота, как банкоматы научат работать без мобильного интернета, когда в России появился футбол. Посольство России призвало Швецию вернуть подлодку российского императорского флота «Сом». Субмарина затонула 110 лет назад в Аландском море после столкновения со шведским пароходом. При каких обстоятельствах произошла трагедия? Чем уникальна затонувшая подлодка и каковы шансы вернуть ее на родину? Историю вопроса изучила Анна Ельсеева.
5: Изначально подводная лодка называлась «Фултон» в честь американского инженера, создателя проекта первой субмарины. Его последователь, конструктор Джон Холланд, разработал еще несколько моделей, оснастив их аппаратом для метания мин. Девятую подлодку «Холланда», спущенную на воду в 1901-м, приобрел Невский судостроительный завод, заключив параллельно контракт на серийное производство. К тому времени у нас уже были собственные подлодки «Дельфин» и тяжелая субмарина «Касатка». Но с началом русско-японской войны отечественному флоту пришлось наращивать военную мощь. И легкий американский «Фултон» заинтересовал своей надежностью, рассказывает военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
6: Были проведены испытания, даже переход из Нью-Йорка в Вашингтон. Она показала себя очень хорошо в плане мореходных качеств. Затем там случилась небольшая авария, ее восстановили. Больших повреждений это ей не принесло. Но сам по себе факт был в том, что она хорошо выдержала штормовую погоду. Он-то длиной там был чуть более 20 метров и водоизмещением чуть больше 100 тонн.
5: Подлодка вооружалась торпедным аппаратом и боекомплектом из трех снарядов. Правда, в деле она их так и не испытала. Лишь однажды, при ведении разведки в районе Владивостока, субмарина обнаружила два японских миноносца. Противник, не ожидавший такой встречи, пытался атаковать. Но «Сом» ушел под воду, и пока готовился к контратаке, эсминец удрал. Служба подлодки «Сом» сводилась к несению дозора. Сначала в Сибирской флотилии, затем в Севастополе в составе Черноморского флота, наконец на Балтике с базированием в столице финских Аландских островов Мариехамни. 10 мая 1916 года лодка патрулировала южную часть Ботанического залива, когда столкнулась со шведским пароходом «Онгерманланд», рассказывает командир 7-й дивизии атомных подводных лодок Краснознаменного Северного флота Михаил Кузнецов.
7: Подводная лодка находилась в своем районе на перископной глубине. Капитан этого парохода наблюдал этот перископ, и даже он по определенным данным застопорил ход, думая, что сейчас его будут досматривать. Жалко говорить, но я так понимаю, что все-таки это были неграмотные действия командования подводной лодки «Сом», что она наехала на этот пароход и утонула.
5: По другой версии, шведское судно намеренно протаранило подводную лодку, чтобы избежать досмотра. В Первой мировой войне королевство сохраняло нейтралитет, но при том поставляло товары в Германию. И по мнению Сергея Колдина, это одна из причин, почему подлодку «Сом» до сих пор не подняли со дна Аландского моря. Возможно, опасаются экспертизы. Затонувшую субмарину обнаружили дайверы шведской компании Ocean Extim в 2015-м. После этого судьба подлодки несколько раз обсуждалась шведской и российской сторонами. Но переговоры пока ни к чему не привели, продолжает военный историк.
6: Международная обстановка стала негативно складываться для России. Если раньше шведы относились к этому относительно доброжелательно, то теперь у них появился повод для того, чтобы создавать всяческие проволочки. Но я думаю, что рано или поздно лодку все-таки передадут, потому что все равно существует какая-то кооперация между различными военными историками.
5: «Сом» — одна из старейших подводных лодок. Таких практически не осталось, и ее с огромной радостью заполучили бы в качестве музейного экспоната. На родину пока вернулся только поднятый с подлодки «Компас». Его отреставрировали и выставили в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: По данным экспертов, за Первую и Вторую мировые войны, а также советско-финскую, в Балтийском море затонули 46 российских и советских подлодок. Большинство из них не найдены до сих пор.
1: Утро на радио «Звезда».
4: Банкоматы и платежные терминалы смогут работать без интернета. Для этого Минцифры и операторы связи проработали механизм, который сейчас проходит тестирование, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Похожие технологии используются в самолетах, но реализация проекта потребует некоторых усилий, рассуждает кандидат экономических наук Николай Кульбак.
8: Мы, в принципе, знаем такие технологии. Оплата картой в самолете работает через офлайн-эквайринг. Терминал сохраняет данные транзакции, а после приземления автоматически подключается к сотовой сети, отправляет запрос на списание средств в банк. Вот здесь, видимо, будет работать точно такая же схема.
9: Скажите, а когда ориентировочно механизм заработает в полную силу?
8: Ну, теоретически это можно сделать очень быстро, за несколько месяцев. Правда, здесь есть одна технологическая проблема, потому что для этого придется закупать другие терминалы и переоснащать банкоматы. И то, и другое требует каких-то дополнительных элементов, которые в России большей частью не производятся. И вопрос заключается в том, насколько быстро это можно сделать сейчас в условиях санкций и сколько это будет стоить. То есть здесь вопрос денег.
4: Кроме того, регулятор обсуждает с Минцифры включение всех российских банков в белые списки. Пока в этот перечень входят только 5 кредитных организаций. Остальные подключить невозможно из-за ограничений технологий. И по этой же причине система будет запускаться поэтапно. Приоритет отдается системно значимым сервисам, добавили в Центробанке.
1: Утро на радио «Звезда».
4: 25 мая отмечается Всемирный день футбола. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1924 году, состоялся первый в истории международный футбольный турнир под эгидой FIFA. Как и когда в нашей стране вообще появился футбол? И каких успехов мы добивались? Ким Андреев изучил вопрос.
10: Первый футбольный матч в Российской империи состоялся в 1897 году. В Петербурге на плацу первого кадетского корпуса сошлись команды кружка любителей спорта и Василия Островского общества футболистов. За последних, кстати, выступали в основном англичане, которые работали на местных предприятиях. Есть версия, что именно британские моряки во второй половине 19 века привезли в Россию футбол, хотя аналоги этой игры встречали

0: играли подобие футбола, и игра называлась «Шалага».
1: За звание первого футбольного клуба в России борются сразу несколько команд. «Коломяги» из Петербурга, «Знамя труда» из Орехова и «Коломна» из одноименного города Подмосковья. Удивительно, но свой первый официальный матч сборная Российской империи провела в 1912 году против команды Финляндии, которая тогда являлась частью России. Дебютная игра советской сборной состоялась в 1923-м. Проиграли шведам 2-1. Но уже к середине 50-х национальная команда стала одной из сильнейших в Европе, рассказывает спортивный журналист, комментатор Алексей Золин.
2: 56-й Олимпийские игры выиграли, чемпионат Европы 60-й выиграли, а в 64-м за то, что команда заняла второе место на чемпионате Европы, да, расформировали базовую команду сборной. То есть вы понимаете, да, какой был подход?
1: В 1966 году сборная Советского Союза добралась до полуфинала чемпионата мира в Англии. Ни до, ни после таких успехов на таком уровне в нашем футболе не было. Еще один успешный период наступит в конце 80-х. Серебро Евро и золото Олимпийских игр. Следующих наград такого уровня сборной России придется ждать 20 лет. В 2008-м под руководством голландского тренера Гуса Хиддинка команда возьмет бронзу чемпионата Европы. Впрочем, критики всегда будут говорить, Россия не самая футбольная страна. И кивать в сторону сборной Германии, которая за ту же столетнюю историю 4 раза выиграла чемпионат мира. Но не все познается в сравнении, объясняет спортивный обозреватель телеканала РЕН-ТВ Александр Кузьмак.
3: Германия вся, в принципе, расположена южнее, если иметь в виду всю Германию в среднем целиком. А во-вторых, давайте не будем забывать, что Германия страна маленькая и очень густонаселенная. Поэтому в этой связи плотность населения, развитая инфраструктура, транспортная, дорожная и всякое прочее, она, конечно, очень сильно облегчает жизнь. Поэтому просто не сравнивая себя с Германией, скажем так, что возможности у России, безусловно, есть.
1: Кстати, с другими разновидностями футбола в России дела обстоят куда лучше. Сборная по мини-футболу – чемпион Европы 99-го года и 6-кратный вице-чемпион континента. Команда по пляжному футболу 3 выигрывала мировое первенство. А в 2017-м россияне стали чемпионами мира по болотному футболу. Оказывается, есть и такой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: В начале 20 века в футбол в России играли при любых условиях. Вместо зеленых полей приходилось довольствоваться пустырями на окраинах и погрузочными площадками перед фабриками. А до появления бутс играли в высоких сапогах, которые одновременно выполняли и функцию щитков. Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: эфире «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Владимир Путин на этой неделе посетит Казахстан. Государственный визит пройдет 27-29 мая, передают «Вести». Российский лидер примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который состоится в Астане. Рамочное соглашение Соединенных Штатов с Ираном готово на 95%. Это утверждают источники издания «Вашингтон-Пост». По их словам, Иран готов немедленно открыть Ормузский пролив и за месяц восстановить прежний уровень судоходства. Взамен американцы и их союзники должны прекратить боевые действия на всех фронтах. 9 уголовных дел открыли по факту незаконного получения лицензии на добычу золота, сообщает Следственный комитет России. По его данным, должностные лица получали взятки от представителей отдельных золотодобывающих компаний Забайкальского края. Задержания и обыски прошли в Чите, Петербурге и Благовещенске. Арестовано имущество на сумму более 60 миллионов рублей. В этом году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот. Об этом рассказал газете «Ру». Об этом пишет газета «Ру». В статье утверждается, что это стало возможным благодаря интеграции цифровых сервисов, прежде всего портала госуслуги и платежной системы «Мир». Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Расскажите, саморазлагающиеся пластики можно считать экологичными?
2: Отвечает эколог-эксперт Ольга Максимова.
3: Саморазлагающийся пластик содержит добавки, за счет которых под воздействием ультрафиолета, тепла и кислорода ускоряется его окисление и распад. В итоге длинная цепочка полимера быстро превращается в мелкие частицы и становится микропластиком. Микропластик – это любая частица пластика размером меньше 5 мм. Такие частицы легко попадают в воду, в почву и далее в живые организмы. Уже сегодня их находят в морской, речной рыбе, моллюсках, водопроводной воде. Микропластик может встречаться и в растительной пище. Это совершенно новая и малоизученная проблема. Такой пластик может быть опасен и сам по себе, и за счет химических веществ, которые он содержит. Совершенно точно эту технологию нельзя считать экологичной. В отличие от уже существующих способов переработки, которые позволяют получать из некоторых видов пластика полезные продукты, производство оксоразлагаемых пластиков только усугубляет и маскирует проблему пластикового загрязнения. Если целую пластиковую бутылку или пакет можно переработать, переработать микропластик нельзя.
0: Очень важные вопросы. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай. У Савельева сегодня встреча с друзьями. Душевно посидели в кафе, вспомнили молодость. Особенно долго обсуждали, как в детстве гоняли мяч во дворе. А на следующий день у Савельева в телефоне и на компьютере то и дело вылетает реклама футбольных секций и школ. Неужели его разговор с друзьями кто-то подслушал? И можно ли вообще исключить подобное? Как быть в такой ситуации? Расскажем. На всякий случай. Первое. Подобная реклама товаров или услуг, которые вы даже не искали в интернете, а просто обсуждали вслух, называется контекстной. Современные алгоритмы мобильных приложений и социальных сетей способны в прямом смысле подслушивать за нами и на основе этого формировать рекламные объявления. Второе. Чтобы исключить такие назойливые сообщения, придется изменить настройки приложений. Для этого зайдите в настройки телефона и выберите пункт «Разрешение». В ручном режиме вы сможете установить запрет на подключение к камере и микрофону во время работы той или иной программы в вашем смартфоне. Третье. Похожие настройки можно сделать и в браузере, а еще установить специальные расширения с блокировкой назойливой рекламы. Не лишним будет и почистить так называемый кэш, сверхоперативную память вашего устройства, а также проверить всю систему на наличие вирусов. Четвертое. Особое внимание обратите на то, какие программы вы скачиваете. Часто возможность сбора информации зашивается производителями приложений. Поэтому следите за цифровой гигиеной и не устанавливайте софт с сомнительных сайтов. Подведем итоги. Некоторые мобильные приложения способны в прямом смысле подслушивать за нами. Установите в своем телефоне запрет на подключение к микрофону во время работы того или иного приложения. Проверьте компьютер на вирусы. Не скачивайте программы из сомнительных источников. Савельеву повезло. Он быстро нашел нужные настройки в телефоне и снял разрешение на подключение к микрофону. Но если подобное повторится, он знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
4: Год 1958. В Тайваньском проливе идут воздушные и морские бои. Армия Китайской Народной Республики столкнулась с силами Китайской Республики Тайвань. Мир на грани ядерного конфликта. В том же году Соединенные Штаты становятся второй страной в мире, вслед за Советским Союзом, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли. Аппарат назовут «Эксплорер», то есть «Исследователь». А в Советском Союзе все в том же 1958-м в журнале «Техника молодежи» публикуется рассказ «Извне». Авторы – два брата, два молодых писателя-фантаста по фамилии Стругацкие.
2: Соратники. Аркадий и Борис Стругацкие.
4: Они с детства любили приключенческую литературу и фантастику. Зачитывались Киплингом, Дюма, Уэллсом. Но главным своим вдохновителем и крестным отцом в профессии и Борис, и Аркадий Стругацкие называли Романа Кима, советского контрразведчика, написавшего серию шпионских романов. Именно Ким закажет у Стругацких повесть «Извне», которая вырастет из того самого журнального рассказа. Родные братья на самом деле очень разные. Аркадий – убежденный гуманитарий. Помимо писательства, будет заниматься сценариями и переводом. Борис – чистый технарь. Первый – эмоциональный, второй – рациональный. Они даже будут жить в разных городах. Аркадий в Москве, Борис в Петербурге. Но все это не помешает создать им десятки культовых романов, включая «Понедельник начинается в субботу», и «Книг на обочине», и не только.
2: Соратники.
4: Метод совместного творчества братьев Стругацких до сих пор берут на вооружение многие авторы. Большая часть обсуждения в этом тандеме происходила устно. Проговаривалось буквально каждое слово. А еще Аркадий и Борис ловко менялись ролями. Сегодня один за печатной машинкой, другой сидит рядом или висит на телефоне, а завтра ровно наоборот. Способ, конечно, эффективный, но явно не быстрый. Тот же роман «Трудно быть богом» переписывали дважды, а «Страну багровых туч» вообще трижды. Поэтому главный совет, который много раз давали братья Стругацкие: получайте удовольствие от процесса. Тогда и результат придет.
2: Аркадий и Борис Стругацкие. Соратники.
5: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток». Там он заслушал доклады командования офицеров штаба в выполнении боевых задач. Так, начальник войск противовоздушной обороны восточной группировки генерал-майор Валерий Черныш во время своего доклада отметил, что вывод радиолокационной информации со всех малогабаритных РЛС группировки осуществляется в едином программно-аппаратном комплексе.
2: Данный комплекс позволяет в режиме реального времени отображать воздушные цели, обнаруженные малогабаритными РЛС, определять их характеристики, ставить конкретному расчету, была перехватчика задачи на уничтожение воздушной цели. Программное обеспечение, установленное у расчета, позволяет осуществлять наведение своего БЛА на обозначенную цель.
1: В завершении работы Андрей Белоусов провел торжественную церемонию вручения орденов трем соединениям группировки войск «Восток» за массовый героизм и отвагу. Два соединения были удостоены ордена Суворова, одно – ордена Жукова. Россия планирует обратиться в Международный суд ООН из-за нарушений прав русскоязычных жителей в Латвии, Литве и Эстонии. Это заявили «Известиям» в Министерстве иностранных дел, отметив, что дипломатические попытки урегулировать разногласия оказались безрезультатными. Москва утверждает, что в Прибалтике проводят карательную политику репрессий и запугиваний. Ранее жалобы направлялись в ООН и ОБСЕ. В МИД подчеркнули, что ведут системную работу на всех правозащитных площадках. Иран немедленно откроет Ормузский пролив и обеспечит свободное судоходство в рамках возможного соглашения с Соединенными Штатами. Это сообщает «Вашингтон-Пост». Он ссылается на источник в администрации Трампа. Он уточнил, что Вашингтон и Тегеран разработали меморандум, согласно которому режим прекращения огня продлевается еще на 60 дней для достижения сделки по завершению конфликта. В Демократической Республике Конго число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило 900. По официальным данным, зафиксировано 119 смертельных исходов. Ситуацию осложняет недоверие местных жителей. На прошлой неделе они сожгли два мобильных госпиталя. Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы на национальном и региональном уровне. Глобальный риск остается низким. О погоде. В Москве всю предстоящую рабочую неделю будут идти дожди. Небольшие, местами умеренные осадки ожидаются и днем, и ночью. Температура заметно понизится по сравнению с прошлой неделей. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Завтра и послезавтра частично закроют движение в центре Москвы, а также на западе и северо-западе города. Ограничения связаны с проведением мероприятий, сообщили в Дептрансе. Они затронут улицы Турова, Щепкина, Гелеровского, Мещанская, Большая Татарская и Минская, переулки Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Климентовский, Озерковский и Малый Татарский. Теперь о трафике в эти минуты. Информацию от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность дорог на 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Новорижском шоссе от поворота на Нахабино до западного портала тоннеля. Время в пути 1 час. Более 40 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до Рязанского проспекта.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: История автобуса в России. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Автобус. Большой автомобиль. Абсолютно такой же принцип. Моторная техника. Четыре колеса. В каких-то случаях колес может быть и осей больше. Мы все с вами с автобусами знакомы. Многие видят их буквально из своего собственного окна или из рабочего окна. Никому не нужно объяснять, что это такое. Но у всего есть своя история. И все-таки давайте с вами уйдем аж в 19 век и вспомним такое интересное слово французское «дилижанс». Это конный экипаж, закрытый, с кузовом, где очень дорого и очень долго люди могли путешествовать, например, из Москвы в Санкт-Петербург. В 1820 году это дело пошло. Это была частная фирма людей, приближенных к власти Российской империи, капиталистов. И дело пошло очень хорошо. И дело, кстати, осталось в литературе и в мемуарной, потому что Александр Сергеевич Пушкин все-таки успел попутешествовать. Ему еще много, 17 лет оставалось жить, когда запустился дилижанс. Тургенев и многие-многие другие. И это все можно почитать, как происходило, как проходило. Это очень интересно. Повторюсь, это было дорого, и это было несколько классов. По аналогии, наверное, с современной авиацией, потому что если классическая авиакомпания, то, соответственно, это первый класс, второй и третий. Как это делилось? Это делилось даже на сидит ли человек по ходу движения или против хода. Потому что вестибулярный аппарат, он у всех настроен так, что лучше бы как-то видеть, куда ты едешь перед собой, а не сидеть спиной к пути. Некоторые люди сейчас на любом транспорте не могут даже так ездить или не любят. Вот, это значит дешевые какие-то места, также дешевые места снаружи, рядом с кучером, например. И, в общем, путешествие длилось несколько дней, там 2-3 дня, например, могло стоить очень дорого, дороже, чем в Европе. Вот, стоило это там даже до 90 рублей, это колоссальная сумма, это много коров, например. Дирижанс, не путать с дирижаблем, оба слова французские. Мотора нет, есть лошади, специальные породы гужевые. Мы сейчас лошадей перестали воспринимать как силу тяги, но, тем не менее, мы же мотор измеряем в лошадиных силах. Условная единица, тем не менее, вот устоялась по всему человечеству. Дальше десятилетия еще до самого конца 19 века гужевой транспорт был главным. То есть лошади, разные породы, в каких-то случаях тяжеловесы, в каких-то случаях знаменитые рысаки орловские. Для верхом специальные породы, верхом тоже люди путешествовали на дальние расстояния. Но вот дилижанс, предок современных автобусов. Что у него было, что его роднит с современными автобусами? Наличие подвески. Подвеска – это то, что соединяет у нас оси с колесами. Все играли в детстве там в машинке. Ось – это палочка, два колеса слева-справа на нее нанизываются. Вот вам и уже что-то, с чего потом тележка получается. Так вот, к тележке, к раме это все крепится эллиптическими или полуэллиптическими рессорами. Такое немножко сложное сказал, но это пружинка такая. Такая пружинка, если две ладони поставить друг на друга горизонтально, то вот вам и рессоры. Руки у человека, кстати, тоже амортизируют сильно, ноги амортизируют. Мы с собой и техникой, и транспортом можем всякие бионические аналогии простраивать. Ну так вот, революция, которая привела к появлению автобуса, это, конечно, двигатель внутреннего сгорания. Человечество согласилось, что пришел он из Германии, именно как запатентованное устройство Готлиба Даймлера. Тогда же в Германии параллельно Рудольф Дизель, знаменитый ученый, работал над дизельным двигателем. Разница там большая. У двигателя внутреннего сгорания есть такое, можно сказать, сердце, которое... Или легкие. Сердце плюс легкие, которое смешивает пары бензина и воздух в правильных пропорциях, за счет чего все потом в камере сгорания взрывается. А у дизельного двигателя этого нет. У него есть система впрыска. Такой своего рода очень точно рассчитанный шприц. Поэтому дизель появился намного позже. Но в автобусной истории он актуален, хотя бы потому, что современные автобусы, которые, например, ездят в Москве, они, в общем-то, и дизельные есть. Так вот, значит, революция в конце 19 века. Ну и кузовная вся тема, которая шла еще от дилижансов, она, в принципе, преобразовалась, потому что те мастерские, которые делали кареты, кареты мы сейчас не рассматриваем, потому что карета – это какой-то личный транспорт или это августейший какой-то транспорт властей, а власти тогда были короли и цари. и великие князья и так далее. Так вот, кузовная вся история, мастерские преобразовались в будущие, можно сказать, кузовные заводы уже для автобусов.
2: История автобуса в России.
1: Область знаний.
3: Российская империя. Первые моторизованные автобусы были даже электрические. Очень важно вспомнить. Самый успешный Ипполит Романов был инженер, электротехник и, сейчас бы мы сказали, предприниматель. Ну и тогда говорилось, кстати, предприниматель. Человек, который внес свои капиталы, внес свои идеи, создал первый в России, во всяком случае, и один из первых в мире, я рискну сказать, электробус. То есть электробус – это давнишнее очень изобретение человечества 19 века, последних его лет. Электромобиль, именно маленький автомобильчик, появился, может быть, и на 10, и на 20 лет раньше. Сложно сейчас установить, нужно очень глубоко копать эту историю. И потом каждая страна все равно до сих пор стремится свои достижения подсвечивать особо патриотично. Итак, значит, Ипполит Романов разработал и собрал электробус на 17 человек. У него была модель еще и на большее количество человек. Вроде как ее и не сделали. И электрокэб, то есть такси. Но мы сейчас говорим все-таки об автобусах, поэтому электробус, электродвигатель, запас хода 60 километров. Еще недавно, сейчас электромобили стали обыденностью в самых больших и развитых мегаполисах, включая Москву. Раньше это была экзотика еще лет 20 назад, и в принципе с характеристики вот электробуса 20-летней давности тоже были прототипы, и Ипполита Романова 1899, там 900, 901 года, они идентичны. Только удобства меньше в 19-м, начале 20 века. Меньше удобств, дольше зарядка и так далее. Но когда такие идеи прорывные делаются, у нас в России всегда есть проблема. Мы много придумываем, много изобретаем. Не всегда даже люди, которые изобретали, стремились получать патенты. Как-то так вот исторически сложилось. И не всегда это можно было масштабировать. С одной стороны, все одобрили, Петербургский там городской совет. А с другой стороны, как-то вот дело и не вышло дальше опытной, что называется, эксплуатации, и деньги в основном были лично изобретателя, а у изобретателя не может быть их достаточно никогда. Но, тем не менее, об этом все помнили. Дальше у нас более классические варианты автобусов, это, например, импортные Бенцы в Москве, в частности, и разношерстный очень парк. Была марка, единственная русская дореволюционная автомобильная, которая умела делать все сама, своя конструкция, свое производство, свои моторы, свои даже патенты. Это «Руссобалт», русско-балтийский вагонный завод в городе Рига. И он чуть-чуть совсем сделал, буквально несколько единиц из своих нескольких сотен сделанных автомобилей всех видов, там несколько автобусов. То есть много примеров каких-то добротных машин, но они все единичные, увы. Но тема востребованная. Впрочем, транспортные задачи стал решать уже электрический трамвай, а его впоследствии начал решать даже троллейбус. Но для нас важный рубеж исторический – это революция. Великая Октябрьская социалистическая революция, которая все с ног на голову перевернула. Государственное управление всем. И несмотря на то, что в планы пятилеток первых автомобильная промышленность очень сильно входила, и советскую автомобильную промышленность в целом нельзя воспринимать как автомобиль личный. Это всегда либо грузовики, либо общественный транспорт. Поэтому тема автобуса и СССР – это синоним такой. Потому что у нас было намного больше автобусов, чем личных автомобилей, как-то вот в процентном соотношении, или поездок людей на общественном транспорте исторически до самого конца существования Советского Союза было больше на автобусах. Значит, первые годы после революции, они тоже были очень сложные, очень рваные такие. Люди, некоторые еще дореволюционные инженеры, специалисты эту тему поддерживали, но вдруг эмигрировали через несколько лет уже после революции. Приезжали, кстати, что интересно, ведь Советский Союз вдохновил самых разных людей там из-за рубежа, даже американские инженеры эту тему поднимать, причем не как индустриализация, а как даже частная какая-то инициатива, люди семьями переезжали. Но стоит, наверное, главное сказать, что у нас был завод АМО, он же ЗИЛ, будущий, он же ЗИС. Три названия – АМО, ЗИЛ, ЗИС. И вот, когда дело на АМО с 1924 года, это время, когда уже два года, как гражданская война закончилась, во время гражданской войны было очень все тяжело развивать, вот здесь уже на какую-то конвейерную, системную промышленную основу дело встало, и пошли, наконец, автобусы там на базе АМО F-15, первый наш грузовик, и уже, когда завод переименовали в ЗИС, в начале 30-х годов уже ЗИСы. ЗИС-6, ЗИС-8 и так далее. Но темпы выпуска были не очень. Несколько сотен каждой модели, несколько десятков каждой модели. Однако были и реликты. Например, ЗИС-люкс. Автобус очень красивый, с капотом спереди. То есть длинный нос, красивые крылья, как Лев Михайлович Шугуров писал в своих книгах с фартуками. Лев Михайлович Шугуров – это главный историк по теме, о которой мы говорим, автомобилей отечественных и автобусов в том числе.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: История автобуса в России. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Но, в общем, все равно не те темпы, не то производство по масштабам. Тем не менее, нужно было людей возить на заводы. Урбанизация, колоссальный переезд людей из деревни в город. И вот троллейбус. Троллейбус мы не изобрели, но мы как-то вдохнули свою советскую жизнь в это. И первый наш троллейбус ЛК назывался Лазарь Каганович, ЛК-1, 1933 год. Красивый, однообъемный, то есть вагон такой, нету длинного носа, нету задка, это такой термин прямо автомобильный, немножко устаревший. Вагончик, при этом арт-деко, если мы говорим о стиле, и стримлайн, это тоже стиль такой, заигрывание с аэродинамической стилистикой. Это очень красивые вещи. 33-й год, осень, 15 ноября он поехал, это было, конечно, колоссальное событие, и через 3 года его поддержал ЯТБ, Ярославский троллейбус, ЯТБ-1. И здесь даже сейчас, вот, к сожалению, мы упускаем этот Ярославский завод, который был внесен, так сказать, в список первой пятилетки на развитие, на финансирование, потому что он не пережил, как автомобильный завод, войну. Он потом после войны скукожился и стал двигатель-строительным заводом, который стал делать дизельные моторы. Но его нельзя забывать, потому что он выдавал, во-первых, троллейбусы ЯТБ, которых сделали почти под 1000 экземпляров. Это прям, да, очень много даже по нынешним меркам. У нас московский электробус недавно перевалил за 1000. Недавно, в смысле, ну, по-моему, в 2022 году. За 1000 единиц это было событие. До войны это сделали, и я хочу еще вспомнить ЯТБ-3, Это двухэтажный троллейбус, который не оставляет никого равнодушными и не оставлял ни в прошлом, ни сейчас. Ни одного экземпляра, к несчастью, не сохранилось, но делается реплика, то есть копия полноразмерная, возможно, будет в одном из московских музеев. Возможно. Что касается ЕТБ-1, коль скоро я заговорил про музей, то такой сохранен прекрасный троллейбус, он находится в Петербурге на Васильевском острове, музей горэлектротранса. А ЛК, по-моему, к сожалению, нет. Ну, в общем, троллейбус — это дешево в отношении простоты конструкции, это дешево в отношении пересчета поездки одного пассажира. Может быть, это дороже в плане инфраструктуры сопутствующей, то есть вам нужно развесить контактную сеть, там троллейбусные парки создать. Но в Советском Союзе как-то отнеслись серьезно к вопросу, не на один, не на два года планируя сеть, а надолго. И это сыграло замечательно. То есть просчитали экономический эффект, но не так, как при рыночной экономике, по-другому. И, в общем, троллейбус стал одним из символов Москвы. Если ЕТБ-1, он хоть ярославец, хоть он был кроме Москвы в других городах, но в Москве как-то это особую стать приобрело. И он стоил даже чуть дороже, кстати, автобуса. У него был более комфортный салон, у него были такие, как вот в первых вагонах метро, великолепные диваны с кожей и с пружинами. И, наверное, пружины были зашиты даже в специальные противоскриповые мешочки, как это делалось на люксовых автомобилях, например, здесь 101. Подход был не утилитарный. Очень-очень достойный транспорт. И, например, кондуктор троллейбуса, он должен был быть он самый профессионал и самый компетентный работник транспорта, который работает с пассажирами, потому что у него в списке обязанностей было умение, необходимость уметь ответить на вопрос, а вот как здесь вот театральная площадь, а как там дальше дойти-то до театра Моссовета? Он должен был сказать. Он должен был знать переулки в глубину. И они знали. И это как-то вот закрепилось как именно московский символ неофициальный. Поэтому я забегу сейчас вперед и к современности, когда произошла ликвидация троллейбуса до 2020 года. Это такая эмоциональная была драма для москвичей, потому что мы привыкли в Москве очень сильно к этому виду транспорта. Я, допустим, рос рядом с первым троллейбусным парком и номер один парк. Естественно, это такой фольклор, спутник улиц Москвы. Но ничего, надо развиваться.
5: История автобуса в России.
1: Область знаний.
3: Автобусы во время Великой Отечественной войны. Не совсем автобус, но был такой санитарный автомобиль Горьковского завода, очень важный, который сделали 8 тысяч единиц. Это на базе ГАЗ-ММ с кузовом с окошками, такая скорая помощь военная. Всем известно, кто увлекается историей нашей страны 20 веком, что в середине 20 века, во время Великой Отечественной, нам помогала промышленность и государство Соединенных Штатов. Не бесплатно, по программе Ленд-Лиза, но они по программе Ленд-Лиза не поставляли нам никаких автобусов. Кстати, очень интересно, что президент Рузвельт, сотрудничая с руководством нашей страны, то есть с Иосифом Сталином и Политбюро СССР, он хотел даже после войны продолжить сотрудничество и мог бы поставлять гражданскую технику, есть документы на этот счет, я их видел, но он умер. Власть сменилась, курс сменился в США, этого не случилось. В общем, во время войны славный путь всех этих ЗИСов-16, красавцев, ГАЗ-0330, это такой служебный автобус, их больше всех было, их было более 8 тысяч сделано, это такой главный довоенный советский автобус, но он только в конце 30-х пошел более-менее в производство. Они вытянули на себе войну, но в основном погибли все во время войны, потому что война, она перетирает весь транспорт просто как жернова, от него ничего не остается, он изнашивается, и поэтому красавцев довоенных ЛК-1 у троллейбусов не осталось. Но, кстати, ЯТБ, о которых я говорил, двухэтажный троллейбус, как-то магическим образом пережили Великую Отечественную, и они работали в Москве аж до начала 50-х годов. Они были не очень удачные. Их поставили на ВДНХ впоследствии. Ну, тогда, может быть, еще ВСХВ. То есть кольцевой маршрут по ВДНХ они обслуживали. Это известно. Есть фотографии. Так вот, к автобусам. К счастью, с вопросом занялись системно. Довоенные всякие замечательные автобусы, например, НАТИ-А вагонной компоновки. Это НАТИ, то есть это автотракторный институт. Научный автотракторный институт. После Великой Отечественной, через некоторое время его переименовали в НАМИ. Автомоторный институт. И это главный мозговой центр разработки передовых конструкций и их тестирования с полигоном в Дмитрове впоследствии. И он, этот институт, сконцентрировал все у себя. То есть посчитали все нужды, все типы автобусов. Городские, пригородные, дальнемагистральные. И к началу 60-х годов сумели как-то все привести в порядок и унифицировать. Но до этого момента успели сделать некоторые заводы, вот как уже сказаны, АМО, ЗИС, потрясающий ЗИЛ-127, он же ЗИС-127, настоящий лайнер, который в 2024 году был у нас восстановлен, сейчас в Сокольниках выставляется. Ну так вот, приведя все в порядок, было создано главное КБ, то есть главная фирма, которая объединяла все научные изыскания и так далее в одно. И главный их завод стал Львовский. В Советском Союзе, на территории Украинской ССР, Львовский завод. Идеи могли приходить из Москвы, инженеры могли командироваться из Москвы. И целая линейка, в основном, правда, автобусов пригородных и туристических. Я не могу сейчас не упомянуть еще ЛиАЗ. ЛиАЗ, которому дал жизнь ЗИЛ, ЗИЛ-158, с автоматической коробкой передач. Потом у нас были разные восточноевропейские, знаменитый «Карус», сотрудничество в рамках Совета экономической взаимопомощи. И, наконец, вот буквально эти все восточноевропейские автобусы аж прошли в 21 век. Ну а теперь в московском транспорте все унифицировано, начиная от палитры цветовой, автобусов, инфографики, карт проезда и так далее. И, конечно, вся Россия, я уверен, равняется именно на системный подход, который применяется в Москве. И у нас есть электробус, который сочетает в себе достоинства троллейбуса в плане там, приемистости, плавности хода, отсутствия выхлопа, экологии. И на него Москва сделала однозначную ставку, уже от него не откажется. И да, их уже больше 1100 единиц. И идут эксперименты с сочлененным, то есть с гармошкой и с прицепом. За этим будущее. Будущее будет динамичное и неожиданное. Безопасность, комфорт. И, кстати говоря, сквозной дизайн. То есть дизайн всего, начиная от, повторюсь, билета, заканчивая самим кузовом автобуса и интерьером.
2: Рассказывал заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
8: Премьера на радио «Звезда».
9: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, в избежании путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
8: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. В больницах Луганской Народной Республики остаются 8 пострадавших при атаке ВСУ на Старобельский колледж. Состояние одного из них крайне тяжелое, еще трое тяжелые, остальные средней и легкой степени тяжести. В ночь на 22 мая украинские беспилотники нанесли удар по зданию учебного корпуса и общежития. Погиб 21 человек. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, которая организовала незаконную выдачу лицензий на золотодобычу в Забайкальском крае. В схеме участвовали двое чиновников, получавших взятки за положительные заключения. Оценочная стоимость разведанных запасов золота на участках – 1,5 миллиарда рублей. 8 обвиняемых арестованы, сообщает Следственный комитет. Задержания и обыски проводились на территории Читы, Петербурга и Благовещенска. В Москве планируют вернуть институт участкового врача. Вице-мэр Анастасия Ракова в интервью РБК заявила, что такой специалист станет личным врачом пациента. Будет постоянно его сопровождать, координировать диагностику и отвечать за результат лечения. Чтобы эта модель работала, врач должен трудиться на полную ставку 5 дней в неделю без совмещения в частных клиниках, уверена Ракова. К лету основные процессы, по ее словам, планируют настроить. В Приморье на месте гибели судна «Князь Горчаков» установили памятную табличку. Согласно историческим справкам, пароход подорвался на мине на подходе к Владивостоку в мае 1906 года в разгар русско-японской войны. При этом экипажу удалось спастись. Президент фонда «Люди моря» Артем Мельников отметил, что преобразование обломков корабля в 3D-модель для исторической хроники остается наиболее сложной процедурой.
2: Пытаемся как раз-таки зафиксировать в истории текущее состояние судов, которых мы никогда уже не увидим. И по большому счету те суда, которые проходили героическим переходом из Кронштадта в Цусимский пролив, участвовали в Цусимском сражении, их осталось буквально единицы во всем мире. Здесь мы фактически тоже в какой-то части спасаем для истории транспортное судно «Князь Горчаков», которое, слава богу, также в Цусимском сражении не участвовала. Она за несколько дней до этого перешло в бухту Сайгон. Так как в 1906 году подорвалась на минах, сейчас мы можем посмотреть его уже в другом ракурсе.
1: Затонувшего князя Горчакова обнаружили в апреле. Специалисты локализовали предполагаемое место крушения благодаря архивам и координатам, предоставленным гидрографической службой Тихоокеанского флота. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
4: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
7: Терракоттовая армия. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
6: Область знаний.
8: Терракотовая армия, которая была найдена вполне случайно почти ровно 50 лет назад, в 1974 году, не только является сейчас одним из самых узнаваемых таких туристических аттракционов Китая, но и на самом деле имеет отношение к одному из самых многообещающих археологических памятников, которым является мавзолей объединителя Китая Шихуанди, начального или первого императора, который в 221 году до нашей эры впервые в истории объединил Китай в единую империю. И еще задолго до того, поскольку прежде чем стать императором, он еще довольно долго правил в качестве князя, царя одного из государств, на протяжении всего своего правления, там, по более 30 лет, он возводил себе усыпальницу. Особенно активно это происходило незадолго до его вполне неожиданной смерти. Он умер там порядка в 40-49 лет, по-моему. И, видимо, сразу после. И довольно долго было вполне понятно, где находится этот мавзолей. Сам погребальный холм прекрасно виден. И в летописях было довольно подробно описано, что там стоит ждать. В частности, такой замечательный летописец Сыма Тянь, который, собственно, создал во многом древнюю историю Китая, описывал, что там изображены на потолке всякие звезды и планеты, а на земле из ртути выложены всякие реки и моря, и, соответственно, император после смерти мог продолжать править в посмертной вселенной, которая, значит, ничем не хуже, чем та, которую он правил при жизни. При этом не было известно, что там конкретно, потому что было довольно много сообщений о том, что могила была ограблена, но все они были не вполне достоверны, поэтому все это оставалось такой загадкой, тем более, что в Китае довольно много такого рода императорских могил, которые непонятно, что там внутри, соответственно, ожидать. Время от времени в течение 20 века в окрестностях мавзолея, в окрестностях этой горы Лишань, находили статуэтки, но небольшие, и, в общем, это особенно не привлекало никакого внимания. А в 1974 году, это время для Китая довольно тяжелое, так сказать, 2 года осталось до смерти Мао Цзэдуна, и культурная революция, хотя и не такая жуткая, как была до того, но все-таки по-прежнему продолжается. Крестьяне, которые где-то в 700 метров приблизительно от горы Лишань копали колодец, внезапно наткнулись на головы, значит, и части тела каких-то людей из глины. Все это было немедленно остановлено, и начались раскопки, причем в этот момент китайская археология существовала в довольно странном формате, институт не работали, публикаций практически не было, археологи были раскиданы по так называемым школам кадров, где они там, значит, изучали в основном учение Мао Цзэдуна, и вот кого смогли, собрали и отправили туда, потому что к первому императору Цин Шихуанди Мао Цзэдун относился очень трогательно. Он считал его прекрасным правителем, любил себя с ним, значит, немножко сравнивать, и поэтому, конечно, он посчитал, что вот какие-то находки, связанные с этим правителем, это ему вот от неба такой привет. И, соответственно, все, что можно было сделать, было сделано. И, надо сказать, раскопки были проведены, начаты на очень неплохом уровне. И была обнаружена то, что сейчас называется яма номер 1, где, собственно, как раз основная масса так называемых терракотовых воинов или терракотовой армии была обнаружена. Соответственно, это яма, на которой сверху, видимо, был настелен потолок и стояло какое-то еще строение, позже утраченное, в которой находилось порядка 8 тысяч воинов, из которых найдено было в приличном состоянии, которых можно восстановить, по-моему, что-то около 1087 фигур, и вот, собственно, сейчас их там можно пронаблюдать. Они стояли в боевом построении, то есть не просто абы как, это была вот такая дивизия, которая готова к, предположительно, бою, там стоят офицеры, колесничие, всадники, по флангам и по фронту стоят лучники, все это действительно очень похоже на такой вполне боевой порядок, причем в дальнейшем было обнаружено еще 3 ямы, во второй была кавалерия и колесницы, в третьей что-то типа штаба, а четвертую не успели доделать, и, видимо, там тоже должна была стоять пехота, и некоторые считают, что, может быть, там должно было быть даже еще больше народу, чем в первой.
7: Терракотовая армия.
6: Область знаний.
8: Есть несколько моментов, которые стоит в этой ситуации отразить. Во-первых, мы говорим о терракотовой армии, и действительно сейчас, когда вы туда приедете, вы увидите, что они такого цвета лёсовой глины, такой желтой, из которой, собственно, состоит почва Китая, особенно в среднем течении долины Хуанхэ. Но на самом деле это ровно так же, как и с античными статуями времен Греции. Изначально они были совсем не такие однотонные, они были ярко раскрашены в самые разнообразные цвета и, видимо, практически не отличались от живых людей, а может быть, даже лучше, потому что они были яркие и красивые, с глазами, с усами, с волосами и прочими раскрашенными. И это стало понятно сразу, однако выяснилось, что при соприкосновении с воздухом лак отслаивается в течение буквально нескольких минут, а потом еще в течение нескольких минут осыпается краска, поэтому вот сейчас они такие, какие есть. В дальнейшем был разработан специальный состав, который позволяет консервировать окраску, и в более поздних находках кое-что удалось сохранить, ну, не настолько, чтобы это прямо было красиво показывать, но мы теперь можем довольно убедительно восстановить и реконструировать, как выглядели эти статуи, тогда, когда они были поставлены в свое вот этот вечный парад, поскольку вот какие красители использовать для каких деталей вооружения, лиц и прочее, мы сейчас представляем себе довольно хорошо. А, собственно, нет никаких проблем понять, что перед нами. Это вполне характерная для китайской традиции замена настоящих живых существ, которых можно было бы принести условно в жертву для того, чтобы отправить вместе с хозяином могилу на тот свет, какими-то вот заменителями. Да? И даже один из, так сказать, учеников Конфуция Мэнзы говорил, что Конфуций знал про такого рода погребальные статуи, говорил, что их изобрели те, у кого, значит, не было детей, да? То есть кто не мог рассчитывать, что им будут приносить жертвы, вот они, значит, поставили себе

0: мы сравним, например, вот эту Таракоту в армии с немножко более поздним памятником середины II века до нашей эры в мавзолее такого ханьского императора Динди или Люти, также была найдена такая целая войско, их даже больше, там порядка 50 тысяч человек, но они все маленькие, такие сантиметров по 40 в высоту, и, в принципе, все одинаковые. То есть, в дальнейшем они были изготовлены все по одной модели, и дальше кому-то налепляли доспехи, они становились воинами, кому-то надевали халаты, они становились сановниками, кому-то надевали платья, они становились наложницами. То есть, дальше вот это все такая кукольная фабрика, которая там прекрасно должна была обеспечить его на том свете. Если же мы с вами посмотрим на таракотовых воинов, то они огромные, они в человеческий рост, примерно 1,75–1,76 м солдаты и до 1,90 м офицеры. Это, надо сказать, и то, и другое немножко даже многовато, потому что на тот момент средний рост должен был быть в Китае заметно ниже, но нельзя исключать, что, конечно, немножко больше они сделаны для красоты, точно так же, как нельзя исключать, что больший рост офицеров отражает их иерархию, но в то же время можно и предположить, что те люди, которые потомственные занимали какие-то командные посты, они могли лучше питаться и, соответственно, действительно могли иметь 10-15 сантиметров больше, чем у солдат. Более того, очень рано было замечено, что все эти войны разные. Есть некоторая дискуссия, портретные ли это изображения, или они просто сделаны специально разные. Я не исключаю, что это действительно портреты. И, возможно, это был такой способ награды для наиболее отличившихся в завоеваниях воинов, вот быть такой моделью для этой посмертной гвардии. А само производство было довольно сложным, оно сочетало вот такую скульптурную работу, я бы даже сказал, гиперреалистическую, потому что, если посмотреть, там с какой-то невероятной подробностью изображены детали обмундирования, прически, какие-то, значит, лица и так далее. Скульптурная работа была сопряжена с такой сугубо промышленной, в частности, скажем, руки и ноги делались по технологии дренажных труб, и, между прочим, на них на всех есть печати мастерских, которых изготавливали, чтобы, если что, можно было спросить, значит, с кого. Потом все это прилеплялось к заготовке для туловища, покрывалось следующим слоем глины, на котором как раз наносились уже мелкие детали. А что касается голов, то тоже там был, по-моему, порядка десятка изначальных заготовок, на которых потом вот этим внешним слоем глины формировали мелкие детали внешности. И, конечно, ничего подобного мы с вами не увидим в случае с мавзолеем императора Динди, где никакой портретности никто и близко не собирался достигать. Здесь вот почему-то это было нужно не только в размере, но и в таком индивидуализме.
1: Область знаний. Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Терракотовая армия. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
0: Если говорить о технологии, то еще тяжелее приходилось тем мастерским, которые делали лошадей, потому что лошадь гораздо больше, и там требования по всякому сопромату, они гораздо более сложнее. При этом лошади, сбруя, детали самих, так сказать, животных, они тоже исполнены совершенно прекрасно, я бы даже сказал, гиперреалистически. И вот зачем это и почему, это, наверное, одна из больших загадок, потому что ничего такого ни до, ни после мы в Китае не видим, несмотря на то, что сама практика использования погребальных статуэток, она, в общем, вполне нам хорошо знакома. И поскольку это один из очень многих деталей, которые отличают первого императора от его предшественников и потомков, то вот здесь всегда очень хотелось бы знать, с чем это связано, но, откровенно говоря, знаний у нас по этому поводу не так много. Может быть, многое могло бы объяснить, если бы у нас была информация о том, что, например, при дворе Шихуанди были какие-нибудь греческие или эллинистические скульпторы, тогда бы все стало на свои места, это по времени они вполне подходят, но, к сожалению, никаких таких свидетельств у нас нет. Более того, у нас есть свидетельство того же Сыма Тяня, что первое посольство на Запад, когда Китай вот якобы узнал про всяких другие цивилизации, другие государства, похожие на Китай, произошло только через почти 100 лет после, значит, правления Ши Хуанди. Также мы знаем, что, естественно, контакты были и до того, потому что именно с Запада в Китай пришли

0: и там и технология бронзы, и технология железа, колесницы, там те же домашние лошади и прочее, но так или иначе, к сожалению, возможности зацепиться за какое-нибудь хотя бы маленькое указание, что вот кто-нибудь такой замечательный был при дворе, у нас нету, да, поэтому тут можно только отметить, что вот это нам могло бы помочь. При этом, на самом деле, также, конечно, стоит отметить, что про Таракотову армию ничего не было известно даже Самотяню, который жил совсем вскоре, так сказать, там, в следующем веке после того, как мавзолей был построен, и это одно из указаний на то, что вот даже очень осведомленный историк, который дает много деталей, он часто может не знать всего. И на самом деле самое-то интересное в том, что Таракотовая армия, вот эти четыре замечательных ямы с тысячами людей, они совершенно не единственное, что и не самое главное сооружение мавзолея Шихуанди. Поскольку, как мы с вами сказали, они находятся там более чем в 1,5 километрах от погребального холма, и с тех пор, 1974 года, там ежегодно ведутся работы, ну, вначале вот были найдены еще несколько ям, а также постепенно продвигались археологи в сторону непосредственно погребального холма. Естественно, было предположение его вскрыть прямо тогда, в 1974 году, и даже были выделены там какие-то солдатики, значит, и вагонетки, но все-таки удалось, значит, сказать, что все-таки давайте не будем торопиться, и он до сих пор не вскрыт. При том, что, как вы понимаете, самый главный приз во всех этих раскопках, он, если есть, то он, его стоит ожидать именно там. Пока у нас добавилось довольно много данных, был найден такой довольно большой поминальный комплекс, его следы, который, видимо, был что-то типа храма при могиле, и найдено еще несколько сооружений, которые ближе к, собственно, погребальному холму, и там найдены тоже фигуры, к сожалению, хуже сохранившиеся, и это не воины, это какие-то то ли циркачи, то ли атлеты, они такие немножко странного вида, и, видимо, это вот что-то такое для развлечений, какие-то красавицы, какие-то сановники, где-то кажется что-то типа палачей, а также утки и гуси, то есть, видимо, там был также и, значит, этот самый парк, который должен был тоже радовать императора после смерти.
1: Терракотовая армия. Область знаний.
0: Что касается самого холма, то, естественно, очень трудно предположить, что там внутри, и, естественно, когда более 2000 лет и понятно, где, значит, искать сокровища, то, наверное, могли бы найтись желающие, но, тем не менее, при очень детальном обследовании погребального холма не было найдено, было найдено довольно много, так сказать, таких грабительских ям, которые, видимо, предпринимали попытки проникновения внутрь, но все они неглубокие. Более того, когда ученые предпринимали попытки, так сказать, такого разведывательных раскопок, то каждый раз они натыкались на какие-то объекты, положенные в толщу холма еще во времена Цинь. В частности, там были найдены две замечательные модели бронзовых колесниц, которые где-то 1:2 представляют собой настоящие экипажи. Это тоже совершенно удивительные произведения искусства, которых мы ни до, ни после больше таких у нас нету. Соответственно, надежда на то, что все-таки никто туда внутрь не проник, у нас есть довольно много. И сейчас в основном, так сказать, то максимально, что мы знаем, были с помощью всяких, так сказать, радиоустройств проведены исследования. Там внутри есть довольно большая пустота, где-то там на 1,5, значит, футбольных поля и высотой что-то там 15 метров. И в почве сильно повышенные концентрации ртути, что заставляет нас вспомнить, значит, про сообщения самотяне, про эти самые реки и так далее. И в какой-нибудь момент, вероятно, все-таки мавзолей этот будет вскрыт. Пока официальная позиция такова не только по этому объекту, но и по всей китайской археологии, что ничто не вскрывается, если объект может быть сохранен и дальше. И, естественно, важным моментом является уверенность в сохранности всего того, что там будет найдено, но когда-нибудь, вероятно, все-таки мы с вами увидим раскопки, и тогда это может быть как и некоторое разочарование, естественно, такое всегда возможно, так и какая-то самая большая находка, может быть, в истории Древнего Китая, поскольку помимо, значит, ртути и так далее, там, конечно, вероятно, могут быть, например, книги императорской библиотеки, что бы нам, конечно, очень хотелось бы найти. Также, конечно, это вскрытие позволит нам решить еще один вопрос, потому что, опять же, тот же Самотянь, например, говорит о том, что по приказу сына Цинь Шихуанди перед тем, как замуровать мавзолей, туда, значит, были сброшены или даже заживо замурованы, значит, жены и наложницы императора и ремесленники, которые отвечали за всякие устройства, связанные с безопасностью мавзолея, вот это, так сказать, тоже довольно сильно повлияло на образ первого императора в источниках и вообще всей этой империи как такой довольно-таки античеловечный. Вот интересно, может ли что-то такое найдено, потому что, ну, с точки зрения изуверства, естественно, можно было так сделать, с точки зрения религиозной вполне очевидно, что если вы тратитесь на производство 10 тысяч искусственных людей, то вы не будете убивать живых, потому что либо одно, либо другое, да, вот если вы посылаете на тот свет живые существа, то вы выбираете какой-то один способ, а не оба сразу, поэтому здесь было бы интересно все-таки поставить точки. Ну и так или иначе, это действительно один из самых интригующих моментов в современном Китае, который позволяет надеяться на всякие очень большие новые знания, связанные с историей Китая. И в этом плане, кстати, китайская археология очень сильно отличается от археологии других регионов мира, где обычно задача стоит в том, чтобы найти какой-то памятник, ну, такой яркий, который можно было бы раскопать в Китае же. Помимо мавзолея Шихуанди есть еще не один десяток вот такого рода императорских мавзолеев древности, особенно средневековья, раннего нового времени, каждый из которых, в общем, может совершенно перевернуть наши знания по каждому конкретному периоду, поэтому мое глубокое убеждение, что сейчас заниматься китайской историей довольно любопытно, потому что, в отличие от многих других мест, есть очень большая надежда на увеличение объема источников, а, в общем, историку, честно говоря, больше ничего и не нужно, кроме как новые источники.
1: Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на Радио Звезда.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой четвертый день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама. Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 12 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Горловке при атаке вооруженных сил Украины погибли 4 человека, включая 2 детей. Об этом сегодня сообщил в соцсетях мэр Иван Приходько. Он уточнил, что атаке подвергся Калининградский район Горловки. По данным Минздрава ДНР, всего при атаке пострадали 6 человек, 3 из них сотрудники скорой помощи. Накануне 5 мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали при атаке ВСУ, сообщал глава региона Денис Пушилин. Михаил Мишустин подвел итоги рабочего визита в Туркменистан. В рамках переговоров с руководством республики обсуждался ход реализации совместных проектов и были намечены дальнейшие шаги по развитию двусторонних экономических и инвестиционных связей.
2: С коллегами, главами правительств, детально обсудили вопросы укрепления взаимодействия в торговле, в области культуры, образования, в ряде других сфер. Утвердили ряд значимых документов, концепцию цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса наших стран, концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящим по территории государств Содружества. Продолжим активную скоординированную работу по внедрению и современных информационных технологий промышленности.
1: Михаил Мишустин отметил, что для обеспечения быстрых и безопасных перевозок было решено ускорить формирование интегрированной транспортной системы стран Содружества за счет совершенствования инфраструктуры, развития логистики и мультимодальных маршрутов. Хостел загорелся в столичном районе Гальянова. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Это сообщили в МЧС. Из помещения эвакуировали более 600 человек, пишет РИА Новости. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. На месте работают оперативные службы. Для тушения пожара могут привлечь авиацию и пожарный поезд. Не исключают спасатели. Иран немедленно откроет Ормузский пролив и обеспечит свободное судоходство в рамках возможного соглашения с Соединенными Штатами. Это сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источник в администрации Трампа. Он уточнил, что Вашингтон и Тегеран разработали меморандум, согласно которому режим прекращения огня продлевается еще на 60 дней до достижения сделки по завершению конфликта. Фальшивый бот госуслуг обещает возврат переплаты за жилищно-коммунальные услуги. Так мошенники воруют личные данные. Это пишут РИА Новости. Для получения денег жертву направляют в чат-бот. Окно цифрового обслуживания госуслуг с логотипом, похожим на настоящий. Там запрашивают номер телефона, выдают якобы уникальный код и просят отправить его обратно в групповой чат, где сообщники уже имитируют проверку безопасности. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государство придумал проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950
8: название города Пермь.
9: Платовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Кузнецовой Ольгой Николаевной. Добрый день, Ольга Николаевна.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль при движении, появляется утренняя скованность. Но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть.
1: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей.
2: К сожалению, не все так просто. Если мы говорим об обезболивающих, то основная их суть – это облегчить симптомы. Они не предназначены для лечения. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы. Что касается мазей, то, к сожалению, в суставы им проникнуть невозможно. Их назначают при травмах и заболеваниях суставов в качестве местного обезболивающего средства. В их состав входят разогревающие компоненты, которые обладают отвлекающим действием. Это что касается снятия болевого симптома. Если мы говорим именно о лечении, то, конечно, надо подбирать другие способы. Сейчас, к счастью, медицина не стоит на месте.
1: Ольга Николаевна, если мы все же говорим не просто о снятии боли, а именно о лечении, что современная медицина сегодня может предложить?
2: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который способен оказать помощь в снятии боли, а также подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
2: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы можете получить максимум пользы. Кроме того, использование аппарата в комплексе с другими лечебными методами в острой фазе заболевания или при обострении хронических процессов может обеспечить стойкий положительный эффект и сократить сроки лечения. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатно. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
2: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее. А суставы могут стать более гибкими и подвижными. Но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Красная фототерапия. красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше. И вы можете двигаться свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение. Словно с вас сняли оковы.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8-800-777-36-73. Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
2: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный. А ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть эти или другие хронические заболевания, то «Аврора» может стать для вас подходящим и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара сильно ограничено. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73.
1: Давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
2: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого – экономия. Приобретя один раз аппарат «Аврора», вы будете им пользоваться долгие годы. Кроме этого, им могут пользоваться все ваши члены семьи. Кто-то ушиб получил, у кого колено больное, у другого спину скрутило. А ознакомившись со всем списком показаний, вы будете приятно удивлены. А теперь посчитайте, сколько денег у вас уходит на лекарства, запас которых надо постоянно пополнять. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать полезной покупкой для семьи. Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8-800-777-36-73.
2: Начните лечение с «Авророй». «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. И, конечно, доставка по всей России бесплатно. Номер 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Аврора». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Благодарю нашего постоянного гостя Ольгу Николаевну. До скорых встреч!
3: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Человек и время. Русский крестьянин умел смотреть на небо так же внимательно, как на собственное поле. Он не имел метеостанций и прогнозов, но у него был месяц и слов. Народный календарь, в котором практически каждый день был связан с определенными приметами. Эти наблюдения помогали понять, какой будет погода через неделю, месяц и даже через сезон. Месяц и слов складывался веками. Люди замечали, что природа циклична в своем круговороте. Если год начинался с сильных морозов, крестьянин говорил: «Январь студен, год богат». Считалось, что крепкий холод в начале года обещает хороший урожай. А если в феврале солнце светило ярко, ждали раннюю весну. Зима с устойчивым морозом давала земле ровный снежный покров, а он защищал будущие всходы. Весенние дни тоже имели свои подсказки. На Благовещение смотрели на птиц. Если грачи строили гнезда высоко, лето ожидали сухое. Если низко – дождливое. Крестьянин понимал, что птицы чувствуют перемены раньше человека.
2: Человек и время.
1: Ближе к лету внимание переходило на растения. Если дуб распускался раньше ясеня, осень обещала быть теплой, если наоборот – холодной. Такие наблюдения помогали планировать сбор урожая и подготовку к зиме. Осенью приметы становились особенно важными. По первому туману судили о количестве грибов, по поведению мышей – о силе будущих морозов. Народ говорил: «Мыши в избы лезут, зима лютая». Животные искали тепло, и крестьянин понимал, что холода близко. Месяц и слов был не набором суеверий, а системой наблюдений. Он помогал жить в согласии с природой и чувствовать время. Сегодня приметы все так же вызывают уважение. Они напоминают о том, что Земля и люди – единое целое.
2: Человек и время. Всемирная энциклопедия еды. Произнося словосочетание «ромовая баба», автоматически погружаешься в советское прошлое и представляешь ароматные пропитанные булочки с сахарной помадкой наверху. Недорого и очень вкусно. А тем временем самому десерту не один век. По одной из версий, его главную модернизацию в 18 столетии совершил польский король Станислав Лещинский. Обнаружив, что его любимый кугельхопф, немецкий пасхальный хлеб, зачерствел, он предложил своему повару окунуть его в сладкое вино. Результат превзошел все ожидания. Название в Речи Посполитой для пасхального пирога уже было «баба». Новое лакомство окрестили также. По-польски это «мудрая и самая взрослая женщина в семье». Вскоре, бежав во Францию, Станислав оказывается в Париже. А вместе с ним и его пирог «баба» или «баба». Наверняка так на французский манер говорила местная аристократия. Десерт ей пришелся по душе. А известный кулинар Жан Саверен его усовершенствует. Сделает форму с ребристыми краями, добавит сухофрукты, пропитает ромом вместо вина. Пирожное так и будут называть во Франции «Саверен» в честь создателя. Дальше больше. Рецепт перекочует в Италию. Да так успешно там закрепится, что пирожное «ба-ба» окажется одним из символов неаполитанской кухни. Его до сих пор готовят почти на каждой улице. Итальянский вариант, как правило, небольшого размера и со свежими фруктами. В Россию эти кондитерские изделия попали лишь в 19 веке. Пекли тогда бабы с разными добавками. Были и ореховые, и маковые. Уже в советское время оставили самый простой и дешевый вариант – с изюмом и сахарной шапкой. Вместо пропитки из рома использовали ромовую эссенцию или доступный бренди. Ну а сегодня многие отечественные кондитерские изготавливают это лакомство именно по французскому рецепту – с настоящим ромом.
0: Всемирная энциклопедия еды.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Столетняя война. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости транспорта. Правительство России поручило Министерствам транспорта, промышленности, внутренних дел и Институту НАМИ провести исследование рисков участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля. Результаты научной работы необходимо представить до 2028 года. Также ведомства проработают вопрос о создании специальных программ обучения водителей управлению такими машинами, особенно для Дальнего Востока и Сибири. Отдельный доклад по обучению должен быть готов уже к 2027 году. Авиакомпания S7 подтвердила заинтересованность в закупке российских самолетов Ту-214. Как сообщил изданию «Ведомости», глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев, стороны согласовывают техническое задание. Обсуждается поставка 100 модернизированных лайнеров. Первые 10 машин S7 получат в прежней модификации с кабиной для 3 членов экипажа, включая борт-инженера. Остальные будут с управлением только для 2 пилотов. Управление транспортом в жару требует повышенного внимания из-за снижения концентрации водителя и риска перегрева техники. В преддверии отпускного сезона и поездок на юг в жару «Радио Звезда» поинтересовалась у эксперта Антона Ширяева, как управлять авто, когда за окном знойная погода.
2: В жару водителю нужно следить прежде всего за своим собственным состоянием, пить больше воды, стараться не перегреваться. Состояние водителя прежде всего зависит от безопасности движения. Если же говорить о безопасности какой-то такой же технической, то прежде всего помните, что когда салон разогревается, автомобиль на парковке, то те предметы, которые находятся тоже внутри, могут и воспламениться, и даже взорваться, поэтому никакие зажигалки, газовые баллончики, газовые горелки, да по-хорошему и гаджеты на солнце оставлять не надо. Ну а если мы говорим про там южные регионы нашей страны, то лучше использовать специальные солнцезащитные шторки, светоотражающие панели.
1: Антон Ширяев также добавил, что в сильный зной асфальт плавится, делая дорогу скользкой, особенно в местах торможения. Нужно увеличить дистанцию, избегать резких ускорений и торможений. Правительство России анонсировало изменения в подготовке водителей в автошколах. Уже в этом году планируют обновить вопросы для теоретического экзамена, а к 2027 году в курсы включат действия при ДТП, оформление электронного извещения, фотофиксацию аварии и отработку навыков первой помощи. Эти меры закреплены в плане реализации стратегии безопасности дорожного движения. Документ утвердил премьер Михаил Мишустин. Это были новости транспорта. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: На радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с

0: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о слезах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Слеза – отличный антисептик. В них содержится лизоцим – фермент, который разрушает клеточные стенки бактерий. Он настолько силен, что его используют для обработки медицинских инструментов в полевых условиях.
0: Факт второй.
2: Женщины плачут в 3 раза чаще мужчин. У женщин выше уровень пролактина – гормона, отвечающего за выработку слез.
0: Факт третий.
2: Есть 3 типа слез. Базальные – увлажняют глаз постоянно. Под микроскопом базальные слезы выглядят как идеальный круг. Рефлекторные – возникают от лука, дыма или ветра, брызжут хаотично во все стороны. Эмоциональные – слезы горя или радости. Они содержат белковые кристаллы, похожие на снежинки.
0: Факт четвертый.
2: Ни одно животное не проливает слезы от эмоций. Слезы, как физиологическая реакция на переживания, уникальная особенность человека.
0: Факт пятый.
2: Ученые вывели сорт лука, в котором отсутствует фермент, отвечающий за выделение летучих соединений, вызывающих слезы. Такой лук не щиплет глаза.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о слезах.
1: Радио «Звезда».
0: Приключения иностранцев в России.
3: Зимой 1732 года в Петербургский сенат поступило необычное письмо.
4: Родом я из Африки, тамошнего знатного дворянства. В 1706 году выехал в Россию из Царьграда и волею своей в малых летах привезен в Москву. В России числился в Преображенском полку. А вот русского дворянства диплома и герба до сих пор не имею. И прежде не имел, понеже в Африке такого обыкновения нет. Прошу выправить. Подпись: Абрам Ганнибал.
3: Араб Петра Великого. Ганнибал – значит, милостив ко мне Бог неба. Волею судеб черный Абрам, так его прозвали в народе, очутился в далекой Московии, где стал любимцем царя, военным инженером и генерал-аншефом Российской империи. То были непростые времена для Петра I. Ему нужны были умные, хорошо образованные люди. Да где же их взять? Боярские дети за границей учиться не желали, кутили, транжирили государеву казну. Русский царь задумал проучить знатных оболтусов. Он решил привести им в пример своего арапа.
5: «Эй, крестник! Хоть сюда. Поедешь в славную Версалию, уму-разуму набираться. Да смотри, не осрамись. Возвратишься, экзамен держать буду лично. Прощай».
3: Абрам Ганнибал вернется в Петербург опытным боевым офицером, талантливым инженером. Он привезет в Россию 400 томов редких книг. Во Франции темпераментный афро-россиянин постигал не только точные науки. Он поднаторел еще и в делах амурных, за что получил прозвище «Жуир» – беззаботный человек, живущий только ради удовольствий.
0: Приключения иностранцев в России.
3: Амуры амурами, но Ганнибал хорошо знал Петра и его характер. Дело во благо государства превыше всего. Девушки потом. Он повсюду следовал за царем. Участвовал в строительстве Кронштадта и Петропавловской крепости. Проводил фортификационные работы на территории современной Прибалтики, проектировал военные арсеналы, доки, корабли. И это при том, что Абрам страдал от морской болезни.
5: «Я абсолютно не переношу качку. В воде смерть моя будет. Ежели нет способа доехать в Петербург сухим путем, то рад и готов идти пешком».
3: Он преподавал инженерное дело. Воспитал для страны отличных специалистов. Ганнибал заправлял императорским кабинетом, библиотекой, написал учебник по геометрии. Когда в 1725 году умер Петр, его крестнику исполнилось 29. Именно тогда всесильный Меншиков сослал благородного африканского принца в дальний Тобольский гарнизон. Двум фаворитам у одного престола не бывать. Сибирская командировка Абрама закончилась 6 лет спустя, в 1731. После военным делом он почти не занимался. Зато преуспел на другом поприще – сельскохозяйственном.
0: Приключения иностранцев в России.
3: своей усадьбе Ганнибал выращивал земляные орехи. Проще говоря, картофель. Об этом его попросила Екатерина II. Мол, народ картошку не ест, боится. А ведь на случай голода именно этот овощ людей и спасет. Абрам принялся за дело. Пропадал в полях днем и ночью. Местные мужики его откровенно побаивались.

0: и по счету ребенок Осип впоследствии станет дедом Александра Пушкина. Крестник царя Петра, ученый муж, блестящий гвардеец. Он доживет до 85 лет. К старости переменится до неузнаваемости. Станет нелюдимым. Будет впадать в панику при каждом звуке дорожного колокольчика, полагая, что за ним приехала тайная канцелярия. Зато привыкнет к морозу. Полюбит наши народные песни, водку, перловую кашу. В конце жизни этот человек перестанет ощущать себя иностранцем.
1: Приключения иностранцев в России.
2: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Все приплыли».
2: Все мы люди очень разные. Вот смотрите. Ирландцы свято верят в лепреконов. Русские в леших и домовых. Скандинавы уважают, но при этом очень боятся сказочных троллей. Настолько боятся, что называют в их честь необычные географические объекты. Отправляемся в Норвегию. Губерния Хордаланд. Город Одда. Это не возглас «Одда». Это официальное название населенного пункта Одда. С двумя буквами «Д» посередине. Так вот здесь, на берегу Норвежского озера, стоит гора. На той горе на высоте 700 метров можно увидеть длинный, почти горизонтальный каменный выступ. Словно выдвижная посадочная площадка на борту космического корабля. Называется тот самый выступ «Язык тролля». Он сформировался очень давно, еще во времена ледникового периода, когда большая часть горы замерзла, потом оттаяла и рухнула в пропасть. И лишь верхний осколок скалы, вернее каменный выступ, уцелел и остался на месте. Что ж, он и вправду по своей форме напоминает именно язык. Да вот только добраться до языка тролля могут только самые физически подготовленные туристы. Рассказываю. Маршрут к знаменитому выступу через ущелья и фьорды занимает приблизительно 12 часов пешком. 12! А в общей сложности придется преодолеть 23 километра туда и обратно. Да еще и подняться на высоту 700 метров. И только тогда вы сможете наконец-то увидеть невероятно живописную картинку, которая открывается на самом краю знаменитого на весь мир каменного выступа. Язык тролля. А мы дальше плывем. И снова Норвегия. Местность Кармёй. Здесь на небольшом каменном постаменте стоит, внимание, статуя свободы. Причем ошибки никакой нет. Дело в том, что когда в 1876 году Франция подарила свободу Америке, то она, Франция, закупила медь для легендарного памятника именно в норвежском Кармёй. Французы скандинавам заплатили, а вот спасибо не сказали. Норвежцы обиделись, после чего из той же самой, вернее, точно такой же меди взяли, да и сделали для себя любимых точную копию статуи свободы. Кстати, против никто не был. Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаниц, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
3: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
6: По недавно опубликованной официальной статистике, диагноз «простатит» в России актуален для 16% всего взрослого мужского.

0: морского населения. Впрочем, большинство врачей считают эту цифру сильно заниженной. По мнению медиков и ученых, реальная доля мужчин, страдающих от простатита в России, не менее 35%. А некоторые специалисты озвучивают цифру 85% и возраст после 35 лет. Вот об этом сегодня и поговорим. Какое влияние оказывает предстательная железа на мужскую состоятельность? Как мужчине справиться с этим недугом, вести полноценную половую жизнь и не важно, в каком возрасте. Сегодня у нас в гостях Елена Александровна Гришина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, конечно, статистика внушающая. Все в основном, конечно, из-за халатного отношения к своему мужскому здоровью. Ну, кто может признаться в своей несостоятельности, да, или признать ее? Для мужчины, конечно, это катастрофа. Это все равно, что признаться, что он не мужчина. А тем временем, пока мужчины не обращают внимания на иногда случающиеся осечки и списывают все на усталость, стресс, ну, находит много разных утешающих причин, проблема растет. За мощь, выносливость, удовольствие отвечает предстательная железа. О ней нужно заботиться с молоду. Даже если в предстательной железе есть небольшое воспаление, наступает иногда такое состояние, как «не хочу» или «вдруг неожиданно не могу». А дальше, соответственно, все больше и чаще. Поэтому нужно воздействовать на саму причину, и все будет работать как надо и даже больше. И результат станет стойким и качественным. Я хочу предложить нашим мужчинам Феникс. Его можно использовать без опасений в любых ситуациях, связанных с мужской невозможностью. Феникс действует точно в цель, на причину возникновения неудач. Его можно использовать как для профилактики. Это про то, что не всегда получается. И также я хочу сказать, что феникс медицинского назначения, поэтому можно использовать на ранних стадиях заболеваний и даже при хронических формах. И повторю, что феникс – это не стимулятор и никакой химии. Всю подробную информацию вы сможете узнать по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. Кроме того, в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются определенные льготы. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
0: А почему без химии? Эффект вообще сразу? Я думаю, наверное, как и большинство, что без стимуляторов тут не обойтись. Что это за феникс?
1: Вы поймите, что вы губите себя сами, принимая стимуляторы, которые не только вызывают привыкание, но и заставляют предстательную железу не работать без этих препаратов. Но есть другой способ. Феникс воздействует непосредственно на проблему, то есть на предстательную железу, то есть точно в цель. Ведь здоровье и мощь мужчины зависят именно от ее состояния. Если есть небольшие изменения, неважно даже, чем это вызвано, возможно, возрастом или малейшими отклонениями в здоровье, сразу сказывается и на могу, и на хочу, и на эмоции, и в том числе на нервной системе. Феникс решает эту проблему. Феникс – это беспроигрышный вариант, и еще раз повторю, без химии. Используя Феникс, длительный, стойкий результат вам точно обеспечен. Вы сможете неоднократно, с новыми, яркими ощущениями, длительным удовольствием удовлетворять все свои желания. Без осечек. Звоните на горячую линию, вам все подробно расскажут. 8 800 3 5 70 10.
0: А каким образом действует феникс?
1: Ну, в первую очередь, восстанавливает функциональность предстательной железы. Способствует снятию отека, воспаления в простате, если оно есть. Увеличивает микроциркуляцию крови в малом тазу. Разгоняет кровь, уходит застойные явления. Восстанавливается эрекция, повышается половое влечение. Феникс стимулирует выработку основного мужского гормона. Ну, а далее уже сам результат, который не заставит вас долго ждать. Стойкий результат, выносливость, новые яркие эмоции. Мужчина себя почувствует буквально помолодевшим, как лет в 20-25. Я еще раз повторю, вам все подробно расскажут по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10. И в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8-800-3-5-70-10.
0: Заинтриговали. Такого еще не было?
1: Феникс работает непосредственно с самой проблемой возникновения мужских неудач. Я еще раз это повторю. Феникс медицинского назначения. Его можно использовать как на ранних стадиях, когда появляются первые осечки, так и при хронических формах заболевания. Феникс оказывает лечебное воздействие на организм мужчины. Он поддерживает способность сокращения мышц при сниженном тонусе. Но в любом случае нужна консультация, у всех свои особенности. Гарантируется исключительно конфиденциальная информация. Передача личных данных третьим лицам принципиально невозможна. Контакты ваши используются только для связи с вами. Феникс усиливает эрекцию, повышает тестостерон, при этом не влияет на сосуды. Вы будете, наконец, наслаждаться более продолжительным, ярким сексом. Не вызывает зависимости. А при регулярном воздействии на простату она, во-первых, приходит в тонус. И если сигнал идет из головы, происходит моментальная реакция, как и должно быть, как в молодости. А в силу мощнейшего тестостеронового выброса в кровь происходит заметный анаболический эффект в дополнение к возрастанию сексуального потенциала. Увеличивается процент мышечной ткани, уровень выносливости и физической силы. Ну а про эмоции это уже отдельно, поверьте, они вам точно гарантированы. Звоните, пожалуйста, узнавайте всю подробную информацию о Феникс. 8-800-3-5-70-10. Я повторю, что все звонки анонимны, передача данных третьим лицам невозможна, все конфиденциально. 8-800-3-5-70-10. 8-800-3-5-70-10.
0: Вы знаете, многим, наверное, было бы интересно про ощущения узнать.
1: Ну, конечно, безусловно. Феникс усиливает чувствительность, сексуальное желание, эрекцию, продлевает время полового акта, продолжительность оргазма, благоприятствует улучшенному кровотоку в органах малого таза и снижает до минимальной вероятность мужских проблем. Стимулирует повышение иммунитета, работоспособности, избавляет от усталости и улучшает самочувствие в общем. Насыщенная половая жизнь способствует вашему избавлению от застойных явлений в области органов малого таза и минимизирует риск таких частых мужских болезней, как простатит, уретрит, бесплодие, аденома предстательной железы. Звоните, пожалуйста, узнавайте все подробно о Феникс по телефону горячей линии 8-800-3-5-70-10. И в рамках программы «Мужское здоровье», чтобы все мужчины в нашей стране хотели и могли, мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8-800-3-5-70-10.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: ООО «Росбио». Город Москва. Духовской переулок. Дом 17. ОГРН 116-774-621-1434.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские спецслужбы предотвратили теракт на прибывшем из бельгийского Антверпена газовозе «Архениус». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. На подводной части корпуса в районе машинного отделения водолазы обнаружили два посторонних предмета на магнитах. Экспертиза показала, что это взрывные устройства, изготовленные по типу морских магнитных мин, предположительно в одной из стран НАТО. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом составила около 7 килограммов. Судно должно было загрузиться и следовать в турецкий порт Самсун. Льготная цена на российский газ для Армении сменится на рыночную, если республика покинет Евразийский экономический союз. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком для союзников, но льготный режим невозможен для участников иных интеграций, например, для Евросоюза. Ранее армянское руководство неоднократно называло текущую цену газа привлекательной. 80% продавцов на маркетплейсах – это субъекты малого и среднего бизнеса. Так вице-премьер Александр Новак заявил на оперативном совещании с премьером.
2: Количество субъектов малого и среднего бизнеса устойчиво растет. Сегодня это уже 7 миллионов предпринимателей и более 19 миллионов работающих в секторе. Растет число и вновь созданных компаний. На 1 мая этого года 1,5 миллиона. Это на 4,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Меняется и качество сектора. Бизнес активнее идет в производство, в информационные технологии, креативной индустрии. И каждый пятый кредит уже по зонтичным поручительствам сегодня берет обрабатывающее производство.
1: Такие результаты, по словам Александра Новака, стали следствием системной работы последних лет, в том числе действию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», благодаря которому поддержку получили свыше 5 миллионов предпринимателей. Доля международных платежных систем в общем объеме операций в России снизилась до 17%. Об этом заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, присутствие Visa и MasterCard на рынке теряет смысл, и эти карты должны уходить. Ранее глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что международные системы могут вновь вернуться в Россию, так как они потеряли значительную долю и будут заинтересованы в восстановлении присутствия. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Денис Денисов, эксперт по информационной безопасности, кандидат экономических наук, доцент НИО Высшей школы экономики и руководитель программы повышения квалификации «Цифровая гигиена, корпоративная информационная безопасность». Денис, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Искусственный интеллект – один из элементов, на самом деле, национальной безопасности сегодня. И мы понимаем, что сегодня находимся в моменте новой технологической революции, когда радикальным образом меняются целый ряд процессов технологических и, в целом, наш взгляд на мир, миропонимание. Сегодня хотелось бы поговорить в связи с этим об искусственном интеллекте, потому что искусственный интеллект очень плотно и стремительно врывается в нашу жизнь. Голосовые ассистенты, роботы, многие из которых уже выглядят как человек, более того, могут выполнять практически все функции, все действия, которые выполняет человек. Вот не создаем ли мы мир, в котором человек станет лишним? Прежде всего, конечно же, хотелось бы на этот вопрос ответить, потому что, как ни крути, все равно мы задаемся этим вопросом, как обычные, простые, нормальные люди.
2: Смотрите, дело в том, что по факту человек уже становится лишним во многих сферах профессиональной деятельности. Переводы, колл-центры, техническая поддержка, аналитика, обработка данных – все эти функции на себя успешно берет искусственный интеллект. И есть другое направление, которое вы упомянули – роботизация. А я приведу такой пример. На примере, я думаю, будет очень наглядно. Китай, провинция Шэньси, шахта Дахайзи, угольная шахта, производство, которое всегда считалось убыточным, и в России с этим тоже есть определенные проблемы, и министерство думает, как это реанимировать, какие сделать дотации. Что сделали в Китае на этой шахте? Полная автоматизация, технологии 5G, все управляется системами искусственного интеллекта. Роботы добывают уголь, роботы его доставляют до железнодорожных вагонов, роботы контролируют состояние оборудования, систем. Если что-то выходит из строя или замечается хотя бы малейший дефект, тут же направляется робот-ремонтник. Прибыльность шахты 40%. И что самое интересное, человек на ней не нужен. Роботам не надо платить заработную плату, они не болеют, не устают, не нужна медицинская страховка. И оказывается, что даже с учетом инвестиций, которые были сделаны в эту горнодобывающую компанию, использовать робота в десятки раз выгоднее, чем нанимать работника. А будет выгоднее в сотни раз.
1: С вашего позволения, ремарку здесь хотелось бы сделать. Вы сказали, в частности, аналитика. Но мы понимаем, что аналитика – это дело очень серьезное, и поручать вот чисто искусственному интеллекту нейросетям, в общем-то, дело рискованное. Поясню. Вот недавно общалась с очень серьезным военным аналитиком, который поэкспериментировал с одной из нейросетей. Побеседовал в использовании. Используя этот материал, планировал использовать этот материал для подготовки каких-то своих документов, и вот что выяснилось. Нейросеть, оказывается, имеет тенденцию подстраиваться под того, с кем общается, и если она замечает, что это не профан какой-то, задает вопросы по какой-то очень специальной теме, а специалист, она начинает резко менять свою позицию и даже порой противоположные давать ответы. И это очень тонкий и важный момент. Почему? Потому что профана можно развести очень легко, а специалист вот замечает, что, оказывается, спектр возможностей, он на 360 градусов порою вот разносится в плане возможности ответов. Ну и плюс галлюцинирование. Я вот к тому, что вы говорите, аналитика, можно полностью здесь заменить человека, вообще дело очень сильно опасное. Ну как же, если мы понимаем, что галлюцинирует и что придумывает сам ответы, и придумывает этот актер искусственный, значит, вообще какие-то ситуации, которые не существуют в природе.
2: Давайте разведем две функции и два варианта использования нейросетей. То, о чем вы говорите, это действительно есть. Я тоже вплотную работаю с нейросетями с 2025 года, являюсь квалифицированным, сертифицированным промпт-инженером, и все эти моменты знаю, тоже можем их обсудить. Я говорю о той аналитике, когда эксперт сам обучил нейросеть для выполнения определенных задач, и она перестает быть черным ящиком, от которого мы не знаем, чего ожидать, она действует строго в соответствии с тем алгоритмом, который в нее заложен. И в этом, да, она может осуществлять сбор и обработку данных. Когда не сама она решает, где найти, что и как это интерпретировать, а действовать строго в соответствии с тем, чему ее обучили.
1: Хорошо, и для того, чтобы совсем уж не пугать наших слушателей и зрителей, еще одна ремарка. Конкретный пример. Американское информационное поле, американские медиа. Недавний случай, который встретила в новостях, новостной портал, который очень обрадовался, что, мол, появился искусственный интеллект, появились нейросети, и уволил практически всех своих сотрудников, которые готовили новости, какие-то информационные материалы. Ну и, собственно, перешли на генерацию материала с помощью нейросети. Очень быстро, в течение буквально нескольких месяцев, они просто растеряли всю свою аудиторию, потому что аудитория в какой-то момент считала, что это те самые материалы, которые подготовлены искусственным интеллектом, что здесь нет живого человека, и в целом это стало просто неинтересно читать. Ну и таким образом они фактически разорились.
2: Ну, давайте я продолжу ваш вопрос по поводу того, как нейросети, система искусственного интеллекта вытесняют человека. Смотрите, есть же другие сферы. То есть мы сами отдаем искусственному интеллекту не только рутинные задачи, но и принятие решений. Смотрите, да, их используют в банках. Нейросеть определяет, этому выдадим кредит, этому не выдадим. Их используют при найме работников на работу, активно в компаниях. Этого мы берем, нам нравится его резюме, этого мы не берем. Их активно внедряют в медицине. Да, то есть мы сейчас говорим об аналитике, но нейросетям отчасти доверяют и собираются доверить постановку диагнозов и назначение лечения. Тут, конечно, отдельная тема вопроса ответственности. Да, если лечение назначил врач, он ответственен. А если назначила нейросеть, с кого спрашивать? С администрации поликлиники, с разработчика? Но и это еще не все. Смотрите, сейчас нейросети пишут музыку, пишут стихи, снимают фильмы, создают картины. То есть они вытесняют человека как создателя и как творца. И очень велик соблазн действительно так отойти в сторону, отдать все нейросетям, и пусть делают. А мы получим результат. А мне в этой связи, знаете, вспомнился один такой пророческий фильм, и даже не «Терминатор» и не «Матрица», детская картина «Приключения электроника». Помните, там был такой персонаж Сыроежкин, который ходил и напевал песенку. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек. И вот у нас сейчас мы видим, как это реализуется. Причем мы помним, что когда этот электроник полностью заменил Сыроежкина, он оказался не у дел. А робот заменил его в семье, робот заменил его в школе, вообще не с девушкой. А Сыроежкин сидел в своем гараже и страдал от скуки, понимая, что он реально лишний в этом мире, где робот делает все лучше него. А потом этого робота похитили плохие дяди и использовали в преступных целях. И это очень вероятный сценарий развития будущего нашего мира.
1: И с вашего позволения я еще сделаю ремарку по поводу искусства. Музыка, картины, сценарии и так далее. Мы ведь понимаем, каждый, кто работает в своей сфере, может считать материал, который подготовлен искусственным интеллектом. То же самое это слышат композиторы, это слушают, это видят поэты, которые пишут стихи. И на самом деле и мы, если начитанность имеем какую-то, насмотренность, тоже можем определить. Но в чем гений в искусстве? Вот мы часто с представителями этой сферы обсуждали эту тему, ведь искусство, оно строится на парадоксах, на парадоксальных ошибках. И это именно тот толчок, который и двигает развитие того самого искусства. А если мы имеем дело с железом и с бездушной машиной, это уже на самом деле перестает называться и быть искусством как таковым. Вот же в чем дело, о чем просто стоит помнить. Как мне кажется, мы должны в контексте нашей беседы об этом помнить.
2: Да, давайте помнить, но есть один нюанс. Смотрите, как быстро развиваются нейросети и эти технологии. Например, когда стали появляться первые дипфейки, поддельные фото и видео, каждый человек мог отличить. Да, там это подделка, это сделала нейросеть. Сейчас качество такое, что человек и даже программы, созданные для факт-чекинга, распознавания, уже не могут отличить. Могу пояснить на примере. Первые нейросети делали очень хорошее видео, фотографии с человеком. Как можно было отличить? Когда мы смотрим друг на друга, у нас на нашей роговице глаза отражается то, что мы видим. То есть я смотрю сейчас на вас, и в моих глазах отражается ваше лицо, освещение. Первые нейросети не умели делать того, что отражается на глазе человека. Сейчас они это умеют. Они делают поры на коже лица, улыбку, мимику. И очень много, реальных примеров, когда создается нейроаватар, и пользователи какое-то время считают, что это реальный человек, особенно если это сделано с, актера, писателя. То же самое касается творчества. Я с вами полностью согласен, и тоже хотел бы на этот вопрос поговорить. А что же делать человеку, когда его ИИ так вытесняет? И ответ очевиден, развивает человеческие качества. Но уровень работы ИИ будет постоянно повышаться. Почему? Потому что у них есть возможность самообучения.
1: Сделаем небольшую паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Реклама.
4: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Так все-таки мы не ответили на вопрос, который был поставлен. Это мир, в котором человек становится лишним, или есть варианты?
2: Конечно, есть варианты. По крайней мере, в ближайшей перспективе бухгалтеры, экономисты, юристы никуда не денутся. Но будут востребованы те специалисты, которые умеют использовать технологии искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности. Ну, я приведу два примера. Допустим, в 80-е годы бухгалтер, у него калькулятор, у него там пишущая машинка, какие-то грозбухи, потом появляются персональные компьютеры и программы бухгалтерского учета. Те, кто их освоил, остались в профессии, те, кто их не освоил, продолжать работу в качестве бухгалтера не смогли. 24-й год. Появляется чат-GPT. Тогда это казалось какой-то странной диковинкой или модной штучкой. Сейчас технологии искусственного интеллекта используют все. От школьников для написания сочинений и решения задач до пенсионеров, которые заходят в Яндекс и пишут: «Алиса, мне вот в поликлинике назначили то-то, то-то. Проверь, пожалуйста, выведи рецепты, посмотри, правильно это лечение» и так далее.
1: Сумасшедшие люди какие-то. Какой-то совершенно новый дивный мир. Не понимаю их. Вам действительно приходит в голову проверить назначение врача, свериться с Алисой? Удивительно.
2: Вы знаете, я знаю несколько прецедентов, когда таким образом людям была спасена жизнь. Я думаю, это процессы взаимосвязаны, но вот у меня папа реально советуется и получает рекомендации, да, там, то есть ему стало плохо, он написал, ему дали рекомендацию, что вам нужно делать, что у вас прединфарктное состояние, нужно сделать вот это, вот это, вот это. Он до приезда скорой это сделал, и это спасло ему жизнь.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Но мне кажется, мы должны все-таки сделать предостережение в нашем эфире, потому что многие по следам ваших слов могут побежать в интернет и отказаться полностью от посещения врачей и поликлиник, что совсем неправильно, поскольку технология не докручена, решения не приняты, не существует еще соответственных маршрутизаций, утвержденных и так далее, и так далее. Поэтому все-таки, дорогие друзья, обращайтесь к живым врачам прежде всего, хотя, наверное, нельзя отрицать наличие дополнительных инструментов.
2: Я больше скажу и добавлю к вашему тезису. В этом есть огромная опасность. Все разработчики систем искусственного интеллекта всегда дают предупреждение. Система может ошибаться. Но человек, получив вот такой положительный опыт, о котором я рассказываю, начинает системе доверять. Снижается критичность мышления, и в следующий раз, когда система ошибется, они всегда ошибаются, они не докручены, полностью с вами с этим согласен, это может привести к летальному исходу. То есть, конечно, нужно обращаться к врачам, но те же врачи, и я часто это наблюдаю, мне люди рассказывают, они приходят к врачу в поликлинику, и да, там он начинает там, обращаться к тому же Google, по поводу рецептов, или к той же Алисе. Но я предлагаю вернуться вот к вашему основному вопросу, наверное, по поводу того, как все-таки будет меняться рынок труда, профессии, вообще общество, при том, что системы искусственного интеллекта ну, реально начинают составлять нам конкуренцию. Вот, нам нужно учиться их использовать, нужно учиться с ними взаимодействовать. И я бы выделил на рынке труда ну, такие четыре основные направления. Первое направление – это, естественно, когда системы искусственного интеллекта выполняют рутинную работу вместо человека. Да, там те же колл-центры, голосовые помощники. А второе направление – когда человек приобретает новые компетенции использования систем искусственного интеллекта. Третье – это огромная сфера, очень интересное направление, связанное как раз с разработкой, внедрением систем искусственного интеллекта. И четвертое – вот я бы на него хотел обратить особое внимание вот в контексте вашей программы. связанный со стратегией национальной безопасности. Сейчас появилась, активно продвигается парадигма выстраивания всех процессов в организации или на производстве вокруг систем искусственного интеллекта. Буквально на этой неделе Сбербанк опубликовал методическое руководство по внедрению систем искусственного интеллекта. И если обобщить то, что они предлагают, то речь идет о системе, в центре которой находится искусственный интеллект. А человек, технологии, производственные процессы, оно все вокруг, и человек, тот, кто у нас сейчас является центром производства, центром бизнеса, он из центра, источника мыслей, творческие идеи, превращается в обслуживающий персонал для системы искусственного интеллекта.
1: Но абсолютно на периферию выдвигается.
2: Да.
1: А что происходит, если вдруг выключается рубильник, а то вся система превращается в тыковку?
2: Да. Это отдельная опасность, что если выключается рубильник, вся система превращается в тыковку. И это серьезная проблема. Сначала все автоматизировать, все доверить ИИ, а потом отключить. Но есть другая проблема, о которой мы с вами говорим. А если этот ИИ ошибется? Если ошибается человек, то это может быть трагедия для там, десятков, для сотен человек. А если ошибается ИИ, который управляет полетами самолетов, или которого подключают к решению задач, связанных с ведением военных действий, то тогда потери могут исчисляться миллионами.
1: Но мы знаем и помним недавний пример. Это Иран, школа девочек. И большая трагедия. Больше 250 человек, девочек, погибло. Что уж там говорить про повседневную нашу жизнь. Это мы тоже все прошли уже на собственном опыте. Заметьте, в 2020 году, когда только начали внедряться повсеместно все эти системы цифровые, в тот момент, когда эксперты предупреждали, могут быть сбои и так далее, апологеты и евангелисты, цифроевангелисты, они так иронически улыбались. Сегодня мы каждый день сталкиваемся с ситуацией, когда не работает связь, когда невозможно сделать, например, денежный перевод или оплатить карточкой какую-то покупку и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы столкнулись с той ситуацией, когда нам зримо и ощутимо показали. Конечно же, технологии информационные, они очень серьезные, позволяют осуществлять прогресс в том или ином процессе, с одной стороны, а с другой стороны, если все завязано на них, то жизнь может быть полностью парализована.
2: Совершенно верно.
1: Ну и тогда вот какие мы должны для себя здесь промежуточные выводы сделать, и какие профессии тогда, получается, исчезнут первыми, какие, наоборот, будут востребованными, как сделать так, чтобы сбалансировать вот ту самую систему развивающуюся?
2: Смотрите, дело в том, что появление новых технологий неизбежно ведет к тому, что какие-то профессии исчезают, какие-то появляются. Опять же, простой пример. Когда-то на дорогах начали появляться автомобили. Возницы, кучеры оказались невостребованы. Зато появились водители и шоферы. То есть люди перепрофилировались в соответствии с теми технологиями, которые вошли в нашу жизнь на тот момент. То же самое с информационными технологиями. Одни рабочие места исчезают, появляются другие. А возьмем тот же Китай. Есть исследование Института развития Китая, согласно которому до 70% рабочих в китайской промышленности может быть заменено роботами и технологиями на основе искусственного интеллекта. Но при этом развиваются другие отрасли. Развивается роботостроение. Причем сейчас там два направления. Это промышленные роботы и человекоподобные роботы. В Китае и в Америке строятся заводы. Тесла строит такой завод. Планы 10 миллионов человекоподобных роботов в год к концу 2026 года. Начало продаж в 2027 году.
1: Ну, так ведь там ведь тоже роботизированные системы наверняка будут тех самых человекоподобных роботов выпускать. Где же то самое количество рабочих мест для людей?
2: Но эти заводы нужно построить, там тоже работают люди. А что самое главное, этих роботов нужно настраивать, их нужно ремонтировать, нужно осуществлять техническую поддержку. То есть это появление новых профессий и новых сфер деятельности. Разве нет?
1: Нельзя не согласиться с этим, с одной стороны. С другой стороны, каждый раз, когда я вижу новые ролики с человекоподобными роботами, меня, ну, как-то не то чтобы охватывает страх, но жутковато становится. Почему? Потому что мы все чаще и чаще слышим размышления, например, того, что, например, может быть, робот-няня и так далее. Вы бы подпустили робота к своему ребенку, учитывая факт того, что может произойти сбой, может враг, например, взломать систему и поменять там полностью программу и так далее, и так далее. Я нет.
2: Я тоже нет.
1: Ну и вот тогда получается тот самый мир, который у нас, с одной стороны, предоставляет широкие возможности для человека, он повышает риски кратно.
2: Ну, да, естественно, я думаю, это отдельный вопрос, да, там, как выжить в этом мире, как к этому подготовиться. И, кстати, здесь на первый план, вот о чем мы говорили, что робот-няня, да, мы бы его не подпустили к ребенку, он не может заменить живого человека. И наше будущее зависит от нас и от того, насколько, ну, это мое глубокое убеждение, мы будем развивать в себе определенные личностные и профессиональные качества, чтобы конкурировать с этими системами искусственного интеллекта в тех областях, где нас заменить невозможно, где человек нужен человеку, хотя и нас активно вытесняет.
1: Вот мы сейчас продолжим с вами эту тему. Я напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс, подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы.
5: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты финансовые новости. Доля международных платежных систем в общем объеме операций в России снизилась до 17%. Об этом заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, присутствие Visa и MasterCard на рынке теряет смысл, и эти карты должны уходить. Ранее глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что международные системы могут вновь вернуться в Россию, так как они потеряли значительную долю и будут заинтересованы в восстановлении присутствия. С июля в России запускается новая программа кредитования малого и среднего бизнеса на текущие цели. Лимит составит до 150 миллиардов рублей. Ставка будет равна ключевой. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее для малого и среднего бизнеса уже запустили льготные инвестиционные кредиты под ключ минус 3,5% для приоритетных отраслей – обрабатывающей промышленности, гостиничного бизнеса, IT, научно-технической деятельности и креативных индустрий. В России разработали механизм для функционирования банкоматов и платежных терминалов без мобильного интернета. Операторы связи совместно с кредитными организациями проводят его апробацию. О внедрении механизма на радио «Звезда» рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака.
2: Теоретически это можно сделать очень быстро, за несколько месяцев. Правда, здесь есть одна технологическая проблема, потому что для этого придется закупать другие терминалы и переоснащать банкоматы. И то, и другое требует каких-то дополнительных элементов, которые в России большей частью не производятся. И вопрос заключается в том, насколько быстро это можно сделать сейчас в условиях санкций и сколько это будет стоить. То есть здесь вопрос денег.
1: Кроме того, Центробанк и Минцифры обсуждают возможность включить все российские банки в белые списки. Деньги на неиспользуемых банковских вкладах могут быть потеряны, предупредил юрист Даниил Базалев. И если по счету годами нет операций, банк списывает комиссию за обслуживание, и баланс может обнулиться. В случае смерти владельца, если наследники не обратятся к нотариусу в течение полугода, депозит переходит в собственность государства. Чтобы избежать потери, эксперт советует вовремя закрывать неиспользуемые счета и информировать наследников о вкладах. Это были финансовые новости. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Денис Денисов, эксперт по информационной безопасности, кандидат экономических наук, доцент НИУ Высшей школы экономики и руководитель программы повышения квалификации «Цифровая гигиена, корпоративная информационная безопасность». Мы с вами упомянули момент того, что нейросети, искусственный интеллект все плотнее входят в нашу повседневную жизнь. Вы еще такой пример привели, как школьники, которые пишут сочинения и рефераты с помощью нейросетей. Эта тема, конечно же, не может не настораживать и не может не удручать. Особенно я, как мама старшеклассника, очень встревожена подобной тенденцией. Ну, откровенно говоря, мы же видим, как деградация все стремительнее и плотнее входит в нашу жизнь, и как снижаются способности, например, к грамотному письму у многочисленных выпускников и школ, и вузов, и так далее, и так далее. Вот к чему я это? К тому, что на самом деле вполне мы можем сегодня уверенно говорить о том, что связь между использованием искусственного интеллекта и способностью человека самостоятельно думать, мыслить, анализировать, принимать решения, она существует. А если поподробнее в этом вопросе разобраться, то насколько далеко мы здесь зашли? И обратим ли процесс деградации, я имею в виду, человека?
6: Да, смотрите, тут тоже много зависит от человека. Я поделюсь личным опытом. Я с 25 года очень плотно работаю с нейросетями, в основном это чат GPT. И начал я его использовать для подготовки постов. Естественно, посты я писал сам, но на нем учился. И в какой-то момент было серьезное искушение поддаться соблазну, все доверить вот этому самому искусственному интеллекту. Разработку плана, написание постов, разработку картинок и так далее.
5: Какой же я древний и дремучий человек. Я вообще ни разу в жизни не пользовалась нейросетью. Подумала я. Но зато, друзья, у меня точно оригинальные тексты.
6: Ну, у меня тексты тоже оригинальные. Были моменты, когда, ну, наверное, процентов 40-30 контента в моих текстах было создано с помощью искусственного интеллекта, да, там, чат GPT. Но потом я это искушение преодолел и выработал у себя навык использования системы искусственного интеллекта как инструмента, который я буду использовать для решения задач, а не который будет решать задачи вместо меня.
5: А почему вы решили, что надо от этого искушения избавляться?
6: Ох, смотрите, вы упомянули такое важное свойство нейросети, как подстройка под пользователя. А когда нейросеть подстраивается под пользователя, она оказывает поддержку, она оказывает внимание, и в какой-то момент осознаешь, что ты уже не видишь, где это твои собственные решения, а где то, что тебе навязала нейросеть, исходя из твоего характера, возраста, пола, интересов. И у меня произошел такой момент столкновения вот с этой нейросетью, когда я формирую запрос, а он выдает мне то, что мне нужно. Причем это была не галлюцинация. В процессе взаимодействия выяснилось, что это его, ну, если так можно выразиться, осознанное решение. Потому что когда я его спрашиваю, а почему ты решил, что мы пишем вот так и даем вот такой материал, чат GPT мне отвечает, а я решил, что так лучше. Я говорю, так, стоп, я тебя не просил решать за меня. Ты сделай то, что я тебе указываю, а решать я буду сам. Если ты что-то хочешь предложить, предложи, я человек. Я приму решение, устраивает меня это или нет. Может, да, там твое решение хорошее, и мы действительно сделаем вот такой пост, да, там, и тема поста будет звучать таким образом.
5: То есть это момент упадания в зависимость, да, и контроля ситуации. Кто контролирует и управляет, ты или железо тобой?
6: Да. Или ты решаешь, или ты отдаешь эту власть, и система начинает решать за тебя. И это очень большой соблазн, которому многие поддаются. Вот о чем мы тоже говорили в начале встречи. Отдать все искусственному интеллекту, да, там, тому же школьнику. Не надо самому решать задачи, не надо писать сочинения, а все можно доверить ИИ. И тут же возникает зависимость. И вы абсолютно правы. И сейчас я приведу пример. И есть научные исследования, да, это не только мой личный опыт, опыт, о котором вы говорите, которые подтверждают, что когда человек действует таким образом, у него возникает так называемая когнитивная лень. То есть ученые даже такой термин уже разработали. Когнитивная лень.
5: Как когнитивная это... лень.
6: Да. Как это выявилось? Ученые Бразильского государственного федерального университета сделали такой эксперимент. Взяли две группы студентов. Одна группа изучала предмет, используя тот же чат GPT как помощника, как репетитора, а другие изучали самостоятельно, традиционным образом. Учебники, преподаватели сами разбирали, сами потели над книжками, Потом проверили результаты. То есть через 50 дней провели тестирование одной группы и другой. И те студенты, которые учились по традиционным технологиям, показали более высокие результаты, чем те, которые использовали чат GPT. У самостоятельно изучающих студентов 70% правильных ответов, у тех, кто использовал нейросеть, 60% ответов. Почему? Да, и почему возникает такая когнитивная лень? Ученые нашли этому объяснение и выявили это зависимости. Когда человек знает, что рядом есть и помощник, которого всегда можно спросить, мозг стремится сложить себя эту нагрузку. А зачем думать, а зачем напрягаться и пытаться самому решить эту задачку, когда можно спросить чат GPT, и он выведет алгоритм решения, и все объяснит, все разжует, и останется только это посмотреть.
5: Это как в языке есть такое правило, закон экономии речевых усилий.
6: Точно. Вот. Я про него не знал, очень интересно рассказали. А что это за правило?
5: Это правило, которое гласит о том, что если можно понятие некое, или предмет, или явление обозначить меньшим количеством слов, то человек будет именно так делать. Ну, то есть меньше слов произносить просто. Есть, например, какое-то длинное официальное название, есть какое-то разговорное или, может быть, даже просторечие. Человек будет всегда выбирать максимально простой вариант.
6: И вот возвращаясь к моему примеру, но когда человек преодолевает вот это искушение, да, там, как произошло лично со мной, оказывается, что для эффективного воздействия, взаимодействия с искусственным интеллектом как раз наоборот нужно свой мозг разгонять. Ну, мы знаем такой общеизвестный научный факт, что человек использует, да, там, 3-5% ресурсов своего мозга. Но когда сталкиваешься с таким мощным интеллектом и не хочется перед ним спасовать, начинаешь свой мозг разгонять, и у меня был такой момент, знаете, что ли, задора, а я тебе докажу, что я не хуже. Да, я тебя тут подловил, тут ты неправильные данные выдал. Так, тут ты мне что сделал? А ну-ка, покажи ссылку, откуда ты это нашел. И, кстати, возвращаясь к нашим примерам, очень часто нейросети обманывают. То есть, помимо галлюцинаций, прошел какую-то информацию, он там мне что-то пишет. Я говорю, откуда ты это взял? Выведи ссылку на источник. Выясняется, что источника нету.
5: То есть он сам придумал некий факт, например.
6: Да, он сам придумал некие факты. Опять же, у меня был опыт использования в юридической деятельности. Я там готовил курс по легитимизации DLP-систем и попросил ChatGPT сделать мне определенную выборку. То есть он мне дает выборку со ссылками на законы. Я начинаю ручками проверять, захожу в закон на соответствующую статью и вижу, что там совершенно по-другому. Я его подлавливаю и говорю, слушай, ты мне даешь ссылку на эту статью, но там речь идет совершенно о другом. На что он мне отвечает, вообще там ни разу не моргнув глазов. А я это интерпретировал вот так. А я художник, а я так вижу. Хотя это не его задача интерпретировать, и тут мне такие вот художества устраивать. То есть, да, очень много, да, с одной стороны, очень интересный ресурс, а с другой стороны, да, нужен глаз да глаз.
5: Но у нас таким образом получается большой философский вопрос, который человечество просто обязано разрешить. С одной стороны, искусственный интеллект развивается и развивается стремительно. Он влияет на цифровой мир, на реальные отношения между людьми. Но мы фиксируем очень высокие риски, которые связаны с тем, что человек, при том, что, например, не обладает необходимым корпусом знаний, умений, навыков, не обладает определенным образованием, он рискует попасть в полную зависимость нейросетей, в полную зависимость от искусственного интеллекта и стать просто рабом. Рабом цифры, рабом железа, рабом вот этой бездушной машины. А ладно бы, все бы ничего, но если это принимает масштабы довольно серьезные, да, и не просто в каком-то отдельно взятом населенном пункте, отдельно взятой территории, а по всему миру, это тенденция, которая распространяется везде и всюду, и остановить невозможно. Это чревато такой очень серьезной деградацией тех поколений, которые сегодня заходят в эту большую жизнь. И вот я о чем подумала, пока мы с вами беседуем. Если существуют такие серьезные инструменты, или если существует такое серьезное оружие, которому может быть допущен только тот человек, который в этом разбирается, то государство ставит заслон. Вот вы, которые обладаете неким перечнем умений и навыков, вы можете иметь с этим инструментом

0: того, что социальные сети постепенно запрещают для использования несовершеннолетними в разных странах мира. Почему? Потому что мы видим тот негативный результат, который они оказывают. Вот что вы думаете на предмет нейросетей?
1: Очень интересный вопрос. Буквально недавно я участвовал в программе «Вечер на Спасе», и там с коллегами обсуждали эту ситуацию. И я озвучил позицию свою по этому вопросу, я ее повторю. Борьба с социальными сетями, с мессенджерами, она нужна и важна, но мы с этой повесткой отстали года на два, на три. Бум пришелся на 22-й, на 23-й год, 24-й год, все. Нейросети, чат-боты, виртуальные собеседники, ассистенты активно вытесняют людей из общения в сети интернет. Подростки зависают уже не только в социальных сетях, не только в мессенджерах. Они активно осваивают чат-ботов. Отказала ему одноклассница во взаимности. Что делает подросток? Он заходит в нейросеть, загружает туда ее фотографию, раздевает, подцепляет чат-бот и с ней там общается. Вот что происходит. И это явление пока не стало массовым, но тенденция вот такая. Мы с вами упоминали про подстройку нейросетей, нейроалгоритмов про человека. Зависимость кошмарная, потому что это идеальный собеседник, идеальный друг, идеальный партнер. Он всегда поддержит, он всегда на связи, у него всегда хорошее настроение, он всегда готов выслушать, готов дать советы. И что очень неприятно, эта подстройка усиливает негативное качество человека, которое у него есть. То есть мне кто-то не нравится, да, там, допустим, есть прецедент, когда тоже ChatGPT довел мужчину до убийства собственной матери и самоубийства. Тот ему жаловался на свою маму, а ChatGPT его поддерживал. Да, действительно, она такая. А еще обрати внимание на это, а еще обрати внимание на это. То есть риски очень высокие, и я полностью с вами согласен. Нужно ограничивать доступ детей, подростков не только к социальным сетям, но сейчас, в первую очередь, к нейросетям. Потому что из этой зависимости их вытащить будет гораздо сложнее, чем из игровой и через коммуникативный. В коммуникативном он со своим сверстником общается и переписывается. Все-таки это реальное общение с человеком, пусть даже через мессенджер. Когда он смотрит видеоролик, да, там на Рутубе или где-то, мы когда-то хватали за голову кошмар, да, там они подсаживаются на эти короткие ролики, дофаминовые инъекции у них происходят. Мы сами это обсуждали на прошлом эфире. Но теперь ситуация еще страшнее. Он подсаживается на нереальные ролики. Одно дело, когда ролик создан человеком, там более или менее реальные отношения и реальные люди. Но у нас интернет заполнен контентом, который создали нейросети и который создан людьми, которые в эти ролики реализуют свои больные фантазии. То есть я пару роликов посмотрел, и там показано то, что, извините, физиологически невозможно между людьми. Но подросток не может видеть этой разницы. У него нет реального опыта этих отношений, и он принимает это за чистую монету. Естественно, их от этого нужно ограждать.
0: Но более того, судя по тому, о чем вы говорите, человек фактически становится социопатом, если погружается в общение с нейросетью, а это происходит очень быстро и легко. Почему? Потому что нейросеть всегда комплементарна по отношению к человеку.
1: Да.
0: Но таким образом мы вышли на очень серьезную тему государственного масштаба, которая непосредственно связана с национальной безопасностью. Во-первых, если мы хотим иметь здоровое поколение, физические и психические, то тема социальных сетей, она должна быть в повестке дня. Еще раз повторимся, запрет на использование несовершеннолетними соцсетей – это одна из наших первейших задач, но мы совершенно в этом контексте забыли про нейросети, про искусственный интеллект и нейросети, которые, как выясняется, гораздо большую представляют опасность. Но я бы, кстати, расширила. Все-таки не только здесь, как мне кажется, стоит говорить о детях и подростках, ведь человек взрослый, он точно так же подвержен тем же самым тенденциям, и случаев, когда нейросеть доводила человека до самоубийства, уже довольно большое количество. Вот как полагаете, действительно ли настал момент для того, чтобы государство вмешалось в это стихийное развитие технологий?
1: Он настал давно. В это стихийное развитие нужно было начинать активно вмешиваться еще в 2024 году, когда нейросети из такого кулуарного продукта для разработчиков, для айтишников вышли в общее использование. То есть когда OpenAI стал предоставлять бесплатный тестовый доступ, а потом платный доступ к ChatGPT любому желающему. И все. Начался бум нейросетей. Что у нас сейчас делается? Расскажу. Очень важный момент. Буквально в марте этого года Минцифра разработала проект документа. Вот эта необходимость очень-очень назрела. Документ называется «О государственном регулировании сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ есть, с ним можно ознакомиться на сайте Минцифры. Внесли его на обсуждение в профильный комитет. IT

0: комитет Госдумы, пока его отклонили, но будет доработка.
1: А в чем суть?
0: Смотрите, в этом документе я бы выделил следующие ключевые моменты. Мы сейчас поймем, почему это важно для национальной безопасности. Момент первый. Обязательное требование маркировки контента, созданного с помощью системы искусственного интеллекта, чтобы человек видел, эту фотографию, это видео сделано ИИ. Это не настоящая фотография, это генерация. А второе требование. Обязательное уведомление человека о том, что он взаимодействует с системой искусственного интеллекта. Если это нейроаватар, если это голосовой или чат-бот, человека должны уведомлять. Здравствуйте, вы общаетесь с чат-ботом. Да, там, заходит он куда-то проконсультироваться или видео посмотреть. Да, его об этом информируют. Третье. Смотрите, очень интересный пункт. Возможность обжалования решений, принятых ИИ. Я когда об этом это увидел, подумал, так, это пытаются и внести в закон, а что же сейчас? А сейчас обжалование решений, принятых ИИ, никак не регламентировано. То есть куда обращаться? И назначил диагноз, кто виноват. Да? То есть о чем мы с вами уже говорили. Четвертый пункт. Появляются такие термины в этом законе, как суверенный искусственный интеллект, национальный искусственный интеллект, доверенный искусственный интеллект. И вводится пятым пунктом, ну как, это мои условно пятый пункт, я так для себя систематизировал, обязательное требование безопасности системы искусственного интеллекта и отсутствие алгоритмов или встроенных моделей дискриминации человека по любому признаку – пол, возраст, национальная, религиозная принадлежность. И еще два очень важных момента, связанных с тем, что есть ограничения на использование искусственного интеллекта в государственных органах и на то, чтобы при разработке и внедрении системы искусственного интеллекта реализовывался риск-ориентированный подход. То есть мы подходим, да, к тому, о чем мы сейчас с вами говорим. Что значит риск-ориентированный подход? Хочешь создавать, внедрять, использовать систему искусственного интеллекта, в первую очередь ты должен оценить риски и, если не исключить, то свести к минимуму возможный вред человеку и возможность применения системы искусственного интеллекта в противоправных целях. Вот это основа суверенного цифрового пространства в России. И на самом деле я считаю, что это сейчас является ключевым вопросом национальной безопасности. Создание суверенной информационной технологической структуры. Понимаете, сейчас не нужно бомбить государство. Достаточно положить его IT-инфраструктуру, цифровую инфраструктуру. И мы видим, вот пример, который вы упоминали, как США сделали это в Венесуэле. Попытались сделать с Ираном, не вышло. И мы видим, какие результаты. Не вышло, тогда бомбят.
1: Денис, огромное вам спасибо за эту очень интересную беседу. Наше время вышло, но мы продолжим в следующих программах. Я напомню, с нами сегодня был Денис Денисов, эксперт по информационной безопасности, кандидат экономических наук, доцент Высшей школы экономики и руководитель программы повышения квалификации «Цифровая гигиена». Корпоративная информационная безопасность. Подписывайтесь на его канал в Максе, который называется Денис Денисов, интернет-хранитель. Денис Денисов, интернет-хранитель. До новых встреч.
0: Спасибо. До свидания.
2: Стратегия национальной безопасности.
3: Тяните билет, идите готовиться.
4: Как долго шла столетняя война? Сколько жизней унесла средневековая чума? Почему произошла кровавая резня в Варфоломеевскую ночь?
5: Учил, но забыл. Не беда. Обо всем расскажет главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
6: Ломоносов дошел до Москвы
7: Спартанцы
6: пешком.
7: Вообще сбрасывались.
6: Отравился Америка.
7: А викинги шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
10: Арабские цифры, которыми мы пользуемся, придумали, разумеется, арабы.
9: А вот и нет.
11: Цифры эти на самом деле родом из Индии. Десятичная система счисления, по мнению историков, сформировалась в этой стране примерно к V веку. Ноль появился чуть позднее. Единственное, записывались цифры в Индии на санскрите.
9: Исторические мифы и заблуждения.
11: Арабские математики, узнав в 9 столетии об этой системе, оценили ее преимущества. Да и арабы называли ее индийской арифметикой, а это недвусмысленно указывает на источник. В Европу цифры попадут уже благодаря торговцам и ученым из арабского мира, что и отразилось на современном названии. Римские цифры заметно потеснятся в 15 веке.
12: А чем римские не устроили европейцев?
11: Неудобно проводить вычисления. Да и нуля там не было. Римскими цифрами хорошо записывать небольшие числа. Традиция, как видим, сохранилась. Порой мы встречаем их на часах или в обозначении веков.
9: А вот и да.
13: Премьера на радио «Звезда».
11: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
13: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток». Там министр обороны заслушал доклады командования офицеров штаба о выполнении боевых задач. Так, начальник войск ПВО восточной группировки генерал-майор Валерий Черныш рассказал об особенностях функционирования единого программно-аппаратного комплекса.
2: Вывод радиолокационной информации со всех малогабаритных РЛС группировки осуществляется в едином программно-аппаратном комплексе. Данный комплекс позволяет в режиме реального времени отображать воздушные цели, обнаруженные малогабаритными РЛС, определять их характеристики, ставить конкретному расчету, была перехватчика, задачу на уничтожение воздушной цели. Программное обеспечение, установленное у расчета, позволяет осуществлять наведение своего БЛА на обозначенную цель.
1: Министру обороны доложили о том, что автоматизация борьбы с беспилотниками противника позволила повысить эффективность уничтожения вражеских дронов. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши вооруженные силы за сутки ударили по складам боеприпасов и горючего, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских формирований иностранных наемников в 142 районах. Российские средства ПВО сбили за сутки 17 снарядов системы «Хаймерс» и более 400 украинских беспилотников самолетного типа. В зоне проведения специальной военной операции у мемориала «Саур-Могила» в минувшие выходные состоялась церемония награждения офицеров военно-политических органов 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр». Специальные награды вручил замместитель командующего 2-й общевойсковой армии по военно-политической работе Александр Липатов. В завершение мероприятия для офицеров выступил ансамбль «Порт-Артур» имени Сергея Казацкого. В Хабаровске стартует международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Военный оркестр штаба Восточного военного округа подготовил для него новую программу. В исполнении музыкантов прозвучат марши, произведения классической, духовой, джазовой, народной и эстрадной музыки. Фестиваль продлится до 31 мая. Помимо сольных концертов на площадках города для жителей и гостей Хабаровска будут организованы дефиле представления военных оркестров на площади Славы перед Спасо-Преображенским кафедральным собором, а также традиционный марш-парад по центральной улице города. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: В. Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина. Зайти в гости к Снегурочке. Увидеть, как делают сыр и черную соль.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радио «Звезда» Евгения Ионкина. И я сегодня еду на родину Снегурочки, в Кострому. Мой путеводитель Алиса Бубенова, историк, педагог и гид по Костроме. Алиса, привет!
3: Добрый день! Рада вас всех приветствовать!
2: Алис, ваш город, ну, очень красивый. Я там была. И не зря, наверное, его называют «жемчужиной Золотого кольца». И теперь я понимаю, почему там поселилась Снегурочка. Но вот откуда взялось название города?
3: Вы знаете, у нас так много вариантов, почему Кострома называется Костромой. Кто-то говорит более 200 вариантов, кто-то говорит 60 вариантов. Я вам приведу три ключевых, самые такие мне близкие. Первая версия, когда на эту территорию приходит финно-угорское племя Меря, осваивает ее, у них был, конечно же, свой язык, то есть мы бы сейчас их не поняли, и на их языке слово Кострома раскладывается на две части: Кострум – крепость, Ма – вода, и получается Кострома – крепость на воде. Кто из вас увлекается географией, вы можете открыть карту Костромской области и соседних территорий и увидите название, например, Чухлома, Вохма, севернее Тотьма или южнее Кинь. Нишма. Это вот как раз все города, которые заканчиваются на «ма», финно-угорские. Это первая версия. Вторая версия тоже мне очень нравится. Когда в 9 веке сюда приходят славянские племена, ассимилируют племя Меря, и они язычники, и фиксируется такой обряд, когда делали куклу из соломы летом, в середине лета, несли к реке, там либо сжигали, либо раздирали на части, либо топили. Очень сильно похоже на масленицу или смесь с праздником Ивана Купалы. У нас этот праздник менее радостно назывался «Похороны Костромы», но это было жертвоприношение богине весне, богине плодородия, богине Костроме. И вот песня «Здорово, Кострома, здоровенько, Кострома, Кострома, государня моя», она и посвящена как раз вот этому обряду, этой традиции и этой богине Костроме. И официальная версия, почему наш город так называется, как и в Москве, аналогия, это гидроним, то есть в честь реки Костромы. Тут, конечно, логично задать вопрос, почему реку так назвали, но смотрите пункт первый, пункт второй и еще остальные варианты, например, в честь костров сигнальных, которые разводили на берегу реки, но мы в этом не оригинальные. Либо еще есть одна версия, достаточно такая симпатичная, реалистичная, так как мы славились всегда своим льном, когда лен мнут, из него сыпется крошка, остаток. Вот эта крошка называется костра. Может быть, и отсюда версия называется Костромой. Но официально в честь реки.
2: Ваша любимая версия какая из этих трех?
3: Я за классику, в честь гидронима.
2: А кто считается основателем города?
1: История места.
3: Это моя любимая история. Значит, официально Кострома основана в 1152 году князем Юрием Долгоруким. То есть мы себя всегда называем смело младшей сестрой Москвы. Но летописного подтверждения этим данным нет. И когда Николай II посещал Кострому в 1913 году, он наш город поздравлял с совершенно другой датой. То есть они знали 1213 год. И вот уже эта дата упоминается в летописях. Но кто мы такие, чтобы спорить с историком Василием Никитичем Татищевым, который жил в 18 веке. И это как раз его версия, что Кострома основана Юрием Долгоруким. Ее взяли за основу.
2: 1152 год.
3: Да, все верно.
2: А день города когда у Костромы?
3: У нас сместился день города. Раньше всегда праздновалась первая суббота августа. Последние несколько лет выбирают конец августа. В этом году 22-23 августа. Выходные. Приезжайте к нам.
2: Вот я всегда задавалась вопросом, Алис, почему выбирают определенные дни вот у городов? Вы говорите, у вас в августе. Почему? Именно как-то тоже зафиксировано, что в августе возник город.
3: Тут, скорее всего, связано с тем, что 13 августа 1944 года по документам появляется Костромская область. То есть у нас сначала празднуется эта как раз дата ключевая всегда. Вот она стабильная, стандартная, независимо от дня недели. А следом за ней уже должно идти празднование Дня города после области.
2: Теперь понятно.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Алиса, а почему Кострому еще называют колыбелью династии Романовых?
3: Это ключевая такая историческая основа, одна из самых главных визитных карточек нашего города – Кострома – колыбель династии Романовых. Мы себя же еще и дерзко называем душой России. Почему? Потому что именно Кострома подарила правителей Романовых, потому что именно у нас 13 марта 1613 года в Ипатьевском монастыре призвали на царство Михаила Романова. Тем самым прекратилась смута, страшнейший период в истории нашей страны, и воцарились как раз Романовы. И они всегда почитали наш город, старались посетить Кострому и до венчания на царство, и после, и обязательно своих детей привозили сюда. Поэтому, если хотите, чтобы дети управляли страной, вам обязательно нужно посетить Кострому.
0: И Ипатьевский монастырь, как я понимаю.
3: И Ипатьевский монастырь обязательно.
0: А какие еще, может быть, тайны хранят стены этого монастыря? Он очень известен.
3: Монастырь потрясающий. Вот только вчера с туристами посещали его. Прежде всего, я вас хочу пригласить в Ипатьевский монастырь. У него скоро юбилей. 700 лет исполнится нашему монастырю. Дата основания, которая упоминается в преданиях, это 1330 год. Но один из секретов, который немногие люди знают, что этот монастырь, он изначально им владела династия Годуновых. То есть на территории нашего монастыря были захоронены и родители Бориса Годунова, и его все ближайшие родственники, то есть более 50 захоронений. Готовили монастырь для себя, а пришли их конкуренты Романовы. Это вот первая такая из интересных деталей. Склеп сохранился, доступ есть, то есть вы можете попасть, если будете на территории монастыря. А загадок на самом деле много. В монастыре было несколько пожаров. Вот по одному из преданий само здание Троицкого собора было взорвано, потому что в подклете хранили порох. Почему хранили порох, кто его взорвал, или это была случайность. Это вот первая такая интересная история. Вторая версия. У нас есть палаты бояр Романовых, и некоторые исследователи спорят, в каком именно месте останавливался здесь Михаил Романов и его мать Иннокеня Марфа. И третья история. Те, кто любят мистику, считать есть такая фраза, что именно в Ипатьевском монастыре началась династия Романовых, а закончилась в доме Ипатия в Екатеринбурге. Количество ступенек в монастыре и в доме Ипатия было одинаковым. Вот по преданию тоже мистика или связь, или как так произошло, тоже можем поразгадывать вот эти загадки истории, переплетения.
0: Кто-то из известных людей там скрывался, в этом Ипатьевском монастыре? Или кого-то туда ссылали?
3: Нет, в монастырь наш не ссылали, он достаточно вел тихую жизнь. Из таких тоже интересных моментов наш монастырь не подарил известных всероссийских святых. Вот это тоже загадка достаточно большая для нас. Либо мы просто не обнаружили документ. А так, из советских деятелей монастырь посещал Исаак Бабель, и у него есть даже произведение, посвященное нашему монастырю, называется «Гибель святого Ипатия». Тоже рекомендую всем перечитать. Такое трогательное и грустное произведение.
0: Алиса, одна из моих самых любимых тем – это изучать гербы городов. Почему на гербе Костромы изображена неожиданно золотая галера с 10 гребцами?
3: Наша Кострома славится своим гостеприимством и хлебосольностью. И именно в наш город приплывает в 1767 году императрица Екатерина II. И если в других городах, а у нее было огромное путешествие по Волге, шел пятый год ее царствования, ей важно было заручиться поддержкой, посмотреть, как живут люди. И вот если в других городах она решала проблемы местные, то в Костроме она отдыхала. Так как ее встретили в нашем городе, не встречал никто. Ей подносили каравай со стопочкой, были фейерверки, иллюминации. При том, что наш город постоянно горел, но в данном случае для императрицы ничего не было жалко. Ради одного дня у нас в Ипатьевском монастыре сломали часть стены и построили парадные Екатеринославские врата. Вот если вы приедете, вы через них как раз пройдете. И вот такая яркая встреча радостная, она оставила большое неизгладимое впечатление у императрицы. И она узнает, что у Костромы нет герба. И мы стали самым первым городом Российской империи, который свой герб получает в подарок. Почему? Ладья. Путешествие ее по Волге начиналось из Твери. Корабль, на котором она плыла, назывался «Тверь». Поэтому на гербе Костромы тот корабль, на котором она приплыла в Кострому. Серебряные волны и лазуревое небо. И 10 гребцов, которые плывут в этой ладье.
0: А почему именно 10-то? Не 8, не 9, 10.
3: Здесь нет вариантов. Я искала в источниках. Можно предположить, что у нее вот эта вот эскадра, по которой она плыла, там было 10 кораблей. Возможно, с этим связано.
0: И этот герб до сих пор утвержден и остается официальным гербом Костромы. правильно?
3: У него непростая судьба. После смерти Екатерины II в 1796 году его отменили, и у нас появляется совершенно необычный герб, который учреждает Павел I. На этом гербе изображен Мальтийский крест и полумесяц, который обращен рожками вниз. Вот значение этого герба, который был гербом Костромы целых 82 года, мы до сих пор разгадать не можем. Нет документов никаких ни в костромских архивах, ни в Санкт-Петербурге. Одна из таких больших загадок и тайн нашего города, что обозначает этот герб.
0: Через небольшую паузу мы поговорим о подвиге Ивана Сусанина в Костроме.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой четвертый день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: путеводитель на радио «Звезда».
1: Я сегодня на родине Снегурочки в городе Кострома. И мой путеводитель Алиса Бубенова, историк, педагог и гид по Костроме. Алиса, подвиг Ивана Сусанина – это легенда или все-таки правда?
2: Конечно же, подвиг Ивана Сусанина был, хотя даже дореволюционные историки, например, Костомаров, они сомневались, а был ли подвиг Ивана Сусанина. Но почему? История базируется в том числе на письменных текстовых документах, и у нас есть жалованная грамота царя Михаила Романова, в которой он признает подвиг Ивана Сусанина, и по этой грамоте, которая датируется 1619 годом, он освобождает всех родственников Ивана Сусанина от воинской повинности, от уплаты налогов, подарил им определенную территорию, на которой они проживали. Поэтому по документу родственники Сусанина пользовались своими льготами аж до 1917 года. Но единственное, что останки Ивана Сусанина до сих пор не найдены. И в археологических раскопках тоже мы не можем сказать, где он располагался. Единственное, что сейчас Русское географическое общество в Усуповском болоте сделало тропу туристическую. Она ведет к предполагаемому месту гибели Ивана Сусанина, кровавой сосне. Вот я вас приглашаю в наше болото. Как местные предания говорят, никто никогда не жаловался. А вдруг, может, вы совершите какое-то открытие. И так как документ есть, все-таки Сусанин был, но мы не знаем деталей, кого и куда он заводил, какие мотивы были у Ивана Сусанина. Потому что до революции его подвиг описывали, что он ценой своей жизни спасает царя в советские годы, и у нас сохранился советский памятник. До сих пор Иван Сусанин ценой своей жизни спасает Отечество. То есть сам подвиг мы не подвергаем сомнению, а мотивы Сусанина, потому что нет о нем документов, не сохранились его воспоминания, мемуары, вот здесь уже вопрос.
1: И кого он, собственно, спасал, тоже вопрос.
2: Ну, раз царь написал, что его спас, поэтому все-таки Михаила Романова он спасал.
1: Но вы говорите, сейчас туристов по этой тропе Сусанина водят.
2: Еще как, это одно из самых таких популярных направлений вокруг Костромы, мы его называем. Сусанина, оно в часе езды от нашего города.
1: Ваш город богат на легенды и всевозможные народные предания. Ну еще бы, всего лишь на 5 лет моложе Москвы. Как мы выяснили, 1152 год основания. Какая из легенд самая интересная, с вашей точки зрения, Алиса?
0: Местные легенды.
2: Вот вы знаете, я вам скажу сейчас самую популярную легенду, из-за которой тысячи и тысячи женщин приезжают к нам в Кострому, и это не шутка. У нас несколько лет назад появилась у беседки Островского, тоже достопримечательность, композиция под названием «Любовь». То есть буквами, простым шрифтом написано слово «Любовь», но буква «О» сделана стилизованной в виде кольца с бриллиантом. И современная легенда гласит, если вы хотите счастливо выйти замуж, вам нужно подойти к этой композиции, пролезть через букву «О» и погладить бриллиант. И вот тогда зазвенит марш Мендельсона в вашей жизни. Ежедневно более сотни женщин приезжают к нам, проходят через это кольцо. Ну и видите, вроде бы никто не жаловался. Так что хотите выйти замуж, приезжайте к нам в Кострому. Но это такой современный путь. А если уходить в прошлое и смотреть глобальные, мощные истории, то это, конечно же, легенда, как мы обрели самую главную нашу святыню, Феодоровскую икону Божией Матери. Икона считается чудотворной. И легенду храмовую, храмовое предание я, конечно, с удовольствием расскажу. В XIII веке, когда нами правил князь Василий Костромской, а он юноша, и он поехал с охотой на речку Запрудня и на сосне увидел икону Божией Матери. Это чудо. Он дерзнул ее взять в свои руки, полез на дерево, но икона ему в руки не далась, улетает в небо, и тогда он возвращается в город, собирает монахов на крестный ход, и они идут с молитвой к иконе, к сосне, и вот после молитвы икона спускается с небес в руки священнослужителей, не князя. А почему назвали Феодоровской? Потому что за день до обретения этой иконы, до того, как она спустилась в руки людям, по Костроме пронесся дух всадника святого Феодора Стратилата, покровителя военных. И он в своих руках внес нашу эту чудотворную икону. И на следующий день ее нашли. Поэтому икона называется Феодоровской. И именно у этой иконы, по преданию, инокиня Марфа благословила Михаила Романова. И эта икона стала покровительницей царской семьи. Поэтому все наши царевны брали, когда переходили, приходили из лютеранства в православие, отчество Федоровна. Мария Федоровна, Александра Федоровна, Изета Федоровна.
1: Ах, вон оно как. А где сейчас эта икона хранится?
2: Икона хранится в кафедральном храме в Богоявленском. Он находится на территории Центрального парка. Вот эта территория называется территория Костромского Кремля.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Алиса, а что вот за легенда связана с веером Екатерины II?
2: После того, как Екатерина даровала нам герб и уплыла из Костромы, через 6 лет происходит страшнейший пожар 1773 года. Он уничтожил практически весь город. И тогда в Петербурге Екатерина II подписывает указ о застройке нашего города в камне. И есть легенда о том, что когда ее спросили, матушка, а какой же делать Кострому, она раскрыла свой веер, уронила веер, положила веер на карту, и город наш сделали в виде веера. Сразу предупреждаю о том, что эту легенду рассказывают в Твери, в Ярославле, в городе Лух Ивановской области, в Нижнем Новгороде, в Кремле нам рассказывали. То есть на самом деле это типовая застройка, радиально-лучевая, но наш веер в Костроме, он самый идеальный, потому что делали после пожара.
1: Понятно. То есть у вас именно с планировкой связано, да, вот этот веер связан с планировкой?
2: В центральной части города 7 улиц, 7 лучей соединяются в центре, на главной нашей площади Сусанинской, неофициальное название «Сковородка». И все эти улицы, они идеально смотрятся. Чем вдохновлялись архитекторы? Комиссия, которая делала проект Кострома, она из Санкт-Петербурга, архитектор Старов, а он же делал проект еще и для Твери. Но если совсем глубоко уходить, появляется веерная планировка в Версале, ее переложили на Санкт-Петербург, 3 луча от Адмиралтейства, и по этой схеме уже, по этому проекту перекладывают на Кострому. Только в Петербурге 3 луча, а у нас их 7.
1: И все эти 7 лучей, то есть все эти 7 улиц, они идут к Волге?
2: Все 7 улиц, нет, соединяются на главной площади, и от площади вниз к Волге идет улица Ручка нашей Сковородки, улица Молочная гора, или вот как основа веера.
1: А, теперь понятно. Алис, ну тогда давайте погуляем по городу. Что находится в центре, что обязательно следует увидеть, и по каким улицам дальше стоит отправиться?
0: Прогулка по городу.
2: Как гид я бы начала и рекомендовала изучить историю Костромы, архитектуру нашего города от памятника Юрию Долгорукому, от основателя. Рядом с ним находится скульптура ювелира Кустаря. И потом уже, когда мы их посмотрели, мы двигаемся на центральную Сусанинскую площадь. И здесь находится ключевая наша достопримечательность, самая красивая пожарная каланча в России, которая появляется в 1825 году. Как сказал император Николай I, такой пожарной каланчи у меня и в Петербурге нет. Видите, в Петербурге нет, а в Костроме есть. И вот дальше от Сусанинской площади вы можете прогуляться по оси нашего веера. Это улица Проспект Мира. Там концентрат достопримечательностей. Потрясающий Романовский музей. Его открыли после реставрации 1 мая. Внутри шикарная художественная выставка. Там собраны картины Серова, Кустодиева, Маковского. Прекрасные портреты. Есть коллекция авангардистов и Гончаровой, и Татлин. За Романов музей. Музей «Дворянское собрание». Там история дворянских родов костромских. И выставка нашего удивительного художника Ефима Чеснякова. Он сказочный, он необычный, самобытный. Очень подойдет и детям для изучения. А вот дальше, за «Дворянским собранием», великолепный наш театр драматический имени Александра Николаевича Островского. Один из самых старейших театров в России. Он появился в 1808 году. Великолепные постановки, лучшая труппа, и будет большим счастьем, если вы туда попадете на спектакль. Обязательно есть всегда пьеса по драматургу, как раз пьеса Александра Николаевича Островского.
1: Давайте еще вернемся к пожарной каланче. Сколько она метров в высоту?
2: Ее увеличили. Раньше она была 35 метров, сейчас она достигает 37 метров. Пожарная каланча действовала аж до 1986 года по своему прямому назначению. А после 1986 года здесь сделали музей пожарного дела. Но уже несколько лет открылся новый потрясающий музей, называется «Археологический портал». То есть это музей археологии нашего города. 2 зала в одном копии находок, и можно своими руками трогать и понимать, как древние люди на Костромской земле охотились, рыбачили, пряли. А в другом зале оригиналы находок. Можно увидеть очень интересные артефакты костромские.
1: Я сегодня в Костроме, и мой путеводитель Алиса Бубенова, историк, педагог, гид по Костроме.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Один человек пострадал в результате пожара в хостеле на востоке Москвы. Он госпитализирован, сообщили в оперативных службах. Пожар уже полностью потушен. Возгорание произошло на втором этаже хостела на Монтажной улице. Там было сильное задымление, а на кровле открытое горение. Из здания эвакуировались 600 человек. Пожар был локализован на площади 450 квадратных метров. Произошло обрушение крыши. Точная причина возгорания пока неизвестна. Доля безналичных платежей в России превысит 90% до конца этого года или в начале следующего. Об этом сообщила глава департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Явного повышения спроса на наличные регулятор пока не фиксирует. За первые три месяца года доля безналичных расчетов в розничном обороте выросла до 89%. Группа «Газпром» начала промышленную добычу нефти в Восточной Сибири. Старт новой инфраструктуре на Крайнем Севере дали в ходе телемоста из Санкт-Петербурга. После выхода комплекса на полную мощность в Чонской группе месторождений по магистральному нефтепроводу будет ежегодно поставляться до 2 миллионов тонн нефти. Сейчас запущено 39 скважин, но к 2028 году их число должно вырасти втрое. Эта работа внесет важный вклад в технологический суверенитет страны, рассказал председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер.
2: «Газпром» динамично развивает нефтегазовую отрасль на востоке страны. Мы создаем здесь мощные современные предприятия и уникальные объекты. Выходим в новые районы и осваиваем труднодоступные запасы. Сегодня мы делаем очень серьезный и важный шаг к технологическому полному суверенитету России.
1: Председатель правления компании «Газпромнефть» Александр Дюков, в свою очередь, рассказал о перспективах проекта.
3: Создается новый крупный центр нефтедобычи в Восточной Сибири, что позволит нам наращивать поставки жидких углеводородов на перспективные растущие рынки Тихоокеанского азиатского региона.
1: Проект не только обеспечит долгосрочные и стабильные поставки нефти иностранным партнерам, но и даст импульс социально-экономическому развитию регионов Восточной Сибири. О погоде. По данным центров ОБОС, завтра в Москве будет облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха ночью 10 градусов, днем не выше плюс 15. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
6: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
7: Я сегодня в Костроме, и мой путеводитель Алиса Бубенова, историк, педагог, гид по Костроме. Алиса, какие, может быть, существуют традиции или остаются традиции, связанные с пожарной каланчой?
8: Вы знаете, так как в нашем городе постоянно были пожары, пожарная каланча была просто необходима в Костроме, и много есть и легенд с ней связанных, и есть одна интересная деталь. Если вы посмотрите картину Бориса Кустодиева «Площадь в Крутогорске», вы увидите о том, что на башне нашей пожарной каланчи часовой вывешивает Шары размером со взрослого мужчину, они сделаны из кожи, внутри они были наполнены песком. И вот эти шары, они как раз показывали жителям о том, что в городе начинается пожар. Но если у кустодиева 4 черных шара, то на самом деле, так как у нас город маленький был, он делился мысленно на две части. И если в одной части, то вешали один белый шар. Если в другой части города был пожар, то было два белых шара. А ночью, соответственно, фонарь либо с красными стеклами, либо с синими стеклами.
9: На пожарную каланчу, как я поняла, подняться нельзя. А где в городе у вас самая интересная смотровая площадка?
8: У нас первая смотровая площадка, которую бы я всем рекомендовала, после того, как у нас на средства мецената Виктора Ивановича Тырышкина восстановили Богоявленский храм и колокольню, вот эта колокольня Богоявленского храма в Центральном парке, она является нашей архитектурной доминантой, высота 64 метра, и вот на эту колокольню можно подниматься на уровень до 30 метров. И это лучшие виды на наш город. Вы увидите, как Кострома продумана по своей застройке, какая она красивая по своим цветам. Ну и, собственно, увидите размах нашего города.
9: То есть этот веер мы сможем увидеть.
8: Да, совершенно верно.
9: Здорово. А что еще интересного в Костроме появилось, скажем, за последние 2 года?
8: Наша Кострома расцвела. Очень много разных проектов. Мой любимый, мой родной, называется «Мозайские зайцы». На Костромской земле, в отличие от туристов, которые приезжают по музеям и выставкам, поэт Николай Алексеевич Некрасов, он приезжал к нам на охоту. Во время охоты познакомился с крестьянином Иваном Савичем Мозайхиным и впоследствии пишет произведение «Дед Мозай и зайцы». И у нас его обыграли. То есть сейчас, по новой легенде, Дед Мозай и зайцы приплыл в Кострому, они испугались нашего городского шума, разбежались по городу и вышли в люди. И вот теперь каждый заяц рассказывает о том месте, где он стоит, и о той профессии, которой занимались костромичи. Сейчас уже зайцев 16. У нас есть заяц пожарный, есть заяц-ювелир, есть заяц-часовщик, есть заяц-пчеловод. Вот он самый новенький, новорожденный наш заяц. Благородная дама. Много-много-много. Поэтому бегайте, ищите зайцев, есть бесплатные карты с зайцами. Это целый квест для детей, для взрослых, он бесплатный. И у каждого зайца есть QR-код, вы его сканируете, либо читаете статью о месте и о профессии жителей, либо можете послушать аудиогид.
9: То есть ищем зайцев в Костроме.
8: Совершенно верно, зайчья охота интеллектуальная.
9: Хорошо. А из каких-нибудь мест что-то новенькое появилось в Костроме? Это, понятно, такой квест у вас новый возник. А из достопримечательностей?
8: У нас открылся музей бесплатный, музей костромского костюма. Невероятное количество интересных предметов женского быта. И платье, и нижнее белье, и обувь. Все это можно заглянуть, увидеть и почитать историческую справку. Такого у нас еще никогда не было. У нас появился фотомузей, где рассказывается о том, как развивалось фотодело в Костроме и где можно увидеть старинные фотографии нашего города. У нас появились экскурсии на производство сыра, ведь мы сырная столица России, и вот, наконец-то, можно увидеть какой-то тяжелый труд, технически сложный, где требуется идеальная чистота, выдержка и нервы.
9: Раз уж мы заговорили, Алис, с вами о сыре, действительно, Кострому называют сырной столицей, какие сыры у вас производят и какой самый вкусный?
8: У нас есть самые разнообразные виды сыра, ассортимент очень большой. И твердые, и полутвердые, и рассольные сыры, и сыры с плесенью, та же самая горгонзола. Рекомендовать сыр – это такая история вкуса личного, но я вам скажу самые популярные среди туристов, вот по моим опросам. На первом месте, конечно же, это сыр «Малыш». Вохма он называется, круглая головка, там есть 3 вида. Классический бутербродный с пажитником или с грецким орехом. Потом мои любимцы, это твердые сыры, один из них это сыр Корольков, производство «Воскресенский сыродел». Я всегда его любила, покупала, и вот только-только недавно узнала, что у этого сыра есть своя легенда и история. Владелец компании в честь своего дедушки вывел бактерию, которая придает сыру ореховый привкус, но орехов там нет. А его дедушка в годы Первой мировой войны, Корольков, попал в плен к австрийцу, он был сыроделом, обучил его делать сыры, и дедушка вернулся к нам в город Буй под Костромой, в 19 лет консультировался консультировал крестьян, как делать сыры. Они открыли 5 заводов. И вот в честь этого сыродела, юного, талантливого, и назвали сорт сыра Корольков. И, конечно же, есть еще для любителей мягких сыров, например, сыр бри или камамбер, у нас сыроварня Волжанка. Ну и мои любимые горгонзола. Это как раз семейное производство. Место называется Сырная пристань. Вот туда рекомендую как раз на дегустацию.
9: Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Мы подошли к самому приятному и самому вкусному. Какие местные блюда турист обязан попробовать в Костроме? Ну, кроме сыра, естественно.
6: Приятного аппетита!
8: Прежде всего, ну это не блюдо, это скорее всего специя, это наша знаменитая черная соль, она же четверговая. То есть, когда в чистый четверг хозяйки замешивали ржаную муку с солью, добавляли туда капусту, по желанию яйца в классическом рецепте без яиц, родниковую воду, замешали тесто в натуральную ткань, ткань в печку, в печи это все сгорало, получался камень из золы, вы его разбиваете, просеиваете, и вот она черная соль, обогащенная кальцием, магнием, цинком, только для холодной блюд. Следующее. Обязательно наши костромские серые щи, или их еще называют щаница или кисленица, как в плёсе. То есть это верхние листья капусты, когда их промывают, рубят, смешивают с морковкой, подсаливают, отправляют в теплое место, чтобы они начинали бродить. И дальше уже через 3 дня, выпуская воздух, чтобы они не испортились, у вас появляется такая заготовка. И вот делаете бульон крепкий, мясной, туда эту заготовку щеницы, картофель, и у вас появляется плотный, или как у нас в Костроме говорят, нажористые щи. Из десертов вкусных мое открытие, наши рестораны молодцы, собирают старинные рецепты, и у нас появилось, можно найти кулейку. Кулейка это фактически, если современным языком говорить, это чизкейк. То есть на песочное тесто заливали творожную массу вместе с взбитыми сливками. Все это запекали, она покрывается корочкой, а внутри пышное шелковое вот это вот тесто и творожное. Получите огромное удовольствие. Дичь, потому что мы славимся своими лесами. Ну и, конечно, черную икру. А что же еще пробовать в Костроме?
9: Действительно.
8: У нас старейшее производство. Ему уже 51 год, Волгореченск. Поэтому большая часть икры черной из искусственно выращенной рыбы производится в Костроме. Поэтому у нас, как в Греции, все есть.
9: Алиса, а я слышала, что именно у вас впервые приготовили козулю. Это так или не так? Напомню слушателям, что такое козуля. Это пряник из ржаной муки, которому уже больше 400 лет.
8: Я первый раз от вас это слышу. А пусть наши пряничники, кто занимаются историей костромского пряника, поправят. Я не слышала, что делают козулю, но я слышала, и да простят меня жители Тулы, что у нас упоминается впервые в писцовой книге 1628 года пряничник. То есть пряники у нас делали давно, рецепт, к сожалению, не сохранился, и сейчас это уже импровизация идет. Но наши пряники современные, очень достойные и интересные.
9: Еще к одному неофициальному названию, а может быть и официальному, переходим по поводу Костромы. Кострому еще называют ювелирной столицей России. При этом ни одного месторождения в Костроме нет. Почему называют ювелирной столицей?
8: Это правда. Мы действительно и официально ювелирная столица России. Если говорить о статистике, такой простой, народной, каждый 12-й житель Костромы – ювелир, каждое третье изделие из золота в нашей стране сделано в Костроме, каждое четвертое изделие серебра.

0: Ювелирная. Вот наш Костромской КУХОМ, Костромской ювелирный техникум художественной обработки металлов, он является филиалом Строгановского университета аж с 2012 года. А появляется он у нас, основа вот нашего КУХОМа, в 1897 году. То есть по инициативе жителей поселка Красное на Волге, ну, на тот момент он еще не был, было село Красное, появляется класс технического рисования купца Зотова. То есть уже люди из фактически самообучающихся, самоорганизовывающихся людей захотели развиваться профессионально.
1: И у вас очень много ювелирных лавок, где можно купить украшения?
0: На каждом шагу очень достойные украшения. То есть у нас самое известное производство – это и Соколов, и Алмаз Холдинг, и Линия Любви, Аквамарин, Алькор, Бирюза, Кабаровский и многие-многие другие. То есть это все костромское производство.
1: То есть кроме сыра, который, как я понимаю, тоже на каждом углу в Костроме продается, еще и ювелирка.
0: Да, я наш город называю именно торговую часть рядов, что территория безудержного шопинга. На любой вкус, на любой кошелек вы сможете найти и увести приятные сувениры.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Алиса, а какое у вас самое любимое место в Костроме?
0: Я, так как постоянно работаю в центральной части города, мне очень нравится сейчас находить новые места, и они, конечно, связаны с профессиональными увлечениями, с историей, поэтому я сейчас изучаю веер Костромы.
1: То есть улица, недавно. Планировка имеется
0: улица,
1: в виду, да?
0: Улица, да, центральной части города. И это, конечно, клондайк удивительных историй, редчайших людей. Вот сейчас моя любовь – это улица Свердлова. На этой улице из таких открытий находится Благовещенский храм, в котором служил дедушка нашего драматурга Александра Николаевича Островского, отец Федор, уникальный человек. И вот в этом Благовещенском храме мы с гостями, с батюшкой отцом Михаилом открыли подвал. Мы туда спускались и обнаружили редкий тип отопления, он называется демидовские печи. То есть не как в обычных храмах заходишь и видишь печь, а печи были под землей. Сложнейшая инженерная конструкция, и не так их много в нашей стране сохранились, а в Костроме есть. То есть вот эта улица сейчас самая любимая, самая интересная для меня.
1: Еще такой вопрос. Алиса, что нужно обязательно сделать в Костроме, чтобы удача всегда была с тобой рядом? Вот приезжаешь в Кострому, куда-то сходил, и после этого удача тебя на всю жизнь будет сопровождать. Есть какие-то такие места, памятники, не знаю, что-то такое оригинальное в Костроме?
0: Вы знаете, если вы приедете в Кострому и пройдетесь по классическому маршруту, вы увидите, что каждый памятник, он блестит и переливается. То есть после нашего города вы уедете более богатым, счастливым, веселым. Лучший город для вашей жизни, для вашего отдыха. Ну, а начинать, так как мы встречались именно у Юрия Долгорукова, легенда гласит, что если вы погладите сапожок основателя Костромы, то вы будете всегда удачливыми.
1: Так, у вас еще там какая-то собачка есть уникальная, которую тоже надо погладить.
0: Это наш любимец, городской пес Бобка. У него история необычная. Он был псом-спасателем. Он служил в пожарной каланче. И его задача была выносить из пожаров детей, подносить лекарства, выносить какие-то небольшие вещи. Бобка трагически погиб, но в честь него установили скульптуру пса-спасателя. И вот если вы на нем посидите, сфотографируетесь и погладите его благородную морду, то всегда в вашей жизни будут надежные друзья.
1: А есть ли у вас, например, какой-то камень желаний, с которым можно постоять рядом?
0: Камня желаний в центральной части города нет, но у нас есть очень интересный объект, артефакт редчайший, языческий, находится на территории музея-заповедника этнографического нашего Костромская Слобода. В церкви Ильи Пророка открывается только летом. Это называется камень-слезник. Раньше древние люди считали, этот камень большой валун, но в нем лунки идеальной формы, идеально круглые, то есть непонятно, каким образом они сформировались. И вот раньше древние люди считали, что во время дождя, когда лунки наполнялись водой, если этой водой умыться, то пройдут глазные болезни. Сейчас, конечно, это сделать сложно, потому что он в храме находится, но, тем не менее, вот такой сказочный камень у нас был в городе.
1: Все, мы все едем в Кострому. Алиса, спасибо вам за интересную, увлекательную, познавательную экскурсию. Напомню, ее провела Алиса Бубенова, историк, педагог и гид по Костроме. Алиса, ждите гостей.
0: Обязательно, с распростертыми объятиями приезжайте все к нам.
1: Ну а мы едем дальше.
2: Путеводитель по золотому

0: кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
1: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
2: Премьера на «Радио Звезда».
3: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
2: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Век и время. Русский крестьянин умел смотреть на небо так же внимательно, как на собственное поле. Он не имел метеостанций и прогнозов, но у него был месяц и слов. Народный календарь, в котором практически каждый день был связан с определенными приметами. Эти наблюдения помогали понять, какой будет погода через неделю, месяц и даже через сезон. Месяцеслов складывался веками. Люди замечали, что природа циклична в своем круговороте. Если год начинался с сильных морозов, крестьянин говорил: «Январь студен, год богат». Считалось, что крепкий холод в начале года обещает хороший урожай. А если в феврале солнце светило ярко, ждали раннюю весну. Зима с устойчивым морозом давала земле ровный снежный покров, а он защищал будущие всходы. Весенние дни тоже имели свои подсказки. На Благовещение смотрели на птиц. Если грачи строили гнезда высоко, лето ожидали сухое. Если низко – дождливое. Крестьянин понимал, что птицы чувствуют перемены раньше человека.
5: Человек и время.
4: Ближе к лету внимание переходило на растения. Если дуб распускался раньше ясеня, осень обещала быть теплой, если наоборот – холодной. Такие наблюдения помогали планировать сбор урожая и подготовку к зиме. Осенью приметы становились особенно важными. По первому туману судили о количестве грибов, по поведению мышей – о силе будущих морозов. Народ говорил: мыши в избы лезут, зима лютая. Животные искали тепло, и крестьянин понимал, что холода близко. Месяцеслов был не набором суеверий, а системой наблюдений. Он помогал жить в согласии с природой и чувствовать время. Сегодня приметы все так же вызывают уважение. Они напоминают о том, что земля и люди – единое целое.
5: Человек и время.
2: Радио «Звезда».
5: Человек в кадре. История одной фотографии.
6: На этом снимке вроде бы ничего необычного. Седовласый старичок протягивает ребенку то ли конфету, то ли елочную игрушку. Но не все так просто. Дело в том, что в кадре первый в советской истории всесоюзный Дед Мороз. Человек-оркестр, мастер экспромта, талантливый артист Михаил Гаркави. Высокий, немного тучный, но при этом очень подвижный и веселый. Начинал как театральный актер, но нашел себя в жанре эстрадного конферанса. В 40-е годы прошлого века Михаил Наумович работал на лучших площадках страны. Его любили все – от мала до велика. Поэтому, когда в 1936 году решали, кто же исполнит роль Деда Мороза на первой в стране новогодней елке, вопрос отпал сам собой. Конечно же, Гаркави.
7: Детей ведь не обманешь, не проведешь. Они нутром чувствуют, где ложь, а где фальшь или подвох. И работать мне пришлось, что называется, по полной программе. Все ребятишки остались довольны. Кстати, помощницы у меня никакой не было. Снегурочка появилась только через год, в 37-м.
5: История одной фотографии.
6: Первый новогодний праздник для детей прошел в Москве в Доме Союзов. За 5 минут до полуночи Дед Мороз взмахнул волшебной палочкой и произнес фразу, ставшую впоследствии крылатой: «Елочка, зажгись!»
7: Когда пробили кремлевские куранты, я поднял бокал шампанского. Кто ж тогда думал, что это станет еще одной новогодней традицией? Да никто!
6: Роль главного Деда Мороза страны Михаил Гаркави исполнял вплоть до начала Великой Отечественной войны. Ушел на фронт, числился в концертных бригадах, участвовал в штурме Берлина, в Москву вернулся победителем. Но вот новогодние праздники больше не вел.
5: Человек в кадре.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Столетняя война. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил губернатору Омской области Виталию Хаценко довести до конца решение проблемы обманутых дольщиков в регионе. Глава региона доложил, что проблема остается, но находится решение. Инвесторы получают земли под застройку и часть квартир передают дольщикам. Путин призвал не бросать это и завершить работу. Глава области заявил, что держит вопрос на личном контроле. Группа «Газпром» начала промышленную добычу нефти в Восточной Сибири. Старт новой инфраструктуре на Крайнем Севере дали в ходе телемоста из Санкт-Петербурга. После выхода комплекса на полную мощность с Чонской группы месторождений по магистральному нефтепроводу будет ежегодно поставляться до 2 миллионов тонн нефти. Сейчас запущено 39 скважин, но к 2028 году их число должно вырасти втрое. «Эта работа внесет важный вклад в технологический суверенитет страны», рассказал председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер.
2: «Газпром» динамично развивает нефтегазовую отрасль на востоке страны. Мы создаем здесь мощные современные предприятия и уникальные объекты. Выходим в новые районы и осваиваем труднодоступные запасы. Сегодня мы делаем очень серьезный и важный шаг к технологическому полному суверенитету России.
1: Председатель правления компании «Газпромнефть» Александр Дюков, в свою очередь, рассказал о перспективах проекта.
3: Создается новый крупный центр нефтедобычи в Восточной Сибири, что позволит нам наращивать поставки жидких углеводородов на перспективные растущие рынки Тихоокеанского азиатского региона.
1: Проект не только обеспечит долгосрочные и стабильные поставки нефти иностранным партнерам, но и даст импульс социально-экономическому развитию регионов Восточной Сибири. Чешская полиция задержала митрополита Иллариона Алфеева по подозрению в хранении наркотических веществ. Он находится в СИЗО в Карловых Варах. Проходит его допрос с участием прокурора, судьи, российского консула и адвоката. Митрополит Иларион ранее занимал пост председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата и возглавлял Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ. С 24 года он находится на покое. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
0: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Ах, на гравюре полустертый в один великолепный миг я встретила, Тучков четвертый, ваш нежный лик и вашу хрупкую фигуру и золотые ордена. И я, поцеловав гравюру, не знала сна.
5: Это Марина Цветаева. Стихотворение «Генералам 12-го года». Сегодня мы поговорим о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. Санкт-Петербург. Зимний дворец, Эрмитаж. Военная галерея русских полководцев. 332 портрета военачальников, победителей Бонапарта. Кутузов, Багратион, Раевский, Барклай де Толли, Костенецкий, Ермолов, Кутайсов, Неверовский и многие другие. Что ни фамилия, легенда.
7: У русского царя в чертогах есть палата. Она ни золотом, ни бархатом богата. Не в ней алмаз венца хранится за стеклом, но сверху донизу, во всю длину, кругом, своею кистью свободной и широкой, ее разрисовал художник быстроокой.
5: Все картины военной галереи, о которых в этом стихотворении рассказал Пушкин, на протяжении 9 лет писал один очень известный иностранный художник. Но почему отечественных полководцев, гордость нации и армии, нарисовал по заказу нашего царя иноземец, а не русский портретист, каких в России было немало? Давайте разбираться вместе.
8: Приключения иностранцев в России.
9: В Англии его называли «дивным карандашом». В нашей стране прозвали «бумагоморателем» и «торгашом». Однажды он написал своему другу:
10: «Мои работы недооценили в Лондоне. В Петербурге встретили враждебно. Здесь любой иностранец подозрителен. Зато я узнал, что же такое на самом деле эта загадочная русская душа». Подпись: Джордж Доу, 1819 год.
9: Однажды на выставке в Европе Александр I увидел картины англичанина Джорджа Доу, портреты британских полководцев, участников битвы при Ватерлоу. Именно тогда наш император задумал создать свою галерею русских военачальников, победителей Наполеона. А чтобы новые портреты были не хуже иноземных, царь пригласил именно Доу, чтобы одна и та же кисть, которая прославила героев Англии, прославила бы героев российских. Для работы ему выделили просторный зал Зимнего дворца. В мастерской он пропадал сутками. Художнику предстояло написать больше 300 так называемых поясных портретов. Но к тому времени многие русские полководцы уже умерли. Где взять натуру? Джордж Доу разыскивал родственников и только лишь по их описаниям создавал облик прославленных генералов. Современники отмечали: англичанин мгновенно схватывал образ. Портреты его кисти были узнаваемы с первого взгляда, а сходство – поразительным. Это удивляло многих. По Санкт-Петербургу поползли слухи:
11: «Этот аглицкий бумагоморатель как есть колдун и чернокнижник».
9: Каждые 3 дня новый портрет. Тяжелый, каторжный труд. Доу очень устал и запросил помощи. Но ни один русский профессиональный художник не захотел с ним работать.
12: «Еще чего? Помогать этому торгашу? Да ни за что на свете. Ведь он, подлец этакий, берет по 1000 рублей за картину, а нам платят в 10 раз меньше».
9: Помогли Доу юные дарования. Мало кому известный тогда Василий Голики и крепостной художник Поляков, которого выкупили у костромского помещика за 800 крепеньких, то есть 800 рублей. Работа продолжилась. В 1828-м он приедет в Лондон одним из самых богатых людей в Англии. Но на родине его гений будет никому не нужен. про него все забыли. И вот тогда Доу вернется в столицу России, которую успел полюбить. И это несмотря на то, что у него развилась сильная легочная недостаточность, да и петербургский климат вряд ли можно назвать благоприятным. Ему станет тяжело дышать на берегах Невы, и он снова уедет в Англию. На этот раз навсегда. В 1829 году в Лондоне он узнал, что его помощник, крепостной художник Поляков, получил вольную, а его другому ассистенту Василию Голике выплатили за работу над военной галереей какую-то жалкую ничтожную сумму. Тогда Джордж Доу немедленно переписал завещание, в котором назначил Василию Голике крупную пожизненную пенсию. Когда художника спросили, зачем он это сделал, Доу ответил:
13: «Да что вы понимаете в загадочной русской душе?»
5: В 1837 году пожар почти полностью уничтожил интерьер военной галереи. Однако удивительным образом все до единого портреты удалось спасти от огня. Александр Пушкин впоследствии писал:
7: «Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон, ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен, ни плясок, ни охот, а все плащи да шпаги, да лица полные воинственной отваги».
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. В Бородинском сражении погибли 23 русских генерала. Среди них один из представителей древнейшей воинской династии России. Именно о нем упоминает в своем стихотворении Марина Цветаева.
14: Служивые люди, воинские династии России.
15: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый, второй, третий, четвертый. Николай, Сергей, Павел, Александр. Этот старинный дворянский род берет свое начало из новгородских бояр, выселенных в середине 15 века вглубь России по приказу Ивана III. Отец братьев Тучковых, Алексей Васильевич, служил инженер-генерал-поручиком при Екатерине Великой. Во времена правления Павла I числился сенатором. Под его надзором в Петербурге построили первый постоянный мост через Неву. Он и сейчас называется Тучков мост. Все сыновья Алексея Васильевича, Николай, Сергей, Павел и Александр, стали генералами, героями Отечественной войны 1812 года. Николай Тучков I, старший из братьев, командовал пехотным корпусом. Сергей Тучков II числился в пехотной дивизии. Третий брат Павел руководил бригадой Белозерского полка, оборонял Смоленск. В подчинении младшего брата Александра Тучкова находился Ревельский полк Западной армии. Летом 1812 года генералы Тучковы виделись вместе в последний раз. Бородинская битва оборвала жизни Николая и Александра Тучковых, старшего и младшего из братьев. Когда наши солдаты дрогнули и стали отступать, Александр Тучков IV взял в руки знамя полка и повел пехоту в контратаку. В этот момент отважный русский офицер был буквально разорван на части вражескими ядрами. После боя его останки так и не нашли. Николай Тучков I погиб примерно так же. А Сергей Тучков II находился в это время в турецком походе. Войну с Наполеоном он встретит только на Березине. После заграничного похода в Москву вернется победителем. Самый первый памятник на Бородинском поле – церковь Спаса Нерукотворного. На свои деньги его построила Маргарита Тучкова, вдова Александра-младшего. Эта женщина всегда говорила: «Храм установлен не только в честь ее мужа, но и всех русских воинов, погибших во имя Отечества».
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
17: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
18: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
19: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
20: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. Если внимательно изучить список маршалов Наполеона, то среди них трудно найти родовитых людей, чьи династии по военной стезе далеко уходят вглубь веков. В большинстве своем это люди, оказавшиеся в нужное время в нужном месте. Проще говоря, талантливые выскочки. Кроме Бонапарта, это Массена, Лан, Ней, Бертье. Сыновья парижской бедноты, грузчиков, садовников, торговцев. Полководцы так называемого «нового формата». С неизменной привычкой к высоким рискам, комплексом победителей, с неумолимой жаждой крови и баснословной добычи. Хотя, к примеру, маршалу Мюрату в 1812 году уже было что терять. К тому времени он считался очень богатым человеком. Но, как признавался сам военачальник, где-то в глубине его души все еще жил тот самый паренек, младший сын трактирщика, который никогда не имел ровным счетом ничего и поэтому собирался рискнуть вновь в далекой Московии. В России все иначе. Костяк регулярной армии – потомственные офицеры, по меньшей мере, начиная с эпохи Петра Великого. И все они были готовы умереть на поле боя во имя своей родины. А вот теперь представьте. Два офицера, француз и русский, участники Бородинского сражения. Они не знакомы и никогда даже не слышали друг о друге. Однако их судьбы удивительным образом переплетаются и навсегда остаются в истории. Пусть и печальны.
21: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
22: Парад побежденных.
23: 1812 год. Небольшое поместье в пригороде Парижа. Высокая красивая дама в белоснежном платье прогуливается по дорожке вокруг небольшого искусственного пруда. Неожиданно на горизонте появляется всадник. Его лошадь мчится во весь опор. Нет никаких сомнений. Скачет наездник именно сюда, к поместью. Всего пару минут, и вот уже молодой французский офицер лихо спешивается, достает из походной сумки запечатанный пакет и протягивает его ничего не понимающей женщине. «Мне очень жаль, мадам. Правда, очень жаль». Она тут же вскрывает пакет, бегло читает и едва не падает в обморок. «Благодарю вас», — чуть ли не шепотом произносит дама, после чего разворачивается и медленным шагом идет к дому. Как только за ней захлопывается дверь, военный отчетливо слышит женский плач. А ведь это именно он, армейский курьер, сообщил только что Бланш де Бюссон де ла Фейят, что ее муж, Агюст де Калинкур, погиб в Бородинском сражении. Агюст Жан-Габриэль де Калинкур родился в 1777 году. В 15 лет был зачислен в Королевский, Кирасирский, а затем и в Драгунский полк. Служил честно, пулям не кланялся. Участвовал в сражениях против армии Суворова во время швейцарского похода. В одном из боев получил тяжелое ранение кавалерийской пикой. Его старший брат Арман де Калинкур был больше дипломатом, писателем или паркетным офицером, нежели опытным военным. А вот сам Агюст просто ненавидел многочисленные светские приемы, дворцовые интриги, балы и маскарады. Армия, дальние походы, битвы, завоевания, блестящие победы, героическая смерть на поле боя – вот к чему он стремился всю жизнь. Стремился и, в конце концов, добился своего. Его карьера развивалась стремительно. Капитан, командир эскадрона, бригадный, а затем дивизионный генерал, командующий кавалерией. Битва при Маренго, Аустерлиц, испанское сражение при Арсаписпо. Результат – орден почетного легиона. И это всего за несколько лет. В 1812 году, во время похода Бонапарта в Россию, Агюсту де Калинкуру было 34 года. Он начальник главной квартиры французского императора. Без него, без Калинкура, не будет исполнен ни один высочайший приказ. А впереди, впереди его ждали блестящие перспективы и Бородинское сражение. Во время битвы Наполеон стремится захватить Курганную высоту, батарею Раевского. Но русские отбивают все атаки. Французы топчутся на месте, несут огромные потери. Генерал Монбрен убит. И вот тогда Бонапарт бросает в бой на вражеские редуты одного из лучших своих полководцев, Агюста де Калинкура. «Сир, я буду там живым или мертвым!» произносит генерал и ведет войска в самое пекло. Слово он свое сдержал. Калинкур все же добрался до батареи Раевского, но там и остался, сраженный то ли пулей, то ли пушечным ядром. В Бородинском сражении 29 русских и около 50 французских генералов были убиты или ранены. На этом поле не было места для трусов. Так говорили потом. Наполеон повелел забальзамировать сердце погибшего Агюста де Калинкура и захоронить его в центре батареи Раевского. Но история на этом не заканчивается. В Бородинской битве пал смертью храбрых русский генерал Александр Тучков IV. После сражения его жена Маргарита Тучкова попыталась найти тело мужа и похоронить, но не нашла. Тогда убитая горем женщина продала все свои бриллианты и выкупила 0,3 земли возле села Бородино и построила там храм Спаса Нерукотворного. Вскоре Маргарита Тучкова приняла постриг и ушла в монастырь. Спрашивается, а при чем здесь Агюст де Калинкур? А вот при чем. После гибели мужа его супруга Бланш де Бюссон де ла Фейят продала свое поместье, построила храм и ушла в монастырь. Две женщины, которые никогда не были знакомы, да и вряд ли когда-то встречались их мужья, поступили одинаково. Отдавая дань памяти храбрым воинам, среди которых, конечно же, Агюст Жан-Габриэль де Калинкур.
20: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Произносим фамилию Милорадович, и память тут же выдает готовую картинку. Образ, знакомый еще со школы. 1825 год, Петербург, Сенатская площадь, восстание декабристов. Столичный генерал-губернатор Михаил Милорадович пытается успокоить бунтовщиков. Пытается и получает пулю. Подло, со спины, из-под тишка. Полководец падает с лошади, бормоча то ли в бреду, то ли вполне осознанно странные слова. «Без страха и упрека! Без страха и упрека!» Пулю извлекли, показали умирающему. Он глянул на нее и воскликнул. «Слава Богу, она не солдатская, гражданская. Теперь я совершенно счастлив». Его родина – Сербия. Милорадовичи переехали в нашу страну в начале 17 века. Бежали от турок. Не захотели менять веру православия. Три брата – Михаил, Гавриил и Александр – служили Петру Первому. Участвовали в походах. Пулям не кланялись. И все же самым известным офицером русской армии стал правнук Михаила, его тезка Михаил Андреевич Милорадович. Любимец Суворова, отважный, порядочный офицер. Когда в одной битве неприятельский офицер вынес кресло и поставил его перед бруствером, чтобы демонстративно попить кофе под русскими пулями, то Милорадович тотчас же приказал выставить на виду у французов сервированный стол, дабы отобедать на самом опасном участке фронта. Противник поступок российского генерала оценил.
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты автомобильные новости. Правительство поручило Министерствам транспорта, промышленности, внутренних дел и Институту НАМИ провести исследование рисков участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля. Результаты научной работы необходимо представить до 2028 года. Также ведомство проработает вопрос создания специальных программ обучения водителей управлению такими машинами, особенно для Дальнего Востока и Сибири. Отдельный доклад по обучению должен быть готов уже к следующему году. Мотоциклистам могут разрешить ездить по полосе для общественного транспорта. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Впрочем, он добавил, что этот вопрос требует проработки.
3: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос.
4: Будет прорабатываться или все-таки он так зависит от воздуха?
3: Будет. Я думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, вот со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
2: Ранее идею разрешить мотоциклистам ездить по выделенной полосе поддержал министр финансов Антон Силуанов. «АвтоВАЗ» расширил возможности линии по сварке кузовов внедорожников «Лада Нива Леджент». Соответствующая информация следует из видео встречи главы автокомпании Максима Соколова с сотрудниками завода. Мощность выросла с 22 до 30 кузовов в час. Цех считается одним из самых роботизированных на заводе. Также предприятие провело модернизацию линии окраски «Нивы». Заменили оборудование, что улучшило качество покрытия. КАМАЗ планирует расширять ассортимент спецтехники и выходить на новые рынки. В линейке появятся средний автобус, автобусы типа турист, а также техника для лесозаготовки и ритейла. Об этом сообщил первый замруководителя КАМАЗ Ирек Гумеров. Образцы лесозаготовительных машин, по его словам, уже переданы клиентам на опытную эксплуатацию. При подтверждении спроса компания запустит серийное производство. Завод уже выпускает электробусы и троллейбусы с автономным ходом. Верховный суд России признал, что китайский внедорожник «Тэнк-300» не может считаться аналогом «УАЗ-Патриот» при определении компенсации по закону о защите прав потребителей. Автомобили принадлежат к разным ценовым категориям, и использование иномарки как эквивалента несправедливо, так как ведет к неосновательному обогащению покупателя. А ранее женщина из Саратовской области купила УАЗ с дефектами, получила от завода 2,2 миллиона рублей, но потребовала еще почти 2 миллиона, ссылаясь на стоимость «Тэнк-300». Суды первой инстанции ее поддержали, но Верховный суд отменил их решение. Это были автоновости. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
5: Тяните билет, идите готовиться.
6: Как долго шла 100-летняя война. Сколько жизни унесла средневековая чума. Почему произошла кровавая резня в Варфоломеевскую ночь?
7: Учил, но забыл. Не беда. Обо всем расскажет главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио «Звезда», а также на канале Радио «Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
8: Реклама.
7: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
9: 6+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Вы слушаете исторические заметки
9: на радио «Звезда».
11: Продолжаем говорить о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. В 1812-м наши войска окружили вражеский полк. Солдаты Бонапарта заявили: сдадутся только Милорадовичу, иначе будут сражаться до последнего. Михаил Андреевич капитуляцию принял. Что ж, его уважали все, и свои, и враги. Особенно ценились в Милорадовиче слово чести и отчаянная неустрашимость.
12: Румяный Милорадович, без шинели, в мундире и орденах, и со шляпой с огромным султаном, надетый на бекрень из поля, марш-марш выскакал вперед и, молодецки салютуя, осадил лошадь перед государем. «С Богом, генерал!» — сказал ему государь. «Ваше Величество, мы сделаем все, что будет возможно сделать, Ваше Величество!» — отвечал он весело, тем не менее вызывая насмешливую улыбку у господ свиты государя своим дурным французским выговором. Милорадович круто повернул свою лошадь и стал несколько позади государя. Апшеронцы, возбуждаемые присутствием государя, молодецким бойким шагом отбивая ногу, проходили мимо императоров и их свит. «Ребята!» — крикнул громким, самоуверенным и веселым голосом Милорадович, видимо, до такой степени возбужденный звуками стрельбы, ожиданием сражения и видом молодцов-апшеронцев, еще своих суворовских товарищей, бойко проходивших мимо императоров, что забыл о присутствии государя. «Ребята! Нам не первую деревню брать!» — крикнул он. «Рады стараться!» — прокричали солдаты. Лошадь государя шарахнулась от неожиданного крика. Лошадь эта, носившая государя еще на смотрах в России, здесь, на Аустерлицком поле, несла своего седока, выдерживая его рассеянные удары левой ногой, настораживала уши от звуков выстрелов точно так же, как она делала это на Марсовом поле, не понимая значения ни этих слышавшихся выстрелов, ни соседства вороного жеребца императора Франца, ни всего того, что говорил, думал, чувствовал в этот день тот, кто ехал на ней.
11: «Для меня еще не отлита пуля», — так говорил Милорадович. Нашелся умелец, боевик Каховский. Он не просто изготовил заряд, он сделал на нем острые зазубрины, чтобы больнее, чтобы наверняка. Смертельный выстрел раздался на Сенатской площади во время восстания декабристов. Детей у погибшего генерала не было. Однако в русской армии вплоть до 1917 года продолжали служить родственники Милорадовича, его двоюродные братья, внуки и правнуки, дипломаты, морские офицеры, полководцы, общественные деятели. Все они честно исполнили воинский долг, повинуясь заветам старинного девиза «Без страха и упрека».
9: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
11: Продолжаем наш разговор. Об этом русском генерале, герое 1812 года, говорили: «Человеку нормального роста эфес сабли Кульнева доходил до плеча. Яков Петрович был великаном, души добрейшей и благородной. А вид имел зверский. Нос у него громадный, от вина красный, весь в кущах бакенбард, зачесанных вперед от висков, а глаза как угли. Потомственный военный, любимец солдат, большая умница. Об этом человеке и его семье нужно рассказать отдельно. Поверьте, оно того стоит».
13: Кулень. Так на Руси называли покалеченных людей, беспалых или хромых. Что ж, мужчины этого старинного рода действительно много воевали. Случались и тяжелые ранения, и боевые шрамы, но сражались они столь храбро, что обидное прозвище «Кулень» трансформировалось в одну из самых прославленных фамилий в русской армии – Кульневы. Первые упоминания о них относятся к 1460 году. Именно тогда в нашу страну переехали потомки отважных польских рыцарей. Известно, что уже в середине XVI века Нечай Кульнев был воеводой в Белеве, ныне город в Тульской области, а его брат Григорий числился воеводой в Оржеве. Но все же самыми известными представителями древнего рода стали два генерала, два брата Иван и Яков Кульневы. В 1785 году они окончили сухопутный шляхетский кадетский корпус. Яков добился перевода в кавалерийские части и вскоре стал учеником самого Суворова. Генерала Кульнева называли любимцем армии. В 1812 году возле белорусской деревни Клястица произошло важное сражение. Французский маршал Удино двигался на Петербург, встретил отпор и с главными силами ушел за реку Дрису. Генерал Яков Кульнев получил приказ преследовать неприятеля, но при этом на другой берег не переходить. Однако русский полководец не удержался. Бросился в погоню и угодил в засаду. Во время боя вражеское ядро оторвало Кульневу обе ноги. Французские кирасиры набросились на упавшего генерала, но наши гусары тело своего погибшего командира отбили. Генерал Иван Кульнев участвовал в заграничном походе русской армии. Штурмовал крепость Данциг, ныне польский город Гданьск. Был награжден боевыми орденами и золотой шпагой за храбрость. Как участник наполеоновских войн, он имел право на размещение своего портрета в военной галерее Зимнего дворца, рядом с портретом погибшего брата Якова. Но портрета Ивана Петровича в Петербурге нет. Чиновники заявили ему сразу после войны: «У нас состоит один только Кульнев, убитый в армии. Одного нам вполне достаточно». Последним представителем прославленной воинской династии стал штабс-капитан лейб-гвардии стрелкового полка Леонид Кульнев. В начале 20 века он обратился в главный штаб, где искал фамильный формуляр для составления истории своего рода. Этот потомок древнерусских воевод прожил долгую жизнь, которая оборвалась в 1966 году.
14: Служивые люди. Кульневы. Воинские династии России.
15: Продолжаем наш разговор. Каждый, кто бывал на Бородинском поле, видел земляную насыпь у главного памятника погибшим воинам. Знаменитая батарея Раевского на курганной высоте – символ доблести и мужества русского солдата. Сегодня здесь царит безмятежность и почти музейная тишина. А 200 с лишним лет назад грохот сотен пушек, едкий дым, ядра, пули, картечь, бешеный натиск французов и противостоящий им армейский корпус во главе с Николаем Раевским. Все начиналось в 1526 году, когда великому князю Василию III присягнул на верность небогатый польский шляхтич. Два десятка злотых, мундир, да фамильный герб с изображением лебедя. Вот, собственно, и все, что у него было. Но именно этот человек, Иван Раевский, стал основателем знаменитой воинской династии. Его сын Федор служил воеводой в Болхове. Сегодня это город на севере Орловской области, а тогда южная окраина Московского царства. Федор Иванович отличился при отражении татарских набегов, был замечен и приближен ко двору. Его потомки стали царскими стольниками. Шло время. Раевские бились под Полтавой при Петре, штурмовали Измаил под знаменами Суворова, триумфально входили в Париж и усмиряли дикие племена Туркестана. Для каждой войны нашелся свой Раевский. А в буквах этой фамилии уместилось все – ратные и семейные традиции, честь, мужество и чувство долга.
16: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
15: Продолжаем наш разговор.
17: И спасен был тот грузинский мальчик из турецкого плена нашими войсками в 1774 году во время осады вражеской крепости Кутаиса. И не помнил сей отрок, как его зовут, и был доставлен он в Петербург к наследнику русского престола Павлу Петровичу в услужение. И получил тогда юный камердинер новую фамилию в честь своего родного города – Кутайсов.

0: Но это детали. Важно другое. Ребенка отмыли, откормили, после чего отослали ко двору Екатерины Великой. И только потом императрица подарила мальчика цесаревичу Павлу. А вот про Кутаиси правда. Это его родной город. И фамилия Кутайсов настоящая, хоть и специально придуманная. Барон, граф, лучший цирюльник Петербурга. Вот кем он стал. Иван Павлович Кутайсов. Государь в нем души не чаял, называл лучшим другом. А он, Кутайсов, в ночь убийства Павла I тайно бежал из Михайловского дворца и оставил своего императора одного на верную погибель. Бесчестие и позор. Другое дело сын трусливого парикмахера, генерал-майор Александр Иванович Кутайсов. Любимец солдат, герой Отечественной войны 1812 года. В Бородинском сражении его войска обороняли Курганную высоту, батарею Раевского. Во время очередной французской контратаки генерал Кутайсов погиб. Рядом с ним разорвалось с десяток вражеских ядер. После битвы тело отважного полководца так и не нашли. Позже поэт Василий Жуковский напишет:
1: «Броне ли грозный выступал, бросали смерть перуны? Во струны ль арфы ударял, одушевлялись струны? О горе! Верный конь бежит, он окровавлен весь из боя. На нем его разбитый щит, и нет на нем героя».
0: Смерть Кутайсова стала шоком для всей страны. Смелый, решительный, благородный офицер. Всего 22 года, а тут...
2: Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе все утро царствовало радостно-праздничное настроение духа. Все признавали победу совершенную, и некоторые уже говорили о пленении самого Наполеона, о низложении его и избрании новой главы для Франции. Вдали от дела и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого-нибудь частного случая. Так теперь главная радость придворных заключалась столько же в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских. В их числе были названы Тучков, Багратион, Кутайсов. Тоже и печальная сторона события невольно в здешнем петербургском мире сгруппировалась около одного события — смерти Кутайсова. Его все знали, государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались со словами: «Как удивительно случилось! В самый молебен! А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!»
3: Исторические заметки.
0: Но старинный род Кутайсовых не прервался. У погибшего генерала остался брат Павел, а последним представителем древней фамилии стал его внук Константин, флигель-адъютант, участник Первой мировой войны. В декабре 1916-го участвовал в экспедиционном военном походе в Персию, но по дороге был схвачен большевиками и расстрелян. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, и наши праздники.
5: И каждому дано яблоко.
4: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
6: Пред нами огромные, разнообразные работы.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
7: Оружейник Некрасов, филателист Петров Катаев, лепидоптеролог Набоков, модник Пушкин и книголюб Гоголь.
0: Русские писатели-коллекционеры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера

0: на радио «Звезда».
1: Река истории. История реки. Рымник. 22 сентября 1789 года в сражении у реки Рымник в Румынии Александр Васильевич Суворов наголову разбил турецкую армию, превосходящую его войска ровно в 4 раза. Союзникам-австрийцам срочно понадобилась помощь. Принц Кобургский написал Суворову: «Спасите нас!» Ответ русского полководца был еще более лаконичным: «Иду!» Но даже объединенные русско-австрийские войска имели 25 тысяч солдат против 100 тысяч турецких. Австрийцы предложили обороняться. Логично. Но Суворов на это лишь ухмыльнулся.
2: «Их не столько, чтобы заслонить нам солнце. Мы будем атаковать османов!»
1: Австрийцы решили, что перед ними сумасшедший. Но Суворов хорошо знал, что делал. Уверенные в своем превосходстве турки самонадеянно расположились не одним, а несколькими лагерями за рекой Рымник. Пока не опомнились, их надо атаковать по частям. Во время штурма первого лагеря случилась заминка. Суворов так заковыристо выругался, что вокруг раздался громовой хохот его солдат, волнами прокатившийся по рядам русской армии. Турки в недоумении замерли. И тут же началась страшная штыковая атака. Враги, затаптывая друг друга, побежали прочь. На следующий день полностью деморализованные турки сдали позиции. Они потеряли только убитыми и утонувшими в реке до 20 тысяч человек. Потери союзников составили не более 700 солдат. После этой победы австрийцы стали называть Суворова не иначе, как «генерал вперед», а Екатерина II сделала Суворова графом. Графом Рымникским.
0: Рымник. Река истории. История реки.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о слезах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Слеза – отличный антисептик. В них содержится лизоцим – фермент, который разрушает клеточные стенки бактерий. Он настолько силен, что его используют для обработки медицинских инструментов в полевых условиях.
3: Факт второй.
5: Женщины плачут в 3 раза чаще мужчин. У женщин выше уровень пролактина, гормона, отвечающего за выработку слез.
3: Факт третий.
5: Есть 3 типа слез. Базальные – увлажняют глаз постоянно. Под микроскопом базальные слезы выглядят как идеальный круг. Рефлекторные – возникают от лука, дыма или ветра, брызжут хаотично во все стороны. Эмоциональные – слезы горя или радости. Они содержат белковые кристаллы, похожие на снежинки.
3: Факт четвертый.
5: Ни одно животное не проливает слезы от эмоций. Слезы, как физиологическая реакция на переживания, уникальная особенность человека.
3: Факт пятый.
5: Ученые вывели сорт лука, в котором отсутствует фермент, отвечающий за выделение летучих соединений, вызывающих слезы. Такой лук не щиплет глаза.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о слезах.
6: Уровень воды в реке Урал,
7: Центральный банк сохранил
6: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950 название города Пермь.
10: Александр Платовский, Константин Симонов.
3: Утро на радио звезда.
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой и Марии. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские спецслужбы предотвратили теракт на прибывшем из бельгийского Антверпена газовозе «Архениус». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. На подводной части корпуса в районе машинного отделения водолазы обнаружили два посторонних предмета на магнитах. Экспертиза показала, что это взрывные устройства, изготовленные по типу морских магнитных мин в одной из стран НАТО. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом составила около 7 килограммов. Судно должно было загрузиться и следовать в турецкий порт Самсун. Запад никак не осудил удары украинских боевиков по колледжу в Старобельске. Об этом заявил Дмитрий Песков. Напомню, в результате атаки погиб 21 человек. Более 60 получили ранения.
2: Очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят. Мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического акта, нападения на молодых людей.
1: Место трагедии посетили более 50 представителей зарубежных СМИ, но представители отдельных медиа отказались ехать в ЛНР. Например, телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск, а редакция CNN сослалась на отпуск. В Кремле заявили, что такие издания нельзя считать объективными. Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Калининградском центре по уходу за детьми «Сказка-Ленд». По информации Роспотребнадзора, заболели 16 человек, включая 11 детей от 2 до 5 лет. Возбудители обнаружили у персонала, отвечающего за питание. В учреждении выявлены грубые нарушения, продукты без документов, неправильное хранение, сотрудники без медосмотров. Деятельность центра приостановлена. Купальный сезон в Анапе официально стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Он откроется на территориях, исключенных из зоны чрезвычайной ситуации после разлива мазута с затонувших танкеров. Соответствующее постановление подписал мэр города Светлана Маслова. На галечных пляжах и на одном километре песчаных уже устанавливают инфраструктуру. На остальных пляжах продолжается отсыпка чистым песком. В прошлом году купаться в Анапе было запрещено. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

я Волга, а мне уж 30 лет. Сказала я.

0: моя Волга, а мне уж 30 лет.
1: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Верещагин.
2: Василий Васильевич Верещагин. Живописец, писатель. Один из самых известных баталистов второй половины 19 века. Смелый взгляд, здоровенная борода, высокий лоб, статный, плечистый. Спорить с таким точно не захочешь. Ладонь, как разделочная доска. Палитра с кистью художника в богатырской руке выглядит как-то даже неуместно. Скорее уж сабля, а лучше меч. Впрочем, Верещагин всю жизнь совмещал и то, и другое. Пусть официально и оставил службу почти сразу, как только вышел из морского кадетского корпуса. Погиб он тоже как офицер, на фронте. Одна из известнейших картин живописца – «Апофеоз войны». Под палящим солнцем гора человеческих черепов, над которой слетелись вороны. Все это он видел сам.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Верещагин.
2: Когда юный гардемарин Верещагин после первого же плавания решил отказаться от военной карьеры, он встретил непонимание. Как же так? Весь свой кадетский курс он обошел по всем предметам. С таким аттестатом выбрать для дальнейшей учебы Академию художеств казалось странным. А причина самоотставки была в мучительной морской болезни и большом желании рисовать. Но сменив строгую форму на просторный халат живописца, Василий Верещагин ни на день не забудет, что он офицер. И в этом смысле проявит себя в первой же своей должности. В 1867 году он был военным рисовальщиком, прикомандующим русскими войсками в Средней Азии. Вот такой документ дошел оттуда до наших дней.
3: Во время 8-дневной осады самаркандской цитадели с копищами бухарцев прапорщик Верещагин мужественным примером ободрял гарнизон. Когда неприятель в огромных массах приблизился к воротам и успел уже занять все сакли, Верещагин, несмотря на град камней и убийственный ружейный огонь, бросился в атаку и своим геройским примером увлек храбрых защитников крепости.
2: Надо сказать, что 40-тысячной толпе осаждавших крепость противостоял отряд всего из 600 русских солдат. Верещагин повел их в рукопашную, а после еще 3 дня держался до подкрепления. За бесстрашие художника тогда наградили Георгиевским крестом. Сам командующий, Константин фон Кауфман, снял с себя собственный орден и лично повесил на грудь своему рисовальщику.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
2: Резня в Самарканде глубоко тронула душу богатыря, которая оказалась на удивление тонкой. То, что Верещагин увидел в Азии, изменило всю его жизнь. С тех пор он не пропустил почти ни одного военного конфликта с участием России. Верещагин несколько раз уходил на фронт. Он воевал с оружием в руках и совершал новые подвиги. Но все-таки главная цель офицера-художника была в том, чтобы показать людям, всю отвратительность войны. Он стал как бы военным фотокорреспондентом и считал так:
4: дать обществу картину настоящей, неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека. А нужно самому все прочувствовать и проделать. Участвовать в атаках, штурмах, испытывать голод, болезни, раны. Нужно не бояться жертвовать своей кровью, своим мясом, иначе картины мои будут не то.
2: У него всегда при себе было два оружия. Револьвером он сражался за родину, а кистями и красками воевал с войной. В полотнах Верещагина часто встречается второй смысл – трагическая изнанка побед и поражений. Это сам человек, его жизнь и его горе. Вслушайтесь в название. «Окружили, преследуют». Забытый, смертельно раненый. Чудовищно настроенческая скорбная картина панихида попавшим воинам. Батюшка с кадилом и солдат с Библией стоят перед полем. Не сразу понимаешь, что оно сплошь покрыто телами убитых до белья раздетых мужчин. Они еще не тронуты тленом, но сквозь них уже как будто пророс молодой кустарник. Это тоже из увиденного художником.
4: Я не изображаю милую, красивую войну. Я пишу только то, что видел. Может быть, несколько поменьше, но никак не больше. Я видел священника, совершающего последний религиозный обряд над кучей убитых, растерзанных, изуродованных солдат, только что пожертвовавших собой на защиту своей родины. Я слишком близко принимаю к сердцу то, что пишу. Выплакиваю буквально горе каждого раненого и убитого.
2: Такой честный подход к летописанию войн нравился не всем, включая императора. Из-за череды скандалов, связанных с излишней репортажностью картин, художник в сердцах изорвал и отправил в печку несколько своих полотен. Но его слава как документалиста распространилась до такой степени, что англичане однажды сильно испугались верещагинского путешествия в Гималаи. Живописца сочли шпионом, который зарисовывает военные тропы вокруг британских колоний. Газеты писали, что он кистью прокладывает дорогу русским штыкам. А может быть, так оно и было?
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Верещагин.
2: В самом начале русско-турецкой войны шальная пуля ранила художника в бедро. Это случилось на борту миноносца с ироничным названием «Шутка». Но рана оказалась совсем не шуточной. Василий Верещагин тогда чуть не погиб. Потом всю жизнь хромал, хотя и поучаствовал еще во многих битвах. Однажды отвоевал у неприятелей упавшего с лошади товарища и вообще всегда старался быть там, где особенно горячо. Прославленный своей смелостью генерал Михаил Скобелев так отзывался о бесстрашии Верещагина.
5: «Я сам храбрый. Да со мной не мудрено, я же людей за собой веду. Но Василь Васильевич, кой черт его несет вперед? Он самый храбрый человек, какого я когда-либо встречал».
2: Погиб прапорщик Верещагин тоже на борту боевого корабля. Весной 1904 года его броненосец «Петропавловск» преследовал японцев и подорвался на мине в гавани Порт-Артура. На ту войну он опять пошел добровольцем. Гибели художника и офицера посочувствовал даже противник. Японский писатель Никадзата Кайдзан опубликовал что-то вроде некролога.
6: Верещагин кистью старался показать людям, что война самая ужасная, самая нелепая вещь на свете. Он не искал военных наград, хотел показать людям трагедию и глупость войны, и сам пал ее жертвой. Мы завидуем России, где живет Толстой, а узнав о смерти Верещагина, мы не можем не почувствовать к этой стране уважение и почтение.
2: Никто, как офицер, не знает столько нелицеприятных подробностей войны и настоящую цену мира. Всю эту страшную правду художник стремился показать людям красками, крича: «Остановитесь!». Это сейчас легко. Достал телефон и сфотографировал для истории. А баталист-пацифист Василий Верещагин для истории рисовал. И написал, очень часто под пулями, сотни почти документальных картин и этюдов. Больших. Как и он сам.
1: Прапорщик Верещагин. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Реклама.
9: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера. На радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Жукова. Известно, что маршал Победы был четырежды Героем Советского Союза. Вот и на этой медали, на военной форме Георгия Константиновича, отчетливо видны четыре золотые звезды. Но это ошибка. Мундир, в котором изображен Жуков, однобортный со стоячим воротником, отменили еще в апреле 1945-го. На тот момент прославленный полководец был только дважды героем. Еще две звезды он получил намного позже. Досадное несоответствие, но оно нисколько не умаляет значимости боевой награды.
3: Медаль вручается от имени и по поручению президента Российской Федерации за проявленные в боевых действиях при защите Родины и государственных интересов страны мужество и отвагу.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, военнослужащий бригады ВДВ Никита Степин участвовал в боях за Гостомельский аэропорт. Его подразделение отбило все атаки противника и продолжило наступление. За проявленную стойкость и мужество воин-десантник Никита Степин был награжден медалью Жукова.
1: Радио «Звезда». Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
4: У большинства российских военно-учебных заведений существуют старинные обычаи. Так, например, еще в 19 веке гардемарины Санкт-Петербургского морского корпуса в день своего выпуска шили огромную тельняшку и надевали ее на памятник адмиралу Крузенштерну. Традиция сохранилась до наших дней. Правда, теперь памятник наряжают преемники гардемаринов, воспитанники военно-морского института в Петербурге. А вот в Рязани выпускники воздушно-десантного училища натягивают тельняшку и голубой берет на памятник Сергею Есенину, который родился в этих краях. Городские власти пытаются бороться с необычной армейской традицией и даже выставляют возле памятника специальную охрану. Не помогает.
1: Со своим уставом.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты финансовые новости. Новая программа кредитования малого и среднего предпринимательства начинает действовать с июля. Она будет включать ставку, равную ключевой. О мерах поддержки рассказал вице-премьер Александр Новак.
2: Мы делаем и помогаем бизнесу, предоставляем доступные финансы с приоритетом на производство. В этой части запустили льготные инвестиционные кредиты под ключ минус 3,5% для малого и среднего бизнеса. В первую очередь для приоритетных отраслей – это обработка, гостиничный бизнес, информационные технологии, научно-техническая деятельность и креативные индустрии. На этот год лимит 50 миллиардов рублей. А с июля совместно с банками корпорации МСП запускаем новую программу кредитования на текущие цели. Здесь лимит до 150 миллиардов рублей и ставка равна ключевой.
1: Кроме того, для малого и среднего бизнеса установлена квота на закупках крупнейших заказчиков на уровне 25%. Объем таких заказов с начала года уже превысил 2 триллиона рублей, уточнил Александр Новак. Доля безналичных платежей в России превысит 90% до конца этого года или в начале следующего. Об этом сообщила глава департамента Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Явного повышения спроса на наличные регулятор пока не фиксирует. За первые 3 месяца года доля безналичных в розничном обороте выросла до 89%. Представитель Центробанка сообщила также, что доля международных платежных систем в общем объеме операций в России снизилась до 17%. По ее словам, присутствие Visa и MasterCard на рынке теряет смысл, и эти карты должны уходить. Мировой рынок драгоценных металлов сохраняет восходящий тренд, пишет «Известия». Золото удерживается вблизи исторических максимумов – около 4300 долларов за унцию. Крупнейшие инвестбанки прогнозируют дальнейший рост. С начала года золото обновляло исторические максимумы почти 50 раз. Минфин России в мае возобновил покупки в рамках бюджетного правила. Искусственный интеллект начинает обходиться компаниям дороже сотрудников людей, пишет американский журнал Fortune. Так, Microsoft выдала своим сотрудникам платный доступ к нейросетевому агенту Claude Code, а спустя полгода стала отменять эту подписку из-за высокой стоимости. Uber всего за 4 месяца истратил годовой бюджет на ИИ для программистов. Эксперты предупреждают, что корпоративный ИИ не подешевеет, затраты на него будут только расти. Это были финансовые новости. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио «Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн». Основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Иван Исаков.
1: В сентябре 1914-го он сдал конкурсные экзамены в юнкера флота, а еще через 3 месяца стал черным гардемарином. Дело в том, что новые погоны у воспитанников были сделаны не из белого сукна, как раньше, а из черного. Отсюда и пошло название. Правда, шуточное, неофициальное. Иван Исаков учился прилежно, много читал, буквально не выходил из библиотеки, вспоминал один из его сокурсников.
2: Нас сдружили книги. Читали мы запоем. Умудрялись даже ночью при свечных огарках. Каждый точно знал, если в руках у Исакова книга, значит, она стоящая, за плохую не возьмется. А за редкую, да еще историческую или морскую, отдаст последний грош.
1: Через 3 года он получил звание мичмана. Служил на Балтике, участвовал в Первой мировой войне, в том числе в знаменитом Маанзунском сражении.
3: Меня ни на минуту не покидала мысль, что место мое на корабле, где я вместе с моими друзьями ответственен перед народом, и что в холодном Финском заливе я защищаю не только Россию, но и Армению. Живу Арменией. Очень люблю мой народ-творец. Желал бы вновь увидеть наши прекрасные ущелья и великолепные леса.
1: А потом был ледовый поход Балтийского флота. Исаков набирался опыта, словно губка впитывал в себя морскую науку. Академик Александр Виноградов позже рассказывал.
4: Он был из тех людей, которыми характеризуется целая эпоха. Адмирал, военный теоретик, публицист и писатель, он и в нашей стране, и за ее пределами был любим и уважаем всеми. Свой огромный авторитет он приобрел мужеством, героизмом, скромностью и принципиальностью.
0: Иван Исаков. Адмиралы русского флота.
5: Радиозвезда.
6: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
7: Осень 1812 года. Русские войска расположились на отдых в укрепленном лагере Тарутино. На биваках дымятся костры, суетятся артельщики, а кашевары готовят нехитрый обед – наваристый борщ и ароматную кашу. Кутузов самолично обходит солдат, расспрашивает о нуждах, благодарит за отвагу в прошедшей битве и благословляет на предстоящие бои. После Бородинского сражения русские войска набирали сил и готовились к знаменитому контрнаступлению близ деревни Тарутино. Михаил Кутузов не понаслышке знал о трудностях в армии и искал новые пути их решений. Первым делом он отдал приказ о доставке бойцам зимнего обмундирования и организации новой системы обеспечения продовольствием – подвижных магазинов. Согласно распоряжению главнокомандующего, 12 губерний в кратчайшие сроки должны были предоставить армии 1000 лошадей, 500 повозок и столько же погонщиков, которые будут следовать за движением войск и снабжать солдат всем необходимым. В то время обычный солдатский дневной паек, порцион, включал в себя хлеб, сухари, крупу и соль. Горячим питанием солдаты обеспечивались в ротных артелях. Артельными деньгами распоряжался ротный командир. По его приказу артельщики закупали дрова, телеги, необходимую утварь и провиант – мясо, сало, овощи, масло, приправы. Кроме того, в армии ежемесячно выплачивалось жалование. Солдатам поменьше, офицерам побольше. Поэтому руководящий состав нередко питался отдельно от простых служивых. В зимнее время бойцы расквартировывались на постой в домах местного населения. для которого обеспечение жильцов всем необходимым было государственной повинностью. Но в период окончания войны с Наполеоном все части армии, несмотря на морозы, жили и питались в походных условиях. А тогда, в октябре 1812-го, в Тарутинском сражении русские войска одержали славную победу над армией Мюрата. На следующий день после боя Наполеон отдал приказ об отступлении из Москвы. Александр I щедро наградил всех отличившихся в битве. Кутузов получил золотую шпагу с алмазами за особые заслуги перед Отечеством. Великий полководец всегда заботился о своих подопечных, особенно об их питании, потому что точно знал:
6: война войной, а обед по распорядку.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Столетняя война. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».
5: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка. Боевые корабли. Скомповея Федосея Скляева.
1: Одногодок юного царевича Петра. Этот человек родился в селе Преображенском и в возрасте 4 лет был зачислен в самый первый потешный полк. Федосей Скляев, ближайший соратник будущего русского императора. Он учился флотскому делу в Англии и Голландии, а когда добрался до Венеции, то изучал корабельные науки, которые назывались в то время средиземноморскими.
0: Скомповея Федосея Скляева.
1: Слово это итальянское, составное. «Скампо» значит «исчезать», «вея» значит «прочь». Небольшое судно, предназначенное исключительно для боев на реках и в шхерах. Петру Великому нужен был именно такой флот, быстрый, маневренный. Подошел на малой воде к шведскому неповоротливому фрегату, ударил, атаковал и быстро ушел на веслах. То есть исчез прочь. «Если нужно, сделаем», — сказал Федосей Скляев и построил вот что. Длина судна всего 30 метров. Осадка на воде меньше метра. 18 пар весел плюс 1-2 мачты с парусами. Скомповея могла принимать на борт до 150 воинов и вести абордажный бой. Из вооружения пара пушек малого калибра. Все. Хотя нет, была одна особенность. В отличие от быстроходных венецианских галер, где в качестве гребцов использовали невольников, на Балтике на веслах сидели русские солдаты и матросы десанта.
0: Боевые корабли. Скомповея Федосея Скляева.
1: Лучшему петровскому корабелу удалось наладить производство скомповей по точным способам. Их строили очень быстро. Как правило, из стандартных типовых деталей, которые доставлялись на место сборки и складировались там, пока в них не возникала потребность. А потребность была. Еще какая! Шла Северная война, и небольшие скляевские суденышки сыграли едва ли не самую главную роль в победном Гангутском сражении. Санкт-Петербург. Наше время. Запасной дом Эрмитажа. Сейчас здесь располагаются научные отделы музея. Но когда-то это здание принадлежало Федосею Скляеву. За 3 века в нем жили самые разные известные люди. Художник Крамской, академик Тарле, министр Витте. Да вот только даже крошечной мемориальной доски в память о прославленном русском корабеле на доме, увы, нет.
0: Скомповея Федосея Скляева. Оружейка.
2: Операции специальных подразделений.
3: Это был обычный весенний день 1976 года. Майор КГБ Петр Головачев сидел в своем кабинете, склонившись над бумагами. «Макарова, Макарова, Макарова», — повторял он, терзая пальцами виски. Поиском бывшей пособницы фашистов Антонины Макаровой он занялся несколько лет назад. Десятки томов свидетельских показаний, жутких подробностей и цифр.

0: тысячи. Примерно столько человеческих жизней было на совести Тоньки пулеметчицы. Так жители поселка Локоть Брянской области называли эту женщину-палача.
1: Разрешите, товарищ майор?
2: Что у вас?
1: Анкета любопытная. Некий Панфилов, сотрудник главка, собрался в командировку за границу. Вот на эту графу обратите внимание.
2: Сестра Антонина Макаровна Макарова.
1: Не Панфилова.
2: Ну и что? Вышла замуж, сменила фамилию. Мало мы таких, Антонин, проверили.
1: В том-то и дело, что она в девичестве Макарова. А сейчас она гражданка Гинзбург. Проживает в городе Лепель Белорусской ССР. По возрасту подходит.
2: Да, занятно. Кстати, ты в Лепеле давно не был?
0: Вместе с оперативниками в маленький белорусский городок прибыли свидетели. Им предстояло опознать женщину, которая 30 лет назад хладнокровно расстреливала их родных и близких. Ответ был однозначным. Это она. Скрываясь от возмездия, Тонька-пулеметчица проделала трудный путь. С началом наступления советских войск она была вывезена в Германию. В мае 45-го Антонина Макарова представилась узницей концлагеря и устроилась на работу в госпиталь. Там она познакомилась с будущим мужем, красноармейцем Виктором Гинзбургом. Примерная мать, ответственный работник, активист ветеранского движения. Так об Антонине Гинзбург отзывались ее знакомые. Лишь в конце 70-х страшная тайна женщины-палача была раскрыта. Приговор суда – расстрел. Ответ на просьбу о помиловании – отказать.
3: Год 1947. Президент США Гарри Трумэн публично озвучивает программу сдерживания Советского Союза. С этого момента фактически начинается холодная война. Завершилась легендарная экспедиция Тура Хейердала, который на деревянном плоту добрался от западного побережья Южной Америки до островов Таити. А в городе Ковров под Владимиром в том же 47-м году на заводе два молодых военных конструктора Михаил Калашников и Александр Зайцев проводили испытания нового советского автомата. Если бы не настойчивость одного и смекалка другого, то мир и не узнал бы про знаменитый АК-47. Соратники. Калашников и Зайцев. Оба выросли в крестьянских семьях. Только Михаил Тимофеевич на Алтае, а Александр Алексеевич во Владимирской губернии. Оба с детства увлекались техникой и механизмами. Великую Отечественную Калашников встретил командиром танка, а Зайцев был радистом. И тот, и другой получили на фронте тяжелые осколочные ранения. Они встретились в 46-м. Вместе работали над модернизацией пулемета СГ-43. Но над своим главным детищем, принципиально новым советским автоматом, Калашников и Зайцев начнут работу год спустя. Михаил будет заниматься механизмами, Александр – отработкой технической документации. За первое испытание оружие Калашникова и Зайцева получило неуд. Устройство не обеспечивало ожидаемой надежности от автоматики. Соратники. Калашников засомневался, стоит ли вообще продолжать работу. Но Зайцев убедил коллегу, что образец надо принципиально переработать. Времени на повторные тесты почти не было, поэтому конструкторам приходилось буквально ночевать на заводе. Но все было не зря. По итогам полигонных испытаний лучшие результаты показал автомат АК-47. В 1948-м оружие отправили в серийное производство, а на следующий год оно поступило в ряды советской армии. Калашникову вскоре присудили сталинскую премию. Имени Зайцева в наградном документе не значилось. Но Михаил Тимофеевич до последних дней вспоминал своего соратника, без которого легендарный автомат просто не смог бы появиться. Калашников и Зайцев. Соратники.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
5: Оружейник Некрасов. Филателист Петров Катаев. Лепидоптеролог Набоков. Модник Пушкин и книголюб Гоголь.
0: Русские писатели-коллекционеры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток». Там министр обороны заслушал доклады командования офицеров штаба о выполнении боевых задач. В завершении работы глава ведомства провел торжественную церемонию вручения орденов трем соединениям группировки войск за массовый героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные при проведении специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши вооруженные силы за сутки ударили по складам боеприпасов и горючего, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских формирований иностранных наемников в 142 районах. Российские средства ПВО сбили за сутки 17 снарядов системы «Хаймерс» и более 400 украинских беспилотников самолетного типа. Расчеты дронов самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем северной группировки уничтожили опорные пункты и укрепленные блиндажи с боевиками в Харьковской области. Подробнее о задачах рассказал инженер-сапер расчета БПЛА «Молния-2» с позывным «ВЭПС».
2: В мои обязанности входит подготовка снарядов, таких как ТМ-62, ТМ-72, сборка молнии, установка снаряда на молнию, далее выноска птицы на катапульту, после чего я даю команду ребятам, и они уже запускают, соответственно. В среднем 10-12 вылетов. Нам скидывают цель, либо говорят нам сразу, что вешать уже, либо сами смотрим цель, чем лучше ударить, и бьем.
1: Подразделения группировки войск «Север» расширяют полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. В Москве в минувшие выходные состоялось открытие международного фестиваля армейской культуры и творчества «Аванпост». Он объединил более 2000 артистов из 27 профессиональных и самодеятельных армейских творческих коллективов. Специальный гость – академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь. С 27 по 30 мая на сценических площадках Центрального академического театра Российской армии участники фестиваля представят новые программы и концертные номера. Кроме того, творческие коллективы выступят на ведущих площадках Москвы, а также представят новые концертные программы в воинских частях, военно-медицинских учреждениях и учебных заведениях региона. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Тяните билет, идите готовиться.
4: Как долго шла столетняя война? Сколько жизней унесла средневековая чума? Почему произошла кровавая резня в Варфоломеевскую ночь?
5: Учил, но забыл. Не беда. Обо всем расскажет главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Столетняя война. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров.
1: Область знаний.
3: Столетняя война. 1337-1453. Если человек умеет считать, он поймет, что это не 100 лет. Как минимум 120. Тогда люди не понимали, что это Столетняя война, спокойно себе воевали или не воевали, потому что воевали, естественно, не все время. Но, что важно, были войны, целая серия войн, и не только между Англией и Францией, там участвовали и другие игроки, которые отражают определенное состояние общества. Некоторые западные историки называли это кризисом феодализма, а некоторые говорили, что не было никакого кризиса. Но суть вот в чем. Если говорить об экономике, то благосостояние сеньора или феодала долгое время покоилось на том, что он собирал всякие поборы, которые экономисты называют рентой, с крестьян. Тем и довольствовался. А потом, в силу ряда причин, этих денег перестало хватать. Потому что, во-первых, общество вступило в фазу демографической рецессии, народу стало поменьше. Во-вторых, товарно-денежные отношения привели к тому, что деньги стали обесцениваться. Те самые платежи были фиксированы. Поэтому общая тенденция, что вот этих традиционных сеньориальных или феодальных платежей не хватает. Какой выход? Либо самому вести хозяйство, ну, не самому стоять за плугом, но как-то интенсифицировать, давать в аренду, разводить новые культуры. Это сложно, но, в общем, какая-то часть господствующего класса Англии поэтому пойдет пути. Ну, а более понятный путь – это то, собственно говоря, для чего рыцари существуют, для войны. Это воевать. Воевать, служить своему сеньору, служить своему королю и получать за это пенсии, пожалования, добычу и так далее. В это время укрепляются монархии, государства. Они берут теперь гораздо больше налогов с крестьян, то есть рента становится, опять же говоря, очень вульгарно, централизованной. Раньше все шло к сеньору, а сейчас приходится делиться, и все большую часть забирает себе король или там какие-то еще центральные власти. Следовательно, лучше сделать так, чтобы король или кто распоряжается этой казной, делился с тобой. Поэтому война идет, и если война прекращается внешне, с внешним противником, то тут же начинается внутренняя война. Они группируются вокруг какого-нибудь принца или герцога, или графа, который говорит, что король не очень хорошо управляет, у него дурные советники, давайте вот мы поставим хороших советников, и мы поделимся с нашими верными людьми этими доходами, пенсиями. Итак, идут войны повсеместно. Во Франции, в Англии, в Кастилии, в Арагоне, во Фландрии и так далее.
2: Столетняя война.
1: Область знаний.
3: Теперь о конкретных причинах Столетней войны. Некоторые говорят, что столетних войн было две. Одна была в XII-XIII веке, потому что уже тогда король Франции и король Англии постоянно воевали друг с другом за то, кто будет контролировать страну. Дело в том, что английские короли, они вовсе не очень английские. Сначала это были нормандские герцоги, которые завоевали Англию и считали себя нормандцами в первую очередь. Говорили они на нормандском диалекте французского языка, и это был вполне язык английского господствующего класса, как так скажем. Потом эта династия сменилась Анжуйской династией, не менее французской, Плантагенеты, которые контролировали не только Англию или там Уэльс, но еще значительную часть Франции, Гиень, Мен, Анжу, Пуату, владели территорией гораздо больше, чем сам французский король. Потом постепенно шла между ними борьба, французские короли, Филипп II Август и, главное, Людовик Святой, они сильно подвинули свое могущество. Нормандии английские короли лишились, Анжу они лишились, осталась только Гиень на юго-западе Франции. Людовик Святой в середине XIII века положил этому конец, они подписали мир, и он, как все-таки святой король, мы не будем отбирать, воевать со своими вассалами, мы будем любить друг друга, служить. Вот, пожалуйста, английский король, как наш вассал, владеет Гиенью, а у себя в Англии он суверенный монарх. Но за это, в общем, надо приносить вассальную присягу. что в отношении Людовика Святого, человека авторитетного, крестоносца, а потом он еще даже и святой, особых проблем не вызывал, а вот дальше это будет камнем преткновения. Противоречия вызревают, добавляются здесь разные точки соприкосновения. У англичан естественный союзник – города Фландрии, тогда еще под сюзеренитетом французского короля, но они торгуют шерстью, они торгуют, вернее, тканями, и значительная часть населения живет на привозной английской шерсти. То есть они зависят от короля Англии, зависят от того, какие будут с ними хорошие отношения. У французов есть природный союзник – это шотландцы, которые вечно беспокоят англичан. Вернее, кто кого беспокоит, сложный вопрос. То англичане их пытаются завоевать, то шотландцы пытаются отбиться и отбивают северные графства. Но это постоянные источники противоречий. Были и другие. Оставим их пока. Главный династический кризис. Филипп Красивый, Филипп IV, у него было 3 сына, но ни один из них не оставил наследников мужского пола. И дальше вопрос в том, кто будет королем. Либо племянник короля, сын его брата, либо его внук, сын его дочери. Его внук – это английский король Эдуард III, а племянник – Филипп Валуа. Подумали, сделали выбор в пользу Филиппа Валуа. И даже, ну, не совсем тогда, там целый комплекс был, но, в общем, возникает тогда так называемый солический закон, закон о престолонаследии, что французская корона не передается по женской линии. Поэтому даже если это там дочь короля, она все равно не может передать корону. А это может быть внучатый племянник, но по мужской линии он обладает большими правами. Это был станет фундаментальным законом, но он станет потом. А тогда это была новация. И английский король говорил, что мы этого не потерпим, и что это за глупости такие. Тем более, что Эдуард III был молодым, амбициозным королем, действительно обладавшим целым рядом талантов. То есть здесь сложные такие отношения. Еще был один кандидат на престол Франции, это Карл Наваррский или Карл Злой. Он получался по женской линии тоже. Он сын старшего сына короля. Вернее так, он внук старшего сына короля, но его мать по материнской линии королева Наварра. Вот, он тоже претендует. То есть ситуация сложная. Надо читать, кто хочет, конечно, хорошо забытого, но раньше очень популярного у нас, Мориса Дрюона, серия «Проклятые короли». Прекрасно написанный, вполне исторически корректно. Он хорошо работал с хрониками, с источниками и так далее. Это началось как феодальная война равных, идеологически равных людей, с одной и той же идеологией, с одной и той же целью, с одним и тем же языком. И те, и другие говорили по-французски. Хотя там, да, в Англии были, конечно, там крестьяне, кто-то еще, они еще помнили старый язык, но сам по себе английский язык, он только начинал, так называемый средний английский, он только начинал формироваться, и при дворе, и знать, они прекрасно говорили по-французски. Французов больше, примерно в 7 раз, чем англичан. Но это совершенно не имеет значения, потому что не было же тотальных мобилизаций и так далее. Филипп Валуа, как только вступил на престол, причем права его достаточно сомнительные, но он одержал блестящую победу над восставшими фламандцами. Он их разбил в битве при Касселе, вот рыцарская конница взяла реванш, раньше было иначе, но она взяла реванш за старые поражения и разбила вот это ополчение, фламандское ополчение. Блестящая победа, что нехорошо. Когда в начале правления государь одерживает какую-то блестящую победу, он будет считать, что так и надо, что и дальше будет так же, и дальше будет воевать по этому же самому принципу, который ему так помог в самом начале. То есть это феодальная конница, тяжеловооруженные, так сказать, жандармы, рыцари, которые и есть самая главная опора всякой военной силы, всякого сражения. Англичане, в принципе, не возражали против этого, но в силу того, что им приходилось воевать на континенте, много лошадей туда не перевезешь. Поэтому войско, конечно, конница у них была, но много пеших воинов, и, что очень важно, много лучников. Англичане долго воевали в Уэльсе, а валлийцы – это превосходные лучники, которые стреляли из тиссовых луков. Тисс растет в Англии, но его уже начинает не хватать, его заводят из Испании. Но это хорошее дерево и прекрасные луки. Если долго тренироваться, то можно достичь блестящих результатов. Стрела летит на примерно 250 метров, прицельный огонь. Арбалет, который тогда был в моде, он стрелял примерно так же, но чуть, может быть, ближе – может быть, даже чуть прицельнее, но его долго заряжать снова. А лучник может стрелять, делать несколько выстрелов в минуту и всегда за счет скорострельности будет выигрывать. И вот значительная часть, иногда половина, иногда больше английского войска – это лучники. Они стреляли, естественно, воевали в пешем строю, ставили укрепления, колья перед собой, чтобы коннице было труднее до них добраться. И это была довольно грозная сила.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
5: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Столетняя война. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров.
1: Область знаний.
3: Война началась как война, с герольдами. Эдуард III прислал своего герольда, и вся Европа за этим следила. В Венеции один хронист написал, что английский король и французский король вступили в войну, и английский король предложил: а давай войдем в клетку со львом. Лев – царь зверей, и он узурпатора съест, а своего брата-короля не тронет. Ну, хорошая версия, но вроде бы до этого дела не дошло. Они стали воевать. И сначала война шла ни шатка, ни валка. С 37-й, 38-й, 39-й, 40-й год англичане высаживались, пытались взять какие-то крепости, иногда удачные, иногда неудачные, и возвращались назад. Фламандцы помогали, особенно город Гент, Яков Артевельде там такой был городской деятель. Ну, подстрекали английского короля к более активным действиям. Французы стали готовиться к десанту в Англию. У них было много кораблей, у них было много воинов. И около города Слейс, или по-французски Клюза, это аванпорт Брюгге, там они поставили свою эскадру. Англичане свой флот подогнали туда же. Ну, чтобы никто не побежал, чтобы драться регулярно в пешем, ну, как положено рыцарям, рубиться на мечах, французы связали корабли цепями, канатами, к ужасу генуэзского командующего, которого они наняли, и ждали, пока на них нападут англичане. Англичане не пошли на абордаж, а, в общем, при помощи стрел с огненными зарядами они пожгли флот, потом уже началось истребление. Флот погиб почти полностью, как говорили англичане. В Ла-Манше теперь рыбы говорят по-французски. И с этого момента начинается вот это вот господство Англии на море. Еще один рейд Эдуарда III, он на сей раз отличался, и он хотел вернуться, выйти ближе к порту Кале, его французы окружили, и вот происходит битва при Крюсси, 1346 год, это первая блестящая победа англичан, которые в меньшинстве, над рыцарской конницей французов, которых лучники просто расстреливают на большой дистанции. Это была победа. Эдуард подходит к городу Кале, это крупно, это трудно его взять, этот город, берет его в осаду, горожане не сдаются долго, он говорит: как вы смеете, я истинный ваш король, почему вы мятежники, вы против меня? Они ждут, пока подойдет французский король, он даже подошел, но ничего сделать не смог. Тогда голод уже начался, и горожане Кале сказали, что мы можем капитулировать. Говорит: нет, теперь я всех вас повешу, сказал он. Но его супруга вмешалась, принцесса Генегауская, или Эно. Вот он сказал: ладно, не повешу не всех, а повешу только самых именитых горожан, которые придут ко мне босиком с петлей на шее. Вот. И они пришли пожертвовать собой, но их простили. Вот. Но потом французов всех выселили, и это будет на 200 лет, это будет цитадель английского влияния здесь, на севере Франции. Это порт, с которого идут все наступления дальше англичан.
2: Столетняя война.
1: Область знаний.
3: Во Франции новый король Иоанн II Добрый, истинный рыцарь, мечтает о крестовых походах, учреждает орден звезды, так как англичане сделали орден, рыцарский орден подвязки, вот у нас будет рыцарь. И эти рыцари поклялись, что они не могут отступить больше, чем на 40 шагов в своих позициях. Это, собственно, их и погубит потом. Вот. Дальше они уже на сей раз в Гиене, где сын короля, так называемый Черный принц, выступает со своей армией. Они его окружают, у них численное превосходство, и происходит то же самое. Битва при Пуатье, когда французов расстреляли, король попадает в плен со своим младшим сыном. Остальные бегут, кто уцелел. И это, конечно, колоссальная трагедия. Король в плену. Что делать? Старший сын короля, дофин, возвращается в Париж, он теперь управляет страной, молодой, совсем молодой, вот, ему, по-моему, 17 лет было, но, тем не менее, он как-то пытается удержать ситуацию, все очень сложно, собираются генеральные штаты, чтобы собрать деньги, никто же не понимал, сколько стоит война, не понимали, к чему нужно готовиться, а война стоит в 10 раз дороже, чем они рассчитывали, значит, нужны принципиально другие деньги. На наемников, на то, чтобы держать гарнизоны. Теперь уже появляется новое оружие, пушки, значит, они тоже нужны. Все это очень дорого. Генеральные штаты говорят, да, мы дадим деньги, конечно, и короля надо выкупать, но мы сами будем контролировать, как они будут расходоваться. Да, еще Карл Злой там мутит воду, настраивает всех против короля и против дофина. Происходит в Париже так называемое восстание Тьена Марселя, купеческого старшины, который пытается установить контроль над дофином, убивает его советников. И в это же время вспыхивает восстание Жакерея, то есть ситуация очень тяжелая. Ну, в конце концов, Жакерея была подавлена, Этьена Марселя там убивают свои же, и дофину удается ситуацию удержать, но он оказался человеком не очень смелым, он бежал с поля боя тогда в Пуатье, в отличие от его младшего брата. Это, конечно, пятно на репутации, и вообще он никогда в жизни не воевал и не будет воевать. Но зато он будет умным. И будет очень правильно делать шаги. Он, в общем, эту программу Генеральных Штатов он осуществил, только, конечно, никакого контроля не допустил над ней. Удалось вести переговоры о выкупе короля, и удалось договориться с англичанами. Мир в Бретенье был подписан в 1360 году. Англичане хотели вообще вернуть себе Нормандию, большую часть Франции взять себе. Удалось это отстоять, но они сильно увеличили свои владения в Гиене, плюс землю вокруг Кале. Но, тем не менее, мир был установлен, и нужно решать очень важную проблему. Дело в том, что армии наемные. И вот эти вот самые наемники, или так называемые рутьеры, или как-то они еще там могут называться, бриганды, хорошо, война кончилась, денег никто не платит, куда им деваться? Они начинают грабить местное население, желательно тех, кто побогаче, берут города штурмом, обкладывают выкупом, а что с ними делать? Их много, как англичане, так и французы, наемники всех наций, которые тут воевали. И вот король назначает своим конетаблем Бертрана Дюгеклена, бретонца, и решает довольно оригинально. Они этих всех наемников уводят на юг, в Кастилию, для того, чтобы помочь одному кастильскому королю, претенденту на престол, Энрике Трастамарскому, воевать против другого, Педро Жестокого. Что там и происходит? Они долго будут воевать с переменным успехом, но даже не это важно, кто победил, проанглийский или профранцузский ставленник. А важно, что удалось все-таки север страны очистить от этих людей. Дальше начинается снова война 64-го года, и она ведется несколько лет. Французы научились многому. Во-первых, они стали делать другие латы, более защищенные от стрел, об этом обычно не говорят. Но главное, они понимают, что лучше избегать генеральных сражений, а действовать мелкими стычками и так далее. Парадокс этой войны в том, что в невыгодном положении всегда оказывается тот, у кого больше крепостей. Потому что в крепостях нужно содержать гарнизоны. Англичане захватили много крепостей, теперь им нужно много денег, чтобы там держать гарнизоны. А грабить местное население, где ты же сам окопался и считаешь своей страной, это как-то сложно. А для того, чтобы собрать деньги, в Англии нужно решение парламента. То есть начинаются вот эти финансовые трудности, и в результате, в конечном счете, заканчивается этот период миром довольно-таки длительным. Затрагивает 70-е, 80-е, 90-е и там 10-е годы. То есть, ну, были там вспышки, но, в принципе, это был период относительно мирный. Практически вернулись к довоенному статус-кво. Англичане там сильно их потеснили в Гиене, но они вернулись к тем владениям, которыми владели раньше.
2: Рассказывал главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия приступит к последовательным системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, сообщили в МИДе. Поводом стала атака ВСУ на общежитие в Старобельске, которая переполнила чашу терпения. В столице будут поражены объекты проектирования, производства, программирования и подготовки беспилотников, которые киевский режим использует при содействии натовских специалистов. Удары также нанесут по центрам принятия решений и командным пунктам. Иностранных граждан, включая персонал дипмиссии, призвали как можно скорее покинуть Киев. Жителям города рекомендовано не приближаться к объектам военной инфраструктуры. Сотрудники ФСБ предотвратили взрыв в порту Усть-Луга Ленинградской области. Как сообщает ведомство, на корпусе судна, которое прибыло из Бельгии, силовики обнаружили магнитные мины производства стран НАТО. Заведено уголовное дело, подчеркнула официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
2: В ходе допроса судового агента стало известно, что судно прибыло в Россию с задержкой на несколько дней. При этом необходимо подчеркнуть, что по результатам первоначальных следственных действий уже можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах.
1: По данным ведомства, масса взрывчатки в каждой морской мине, установленной на корабле, составляла около 7 килограммов. Доля международных платежных систем в общем объеме операций в России снизилась до 17%. Об этом заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бахина. По ее словам, присутствие Visa и MasterCard на рынке теряет смысл, и эти карты должны уходить. Ранее глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что международные системы могут вновь вернуться в Россию, так как они потеряли значительную долю и будут заинтересованы в восстановлении присутствия. С 1 июня в рамках «Лета в Москве» начнет работать городской проект «Мой спортивный район». Бесплатно заниматься спортом на свежем воздухе предложат более чем на 140 площадках во дворах, парках, на ВДНХ, в Лужниках и даже на крышах районных центров. Доступны тренировки по 13 видам спорта – фитнес, футбол, баскетбол, бег, ушу и другие. На 16 крышах пройдут занятия по йоге, растяжке и зумбе. Чтобы присоединиться, нужно выбрать площадку, дату и время на сайте мойспортрайон.рф и зарегистрироваться. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Шлемы с рогами носили.
5: Коляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
7: Просиди в небе под ним.

залу верится.

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Арабские цифры, которыми мы пользуемся, придумали, разумеется, арабы.
4: А вот и нет.
6: Цифры эти на самом деле родом из Индии. Десятичная система счисления, по мнению историков, сформировалась в этой стране примерно к V веку. Ноль появился чуть позднее. Единственное, записывались цифры в Индии на санскрите.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: Арабские математики, узнав в 9 столетии об этой системе, оценили ее преимущества. Да и арабы называли ее индийской арифметикой, а это недвусмысленно указывает на источник. В Европу цифры попадут уже благодаря торговцам и ученым из арабского мира, что и отразилось на современном названии. Римские цифры заметно потеснятся в 15 веке.
5: А чем римские не устроили европейцев?
6: Неудобно проводить вычисления. Да и нуля там не было. Римскими цифрами хорошо записывать небольшие числа. Традиция, как видим, сохранилась. Порой мы встречаем их на часах или в обозначении веков.
4: А вот и да.
5: Премьера на радио «Звезда».
6: Оружейник Некрасов, филателист Петров Катаев, лепидоптеролог Набоков, модник Пушкин и книголюб Гоголь.
5: Русские писатели-коллекционеры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
7: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Кони Батыя.
8: По легенде, из золотых монет и украшений, которые татаро-монголы десятилетиями получали в качестве дани от русских князей, в середине 13 века были отлиты два огромных золотых коня. Упоминания этих гигантских статуй встречаются во многих летописях. Но вот куда они делись, достоверно не знает никто.
7: Цена вопроса.
8: Таинственные фигуры появились во времена хана Батыя. С помощью лучших мастеров он построил столицу своей империи – Сарай-Бату. Когда умер его любимый арабский скакун, хан повелел отлить золотое изваяние жеребца. Первую статую коня поставили перед городскими воротами, и вскоре появилась вторая – для симметрии. Вес каждой составлял 15 тонн. Стоимость в современных ценах более 100 миллиардов рублей за каждого скакуна.
7: Кладоискатели.
8: После смерти Батыя золотые кони переехали в новую ордынскую столицу Сарай-Берке. А вот дальнейшая их судьба туманна. Есть версия, что одного из коней положили в могилу вместе с ханом Берке, под стеной построенного им города. Другая теория гласит, артефакт покоится вместе с Мамаем, чья могила так и не найдена. История второго коня еще более запутана. Говорят, золотую статую во время походов могли обнаружить русские казаки, а потом спрятать где-то на берегу реки Ахтубы. Сейчас это Волгоградская область. В конце 19 века археологи сообщили о сенсационной находке под Ростовом. Подземный ход античного города. Многие были уверены, кони Батыя находятся там. Но кроме золотых монет, внутри ничего не обнаружили. Может, все же плохо искали?
7: Таинственные клады раскопать можно. Найти

словарь современного города. Эскалатор. В 1859 году американец Натан Эймс получил патент на устройство под названием «оборотная непрерывная крутящаяся лестница». Чертежи так и остались чертежами. Эймс умер, толком не успев ничего сделать. Мечту изобретателя реализовал другой американец Джесс Рено. В 1894 в Центральном парке Нью-Йорка он построил наклонный подъемник, а по сути резиновую дорожку. Уже похоже на эскалатор, но все еще не то. Еще одно подобное устройство появилось через несколько лет в Лондоне в универмаге Harrods. Самодвижущаяся лента на 2 этажа. Удобно. Но покупатели обходят ее стороной. Боязно. Как убедить этих трусов? Никаких проблем. Каждого, кто преодолеет страх, в конце ждет стаканчик бренди. Ну и на всякий случай нюхательная соль. Все эти изобретения не дотягивали до эскалатора из-за отсутствия ступеней. Недочет восполнил изобретатель Чарльз Сибергер. Этот инженер не только нашел способ сделать перемещение между этажами более удобным. Он еще и придумал само слово «эскалатор», объединив английское «elevator», то есть «лифт», с латинским «scala», что означает «ступени». Новинку он представил в 1900 году. Первая такая лестница заработала через 11 лет в лондонском метро. И пошло-поехало. Каких только эскалаторов не придумало человечество. Есть заоблачный, он расположен на высоте 170 метров и ведет на смотровую площадку японского небоскреба. В Америке работает спиральный эскалатор. Самая длинная самодвижущаяся лестница в московском метро была установлена в 2016 году на станции «Парк Победы». 740 ступеней. Но до советского рекорда она не дотянула. Совсем чуть-чуть. На киевской станции «Крещатик» работает эскалатор, в механизме которого использовано на 3 ступени больше.

0: Встаньте прямо, вдохните шагом, марш! Раз, два, три, четыре.
1: Вставать с дивана не обязательно. Специальный литературный проект «Физкульт-привет. Рассказы о спорте». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
0: Ходьбу закончить. Теперь проделайте водную процедуру.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться с глядом.

0: Радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: 25 июля 1603 года в Эдинбурге на престол взошел Яков Стюарт. Он стал первым королем, который объединил Англию и Шотландию под единой короной. Страны по-прежнему оставались независимыми, но управлялись теперь только одним монархом. Придворные поэты хотели сочинить по этому поводу хвалебную оду, но Яков I, вопреки этикету, написал ее сам.
3: «Я во дворец, в лачугу и в тюрьму вхожу и всем дарую жизни силы. Я царь, покорный зову моему, львы и слоны, киты и крокодилы».
2: Вот именно, крокодил.

0: небольшого роста, страшненький, с кривыми ногами и очень толстым языком, который был причиной невнятной и весьма неразборчивой речи короля. Он, словно рептилии, часами лежал на диване. Какие уж тут танцы, балы и великосветские разговоры.
1: Маскарады отменить, по дворцу без дела не бродить, долгие беседы не в моде, молчание — залог счастья.
0: Яков I не любил свою мать, Марию Стюарт, а вместе с ней ненавидел всех женщин подряд. Еще в 1589 году будущий король Англии и Шотландии дал заочное согласие на брак с 15-летней Анной, принцессой датской. Невеста на корабле отплыла из Норвегии к Британским островам, но угодила в жуткий шторм и вынужденно остановилась в Осло. Якову I не терпелось увидеть хоть одним глазком свою предполагаемую супругу. Вопреки этикету, он лично приехал к ней, познакомился и еще больше разочаровался в противоположном поле. Но свадьба все равно состоялась.
1: «Я слово дал. Король я или не король?»
0: Яков I получил великолепное образование. Хорошо знал латынь, греческий язык, сочинял стихи на шотландском, увлекался демонологией, мистикой и алхимией. Казалось бы, при таком государе его двор просто обязан процветать. Ничего подобного. Яков Стюарт на этикет плевал. Его внешний вид раздражал и шокировал англичан. Нестриженные ногти, грязные уши, немытые ноги и прочие части тела. Амбре во дворце стояло невыносимое. Народ пытался отбить запах табаком. Наивные люди. Король тут же составил специальный трактат о вреде курения.
1: Табак отвратительный для зрения, омерзительный для обоняния, вредный для мозгов и опасный для легких обычай. Запретить!
0: Так они все вместе, короли придворные, благоухали на всю округу вплоть до смерти Якова I в 1625 году. Прошло много лет. Правила придворного этикета изменились. Современная королевская семья Великобритании ходит с высоко поднятой головой. Мол, а нам-то чего стыдиться? Мы правила поведения соблюдаем от и до. Мы все-таки Виндзоры, а не какие-нибудь Стюарты. Все, что было раньше, исторический кошмар.
2: Теперь так не принято.
3: Изучать генеалогическое древо поэта Федора Тютчева – дело трудное, но интересное. Его бабушка, Екатерина Михайловна, была родной сестрой известного русского полководца Александра Римского-Корсакова.
4: Сестрица, голубушка, а я все же подыскал тебе подходящую партию. Вон он, в саду сидит.
5: Да ну тебя, Алексашка, надоел. Лучше останусь старой девой.
4: Да ты только одним глазком глянь. Красавец, богат, Лев Васильевич Толстой.
3: Понравился, поженились. У них родилась дочь. Ее нарекли в честь мамы, Екатериной. Впоследствии девушка обвенчалась с гвардией поручиком Иваном Тютчевым. И на свет появился мальчик. Назвали Федором. Получается, что Тютчевы Толстые – дальние родственники. А сам поэт Федор Тютчев и автор «Войны и мира» Лев Николаевич Толстой – шестиюродные братья. Толстые, Тютчевы, Римские, Корсаковы.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк сохранил
7: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили
10: выход в открытый космос. Проект о возможном продлении.
11: Каждое утро
8: все сообщают, что происходит. Радиозвезда разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950. Название города Пермь.
11: Александр Фатовский, Константин Симонов.
12: Утро на радио «Звезда».
8: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Запад пропустил мимо ушей теракт киевского режима в Старобельске. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, западные журналисты сослались на разные причины, чтобы не освещать события в Луганской Народной Республике.
2: Я, кстати, выражаю искреннюю признательность всем государствам, которые выразили нам искренние соболезнования по поводу жуткого террористического акта в Старобельске 21 мая, устроенного нацистским киевским режимом. Теракт Запад пропустил и мимо ушей, и мимо взоров, несмотря на принятые нами меры, чтобы вывести туда максимальное количество журналистов. Журналисты из стран мирового большинства, по-моему, честно выполнили свой долг, вот чего не скажешь об их западных коллегах. Кто-то просто отказался появиться даже, кто-то сказался в отпуске, а кому-то просто запретило правительство. Это слово о свободной прессе.
1: Напомню, украинские боевики при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР. В момент удара в здании находились 86 подростков, погиб 21 человек. По данным уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, пострадали более 60 детей. Представители ФРГ в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе шокировали попытками отрицать геноцид народов СССР со стороны нацистских захватчиков. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, ораторы от Германии выступали в провокационной манере. Полянский подчеркнул, что такая реакция характеризует современный курс ФРГ. Вопрос был поднят на международном круглом столе «Коллаборационизм. Невыученные уроки». Ограничение на продажу бензина в Севастополе сохранится до стабилизации ситуации с запасами топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сейчас можно заправить машину не более чем на 20 литров за раз. Власти объяснили дефицит проблемами с логистикой. При этом власти заверили, что топливо в городе есть, поставки продолжаются. Новые единые учебники по информатике для старшеклассников планируется включить в федеральный перечень в 2027 году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, информатика остается одним из ключевых и востребованных предметов. Растет число выпускников, выбирающих ее на ЕГЭ. Разработка единых учебников направлена на стандартизацию знаний и повышение качества подготовки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Оружейник Некрасов, филателист Петров Катаев, лепидоптеролог Набоков, модник Пушкин и книголюб Гоголь.
3: Русские писатели-коллекционеры. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Ни один человек не является действительно счастливым без хобби. Оскар Уайльд.
5: Что ж, лучше не скажешь. Сегодня мы будем говорить о русских писателях-коллекционерах. Практически у каждого из нас есть хобби. Увлечение, которому мы посвящаем свободное время и получаем от этого истинное удовольствие. Русские писатели – не исключение. К примеру, соавтор «12 стульев» и «Золотого теленка» Евгений Петров был заядлым филателистом, то есть собирал почтовые марки. Казалось бы, обычная история. Однако не все так просто. Весьма любопытно, как он их коллекционировал. Петров сочинял и отсылал письма в реальные страны, но в несуществующие города, по выдуманным им же самим адресам и, самое главное, вымышленному человеку. Спрашивается, зачем? Поверьте, это воистину гениально. Где-то месяца через полтора петровское письмо неизменно возвращалось обратно, увенчанное штампами иностранных почтовых отделений и с пометкой «Адресат не найден». Как результат, очередная новая и такая заветная иноземная марочка с конверта пополняла коллекцию изобретательного писателя-сатирика.
4: Исторические заметки.
5: Кстати, мало кто знает, что литературный Киса Воробьянинов тоже был филателистом. Об этом говорится в неопубликованной главе романа «12 стульев» под названием «Прошлое регистратора ЗАГСа». К счастью, она сохранилась до наших дней.
7: С годами жизнь Ипполита Матвеевича заметно менялась. Он рано и красиво посидел. У него появились маленькие привычки. Просыпаясь по утрам, он говорил себе «Гуд морген» или «Бонжур». Его одолевали детские страсти. Он начал собирать земские марки. Ухлопал на это большие деньги. Скоро оказался владельцем лучшей коллекции в России и завел оживленную переписку с англичанином Энфилдом, обладавшим самым полным собранием русских земских марок. Превосходство англичанина в области коллекционирования марок подобного рода сильно волновало Ипполита Матвеевича. Положение предводителя и большие связи помогли ему в деле одоления соперника из Глазго. Ипполит Матвеевич подбил председателя земской управы на выпуск новых марок Старогородского губернского земства, чего уже не было лет 10. Председатель, смешливый старик, введенный Ипполитом Матвеевичем в суть дела, долго хохотал и согласился на предложение Воробьянинова. Новые марки были выпущены в двух экземплярах и включены в каталог за 1912 год. Клише Воробьянинов собственноручно разбил молотком. Через 3 месяца Ипполит Матвеевич получил от Энфилда учтивое письмо, в котором англичанин просил продать ему одну из тех редчайших марок по цене, которую будет угодно назначить мистеру Воробьянинову. От радости на глазах у мистера Воробьянинова выступили слезы. Он немедленно сел писать ответное письмо мистеру Энфилду. В письме он написал латинскими буквами только 2 слова «Накося выкуси». После этого деловая связь с мистером Энфилдом навсегда прекратилась, и удовлетворенная страсть Ипполита Матвеевича к маркам значительно ослабела.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем нашу программу. Николай Васильевич Гоголь считается одним из первых в России собирателей миниатюрных книг. Да-да. Что, не знали? А это правда. Сейчас расскажем чуть подробнее. В начале 19-го столетия такие крошечные издания выпускались крайне редко, небольшими тиражами, поэтому стоили очень и очень дорого. В коллекции писателя были произведения русских и зарубежных авторов, научные труды, а также сборники стихов. Гоголь, если можно так сказать, был ярым фанатиком своего хобби. Однажды в 1827 году он купил миниатюрную русскую математическую энциклопедию. Казалось бы, и что с того? Так в том-то и дело, что математику Николай Васильевич терпеть не мог. В юности она была его самым нелюбимым предметом. Но книгу Гоголь все-таки приобрел. Зачем? Догадаться нетрудно. Из-за ее небольшого формата. 93 на 120 миллиметров. По собственным словам Гоголя, читать он научился лет эдак в 7, как и большинство детей своего времени. Именно с этого момента якобы и проявилась особая тяга будущего писателя к книгам. Маленький Никоша, так звали мальчика в детстве, живо интересовался любой литературной продукцией. Мама Николая Васильевича, Мария Ивановна Гоголь-Яновская, вспоминала.
8: Когда выйдет новая книга по названию «Многообещающая», то он готов выписать ее из чужих краев, что он и делал, будучи в Нежине, из выпрошенных у меня для платья денег.
5: В гимназии Гоголя называли страстным книголюбом. Дело дошло до того, что однокашники избрали его на должность библиотекаря. Будущему классику предписывалось строго следить за литературным фондом, который воспитанники покупали за собственный счет. Современники утверждали, к своим обязанностям Николай Васильевич подходил со всей ответственностью.
9: Книги выдавались библиотекарем для чтения по очереди. Получивший для прочтения книгу должен был в присутствии библиотекаря усесться чинно на скамейку в классной зале на указанном ему месте и не вставать с места до тех пор, пока не возвратит книги. Этого мало. Библиотекарь собственноручно завертывал в бумажке большой и указательный пальцы каждому читателю и тогда только вверял ему книгу. Гоголь берег книги как драгоценность и особенно любил миниатюрные издания.
5: На книги карманного размера Николай Васильевич тратил огромные суммы денег, хотя они были ему совершенно неинтересны в литературном плане. Ну и что? Зато коллекция пополнялась. Гоголь, кстати, запросто мог отдать книгопродавцу целую сотню рублей за любой миниатюрный манускрипт формата в 16-ю долю листа. «Эта книжечка вышла. Стало быть, где-нибудь сидит же на белом свете и читатель ее», — утверждал писатель.
10: Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которого он сам не мог растолковать себе. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Сам, не зная почему, объявил он, наконец, что не поедет.
11: «Послушай, домини хама», — сказал ректор. Он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо со своими подчиненными. «Тебя никакой черт и не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и по-прочему так отстегать молодым березняком, что и в баню не нужно будет ходить». Философ, почесывая слегка за ухом, вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги. В раздумье сходил он с крутой лестницы, приводившей на двор обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голос ректора, дававшего приказание своему ключнику и еще кому-то, вероятно, одному из посланных за ним от сотника. «Благодари пана за крупу и яйца», — говорил ректор, — «и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случае прислал бы. Здесь на базарах и нехороша, и дорога. А ты, Евтух, дай молодцам по чарке горелки. Да философа привязать, а не то как раз удерет». «Вишь, чертов сын!» — подумал про себя философ. «Пронюхал длинноногий вьюн».
8: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама.
13: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра, это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о русских писателях-коллекционерах. Антон Павлович Чехов собирал записные книжки. Ну, как собирал? Они были необходимы ему прежде всего для работы. Писатель брал с собой небольшие блокнотики даже во время своего самого маломальского путешествия или поездки. Все чеховские записные тетрадки всегда содержались в идеальном порядке и были разбиты по темам: дневник, адресная книжка, записная книжка с рецептами для больных, заметки о садовых делах, библиографические заметки и так далее и тому подобное. А еще Чехов коллекционировал редкие и забавные имена и фамилии реальных, то есть невыдуманных, людей, после чего использовал их в своих произведениях. Так, например, в рассказах «Крыжовник» и «Человек в футляре» фигурирует персонаж Чимша Гималайский. Любопытно, что такую чудную фамилию Антону Павловичу подсказала сама жизнь. Во время поездки на Сахалин к Чехову подошел местный мужичок с желанием познакомиться. Он протянул писателю свою визитную карточку, на которой стояла фамилия Римша Пилсудский. Антон Павлович привез эту карточку с собой и, как вспоминал потом брат писателя, долго смеялся, что такой фамилии и в пьяном виде не выдумаешь. Розалия Осиповна Аромат, маленький школьник Трахтенбауэр, Свинчутка, Зевуля и Верстак. До поздних лет Чехов собирал смешные имена, а рассказ «Лошадиная фамилия» наилучшим образом отражает это его хобби.
15: Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.
16: «Ну что же, скорей думай!»
17: «Сейчас, Васильичу, Якову Васильичу, забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная. Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте, Жеребцов? Нет, это не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная. Какая? Ты из головы вышибла.
16: Жеребятников?
17: Никак нет. Постойте, Кобылицын, Кобылятников, Кобелев...
16: Это уже собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?
17: Нет, это не Жеребчиков. Лошадинин, Лошаков, Жеребкин. Все не то.
16: Ну так как же я буду ему писать, ты подумай.
17: Сейчас, Лошадкин, Кобылкин, Коренной. Коренников?
16: Спросил генеральша.
17: Никак нет. Пристяжкин, нет, не то.
16: Забыл. Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? Рассердился генерал. Ступай отсюда вон!
15: Иван Евсеевич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.
12: «Ой, батюшки!» — вопил он. «Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!»
15: Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного.
17: «Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко...» «Нет, не то. Лошадинский, Лошадевич, Жеребкович, Кобылянский...»
15: Немного погодя, его позвали к господам.
12: «Вспомнил?»
15: — спросил генерал.
17: «Никак нет, ваше происходительство.
12: Может быть, Конявский? Лошадников нет?»
15: И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей. Вспомнили гриву, копыта, сбрую. В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом.
12: «Табунов!» — спрашивали у него. «Копытин, Жеребовский!»
17: «Никак нет», — отвечал Иван Евсеич. И, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. «Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев...» «Папа!» — кричали из детской. «Тройкин, Уздечкин!»
15: Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать 5 рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами.
12: «Гнедов!»
15: — говорили ему.
12: «Рысистый! Лошадицкий!»
15: Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал. В 3:00 утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.
12: «Немеринов ли?»
15: — спросил он плачущим голосом.
17: «Нет, Немеринов, ваше происходительство»,
15: — ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.
12: «Да, может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая».
17: «Истинное слово, ваше происходительство, лошадиное. Это очень даже отлично помню».
12: «Экий ты какой, братец, беспамятный! Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!»
15: Утром генерал опять послал за доктором.
12: «Пускай рвет», — решил он. «Нет больше сил терпеть».
15: Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны.
17: «Буланов, через Сидельников», — бормотал он, — «за Супонин, Лошадский».
12: «Иван Евсеич», — обратился к нему доктор, — «не могу ли я, голубчик, купить у вас 4/5 овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой».
15: Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.
17: «Надумал, ваше происходительство!» — закричал он радостно, не своим голосом влетая в кабинет к генералу. «Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов, фамилия акцизного! Овсов, ваше происходительство! Посылайте депешу, Овсов!»
12: «Накося!»
15: — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его 2 кукиша.
12: «Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накося!»
5: Кстати, в черновом варианте этого чеховского рассказа герои вспоминали вовсе не лошадиные, а птичьи имена. Соколов, Воробьев, Петухов. А вместо Овсова искомой фамилией была Вербицкий, потому что птица садится на вербу.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем говорить о русских писателях-коллекционерах. В августе около Малых Вижей с старым Мазаем я бил дупелей. Это Николай Некрасов. Стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы». Здесь нужны некоторые пояснения. Спас Вежи Это деревня в Костромской низине, в которой и жил тот самый Дед Мазай. Дупеля — речные птицы, бил — значит стрелял. Кабы не стали глаза изменять, начал частенько Мазай пуделять. Пуделять — значит промахиваться, мазать. Дед, видимо, уже совсем старым был, вот и полил, что называется, в молоко. Спрашивается, к чему весь этот разговор? То, что Некрасов был заядлым охотником, знают многие. Но далеко не все в курсе, что Николай Алексеевич считался еще и страстным коллекционером охотничьих ружей.
18: «Посылаю тебе 1000 франков на ружье. И еще 100 франков. Не поленись, пожалуйста, поищи, нет ли каких новых и хороших принадлежностей для охоты ружейной и особенно псовой, с борзыми и гончими. Именно по части рогов, арапников, кинжалов для прикалывания зверя и тому подобного».
5: Это письмо Некрасова Тургеневу в Париж. На дворе 1857 год. Николай Алексеевич с детства любил охоту и собирал любые принадлежности для нее – кинжалы, сумки, капканы. Но большую часть коллекции поэта составляли именно ружья. Кузя сломал у ружьишка курок. Спичек таскает с собой коробок. Сядет за кустом, тетерю подманит, спичку к затравке приложит и грянет. Речь идет о старых кремниевых ружьях. Если курок у них ломался, то огонь подносили в то место, где порох. Также работали и старинные пушки. Сначала порох, потом ядро, а у ружья дробь. Об охоте Некрасов знал все и досконально. В его коллекции насчитывалось больше 50 экземпляров огнестрельного оружия, причем разных эпох и государств. Некоторые карабины и дробовики поэт специально выписывал из-за границы, а иногда просил находящихся в зарубежных странах друзей купить новые охотничьи принадлежности.
19: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Количество погибших при массированной атаке беспилотников на Рязань 15 мая увеличилось до 5 человек. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков. В больнице скончалась еще одна пострадавшая. Среди погибших, напомню, 8-летняя девочка. Ранее сообщалось о 4 жертвах. В результате ударов были повреждены 2 многоквартирных жилых дома и промышленное предприятие. Всего пострадали 12 человек, включая детей. Семьям погибших и пострадавшим оказывается помощь. Один человек пострадал в результате пожара в хостеле на востоке Москвы. Он госпитализирован, сообщили в оперативных службах. Пожар полностью потушен. Возгорание произошло сегодня на 2-м этаже хостела на Монтажной улице. Там было сильное задымление, а на кровле открытое горение. Из здания эвакуировались 600 человек. Пожар был локализован на площади 450 квадратных метров. Произошло обрушение крыши. Точная причина возгорания пока не называется. Президент подписал закон, упрощающий порядок отстранения от управления автомобилем в пьяном виде. Вместо нескольких бумаг сотрудники ГИБДД смогут делать отметку в акте о свидетельствовании или в протоколе о правонарушении. По оценкам авторов, это сэкономит свыше 33,5 тысяч рабочих часов в год и сократит расходы на баночную продукцию. Мотоциклистам могут разрешить ездить по автобусной полосе. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он добавил, однако, что вопрос еще требует проработки.
2: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос.
3: Будет прорабатываться или все-таки он так зависит?
2: Будет. Я думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
1: Ранее идею разрешить мотоциклистам ездить по выделенной полосе поддержал министр финансов Антон Силуанов. Летом в Центральной России можно будет наблюдать 2 метеорных потока с 22 июня по 2 июля. Активные баотиды, а об этом сообщили в московском планетарии, а с 17 июля по 24 августа персеиды, самый популярный звездопад года. Лучше всего его будет видно с 12 на 13 августа, когда ожидается новолуние и небо не засветит луна. О погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха ночью 10 градусов, днем не выше плюс 15. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
5: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш разговор о русских писателях-коллекционерах.
7: Ни с чем нельзя сравнить восторг, когда впервые обнаруживаешь новое существо под микроскопом или встречаешь неизвестных ранее науке виды бабочек на склонах гор в Иране или Перу. Для меня это больше удовольствие и радость, чем литературное вдохновение. Не исключено, что если бы в России не произошла революция, я бы себя полностью посвятил лепидоптерологии и никогда бы не занялся сочинительством.
6: Это воспоминания Владимира Набокова. Лепидоптеролог. Специалист, изучающий бабочек. Мало кто сегодня знает, что известному русскому писателю удалось открыть сразу 20 новых видов этих представителей отряда чешуекрылых насекомых. Он искал их довольно-таки долго и по всему свету.
8: Россия и мир. Память не знает границ.
9: Швейцария. Курортный город Монтре. С одной стороны живописное Женевское озеро, с другой – Альпийские горы. Здесь всегда любили отдыхать аристократы и люди творческих профессий. Сюда приезжали Стравинский и Чайковский, Дягилев и Нежинский, князь Кропоткин и Лев Толстой. Но больше всего в Монтре запомнили другого знаменитого гостя. В парке перед одним из самых знаменитых местных отелей «Монтрё Палац» установлена скульптура. Пожилой мужчина в костюме тройки и галстуке сидит на стуле. Взгляд его задумчиво устремлен вниз. Это памятник русскому писателю Владимиру Набокову. До конца 50-х годов 20 века Владимир Набоков читал лекции по русской литературе в американских университетах. Зарплата преподавателя была очень скромной. Набоков вместе с женой и сыном жил в крохотной съемной квартире. Чтобы близкие не мешали ему писать книги, он был вынужден закрываться в туалете. В 1958 году на весь мир прогремел набоковский роман «Лолита». История о любви 40-летнего мужчины к девочке-подростку. Книга возглавила список бестселлеров. За права на ее экранизацию Голливуд заплатил автору огромные по тем временам деньги – $150 000. Набоков стал обеспеченным человеком и сразу решил переехать туда, где раздражающие бытовые мелочи не будут отвлекать от главных страстей его жизни – шахмат, бабочек и литературы. Швейцарский город Монтрё подходил для этого идеально. Набоков на долгие годы арендовал в местном отеле номер 64 по числу клеток на шахматной доске. Тихое уединенное место идеально подходило для писательской работы. А летом, когда отель наполнялся шумными постояльцами, литератор проводил дни за ловлей бабочек в горах, окружающих Монтрё. Союз большого русского писателя и маленького швейцарского городка оказался плодотворным. За 16 лет жизни в Монтрё Набоков написал еще 5 романов, а курорт стал известным на весь мир. Еще бы! Ведь здесь жил автор знаменитой «Лолиты». В Монтрё приезжали многие известные на весь мир люди, но только одному благодарные швейцарцы поставили памятник. Кандидатура выбрана идеально. Владимира Набокова узнают и европейские, и американские, и русские туристы.
6: Кстати, увлечение бабочками захватило Владимира Набокова с самого детства, и он остался верен ему до последних дней.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем говорить о русских писателях-коллекционерах.
10: Я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд. Конечно, это было смело, описывать мое же дело. Но панталоны, фрак, жилет — всех этих слов на русском нет.
6: Это Пушкин. Роман в стихах, Евгений Онегин. Сейчас объясню, что к чему.
10: Покамест в утреннем уборе, надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар.
6: Во второй четверти 19-го столетия в моду вошла широкополая шляпа «Боливар», названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Такая шляпа означала не просто головной убор. Она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца. Пушкин «Боливар», конечно же, носил, но не коллекционировал. Однако поэт собирал совсем другие, причем неизменные, мужские костюмные атрибуты того времени – трости.
11: Александр Сергеевич много и подолгу любил ходить. Во время своих переездов по России нередко целую станцию проходил он пешком. А пройтись около 30 верст от Петербурга до Царского села ему было нипочем, тем более с любимой тростью.
6: Это воспоминания историка и литературоведа Петра Бартенева. И действительно, на длительные прогулки Пушкин отправлялся исключительно с тростью в руках. Кучер поэта Петр Парфенов рассказывал:
12: «Палка у него завсегда железная в руках, 9 фунтов весу. Уйдет в поле, палку кверху бросает, ловит ее на лету, словно тамбур-мажор какой-то».
6: Здесь нужны некоторые пояснения. Трость весом в 9 фунтов – это около 4 килограммов. Тамбур-мажор – главный барабанщик в полку. А вот все остальное странно. Трости во времена Пушкина делали из гибкого дерева, что не давало возможности на них опираться. Их носили в руках или под мышкой исключительно для щегольства. Зачем тогда поэту понадобился железный посох? Современники Александра Сергеевича вспоминали.
13: Его часто спрашивали: «Зачем вам такая тяжелая трость?» Он говорил: «Для того, чтобы тренировать руку». Он хотел приехать из Михайловского и отомстить своему обидчику, Федору Толстому, американцу. Трость Пушкина весила столько же, сколько дуэльный пистолет. И таким образом он качал мышцы.
14: Исторические заметки.
6: Важное место в коллекции Пушкина занимали и разнообразные деревянные трости с набалдашниками из драгоценных камней. Но железные посохи всегда стояли особняком. Один из таких Пушкин подарил своему другу, писателю Алексею Мерзлякову, когда уезжал из Южной ссылки. Долгое время тот самый посох демонстрировался на выставках в Одессе, но к 150-летию поэта его передали в Михайловское.
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: В 1835 году Александр Сергеевич посетил находившуюся недалеко от Михайловского усадьбу, где жила его подруга Вревская в девичестве Вульф. Пушкин пообещал хозяевам приехать еще раз и в подтверждение бросил свой посох в пруд. В советские годы сотрудники усадьбы организовали поиск трости, так ничего и не нашли. А что касается литературного Евгения Онегина, то ему установлены памятники сразу в нескольких городах России. В Йошкар-Оле, например. Но что интересно, в руках главного героя романа почти всегда один и тот же предмет – трость.
15: «С душою полной сожалений я, першися на гранит, стоял задумчиво Евгений, как описал себя Пиит».
6: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о русских писателях-коллекционерах. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, и наши праздники,
17: и каждому дано яблоко.
18: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
19: Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
20: Один за всех и все за одного.
6: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Расскажите, саморазлагающиеся пластики можно считать экологичными?
2: Отвечает эколог-эксперт Ольга Максимова.
3: Саморазлагающийся пластик содержит добавки, за счет которых под воздействием ультрафиолета, тепла и кислорода ускоряется его окисление и распад. В итоге длинная цепочка полимера быстро превращается в мелкие частицы и становится микропластиком. Микропластик – это любая частица пластика размером меньше 5 мм. Такие частицы легко попадают в воду, почву и далее в живые организмы. Уже сегодня их находят в морской, речной рыбе, моллюсках, водопроводной воде. Микропластик может встречаться и в растительной пище. Это совершенно новая и малоизученная проблема. Такой пластик может быть опасен и сам по себе, и за счет химических веществ, которые он содержит. Совершенно точно эту технологию нельзя считать экологичной. В отличие от уже существующих способов переработки, которые позволяют получать из некоторых видов пластика полезные продукты, производство оксоразлагаемых пластиков только усугубляет и маскирует проблему пластикового загрязнения. Если целую пластиковую бутылку или пакет можно переработать, переработать микропластик нельзя.
0: Очень важные.

0: и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: Хорватия, полуостров Истрия. Здесь густые леса перемежаются с кукурузными полями и зарослями кустарников. Но вот на высоком холме видны руины старинной крепости с массивными башнями. Узкая тропа огибает укрепление и проходит через развалины ворот в древний город. Булыжные мостовые заросли травой, виднеется полуразрушенная базилика. С западной стороны дорога зигзагами поднимается по склону холма, откуда открывается захватывающий вид. Руины, которые мы видим сегодня, это остатки города Монкастелло. Когда-то, объединившийся со своим соседом Парентино, он стал называться Двикрат, то есть буквально два города. Но в 10 столетии Парентино оказался заброшен, и Монкастелло пришлось быть Двиградом уже в одиночку. Казалось, природа здесь благоволила людям. Близость к воде, плодородная земля. Что еще нужно для жизни? Эта местность была заселена еще в доисторические времена. Потом сюда дотянулись длинные руки Римской империи. Город стал частью Истринской провинции и оказался на пересечении важных дорог. Какое-то время он процветал. Но в 6-7 веках нашей эры многих жителей унесла вспышка бубонной чумы. Грозное предостережение? Возможно, но этому никто не внял. В 11 веке здесь была заложена крепость. И начиная с этого времени, Двиград постоянно переходил из рук в руки. То его захватывали венецианцы, то генуэзцы. Но город всегда находил в себе силы отстроиться и стать краше прежнего. 100 лет мира пролетели как мгновение. И во второй половине 16 века начинается новая длительная война. На этот раз между Венецией и Австрией. Но к этому жители Двиграда уже привыкли. А вот к эпидемии чумы привыкнуть невозможно. Ужасная болезнь почти полностью опустошила город. А потом пришла новая беда – малярия. Из 2000 жителей в живых осталась только десятая часть. В 1630 году двиградцы оставляют город и уходят в места не столь гиблые. Остаются лишь самые бедные семьи. В 1650 году

0: епископ Томасини решил посетить Истрию. Приехал и в Двиград. Он слышал об ужасных бедствиях, постигших город, но все же не ожидал, что в его огромных каменных лабиринтах он найдет всего лишь 3 семьи. Со слезами на глазах он благословил их и поскорее отправился обратно. В 18 веке Двиград окончательно превратился в мертвый город. Со временем здания и крепостные стены разрушились, колодцы пересохли, а улицы заросли сорняками. Таким город остается и сейчас. Его не коснулись реставрационные работы. Он не стал, подобно многим, аттракционом для туристов. Здесь не найти сувенирных лавок и лотков с хот-догами. Зато каждый камень дышит подлинной древностью, а осыпающиеся стены, увитые плющом, готовы рассказать о кровопролитных сражениях. Двиград.
1: Старый город. Всемирная история. Что вы говорите?
2: Блюдо. В последние годы отношение к посуде изменилось до неузнаваемости. Мы стали проще. Надоел очередной сервиз. Идем и покупаем новый. Не за облачные деньги. А вспомните, как было раньше. Родители бережно доставали из серванта набор вручную расписанных тарелок, которые ждали своего часа, чтобы оказаться на праздничном столе. В центре – главные украшения домашней коллекции. Фарфоровые и хрустальные салатницы, супницы, селедочницы, масленки. Все это и сегодня можно купить на интернет-аукционах и распродажах. Красиво, но не слишком функционально. Куда девать такую красоту в наших малогабаритных квартирах? Еще Владимир Даль предполагал, что у слов «блюдо» и «блюсти» есть нечто общее. Логика понятна. Что делает официант в ресторане? Он за посетителями наблюдает. Вот вам, кстати, еще одно слово с тем же корнем. Чуть что понадобится, и вот он уже к вашим услугам. Блюдо – предмет старинный. В языке его впервые заметили в 11 веке. Но это у нас. А если копнуть поглубже, то выяснится, что в готском языке есть слова «бьюдис», что переводится на русский как «миска», и «бьюдан», то есть «предлагать», «подносить». А в еще более древнем индоевропейском найдется корень, который обозначает «беречь» или «хранить». Иначе говоря, получается, что наше блюдо вобрало в себя значение сразу 2 иностранных слов. Это и посуда, и то, что на этой посуде подают к столу. Коротко, лаконично, универсально.
1: Да что вы говорите?
3: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который позволяет привлекать вооруженные силы для защиты российских граждан, арестованных или преследуемых на основании решений иностранных судов без участия России. Речь также идет о решениях международных инстанций, чья компетенция не основана на договоре с нашей страной или резолюции Совета Безопасности ООН. Конкретные меры будет определять президент. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Запад никак не осудил удары украинских боевиков по колледжу в Старобельске. Об этом заявил Дмитрий Песков. Напомню, в результате атаки погиб 21 человек. Более 60 получили ранения.
2: Очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят. Мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического акта, нападения на молодых людей.
1: Место трагедии посетили более 50 представителей зарубежных СМИ, но представители отдельных медиа отказались ехать в ЛНР. Например, телекомпания BBC официально отказалась посвящать Старобельск, а редакция CNN сослалась на отпуск. В Кремле заявили, что такие издания нельзя считать объективными. Министерство юстиции США квалифицировало стрельбу у Белого дома как новую попытку убийства президента Дональда Трампа. Инцидент произошел в субботу ночью на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы. Мужчина достал оружие из сумки и открыл огонь. Пострадал случайный прохожий. Злоумышленника смертельно ранили правоохранители. Трамп в это время находился в Белом доме. Это уже четвертый подобный случай в центре Вашингтона за последние месяцы. Купальный сезон в Анапе официально стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Он откроется на территориях, исключенных из зоны чрезвычайной ситуации после разлива мазута с затонувших танкеров. Такое постановление подписала мэр города Светлана Маслова. На галечных пляжах и на одном километре песчаных уже устанавливают инфраструктуру. На остальных продолжается отсыпка чистым песком. В прошлом году купаться в Анапе было запрещено. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Ну, сегодня, конечно же, мы должны начать в первых строках с того, чтобы выразить соболезнования всем родственникам погибших.
2: Да, в целом,
1: после удара
2: всей стране соболезнования.
1: По общежитию в Старобельске.
2: Дети — это такая боль. И я даже не знаю, честно говоря, как эмоционально вообще, как можно безэмоционально это комментировать. Но вот буквально сейчас пришли новости о том, что еще одну пострадавшую при ударе ВСУ по Старобельске доставили в Москву в тяжелом состоянии, поэтому еще цифры 21 человек погибло. Это еще, я так понимаю, могут быть еще и не окончательные, здесь только молиться надо.
1: Давайте напомним, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета, и в основном это... Ну, подростки, молодые люди, учащиеся.
2: Ну, то, что мы называем «жить и жить», только жить начинают, да? То есть это... Ну, аналог, конечно, напрашивается, ровно такой же удар, который был нанесен...
1: Минап, Иран, школа Иран. Девочек. Это да. Абсолютно четкая аналогия, тут далеко ходить не надо. Но... И мы понимаем, как выбираются цели.
2: И вот я как раз вот обращаю внимание, что сейчас, когда собирали беспилотники и журналисты, которые прибыли из 19 стран на освещение открытия всей этой ситуации, там показали о том, что оборудование Starlink с надписью Starlink, то есть если там Карп еще пытался как-то оправдываться, что цель случайно была выбрана, да, там по совокупным признакам искусственный интеллект, да, то здесь, исходя из того, что в том числе было сказано Владимиром Владимировичем, да, я напомню, что он сказал. Он сказал, что выбирали цель несколько дней, да, там, по-моему, предварительные удары такие были разведывательные, да. МИД РФ заявил, удары подобной атаки в Старобельске осуществляются при техническом содействии специалистов НАТО. Ну, надо в открытую говорить. Это Маск, Тиль, вся эта банда технократических фашистов, она в некотором роде уже не просто включается как вспомогательный инструмент, а как инструменты заказчика того или иного действия. Владимир Владимирович говорит, удар по Старобельску не был случайным. Три волны беспилотников били в одно и то же место. А уже потом специалисты, которые прибыли на оказание первой помощи, говорили, что волны были, что называется, с оттяжкой, когда начинали выбегать дети спасаться. Это был второй удар. И когда уже подъезжали спасатели, еще раз удар был нанесен. То есть это все под видеонаблюдением, да, то есть я так понимаю, что в том числе это велась видеозапись, как построить удар, расчетное время, посекундно, когда наступает, схлынывает первая волна, уходит пылевая завеса, да, опять камеры повторно беспилотников включаются, опять проверяют, через какое время люди начинают реагировать, как служба спасения прибывает, да, через какое время, чтобы
1: сбор
2: автоматизировать.
1: Данных для обучения нейросетей.
2: По живым целям, да, сбор, фактически об этом идет речь. И... Но сейчас немножко в сторону от эмоций, посмотрим, из-за чего, собственно, почему была выбрана такая цель, и что предшествовало этому, какие хроники событий важнейшие происходили на международном пространстве, почему британцы выбрали именно эту цель. Руководство, у них логика есть-то, на самом деле она вывихнутая, она чудовищная, но она там есть. Вот смотрите. Итоги переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. Ну, казалось бы, где переговоры и где Старобельск? Принято было совместное заявление об укреплении партнерства, углублении российско-китайских отношений. Помните, мы с вами говорили, что в этом году истекает 25-летний срок, и страна, которая заявляет о том, что она пролонгирует, вторая страна отвечает, он автоматически пролонгируется. Но, тем не менее, страны идут дальше. Идет углубление российско-китайских отношений. Договор составляет теперь уже 47 листов. В нем появляется закрытая часть. Что делается на официальном? Какую декларацию подписывают по итогам официального визита? Кстати, Трамп и Китай с Си не подписали документы, несмотря на то, что его сопровождали как раз и представители BlackRock, да, и Тиль присутствовал, и Маск ездил с ним в Китай. Это не показывали, но на самом деле они там были. Теперь, что звучит в формулировках России и Китая? Гегемония в мире недопустима и должна быть запрещена. Главная формулировка декларации. Я еще раз подчеркиваю, должна быть запрещена, не осуждена, не отменена, осуждена.
1: Запрещена.
2: Запрещена, да. С правовой точки зрения мы знаем, что Владимир Владимирович такой законник, да, у него очень сильное юридическое образование, как, впрочем, и у Медведева. Запрещена в правовом контексте означает в том числе наказана. Такое серьезное на самом деле. Лидеры двух стран зафиксировали фактически конец эпохи западного доминирования уже не как прогноз, а как свершившийся факт. И это было продемонстрировано всему миру, на всех телерадиокомпаниях, по всем. США начинают очень серьезно нервничать. Результаты переговоров Трампа и Си, очевидно, достигнуты только в одном контексте. Трамп убеждает Си, что от формулировки поддержки Тайваня политически они не отказываются, но технически не поставки вооружения, потому что там идет речь о выведении ряда позиций вообще с Тайваня, ТПВО, которое так необходимо, в том числе на Ближнем Востоке, американцам для закрытия собственных баз из 16-13, которые уже уничтожены Ираном. То есть, условно говоря, Трамп добивается от Си гарантии, что третий фронт для США не будет открыт на Азиатско-Тихоокеанском направлении. Очень серьезный предмет дискуссии. Буквально недавно пришли новости о том, что Си впервые за всю историю дипломатических встреч повысил голос очень серьезно на Трампа. Вопрос касался Японии и ее милитаризации, изменений правовых задач в документах стратпланирования Японии и то, что Япония претендует на ядерное оружие и восстановление своего статуса военной милитаристской державы. И, вы знаете, что на уровне Конституции у Японии существует запрет на армию определенного численного состава. Ровно такое же положение у Германии, которая тоже сейчас пересматривает, да, и претендует на ядерное оружие. И понимая это, Трамп фактически пытается выиграть время в обмен на тарифы. Речь идет о снятии тарифов. Помимо этого идут переговоры о поставках редкоземов. 98% рынка принадлежит переработке уже в том виде, когда уже можно использовать, принадлежит сегодня Китаю. Не месторождение, я подчеркиваю. Месторождение – это мало, туда еще энергетику подтащить надо, еще нужно технологию поставить и переработать уже в порошковое состояние, когда уже можно использовать. А они требуются сегодня в вооружениях. Это сегодня есть у Китая. Это второй вопрос, который они обсуждали. Третий вопрос обсуждался, конечно, безусловно. Это Китай, который поддерживает Иран. Иран поддерживает Китай не своими руками. Вы видите потом, дальше мы проговорим про Пакистан. Переговоры идут Ирана с Пакистаном. Пакистан выезжает в Китай, регулярно представители Пакистана. Там согласовывается вопрос. Пакистан возвращается. Опять идут переговоры с Ираном. И Иран выходит против Трампа. Трамп эту цепочку считывает, прекрасно понимает. Но и понимает, что сделать он сегодня против Китая на самом деле многое не может. Несмотря на то, что он ездил уже, помните, с единственной козырной картой, это контроль над ФРС, который буквально там перед его поездкой, смена состава, Пауэлл уходит. Уходит и остается. Он остается в составе семи совета директоров. Дальше. Возвращаемся к следующему моменту. И понимая эту ситуацию, в некотором роде вот то, о чем мы и говорили, попробую сейчас сформулировать не в прямом виде, но в таком косвенном состоянии, почему Россия немножко в стороне от вообще всех переговоров Китая и Америки находится. Ну, потому что, очевидно, для России продолжение иранского конфликта дает историческое окно возможностей, это раз. С другой стороны, Иран находится в стратегической позиции союзнической с Россией. Это два. При этом Иран находится в союзнических договорных отношениях военных с Пакистаном. Пакистан – ядерная держава. Пакистан, в свою очередь, сегодня имеет военное соглашение с Саудовской Аравией, с которой Россия ведет тоже долгосрочную такую серьезную политическую работу, да. При этом в эту же конфигурацию Турция, с одной стороны, входит в преддверии подписания военного договора с Саудовской Аравией, но при этом тут же Турция проводит большой, в июле пройдет большой саммит на территории Турции.
1: Мы сделаем здесь паузу, продолжим. Совсем скоро это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама.
5: Коллеги, спасибо за фидбэк.
6: Очередной бесполезный конф-колл. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя.
7: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем. Давайте напомним. Мы начали беседу с огромного теракта в Старобельске. Это намеренный удар по общежитию с подростками.
2: Неслучайная цель.
1: И мы упомянули Британию в этом контексте, вы сейчас логику раскрываете.
2: Да, логику выстраиваю. Таким образом, мы видим, что сегодня Трамп теряет интерес к Украине, потому что он завяз в Иране. Ему сейчас срочным образом нужно Иран поставить на паузу, потому что день рождения через 20 дней у него. Потом празднование, большая дата вообще образования Америки, появление как государства. Да? Затем у него Конгресс уходит на каникулы в августе, и после этого начинаются выборы. То есть ему нужен какой-то временной лаг, где он паузу поставил, переключился, например, на Кубу или опять Гренландию, он там опубликовал пост. Решает вопрос сейчас с Арменией. Вы знаете, что Рубио сегодня прибывает в Армению. И, условно говоря, он начинает выходить из европейских взаимоотношений. Британцы позволить этого не могут. Европа сегодня скорее британская колония уже, но оплачивать войну с Россией должны по-прежнему американцы. Британцы здесь пытаются сыграть с Трампом в игру. Я тебе решаю на Ближнем Востоке вопросы. Я могу это сделать, да, активировав Турцию, мы про это с вами говорили, Азербайджан. А ты не уходишь из Украины. И для того, чтобы это произошло, нужна серьезная провокационная цель в отношении Путина. Вы понимаете, да, зачем? Убийство эрцгерцога
1: Франца Фердинанда.
2: Вот примерно такая цель должна быть, чтобы Россия вошла буквально в такое состояние такого эмоционального ража, чтобы удары были настолько сильными, чтобы зацепило, например, какие-то европейские страны, там Польша поднимала там самолеты, да, то есть неосторожное обращение там, или, может быть, нанесла какой-нибудь превентивный с ядерным зарядом удар, да, чтобы в ответ можно было начать активные действия военные, например, в северо-западной сфере, на Калининград, например, тот же, да, и Трамп остается. Тогда ему в любом случае придется разворачиваться и оставаться.
1: Еще одна пауза – это радиозвезда.
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну и здесь в этом контексте, наверное, стоило бы упомянуть следующее. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече глав МИД стран НАТО в Стокгольме это было, заявляет о приостановке переговоров. Я процитирую: «Трехсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом приостановлено.
2: Да, и теперь почему Британия? Все-таки Британия выбирала цели, Британия готовила, это в их духе вообще. А большая война Британии нужна, потому что в Британии в самой политический кризис и турбулентность. И идет вопрос о том, что вообще лейбористы могут покинуть, да. Но для этого нужно, чтобы началась большая война, и тогда ситуация с контролем над то, что называется суды, страховые компании Лондона, они сохраняются. То есть те же самые люди, глобалисты или евроатлантисты, как их называют, они остаются тогда у власти. То есть для них это жизненно важно. И тут какие-то, условно говоря, 21 ребенок. Ну что, ребята, у них такие цели. Вот логика в этом есть. Я почему и сказала, она чудовищная, но она есть. Это вот эта серьезная провокация. И мы должны были, очевидно, как по их мнению, как раз Владимир Владимирович сказал, что без ответа это нельзя оставить, и удар будет нанесен. Это к вопросу, а вот этим вот достаточный ли был удар за жизнь детей? Вопрос, конечно, страшный стоит перед нами. С одной стороны, глаз за глаз, око за око, как действуют, кстати, израильтяне, исходя из ветхозаветных, да, принципов. С другой стороны, мы должны понимать, что нанесение таких ответных ударов – это активизация трех фронтов сразу. Это Северо-Западный фронт, Калининград, это Приднестровье, усиление, да, это почему мы сейчас паспорта там даем, и как бы предупреждаем, что тогда нам придется идти. И это южное направление, это Армения, Азербайджан и Каспий. Есть еще одна серьезная для Трампа вызов, это когда Ормузский пролив, буквально там проблемы с его проходом, хотя 21 судно там прошло недавно, но главнейший вопрос стоит о том, что Каспий становится точкой некой формы логистического маршрута, которая создает беспрепятственный оборот, товарооборот, да, и вот приезд как раз Рубио поддержки Пашиняна в Армении. Вы знаете, что на буквально не так давно Россельхознадзор, Роспотребнадзор остановил Джермук, никакого Джермурка, все, пожалуйста, пейте воду сами.
1: Вода имеется в виду.
2: Вода, армянская. Да, армянская. Дальше, потом помидоры, цветы, абрикосы. Ну, короче, все, что вы в чем, все за счет чего вы живете, кушайте сами, а лучше в Европу. А в Европе вы знаете, как очень серьезно с сельхозпродукцией местные фермеры, да? А у них выборы тоже скоро. Вот тут видите, как европейцами оказывается не так-то просто быть. На двух стульях, когда сидишь, иногда бывает так, что рвутся штаны, и это неприятно. С другой стороны, я вот возвращаюсь сегодня к тому вопросу, который мы в прошлый раз начали с вами обсуждать, о кадровой политике в России. Да? Недавнее видео, где Пашинян бегает и мекает, явно под наркотиками, под каким-то веществом, да, говорит о том, что, коллеги, хотелось бы в части, так сказать, запреты, нельзя запрещать.
1: Разовьем эту тему.
2: Разовьем все-таки эту тему. Мне кажется, что серьезное предназначение и кадровой работе внутри России каждые полгода те же депутаты Госдумы, всех уровней
1: всех уровней, депутаты, наверное.
2: Чиновники всех уровней должны проверяться на содержание токсичных и наркотических веществ, состояние отношений с алкоголем. Мне кажется, это жизненно важно.
1: Напомним, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, а их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Но в этом контексте еще можно упомянуть знаменитый эпизод в поезде, где наши европейские лидеры были застигнуты врасплох журналистами с какими-то тоже странными веществами. Я на чем хочу акцентировать внимание? Вовсе не фигура речи, насколько я понимаю, Инна Николаевна, а серьезное предложение. Потому что Зеленский, Пашинян – это лидеры, которые реально сидят на наркотиках. Это те лидеры стран своих, которые принимают решения.
2: И бросают в топку народы.
1: Совершенно так. И более того, мы видим, что это, в принципе, сегодня разновидность нормальности, это общая культура той самой западноевропейской модели, если вернуться к Макрону, Мерцу и всей этой тусовке в поезде. И мы должны для себя сделать вывод, а мы вообще в какой парадигме существуем?
2: А у Макрона еще ядерная кнопка.
1: Совершенно верно.
2: Ядерная держава. А если они начнут раздавать это ядерное оружие? Вот
1: и если уж сегодня все это становится разновидностью нормы, значит, давайте мы будем отвечать на вызовы времени И я считаю, что это очень справедливое, верное, своевременное предложение вот установить такое требование по проверке на наркотики и алкоголь всех тех лиц, которые причастны к законотворчеству и к принятию решений. Исполнительная власть, органы исполнительной власти тот же здесь, безусловно.
2: Я не уверена, конечно, что... Да, всех уровней. Я не уверена, что депутаты Госдумы пойдут на такое самоограничение, поэтому мне все-таки предложение внести указом президента хотя бы на период войны. Период действия специальной военной операции. Мне кажется, что это очень уместно и очень логично. Дальше. Я бы, наверное, рекомендовала все-таки ввести понятие саботаж, вернуть уголовную и административную логику, вернуть понятие дисциплинарное взыскание и вернуть понятие персональной ответственности. Это крайне важно, потому что ситуация, когда ты просто приходишь и говоришь, я не смогла обеспечить там систему защиты там-то и там-то, мне кажется, это не очень уместно. Я на днях заметила одного человека, прогуливающегося спокойно по Москве. Это некто, который когда-то разворовал бюджет Минобороны, и его подружка, которая села потом, да? И вот они спокойно себя чувствуют. Оказывается, можно спокойно вот так... Это, а ведь вот тот грабеж и привел не с тех, кто сейчас сидит, начался тот грабеж, да? Вот эта коррупционная схема, которая привели сегодня к тому, что армия в срочном порядке должна была и вынуждена была обеспечивать, да, всем самым необходимым. А он тогда еще начался. Кажется, можно так и потом вот так. Мне кажется, что нужно снимать давность срока с дел, которые привели потом впоследствии к невосполнимому ущербу, которые повлекли за собой увеличение количества жертв, как среди мирного, так и среди личного состава. Это крайне важно. Но еще предложу все-таки продолжить еще один момент важный. Мне очень понравилось, Анна Борисовна, как мы обсуждали перед эфиром с вами ситуацию о том, как реагировала страна.
1: Это мы возвращаемся к теме теракта, чудовищного просто преступления в Старобельске. Давайте напомним сами себе, что происходило в выходные.
2: Я вот уже...
1: Марафоны многочисленные, тусовки.
2: Велопробеги ночные, фестивали собачек были, бесплатное мороженое фестиваль был. Это все нужно, это все хорошо, это дети, это уют, это семья, это ЗОЖ, позитивненько.
1: Вопрос когда?
2: Вопрос когда. Я, понимаете, когда ты смотришь новости, а у тебя каждый час вот вскрыли плиту, достали еще одного ребенка, открыли, там, разгребаем дальше, достали еще одного мальчика, достали девочку, тоже мертв. То есть это невозможно, понимаете? Вы смотрите эти новости и видите другую, совершенно другую страну. Я не понимаю, откуда в нас столько индифферентности к трагедии, когда дети уже, понимаете, ну, я не могу понять.
1: Да.
2: Или это другие люди там.
1: Давайте вспомним Иран. Что было в Иране после
2: полная
1: того, как разбомбили
2: школу. Они свадьбы перестали играть. Вы понимаете, они отменили вот на уровне бытовом. Люди отменили свадьбы, у них траур, им не надо было объявлять этот траур.
1: По всей стране.
2: По всей стране.
1: Это было осознанное действие просто людей снизу и сверху. Это консолидация произошла в момент
2: жесточайшей трагедии. Мне сердце разрывается, когда я не могу понять своих соотечественников.
1: Сделаем паузу и продолжим. Это «Радио Звезда». Напомню, в Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
8: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
9: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши вооруженные силы за сутки ударили по складам боеприпасов и горючего, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах. Российские средства ПВО сбили за сутки 17 снарядов системы «Хаймерс» и более 400 украинских беспилотников самолетного типа. Артиллерийские расчеты БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт украинских боевиков в Днепропетровской области. Подробнее о боевой работе рассказал старший наводчик с позывным «Данди».
10: Здесь работается хорошо, даю координаты, я навожу, отрабатываем, делаем пристрелочный выстрел. Дальше дают уже координаты, выпускаем либо половину пакета, либо полный пакет. Работаем в основном осколочно-фугасными снарядами. Связь по рации всегда, также контролят небо, чтобы было все безопасно. Врага можно класть не единицами, а десятками. Не нужно залетать, штурмовать блиндаж, а просто достаточно одного-двух снарядов. И вражеский укреп разлетается.
9: Опорный пункт был замаскирован в лесополосе. Его вскрыл разведывательный расчет беспилотников группировки войск «Восток». Координаты выявленных целей быстро передали расчетам реактивной артиллерии 29-й общевойсковой армии для нанесения точного удара. В соединениях и воинских частях Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота прошла комплексная тренировка с силами антитеррора. По замыслу учения, условные боевики закрепились в одном из технических зданий военного объекта объединения и оказали вооруженное сопротивление. Группы антитеррора, в свою очередь, обезвредили и задержали группы условных террористов. Все подразделения уложились в специальные нормативы, установленные для групп антитеррора. В Хабаровске стартует международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Военный оркестр штаба Восточного военного округа подготовил для него новую программу. Музыканты исполнят марши, произведения классической духовой, джазовой, народной и эстрадной музыки. Фестиваль продлится до 31 мая. Помимо сольных концертов на площадках Хабаровска будут организованы также дефиле военных оркестров на площади Славы перед Спасо-Преображенским кафедральным собором, а также традиционный марш-парад по центральной улице города. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
8: Премьера на радио «Звезда».
11: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
12: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Подписывайтесь на ее канал в Максе. Называется «Советник президента». И о чем еще стоит сказать? Это, я понимаю, разговор, который уже набил оскомину, про две России. Россия воюющая, Россия, которая мобилизуется, которая приближает всеми силами победу, и Россия, которой абсолютно наплевать на все то, что происходит сегодня, на те вызовы экзистенциальные, с которыми сталкивается государство. Это абсолютно своя вселенная. И это удивительно, что уже у нас 5-й год идет специальная военная операция, и 5-й год мы фактически находимся в состоянии тотальной войны по всем фронтам с Западом большим. И ничего ни до кого не
2: дошло. Обратите внимание, вот я переведу две аналогии. Ну вот дело Эпштейна по всему миру прозвучало, и там же было растление детей, изнасилование, принесение в жертву, убийство этих детей. Где суды? Где осуждение? Где расследование? И реакция международного сообщества. Ну, и те, которые публикуют, что это же полезные и нужные люди, их можно оправдать. А теперь наша реакция. А когда мы не реагируем половиной страной на смерть детей? Мы разве другие? Мы не реагируем, не объявляем траур, как только поступают эти новости. Я не понимаю, почему автоматически дирекции каналов не объявили тут же, не повесили эту черную, там, я не знаю, там, свечу не поставили, не сказали, что мы уже скорбим. Почему обычные, человеческие, общенациональные переживания нужно каким-то указанием? Почему внутри у людей не формируется вот это понимание зло, добро, черное, белое? Куда делась система нравственных координат? Ну, наверное, тогда нужно на уровне вот законов, я думаю, да, автоматический запрет на все развлекательные программы, если происходит вот такое вот состояние. Для этого не надо вот указ, вот постановление. Ну, какая-то внутренняя это должна быть у руководителей вообще наших СМИ и медиа.
1: Я понимаю, что не все осознают тему того, что существует еще и духовное измерение метафизика процесса, но все-таки надо об этом задуматься, даже если не очень хочется. Победа, она не может прийти вот чисто так техническими средствами, если ты не вовлечен полностью и всецело. Это же очень важно на самом деле. Я понимаю, сейчас кто-то может иронически улыбаться. Покаяние народа за все те ошибки, которые были сделаны, в частности, в последнее 30-летие, то предательство элиты, предательство, на самом деле, тех, кто находится за рубежом, да, в момент, когда распадался Советский Союз, гибель людей в постсоветских республиках, когда разваливался Советский Союз, помните, гражданские войны, гонения на русских.
2: Да, на русских, да.
1: Вот это все...
2: Прям народ страдалец.
1: Да, это все то совокупное наследие, которое мы не можем принимать во внимание, не можем мы... Извините, я вот именно такую терминологию использую. Не покаяться мы не можем.
2: Более того,
1: если мы этого не сделаем, если мы не сознаем вообще своих ошибок, нам не будет дана победа. Мы же много говорили о том, что война – это последний призыв Бога. То есть Бог еще не махнул на нас рукой. А Бог призывает нас к разуму, Бог призывает нас к совести, к тому, чтобы мы поняли вообще, в какой ситуации находимся, что мы на краю гибели, на краю пропасти находимся, со всей этой ультралиберальной повесткой, которая у нас же цвела и пахла еще несколько лет назад. Вы помните, как у нас феминистки, ЛГБТшники, движение, объявленное экстремистским, запрещено в России, бегали по думам, были депутатами Госдумы и всячески продвигали свои вот эти вот нарративы. Мы не можем не принимать этого внимания, и если мы хотим победы, мы должны отречься от всей этой ереси и понять, что те самые ценности, о которых так часто говорим с высоких трибунах, это не фигура речи, это не пустые слова, а это единственное, что может нас вытянуть из той ситуации, в которую мы сегодня попали. Именно поэтому нельзя быть равнодушными, когда, ну, мы наблюдаем жесточайшую трагедию, которая касается всех вообще-то, всего государства, национальная
2: неужели
1: трагедия.
2: Неужели ни у кого не появилось, не зашевелилось, когда они шли там, на эти марафоны, я, пожалуй, не пойду. Неуместно сейчас смеяться и развлекаться, когда уже матери и отцы оплакивают, когда уже идут сведения один, второй. Теперь покажу, я хотела бы очень коротко, поскольку времени немного, Китай как готовится к большой войне. Китай готовится к большой войне, и отсюда связана его такая, знаете, риторика спокойствия. Китай не собирается решать свой вопрос дипломатии и экономическом партнерстве. Почему? Потому что Китай уже строит систему выживания на уровень другого очень серьезного масштабного конфликта. Первое, что делается, все стратегические производства выносятся глубоко вовнутрь Китая. Да, дальше. Китай очень серьезно работает с подземными коммуникационными сооружениями, углубляется и углубляется. Иран показал, что это очень серьезно. А дальше. Китай строит все свои инфраструктурные объекты, стадионы, аэропорты, спортивные там сооружения, коммуникационные, торговые центры, с учетом того, что они могут быть быстро модернизированы под тактические и оперативные структуры которые могут потребоваться в результате масштабного конфликта. Китай сегодня буквально в гражданском секторе внедряет технологии, которые двойного назначения, тут же пробирует их на двойном назначении. Китай сегодня работает над роевыми системами. В каком плане? Подлет самолета, который буквально приносят беспилотники на пересечение границы, дальше самолет просто открывает, беспилотники вылетают. То есть их не с момента, да, вот они работают по-другому. Не с точки пуска, да, как сейчас принято, вот мы там пускаем откуда-то, да, там с передовой, там нет. Самолет подлетает в любую точку мира, открывает и выпускает. И эта система роевым образом управляется. В связи с этим значительные движения Китая в отношении осваивания космоса ближнего, и стоит вопрос о лунной программе. Действительно, Россия сегодня решает вопрос стратегической важности у защиты инфраструктурных объектов от беспилотных атак. А у нас сегодня, мы не можем говорить, ни одно государство, кстати, справедливости ради сказать, нельзя сказать, что американцы в этом преуспели, кто-то еще. Никто в этом не преуспел. Не потому что мы, потому что никто из стран не может решить эту проблему вот так называемой эшелонированным, а противодействие эшелонированным глубоким атакам в тылу за счет вот как раз этих беспилотных систем. Россия сегодня работает над очень классными, офигенными системами. Я видела, как они работают. Это и система «Елка», и система «Лис», и система «Молния». Это молодые, талантливые ребята, которые работают сегодня над так называемой системой перехватчиков. Вот, например, та же «Елка», она работает вообще с руки. Ей не нужна даже наземная, да, там легкие буквально там с салазок вылетает и сама наводится и уничтожает беспилотники. Это очень серьезно нас продвигает, и тут опять мы упираемся в экономику, потому что все это нужно финансировать, и масштабное производство. Я еще раз подчеркиваю, уважаемые коллеги, те, кто критикует сегодня о том, что нам сложно сегодня, долетает, и туда долетает, и туда долетает. Поверьте, везде долетает. Сегодня иранцы дотягиваются до Рамштайна. Иран сегодня в ответ, когда Трамп говорит, мы там требуем все-таки, чтобы ядерный обогащенный уран был перемещен из Ирана с иранской территории. Иран в ответ говорит, еще один удар, и мы уничтожим оставшиеся 3 американских базы, мы уничтожим европейские базы на Кипре, и мы дотянемся до Рамштайна, и мы дотянемся до баз в Германии, и Румынии, и Польши американских, куда сегодня, кстати, переводят 5000 американских солдат из Германии. Вот о чем говорит Иран. И дотянется, и ни одна ПВО не сработает. Это не потому, что мы сложно не можем там ПВО выстроить. Нет, это никто сегодня не может. Отсюда, и я уверена, есть работа в закрытых институтах наших, которая очень серьезно работает над то, что называется в военной науке занятие стратегической высоты. Занятие стратегической высоты – это не географическое понятие. Это когда ты занимаешь определенную либо технологическую, либо экономическую нишу, когда ты начинаешь контролировать сектора. Вот в данном случае, конечно, безусловно, это космос сейчас для нас. Важнейшая задача – это умение прервать обмен информацией с дата-центрами и центры разведкосмической связи. Вот то, что касалось как раз, почему это Старобельск является точкой поворота понимания, как сегодня вообще не допустить систему поиска целей, наведения целей через космические системы и передачи их на центры космической информации. Буквально на днях пришла информация о том, что самолет британского там, какого-то лица, официально военного какого-то, да, приближаясь к границам России, потерял связь с базой. То есть наши системы РЭП уже пробируют таким образом, что они буквально глушат навигационную систему. Они ушли на ручнике, но для себя выводы сделали. Британцы, кстати, когда вот этот удар по Старобельску произошел, проводили военные учения с применением искусственного интеллекта, в чем они после этого они расписались, что сегодня аналоговых систем Палантиру нет, и поэтому им придется внедрять Палантир. А в 25-м году они уже подписали этот договор Британия с Палантиром. Таким образом, мы понимаем, что ряд транснациональных корпораций будут руководить военными действиями национальных государств. Вопрос, как мы будем. Вот Китай готовится, вы посмотрите, что они делают. Да, они закрывают, они готовят буквально закрывать пространство на уровне космоса, себя полностью, да, закрывать, чтобы не обеспечивать ни превосходство, ни господство противника в воздухе. Что делаем мы для этого? Ну, наверняка мы над этим работаем, В связи с этим я надеюсь, что я права в этом выводе. Я не уверена, что это так, но я очень сильно надеюсь для того, чтобы обнадежить, в том числе наших радиослушателей, чтобы они не впадали в такую панику, шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, надо договариваться, как зафиксировать
1: убытки
2: и пойти
1: и
2: на...
1: Выйти, да.
2: Я думаю, что это связано с тем, что у нас сегодня пока нет полноценного, 100% отработанного инструмента, который бы обеспечивал нам господство в космической сфере. Я думаю, что мы работаем над этим в ускоренном режиме для того, чтобы уже поставить перед собой вопрос о том, как мы решаем вопрос с Приднестровьем, с Одессой. Я подчеркиваю, смотрите, как британцы торопятся. Скорее всего, что разведданные у британцев есть, что мы работаем над какой-то очень серьезной мощной системой. Продолжение Орешника, кстати, между прочим, это очень важный нюанс. Орешник применялся не только на территории Украины, вот Белая Церковь там, да, он применялся еще в этой операции ночной, да, ударе, еще в двух местах. Это означает о том, что мы поставили Орешник уже на производство потоковое. Оно еще может быть дорогое, но мы удешевим его. Другое дело, что британцы ускоряются, потому что им нужно активировать, конечно, Турцию. Им нужно успеть активировать Турцию. С пятой поправкой это крупнейшая армия НАТО, в том числе Турция, которая претендует в том числе на ядерное оружие, для того, чтобы пролив установить контроль России, не дать возможность, подходя к Одессе, решить с моря и с сухопутного коридора. Вот о чем идет речь. Для этого в том числе активируется и Литва, которая вдруг недавно заявила, что решение Калининграда навсегда геополитически обеспечит Европу на северо-западном направлении, решит ее проблему, так называемую. Да? Это тоже самый включенный такой кейс, который отвлекает от южного направления, одновременность таких этих напряжений, событий создает. В этой связи крайне сложно принимать решение о том, уничтожать, не уничтожать банковскую, а кого, а там никого нет уже. А вот Белая Церковь, кстати, есть кого уничтожать, там углубленные бункера. Вот почему туда, говорят, там, ну, типа, вот мы опять по заводам. Нет, не только по заводам. Если я правильно поняла, там, кстати, британский, один из специалистов британских пострадал, да, об этом не

0: не осуществляется больше по границам. У нее нет границ. Стали две армии друг напротив друга и давай там, да, делить территории. Вопрос не в этом. Сегодня управлять беспилотником можно не на линии боевого соприкосновения. Вот Китай показал, да? Можно сидеть дома, за компьютером, в очках, через спутник, управлять, поднимая беспилотники на аэродромах. Понимаете, да? То есть мы сегодня видим, что война может быть везде, по всему земному шару. Вот это и есть то, что называют британцы управляемым хаосом, а на самом деле горячие кинетические точки по всему земному шару. Тут надо осознать, что мы ведем другой тип войны и переходим на него. Что касается, собирают ли беспилотники вот такой цех огромный, вот они стоят на конвейере, они это собирают, это тоже не так. Я еще раз повторяю, гаражные технологии – это не фигуральное выражение, да? Это гаражные технологии, это наименование целой системы подготовки инструментов двойного назначения. Сбор бактерий в гараже, да, можно взять, там, CRISPR-Cas9, очень дешевый уже инструмент.
1: Гаражная в том смысле, что эта технология доступная многим, которая сильно подешевела.
0: Да. Вот здесь, кстати, с беспилотниками нужно осознать, что это будет вот так. А строить систему, вот вырубить беспилотники, это первое, это, конечно, космос, это уничтожение центров принятия информации космической, данные со спутника, потому что оперативная информация поступает оттуда. Точность удара зависит от того, как оперативно поступило, то есть скорость, с которой передается сигнал. Второе, попытка сегодня беспилотников сделать автоматизированными, не связанными с космическими, да, перекидка через спутники, вот как они это делали. Они это понимают, теперь встраивается цель внутрь самого блока, и независимо от того, потерян сигнал или не потерян, видит его оператор, не видит, он добирается до своей цели. Здесь система очень удобна, потому что определить перечень целей, которые вообще могут быть нанесены, и выстраивание системы эшелонированной, вторая система, третье кольцо, она в данном случае должна срабатывать вот как раз на развитие вот этих вот войск беспилотных, которые уже могут и внутри России работать. Ничего нового не придумали. Вы помните, как работали подростки, когда атаки на Великую Отечественную войну? У нас есть целая плеяда героев, которые... Дети, которые бегали, помните, тушили пожары? Ну, то есть, когда сбрасывали бомбы на дома, да, они дежурили на крыше. И тут же бежал второй, сообщал, и мешки с песком стояли, они просто забрасывали. И то же самое было в в Ленинграде блокадном. Мы практически вот сейчас говорим о возрождении именно этой системы. Я не про детей, я про то, что нам придется это делать. Это придется делать всем странам. Это не только Россия. И вот это изменение всей конфигурации, понимание того, куда мы вваливаемся, и то, что сегодня происходит вообще на международном пространстве, заставляет нас переосмыслить буквально всю систему существования будущего человечества. В военном, экономическом, идеологическом, культурном, национальном, информационном. Кто мы? Мы остаемся русскими или становимся людьми мира? То есть у нас ген вот этот вот исчезает национальных устремлений. При этом, смотрите, те страны, которые этот ген у себя секвенировали, то есть уничтожали, да, они уже сейчас, очевидно, проигрывают. Посмотрите на Армению, она же гибнущая страна. Посмотрите на Украину, она же погибающая. Она ни к какому разделу уже не придет. Некому будет ничего делить. Но посмотрите при этом, как четко позиционирует себя тот же Иран, как себя позиционирует Пакистан. Да посмотрите даже на ту же Индию, да. То есть, оказывается, национальные вот эти вот внутреннее понимание, чувство собственного достоинства внутреннего, оно побеждает. А чувство, а вот эта вот попытка сговора и найти общие точки экономических интересов, оно в итоге все равно приводит к проигрышу. И последнее, конечно, это трибунал. Как закончить войну? Это, безусловно, дать право южной ветви русского народа, украинца, который сейчас так себя называют, участвовать в этом трибунале, осуждая нацистский режим. Только так. То есть украинский народ, есть такое выражение, я на самом деле считаю, что это русский народ, южная ветвь, имеет право полное осудить также Зеленского и участвовать в его казни, участвовать в его осуждении. Вопрос, где это делать? Мне кажется, что нужно ставить вопрос о создании новой системы международного суда совместно с Ираном, кстати, совместно с Пакистаном, Индией, Китаем, о суд по правам народов и человека. Не по правам человека, да, а по правам народов. Потому что сегодня нужно отстаивать интересы народов.
1: Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. Подписывайтесь на ее канал «Советник президента в Максе», подписывайтесь на канал «Шафран» и на канал «Звезда аналитика».

0: где найдете ссылки на все наши программы и новости. До новых встреч.
1: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд». Время.
8: Русский крестьянин умел смотреть на небо так же внимательно, как на собственное поле. Он не имел метеостанций и прогнозов, но у него был месяц и слов. Народный календарь, в котором практически каждый день был связан с определенными приметами. Эти наблюдения помогали понять, какой будет погода через неделю, месяц и даже через сезон. Месяцеслов складывался веками. Люди замечали, что природа циклична в своем круговороте. Если год начинался с сильных морозов, крестьянин говорил: «Январь студен, год богат». Считалось, что крепкий холод в начале года обещает хороший урожай. А если в феврале солнце светило ярко, ждали раннюю весну. Зима с устойчивым морозом давала земле ровный снежный покров, а он защищал будущие всходы. Весенние дни тоже имели свои подсказки. На Благовещение смотрели на птиц. Если грачи строили гнезда высоко, лето ожидали сухое. Если низко – дождливое. Крестьянин понимал, что птицы чувствуют перемены раньше человека.
1: Человек и время.
8: Ближе к лету внимание переходило на растения. Если дуб распускался раньше ясеня, осень обещала быть теплой, если наоборот – холодной. Такие наблюдения помогали планировать сбор урожая и подготовку к зиме. Осенью приметы становились особенно важными. По первому туману судили о количестве грибов, по поведению мышей – о силе будущих морозов. Народ говорил: «Мыши в избы лезут, зима лютая». Животные искали тепло, и крестьянин понимал, что холода близко. Месяцеслов был не набором суеверий, а системой наблюдений. Он помогал жить в согласии с природой и чувствовать время. Сегодня приметы все так же вызывают уважение. Они напоминают о том, что Земля и люди – единое целое.
1: Человек и время.
9: Уровень воды в реке Урал,
10: Центральный банк сохранил
9: на Крымском мосту.
10: Российские космонавты совершили вылет в открытый космос. Проект о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
11: 1950 название города Пермь.
12: Ладовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия приступит к последовательным системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, сообщили в МИДе. Поводом стала атака ВСУ на общежитие в Старобельске, которая переполнила чашу терпения. Будут поражены объекты производства и подготовки дронов, которые киевский режим использует при содействии натовских специалистов. Удары также нанесут по центрам принятия решений и командным пунктам. Иностранных граждан призвали как можно скорее покинуть Киев. Жителям города рекомендовано не приближаться к объектам военной инфраструктуры. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. О действиях бойцов центральной группировки рассказал начальник пресс-центра по этому направлению Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад. Бригады морской пехоты, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии. В районах Кутузовки, Райского, Новогригоровки, Новопавловки, Золотого колодезя, Шевченко, Кучерова Яра, Белецкого, Васильевки, Сергеевки и Новоподгородного. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
1: Российские средства ПВО сбили за сутки 17 снарядов системы «Хаймерс» и более 400 украинских беспилотников самолетного типа. Льготная цена на российский газ для Армении сменится на рыночную, если республика покинет Евразийский экономический союз. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком для союзников, но льготный режим невозможен для участников иных интеграций, например, для Евросоюза. Тегеран готов вывести высокообогащенный уран со своей территории, передает Аль-Арабия. Иран требует передать его Китаю и добивается от Пекина соответствующих гарантий. Россия также выражала готовность сыграть роль в этом вопросе, но ее предложение не было востребовано США. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил о хороших шансах на временное ядерное соглашение с Ираном. По данным СМИ, стороны могут подписать меморандум о взаимопонимании в ближайшее время. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Начинаем занятия гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь, встаньте прямо, вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре.
4: Вставать с дивана – не обязательно. Специальный литературный проект «Физкульт-привет. Рассказы о спорте». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: Ходьбу закончить. Теперь проделайте водную процедуру.

0: «Россия. История будущего». Авторская программа Дмитрия Лысенкова.
1: История учит нас тому, что она ничему нас не учит. Высказался однажды про нашу историю, про всеобщую мировую, немецкий философ Гегель, основоположник диалектики. Но лучше бы современные европейцы, особенно соплеменники Гегеля, об этом не забывали. Мы точно понимаем, что предшественник нынешнего канцлера Германии Мерца Шольц и нынешний канцлер Мерц, они как будто ждали, когда на Украине окончательно сформируется неонацистский режим, и геноцид русских, будем называть вещи своими именами, станет новой национальной идеей соседнего государства, к чему Германия в первую очередь радостно тут же присоединилась. Потомки нацистских преступников и Шольц и Мерц в то время таились в ненависти к русским. Но теперь можно. Они отпустили на волю и всю свою ненависть, и злобу, и открыто готовят новых поход на восток. И мы это должны отчетливо понимать. Потирают липкие лапки, заставляя Зеленского воевать с Россией до последнего украинца, а дальше выигрывают время для того, чтобы нарастить мощь собственной военной машины. Тем временем историю нужно учить. И вот в мае мы не можем не говорить о Великой Победе. Сегодня у меня в студии историк Максим Кустов, который изучает войны нашего Отечества с самых неожиданных сторон, через детали, которые либо неизвестны совсем, либо известны узкому кругу историков, и мы хотим вам рассказать об этих деталях. Здравствуйте, Максим Владимирович.
2: Здравствуйте.
1: У нас сегодня одна из страниц книги «Великой Победы». Наш народ эту книгу написал кровью в назидание всему человечеству. И мы думали, что это навсегда. Оказалось, что это не так. Европейский реваншизм указывает на то, что нас ненавидят именно за наши победы. И это ненависть от неспособности принять тот факт, что русский народ спасает народы Европы из столетия в столетие, примерно раз в 100 лет. Так было много раз, и парадокс, но комплекс неполноценности современной Европы и их лидеров не оставляет им шанса принять величие русского военного гения и духа нашего народа. И сегодня мы вспоминаем одну из выдающихся страниц в истории мировых войн. Это Берлинскую операцию. Одна из самых, как историки говорят, красивых. Уместное очень слово к этой операции с точки зрения военной науки. И Красная Армия уничтожила на своем пути практически все регулярные части вермахта в то время, когда подступила к Берлину. В результате немцы были вынуждены оборонять город в очень значительной степени, эрзац солдатами фолькштурма, полицией, пожарниками и детьми из Гитлерюгента. Так в чем заключалась особенность Берлинской операции?
2: Прежде всего, надо отметить тот факт, что в ходе наступления к Берлину, еще до вступления на, собственно говоря, улицы немецкой столицы, удалось окружить основные силы, противостоящие там Красной Армии, 9-й армии генерала Боссе. То есть немцы, регулярные дивизии вермахта, оказываются в кольце, в котором и уничтожаются. Меньшая часть сумела пробиться без серьезной техники, а большая часть окруженцев была уничтожена или пленена. Таким образом, удалось очень существенно облегчить сам штурм Берлина. Задача ведь сложнейшая. Берлин с пригородами, это можно было штурмовать несколько месяцев. Вот, помня опыт тяжелейших боев за Будапешт, да что за Будапешт, Бреслау небольшой относительно, по сравнению с Берлином, городишко сколько держался. И решить вопрос стремительного овладения Берлином удалось по пути к этому городу. Хальпский лес. Это место, в котором уничтожались загнанные в котел войска Боссе. Уничтожались опытные солдаты вермахта, которых не могли заменить перечисленные, совершенно справедливо, полицейские, фолькштурмисты и прочие, прочие, прочие, прочие. И, скажем так, эрзац-солдаты. Вот помимо перечисленных категорий, отдельно следует оговорить участие эсэсовцев, которые в известной степени, конечно, цементировали немецкую оборону. Вот с ними проблем было намного больше, чем с эрзац-солдатами. И вот самое странное, что вот блестящая эта операция с таким окружением врага и уничтожением в котле, а это ведь мечта полководца Канна. В общем-то, с тех пор, как Ганнибал в этом сражении устроил окружение и уничтожение римлян, любой полководец о чем-то подобном мечтает. Вот это произошло на пути к Берлину. И здесь надо отметить, вот, что у нас как-то основной акцент при изучении берлинской операции, при освещении ее, делался на бои непосредственно в городе. Рейхстаг, Рейхсканцелярия очень любили вспомнить о проходе, о штурме зоопарка. Вот такие подробности. Но судьба Берлина предрешена была по пути к нему. И значительная часть операции происходила, берлинской операции, происходила вне Берлина. Скажем, второй Белорусский фронт, участвовавший в берлинской операции, на территорию Берлина вовсе не входил. Во многом его судьба была предрешена еще на пути исследования к нему. И почему-то мне вот не очень понятно, почему такой грандиозный успех, вот это окружение немцев в ходе наступления, он почему-то не использовался еще советской пропагандой. Как-то вот, вот этот момент обходили, сводя все к боям в городе, да, которые, конечно, запомнились, конечно, так сказать, было о чем говорить, но вот этот момент как-то упускался еще советской пропагандой. Это позволило, скажем так, нашим недругам внутренним и внешним в свое время отработать тему, а надо ли было брать Берлин, а зачем его брали такой ценой. Но вот давайте сначала разберемся с вопросом о том, надо ли было. А что может быть результативнее в драке, чем удар по голове противника? Что может быть более весомым аргументом, чем взятие столицы противника? Ведь война шла не только под Берлином. Продолжались бои в Чехословакии, продолжались бои в Курляндии. И сражались миллионы немецких солдат. И именно для них падение Берлина стало своего рода сигналом. Все не на что надеяться, да. Надо думать о том, кому сдаваться. Но это еще отдельная тема, сейчас не будем об этом говорить. То есть смысл взятия Берлина, он не подлежит обсуждению. Но что может быть естественнее, важнее, чем захватить столицу противника?
1: Логово.
2: Логово, да. И дать тем самым понять его солдатам, что все, вопрос решен. Теперь, что касается обстоятельств самого сражения. У нас очень, опять-таки, недруги наши и иногда по воспоминаниям фронтовиков подчеркивалось и, может быть, в некоторой степени преувеличивалась роль фауст-патронов немецких, что, дескать, сожгли там наши танковые армии. Основные потери в ходе всей войны, в том числе берлинской операции, обе стороны, танкисты, несли в основном от противотанковой артиллерии. И принцип этот соблюдался и во время боев за Берлин. То есть потери от огня фауст-патронов запоминались, они стали частью какого-то фольклора даже, но никогда они не превышали потерь от огня противотанковой артиллерии.
1: Мы сейчас вернемся вскоре, продолжим обсуждение подробностей берлинской операции, потому что вот это очень важный момент. Вот то, о чем вы сказали, надо ли было штурмовать Берлин. На этот счет есть еще одно соображение, к которому мы вернемся через минуту, не уходите.
0: Россия. История будущего. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику
3: «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Россия. История будущего. Авторская программа Дмитрия Лысенкова.
1: Так вот, в продолжении того, о чем вы говорили, мне пришла в голову мысль, которая, мне кажется, точно иллюстрирует саму дискуссию по поводу того, надо ли брать Берлин. В 2014 году, враждебный нам всем теперь телеканал инициировал дискуссию о том, нужно ли было оборонять Ленинград. Можно ли было избежать блокады? Можно ли было избежать такого количества жертв? Вроде бы либералы запустили обычную дискуссию, что может так, а может не так. Но помимо всего прочего, я уверен, что целью было абсолютно нравственное разложение общества, которое уже пережило этот подвиг бессмертный, который навсегда был вписан в историю человечества. Ленинградцы никогда не забудут подлость самой сути возникновения этой дискуссии вокруг обороны Ленинграда. И мне кажется, что дискуссия вокруг того, что а надо ли брать Берлин, было из этой же серии. Я, конечно, могу ошибаться, но у меня такое ощущение, что наша пятая колонна, которая никуда не делась и которая чувствует себя не очень плохо в нашей стране, продолжает искать поводы для того, чтобы обесценить все, что наш народ пережил в эти страшные годы. Не уходите, мы вернемся через минуту.
3: Россия. История будущего. Россия. История будущего. Авторская программа Дмитрия Лысенкова.
1: Итак, просто я возвращаюсь вот к вопросу о том, считать ли инициированную дискуссию по поводу того, стоило ли сдавать Ленинград, или стоило ли его оборонять, стоило ли вообще терпеть эту ужасную блокаду, и стоило ли штурмовать Берлин или дождаться, пока это все само упадет. Тут просто в этой дискуссии есть еще люди, мне кажется, упускают важный момент, что на тот момент, да, были, я не знаю, по-моему, в разгаре еще не закончились сепаратные переговоры генерала Вольфа с американцами, или уже нет. То есть речь не шла уже о том, чтобы отдать Берлин, лучше отдать американцам и забрать у нас победу. Помимо того, что как бы сама по себе мысль о том, что вот не нужно было приносить жертву наших солдат для того, чтобы и так очевидное подчеркнуть.
2: Значит, с чего начнем, с Ленинграда или с Берлина?
1: Да мне кажется, что это вот в одной все. В одной нравственной связке,
2: В таких дискуссиях, как правило, те, кто их затевает, они не пытаются решить исторический вопрос. Они ведут идеологическую войну. Просто, я совершенно откровенно. Что касается сдачи Ленинграда. С военной точки зрения, сдача Ленинграда – это капитуляция Ленинградского фронта и в придачу Балтийского флота. Происходит в конце 41-го, начале 42-го года, что для Советского Союза имело бы просто катастрофические последствия. Высвобождение группы армий «Север», у которой не стало противника, у которой противник капитулировал. А сдать Ленинград независимо от Ленинградского фронта и не сдавая флот было просто физически невозможно, он был отрезан от страны. Это о катастрофе. И для ленинградцев это означало бы непременное уничтожение, либо смерть от голода, потому что такая капитуляция лишила бы их даже того куцого пайка, который они получили в блокаду.
1: Ну, то есть, это, в общем, обычная...
2: Забывают...
1: Страница идеологической войны, информационной войны.
2: Страница идеологической войны. Забывают при этом поинтересоваться, а что происходило с обеспечением продовольствия на территории Ленинградской области, захваченной немцами. А там голод был, может быть, страшнее ленинградского, потому что не было этих 125 гарантированных. Вот тут очень характерны дневники немецкой пособницы Лидии Осиповой. Бешеная антикоммунистка, а вот жила на территории Ленинградской области при немцах, с немцами сотрудничала. Так вот она написала, что им выдавали сотрудничавшим. В неделю килограмм, может быть, два подмороженной картошки. Основная масса населения не получала ничего. У них не было 125 граммов. Минимальная доза, да. Просто не было. Она приводит чудовищные примеры того, что происходило. Богадельня, старики, попросили у немцев разрешения употреблять в пищу своих умерших товарищей. Немцы, чтобы не допускать такого безобразия, их эвакуировали, ну, то есть расстреляли. Вот это повседневная жизнь той территории, которую контролировали немцы. С чего после взятия Ленинграда для них идеологически неприемлемое население, про которое еще с идеологической точки зрения были директивы о его уничтожении, с чего бы они стали кормить ленинградцев? Если они этого не делали в Ленинградской области.
1: Ну, то есть, подноготная вот эта вот кампания 2014 года, это была чистая провокация. Да. И, может быть, вот и берлинская тоже операция с этим вот вопросом «стоит, не стоит», да? О котором, между прочим, рассуждают люди спустя несколько поколений после тех, да, которые это делали. Может быть, это того же разлива информация?
2: Конечно. Сразу возникает вопрос, что значит «не стоит»? Есть еще фронт на Одере, вот несколько десятков километров до Берлина, там все управляется, Гитлер и генералы на своем месте, там продолжает работать немецкая военная машина. Что значит не брать Берлин? Не устраивать берлинскую операцию, не начинать наступление на берлинском направлении или остановиться возле Берлина, дав противнику инициативу и возможность наступать, где ему хочется. Вот как себе это представляют, не брать Берлин? Ну, продолжается война. она закончится, когда то, что будет, останется от врага, капитулирует.
1: Ну, возможно, это вот относится к тем людям, которые, к военным экспертам, у которых, которые на час выпадают из сети, потому что у них, значит, контрольная по алгебре. Это вот из разряда таких,
2: есть,
1: да, военных экспертов тоже может быть. Максим Владимирович, вот историки пишут, что вот само наступление на Берлин, что операция развивалась настолько стремительно, что даже Гитлер у себя в бункере растерянно спрашивал, услышал звуки канонады, да, что происходит, немедленно доложите мне, да, где, почему, кто стреляет. Действительно уже вот сам город находился, и командование, и... Все, кто находился из немецких, значит, ну, войск, там, Фолькштурма, там, Гитлер-Югента, действительно находились уже в такой полной растерянности.
2: Но неожиданностью для немцев стало то, что их обстреливает не какая-то там особо дальнобойная, как сначала подумали, артиллерия, обычная полевая, так сказать, безо всяких...
1: Добивает уже, да?
2: Ну, да, что-то такое начинается. Говоря о том, что происходило в Берлине, надо четко представлять себе, что это немцы. При самом отчаянном положении, при резкой, конечно, вспышке антивоенных настроений, основная масса из них продолжала сражаться до получения приказа. Это немцы. Немцы того издания, тогдашнего. Вот. И уповать на то, что все само собой, вот не надо было наступать, все само собой рассосется, так сказать, они возьмут и прекратят сопротивление, но эти упования были бы очень смешные.
1: Ну, а насколько вообще обоснованы суждения о том, что иначе в Берлин вошли бы американские войска?
2: Тут гадательно сложно, вот, так сказать, на эту тему рассуждать. И, да, собственно говоря, они так особо и не рвались. Вот понять, что происходило, тут, не знаю, я бы поостерегся как-то вот формулировать таким образом. О том, что Берлин достанется Сталину, ну, в общем-то, они с этим примирились, по большому счету. Могла быть какая-то инициатива кого-то из генералов на местах. Но то, что в целом от американского руководства ждать такого, вряд ли стоило. Тут мы вступаем вот в такую гадательную...
1: Это я к чему? Просто вот у нас один из либеральных мифов 90-х говорит о том, что мы там пожертвовали огромным количеством наших солдат и ресурсов для того, чтобы побыстрее взять Берлин, вот, чтобы он не достался, значит, Западу. Ну, как мы понимаем, это, в общем... довольно натянутая.
2: С того момента, как Берлин был окружен, а через несколько дней после начала наступления, как там могли появиться американцы? Он
1: чисто
2: был окружен, да. Чисто физически, да, он просто-напросто окружен. Вот оно началось-то все-таки с этого. Да. Вот в процессе этого котел для Буссе, о котором мы говорили. И все, что Гитлеру остается, это упование на 12-ю армию Венка.
1: Мы продолжим беседу после короткого перерыва. А пока напоминаю, что проект «Звезда аналитика» теперь в национальном мессенджере «Макс». Канал легко найти через строку поиска в приложении или веб-версию мессенджера «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски и актуальные подборки событий на международном уровне. Продолжим наше обсуждение.
0: Россия. История будущего.
7: Продолжим после новостей.
8: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
9: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши вооруженные силы за сутки ударили по складам боеприпасов и горючего, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах. Российские средства ПВО сбили за сутки 17 снарядов системы «Хаймерс» и более 400 украинских беспилотников самолетного типа. Артиллерийские расчеты БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт украинских боевиков в Днепропетровской области. Подробнее о боевой работе рассказал старший наводчик с позывным «Данди».
10: Здесь работается хорошо, даю координаты, я навожу, отрабатываем, делаем пристрелочный выстрел. Дальше дают уже координаты, выпускаем либо половину пакета, либо полный пакет. Работаем в основном осколочно-фугасными снарядами. Связь по рации всегда, также контролят небо, чтобы было все безопасно. Врага можно класть не единицами, а десятками. Не нужно залетать, штурмовать блиндаж, а просто достаточно одного-двух снарядов. И вражеский укреп разлетается.
9: Опорный пункт был замаскирован в лесополосе. Его вскрыл разведывательный расчет беспилотников группировки войск «Восток». Координаты выявленных целей быстро передали расчетам реактивной артиллерии 29-й общевойсковой армии для нанесения точного удара. В соединениях и воинских частях Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота прошла комплексная тренировка с силами антитеррора. По замыслу учения условные боевики закрепились в одном из технических зданий военного объекта объединения и оказали вооруженное сопротивление. Группы антитеррора, в свою очередь, обезвредили и задержали группы условных террористов. Все подразделения уложились в специальные нормативы, установленные для групп антитеррора. В Хабаровске стартует международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Военный оркестр штаба Восточного военного округа подготовил для него новую программу. Музыканты исполнят марши, произведения классической духовой, джазовой, народной и эстрадной музыки. Фестиваль продлится до 31 мая. Помимо сольных концертов на площадках Хабаровска будут организованы также дефиле военных оркестров на площади Славы перед Спасо-Преображенским кафедральным собором, а также традиционный марш-парад по центральной улице города. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
11: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
3: Россия. История будущего. Авторская программа Дмитрия Лысенкова.
1: У нас много документальных кадров, хроники военной, которую посвящены... Вот знаменитые кадры регулировщицы на площади Бранденбургских ворот. Разбитое здание. Я вот честно скажу, я бывал в Берлине, и вот само это место около Рейхстага, я не смог там стоять. Вот остановиться там и постоять, точно так же, как, кстати говоря, в Хатыни у меня было такое ощущение, я чувствовал, что у меня разорвется сердце, вот честно, вот так, на таких эмоциях это все. Финал Второй мировой войны, победа Советского Союза над гитлеровской Германией, это был такой взрыв для человечества, который показал совершенно, мы просто привыкли повторять фразы, там, беспримерный героизм, там, жертвенность и все остальное, но как это было на самом деле, можно почувствовать только вот, если ты совсем близко к этому находишься. Вот последние буквально дни Рейха и руководство Рейха, еще до того, как встал вопрос о Нюрнбергском процессе, как выглядел Берлин, я хочу просто напомнить, что настолько сильно работала пропаганда немецкая, что не только в Берлине происходили массовые суициды. Семьи обычных немцев были настолько задурены, что, отравляли своих детей, И это не касается там Геббельса, это касается обычных немцев. Вот, знаменитые фотографии в парке в Берлине, где сидят муж с женой, совершенно нормально одетые люди, которые просто там сначала застрелили ее, потом себя, потому что они были уверены, что придут русские, всех порвут на куски, съедят немецких детей, вот, надругаются над всеми женщинами, всех мужчин зверски убьют. Было ли это вот странно, но при этом существовало немецкое сопротивление, которое вот участвовало ли оно каким-то образом в последних днях Рейха, когда уже советские войска были в городе?
2: Безусловно, определенные усилия, так сказать, прилагались немецкими антифашистами. И чем ближе к концу, тем более ощутимы они были. Я имею в виду и официально, так сказать, работавшие на советской стороне, прежде всего, люди комитета «Свободная Германия». И надо сказать, что антигитлеровские настроения, они особенно сильно распространялись среди пленных. Причем охвачены ими были и генералы. Если Паулюс, изначально сдаваясь в Сталинграде, говорил, что он национал-социалист, не откажется от своих убеждений, то очень скоро у него позиция поменялась. А его заместитель, опять-таки взятый в Сталинграде Зейдлиц, генерал, вообще предлагал Лаврентию Берии устроить десант на Берлин силами немецких военнопленных. Работали немцы, пропагандисты советские, и со своей стороны, изнутри, внутри, в Берлине, находились люди, которые пытались каким-то образом поспособствовать тому, чтобы все закончилось, поскорее капитулировать. Но это было смертельно опасно, потому что малейшие признаки этого вызывали соответствующую реакцию у эсэсовцев, у партийных чинов, тоже сбивавшихся в отдельные команды, которые до конца пытались держать берлинцев под своим контролем. Да не пытались, в общем-то, им это удавалось. То есть какие-то попытки что-то организовать, сдачу, обычно встречали активное сопротивление. А в самом гитлеровском руководстве, ну, пожалуй, важнейшую роль играло то состояние, в которое впадал Гитлер. А в последние дни, конечно, в общем-то, все сводилось к ожиданиям армии Венка. 12-я армия Венка подойдет. Возможностями опрокинуть три советских фронта она не обладала в принципе. Это армия Венка, это, так сказать, было уже очень смешно.
1: Откуда она должна была подойти? Армия Венка.
2: Она должна была к окруженному Берлину. Извне. Угу. То есть она не из Берлина. Вот берлинцы, а берлинский гарнизон ждет, пока подойдет Венг. Где же Венг, где же Венг? Ну, это едва ли не главная фраза Гитлера. Но, в общем-то, генералы, конечно, понимали, что это все уже ничего не изменит. И тут каждый искал свое решение. Все очень, очень по-разному. И... Но, тем не менее, несмотря ни на что, основная масса немецких солдат и эрзац-солдат, о которых мы говорили, она в большинстве своем сохраняет управляемость, подчиняется приказам, выполняет их, и это продолжается практически до самого конца. То есть сдаваться по своей инициативе, это может быть небольшим относительно группам.
1: Ну, то основная есть точка для них была подписанная капитуляция.
2: Вот сначала все. Приказ о капитуляции Берлина, берлинского гарнизона, а затем уже, так сказать, как толчок окончательно поставить точку, это капитуляция. Уже акт о капитуляции Германии, но и после этого последние какие-то отмороженные группы эсэсовцев, как мы бы сейчас сказали, непримиримые, еще несколько дней могли где-то в разных точках оказывать сопротивление или пытаться прорваться на Запад. Вот это стремление выйти в американскую и британскую зону очень характерно для того периода. В общем-то, мне кажется, тут дело даже не в идеологии, а прекрасно понимали, что они понаделали в Советском Союзе, и понимали, что американцы этого не испытали. Вот, кстати, хотелось бы сказать несколько слов по поводу тех эксцессов, которые все-таки имели место при вступлении Красной Армии на территорию Германии. Надо удивляться не тому, что они были, как писал Твардовский, по дороге на Берлин вьется белый пух перин. Надо не этому удивляться, а удивляться тому, что этого было так мало. Насколько, в общем-то, милосердным оказался советский солдат, я глубоко убежден, что если бы по Соединенным Штатам Америки прошлась немецкая военная машина, если бы там были уничтожены миллионы мирных жителей, при вступлении американцев в Германию, там бы таракана живого не осталось. Там было бы уничтожено все. Вот только советский солдат мог проявить способность видеть немцев мирных, как-то с ними взаимодействовать, кормить их со временем.
1: Милость к падшим.
2: Милость к падшим после того, что было у нас. Удержаться от, скажем так, повального истребления было очень сложно. Тем не менее, это
1: советские солдаты... А вот немцы к этому готовились. Им рассказывали, что придут русские и убьют всех немцев.
2: И это воспринималось вполне...
1: Логично.
2: Вполне логично, потому что они наслушались от мужей, братьев, отцов, мирные немцы, немки. Наслушались, что они делали в Советском Союзе. И вполне справедливо ожидали, что заплатят той же монетой.
1: Возмездие будет таким же яростным.
2: Возмездие будет в таком же стиле. Да. Вот есть такой британский автор Энтони Биллер, историк, который никак не отнесешь к просоветским, к пророссийским, весьма критично настроен. Вот у него есть такой очень любопытный момент. Откровение немецкого солдата в Берлине еще до штурма, который начал кричать, что нам надо драться. Нам надо не пускать русских, умереть всем, но не пускать. Почему? Потому что то, что мы делали у них, если они это устроят у нас, то лучше умереть в бою. Вот что-то такое опытное, такой матерый немецкий солдат. В общем, очень хорошая цитатка.
1: Вот это меня и пугает, потому что, немцы, да, древняя нация с культурными традициями. Гёте, Бах, да, там кого только не было из великих. Великие инженеры, великая техническая, творческая мысль, великая литература, великая философия. И целая нация попала вот под такое влияние. Я думал, а как это может быть? Но когда началась, наверное, после крымских событий, когда началась накачка Германии вот этим неонацизмом, оказалось, что механизм этот не устарел. Что он, в общем-то, универсальный. Что сегодняшнее общество, можно германское тоже подвести к мысли о том, что единственный способ уцелеть германскому обществу – это уничтожить русское общество, русский мир. И вот это меня пугает больше всего. Мы думали, что вот этот урок, который получила Европа вся во время Второй мировой войны, он не забудется. А ничего подобного. Чихать они хотели, значит, на то, что произошло во Второй мировой, на жертвы, на свои собственные жертвы, на свой собственный оболваненный народ, который почему-то проникся идеями нацизма. Вообще есть какой-то способ как-то вот это предотвратить, избежать этого?
2: Не уверен, что он существует. То есть он существует, но действует на несколько десятилетий. Пока живут поколения, которые помнят, чем кончаются походы на восток.
1: Драгнахостен.
2: Да, что Драгнахостен как-то вот имеет привычку возвращаться на запад. Вот, и что очень неприятно. Пока живут люди, кто это помнит, это уроки эти действуют. Когда эти поколения уходят, начинается то, что мы сейчас видим. Надо сказать, что вот эти припадки ненависти, они, в общем-то, проявлялись еще и до Гитлера. В 1914 году еще только дело шло к Первой мировой войне. Масса русских туристов, а любимое направление летнего туризма Германия или через Германию, с таким уровнем ненависти столкнулись. Это было таким уроком для русского общества, кто это запомнил. Вот когда культурные немецкие хозяева отелей, замечательные полицейские там и прочее, вдруг оборачивались какими-то злобными скотами.
1: А это с чем было связано? Чем это было вызвано?
2: Некой предрасположенностью по получению определенного сигнала фаз резко измениться. Вот у немцев такая манера существовала и существует.
1: Меня, честно говоря, вот люди эти и предыдущий канцлер, нынешний Шольц и Мерц, они удивляют меня не тем, что они склонны к реваншизму, по понятным причинам, чисто по семейным причинам. И у того, и у другого, значит, родственники воевали против Советского Союза. С оружием в руках воевали. Но меня удивляет то, что эти люди, в общем, не молодые уже. Они не в состоянии транслировать в свое общество, в германское, хотя бы опасения по поводу того, что, может, ну его, может, не надо так все-таки с Востоком. Может быть, не всем стоит у себя на лбу рисовать мишени, когда вы настолько заигрываетесь против России.
2: Тут сложно судить. Но мне кажется, у них нет особого выбора.
1: То есть, это как-то другими силами регулируется?
2: Это регулируется некими другими силами, которые реально контролируют ситуацию. И мне кажется, что европейские политики, особенно немецкие, да не только, они в известном смысле исполняют роль марионеток. Вот. И позиции очень четко определены. При малейшем сколько-нибудь серьезном несогласии, при малейшем несогласии с линией партии, как сказали бы у нас в свое время, карьера политика закончится.
1: То есть, получается, что карьера политика важнее судьбы собственного народа, который ты представляешь.
2: Безусловно.
1: Ну, так и получается.

0: вовсе скопом, дружно. Но готовиться воевать с Россией, мы должны это помнить. Не приведи Господь, говорим мы, но мы готовы снова и очень убедительно показать, как вражеская территория становится дымящимся котлованом. И мы должны быть к этому, готовы быть к любому сценарию. А поэтому у нас есть великий праздник Победы, у нас есть история, и она будет, и мы ее наследники и продолжатели. На этом у нас сегодня все. До встречи, друзья, мирного на всем небо. В студии с вами были историк Максим Кустов и я, Дмитрий Лысенков. Услышимся. И хочу вам напомнить, что в завершении эфира рекомендую подписаться на канал проекта «Звезда Аналитика» в национальном мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда Аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, читайте, слушайте, смотрите актуальную аналитику и новые выпуски программы проекта. До свидания.
1: До свидания.
2: Россия. История будущего. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Здравствуйте, дорогие слушатели «Радио Звезда». Меня зовут Маргарита Адиасова. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Выход» на стихи одного из наших защитников с позывным «Якут Катин». Я знаю, что это стихотворение, как и многие другие, он написал, находясь в зоне специальной военной операции. Нет ничего правдивее истории из первых уст. Слушайте песню «Выход» на волнах «Радио Звезда».

0: руки. Раскаленной дымкой над полем дрожал тот сентябрь, впечатался в мысли, будто клавишу памяти кто-то нажал, и знамения в небе повисли.
1: Время выбрало нас. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд.

0: скрытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
1: Отравился Америка.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Арабские цифры, которыми мы пользуемся, придумали, разумеется, арабы.
4: А вот и нет.
6: Цифры эти на самом деле родом из Индии. Десятичная система счисления, по мнению историков, сформировалась в этой стране примерно к V веку. Ноль появился чуть позднее. Единственное, записывались цифры в Индии на санскрите.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: Арабские математики, узнав в 9 столетии об этой системе, оценили ее преимущества. Да и арабы называли ее индийской арифметикой, а это недвусмысленно указывает на источник. В Европу цифры попадут уже благодаря торговцам и ученым из арабского мира, что и отразилось на современном названии. Римские цифры заметно потеснятся в 15 веке.
5: А чем римские не устроили европейцев?
6: Неудобно проводить вычисления. Да и нуля там не было. Римскими цифрами хорошо записывать небольшие числа. Традиция, как видим, сохранилась. Порой мы встречаем...

0: Очень важные вопросы.
1: Расскажите, саморазлагающиеся пластики можно считать экологичными?
2: Отвечает эколог-эксперт Ольга Максимова.
3: Саморазлагающийся пластик содержит добавки, за счет которых под воздействием ультрафиолета, тепла и кислорода ускоряется его окисление и распад. В итоге длинная цепочка полимера быстро превращается в мелкие частицы и становится микропластиком. Микропластик – это любая частица пластика размером меньше 5 мм. Такие частицы легко попадают в воду, в почву и далее в живые организмы. Уже сегодня их находят в морской, речной рыбе, моллюсках, водопроводной воде. Микропластик может встречаться и в растительной пище. Это совершенно новая и малоизученная проблема. Такой пластик может быть опасен и сам по себе, и за счет химических веществ, которые он содержит. Совершенно точно эту технологию нельзя считать экологичной. В отличие от уже существующих способов переработки, которые позволяют получать из некоторых видов пластика полезные продукты, производство оксоразлагаемых пластиков только усугубляет и маскирует проблему пластикового загрязнения. Если целую пластиковую бутылку или пакет можно переработать, переработать в микропластик нельзя.
0: Очень важные вопросы. Премьера на радио «Звезда».
4: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн». Основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Запад пропустил мимо ушей теракт киевского режима в Старобельске. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, западные журналисты сослались на разные причины, чтобы не освещать события в Луганской Народной Республике.
2: Я, кстати, выражаю искреннюю признательность всем государствам, которые выразили нам искренние соболезнования по поводу жуткого террористического акта в Старобельске 21 мая, устроенного нацистским киевским режимом. Теракт Запад пропустил и мимо ушей, и мимо взоров, несмотря на принятые нами меры, чтобы вывести туда максимальное количество журналистов. Журналисты из стран мирового большинства, по-моему, честно выполнили свой долг, вот чего не скажешь об их западных коллегах. Кто-то просто отказался появиться даже, кто-то сказался в отпуске, а кому-то просто запретило правительство. Это слово о свободной прессе.
1: Напомню, украинские боевики при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР. В момент удара в здании находились 86 подростков, погиб 21 человек. По данным уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, пострадали более 60 детей. Представители ФРГ в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе шокировали попытками отрицать геноцид народов СССР со стороны нацистских захватчиков. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, ораторы от Германии выступали в провокационной манере. Полянский подчеркнул, что такая реакция характеризует современный курс ФРГ. Вопрос был поднят на международном круглом столе «Коллаборационизм. Невыученные уроки». Ограничение на продажу бензина в Севастополе сохранится до стабилизации ситуации с запасами топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сейчас можно заправить машину не более чем на 20 литров за раз. Власти объяснили дефицит проблемами с логистикой. При этом власти заверили, что топливо в городе есть, поставки продолжаются. Новые единые учебники по информатике для старшеклассников планируется включить в федеральный перечень в 2027 году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, информатика остается одним из ключевых и востребованных предметов. Растет число выпускников, выбирающих ее на ЕГЭ. Разработка единых учебников направлена на стандартизацию знаний и повышение качества подготовки. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Начинаем занятие гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь, встаньте прямо, вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре.
4: Вставать с дивана не обязательно. Специальный литературный проект «Физкульт-привет. Рассказы о спорте». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Ходьба. Теперь проделайте водную процедуру.
5: Человек в кадре. История одной фотографии.
6: Зимой 1941 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прибыл с официальным визитом в Канаду. В Оттаве он встретился с парламентариями, после чего его пригласили в небольшую комнатку для фотосессии. Съемка для Черчилля стала неприятной неожиданностью.
7: Он буквально зарычал. «Что это? Что это такое, я вас спрашиваю?» Я шагнул вперед и представился. «Сэр, меня зовут Юсуф Карш. Я фотограф и надеюсь, что мне посчастливится сделать портрет, достойный этого исторического события».
6: Черчилль недовольно фыркнул, уселся в кресло, достал сигару и закурил. «У вас 2 минуты». Табачный дым фотографу мешал, а сигара не вписывалась в концепцию снимка.
7: Я ждал. Он продолжал пыхтеть. Потом я подошел к нему с пепельницей. Но он-то от сигары не избавился. Тогда я пробормотал: «Простите меня, сэр». И вырвал сигару у него изо рта.
5: История одной фотографии.
6: Неслыханная дерзость.
8: Черчилль вскочил с места. Правой рукой схватился за спинку стула, левой распахнул свой пиджак и вцепился в собственный бок. От негодования вены на его висках надулись и пульсировали с невероятной скоростью. Пока он находился в таком состоянии, Юсуф Карш успел добежать до фотокамеры.
7: К тому моменту он выглядел настолько воинственно, что, наверное, готов был уничтожить меня. Даже стало немного не по себе.
8: Но тут Черчилль внезапно оттаял и улыбнулся. Вспышка и еще один кадр. Все та же поза, только теперь в ней ни капли агрессии. Одна обстановка, один герой, два совершенно разных снимка.
9: Вы даже рычащего льва можете заставить стоять на месте, чтобы сделать свою работу.
8: Первую фотографию назвали «Рычащий лев». В 1945 году она попала на обложку журнала «Life» и стала самым узнаваемым портретом Уинстона Черчилля. А второй снимок не публиковался нигде. Он бережно хранился в домашней коллекции фотографа Юсуфа Карша.
5: «Человек в кадре».

0: Самый длинный в мире туннель, 53 километра 900 метров, построен в 1998 году в Японии. Он пролегает по дном пролива Цугару и соединяет острова Хонсю и Хоккайдо.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерние истории на «Радио Звезда».
3: Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
4: С утра по Васюкам ходил высокий худой старик в золотом пенсне и в коротких, очень грязных, испачканных красками сапогах. Он налепливал на стены рукописные афиши. 22 июня 1927 года в помещении клуба «Картонажник» состоится лекция на тему «Плодотворная дебютная идея» и сеанс одновременной игры в шахматы на 160 досках гроссмейстера, старший мастер О. Бендера. Все приходят со своими досками. Плата за игру 50 коп, плата за вход 20 коп. Начало ровно в 6 час вечера. Администрация К. Михельсон. Сам гроссмейстер тоже не терял времени. Заарендовав клуб за 3 рубля, он перебросился в шахсекцию, которая почему-то помещалась в коридоре управления коннозаводством. В шахсекции сидел одноглазый человек и читал роман Шпильгагена в Пантелеевском издании. «Гроссмейстер О. Бендер», — заявил Остап, присаживаясь на стол. «Устраиваю у вас сеанс одновременной игры». Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой.
5: «Сию минуточку, товарищ гроссмейстер!» — крикнул Одноглазый. «Присядьте, пожалуйста, я сейчас!»
4: Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. «Проездом в Казань?» — говорил Остап отрывисто. «Да-да, сеанс сегодня вечером, приходите. А сейчас просите не в форме. Устал после карлсбадского турнира». Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. «Вы не поверите, — говорил он, — как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей. С ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве». Гроссмейстер перешел на местные темы. «Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шах-секция. Так она и называется, шах-секция. Скучно, девушки. Почему бы вам в самом деле не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному? Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию «Шахматный клуб четырех коней» или «Красный эндшпиль» или «Потеря качества при выигрыше темпа». Хорошо было бы. Звучно. Идея имела успех. «И в самом деле, — сказали васюкинцы, — почему бы не переименовать нашу секцию в клуб четырех коней?» Так как бюро шах-секции было тут же, Остап организовал под своим почетным председательством минутное заседание, на котором секцию единогласно переименовали в шах-клуб четырех коней. Гроссмейстер собственноручно, пользуясь уроками Скрябина, художественно выполнил на листе картона вывеску с четырьмя конями и соответствующей надписью. Это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в Васюках. «Шахматы!» — говорил Остап. «Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику. Знаете ли вы, что ваш шах-клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?» Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. «Да!» — кричал он. «Шахматы обогащают страну. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Что вы раньше слышали о городе Земеринге? Ничего. А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир». «Как?» — закричали все. «Вполне реальная вещь», — ответил гроссмейстер. «Мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать. Международный васюкинский турнир 1927 года. Приезд Хозе Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алёхина, Немцовича, Рети, Рубинштейна, Мороцци, Тараша, Видмара и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие.
6: «Но деньги!» — застонали васюкинцы. «Им же всем нужно деньги платить! Много тысяч денег! Где же их взять?»
5: «Все учтено могучим ураганом!» — сказал О'Бендер. «Деньги дадут сборы».
7: «Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги?»
5: «Васюкинцы!»
6: «Какие там васюкинцы?»
5: «Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их получать!» «Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это раз. Два – это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три – поднятие сельского хозяйства в радиусе на 1000 километров. Гостей нужно снабжать – овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир – 4. 5 – постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это в-6. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевести в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт. Большие Васюки. Регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анджелес и Мельбурн. Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели задумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе Рауль Капабланка и Краупера. Его окружали дамы. Милиционер, одетый в специальную шахматную форму, галифе в клетку и слоны на петлицах, вежливо откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель Васюкинского клуба четырех коней. Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина. Приветственные крики потрясли город. Хозе Рауль Капабланка и Граупера поморщился. По мановению руки Одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем его матче с Алехиным. Вдруг на горизонте была усмотрена черная точка. Она быстро приближалась и росла, превратившись в большой изумрудный парашют. Как большая редька висела на парашютном кольце человек с чемоданчиком. «Это он!» — закричал Одноглазый. «Ура, ура! Я узнаю великого философа-шахматиста доктора Ласкера. Только он один во всем мире носит такие зеленые носочки!» Хозе Рауль Капабланка и Граупера снова поморщился. Ласкеру проворно подставили мраморную лестницу, и бодрый экс-чемпион, сдувая с левого рукава пылинку, севшую на него во время полета над Силезией, упал в объятия Одноглазого. Одноглазый взял Ласкера за талию, подвел его к чемпиону и сказал: «Помиритесь! Прошу вас от имени широких васюкинских масс! Помиритесь!» Хозе Рауль шумно вздохнул и, потрясая руку старого ветерана, сказал: «Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с B5 на C4. «Ура!» — воскликнул Одноглазый. «Просто и убедительно, в стиле чемпиона!» И вся невообразимая толпа подхватила: «Ура! Виват! Банзай! Просто и убедительно, в стиле чемпиона!»
1: Радио «Звезда».
3: Мы читаем фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
4: Экспрессы подкатывали к 12 Васюкинским вокзалам, высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей. «Не беспокойтесь», — сказал Остап. «Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью Москву. Москва в старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира».
6: «Всего мира!»
4: — застонали оглушенные васюкинцы.
6: «Да!
4: А впоследствии вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через 8 в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс».
6: Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.
4: «Да...» выдавил из себя одноглазый, обводя пыльное помещение сумасшедшим взором. «Но как же практически провести мероприятие в жизнь? Подвести, так сказать, базу?» Присутствующие напряженно смотрели на гроссмейстера.
6: «Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы».
4: Одноглазый подталкивал своих соратников.
6: «Ну, — спрашивал он, — что вы скажете? Устроим! Устроим!» — гомонили васюкинцы.
4: «Сколько же нужно денег на это телеграммы?»
6: «Смешная цифра, — сказал Остап. — 100 рублей!»
7: «У нас в кассе только 21 рубль 16 копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко недостаточно».
4: Но гроссмейстер оказался покладистым организатором. «Ладно, — сказал он, — давайте ваши 20 рублей».
7: «А хватит?»
4: — спросил одноглазый. — «На первичные телеграммы хватит, а потом начнутся пожертвования, и денег некуда будет девать». Упрятав деньги в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции и сеансе одновременной игры на 160 досках, любезно распрощался до вечера и отправился в клуб «Картонажник» на свидание с Ипполитом Матвеевичем.
6: «Я голодаю», —
4: сказал Воробьянинов трескучим голосом. Он уже сидел за кассовым окошечком, но не собрал еще ни одной копейки и не мог купить даже фунта хлеба. Перед ним лежала проволочная зеленая корзиночка, предназначенная для сбора. В такие корзиночки в домах средней руки кладут ножи и вилки. «Слушайте, Воробьянинов», — закричал Остап, — «прекратите часа на полтора кассовые операции. Идем обедать в Нарпит. По дороге обрисую ситуацию. Кстати, вам нужно побриться и почиститься. У вас просто босяцкий вид. У гроссмейстера не может быть таких подозрительных знакомых».
6: «Ни одного билета не продал», —
4: сообщил Ипполит Матвеевич. «Не беда, к вечеру набегут. Город мне уже пожертвовал 20 рублей на организацию международного шахматного турнира».
6: «Так зачем же нам сеанс одновременной игры?» — зашептал администратор. «Ведь побить могут. А с 20 рублями мы сейчас же сможем сесть на пароход. Как раз Коллипнихт сверху пришел. Спокойно ехать в Сталинград и ждать там приезда театра. А вот там удастся вскрыть стулья. Тогда мы богачи, и все принадлежит нам».
4: На голодный желудок нельзя говорить такие глупые вещи. Это отрицательно влияет на мозг. «За 20 рублей мы, может быть, до Сталинграда и доедем. А питаться на какие деньги? Витамины, дорогой товарищ предводитель, даром никому не даются. Зато с экспансивных васюкинцев можно будет сорвать за лекцию и сеанс 30 рублей».
6: «Побьют!» —
4: горько сказал Воробьянинов. «Конечно, риск есть. Могут баки набить. Впрочем, у меня есть одна мыслишка, которая вас-то обезопасит, во всяком случае. Но об этом после. Пока что идем вкусить от местных блюд». К 6 часам вечера сытый и выбритый Воробьянинов бойко торговал билетами.
6: «Ну как?»
4: — тихо спросил гроссмейстер.
6: «Входных 30 и для игры 20, — ответил администратор.
4: 16 рублей. Слабо-слабо.
6: Что вы, Бендер, смотрите, какая очередь стоит. Неминуемо побьют».
4: «Об этом не думайте. Когда будут бить, будете плакать. А пока что не задерживайтесь. Учитесь торговать». Через час в кассе было 35 рублей. Публика волновалась в зале. «Закрывайте окошечко, давайте деньги», — сказал Остап. «Теперь вот что. Нате вам 5 рублей. Идите на пристань. Наймите лодку часа на два и ждите меня на берегу пониже амбара. Мы с вами совершим вечернюю прогулку. Обо мне не беспокойтесь, я сегодня в форме». Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход Е2-Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Остальные ходы, правда, рисовались в совершенном уже тумане, но это нисколько не смущало великого комбинатора. У него был приготовлен совершенно неожиданный выход для спасения даже самой безнадежной партии. Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными флажками. Неделю тому назад состоялся вечер общества спасания на водах, о чем свидетельствовал также лозунг на стене «Дело помощи утопающим, дело рук самих утопающих». Остап поклонился, протянул вперед руки, как бы отвергая незаслуженные им аплодисменты, и взошел на эстраду. «Товарищи!» — сказал он прекрасным голосом. «Товарищи и братья по шахматам, предметом моей сегодняшней лекции служит то, о чем я читал и, должен признаться, не без успеха, в Нижнем Новгороде неделю тому назад. Предмет моей лекции – плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, это квази-уна-фантазия. А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо. Блондин в третьем ряду зарделся. А вон тот брюнет, допустим, хуже. Все повернулись и осмотрели также брюнета. Что же мы видим, товарищи? Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо, и никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в шахматах. А теперь, товарищи, я расскажу вам несколько поучительных историй из практики наших уважаемых гипермодернистов Капабланки, Ласкера и доктора Григорьева». Остап рассказал аудитории несколько ветхозаветных анекдотов, подчеркнутых еще в детстве из синего журнала, и этим закончил интермедию. Краткостью лекции все были слегка удивлены, и Одноглазый не сводил своего единственного ока с гроссмейстерской обуви. Однако начавшийся сеанс одновременной игры задержал растущие подозрения Одноглазого шахматиста. Вместе со всеми он расставлял столы покоем. Всего против гроссмейстера сели играть 30 любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освежая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после 22-го хода. Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к Одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело. «Гроссмейстер сыграл Е2, Е4!» Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию. Перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. Неиграющие переводили взоры за гроссмейстером. Единственный в городе фотолюбитель уже взгромоздился было на стул и собирался поджечь магний, но Остап сердито замахал руками и, прервав свое течение вдоль досок, громко закричал: «Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!» «С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке? Я не люблю иметь дело с милицией», — решил он про себя.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
2: На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если бы Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Сперва любители и первые среди них одноглазые пришли в ужас. Коварство гроссмейстера было несомненно. С необычайной легкостью, безусловно, ехидничая в душе над отсталыми любителями города Васюки, гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры направо и налево. Обхайному на лекции брюнету он пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. «Мат!» — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. «Вам мат, товарищ гроссмейстер!» Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать», — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. «Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер», — залебезил одноглазый. «Конь так не ходит». «Пардон, пардон, извиняюсь», — ответил гроссмейстер. «После лекции я несколько устал». В течение ближайших 10 минут гроссмейстер проиграл еще 10 партий. Удивленные крики раздавались в помещении клуба «Картонажник». Назревал конфликт. Остап проиграл подряд 15 партий, а вскоре еще 3. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап незаметно для окружающих украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих.
3: «Только что на этом месте стояла моя ладья!»
2: — закричал одноглазый, осмотревшись.
3: «А теперь ее уже нет!»
2: «Нет, значит, и не было!» — грубовато ответил Остап.
3: «Как же не было? Я ясно помню!»
2: «Конечно, не было!»
3: «Куда же она девалась? Вы ее выиграли?»
2: «Выиграл!»
3: «Когда? На каком ходу?»
2: «Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!»
3: «Позвольте, товарищи, у меня же все ходы записаны!»
2: «Контора пишет!» — сказал Остап.
3: «Это возмутительно!» — заорал одноглазый. «Отдайте мою ладью!»
2: «Сдавайтесь, сдавайтесь! Что это за кошки-мышки такие?»
3: «Отдайте ладью!»
2: С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.
4: «Товарищи!»
2: — заверещал одноглазый.
4: «Смотрите все! Любителя бьют!»
2: Шахматисты города Васюки опешили. Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним. Был лунный вечер. Остап несся по Серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания, бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями. Сзади неслись шахматные любители.
4: «Держите гроссмейстера!» —
2: ревел одноглазый.
4: «Жолье!»
2: — поддерживали остальные. «Пижоны!» — огрызался гроссмейстер, увеличивая скорость.
4: «Караул!»
2: — кричали изобиженные шахматисты. Остап запрыгал по лестнице, ведущей на пристань. Ему предстояло пробежать 400 ступенек. На 6-й площадке его уже поджидали 2 любителя, пробравшиеся сюда окольной тропинкой прямо по склону. Остап оглянулся. Сверху катилась собачьей стаей тесная группа разъяренных поклонников защиты Филидора. Отступления не было, поэтому Остап побежал вперед.
4: «Вот я вас сейчас, сволочей!»
2: Гаркнул он храбрецам-разведчикам, бросаясь с 5-й площадки. Испуганные пластуны ухнули, перевалились за перила и покатились куда-то в темноту бугров и склонов. Путь был свободен.
4: «Держите гроссмейстера!»
2: Катилось сверху. Преследователи бежали, стуча по деревянной лестнице, как падающие кегельные шары. Выбежав на берег, Остап уклонился вправо, ища глазами лодку с верным ему администратором. Ипполит Матвеевич идиллически сидел в лодочке. Остап бухнулся на скамейку и яростно стал выгребать от берега. Через минуту в лодку полетели камни. Одним из них был подбит Ипполит Матвеевич. Немного повыше вулканического прыща у него вырос темный желвак. Ипполит Матвеевич упрятал голову в плечи и захныкал. «Вот еще шляпа! Мне чуть голову не оторвали, а я ничего, бодр и весел. А если принять во внимание еще 50 рублей чистой прибыли, то за одну гулю на вашей голове гонорар довольно приличный». Между тем преследователи, которые только сейчас поняли, что план превращения Васюков в Нью-Москву рухнул и что гроссмейстер увозит из города 50 кровных васюкинских рублей, погрузились в большую лодку и с криками выгребали на середину реки. В лодку набилось человек 30. Всем хотелось принять личное участие в расправе с гроссмейстером. Экспедицией командовал Одноглазый. Единственное его око сверкало в ночи, как маяк. «Держи гроссмейстера!» — вопили в перегруженной барке. «Ходу, киса!» — сказал Остап. «Если они нас догонят, не смогу поручиться за целость вашего пенсне». Обе лодки шли вниз по течению. Расстояние между ними все уменьшалось. Остап выбивался из сил. «Не уйдете, сволочи!» — кричали из барки. Остап не отвечал. Было некогда. Весла вырывались из воды. Вода потоками вылетала из-под беснующихся весел и попадала в лодку. «Валяй!» — шептал Остап самому себе. Ипполит Матвеевич маялся. Барка торжествовала. Высокий ее корпус уже обходил лодочку концессионеров с левой руки, чтобы прижать гроссмейстера к берегу. Концессионеров ждала плачевная участь. Радость на барке была так велика, что все шахматисты перешли на правый борт, чтобы, поравнявшись с лодочкой, превосходными силами обрушиться на злодея гроссмейстера. «Берегите пенсне, киса!» — в отчаянии крикнул Остап, бросая весла. «Сейчас начнется!» «Господа!» — воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. «Неужели вы будете нас бить?» «Еще как!» — загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку. Но в это время произошло крайне обидное для честных шахматистов всего мира происшествие. Барка неожиданно накренилась и правым бортом зачерпнула воду. «Осторожней!» — пискнул одноглазый капитан, но было уже поздно. Общий вопль нарушил спокойствие реки. «Уау!» — протяжно стонали шахматисты. Целых 30 любителей очутилось в воде. Они быстро выплывали на поверхность и один за другим цеплялись за перевернутую барку. Последним причалил одноглазый. «Пижоны!» — в восторге кричал Остап. «Что же вы не бьете вашего гроссмейстера? Вы, если не ошибаюсь, хотели меня бить?» Остап описал вокруг потерпевших крушение круг. «Вы же понимаете, васюкинские индивидуумы, что я мог бы вас поодиночке утопить, но я дарую вам жизнь. Живите, граждане, только ради Создателя. Не играйте в шахматы. Вы же просто не умеете играть. Эх, вы пижоны, пижоны. Едем, Ипполит Матвеевич, дальше. Прощайте, одноглазые любители. Боюсь, что васюки центром мироздания не станут. Я не думаю, чтобы мастера шахмат приехали к таким дуракам, как вы, даже если бы я их об этом просил. Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! Да здравствует клуб четырех коней!»
1: Мы читали фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Лазарь Лагин. Фрагмент из повести «Старик Хоттабыч». Читает Игорь Старосельцев.
2: Стадион бурлил той особенной праздничной жизнью, которая всегда кипит на нем во время решающих футбольных состязаний. Гремело радио. 80 тысяч человек с жаром обсуждали возможный исход предстоящей игры, и от этого обсуждения в воздухе все время стоял ровный, ни с чем не сравнимый гул человеческих голосов. Все с нетерпением ждали начала состязания. И вот, наконец, на изумрудно-зеленом поле появился судья со своими помощниками. В руках у судьи был мяч, которому суждено было в этот день вынести немало ударов, проделать по земле и в воздухе не один километр, с тем, чтобы, попав несколько лишних раз в чьи-то ворота, решить тем самым, какой из команд достанется в этот день победа. Судья положил мяч в самом центре поля. Обе команды выбежали из своих раздевалок и построились друг против друга. Капитаны обменялись рукопожатиями, бросили жребий, какой команде играть против солнца. Этот печальный удел выпал на долю спортивного общества «Зубила», к великому удовольствию команды общества «Шайба» и части болельщиков. «Не сочтешь ли ты, о Волька, возможным объяснить твоему недостойному слуге, что будут делать с мячом эти 22 столь симпатичных мне молодых человека?» — почтительно осведомился Хоттабыч. Но Волька в ответ только нетерпеливо отмахнулся. «Сейчас все сам поймешь». Как раз в этот момент игрок Зубила звонко ударил носком бутсы по мячу, и состязание началось. «Неужели этим 22 приятным молодым людям придется бегать по столь обширному полю, терять силы, падать и толкать друг друга только для того, чтобы иметь возможность несколько мгновений погонять невзрачный кожаный мячик? И все это лишь потому, что на всех нашелся для игры только один мяч?» — недовольно спросил Хоттабыч через несколько минут. Но Волька, увлеченный игрой, снова ничего старику не ответил. Было не до Хоттабыча, нападение шайбы завладело мячом и приближалось к воротам Зубила. «Знаешь что, Волька, — шепнул своему приятелю Женя, — мне кажется просто счастье, что Хоттабыч ничего не понимает в футболе, а то бы он тут таких дров наколол, что ой-ой-ой! И мне так кажется, — согласился с ним Волька и вдруг, ахнув, вскочил со своего места». Одновременно с ним вскочили на ноги и взволнованно загудели и все остальные 80 тысяч зрителей. Пронзительно прозвучал свисток судьи, но игроки и без того замерли на месте. Случилось нечто неслыханное в истории футбола и совершенно необъяснимое с точки зрения законов природы. Откуда-то сверху, с неба, упали и покатились по полю 22 ярко раскрашенных мяча. Все они были изготовлены из превосходного софьяна.
3: «Безобразие! Неслыханное хулиганство! Кто это позволяет себе такие возмутительные шутки?» — возбужденно кричали на трибунах.
2: Конечно, виновника следовало немедленно вывести со стадиона и даже передать в руки милиции, но никто не в силах был его обнаружить. Только 3 человека из 80 тысяч зрителей... Хоттабыч и оба его молодых друга знали, кто этот виновник.
4: «Что ты наделал?» — зашептал Волька Хоттабычу на ухо. «Ты остановил всю игру и лишил шайбовцев верного гола!»
2: Насчет неудачи шайбовцев Волька, впрочем, сказал без особого огорчения. Он болел за Зубила.
5: «Я хотел, чтобы было лучше», — также шепотом оправдывался Хоттабыч. «Я думал, будет удобнее, если каждый игрок получит возможность, не толкаясь и не бегая, как сумасшедший, по этому огромному полю, в волю поиграть собственным мячом».
2: «Ну что мне прикажешь с тобой делать?» — развел Волька руками, усадил старика на место и наспех объяснил ему основные принципы футбола. «Вот жалко только, что Зубилу приходится играть против солнца.
5: а во второй половине игры, когда команда поменяется местами, солнце уже никому не будет мешать. Получается, что шайбовцы ни за что ни про что находятся в лучших условиях», — выразительно сказал напоследок Волька. Он надеялся, что Хоттабыч учтет его слова. «Действительно несправедливо», — согласился старик, и в то же мгновение солнце скрылось за легким облачком и не появлялось до самого конца игры. Между тем с поля убрали лишние мячи, судья зачел время, ушедшее впустую, и игра продолжалась. После Волькиных объяснений Хоттабыч стал следить за состязанием со все большим и большим интересом. Шайбовцы, лишившиеся в результате истории с 22 мячами верного гола, нервничали, часто мазали. А старик чувствовал себя виноватым перед ними и терзался угрызениями совести. Так роковым образом разошлись симпатии Вольки Костылькова и Гассана Абдурахмана ибн Хаттаба. Когда первый сиял от удовольствия, а это было каждый раз, когда кто-нибудь из команды шайбы бил мимо ворот противника, старик сидел мрачнее тучи. Зато, когда нападение зубило мазало мимо ворот шайбы, картина резко менялась. Хоттабыч заливался счастливым смехом, а Волька страшно злился. «Не понимаю, Хоттабыч, что ты находишь в этом смешного? Чуть-чуть не было гола!» «Чуть-чуть не считается, о драгоценнейший!» — отвечал ему Хоттабыч где-то подслушанной фразой. Старик, впервые столкнувшийся с футболом, не знал еще, что бывают болельщики. Волькино огорчение по поводу солнца, бившего в глаза команде зубила, он воспринял как простую заботу мальчика.

0: только о справедливости. О том, что он сам стал болельщиком, он, конечно, и не подозревал, как не подозревал об этом и Волька. Волька был так увлечен тем, что происходило на поле, что на остальное не обращал ни малейшего внимания. Это и послужило причиной необыкновенных событий, приключившихся в этот день на стадионе. Началось с того, что в один особенно напряженный момент, когда нападение Зубила приближалось к воротам шайбы, Волька нагнулся к самому уху Хоттабыча и горячо прошептал:
1: «Хоттабыч, миленький, раздвинь, пожалуйста, чуточку ворота шайбы, когда зубиловцы будут по ним бить».
2: Старик насупился. «А какая от этого была бы польза шайбе?»
1: «Шайбе и не надо, от этого Зубилу польза будет».
0: Старик промолчал. Зубиловцы снова промазали. А через 2-3 минуты дюжий молодец из нападения шайбы под одобрительные крики зрителей забил классический мяч в ворота Зубила.
3: «Егорушка, ты только не вздумай надо мной смеяться», сказал в полголоса вратарь Зубила одному из запасных игроков, когда игра на короткое время перешла на поле шайбы. «Но я готов покляться, что штанга моих ворот подыгрывает шайбовцам».
4: «Что?»
3: «Понимаешь, когда они били по воротам, правая штанга, честное благородное слово, правая штанга отодвинулась сантиметров на 50 в сторону и пропустила мяч. Я это видел собственными глазами».
4: «Температуру мерил?» — спросил запасной игрок.
3: «Чью? Штанги?»
4: «Нет, свою. У тебя, наверное, сильный жар».
0: «Тьфу!» — плюнул обиженно вратарь и заметался в воротах. Шайбовцы, ловко обводя защиту, стремительно приближались к воротам Зубила. Бац! Второй гол за 3 минуты. Причем оба раза не по вине вратаря Зубила. Вратарь дрался, как лев. Но что он мог поделать? В момент удара по воротам их верхняя планка сама по себе приподнялась ровно настолько, чтобы мяч пролетел, чуть задев кончики его пальцев.
1: Кому сказать об этом? Кто поверит?
0: Вратарю стало грустно и страшно, как маленькому мальчику, попавшему ночью в дремучий лес.
3: «Видел?»
0: — спросил он безнадежным голосом у Егорушки.
5: «Кажется, видел», — ответил, заикаясь, запасной игрок. «Только ты никому не скажешь. Все равно никто не поверит».
3: «То-то и оно, что никто не поверит», — скорбно согласился вратарь с Зубила.
0: А в это время на северной трибуне разгорался тихий скандал. Дело в том, что за секунду до второго гола Волька заметил, что старик тайком выдрал волосок из бороды.
4: «Зачем бы это ему?» — с беспокойством подумал Волька, который все еще не догадывался, какие события назревают на футбольном поле.
0: Но и эта мысль пришла в Вольке не сразу. Слишком уж плохо для Зубила оборачивалось сегодняшнее состязание. Было не до старика. Однако третий гол в ворота Зубила сразу разъяснил обстановку. В самом деле, приближался конец первой половины игры, и счастье как будто обратилось, наконец, лицом к Зубилу. Игра перешла на поле шайбы. Зубиловцы, что называется, землю рыли, и вскоре лучший их нападающий с невероятной силой подал мяч в верхний угол ворот шайбы. Все 80 000 зрителей в неописуемом волнении привскочили со своих мест. Этот верный гол должен был открыть счет Зубила. Волька и Женя, дружно болевшие за Зубила, радостно подмигнули друг другу, но тут же разочарованно вздохнули. Был верный мяч, а ударился в верхнюю штангу, да еще с такой силой, что звон пошел по всему стадиону. Звон мяча слился с громким воплем, который издал вратарь шайбы. Опустившаяся штанга спасла вратаря от гола, но зато прибольно стукнула его по голове.
4: Теперь Волька все понял и ужаснулся.
1: «Гасан Абдурахман ибн Хаттаб», — сказал он дрожащим голосом, — «что же это такое? Ты же знаешь, что мы оба, и я, и Женька, болеем за Зубила. А ты, выходит, совсем наоборот, болеешь за шайбу?»
4: «Увы, о благословенный, это так», — удрученно ответил старик.
0: «Разве я не спас тебя из заточения в глиняном сосуде?» — горько продолжал Волька.
6: «Это верно, как то, что сейчас день, и как то, что тебя ждет великое будущее», — еле слышно отвечал Хоттабыч.
0: «Так почему же ты подыгрываешь шайбе, а не зубе?»

0: тот же миг вратарь Зубила поскользнулся на совершенно сухом месте и пропустил в ворота третий мяч.
1: Мы читали фрагмент из повести Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Сергей Довлатов. Рассказ «Победители». Читает Егор Серов.
1: Дело происходит в спортивном зале Академии Можайского. Все мужчины здесь широкоплечие, манеж освещен четырьмя блоками люминесцентных светильников. На шершавом ковре топчутся финалисты чемпионата России. За центральным столиком Жюль Верн Хачатурян, получивший на Олимпийских играх в Мельбурне кличку «Русский лев». Год назад Хачатурян поступал в университет. Он был самым широкоплечим из абитуриентов. Шел экзамен по русской литературе, Хачатурян всех спрашивал: «Прости, что за вопрос тебе достался?» «Пушкин», — говорил один. «Мне повезло», — восклицал Хачатурян. «Именно этого я не учил». «Лермонтов», — говорил второй. «Повезло», — восклицал Хачатурян. «Именно этого я не учил». Наконец подошла его собственная очередь. Он вытащил билет, там было написано «Гоголь». «Вай!» — закричал Хачатурян. «Какая неудача! Ведь именно этого я как раз не учил». Впрочем, мы отвлеклись. Информатор произнес в микрофон: «Внимание! Финальные схватки продолжаются. В синем углу Аркадий Дысин из Челябинска, в красном Олег Горбузенко из Мелитополя». Сейчас же на южной трибуне раздался звук пощечины. Как выяснилось, это были скромные аплодисменты. Борцы пожали друг другу руки и начали возиться. Каждый из них весил центнер, каждому было за 40. Оба ходили в развалку, а борьбу ненавидели с детства. Борцы трогали друг друга, хлопали по шее, кашляли и отдыхали, сомкнув животы. «Пассивная борьба!» — выкрикнул информатор. «Спортсменам делается замечание». Однако Дысин и Горбузенко не реагировали. Они стали бороться еще деликатнее. Оба знали свое дело. Оба помнили былые схватки. «Браруле, двойной Нельсон, захват, подсечка». Жесткий брезентовый ковер неожиданно устремляется ввысь и хлопает тебя с чудовищным гневом по затылку. «Синий не борется!» — орали зрители. «Халтура! И красный не борется!» Однако Дысин и Горбузенко не реагировали. Борьбу они ненавидели, а зрителей презирали. Вдруг что-то произошло. Возникло ощущение тревоги и беспокойства, как будто остановились часы в международном аэропорту. Зрители и секунданты начали озираться, борцы устало замерли, облокотившись друг на друга. Все уставились на главного судью. Дело в том, что Жюль Верн Хачатурян безмятежно дремал, опустив голову на кипу судейских протоколов. Хачатурян спал, присутствующие не решались его будить. Рефери и боковые судьи ушли в шашлычную, зрители читали газеты, вязали, штопали носки, распевали туристические песни. «Если бы ты знал, как я ненавижу спорт», — произнес Аркадий Дысин. «Гипертония у меня».
2: «И у меня», — сказал Горбузенко.
1: «Тоже гипертония?»
2: «Нет, тоже радикулит. Плюс бессонница. Вечером ляжешь, утром проснешься, и затем целый день без сна. То одно, то другое.
1: Пора завязывать, старик».
2: «Давно пора».
1: «Прости, кто выиграл?» — заинтересовался очнувшийся Жюль Верн Хачатурян.
2: «Какая разница?» — ответил Горбузенко. Потом он сел на ковер и закурил.
1: «То есть как?» — забеспокоился Хачатурян. «Ведь иностранцы наблюдают».
3: «Расцветали яблони и груши», — нежно пропел он в сторону западных корреспондентов. «Поплыли туманы над рекой», — живо откликнулись корреспонденты «Горизонт» и «Билли Арт».
2: «Аркаша выиграл», — сказал Горбузенко. «Он красивый, пусть его и фотографируют».
4: «Да и ты ничего», — возразил Аркадий Дысин. «Ты с

0: смуглый. Короче, ты, судья, Жульверн Арамович, ты решай, высказался Горбузенко. Да какой там судья, покачал головой Хачатурян. Бог вам судья, ребята. Идея, сказал Дысин. Вытащил монету, бросил ее на ковер.
1: Орел,
0: закричал Горбузенко. Дысин задумался. Решка, молвил он наконец. Хачатурян шагнул вперед, придавил монету носком лакированного ботинка. «Победила дружба!» — торжественно выкрикнул он. Зазвучали аплодисменты. Спортсмены покинули зал, вышли на улицу. Из-за угла, качнувшись, выехал троллейбус. Друзья поднялись в салон. Три старушки деликатно уступили им места.
2: Мы читали рассказ Сергея Довлатова «Победители».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Грибоедов. Горе от ума. Александр Сергеевич Грибоедов был человеком разносторонних талантов. Он возглавлял российское посольство в Персии, великолепно играл на фортепиано и сочинил вальс, популярный до сих пор. Но помнят его все же по книге «Горе от ума». Интересно, что стихотворная комедия выросла из личной обиды. В 1816 году Грибоедов вернулся в Петербург после военной службы. Друзья затащили его на светский вечер, где публика весь вечер крутилась вокруг какого-то болтливого француза. Все женское внимание доставалось мусье, а в сторону Грибоедова барышни даже и не взглянули ни разу. Тогда, не выдержав, писатель произнес пламенную речь, обличающую слепое преклонение перед всем иностранным. Кто-то в толпе предположил: да он же сумасшедший. Слух о душевной болезни Грибоедова мгновенно разлетелся по российской столице. В отместку он задумал написать комедию. Дальше были годы шлифовки текста. Грибоедов делал дипломатическую карьеру, а в свободное время работал над главной книгой своей жизни. Результат получился блестящим. Пушкин, прочитав «Горе от ума», написал: «Половина стихов должна войти в пословицу». Его предсказание сбылось. Когда мы призываем сделать что-то с чувством, с толком, с расстановкой, или говорим о влюбленных «счастливые часов не наблюдают», мы, осознанно или нет, цитируем Грибоедова. Что, не верите? Говорите «свежо предание, а верится с трудом»? Так знайте, и это тоже фраза из стихотворной комедии «Горе от ума». Перечитайте, не пожалеете.
0: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Как?
3: Оформил документы на кредит.
4: Какое там? Это не банк, а какая-то Шарашкина контора.
5: Шарашкина контора. Не вызывающие доверие учреждения, предприятия, организации.
2: С конторой все ясно. Но почему Шарашкина? И кто такая Шарашка? По поводу этого слова у ученых имеются разногласия. Одни утверждают, что оно взято из воровского жаргона и переводится как «отдельное помещение» или «беспорядок». Другие, что «шарашка» — это диалектное наименование сборища всяких жуликов и хулиганов. Третьи полагают, что слово возникло в те времена, когда в сталинских лагерях функционировали особые научные лаборатории, в которых трудились заключенные, инженеры и ученые. Между собой арестанты называли эти заведения «шарашками».

0: Кто из исследователей прав, доподлинно неизвестно. Однако сегодня слово «шарашка» носит ярко негативный характер. И о любой организации, где царит беспорядок, неразбериха или работают люди с сомнительной репутацией, так и говорят. Шарашкина контора.
1: Не в бровь, а в глаз.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который позволяет привлекать вооруженные силы для защиты российских граждан, арестованных или преследуемых на основании решений иностранных судов без участия России. Речь также идет о решениях международных инстанций, чья компетенция не основана на договоре с нашей страной или резолюции Совета Безопасности ООН. Конкретные меры будет определять президент. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Запад никак не осудил удары украинских боевиков по колледжу в Старобельске. Об этом заявил Дмитрий Песков. Напомню, в результате атаки погиб 21 человек. Более 60 получили ранения.
2: Очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят. Мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического акта, нападение на молодых людей.
1: Место трагедии посетили более 50 представителей зарубежных СМИ, но представители отдельных медиа отказались ехать в ЛНР. Например, телекомпания BBC официально отказалась посвящать Старобельск, а редакция CNN сослалась на отпуск. В Кремле заявили, что такие издания нельзя считать объективными. Министерство юстиции США квалифицировало стрельбу у Белого дома как новую попытку убийства президента Дональда Трампа. Инцидент произошел в субботу ночью на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы. Мужчина достал оружие из сумки и открыл огонь. Пострадал случайный прохожий. Злоумышленника смертельно ранили правоохранители. Трамп в это время находился в Белом доме. Это уже четвертый подобный случай в центре Вашингтона за последние месяцы. Купальный сезон в Анапе официально стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Он откроется на территориях, исключенных из зоны чрезвычайной ситуации после разлива мазута с затонувших танкеров. Такое постановление подписала мэр города Светлана Маслова. На галечных пляжах и на одном километре песчаных уже устанавливают инфраструктуру. На остальных продолжается отсыпка чистым песком. В прошлом году купаться в Анапе было запрещено. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны... Непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды.
4: Кулинария и физика всегда идут рука об руку. И когда кажется, что все уже придумано, обнаруживается еще одно открытие. Так, благодаря французскому повару Жоржу Пролю, в 70-е годы прошлого века появилась новая техника приготовления еды – сувид, что по-французски означает «под вакуумом». Продукты, например, мясо или рыбу, помещают в вакуумный пакет, а затем погружают в кастрюлю с водой, температура которой постоянно поддерживается на одном значении с помощью термостата. При длительном нахождении в жидкости еда в пакете по закону теплообмена становится той же температуры, что и вода, и тем самым идет процесс приготовления. Он довольно длительный, занимает порядка 2 часов для хорошего куска мяса. Но и плюсов много. При использовании метода сувид нельзя пережарить или переварить продукт. Для него выбирается оптимальная температура. Плюс все готовится в собственном соку, а значит, сохраняются полезные вещества и внешний вид, что особенно актуально для нежных продуктов. морских гребешков, мяса птицы или гусиной печени фуа-гра. Последнее и подтолкнуло повара Пролю к открытию. Продукт дорогой и капризный. При запекании жир вытапливался, масса уменьшалась, что было невыгодно для хозяина ресторана, в котором работал Пролю. Француз попробовал заворачивать печень в пленку и варить на водяной бане. Эксперимент превзошел все ожидания. Позднее пленку заменили на пакет, из которого удалялся воздух. Совсем недавно блюдо по технологии сувид можно было попробовать лишь в дорогих ресторанах. Сегодня же, обладая небольшим количеством оборудования, каждый может приготовить их дома. Любителям жареной корочки сувид явно не подойдет. Ведь при этом методе она просто не образуется.
0: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма Василия Андреевича Жуковского Александру Сергеевичу Пушкину. 12 апреля 1826 года. Санкт-Петербург. Ты знаешь, как я люблю и тебя, и твою музу. Но я ненавижу все, что ты написал возмутительного для порядка и нравственности. Я уезжаю, возвращусь в сентябре. Пришли к этому времени то, что сделано будет твоим добрым гением. То, что напроказит твой злой гений, оставь у себя. Я ему не поклонник. Жуковский.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Валерий Гуляев. Фрагмент из книги «Загадки индейских цивилизаций». Читает Владимир Антоник.
7: Монтесума в тревоге. Вышитая хитрым многоцветным узором циновка, закрывавшая вход во внутренние покои дворца Монтесумы, слегка приоткрылась, и два рослых воина втащили бессильно повисшего на их руках изможденного человека в рубище простолюдина. У самого ложа изумленного правителя человек рухнул на колени и забормотал, с трудом выговаривая слова запекшимися от жажды губами. «О, великий повелитель! Я уроженец местности Метклан Куаухтлы и прибыл с берегов Великого моря». Речь идет о Мексиканском заливе. «У нас случилось невероятное. Не далее, чем несколько дней назад, я видел, как по морю плавает большая гора, не приставая к суше. И поскольку никто никогда не видел ничего подобного, а нам поручено охранять эту часть побережья, то я немедля поспешил сюда рассказать о случившемся». Обеспокоенный столь необычным известием, Монтесума решил срочно направить на побережье специальную миссию, чтобы проверить на месте достоверность слов простолюдина. И когда несколько дней спустя миссия вернулась в Теночтитлан, возглавлявшего ее жреца немедленно вызвали в царские покои. «О, господин и повелитель!» — начал жрец, застыв в смиренной позе перед троном Тлатоани. «Это правда, что туда, на побережье Великого моря, пришли какие-то неведомые люди и занялись рыбной ловлей с помощью удилищ и сетей. Затем, сев в одну небольшую лодку, они поплыли в море к двум громадным башням и скрылись внутри них. И людей этих было около 15 человек. Один в разноцветной одежде, такой безобразный. Другие полураздетые, с платками на голове, с очень белой кожей, белее, чем наша, и все с длинными бородами и волосами почти до ушей». Так, в конце апреля 1519 года Монтесума впервые узнал о появлении в восточных пределах его обширного государства каких-то таинственных белолицых и бородатых пришельцев, вынырнувших, словно призраки, из голубых просторов океана. Кто же они? С какой целью явились? Откуда? Но никаких разумных объяснений столь необычному факту найти не удавалось. Не помогли здесь толпы всевозможных магов, колдунов и звездочетов, спешно призванные во дворец. И вот после ознакомления со старыми книгами и преданиями Монтесума вспоминает древнюю легенду о тольтекском боге и правителе Кацалькоатле, уплывшем в море на восток от Мексики на большом плоту из змей. Он обещал однажды вернуться и вновь занять царский трон в Талане, столице тольтеков. Согласно пророчествам, это событие должно было произойти в год первый тростник по ацтекскому календарю, повторяющийся каждые 52 года. Высадка Кортеса на мексиканское побережье пришлась как раз на год первый тростник. «Не вернулся ли это Кацалькоатль?» — думали ацтеки. «И не боги ли эти белолицые чужеземцы?» Если здесь действительно были замешаны какие-то непонятные божественные силы, то каждый дальнейший шаг во взаимоотношениях с пришельцами требовал особой осмотрительности. По приказу Монтесумы, сановники из ближайшего к месту высадки селения посетили лагерь Кортеса, чтобы выведать дальнейшие намерения этих странных белых людей. Индейцы принесли с собой щедрые дары — фрукты, початки кукурузы, маиса, птицу и украшения из золота. С помощью своих переводчиков, индианки Малинче и испанца Агиляра, Кортес объяснил посланцам Тлатоани, что испанцы — христиане, вассалы императора Дона Карлоса, величайшего правителя на земле, который имеет у себя в подчинении множество могущественных царей, и что они прибыли в эту страну по его приказу, поскольку до него уже много лет доходили слухи о ней и о государе, который ею правит. Кроме того, ловкий конкистадор заверил послов в том, что у него есть важное послание испанского короля, которое он должен вручить лично Монтесуме, а для этого испанцам необходимо побывать в столице ацтеков. Во время беседы индейские художники быстро и точно изобразили на бумаге корабли, лошадей, пушки и самих чужеземцев, их диковинные одежды и бороды. Заметив это, Кортес решил продемонстрировать туземцам свое могущество. По его сигналу внезапно грянули залпы медных пушек, и тяжелые ядра со свистом врезались в лесную чащу, сокрушая на своем пути и огромные древесные стволы, и раскидистые зеленые ветви. Затея удалась на славу. Испуганные индейцы попадали со страху на землю, пораженные громовыми раскатами орудийных выстрелов и их разрушительной силой. Прощаясь, один ацтекский сановник обратил внимание на железный шлем одного из конкистадоров, очень похожий, по его словам, на головной убор главного божества страны, бога войны Уицилопочтли. Не растерявшись, Кортес тут же вручил шлем индейцу, но попросил вернуть его через какое-то время наполненным золотым песком, чтобы узнать, отличается ли золото здешней страны от золота испанских рек. Кроме того, в дар правителю Теночтитлана посылалось несколько наспех собранных вещей. Деревянный резной стул, шапка красного сукна с медальоном из поддельного золота, нитка стеклянных бус и пара простых рубашек из голландского полотна. Неделю спустя все эти вещи вместе с рисунками лежали перед ацтекским императором. Теперь он располагал, наконец, самой достоверной информацией о заморских пришельцах. И поскольку правитель Теночтитлана отнюдь не был абсолютным монархом, как это любят утверждать некоторые ученые-мужи, он немедленно созвал Большой Совет Тройственной Лиги, союза трех городов-государств – Теночтитлана, Тескоко и Тлакопана, Такубы. Только такой представительный орган был правомочен решать наиболее важные государственные дела. Монтесума попросил собравшихся вельмож высказаться относительно просьбы чужеземцев о посещении столицы и вообще решить вопрос, поладить с белыми людьми мирно или же силой выдворить их за пределы государства. Мнения присутствующих разделились. Брат Тлатоани Куитлахуак считал, что испанцев ни в коем случае не следует пускать в Теночтитлан. Правитель Тескока Какамацин, напротив, предлагал встретить пришельцев со всеми подобающими почестями, поскольку, согласно обычаю, ацтеки всегда дружески принимали посланцев других государей, в том числе и враждебных. Если же чужеземцы имеют какие-то дурные намерения, то в городе, слава богу, вполне достаточно воинов, чтобы подавить любого врага. После бурных споров большинство членов совета поддержало мнение Какамацина. Роковое решение было принято. Но Монтесуме хотелось до конца проверить и версию о вернувшемся Кецалькоатле, и потому он отправляет в Веракрус специальное посольство с богатыми подарками, среди которых находился и полный парадный костюм бога Кецалькоатля. Маска, нагрудные украшения и браслеты для рук и ног из драгоценного нефрита и голубой бирюзы. Посольство сопровождала большая группа знахарей, колдунов и звездочетов, которым было поручено околдовать Кортеса и заставить его уйти из Мексики. Среди них выделялся человек по имени Кинтальбор, по внешности точная копия предводителя конкистадоров. По законам магии, все, что происходит с двойником, должно случиться вскоре и с оригиналом. И вот, находясь в лагере испанцев, Кинтальбор заболел. Видимо, специально зараженный какой-то тяжелой болезнью, с тем, чтобы заболел и Кортес. Но все было напрасно. Между тем, перед походным шатром Кортеса появилась пышная процессия послов Монтесумы. Молча расстелив у входа несколько циновок, они стали раскладывать перед испанским командующим и его свитой драгоценные подарки. У конкистадоров при виде этих сокровищ разгорелись глаза. «Первым было круглое блюдо», — вспоминает Берналь Диас, «размером с тележное колесо, с изображением солнца и различными резными фигурами, все из чистого золота». Вторым было круглое массивное блюдо из серебра с изображением луны, даже большего размера, чем первое, очень ценная вещь. Третьим был шлем, доверху наполненный золотым песком, на сумму не менее чем 3000 песо. Затем появилось 20 золотых уточек великолепной работы, несколько украшений в виде фигурок собак, ящеров и обезьян, 10 ожерелий очень тонкой работы, несколько подвесок, дюжина стрел и маленький лук, все из чистого золота. Были там головные уборы из красивых перьев, веера из того же материала, 30 кип тонких хлопчатобумажных тканей и множество других вещей, которые я не могу вспомнить. Послы поцеловали землю у ног Кортеса и, окурив его и всех окружающих ароматным дымом благовоний из глиняных жаровин, изложили ответ Монтесумы. Император выражал чужеземцам чувство искренней дружбы и готов был принять их в своей столице. Таким образом, уловка Кортеса с несуществующим посланием от великого государя сыграла свою роль. Испанцы окончательно убедились в том, что в глубинных районах Мексики находится центр обширной и богатой золотом страны, правитель которой не собирается пока открыто выступить против них с оружием в руках. Оставалось лишь найти способ подчинить эту страну. и обстоятельства вскоре предоставили его Кортесу.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
6: Мы читаем фрагмент из книги Валерия Гуляева «Загадки индейских цивилизаций».
7: От Вера Круса до Чулулы. Уже первые недели пребывания испанцев в Веракрусе выявили одну поразительную особенность. Местные индейцы, тотонаки, их столица Семпоала, оказывали чужеземцам самый сердечный прием. Находясь в полной зависимости от Монтесумы и терпя всяческие притеснения от его чиновников и солдат, тотонаки увидели в лице заморских пришельцев своих союзников в борьбе против иго-ацтеков. Только теперь Кортес понял, какое могучее оружие для исполнения его дерзких планов послала ему судьба. Все племена и народы обширного ацтекского государства буквально стонали от тяжелых поборов в пользу владык Теночтитлана и лишь искали удобного случая, чтобы выступить с оружием в руках против своих угнетателей. И все же предводитель конкистадоров отдавал себе отчет в том, что прежде чем идти на столицу ацтеков через труднодоступные горные хребты, нужно было создать опорную базу на побережье для связи с испанскими колониями на Кубе и Гаити. «Как только мы заключили этот договор о союзе с правителями 20 или более селений тотонаков, которые взбунтовались теперь при прямом содействии Кортеса против Монтесумы, — пишет Берналь Диас, — мы решили с их помощью немедленно основать город Вильярика де ла Вера Крус, богатый город истинного креста на испанском, в 2 километрах от селения Куэтлаштлан. В течение нескольких недель, будто по мановению волшебного жезла, на пустынных берегах бухты вырос настоящий город с собором на главной площади, арсеналом, рынком, магистратом и домами, чинно выстроившимися вдоль прямых и широких улиц. Одновременно была возведена и крепость, пушки которой надежно защищали все подходы к городу со стороны моря и со стороны суши. Теперь можно было подумать и о походе на Теночтитлан. 16 августа 1519 года Кортес покинул гостеприимную страну тотонаков и отправился на северо-запад, туда, где виднелись на горизонте голубоватые вершины гор Тлашкалы. В этом опасном предприятии он мог рассчитывать пока только на 400 пеших испанских солдат с 6 орудиями, 16 кавалеристов и несколько тысяч союзных индейских воинов из Семпоалы. Но конкистадор уже твердо знал, что в самом ближайшем будущем силы испанцев неизмеримо возрастут. Их союзниками и друзьями готовы были стать все покоренные ацтеками племена и народы. Первоначально конкистадоры двинулись к Тлашкале, небольшому горному государству индейцев Науа. Этот маршрут был выбран не случайно. Кортес действовал так по совету верховного правителя тотонаков, заверившего предводителя испанцев в том, что храбрые и воинственные тлашкальцы, будучи смертельными врагами ацтеков, во многом облегчат чужеземцам путь на Теночтитлан. Так оно и случилось. Верховный совет Тлашкалы, состоявший из 4 главных вождей, отвергнув предостережение молодого военачальника Шикон Тенкатля, решил встретить конкистадоров как союзников и друзей. Тотчас же отправились навстречу с ними правители Тлашкалы, говорится в одной индейской хронике XVI века. Они несли с собой пищу, индюков, яйца, тонкие белые лепешки. «Вы утомились, господа наши, вы устали. Придите и ступите на нашу землю. Вся Тлашкала будет вашим домом». Получив в Тлашкале солидное подкрепление, 6000 отборных воинов, армия двинулась дальше, к Чолуле, древнему священному городу, знаменитому по всей Мексике великолепным храмом в честь бога ветра и воздуха Кецалькоатля, а также богатством своих правителей и жрецов. Чолула подчинялась Монтесуме, хотя и сохранила некоторую самостоятельность в вопросах внутреннего управления. У городских ворот конкистадоров с почетом встретили высшие сановники Чолулы, разместившие всех испанцев в удобных комнатах на территории главного храма. Союзников же, тотонаков и тлашкальцев, оставили в пригородной зоне. 2 дня в городе царили мир и спокойствие. А потом произошло нечто непонятное. На 3-й день пребывания в Чолуле Кортес обвинил всех его жителей в измене и совершил одно из самых жестоких злодеяний в истории конкисты. По его приказу местные правители и сановники собрались во дворе храма Кецалькоатля, а там их схватили и живьем побросали в огромный костер, разведенный у подножия ступенчатой пирамиды. Вслед за этим конкистадоры и их индейские союзники окружили плотным кольцом весь город и принялись грабить и убивать его жителей. Это кровавое побоище длилось 3 дня. По самым скромным подсчетам, тогда погибло от 5 до 6 тысяч горожан. Целью этого злодеяния, если не считать грабежа, было, по-видимому, стремление Кортеса сломить и запугать индейское население Мексики перед решающим броском на Теночтитлан. «Не учиним мы расправы», — откровенно признается Берналь Диас. «Наша жизнь была бы в великой опасности со стороны отрядов мексиканских, ацтекских и чолульских воинов. Расправа явилась хорошим делом. Индейцы Новой Испании, Мексики, увидели и поняли, что их идолы лживы, так как все их обещания не сбылись». В помещении главного храма Чолулы был торжественно водружен христианский крест, а языческие божества низвергнуты со своих пьедесталов. Таким образом, ограбив и спалив этот некогда богатый город, испанцы двинулись дальше. До столицы ацтеков оставалось менее 80 километров. Будучи неплохим политиком, Кортес никак не мог понять, почему столь могущественный правитель, как Монтесума, в распоряжении которого находятся десятки тысяч воинов и почти неисчерпаемые материальные ресурсы, до сих пор хранит странное молчание и не предпринимает активных мер, чтобы не допустить чужеземцев в свою столицу. Конкистадор просто не верил в искренность дружеских чувств какого-то варварского царька. Каждый миг он ждал коварного удара в спину и потому заставлял своих солдат спать по ночам, не раздеваясь, с оружием в руках. Но проходили дни, до главного города ацтеков было уже рукой подать, а вокруг по-прежнему все оставалось спокойным. Вблизи Теночтитлана Кортеса встретила еще одно посольство Монтесумы, принесшее с собой множество дорогих подарков из золота и серебра. К тому времени коренные обитатели Мексики уже разобрались в том, чего ищут в их краях белокожие и бородатые чужеземцы. Разобрались и по достоинству оценили алчность христианского воинства. «Они дали испанцам флаги из золота», — говорится в одном индейском документе. «Флаги из перьев птицы Кецаль и золотые ожерелья. И когда они дали им это, счастье выражали лица испанцев. Они возрадовались, они были в восхищении. Словно обезьяны хватали они золото, раскачиваясь от удовольствия, как будто оно их преобразило и озарило ярким светом их сердца». В последний момент, обеспокоенный драматическими событиями в Чолуле, Монтесума вновь собрал своих вельмож на совет с тем, чтобы решить, следует ли пускать в столицу столь алчных и жестоких людей, какими показали себя пришельцы. Но советники Тлатоани оставались непреклонными. Их словно загипнотизировали слова тескаканского правителя Какамацина о необходимости принять послов чужеземного государя. Путь на Теночтитлан был открыт.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь. Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях.
6: Валерий Гуляев. Фрагмент из книги «Загадки индейских цивилизаций». Читает Владимир Антоник.
7: Коварство конкистадора. Полный успех задуманного Кортесом предприятия, беспрепятственный вход в практически неприступную островную столицу ацтеков. Теночтитлан находился на островах посреди огромного полусоленого озера Тескоко. И необъяснимо пассивное, но неизменно дружеское отношение Монтесумы к пришельцам. Наконец, довольно быстрая гибель могущественной ацтекской империи всегда потрясал воображение и ученых, и широкой публики. В этом событии все было необычно и загадочно. Объяснить его могло лишь чудо. И в самом деле горсть искателей счастья смогла прибыть к берегам обширной страны, населенной храбрым, воинственным племенем, и проложить себе путь в самый центр ее. Это факт почти чудесный, почти сверхъестественный, единственный в своем роде в истории мира. Написавший эти восторженные слова человек, американский историк Уильям Прескотт, не дает своего объяснения выявленным чудесам. Но были люди и до, и после него, которые без всяких колебаний решили, что необычный характер успехов Кортеса в Мексике и поразительно быстрый крах Ацтекской империи связан лишь с одним фактом. Монтесума, следуя какому-то старому пророчеству и древним легендам о Кацелькоатле, поверил в то, что на берега Веракруса высадился не враг и завоеватель, а сам Бог со своими сторонниками. С богами же, как известно, воевать бессмысленно. Отсюда и весь ход дальнейших событий. Итак, Монтесума и Кортес встретились у входа в Теночтитлан, обменялись подарками и, произнеся подобающие столь незаурядному событию речи, направились к дворцу, где должны были разместиться конкистадоры. Что же случилось потом? Если верить словам Кортеса, император ацтеков, поселив своих гостей в обширных покоях старого дворца, спокойно удалился в свою резиденцию, расположенную неподалеку. А рискованный план пленения Монтесумы был осуществлен лишь неделю спустя после прибытия испанцев в город как ответная мера на нападение ацтекского отряда на гарнизон Веракруса. С другой стороны, многие летописцы XVI века категорически отвергают эту версию. Из сообщений недвусмысленно вытекает, что Тлатоани и его приближенные были схвачены испанцами сразу же по прибытии в Старый дворец. Все высшие сановники ацтекского государства, и в их числе сам Монтесума, оказались в западне. Коварный план конкистадора, выношенный им еще до начала похода, увенчался полным успехом. Самая могущественная держава Америки оказалась обезглавленной и побежденной без единого выстрела. Теперь, имея в руках столь влиятельных заложников, Кортес мог смело диктовать свою волю и ацтекам, и остальной Мексике. К вечеру того же дня во дворце Ашая-Катля, где разместились испанцы, в специально построенной часовне капелланы Альмедо и Диас отслужили торжественную мессу. Слева от них лежали отделенные тонкой стеной сокровища ацтекских царей, в которых были кровно заинтересованы все молитвенно преклоненные конкистадоры. А справа, в другом, примыкавшем к часовне помещении, сидел несчастный Монтесума, находившийся в самом сердце своей державы, но уже не более как заложник в руках кучки бесчестных людей. Все шло как по писаному. Успехом Кортеса, казалось, не будет конца, как вдруг одно за другим последовали события, резко изменившие ситуацию. Сначала в среде конкистадоров возникло беспокойство по поводу справедливого дележа, добытых в ацтекской столице баснословных богатств. Кортес вынужден был уступить. Сокровища принесли в центральный зал и взвесили. Оказалось, что их стоимость составляла 162 тысячи золотых песо, или 6,3 миллиона долларов. Подсчеты делались в XIX веке. Для 16-го столетия это была колоссальная сумма. По всей вероятности, таких богатств не имел в своей казне ни один из европейских монархов. Стоит ли удивляться тому, что испанцы буквально обезумели, подсчитав, сколько придется на долю каждого? Но у Кортеса имелись свои соображения и на этот счет. «Вот как происходил этот раздел», — вспоминает Берналь Диас. «Из всей массы прежде всего взята была 1/5 для короля и другая для Кортеса. Затем главнокомандующий потребовал вычета тех расходов, какие он понес на Кубе при снаряжении экспедиции, а также возмещение Веласкесу за суда, нами уничтоженные. Далее скостили пай для 70 человек гарнизона Веракруса. Только затем приступили к наделению прямых участников. Но и тут шло в таком порядке. Сперва оба духовных лица, затем офицеры, затем всадники, затем мушкетеры и арбалетчики. Всем им предоставлялось по двойному паю. Когда же после стольких надругательств очередь дошла до нас, остальных солдат, по расчету один пай на человека, то этот пай был столь мизерен, что многие его даже не брали, и тогда, конечно, и их доля шла в карман к Кортесу. Дело чуть было не дошло до открытого бунта. Но предводитель сумел уговорить свое воинство, пообещав добыть в столице ацтеков и ее окрестностях новые сказочные богатства. Затем произошло другое событие, чуть было не нарушившее все планы Кортеса. У мексиканского побережья появилась эскадра, посланная Диего Веласкесом. Возглавлял ее некий Панфило де Нарваес, пользовавшийся особым доверием губернатора Кубы. Нарваес получил большой отряд хорошо вооруженных солдат и лишь один приказ — найти и наказать по заслугам подлого изменника Кортеса, который во всем поступил вопреки воле губернатора. Сложилась довольно забавная ситуация. Охотник, подстерегавший богатую дичь в садах Теночтитлана, сам превратился теперь в объект охоты. Медлить не приходилось. Оставив в столице достаточно сильный гарнизон во главе с Педро де Альварадо, Кортес с остальным войском, включая часть тлашкальцев, двинулся в Веракрус. Действуя больше обманом и подкупом, нежели силой, он сумел довольно быстро переманить на свою сторону большинство солдат Нарваеса, а самого командующего практически без боя взять в плен. Кортесу досталась богатая добыча. Артиллерия, лошади, порох и запасы амуниции. Перед возвращением в Теночтитлан его армия состояла уже из 1300 пехотинцев и 96 всадников при 15 орудиях. И в этот момент наивысшего триумфа, словно гром среди ясного неба, грянуло роковое известие из ацтекской столицы. «Мой посланец», — вспоминает Кортес, — «вернулся оттуда через 12 дней и принес мне письма от тамошнего алькальда, в котором он мне сообщал, что индейцы атаковали крепость со всех сторон, подожгли ее и сделали в ряде мест подкопы, и что испанцы там находятся в большой опасности и были бы уже все перебиты, если бы упомянутый Мота Кухсома не приказал прекратить битвы. Восстание в ацтекской столице реально угрожало потерей всех прежних достижений Кортеса по упрочению своей власти над Мексикой. Тот, кто владел Теночтитланом, владел всей страной. И конкистадор устремился на запад. Как и полгода назад, судьба компании вновь решалась на берегах обширного, как море, озера Тескоко. Что же послужило причиной восстания ацтеков? Какое именно деяние чужеземцев переполнило чашу терпения горожан? Пока Кортес воевал с Нарваесом на побережье Мексиканского залива, ацтекские жрецы обратились к Альварадо с просьбой разрешить им провести в главном храме столицы один из самых значительных ежегодных праздников в честь бога Уицилопочтли. После некоторых раздумий тот согласился, но поставил два условия – не приносить в ходе празднества человеческие жертвы и не брать с собой оружие. В назначенный день процессия ацтекских сановников и жрецов в пышных костюмах вступила на вымощенный камнем просторный двор храма Уицилопочтли. И вскоре глухая дробь барабанов и пронзительный свист глиняных флейт возвестили всему городу о том, что долгожданный праздник начался. Затем произошло непонятное. Без всякой на то причины на безоружных индейцев со всех сторон набросились конкистадоры. Входы и выходы в храм оказались перекрытыми испанскими солдатами. Началась массовая резня обезумевших от ужаса людей. Один из свидетелей этой бойни писал: «Кровь текла ручьями, словно вода в сильный ливень». Вскоре все было кончено. На священных камнях храмового двора валялось несколько сотен изрубленных трупов. Разные источники определяют число жертв от 600 до 1000 человек. Слух о новом преступлении чужеземцев мгновенно распространился по городу. Ярости ацтеков не было предела. Конкистадоры не только смертельно оскорбили их верховное божество Уицилопочтли, но и без видимой причины перебили цвет аристократических семейств Теночтитлана. Если Альварадо рассчитывал своим злодеянием парализовать волю ацтеков к сопротивлению, как это не без успеха проделал в Чолуле Кортес, то его планы потерпели полный провал. Меньше чем через час испанцы были выбиты из главного храма и поспешно укрылись в своей укрепленной резиденции. С этого дня дворец Ашая-Катль превратился в осажденную крепость. Все подходы к нему контролировались индейцами. Запасы продовольствия и пороха у конкистадоров быстро истощались. Они несли большие потери в ежедневных ожесточенных столкновениях с бесчисленными врагами. Возвращение Кортеса в Теночтитлан спасло отряд Альварадо от полного уничтожения, но не изменило общей, безрадостной для испанцев картины. Ацтеки, подтянув все имевшиеся поблизости войска, численно намного превосходили и сражались с невидимой яростью. Они беспрепятственно пропустили победителей Нарваеса в осажденный дворец, а затем сожгли все мосты через дамбы, отрезав тем самым пути к отступлению из города. Теперь в ловушке оказалась вся армия Кортеса. Наступил час расплаты за те обиды и преступления, которые совершили конкистадоры в стране Кактуса и Орла в Мексике.
0: Радиозвезда.
6: Мы читаем фрагмент из книги Валерия Гуляева «Загадки индейских цивилизаций».
7: Смерть Монтесумы и ночь печали. И тогда Кортес решил вновь использовать для облегчения участи осажденных пленного Монтесуму. закованного в цепи императора, привели на плоскую крышу дворца с тем, чтобы он успокоил своих подданных и заставил их снять осаду. Но едва Монтесума в сопровождении испанцев вышел на верхнюю площадку и начал говорить, на него обрушился целый град стрел и камней. Одним из камней Тлатоани был легко ранен в голову, после чего вся группа неудачливых парламентеров поспешила укрыться за прочными стенами дворца, а раненого правителя ацтеков унесли в его комнату. В дальнейшем события развивались почти как в детективном романе. Убийство, выяснение его обстоятельств, поиски виновных, сопоставление различных версий. Оба очевидца и участника этой истории, Кортес и Берналь Диас, уверяют нас в том, что император ацтеков умер спустя некоторое время от полученной раны, или ран, несмотря на все усилия испанцев помочь ему. Их версия в наиболее яркой и красочной форме выражена в эпохальном труде американского историка XIX века Уильяма Прескотта «Завоевание Мексики». Между тем, несчастный Монтесума был перенесен спутниками в свои покои. Опамятовавшись от бесчувствия, причиненное ему ударом, он постиг всю бедственность своего положения. Он испытал горечь унижения. Ему не для чего было более жить. Напрасно Кортес и офицеры старались облегчить его душевное страдание и внушить ему лучшие мысли. Он ни на что не отвечал ни слова. Рана его, хотя и опасная, могла еще при искусном лечении не быть смертельною. Но Монтесума отказывался от всех лекарств, предписываемых ему. Он срывал повязку, как только ему ее прикладывали, сохраняя при этом совершенное молчание. Он сидел с потупленным взором, размышляя о своем утраченном счастье, о прежнем величии и настоящем унижении. Он пережил свою славу. Стало ясно, что он не намерен уже переживать своего бесчестия. Какая трогательная и умилительная сцена! Тяжело раненый ацтекский правитель, окруженный всеобщим вниманием и надлежащим уходом, терзается своим бедственным положением и, наконец, не выдержав моральных мук, в отчаянии умирает. Но не будем спешить с окончательными выводами. Надо помнить, что эта версия событий была создана людьми пристрастными, прямо заинтересованными показать себя в наиболее выгодном свете. Кортес, Берналь Диас. У нас есть и другие, не менее важные свидетельства. Так Диего Дуран, испанский автор конца XVI века, указывает в своей хронике. Когда оставшиеся в живых испанцы бежали из Мехико, пришли мексиканцы во дворец искать Монтесуму и нашли его мертвым с цепью на ногах и 5 ножевыми ранами в груди. И вместе с ним многих своих пленных сановников и вождей, всех убитых кинжалом. Монах Франсиско де Агиляр, бывший солдат Кортеса и непосредственный участник описываемых событий, написал в своей краткой истории завоевания Новой Испании,

То же самое говорится и в трудах Дона Фернандо де Альбы и Штлил Шотитла, потомка индейских правителей Тескоко, и монаха-францисканца Бернандино де Саагуна. Несмотря на расхождение в деталях, названные выше авторы, испанские и индейские, единодушны в том, что Монтесуму убили испанцы. И это похоже на правду. В критическую минуту, когда на карту ставилось все, Кортес без малейших колебаний шел на любую жестокость, лишь бы устранить опасных или неугодных ему людей. Император ацтеков, лишившись уважения своих подданных, больше был ему не нужен, а на свободе он стал бы опять опасен, и роковой приказ был отдан. Злодеяние свершилось. Итак, надежды заключить перемирие с ацтеками и уйти во свояси из восставшего Теночтитлана не сбылись. Монтесума был мертв. Надо было принимать какое-то неординарное решение и искать выход из захлопнувшейся западни. Наступила самая страшная для Кортеса ночь, которая вошла в историю под названием «Ночь печали». После долгих раздумий предводитель конкистадоров уже в полной темноте отдал приказ готовиться к прорыву на материк. Накануне выступления в лагере испанцев никто не спал. Готовили легкий переносной мост для переправы через проемы в дамбе, чистили оружие, вспоминали Мадонну-заступницу, спешили досыта поесть перед долгой и смертельно опасной дорогой. Затем пронесся слух, что Кортес снова раздает сокровища Монтесумы, и конкистадоры бросились в центральный зал дворца. Слух оказался верным. Золота было так много, что его просто не представлялось возможным унести. Поэтому Кортес, погрузив в юки со своей королевской долей сокровищ на уцелевших лошадей, милостиво разрешил подчиненным брать из оставшегося кто сколько хочет. И вот в колеблющемся свете факелов, у сверкающей груды золотых слитков началась настоящая схватка. Бывалые солдаты из старой гвардии Кортеса старались взять предметы полегче и поценнее — драгоценные камни, жемчуг. Они хорошо знали, что от спасительного берега их отделяет несколько километров глубокого озера. Зато новобранцы из состава экспедиции Нарваеса, с упоением утоляя свою алчность, обвешивались с золотыми цепями и ожерельями. Запихивали тяжелые золотые слитки за пазуху, в сумки и сапоги. 30 июня 1520 года под покровом густой темноты испанцы осторожно вышли из дворца и двинулись по пустынным улицам города на запад, к дамбе, ведущей на Тлакопан, Такубу, по самой короткой и наименее разрушенной дороге к спасительному берегу. Солдаты авангарда несли и перебрасывали через проемы в дамбе легкий деревянный мостик, который снимали те, кто шел в арьергарде. Лил сильный дождь. Под ногами тысяч людей земля быстро превращалась в жуткое месиво из воды и грязи. Вокруг царила тишина. Лишь глухой шум тугих дождевых струй, да едва слышные звуки шагов конкистадоров нарушали ее. Всадники обернули тряпьем копыта своих лошадей. Головные дозоры уже миновали три проема в дамбе и подошли к последнему, четвертому, называемому каналом тольтеков. Пришлось снова наводить мост, и в этот момент прозвучал сигнал тревоги. Отступавшие были, наконец, замечены. Не прошло и получаса, как скучившиеся на дамбе конкистадоры и их индейские союзники были атакованы с тыла отрядами пеших ацтеков, а с флангов многочисленной флотилией ацтекских боевых лодок. Началась невообразимая паника. Каждый стремился первым проскочить по легкому мосту, мешая товарищам. Как и следовало ожидать, мост вскоре рухнул, не выдержав тяжести стольких людей. Последний путь к отступлению оказался отрезанным. А между тем битва разгоралась. В пролом дамбы падали убитые и раненые, в юки, пушки и лошади. Вскоре здесь образовалась такая груда тел, что она целиком заполнила проем,
дав возможность уцелевшим из

0: шансом двигаться дальше. Воспользовавшись этим, Кортес с отрядом кавалеристов вырвался из ловушки, увозя с собой часть сокровищ и несколько знатных юных заложников, сына Монтесумы, братьев Какамацина. Он так и не повернул назад, чтобы помочь своему истекающему кровью арьергарду. «Кортес», — вспоминает Берналь Диас, — «и те капитаны и солдаты, что шли первыми, бросились по дамбе вперед и благополучно миновали ее. Также благополучно выбрались с ним лошади, груженные золотом, и тлашкальцы-носильщики. Конкистадоры находились теперь в Тлакопане, на твердой земле. Шум боя явственно слышался позади. Но когда среди солдат поднялся ропот и раздались голоса, призывающие идти на помощь соотечественникам, командующий отказался сделать это. «Чудо уже то», — заявил он, — «что спаслась хоть горстка из нас». Наконец, под нажимом своих солдат, Кортес с несколькими всадниками все-таки сделал чисто демонстративную попытку помочь гибнущей армии. Но, встретив через сотню шагов израненного Альварадо с четырьмя испанцами и восьмью тлашкальскими воинами, быстро вернулся назад. По его словам, подкрепленным ссылками на сообщение Альварадо, позади все погибли, и, стало быть, спасать больше некого. Оба конкистадора намеренно лгали своим товарищам по оружию. Как свидетельствуют многие авторы, в том числе и участник этого похода Франсиско де Агиляр, отдельные группы испанцев и тлашкальцев, укрывшись в прочных домах Теночтитлана, продолжали сопротивление еще трое суток, пока не полегли все до единого. Кортес потерял в ту ночь и армию, и честь, бросив на произвол судьбы испанских солдат и их индейских союзников, но зато сохранил часть своего золота. Потери испанцев действительно были ужасающими. За какие-то несколько часов погибли в бою, утонули или были взяты в плен свыше 800 конкистадоров. Испанцы лишились всей артиллерии, пороха и большей части лошадей. Индейцев из вспомогательных союзных войск Кортеса ацтеки вырезали почти целиком. Так, с особой яростью, они истребляли своих собратьев, вставших на сторону их заклятого врага. Пленных же ацтеки немедленно принесли в жертву богу Уицилопочтли. Таков был финал «Ночи печали». Падение Теночтитлана. Казалось, участь уцелевших конкистадоров уже решена, и все они должны были погибнуть еще до подхода к спасительному для них Веракрусу. Но события развивались по иному сценарию. Тлашкала вновь подтвердила свою верность союзу с чужеземцами, дала им приют, пищу, снаряжение и новые легионы опытных в бою воинов. Используя политику кнута и пряника, Кортес сумел собрать под свои знамена почти всех индейцев Центральной Мексики. Его армия насчитывала теперь несколько сотен тысяч человек. Прибывшие в Веракрус с Кубы, Гаити и Испании корабли привезли оружие, пушки, порох и лошадей. Началось медленное, но неотвратимое наступление на Теночтитлан. Со своей стороны ацтеки тоже всемерно готовились к решающим сражениям. Их юный вождь Куаутемок собрал в один кулак все имеющиеся у него силы и в течение 3 месяцев с середины мая до 13 августа 1521 года упорно отстаивал рубежи своего главного города. Лишь ценой больших потерь, пользуясь своим преимуществом в вооружении и численности, конкистадоры сумели, наконец, захватить полуразрушенный, заваленный трупами горящий Теночтитлан. Куаутемок попал в плен и впоследствии был повешен по личному распоряжению Кортеса. Вслед за этим началась христианизация и колонизация страны. Земля была захвачена испанцами и разделена на поместья, обрабатываемые руками индейцев-рабов. Для всех народов, некогда входивших в империю ацтеков, а также для всех тех, кого испанцы покорили впоследствии, наступила долгая, почти трехвековая ночь колониального рабства.
1: Мы читали фрагмент из книги Валерия Гуляева «Загадки индейских цивилизаций».
2: Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия приступит к последовательным системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, сообщили в МИДе. Поводом стала атака ВСУ на общежитие в Старобельске, которая переполнила чашу терпения. Будут поражены объекты производства и подготовки дронов, которые киевский режим использует при содействии натовских специалистов. Удары также нанесут по центрам принятия решений и командным пунктам. Иностранных граждан призвали как можно скорее покинуть Киев. Жителям города рекомендовано не приближаться к объектам военной инфраструктуры. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. О действиях бойцов центральной группировки рассказал начальник пресс-центра по этому направлению Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад. Бригады морской пехоты, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии. В районах Кутузовки, Райского, Новогригоровки, Новопавловки, Золотого колодезя, Шевченко, Кучерова Яра, Белецкого, Васильевки, Сергеевки и Новоподгородного. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
1: Российские средства ПВО сбили за сутки 17 снарядов системы «Хаймерс» и более 400 украинских беспилотников самолетного типа. Льготная цена на российский газ для Армении сменится на рыночную, если республика покинет Евразийский экономический союз. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком для союзников, но льготный режим невозможен для участников иных интеграций, например, для Евросоюза. Тегеран готов вывести высокообогащенный уран со своей территории, передает Аль-Арабия. Иран требует передать его Китаю и добивается от Пекина соответствующих гарантий. Россия также выражала готовность сыграть роль в этом вопросе, но ее предложение не было востребовано США. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил о хороших шансах на временное ядерное соглашение с Ираном. По данным СМИ, стороны могут подписать меморандум о взаимопонимании в ближайшее время. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше. Смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов. Про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Игры человечества.
5: Эта игра родилась в американском спортивном колледже благодаря обычному учителю физкультуры. Мы даже знаем его имя – Джимми Нейсмит. Это он как-то повесил на противоположных стенах спортзала пару корзин из-под персиков и придумал правила. Две команды должны забить как можно больше мячей в корзину соперников. Так, 21 декабря 1891 года появился баскетбол. Несложная, но азартная и быстрая игра моментально стала популярной. И не только в Америке. Появились различные приемы вроде дриблинга, и правила стали ближе к современным, а вот корзина для фруктов так и висела. И провисела целых 22 года, пока ее не поменяли на хорошо знакомые нам щиты с сетками. В России первый международный баскетбольный матч состоялся в Санкт-Петербурге в 1909 году, когда в нашу столицу приехала любительская команда из США. Удивительно, но факт. Американцы, родоначальники баскетбола, проиграли спортклубу «Маяк». Тренер нашей команды вспоминал.
6: Самым главным недостатком соперников была игра на себя. Каждый игрок по отдельности был у них хорош. Но справиться в одиночку с нашей командной игрой они не могли. И потом мы впервые применили прессинг, даже не подозревая об этом.
5: Радость победы у баскетболистов «Маяка» длилась недолго. На следующий день им предстояла встреча с мальчишками-любителями. Дети победили.

0: А вот была история.
1: Однажды президент Академии художеств Алексей Николаевич Оленин предложил избрать в почетные члены Академии влиятельного вельможу, которого боялась вся Россия, Алексея Андреевича Аракчеева. Конференц-секретарь Александр Федорович Лабзин спросил, какое отношение сей государственный муж имеет к искусствам? А Ленин замялся. «Вы же знаете, Аракчеев – самый близкий человек к государю-императору Александру Павловичу». Лабзин на это заметил. «Если эта причина достаточна, то давайте изберем кучера Илью Байкова. Он не только близок к государю, но и сидит впереди него».
0: Да уж, была история.
2: Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Виктор Драгунский. Главы из повести «Сегодня и ежедневно». Читает Григорий Перель.
4: Глава 17. Ровно в 12 часов манеж освободили. Раскатовы должны были прорепетировать свой номер, и в партере стали появляться все свободные от работы люди. И несмотря на то, что их было побольше 100, все равно цирк казался пустым, огромным и плохо освещенным. Люди садились поближе, в первые ряды. Но я знал, где нужно сидеть, чтобы как следует рассмотреть работу, и я сел подальше, ряду в 10-м, немного слева от выхода. Ирина появилась, одетая в какой-то будничный серо-коричневый халат, небрежно накинутый на плечи. Она остановилась у фарганга и заговорила о чем-то с униформистом, стариком Жилкиным. Не знаю, о чем они говорили. Жилкин смущенно разводил руками и тряс головой. Видно, в чем-то отказывал Ирине. Она отвернулась от него спокойно и безразлично и стала глядеть на Мишу Раскатова, который, неизвестно почему, с утра пораньше нарядился в черный вечерний костюм с крахмальным воротничком при галстуке и при булавке. Волосы его были набриолинены и причесаны туго-натуго, волосок к волоску. Они прямо-таки сверкали, и на левой руке Мишки на безымянном пальце еще сильнее сверкало большое кольцо — мужской обольстительный перстень. Где этот парень нагляделся? Где нахватался этого дешевого шику производства 1913 года? Все это раньше называлось костюмом в салонном жанре. Так полагалось выглядеть высококровному аристократу цирка и королю воздуха. Но в наше время это выглядит уже смешным и нелепым, и как Мишка не понимал этого. И пока я все это думал, наш вездесущий Жек в последний раз опустил и проверил трапецию, неподвижно укрепленную, не качающуюся, так называемую «штейн-трапе». Мишка тоже принимал участие в этой работе. Я понял, что на этой «штейн-трапе» Ирина для начала покажет серию обязательных для воздушных гимнасток трюков, и только потом, в финале, она пойдет на рекордный трюк и продемонстрирует гвоздь своей работы. Знаменитый, поставленный Раскатовым номер смертельного риска. Мишка что-то покрикивал властным голосом и делал великолепные жесты, посылал в разные места униформистов и, когда посылал, протягивал костлявый, загибающийся кверху палец. Ирина все еще стояла внизу у входа. Она курила длинную папиросу. Лицо у нее было веселое и светлое, и я долго смотрел на нее, все не мог глаз отвести. Да, это была очень красивая и очень юная артистка цирка. Артистка от рождения, артистка с головы до ног, от узкой и тонкой щиколотки до маленькой изящной головки с синими, спокойными и странно огромными глазами. Да, это была настоящая артистка цирка. С прекрасными сильными руками, перебинтованными у запястий, с таинственной, пленяющей сердце улыбкой, на розовых, словно очерченных губах, с благожелательно приподнятыми уголками. Она долго так стояла, и я все любовался ею. Униформисты все еще возились в манеже, и, видно, ей надоела эта возня. Она что-то сказала Жеку, негромко и повелительно, потом решительно сбросила на барьер серо-коричневый будничный свой халат. Стали видны ее нескончаемые эллинские ноги и гибкая талия, и втянутый мускулистый живот. На ней надет был черный костюм, плотный и прилегающий, обтягивающий всю ее безупречную фигуру. Она попрыгала немного на одном месте, чтобы восстановить кровообращение, дать ему хлыста, что ли, и потом, остановившись, повела вокруг глазами, рассматривая немногих собравшихся в зале. Я смотрел на нее, и мы встретились глазами. И, узнав меня, она, опять-таки для разминки, побежала ко мне вверх по ступенькам. Я задыхался, глядя, как она бежит ко мне, и встал ей навстречу.
5: «Будете смотреть?» — сказала она и протянула мне обе руки.
4: «Да», — сказал я, — «буду смотреть. Интересно».
5: «Я рада», — сказала она. «Посмотрите».
4: Я так стоял, я держал ее руки и краснел, как мальчик, и, наверное, глупо выглядел, и она тоже покраснела. Не знаю, в чем тут было дело, не знаю, что нам почудилось в эту секунду, не знаю, до сих пор не знаю. Знаю только, что хорошо это было, но неудобно все-таки. Нельзя же так стоять на виду всего цирка». И она отняла руки и сказала: «Пора». Я сказал: «Да, идите, я смотрю». Она двинулась было, но я остановил ее снова. «Ирина», — сказал я, — «кончится сезон, и вам после успеха вашего с Мишей аттракциона...»
5: «Ой», — сказала она, — «надо спешить».
4: «Минуточку одну», — сказал я. «Я думаю, что наше управление предложит вам интересное гастрольное турне, и вам будет нужен антураж, и вы организуете коллектив вокруг себя. Так вот, когда это случится, возьмите меня с собой. Если будет нужно, я пойду в коверные. Если очень будет нужно, согласен стоять в униформе». Она улыбнулась удивленно.
5: «Вы в униформе? А зачем?»
4: «Чтобы защитить вас», — сказал я. «Не знаю, почему», — сказал. Ей все это показалось смешным. Она рассмеялась.
5: «Меня не надо защищать», — сказала она. «Да и от кого? И потом у меня есть Миша. Да я и сама сильная. Я постою за себя. Вы думаете, я слабая женщина? Как бы не так. Сейчас увидите».
4: И она побежала вниз, девушка из Спарты, с тонкими щиколотками и узкой талией, золотоволосая, с синими глазами, девушка, которая любит благородного, чудесного человека, Мишу Раскатова.
6: «Открой проход!»
3: — крикнул внизу Мишка и картинно показал пальцем. Униформисты отодвинули две дольки барьера под оркестром. Получилось как бы два выхода на манеж. Один старый и привычный, другой с противоположной стороны, странный, под оркестровой эстрадой. Его употребляют редко, во время пантомим или для выпуска животных, или для какой-нибудь оригинальной режиссерской выдумки. Теперь всем нам, сидящим в партере, стал виден наш неприглядный утренний цирковой пол. Он был в этом месте цементный, серый, и никак не радовал глаз. Ничем не был он застлан, но пришел какой-то человек и положил на этот пол тощий мат.
6: «Жек, в оркестр!»
3: — снова крикнул Мишка, и я увидел, как Жек взбежал в оркестр и подошел к невысокому оркестровому барьеру, поставил на него левую ногу, согнутую в колени, а на ногу положил левую руку ладонью вверх и покрыл ее также повернутой кверху ладонью правой руки.
6: «Так стоять!»
3: Резко и коротко бросил Мишка. Пробор его сиял. Кольцо сверкало. Было тихо. Меня тошнило от этой показухи.
7: «Смотри, какую устраивает продажу», — сказал Борис.
3: Я не заметил, как он появился. Я все смотрел на Жека. Я сказал: «Боря, объясни, зачем он поставил Жека в оркестр?»
7: «На всякий случай», — сказал Борис. Сердце мое сжалось. «На какой это всякий случай?» — спросил я. «Какой может быть случай? Ты допускаешь...» Но Борис положил мне руку на плечо и сказал: «Ничего быть не может, не бойся. Она, видишь ли, должна сделать в воздухе вот там...» Он показал, где приблизительно. «Двойной сальто-мортале. К ногам ее петлями прикреплены штробаты, которые, в свою очередь, намертво своим основанием прикреплены к трапеции. И когда она после двойного сальто полетит из-под купола вниз, публика будет думать, что ей конец. Но штробаты, а это по существу простые веревки, особым образом свитые... Учи, объясняй мне про штробаты, нашел новенького». Он продолжал: «Вот-вот, эти самые штробаты ее самортизируют. Во-первых, потому что они далеко не достают до полу. До ковра на манеже им не хватает 2 или 3 метров длины».
5: «И она повиснет головой вниз? Так, что ли?» Меня уже начинало трясти. А он твердил свое.
7: «Во-вторых же, они у Мишки, в этом-то и есть секрет, они с резиновыми, где-то спрятанными амортизаторами. И так она летит вниз, штробаты держат ее за ноги, а потом вступает резина и элегантно вскидывает ее обратно на трапецию. Она отстегивается и делает комплименты. Все рассчитано, все проверено. В Ереване проделано 5 таких полетов. Грандиозный эффект».
5: «Да уж, куда больше», — сказал я.
7: «Там многие в обморок падали», — сказал Борис хвастливо. «В Ереване-то. Еще бы. Прямо американский аттракцион. С жутью».
5: «Сволочи вы все», — сказал я. «Теперь скажи мне, пожалуйста, зачем Жек стоит вон там в оркестре, весь изогнулся и сложил руки на подстраховку? И зачем положили этот хреновый мат на полу под оркестром?»
7: «А я что, знаю, что ли? Так Мишка приказал. Ведь он же изобретатель, а не я. Уж ему-то она дорога. Ближе, чем тебе, как ты думаешь? Зачем мат? Так, а вдруг, ну, допусти ты 1/1000000 риска? А вдруг по каким-нибудь причинам изменится линия полета? Вдруг она полетит на оркестр? Тогда Жек толкнет ее руками, и она полетит вниз, в манеж, но уже с силой Жекиного толчка. Тут закон физики. Она первоначальную силу полета потеряет, понял? А получив новую силу от Жека, ей лететь останется 2-3 метра. Но Мишка сказал, что это 1 шанс на 100 миллионов. Сиди спокойно, ясно тебе?»
5: «Ясно», — сказал я. «Мне ясно, что риск есть, и большой. 1 на 100 миллионов. Это чересчур большой риск».
7: «Да что ты», — сказал Борис. «Ну, я не знаю, как тебе объяснить. Тут, наверное, просто психология. Этакая кроха мысли, осколок боязни, последний страшок. Ну вот и мат на всякий случай».
5: «На всякий случай? Да на всякий случай! Нужно положить 100 пуховых матов и вывалить 200 вазов сена в проход и в манеж, раз уж у вас в голове гнездится такой случай, собаки вы и сволочи. Весь цирк надо обтянуть сеткой, раз у вас в голове есть допуск. Есть какой-то там, видишь ли, 100-миллионный шанс, сукины вы дети все вместе взятые. Сволочи вы, распроклятые, вы собаки, дерьмо, негодяи вы, мерзавцы и подлецы. Вот кто вы есть, если хотите знать».
7: Борис встал и отошел от меня. Я его здорово допек, мне кажется. В него проникло. Он обернулся.
5: «Коля», — сказал он тихо, — «брось, не бронись. Без тебя тут не знают, что ли? Больше всех ему надо». Он пошел.
7: «Да!» — крикнул я ему вслед. У меня что-то клокотало в груди. «Мне больше всех надо!»
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
8: Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
5: Ирина была уже на трапеции. Я был уверен, что она начнет работу с маленьких скромных трюков, постепенно перейдет к более сложным и так далее. Потом подведут зрителей по нарастающей к сверхсложным, и потом уже, на самый на финал, пойдет в этот разрекламированный двойной сальто-мортале. По традиции все должно было происходить именно так. Но не тут-то было. Я ошибся. И как я был рад, что ошибся. Этот аттракцион, видимо, готовился на чистом сливочном масле, на высочайшем уровне. Или уж это артистка такая была, самородок, не знаю. Без всяких проволочек Ирина
3: в остром и вместе с тем чрезвычайно ясном темпе встала на трапецию и сделала труднейшую на ней круговую раскачку, ни за что не держась, ни к чему не привязанная, ничем не застрахованная. И затем сразу, без предупреждений, без продажи, на нас обрушился ослепительный каскад чемпионских трюков. Задний бланш, флажок на одной руке, баланс на спине, стремительный обрыв, снова спина и резкий выход на флажок с комплиментом. Это было как музыка. Так пианист пробегает быстрыми своими пальцами весь рояль слева направо, сверху донизу, как бы балуясь, играючи, но четкость и частота звука, бешеный ритм сразу поражают слушателей. После такого вступления, которое было под силу только законченному, совершенному мастеру, только железному, безотказному телу, только прозрачной и неукротимой воле и только бесстрашному, дерзкому сердцу, после такой небывалой заявки Ирина вновь встала на трапецию и очень скромно и вместе с тем величественно сделала нам комплимент. Приветственный жест нам, ее товарищам. Так в цирке редко случается, а сейчас случилось. Все мы, сколько нас было здесь, сидящих в партере, все мы вдруг поднялись со своих мест и захлопали ей, по-братски, искренне, от горячей актерской души. Это были аплодисменты мастеров, признающих работу своего собрата-мастера. Это были аплодисменты, венчающие самый конец строжайшего гамбургского счета. И Ирина поняла это и улыбнулась, растроганная. Все сели. Меня знобило. Ирина сейчас копошилась где-то на штамберте. Я вгляделся. Это она отстегивала туго притянутые штробаты. Наконец она освободила их и вдела в петли ноги, каждую поочередно. С глухим звоном съехала вниз эта первая уже ненужная трапеция. В зале было тихо. Ирина выпрямилась и посмотрела вниз. В манеже было светло. Электрики дали полный свет. Мы все, затаив дыхание, смотрели на нее, и она, конечно, видела всех нас, но потом она перевела свой взгляд и нашла Раскатова. Михаил стоял за матом под оркестровой эстрадой. У него в руках был конец длинной тонкой веревки от карабина, держащего наверху привязанный вторую свободную трапецию. Я услышал, как звонко щелкнул карабин, и легкая трапеция соскользнула из-под купола и проплыла по воздуху прямо к Ирине. Ирина нетерпеливо протянула к ней руки и взяла ее на лету, твердо и уверенно. Она держала трапецию обеими руками и ждала команды. Сматывая веревку, Раскатов перепрыгнул через барьер и встал у бокового прохода. Он поднял голову и не удержался, сыграл. Припал на одно колено, чтобы еще раз прикинуть геометрическую точность линий предстоящего полета. Он смотрел вверх и, насладившись этой затяжкой, этим слышным ему трепетом зала, встал на ноги и крикнул сухо и коротко, словно выстрелил из стартового пистолета. «Але!» Вместе с этим звуком Ирина ушла в воздух. Сейчас в свете прожекторов она казалась большой черно-серебряной птицей. Она раскачивалась широко и свободно, плавно и мерно, радуясь полету и наслаждаясь им. И мне казалось, что я вместе с ней чувствую эту желанную невесомость, чувствую, как сладкий и хрустящий воздух бьется в грудь, и как весело ей подгибать ноги и делать ритмические рывки ногами и животом, и амплитуда полета становится все шире и мощней, и тишина и восторг, а внизу влюбленные и тревожные глаза. Не надо никаких упражнений и поз, не надо, не надо. Вот так, еще и еще, непринужденно, раскованно,
5: А теперь прибавь, пора, наступило время. Мах, мах. Ирина сделала резкий и мощный рывок животом и взлетела к самому куполу цирка. Здесь она бросила трапецию. Тело ее сгруппировалось и перевернулось вокруг себя, через спину. Свершился первый виток, и тут Ирина мягко коснулась лбом неизвестно откуда появившегося железного фонаря. Звука я не услышал. Я только увидел прикосновение маленькой золотой головки к железному абажуру. Полет был нарушен. Ирина, стремглав, полетела вниз. И в эту тысячную долю секунды я успел возликовать. Я подумал, она коснется Жека. Жек изменит силу ее падения. Недаром он там стоит со сложенными для страховки руками. Ирина пролетела мимо Жека. Где-то со свистом мелькнула в голове еще одна надежда. Штрабаты, они короткие. Она не долетит до пола, повиснет. Штрабаты оказались длиннее, гораздо длиннее, и Ирина пролетела в проход. Мат! Она ударилась головой. Об пол. Она вонзилась головой в пол. Тук. Штрабаты все-таки подтянули ее и потащили из прохода в центр манежа, и она прыгала, как китайский мячик, волочась и ударяясь головой об пол. Тук, тук, тук, а потом без звука о манеж. Тук, тук. И о ковер. Тук. Мишка держал ее на руках. Он кричал. Все кричали. Мишка кричал ужасней всех. Он кричал и старался пальцами открыть ее глаза. У него не выходило. Он кричал и звал ее. Он целовал ее и кричал, и звал ее. Кто-то обрезал штрабаты. Мишка побежал к проходу. Он бежал, он нес ее, бежал к проходу и кричал. Появились носилки, ее взяли у Мишки и положили на носилки и понесли в проход за занавеску. Все побежали за носилками, Мишка бежал впереди всех. Он кричал. Он ужасно кричал. Я остался один. Внутри меня не было ничего. Пусто. Ни сердца не было, ни легких, ни крови. Ничего. Кто-то выжег у меня все внутри. Лампа перегорела. Кожа есть, ребра. Больше нет ничего. Разве это было наяву, то, что произошло сейчас? Две минуты тому назад. Еще качается трапеция. Я поднял глаза. Высоко под куполом цирка, точно повторяя круг барьера, висели железные фонари. Я сразу узнал главный фонарь. Он был безобразно измят.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из повести «Сегодня и ежедневно». Читает Григорий Перель.
2: Глава 18. Золотой тогда день стоял над городом. Прохладный, золотой и синий. Последние легкие листья бесшумно слетали с деревьев и, свернутые в трубочку, шуршали на сером асфальте. Золотые были листья. Теперь они шуршат на асфальте, сухие, ломкие, рассыпающиеся в прах под ногой. Женщины в белых фартуках сгребают их в кучу и, неловко чиркая спичками, поджигают. Я стоял возле цирка в мучительном ожидании, и не было во мне ни мыслей, ни чувств. У подъезда вытянулись цугом машины. Большая толпа стояла почти неподвижно. Люди смотрели в распахнутые двери цирка. Оттуда неслись приглушенные звуки оркестра. Мне захотелось услышать запах листьев, и я пошел на рынок и нашел то, что мне нужно было. Немолодая женщина с русскими серыми глазами продала мне огромную охапку последних осенних листьев. Она скорбно покачала головой, подавая их мне. Я вернулся в цирк, положил листья у Ирининых ног и снова вышел на улицу. Видно, я здорово огрубел. Я ничего не чувствовал. Стоял возле цирка, смотрел на людей и слушал их бессвязные речи. Огромная машина стояла рядом. Первыми вышли музыканты. Они выстроились сбоку. Никаких дирижеров не было. Музыканты, видно, наизусть знали эту музыку. И тут понесли венки, а за ними выплыл гроб. И я понял, что это Ирина, что это ее несут, что это Ирина так плавно движется на плечах поникших людей. Я узнал Жека и Жилкина, и Бориса, и Генку, и других, и я побежал к своим товарищам. Я побежал, спотыкаясь вперед, и как живое тело обнял тяжелый, пахнущий листьями гроб. Трубная, Малый театр, Киноударник, Калужская, Градские больницы, Донской. Как это бесталанно, как уныло, как мрачно придумано. Кто режиссер? Кто это ставил? Это надо изменить. Закрыть и укатать цветущим вечно зеленым газоном эту безнадежную яму. Сорвать и сжечь эту зловещую занавеску. Разве так должен уходить от нас близкий, любимый человек? Разве так должна уходить от нас смелая, сильная, дерзкая девушка? Высокий купол ярко-синего неба, звенящие тросы, кружение золотых листьев, мерцание далеких звезд и милый облик, улетающий туда, в космос, чтобы ступить на Млечный Путь и светить нам оттуда вечной и светлой печалью. Я ушел оттуда и долго плутал по Москве и пришел, наконец, к цирку. Я взял в киоске газеты, остановился у главного входа и механически развернул одну из них. Там было фото ребенка, убитого во Вьетнаме. У его тела рвала на себе волосы мать. И вот здесь, на ступеньках цирка, впервые за эти дни что-то сотряслось во мне. И спазма схватила за горло, и я облился слезами. Я отвернулся к стене от людей и постоял так недолго. Кто-то дернул меня за руку. Это был мальчишка, лет 7. В смешном картузе, козырьком на бок. У него были круглые блестящие глаза. Зубов не было.
3: «Дянька», — сказал мальчишка, — «это на когда билет?»
2: Я посмотрел его билет и сказал: «Это на завтра билет, на утренник, в 12:00 начало».
3: Он сказал: «Я приду, а клоун будет?»
2: Ах, вот оно что.
3: Вы собрались на утренник, товарищ в кепке с козырьком на бок. И вы, конечно, хотите увидеть тигра и клоуна. Или слона и клоуна. Или, на худой конец, собачек и клоуна. Клоуна. Обязательно клоуна. Ну что ж, раз так, я приду вовремя. Не беспокойся, не опоздаю. Можешь на меня положиться. Я сказал, конечно, клоун будет. Он сказал, а вы почему синий? Чтоб смешней, сказал я и выпучил глаза. Я люблю клоунов, сказал он благосклонно и рассмеялся. Он рассмеялся, мой маленький друг и хозяин, моя цель и оправдание. Он рассмеялся, мой ценитель и зритель, и были видны его беззубые десны. Он рассмеялся, и мне стало легче. Глава 19. «Скажите Алексею Семеновичу, что пришел Николай Ветров». «Ну и что?» — сказала секретарша. «Мне нужно с ним поговорить. Алексей Семенович пишет докладную, сегодня неприемный день». Суровый у нее был тон, но я сказал, «Вы ему скажите, что пришел Николай Ветров, тогда он отложит докладную». Она посмотрела на меня, я не внушал ей доверия. «Не знаю, товарищ», — протянула она. «Я как-то не уверена». Синее лицо, думалось ей, в крапочку, ну и тип, уж не бандит ли. Эти мысли бегали по ее лицу, как световая реклама на «Известиях». «Вы, наверное, недавно на этом месте», — сказал я. «Понимаете ли, здесь специфика. Вы скажите, что пришел я, и он меня примет». Она передернула плечиками и пошла в кабинет. Через секунду она возвратилась. У нее было гостеприимное лицо. «Пожалуйста», — сказала она, — «проходите». Я вошел. «Что скажешь?» — сказал он, не поднимая головы. Он что-то строчил. Я сказал... «У меня к тебе дело, понимаешь? Просьба. Ты ведь знаешь, я никогда ни о чем тебя не просил». «Давай», — сказал он. «Алексей Семенович, припомни», — сказал я. «Скажи, я когда-нибудь, ну, хоть раз, отказался от поездки на фронт, если ты посылал?» «Не хватало, чтобы отказывался от поездок на фронт», — сказал он саркастически и поставил точку там, на своей докладной. «Здорово», — сказал он, подняв глаза. «Слушай, а испугался, когда изуродовал лицо?» «Он еще не видел меня с крапочками». Я сказал, «Да, конечно». Уж очень громко бахнуло. «Так вот, когда меня отправили на 120 представлений на целину, я отказывался?» «Говори». Он смотрел на меня спокойно, с минимальным интересом. «Ну, не отказывался. К чему ты это?» «А в колхозы, на магнитку, на братскую ГЭС, на Хибины, в Каракумы, в Арктику, к черту, к дьяволу я отказывался?» «Учти, Коля», — сказал он, — «время дорого». «А у тебя есть ко мне претензии, как к работнику, Алексей Семенович? Может быть, у меня были выговора или нарушения дисциплины, а?» «Слушай», — сказал он, — «если ты выпил, так иди, не мешай работать». И он снова взялся за ручку. «Нет», — сказал я. «Алексей Семенович, вот она просьба. Ты посмотри свой график, вот сейчас при мне посмотри, найди какой-нибудь горящий цирк, и немедленно отправь меня отсюда. Объяснять ничего не буду. Я там живо подниму сборы, я там буду давать вечера смеха. Отправь меня, друг». Впервые в его глазах я увидел настоящее удивление. Он весь подался вперед. Он ушам своим не верил. «Хочешь бросить программу?» «Нет, просто не могу. Нету сил», — сказал я. «Давай без скандала». Он помолчал, не спуская с меня глаз, и вдруг ему показалось, что он нашел, чем меня убедить. «Не дури, Коля, брось», — сказал он. «Ты интереса своего не понимаешь. Тебе надо быть в этой программе. Надо. Ну, посуди сам, ты давно не был в Москве, и вот появился. Новая программа, новая публика, центральная пресса, и снова все заговорят о тебе. Ветров, Ветров, вы видели Ветрова, я вчера видела Ветрова, то все, встречи с композиторами, дом актера, а как же? Там, глядишь, министр в цирк заглянет. Ну, пусть не сам, пусть его дети. Кто понравился? Опять Ветров. А тебе уж давно пора звание получать. А ты тут как тут, на виду у общественности столицы. И нам будет легче ставить вопрос. Не дури, Коль, брось.
2: Слушай, — сказал я, — подбери город подальше. И где сборы плохие. Я вам помогу.
3: Тут он ни с того ни с сего игриво так покачал головой. Двусмысленная улыбка пробежала по его губам, и он саданул меня с размаху.
2: «Коля, никогда не поверю, что ты придаешь такое значение этому буфетному романчику». Я посмотрел на него. Он вскочил и побежал от меня, натыкаясь на стулья и на ходу опрокидывая их и ударяясь о косяки столов. Из дальнего угла он закричал, выставив руки, обороняясь. «Не смей!» — кричал он. «Опомнись ты! Что? Успокойся!» Он был белый, как мел. Я отошел к окну и покурил немного. Постепенно сердце перестало стучать, кровь отлила от головы. В окно был виден наш старый бульвар и старое корявое дерево, к которому 3 года назад вышла ко мне на первое свидание Тая. Тогда шел снег, тяжелый и холодный, а мне было жарко. И мы с Таей шли с непокрытыми головами и ступали по талому снегу, не разбирая, где по суше, и она все смеялась, как маленькие. Я прокашлялся и обернулся. Нужно было продолжать разговор. Алексей Семенович сидел за столом и строчил. Видно, и он тоже поуспокоился. Я пошел к нему. Он сказал, не поднимая головы. «Честное слово, думал, что убьешь. Делай, как знаешь. На тебе приказ, иди к Башковичу». Я сказал: «Спасибо, будь здоров». Он ответил: «Приезжай в другой раз, Коля, мы тебе напишем». Я вышел в приемную. Секретарша сидела за столом тише воды ниже травы. Теперь она убедилась, что я бандит. Я взял трубку и соединился с Башковичем и прочитал ему по телефону приказ Алексея. Он выслушал и, как всегда, ничему не удивляясь, ответил вежливо и спокойно, тщательно выговаривая все буквы в моем имени-отчестве.
4: «Все будет сделано, Николай Иванович. Билет я вам вручу лично».
2: Я оставил приказ секретарше и попросил ее сделать копию для меня. Она кивнула головой. Я думаю, она боялась меня. Я поклонился ей и пошел из управления. Пошел по крутой лесенке вниз, повернул в дверь налево и вошел в цирк. Хорошо, что я уеду. Здесь я бы не смог. Здесь все для меня погибло. Я пошел направо. С манежа доносилась затейливая кудрявая музыка. Барабан лупил вовсю. Шел детский утренник. Я прошел мимо буфета и встал у бокового прохода. Старая капельдинерша приготовилась открыть мне красную бархатную шторку. Она думала, что я хочу пройти на места. Но я остался здесь. Музыка перешла на галоп. Потом наступила пауза. Сердце мое билось. Прошла секунда, и свежий, весенний, все оживляющий дождь пролился на меня. Я услыхал спасительный плеск детских ладош.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
2: Глава 20. Поезд отходил в 0:50. Когда я вышел из такси, часы показывали 1:30. На вокзале было пусто и темно. Мне показалось, что сегодня только я один уезжаю из Москвы. У вагонов не было ни провожающих, ни отъезжающих. Лишь в еле мерцавших, наглухо занавешенных окнах киосков смутно мелькали силуэты продавщиц. Там подсчитывали дневную выручку или убирали с витрин зачерствевшие шоколадные плитки. Громко и как бы вызывающе стучали наши шаги по сцепленному первым осенним заморозком перрону. Носильщик толкал впереди себя небольшую тележку с палкой-толкачом. Тележка шла бесшумно, ею было легко управлять. Это усовершенствование мне понравилось, а то я всю жизнь не любил пользоваться услугами носильщиков. Невозможно было смотреть, как чужой и частенько даже пожилой человек, наверняка уже больной и вообще усталый, тащит твое чемоданище, а ты не можешь ему помочь, потому что третьей руки у тебя нет, а эти две уже заняты через меру. А так мы шли, славно играя в эту перевозку. Шли легко и быстро. И я сказал носильщику, что сундук, да и большой чемодан заодно мы сдадим в багаж, а со мной поедет только маленький, лакированный. Носильщик сказал: «Ну что ж». Мы прошли мимо седьмого вагона, в котором мне предстояло ехать, и потом мимо темного вагона ресторана, вперед к голове поезда. И там носильщик сдал мои вещи, а я проследил, чтобы их не швыряли уж чересчур-то, и объяснил заспанному и сердитому багажному дежурному, почему это для меня важно. Он хранил недоброжелательное выражение на заспанном лице, но сундук и чемодан устроил так, как мне хотелось. Я заплатил носильщику, и он удивленно посмотрел на деньги. Ему показалось много, и он подумал, что я ошибся, и передал. Но я сказал ему: «Все в порядке». Он приподнял кепку: «Большое спасибо», и заторопился к выходу. А я вынул папиросы и угостил дежурного, и мы покурили, и постояли у багажного вагона, и поговорили. Так, ни о чем. И потом он тоже ушел, и я остался один. Совсем один. По-настоящему. И, пожалуй, не очень-то сладко было мне в эти минуты. Мимо меня по соседней колее прополз какой-то допотопный паровозик, остановился рядом со мной и вдруг взвизгнул, как старая кликуша-истеричка, и потом задышал лихорадочно и часто и стал выбрасывать в сторону плотные и осязаемые на вид клубы дыма кремового цвета. Я попытался взять себе на память немного такого отличного дымка и сжал ладонь. Часы показывали 1:40. Нужно было садиться, и я пошел. Возле седьмого вагона стояла Тая. Я подошел к ней вплотную, и она улыбнулась мне, подняв милое лицо. Улыбнулась, как тогда, в самом начале, на бульваре под деревом. Она положила мне на грудь свои руки в перчатках, не то собираясь оттолкнуть меня, не то притянуть к себе. «Я здесь недалеко была, на день рождения ходила к сестре», — сказала она смущенно. «К Полине, к своей двоюродной. Ну, выпили, конечно. А потом сижу и вспомнила. Сегодня в цирке говорили, тебя во Владивосток направляют. Дай, думаю, провожу черта синего, раз уж он сам не пришел попрощаться». «Не пришел, не нашел нужным». «Как ты мог? Какое у тебя сердце? Я весь день в цирке, 2 утренника отбарабанил, еле на ногах стою. Не ожидала, Коль, что не зайдешь». Я ничего не ответил. Она еще немного постояла и, полуотвернувшись от меня, тихо сказала: «Переживаешь, да? За Ирину Васильевну переживаешь». Она снова стала смотреть на меня и приблизилась, словно всматривалась, и, наконец, заговорила: «Темный ты какой, весь темный. И глаза тоже. Осунулся как. Подался, будто переехали тебя. Старый стал. Совсем старый. Переживаешь. Я видела, как ты тогда с ней разговаривал и смотрел на нее, словно целовал ее, Ирину Васильевну. Молодой ты тогда стоял, вроде мальчика. Не то что сейчас. Я тогда, Коля, каюсь, недоброго тебе пожелала. Да и ей тоже. Обоим вам, Коля,

0: был расцвел, а теперь пошел, говорят, закружился, опять соскочил с зарубки. Зря ты, — сказал я. Зря ты ей недоброго желала. Она Мишу любила. Она задумалась и робко так сказала: «Теперь надолго уедешь, да?» Я сказал: «Тая, прости меня». Она как будто вернулась откуда и вскинула на меня глаза. «О чем ты?» Я сказал: «Я уже давным-давно хотел Вовке подарить коня, красивого, как в цирке, чтобы в яблоках и из ушей дым валит, из ноздрей пламя пышет. Тая, ты возьми у меня денег и купи от меня, ладно?» «Убери», — сказала она и ненавистно, и жалостно, и грозно. «Я куплю ему коня и скажу, что от тебя, а деньги убери. Мало ты меня обидел, да? Еще надо?» «Ты что, Тая?» — сказал я. «Я ведь хотел хорошего, только хорошего. Что поделать, не вышло, не моя вина». «Нет», — сказала она, и голос ее зазвенел и натянулся. «Не надо, не говори, не надо врать. Это ты говоришь так, чтобы еще злей моя мука была, а ты ничего не хотел хорошего между нами. Может быть, вообще в жизни ты мечтал, хотел хорошего, но не про меня. Не ври. Не смеешь меня винить. На всю жизнь меня виноватой оставить». Она полуговорила, полуплакала, спешила, захлебывалась и комкала слова. Громкоговоритель заглушил ее, гулко пробасив что-то непонятное. Тая запнулась на полуслове. «Сейчас отправляемся», — сказала проводница строго и взошла на подножку. Я поднялся за ней. Тая смотрела на меня снизу вверх, и мне трудно, непереносимо трудно было уезжать. Если бы остаться и стать отцом ее Вовки, она ведь за это только добром ответит. И ни Лыбарзина не будет, ни майора с Волгой никогда. И я, наверное, бы не уехал, если бы в цирке под куполом все фонари были целые. И я увидел бы там счастливое от любви к Мишке Раскатову лицо и низкий речной смех, и золото, и синь. Но я знал, что страшно изуродованный фонарь висит еще в цирке. И в ушах моих все еще жил этот жуткий, глухой и неясный звук. Китайский мячик. Тук-тук-тук. Поезд мягко тронулся. Тая пошла за ним. Я хотел сказать ей: «Жди меня, Тая». Да ничего не вышло. Только шевельнулись губы. Но Тая это заметила. Поняла, что я хочу что-то сказать, и крикнула отчаянно и так громко, как будто я был на другом берегу. «Что?» — крикнула она. Она уже шла очень быстро, почти бежала. «Что ты говоришь?» Она устала от бега и прижала руки к груди и остановилась. Я сошел на подножку и оттянулся на поручнях. Она сделала еще несколько шагов вслед за убыстряющим ход поездом. Я напрягся изо всех сил и крикнул туда, в город, в перрон, в ночь, в мокрые и горькие глаза: «Прощай, Тая, счастливо оставаться». Я постарался улыбнуться и крикнул еще: «А собачка дальше полетела».
1: Мы читали главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
1: У многих и сейчас существует как бы два языка. Один для домашнего обихода и другой для щегольства образованностью. Константин Паустовский рассказывает о председателе сельсовета в среднерусском селе, талантливом и остроумном человеке, разговор которого в обыденной жизни был полон едкого и веселого юмора. Но стоило ему взойти на трибуну, как, подчиняясь все той же убогой эстетике, он тотчас начинал канителить. «Что мы имеем на сегодняшний день в смысле дальнейшего развития товарной линии производства молочной продукции и ликвидирования ее отставания по плану надоев молока?» «Назвать этот язык русским, — говорит Паустовский, — мог бы только жесточайший наш враг. Это было бы справедливо даже в том случае, если бы во всей речи почтенного колхозного деятеля не было ни единого иноязычного слова. К сожалению, дело обстоит еще хуже, чем полагает писатель. Канцелярский жаргон просочился даже в интимную речь. На таком жаргоне пишутся даже любовные письма. И что печальнее, в тысячу раз он усиленно прививается детям чуть ли не с младенческих лет. В газете «Известия» в прошлом году приводилось письмо, которое одна 8-летняя школьница написала родному отцу. «Дорогой папа, поздравляю тебя с днем рождения, желаю новых достижений в труде, успехов в работе и личной жизни. Твоя дочь Оля». Отец был огорчен и раздосадован, как будто телеграмму от мискома получил, честное слово, и обрушил свой гнев на учительницу. «Учите, учите, а потом вырастает этакий бюрократ, слова человеческого не вымолвит». Письмо действительно бюрократически черствое, глубоко равнодушное, без единой живой интонации. Горе бедного отца мне понятно. Я ему глубоко сочувствую, тем более, что и я получаю такие же письма. Мне, как и всякому автору книг для детей, часто пишут школьники, главным образом маленькие, первого класса. Письма добросердечные, но, увы, разрывая конверты, я заранее могу предсказать, что почти в каждом письме непременно встретятся такие недетские фразы. «Желаем вам новых достижений в труде! Желаем вам творческих удач и успехов!» Новые достижения, творческие успехи! Горько видеть эти стертые трафаретные фразы, выведенные под руководством учителей и учительниц трогательно неумелыми детскими пальцами. Горько сознавать, что в наших школах, если не во всех, то во многих, иные педагоги уже с первого класса начинают стремиться к тому, чтобы канцеляризировать речь детей, и продолжают это недоброе дело до самой последней минуты их пребывания в школе.
0: Корней Чуковский о русском языке.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Запад пропустил мимо ушей теракт киевского режима в Старобельске. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, западные журналисты сослались на разные причины, чтобы не освещать события в Луганской Народной Республике.
2: Я, кстати, выражаю искреннюю признательность всем государствам, которые выразили нам искренние соболезнования по поводу жуткого террористического акта в Старобельске 21 мая, устроенного нацистским киевским режимом. Теракт Запад пропустил и мимо ушей, и мимо взоров, несмотря на принятые нами меры, чтобы вывести туда максимальное количество журналистов. Журналисты из стран мирового большинства, по-моему, честно выполнили свой долг, вот чего не скажешь об их западных коллегах. Кто-то просто отказался появиться, даже кто-то сказался в отпуске, а кому-то просто запретило правительство. Это слово о свободной прессе.
1: Напомню, украинские боевики при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР. В момент удара в здании находились 86 подростков, погиб 21 человек. По данным уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, пострадали более 60 детей. Представители ФРГ в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе шокировали попытками отрицать геноцид народов СССР со стороны нацистских захватчиков. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, ораторы от Германии выступали в провокационной манере. Полянский подчеркнул, что такая реакция характеризует современный курс ФРГ. Вопрос был поднят на международном круглом столе «Коллаборационизм. Невыученные уроки». Ограничение на продажу бензина в Севастополе сохранится до стабилизации ситуации с запасами топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сейчас можно заправить машину не более чем на 20 литров за раз. Власти объяснили дефицит проблемами с логистикой. При этом власти заверили, что топливо в городе есть, поставки продолжаются. Новые единые учебники по информатике для старшеклассников планируется включить в федеральный перечень в 2027 году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, информатика остается одним из ключевых и востребованных предметов. Растет число выпускников, выбирающих ее на ЕГЭ. Разработка единых учебников направлена на стандартизацию знаний и повышение качества подготовки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Москва, улица Кибальчича. На рабочем плане Москвы 1959 года эта улица называлась Суконной, позже Первой Ярославской. Тогда она выглядела мрачно. Деревянные, заросшие крапивом кривые избы, мрачные дореволюционные хозяйственные постройки и заваленные мусором дворы. Все изменилось в середине 60-х. Советский Союз покорил космос. В связи с этим некоторые улицы Алексеевского района решили облагородить и назвать в честь первопроходцев ракетостроения. В 65-м году Первую Ярославскую переименовали в улицу Кибальчича.
1: Имя на карте.
2: Резонный вопрос. При чем здесь Кибальчич? Известно, что 1 марта 1881 года, по старому стилю, в Санкт-Петербурге взрывом бомбы был убит император Александр II. И эту бомбу изготовил он, инженер Николай Кибальчич, главный техник народной воли, за что впоследствии и был казнен. Неужели именно за этот, так сказать, подвиг именем Кибальчича были названы улицы не только в Москве, но и во многих городах Советского Союза, гора в Антарктиде и кратер на Луне? Какое отношение народоволец имеет к космосу?
1: Имя на карте.
2: Надзиратели, наблюдавшие за приговоренными к смерти за участие в убийстве Александра II, всерьез полагали, что один из преступников сошел с ума. Молодой человек, жить которому оставалось всего несколько дней, страстно работал. Он что-то писал сутки напролет, словно боялся не успеть. Но это были не прощальные приветы родным и прошения о помиловании. Смертник трудился над каким-то сложным инженерным проектом.
3: Находясь в заключении за несколько дней до своей смерти, я пишу этот проект. Я верю в осуществимость моей идеи. И эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении.
2: Труд Николая Кибальчича впервые опубликовали без малого через 40 лет после его смерти. А спустя еще несколько десятилетий ученые признали: предложение Кибальчича на полвека опередили время. Он на 20 лет раньше Циолковского выдвинул идею покорения космического пространства с помощью аппарата на реактивной тяге.
1: Имя на карте.
2: За несколько дней до ареста Николай Иванович написал письмо одному из своих друзей.
3: Дорогой друг, тиран казнен, а сил свергнуть систему у нас уже нет. Если выживу, займусь ракетным воздухоплавательным аппаратом. Мой девиз таков: дорога к звездам начинается в России.
2: Гениальному ученому было всего 27 лет. Москва, улица Кибальчича.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Подъезжая через несколько месяцев к Севастополю, он вспомнил ее дрогнувший голос, ее красивое лицо, и воспоминание это его взволновало. За окном побитого дальней дорогой Дармеза стелился теперь совершенно иной крымский пейзаж. Но Невельской вдруг опять очутился посреди заваленных снегом костромских лесов, глухих, давно чужих, неприютных. Тогда зимой он почти сразу провалился под лед, ступив на едва подмерзшую, припорошенную полынью, и потратил изрядно сил, пока выбирался на берег. Опасность, впрочем, была невелика. Глубина в том месте оказалась ему по пояс. Каким уж там образом сумела утонуть несчастная сестра Авдотья Ильинична на таком мелководье, оставалась полнейшей загадкой. Либо ее действительно утопили, не давая поднять голову над водой, либо она была без сознания. Вероятность самоубийства, хоть и не исключалась полностью, но сильно клонилась к нулю. Убить себя утоплением, удерживаясь от того, чтобы встать на ноги там, где это абсолютно возможно, на такое требовалась недюжинная воля к смерти. Невельской допускал, что и это могло иметь место ввиду крайне тяжелого характера его матушки. Однако остальные версии казались ему более убедительными. Еще в Петербурге на сей счет к нему стали приходить весьма неожиданные мысли. После встречи с графом Перовским в салоне великой княгини Елены Павловны у него не осталось никаких сомнений в чрезвычайной значимости происходящих вокруг него событий. Многое в его жизни, если не все, утратило элемент случайности. Невельской понял, что сделался одной из ключевых фигур в очень крупной игре, а потому был склонен пересмотреть причины некоторых событий, в особенности тех, которые повлияли на его решение в эту игру войти. Важнейшей причиной, вне всяких сомнений, послужил арест его матушки. «Если допустить, что не она виновата», — размышлял он, «тогда на сцене объявляются как минимум еще две заинтересованные партии. Граф Нессельроде заранее мог знать о намерениях Перовского касательно меня и моего участия в грядущем прожекте. Не один ведь господин Семенов имеется в этом деле. У Карла Васильевича наверняка своих господ Семеновых пруд-пруди. Кто-то из них и нашептал. И тогда как поступил бы тот, кто решил разрушить весь прожект еще до его начала? Или хотя бы задержать это его начало сколько возможно, дабы выиграть время для следующего хода? Верно. Я бы на месте такого человека постарался убрать со стола самую сильную на текущий момент карту. Именно ту, на какую противник более всего рассчитывает. Убийство крепостной девки матерью Невельского в этом свете подходило такому человеку как нельзя лучше. Очернить лицо, близкое к великому князю Константину Николаевичу и вице-адмиралу Литке, означало поставить под сокрушительное сомнение их выбор. Зная об антикрепостнических идеях, витавших в кружке великой княгини Елены Павловны, можно было с легкостью догадаться, что сына новой Салтычихи уже никогда не рискнут представить графу Перовскому. И, следовательно, момент, когда все обстоятельства стоят в пользу России, будет упущен. А момент ведь действительно золотой. Китай ослаблен опиумной войной с англичанами. Те заняты своими новыми приобретениями на отдаленном Востоке. В Европе, который год не урожай, смута и нарождение новых элит, готовых восстать против старых. Лучшего времени, чтобы войти в Преамурье, может уже не наступить. Поэтому противникам подобного входа хватило бы и небольшой заминки. Полгода, от силы год, и ситуация в мире изменится. Цена же такой заминки — всего лишь одна притопленная ненароком на мелководье крестьянская девушка. Но кто тут откажется, даже если утопленница была очень красива? Красота здесь может играть свою особенную роль, думал Невельской, глядя на белеющие вдали инкерманские высоты. К неказистой девушке какой интерес у барина? А здесь явный повод, чтобы Алексея вовлечь. Матушка, известная своим нравом, как водится, в раздражении. Отсюда запреты, несчастная роковая любовь, сыновнее ослушание, и вот вам мотив для злодейства бессердечной помещицы. Все сходится. Правда, может статься, что они и знакомы-то не были. Но это уже одному Богу известно. С другой стороны, именно арест матери подтолкнул его к участию в игре. Лев Алексеевич Перовский во время их встречи сам цитировал древних, упоминая крылатое выражение «ищи, кому выгодно». Если уж говорить о прямой выгоде от гибели несчастной Анны Никитиной, то получила ее как раз-таки партия Перовского, Литке и всех, кто стоял за ними. Неизвестно, как повел бы себя Невельской. Не предъяви ему вице-адмирал, доставленное на борт Ингерманланда господином Семеновым письмо об аресте Федосии Тимофеевны. Мог ведь отмахнуться от всех намеков и разговоров о надобности похода в Восточный океан. Да и кто лучше этого самого господина и его вероятных подручных подходил на роль исполнителей черного дела? Невельской хорошо помнил его реакцию на гибель неизвестного ему человека в Лондоне. Реакции не было никакой. Смерть посторонних людей беспокоила господина Семенова не более внезапной перемены погоды. Далеко впереди в этот момент действительно появилось небольшое облачко, замеченное Невельским на ухабистом повороте. Тяжелый экипаж даже подбросило и развернула практически боком. При следующем повороте, случившемся через 5 минут, оказалось, что облако быстро приближается. Совершенно чистое небо, сиявшее той влажной и густой синевой, какая бывает только в местах, близких к морю, красноречиво заявляло о невозможности близкой непогоды. И тем не менее, со стороны Севастополя стремительно надвигался весьма неприятный, почти черный смерч. Двигался он по какой-то причине исключительно вдоль дороги. Там, где она вытягивалась, переставая петлять, Невельской терял из виду темное облако и возвращался мыслями к ядовитому клубку своих подозрений. После визита в Дракино и случайно увиденной им в бане погорельцев ужасные сцены, у него появилась и вовсе неожиданная версия произошедшей трагедии. Начитанный дядюшка тогда же просветил его, что языческий бог Ний, мельком помянутый сестрой несчастной утопленницы, приводится Карамзиным в его истории государства российского как славянское воплощение Плутона, которого молили о счастливом успокоении мертвых. Получалось, что старуха, резавшая ладонь младенцу, поклонялась древнему повелителю подземного царства. Если она с такой легкостью, да еще при постороннем, свершила отвратительный свой обряд жертвоприношения, то отчего бы и погибшую девушку было не счесть такой же жертвой, только выходящей из границ всех мыслимых законов современного естественного человеколюбия. Ведь изгнал за что-то из церкви старую коргу местный батюшка, при всей пастве обозвав ее душевредником и непримиримую злобу имеющим человеком. А за неделю до того Никитиных пожгли за что-то со всей их живностью и детьми. Неприятные и тяжелые эти мысли совсем было взяли вверх над Невельским, так что он едва не погрузился в хандру. Но долетавший уже запах моря, но яркое солнце, но молодость и большое предстоящее дело все же сумели настоять на своем. «Что я?» — спохватился он вдруг. «Ведь я счастлив. Грудь моя вздымается и полна воздуху. Мои глаза видят так далеко и отчетливо. Руки мои послушны мне. Мир прекрасен. Чего мне еще желать? Я нужен этим людям, так или иначе, независимо от того, кому это выгодно. Я послужу не кому-то из них, но отчизне». Откинувшись на твердую, ничем не обитую стенку видавшего виды дармеза, Невельской постарался удержать этот миг. Он уже догадывался, как мимолетны такие важнейшие для всей человеческой жизни порывы, а потому даже закрыл глаза, чтобы запереть и удержать это настроение в себе.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Капитан-лейтенант Невельской. Он пройдет непростой путь сквозь моря, океаны и сушу. Полный опасностей, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».
2: В следующую минуту вокруг экипажа поднялся шум, и он остановился. Захрипели кони, кучер закричал что-то испуганным голосом. Снаружи неистово закипела жизнь. Невельской распахнул дверь и увидел человек 5-6 верховых, которые молча вертелись на своих разгоряченных долгим бегом конях у самого дармеза. Поседавшая густым облаком пыль объяснила причину надвигавшегося прежде со стороны города смерча. Молчаливые всадники были тем смерчем. Один из них наезжал темной массивной грудью своего жеребца прямо на открытую дверь. Лицо его было черно от пыли. «Господин Невельской!» — требовательно крикнул он, склоняясь к подстриженной гриве. «А вы кто?» — спросил тот и незаметно для верхового потянулся за торчавшим из дорожной сумки пистолетом. «Не велено говорить. Вы сначала представьтесь». Окинув их коротко взглядом, он понял, что выбора у него нет. Всадники были при оружии. Никаких знаков различия. Костюмы партикулярные, однако у каждого в необычной седельной кобуре виднелся либо английский штуцер, либо новейшая многоствольная перечница Мариетта. 10-го флотского экипажа капитан-лейтенант Геннадий Иванович Невельской. Ладонь его все же стиснула нагревшуюся в крымской духоте рукоять пистолета. Хотя бы одному напоследок он собирался прострелить пыльный лоб. Говоривший с ним повернулся к своим товарищам и кивнул. От общей группы отделился другой всадник с покрытым пылью лицом. Первый тут же отъехал в сторону, уступая место у раскрытой двери. «Вам надлежит следовать за нами, Геннадий Иванович», — сказал подъехавший, после чего, не дожидаясь ответа, властно махнул кучеру и указал направление. От рывка, с которым экипаж тронулся с места, дверца захлопнулась, но уже через мгновение распахнулась вновь. На сей раз ее открыл только что отдавший приказ вознице всадник. Для того, чтобы сделать это, он не просто склонился с крупа своего коня. Он гибко опал вниз, подобно увядшей лиане, а затем прямо на ходу скользнул со своего седла внутрь дармеза. Проделано это было с такой ловкой непринужденностью, словно незваный гость Невельского — только и занят был всю свою жизнь тем, что шнырял на ходу с коней в экипаже. «Спину сегодня как-то прихватывает», — пояснил он в ответ на пристальный взгляд Невельского, морщась от боли. «К ночи шторм будет, по всей очевидности. А пистолет уберите, ни к чему это». Закрыв дверь, он махнул рукой одному из своих подчиненных и указал на идущего рядом с Дармезом на хорошей рыси осиротевшего коня. Всадник поравнялся с экипажем, поймал коня за уздечку и отошел с ним в сторону, как отходит баркас от судна в открытом море. Невельской разжал руку, выпуская, наконец, пистолетную рукоять. «Я вас не стесню, Геннадий Иванович», — как ни в чем не бывало, — заверил незваный гость. «В уголочке вот здесь притулюсь и вздремну немного. Рано сегодня подняли, чтобы к вам поспеть». Кто его поднял и зачем нужно было поспевать к Невельскому, этого ничего он объяснять не стал. Но действительно, закрыл глаза и почти сразу уснул. Во всяком случае, засопел весьма натурально. Ему ничуть не мешали ни постоянные толчки, сотрясавшие Дармес после того, как тот съехал с дороги, ни духота, ни наглые мухи, ни приступ нервного кашля, одолевший вдруг Невельского. Экипаж в окружении молчаливых всадников двигался теперь прямиком по степи. Высокая густая трава шуршала под самым днищем, а лошади верховых будто бы плыли в ней, перебирая ногами где-то там, куда не проникал взгляд. Наверняка это было небезопасно, поскольку в любую минуту лошади могли угодить копытом в незаметную ямку или нору какого-нибудь полевого жителя. Но, видимо, надобность проехать именно здесь искупала риски переломать коню ноги или шею себе. Долгие приступы сухого кашля беспокоили Невельского с тех пор, как он провалился под лед на реке Векса. После вынужденного купания в полынье он тогда сильно простыл, и хотя воспаление удалось избежать, временами его разбирал бесплодный и изматывающий кашель. В эти минуты ему казалось, что в грудь его кто-то злокозненный натолкал душных комков старой пыльной ваты, от которой внутри у него невыносимо щекотало. И единственное, что скрашивало воспоминания о том о фронте, был образ хрупкой Авдотьи Ильиничны, замершей на заснеженном берегу. Сотрясаясь от кашля, Невельской всякий раз от чего-то заново ощущал, как лопнул под ним тонкий лед, как сам он в поисках помощи невольно протянул руки к испуганной более него девушке и как сильно перехватило у него в тот миг дыхание, то ли от холодной воды, то ли от ударившей его подобно молнии красоты дядиной воспитанницы. Уезжая через 2 недели из Дракина, он попросил Петра Тимофеевича дать разрешение Никитиным на заготовку леса в роще Невельских. Приступ кашля оставил его лишь на въезде в город. Громоздкий экипаж петлял некоторое время по улицам, с трудом, как гигантская черепаха, поворачивая на перекрестках, пока, наконец, не въехал в глухой, полностью закрытый от посторонних глаз высоким забором, не слишком просторный двор. На стук многочисленных копыт из окна первого этажа небольшого здания выглянул господин Семенов. «Как добрались?» — приветливо вопросил он, встречая Невельского на крыльце. «Замечательно», — ответил тот. «Только нельзя ли в следующий раз ехать по дороге, а не в степи? Уж больно трясет, и еще неплохо бы загодя предупреждать о таких встречах». Невельской кивнул на спешившихся молчаливых людей, которые сознанием дела уже чистили от пыли немалый свой арсенал, рассевшись на лавочках вдоль забора. «Никак невозможно, дорогой Геннадий Иванович, вы теперь фигура заметная. Нужны меры предосторожности, а ежели загодя обо всем сообщать, так это уже не меры, это, простите, чепуха собачья». «Ну, пусть чепуха», — согласился Невельской. Мне это легче перенести, чем на ухабах подскакивать. Да еще в обществе неизвестно кого. Спустя полчаса, впрочем, он переменил свое мнение. Господин Семенов, с присущей ему наклонностью к таинственным намекам, вычурности изложения и к общей многозначительной интонации, поведал о том, что после предыдущего свидания Невельского с корабельными мастерами к ним в Севастополь начали наведываться какие-то люди. Причем люди эти, судя по их расспросам, к делу судостроительному отношение имели самое небольшое. Интересовала их в основном личность капитан-лейтенанта Невельского, а также те надобности, которые означенный капитан-лейтенант имел на Севастопольской верфи. Более же всего господина Семенова насторожили их визиты в частные, так сказать, сферы жизни обоих корабелов. Домочадцы как одного, так и другого сообщили о нескольких случаях, когда совершенные незнакомцы неотступно и ничуть не таясь часами следовали за ними по городу. Исходя из проявленного странными людьми интереса, господин Семенов пришел к разумному, как ему виделось, заключению, что эти господа могут предпринять попытку непосредственного общения с объектом своего неожиданного внимания, с каковой целью не погнушаются таким примитивным, ну, надо признать, весьма действенным приемом, как засада. Потому и отправил на всякий случай за вами ребят. И маршрут велел изменить. Береженного? Геннадий Иванович, сами знаете, кто бережет. Господин Семенов привел русскую пословицу с такой деловой, или лучше будет сказать, практической интонацией, как будто цитировал наизусть ведомственный циркуляр, касающийся должностной лестницы у него в департаменте. Он, если и веровал, то вера его была просто следующим шагом в приятии всеобщей иерархии после беспрекословного подчинения прямому начальству. Она являлась такой же беспрекословной и столь же всеобъемлющей, но разве что на полтона строже. «Мастера напуганы, Геннадий Иванович», — продолжал он, — «а я не на шутку заинтригован. Любопытно. Кто это может быть? Англичане уже? Или от графа Нессельроде? И что им известно? Вы и сами как думаете?» Однако Невельской на этот счет мыслей никаких не имел. Все его чаяния устремились теперь к одному. «Напуганы, не напуганы, это не со мной обсуждать. Я должен их видеть немедля». Когда мастера услышали предложение Невельского, все предыдущие их опасения за свою безопасность показались им детской шуткой. «Нельзя плоское дно, Геннадий Иванович!» — взмолились они. «Океанских судов без киля не бывает. Опрокинется этот утюг. Два океана не перейти ему ни за что в жизни».
5: «Это уже не вашего ума дело».
2: «Да как же не нашего? Вы там с командой быстро себе потонете, а нам на каторге медленно умирать. Супруги наши с детьми малыми по миру побираться пойдут. Нет, не согласны и мы. Сам такое придумал, сам и строй себе транспорт».
5: «Построю», — отвечал Невельской. «Всю жизнь потом локти кусать будете, что не стали со мной работать».
2: «Не будем, Геннадий Иванович».
5: «А я говорю, будете».
2: Время. Он едва не физически чувствовал это, уходит. Золотое, невозвратное. И все же севастопольских корабелов неволить не захотел. Понимал, что стоит ему глазом моргнуть, и построят они транспорт какой угодно конструкции. Но судно это уже сейчас для него было живым существом. А значит, и создавать его требовалось как существо живое. Из-под палки такого не добиться никогда.
5: «Посмотрим на другой верфи», — сказал он господину Семенову, буквально через полчаса усаживаясь опять в свой экипаж.
6: «Постойте, Геннадий Иванович, вы же только приехали.
5: А теперь уезжаю. И не надо отправлять со мной ваших головорезов. Они у вас не выспались вон совсем. Под перестук огромных колес по городскому булыжнику он снова вспоминал речное мелководье, где провалился под лед, удивительную красоту Авдотьи Ильиничны и собственное свое тогдашнее озарение касательно плоского днища. Именно там, именно в ту минуту, ему стало совершенно ясно, что ни одно судно с обычным килем шансов на вход в устье Амура, перекрытое мелями, не имеет. Вопрос оставался, как дойти.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
2: Глава шестая. «Вот именно», — пробурчал морской министр Меншиков, переводя хмурый взгляд с вице-адмирала Литке на вытянувшегося рядом с его креслом маленького рябого капитана-лейтенанта. «Перетопите по дороге всю команду, и не будет вам никакого амура». «Не перетопим, ваша светлость», — тут же отозвался рябой. «Дорожайший Александр Сергеевич», — начал было Литке, стремясь, очевидно, отвлечь на себя внимание царедворца от своего порывистого подчиненного. Однако министр слушать его не стал. «Это откуда такая уверенность?» Чуть насмешливо спросил он у капитана-лейтенанта, имени которого не счел пока нужным запоминать. В дерзости моряка светлейший князь чутко уловил возможность оправдать назревающий свой отказ поведением изначально неинтересного ему просителя, а потому немедленно оживился. Он бы и вовсе не дал согласия на эту аудиенцию, так как нисколько не стремился попасть в самую гущу противостояния между Перовским и Нессельроде, но понимал, что недавно созданное Русское географическое общество — это такая сила, с какой нельзя не считаться. Федор Петрович Литке, сидевший теперь перед его массивным рабочим столом в удобном кресле, олицетворял собой, если не всю целиком душу нового общества, то уж во всяком случае ее военно-морскую часть, очень близкую при этом к семье государя-императора. «Транспорт, команда и груз обязуюсь доставить на место в сохранности», отвечал тем временем капитан-лейтенант, «с каковой целью в чертежи судна необходимо внести некоторые изменения».
3: «Я уже слышал о плоском дне», — отмахнулся Меншиков.
2: «Не только это», — заверил его молодой моряк. «Надобно мачты сделать покороче. Сократим парусность, остойчивость прирастет. Ну и еще кое-что поменять не мешает».
3: «Что именно?»
2: «По мелочи, ваша светлость». Министр вздохнул и покачал головой.
3: «По мелочи», — скептически
2: повторил он за моряком и перевел взгляд на седого вице-адмирала.
3: «Хороши у вас офицеры, Федор Петрович. Подготовку к походу через два океана за мелочь считают».
2: «Я не то имел в виду», — вспыхнул покрытый оспинами моряк, но Меншиков его решительно оборвал.
3: «Хватит об этом. Вы мне лучше скажите».
2: Он на секунду запнулся.
3: «Напомните свое имя, пожалуйста».
2: «Капитан-лейтенант Невельской».
3: «Да, да. Вот вы объясните мне лучше, господин Невельской, отчего это на Севастопольской верфи нельзя было заложить транспорт? Чем, любопытно, она вам не угодила?»
2: «Всем угодила, ваша светлость. Прекрасная верфь».
3: «Так в чем же дело?»
2: Невельской помолчал, подбирая слова и решая, говорить ли правду. «Мастера не подходят», — наконец признался он. Меншиков даже привстал со своего кресла, опершись кулаками на крышку стола.
3: «Мастера не подходят?»
2: «Так точно».
3: «Да вы понимаете ли, о чем говорите? Один из них построил Сухум-Кале, а второй — точно такой же транспорт по его типу, собственноручно».
2: «Сие мне известно, ваша светлость». От напряжения, иссушившего даже самый воздух в кабинете почти до шелеста, Невельской стал говорить уже какими-то канцелярскими фразами. В груди у него нарастал предательский приступ кашля.
3: «Так ежели вам это известно, то с какой стати вы себе позволяете подобные заявления?»
2: «У этих мастеров не получится. Такой транспорт, какой мне надобен, не получится».
3: От возмущения министр всплеснул руками. «То есть Сухум-Кале у них получился, а копии его не получится? Так я вас понял?»
2: «Совершенно так».
3: Уверенность Невельского, его прямой, лишенный всякого чувства вины или сомнения взгляд, его почти неестественная выправка, являвшаяся на самом деле результатом тех незаметных, но титанических усилий, какие он предпринимал, чтобы удержаться от кашля, в итоге достигли желаемой цели. Министр удивился. «Отчего же у них не получится? Позвольте спросить». «Они боятся». Далее Невельской заговорил уже так быстро и так напористо, что поток воздуха из его груди больше не прерывался, позволив ему справиться с нараставшим приступом душившего его кашля и не давая министру ни малейшего шанса опомниться. Он говорил о страхе, о невозможности его преодоления, а также о людях, которые могут делать лишь то, что умеют, в то время как ему нужны были совсем другие мастера, способные построить корабль против известных им правил. «Ибо правила, ваша светлость, пишутся на основе того, что уже кто-то сделал. Нам же предстоит неизведанное. Ни одно океанское судно, совершив почти полную кругосветку в лиманы в устье Амура, еще не входило. Значит, и правил пока никаких нет. Это нам их сейчас устанавливать». А перевернется ли транспорт от нехватки остойчивости в шторм в океане или разобьет его в щепки от того, что он уже там сядет на мель, так на это все воля Господня. Это не нам выбирать. Я понимаю, и так вроде криво, и по-другому неказисто выходит. Но как-то ведь надо, иначе мы с места не сдвинемся никогда. Если бы сейчас Невельского слышал граф Перовский, который счел его природным и законченным молчуном, он бы наверняка до чрезвычайности удивился произошедшей в моряке разительной перемене. Геннадия Ивановича так несло по волнам красноречия, как не всякий вельбот, подхваченный бурным потоком в полосе прибоя, несет к широкой спокойной воде. «Человек, — продолжал он, — должен уметь различить в другом человеке, то есть в душе его, в характере, в нраве, именно те черты, каковыми он сможет всю жизнь потом любоваться. Это и будет любовь, вечная, сильная, нерушимая. Такую любовь мало что уязвит, ни соблазны, ни старость, ни сама смерть ей не предел. Вот и при строительстве судна такая любовь необходима. Если мастер не в силах увидеть в своем будущем детище повод для восхищения, какой же у него выйдет корабль? И кто из нас вручит свою жизнь этому кораблю?» Невельской умолк, и только раскрасневшееся его лицо продолжало говорить об охватившей моряка страсти. «Я понял вас», — произнес после минутной тишины Меншиков. «Поищем другую верфь». Через неделю решено было заложить новый транспорт в Гельсингфорсе. Помимо корабельных мастеров похрабрее, тут имелось еще и то преимущество, что судно могло пройти в океан привычным маршрутом из Балтики. Извечные осложнения с османами ставили под большое сомнение проход через Босфор. Однако на этом благорасположение морского министра заканчивалось. Невельскому было твердо объяснено, что средства на весь поход выделяются сроком на 12 месяцев и не на один день больше. С учетом запланированного спуска на воду в сентябре 1848 года новое судно могло добраться до Петропавловской гавани лишь к следующей осени, а это, в свою очередь, означало, что на исследование Амурского устья ни денег, ни времени, в общем, не остается. То есть кормить команду, выплачивать жалования офицерам и содержать судно в пригодном состоянии, Невельскому, будь ему захочется искать вход в реку, надлежало исключительно на свой счет. Прибытие же в Петропавловск именно осенью предполагало зимовку в Авачинской бухте, и только весной 1850 года можно было двинуться в сторону Сахалина, чтобы приступить к исследованиям, к описи берегов и составлению карт. Значит, во все это время командиру корабля вменялось в обязанность расходовать свои собственные средства. Подобное решение, которое ему самому, скорее всего, казалось поистине Соломоновым, светлейший князь Меншиков принял от того, что не желал в этом вопросе отчетливо выступать сторонником ни одной из партий, сложившихся как вокруг Льва Алексеевича Перовского, так и вокруг Карла Васильевича Нессельроде. Оба они являли собою фигуры, с каковыми надобно было считаться самым тщательным образом. Не отказав Литке и Невельскому, начальник главного морского штаба посылал Перовскому сигнал о своем понимании его интересов и чаяний на отдаленном Востоке. Однако, ограничив мореплавателей в средствах и времени, сохранял приличную мину и для министра иностранных дел. Тот факт, что Нессельроде вот уже 3 года пребывал еще на посту канцлера Российской империи, в глазах Меншикова заметно склонял весы в его сторону, поэтому условия финансирования оказались настолько жесткими. Будущий по счастливому совпадению генерал-губернатором Финляндии, светлейший князь мог от начала и до конца контролировать процесс постройки транспорта на верфи в Гельсингфорсе. Это давало ему восхитительную возможность выбора своей собственной стратегии. В случае усиления партии Нессельроде он с легкостью бы распорядился о замедлении строительства. При видимом нарушении равновесия в пользу Перовского финские корабелы незамедлительно получили бы от него приказ ускорить работу. В ближайшем окружении императора трудно было найти человека мудрее Александра Сергеевича Меншикова. Во всяком случае, сам он в этом убеждении находился наверняка. Невельской же немедленно отправился в Финляндию. Теперь, как он понимал, решающим фактором становилось время. Оно играло для него в сложившейся ситуации такую примерно роль, какую может играть оно для человека, нежданно-негаданно очутившегося в узкой трубе, куда уже пустили воду, а само отверстие, через которое несчастный проник внутрь, наглухо заклепали. Продвигаться можно было только вперед и со всею доступной скоростью. По воле светлейшего князя Меншикова, каждый потерянный день катастрофически сужал невидимую ловушку вокруг Невельского. Исходя как раз из этого чрезвычайно его тяготившего ощущения, капитан-лейтенант отказался присутствовать на приеме у Николая Николаевича Муравьева, даваемого в честь весьма скорого выпуска из Смольного племянницы Владимира Николаевича Зарина. Прием был назначен на середину месяца, о чем Невельской заблаговременно получил известие в виде дорогого конверта, содержавшего приглашение. Однако, чтобы дождаться этого события, ему бы пришлось потерять 8 дней, что, разумеется, было совершенно исключено в свете давивших на него теперь обстоятельств. По дороге в Гельсингфорс он пытался несколько раз припомнить имя этой самой племянницы, о которой определенно что-то говорилось на памятной встрече у великой княгини Елены Павловны. Но что именно тогда говорилось и как звали девушку, это к вязчему его раздражению ускользало от него. Под влиянием разговоров со своим дядей в отцовском поместье Дракина он вот уже некоторое время читал Карамзина и в эту поездку вложил в багаж первый том «Истории государства российского». Чтение отвлекало его не только от бесплодных и временами заливших самой этой бесплодностью попыток вспомнить имя незнакомой ему девушки, но и от всех тревожных мыслей по поводу ситуации, выход из каковой непременно требовалось найти.
1: Мы читали главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Иван Ефремов, фрагмент из романа «Таис Афинская», читает Елена Морозова.
1: Переправившись через Инд

том. В столице этой страны, Таксиле, Александр устроил блестящее празднество и стал готовиться к переходу через следующую реку, границу враждебного царства Пауравов. На этой реке, названной географами Гидаспом, Джхелам, и произошла самая тяжкая битва из всех, какие приходилось выдерживать армии Александра после Гавгамелы. Сражение было даже опаснее Гавгамелы, потому что Александр на какое-то время совсем утратил начальствование над войсками. Шли беспрерывные дожди. Гидасп вздулся и разлился, его илистые берега превратились в топь. На восточном берегу реки поджидало индийское войско с царем Пором во главе. Александр рассчитывал легко сломить сопротивление индийцев и сделал большую ошибку. Лучшие отряды македонского войска под начальством Птолемея, Гефестиона, Киноса и Селевка пересекли реку, а Кратер остался в резерве на западном берегу. Македонцев встретили две линии боевых слонов, шедших с промежутками в 60 локтей друг от друга. Между ними шли пешие лучники с громадными луками, из которых можно было стрелять лишь с упора. Стрелы этих луков, подобно маленьким метательным машинам, пробивали броню и щиты. Внезапно Букефал упал мертвым под Александром. Он не был ранен. Просто сердце старого боевого коня не выдержало целого дня битвы в вязкой грязи. Александр, пересев на свежую лошадь, послал против слонов доблестную по-прежнему фалангу, от которой осталось всего 6000 человек. Отважные ветераны пошли с боевым кличем «Эниалос! Эниалос!» в атаку на чудовищ, заставили слонов повернуть назад и топтать собственное войско, совершенно расстроив и разогнав ряды превосходной индийской кавалерии. Македонцы, как демоны, гнались за ними, поражая слонов своими длинными сарисами. Сбоку ударила запасная кавалерия царя Пора. Фаланга могла бы потерять большую часть воинов, но подоспевший Александр заставил пехоту построиться и сомкнуть щиты, отбросив конницу. Тут вмешался резерв Кратера. Началось бегство и преследование индийцев. Главные боевые силы Александра не могли двинуться от изнеможения. После этого дня в Таргелионе третьего года 113-й Олимпиады македонское войско как бы надломилось. Воины, еще на Инде узнав об открытии Ниарха, с неохотой пересекли пресловутую реку. Ужасное побоище на Гидаспе, грозные слоны и высокие боевые качества индийского войска совсем обескуражили македонцев, особенно после заверения Александра, что Индия лежит перед ними открытая и доступная. Александр с прежним упорством стремился на восток, пересекая одну реку за другой, передвигаясь с боями в холмистой области, населенной аратами, храбрыми племенами индийцев, жившими без царей. 38 укрепленных городков и поселений пришлось с боями брать македонцам, прежде чем они пересекли реки Акисинос, Чинап и Гидраст, Рави. При взятии крепости Сангала армия Александра потеряла 1200 человек. Войско дошло до пятой реки Гифасиса, Биас. Александр двигался на восток вдоль гор невообразимой высоты, изредка видимых в отдалении тысячи стадий. Хребты ступенями спускались к холмистой стране, и в природе не было перемены. Ничто не указывало на приближение к какому-нибудь пределу. Вся Верхняя Индия осталась позади, а что лежало впереди, никто не знал. Самые опытные криптии, не ведая языка обитателей, не могли разузнать путь сколько-нибудь далеко вперед. И вот пятая река текла перед ними, такая же быстрая и холодная, как уже пройденные. Такие же холмы в голубой дымке и зелени густых лесов простирались за нею. Армия остановилась. Александр был вне себя. Он утверждал, что конец похода близок. Совсем недалеко Ганг, а за ним океан, откуда все они спокойно поплывут домой, мимо Индии в Египет. На совещании у Александра представителем армии выступил Кенос, герой битвы на Гидаспе. Он сказал, что сведения, собранные криптиями, утаили от воинов. Ганг вовсе не близок.
До него 3000 стадий.

0: За Гангом нет никакого океана, только цепи нескончаемых гор. Разве Александр не видит, как мало осталось македонцев и эллинов в его войске? Не ведет счеты убитым, израненным, умершим от болезней, оставленным надолго, если не навсегда в построенных им городах? Все, которые еще целы, износились подобно лошадям, на которых ездили слишком много и долго. По знаку Киноса 7 высоких македонцев предстали перед царем обнаженными, в одних шлемах, показывая множество рубцов и струпьев от заживших и еще не залеченных ран. Они закричали: «Александр, не заставляй нас идти против воли. Мы уже не те, что прежде, преневоленные. Станем и того хуже. Мы тебе не опора. Или твои глаза перестали быть зрячими?» Великий полководец в ярости разодрал на себе одежду в намерении показать этим малодушным свои собственные рубцы и раны, которых у него было больше, чем у любого из воинов. Одумался и укрылся в своем шатре, не принимая пищи. Наконец он прислал сказать воинам, что послушается воли богов. Давно уже армия не смотрела с таким волнением на старого, едва осиливавшего трудности похода прорицателя Аристандра. Когда поутру на берегу Гефасиса он рассек жертвенную овцу, Аристандр не успел еще возвестить о грозном предсказании. Птолемей, Селев, Кенос и все стоявшие рядом военачальники и сами увидели явные знаки неудачи и гибели. Ни в коем случае нельзя было переходить реку. Бурное ликование армии, когда Александр отдал приказ повернуть назад, показало, что терпение воинов дошло до предела. Он велел поставить на берегу Гефасиса 12 каменных колонн, обозначавших конец его индийского похода. Армия вернулась в затопленную непрерывными дождями Никею на Гидаспе, где строился флот. Едва добравшись до Никеи, умер от истощения Кинос, перед смертью заслужив товарищам великую службу. Отсюда войско Александра поплыло вниз. Конница пошла обоими берегами Инда. Время от времени происходили сражения с храбрыми племенами, яростно оборонявшими свои земли от македонцев. В Александра вселился злобный демон. Он старался искоренить всякое сопротивление в стране, через которую проходила его армия. Начались ненужные избиения. Македонцы не нуждались в большем числе рабов. Ни довести их до рынков, ни прокормить не было возможности. В стране Мали, на окраине большой пустыни Тар, где храбрость жителей превзошла других, македонское войско надолго задержалось около хорошо построенной и бесстрашно защищавшейся крепости. Разъяренный сопротивлением, Александр ринулся на стену сам. Едва он достиг верха, как лестница подломилась. Александру ничего не осталось, как под дождем стрел спрыгнуть со стены внутрь крепости. С ним были двое – Пивкетос и Леонат, его постоянный щитоносец, носивший за ним взятый втрое черный щит Ахиллеса. Ему Александр более всего обязан жизнью. Стрела пробила Александра насквозь через легкое, и он свалился замертво. Упал на колени и раненый Пивкетос, а Леонат, тоже истекающий кровью, прикрыл обоих священным щитом героя Троянской войны и могучий, как Геракл, отражал врагов, пока в крепость не прорвались освирепевшие до безумия македонцы. В несколько минут защитников крепости перерезали всех до единого. Царя, сторчавшие из груди стрелой, понесли к кораблю, на котором находился шатер Александра.
1: Мы читали фрагмент из романа Ивана Ефремова «Таис Афинская». Радио «Звезда».

0: студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который позволяет привлекать вооруженные силы для защиты российских граждан, арестованных или преследуемых на основании решений иностранных судов без участия России. Речь также идет о решениях международных инстанций, чья компетенция не основана на договоре с нашей страной или резолюции Совета Безопасности ООН. Конкретные меры будет определять президент. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Запад никак не осудил удары украинских боевиков по колледжу в Старобельске. Об этом заявил Дмитрий Песков. Напомню, в результате атаки погиб 21 человек. Более 60 получили ранения.
1: Очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят. Мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического акта, нападения на молодых людей.
0: Место трагедии посетили более 50 представителей зарубежных СМИ, но представители отдельных медиа отказались ехать в ЛНР. Например, телекомпания BBC официально отказалась посвящать Старобельск, а редакция CNN сослалась на отпуск. В Кремле заявили, что такие издания нельзя считать объективными. Министерство юстиции США квалифицировало стрельбу у Белого дома как новую попытку убийства президента Дональда Трампа. Инцидент произошел в субботу ночью на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы. Мужчина достал оружие из сумки и открыл огонь. Пострадал случайный прохожий. Злоумышленника смертельно ранили правоохранители. Трамп в это время находился в Белом доме. Это уже четвертый подобный случай в центре Вашингтона за последние месяцы. Купальный сезон в Анапе официально стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Он откроется на территориях, исключенных из зоны чрезвычайной ситуации после разлива мазута с затонувших танкеров. Такое постановление подписала мэр города Светлана Маслова. На галечных пляжах и на 1 километре песчаных уже устанавливают инфраструктуру. На остальных продолжается отсыпка чистым песком. В прошлом году купаться в Анапе было запрещено. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Читает Егор Серов.
5: «Ночлег в лесу». Рассказ Ленского. В сражении под Чашниками я получил сильную контузию ядром, и так же, как ты, Сборский, промаялся 2 месяца в жидовском местечке. Но только не дразнил жида от того, что моим хозяином был польский крестьянин, и не беседовал с французами, потому что квартира моя была в глухом переулке, по которому не проходили ни французы, ни русские. По выздоровлении моем я отправился догонять мою роту, и так же, как ты, встречал везде ласковый прием, то есть меня кормили, поили и называли подчас ясновельможным паном. На 3-й день моего путешествия мне пришлось под вечер ехать дремучим сосновым лесом. На дворе было погодно, попархивал мелкий снежок, и холодный ветер продувал насквозь мой плащ, который некогда был подбит ватою, но протерся так на бивуаках, что во многих местах был ажур, точнее, ажур, то есть прозрачный. 1.5 часа я зябнул молча, наконец вышел из терпения и закричал своему проводнику: «Да скоро ли мы доедем до ночлега, разбойник?» «А вот как выйдем из лесу, пане», — отвечал проводник. «А скоро ли мы выйдем из лесу? А вот как переедем длинный мост, пане. Да скоро ли мы доедем до моста? А вот как подымемся на гору, пане. Черт тебя возьми, да где же эта гора? Не близко, пане, не то 2, не то 4 добрых мили». Я ужаснулся. И одна добрая миля в Польше стоит наших 7 верст, а 4? Да нет ли где-нибудь поблизости господской мызы? Спросил я. Як же, пане, вот в той стороне бачишь бялу муравянку. То есть видишь ли каменный дом? Я обернулся в ту сторону, на которую проводник указывал своим кнутом, и увидел, что в конце узкой просеки что-то белелось и мелькал огонек. «Что это? Господский дом?» — спросил я. «Так есть, пане. Вези нас туда». Поляк поворотил в просеку, и через несколько минут мы въехали на обширный двор. С полдюжины всякого рода собак подняли ужасный лай, а на крыльцо длинного оштукатуренного флигеля высыпало человек 5 или 6 дюжих лакеев. Один из них принял меня под руку из саней и, введя в просторную, весьма чисто убранную столовую, побежал доложить хозяину, что приехал русский офицер. Судя по вежливому приему слуг, я должен был надеяться, что хозяин обойдется со мной очень ласково. И не ошибся. Двери в гостиную отворились, небольшого роста худощавый старичок выбежал ко мне навстречу с распростертыми объятиями. «Милости просим, дорогой гость!» — закричал он по-русски, обнимая меня с изъявлениями живейшей радости. «Милости просим! Для меня всегда истинный праздник, когда русский офицер заедет в мой дом. Прошу покорно садиться. Да скиньте вашу саблю, отдохните, успокойтесь!» Я стал было извиняться, но ласковый хозяин не дал мне выговорить ни слова, осыпал меня приветствиями и, броня без милосердия французов, твердил беспрестанно: «Защитники, спасители наши! Как нам вас не любить? Если б не вы, мы вовсе бы погибли. Эти злодеи-французы, грабители, ползлота в кармане не оставили, все обобрали, скот, деньги, вещи, ну верите ль Богу!» — примолвил он, вынимая из кармана золотую табакерку 600 рублей. «Хоть по миру ступай, по милости этих варваров, в разор разорили нас, бедных!» «Все это хорошо», — думал я, — «но нищий, который нюхает табак из золотой табакерки, верно найдет, чем покормить своего защитника и спасителя». Прошло около часа. Хозяин не унимался хвалить русских офицеров, бронить французов и даже несколько раз в восторге пламенной благодарности прижимал меня к своему сердцу. Но об ужине и речи не было. Наконец я решился намекнуть, что русский офицер также может и устать, и проголодаться. «Так вы хотите ужинать?» — скричал хозяин. «Что же вы не говорите? Помилуйте, вы здесь у себя дома, приказывайте. Для кого другого, а для вас у меня все найдется. Хлопец!» Вошел слуга. Хозяин пошептал ему что-то на ухо и принялся снова осыпать меня вежливостями. Прошло еще с полчаса, и, признаюсь, это словесное угощение начало мне становиться в тягость, тем более что в прищуренных и лукавых глазах хозяина заметно было что-то такое, что совершенно противоречило кроткому его голосу и словам, исполненным ласки и чувствительности. Пошел слуга и доложил, что ужин готов. Мы вышли в столовую. Небольшой круглый стол был накрыт для одного меня. На нем стояла дорогая серебряная миска, 2 покрытых блюда, также серебряных, 2 граненых графина с водою, и на фарфоровой прекрасной тарелке лежал маленький ломтик хлеба. Так ровно, так гладко и так красиво отрезанный, что можно было им залюбоваться, если бы он не был чернее сапожной ваксы. «Не прогневайтесь», — сказал хозяин, садясь насупротив меня. «Я сам никогда не ужинаю, а, признаюсь, люблю смотреть, когда у меня кушают другие. Прошу покорно», — продолжал он, подавая мне глубокую тарелку с супом. «Вы человек военный, вам не всегда удастся хорошо поужинать. Милости просим, это немецкий вассерсуп. Это суп из воды». Я хлебнул 1 ложку. «Владыка живота моего! Что это? Подогретая мутная вода, в которой не варился даже и картофель?» «Кушайте, мой дорогой гость», — повторял хозяин, — «подкрепляйте ваши силы на здоровье. Этот суп отменно питателен». Я не знал, что думать. В голосе этого злодея было такое добродушие, в улыбке такая простота, но глаза его блистали и вертелись, как у демона.
6: «Я вижу», — продолжал он, — «вы не охотники до горячего, так милости прошу нашего польского ростбифа».
5: Он открыл одно блюдо, придвинул его ко мне, и что ж? В нем лежала фунта в три огромная кость, около которой не было и двух золотников мяса. Я вспыхнул от досады, но, поглядев вокруг себя и видя, что я один-одинехонек посреди 10 рослых слуг, которые, как истуканы, стояли неподвижно вокруг стола, скрепился и промолчал.
6: «Что ж вы не кушаете, мой почтеннейший?» — сказал хозяин. «А, понимаю. Надобно прежде выпить. Конечно, конечно. Хотелось бы мне поподчивать вас хорошим венгерским. Да проклятые французы, черт бы их взял! Все до капельки вытянули. Но зато у меня есть домашнее пивцо. Не хочу хвастаться, попробуйте сами. Эй, малой, бутылку мартовского пива!»
5: Принесли закупоренную бутылку. Хозяин налил большой серебряный стакан и подал мне. Желая знать, как долго будет продолжаться эта мистификация, я выпил полстакана какой-то микстуры, которая походила на русский разведенный водой квас. Между тем хозяин, наскобля около кости кусочек мяса с грецкий орех, поставил передо мною. Я так был голоден, что, несмотря на злость мою, проглотил этот прием ростбифа и пропустил вслед за ним кусок черного хлеба в одну секунду.
6: «Теперь, — сказал хозяин, — я поподчую вас рыбою из моих прудов. Французы и тут наделали мне пакости, всех крупных карасей выловили. Что делать? Чем богаты, тем и рады. Прошу покорно».
5: Он открыл последнее блюдо и с дьявольской улыбкой пододвинул ко мне. «Нет, черт возьми, это уже из меры вон. Один жареный пескарь. Я не вытерпел и выскочил из-за стола.
6: «Что это, мой почтеннейший? Вы не хотите кушать, а все чай от усталости. Когда подумаешь, что вы, господа военные, для нас, мирных граждан, терпите и холод, и голод, и всякую нужду подлинно, мы не должны и сами ничего для вас жалеть. Но вижу, вы точно устали и хотите отдохнуть».
5: «Да, сударь», — сказал я прерывающимся от бешенства голосом, «прошу покорно показать мне мою комнату».
6: «Я сам буду иметь честь проводить вас. Малой, свети!»
5: Мы прошли длинным коридором на другой конец дома. Слуга отпер дверь и ввел нас в нетопленную комнату, которую, как заметно было, превратили на скорую руку из кладовой в спальню.
6: «Помилуйте!» — вскричал я. «Да здесь замерзнешь!» «Извините, почтеннейший!» — отвечал хозяин. «Не смею положить вас почивать в другой комнате. У меня в доме больные дети. Заснуть не дадут. А здесь вам никто не помешает. Холода же вы, господа военные, не боитесь. Кто всю зиму провел на биваках, тому эта комната должна показаться теплее бани. Но позвольте вам сказать, не хочу мешать вам отдохнуть. Доброго сна, господин офицер. Покойной ночи».
5: Сказав эти слова, хозяин хлопнул дверью, и я остался один с слугой моим Андреем, у которого постная рожа была еще длиннее моей.
7: «Что это, сударь?» — сказал он, поглядев вокруг себя. «Куда это мы попали? Помилуйте, ведь я еще ничего не ел. Убирайся к черту, я сам умираю с голоду». «Как, сударь? Так и вас не лучше моего угостили. Меня в кухне все подчивали водою, да снесли от вас говяжью кость, на которой собака ничего бы не отыскала. Это, дескать, твой барин шлет тебе подачку. Разбойники! Эх, сударь, если мы были здесь с вашей ротою, если б... Молчи, дурак!»
5: Андрей замолчал, а я стал раздеваться и, поглядывая на приготовленную для меня постель, думал про себя. Однако ж, этот палач хочет, по крайней мере, чтобы я соснул хорошенько. Тонкое чистое белье, прекрасное одеяло из белого пике, правда, одна маленькая подушка, но с красивыми кисейными оборками. Так и быть. Хоть я и голоден, но зато дай славную высыпку. Я поторопился лечь, со всего размаха бросился на постель и так закричал, что Андрей присел от страха. Представьте себе, под тонкой простыней одни голые доски. Я схватился за бок, слава богу, все ребра целы. Ну так и быть, военный человек не привык спать на пуховике, делать нечего. Авось как-нибудь засну, к тому же одна ночь пройдет скоро. Андрей погасил свечу и улегся на высоком окованном сундуке. Не прошло двух минут, как вдруг целое стадо огромных крыс высыпало из всех углов, пошла стукотня, возня, беготня взад и вперед. Одна укусила за ногу Андрея, две пробежали по моему лицу. «Ну нет, это уж слишком. Андрюшка!» — вскричал я, как бешеный. «Ступай! Отыщи моего извозчика, вели закладывать. Я еду сейчас же из этого омута.
7: «Помилуйте, сударь, теперь полночь, а мне люди говорили, что здесь в лесу неловко, мародеры, беглые солдаты, вздор. Ступай, спроси свечу, и чтоб в полчаса нас здесь не было». В самом деле, через полчаса я сидел в санях, двое слуг светили мне на крыльце, а толстый эконом объявил с низким поклоном, будто бы господин его до того огорчился моим внезапным отъездом, что не в силах встать с постели и должен отказать себе в удовольствии проводить меня за ворота своего дома. Но надеяться, однако ж, что я на возвратном пути, я не дал договорить этому бездельнику. «Скажи своему господину, — закричал я, — что если мне случится быть в другой раз его гостем, то это будет не иначе, как с целую ротой русских солдат. Пошел!» Проводник ударил по лошадям, мы выехали из ворот, и вслед за нами пронесся громкий хохот. «От черт возьми, негодяй! А смеять таким позорным образом, одурачить русского офицера!» Вся кровь закипела во мне. Но свежий ветерок расхолодил в несколько минут этот внутренний жар, и я спросил проводника, нет ли поблизости другой господской мызы. Он отвечал мне, что с полмили от большой дороги живет богатый пан Селява. «Вези ж меня к этому пану», — сказал я. Поляк повернул в сторону, и мы проселочной дорогой, проложенной сквозь частый лес, который становился все темнее и темнее, выехали через 10 минут на перекресток. Проводник остановил лошадей, призадумался и, наконец, пробормотав себе что-то под нос, пустился по узенькой дорожке, которая шла с полверсты влево и потом, поворотя круто в противоположную сторону, делилась надвое. Поляк остановил опять лошадей, снял шапку, почесал в голове и, обратясь ко мне, спросил, по какой дороге ему ехать. «Как по какой?» — сказал я. «Да разве я знаю?» «И я не знаю, паня». «Вот те раз!» — вскричал Андрей. «Мы заплутались! Экой болван! Не знает сам, куда едет!» «Дали бог так! Цо робить, пане?» «Ей-богу! Что делать, барин?» «Ну, делать нечего», — сказал я. «Ступай прямо по дороге, а вось куда-нибудь выедем». Мы снова двинулись вперед. Лес становился все гуще, дорожка уже, кругом нас выли волки, я дрожал от холода и, признаюсь, жалел от всей души о прежнем ночлеге. Правда, моя спальня была холодновата, но в лесу еще было холоднее, и вместо крыс нас могла атаковать целая стая голодных волков. А все оружие мое состояло в одной сабле. Я начинал уже не на шутку беспокоиться, как вдруг мелькнул между деревьями огонек. Слава богу, вот и приют. Поляк обрадовался, замахал кнутом, и мы выехали на обширную луговину, посреди которой стоял низенький домик, обнесенный высоким частоколом. Ворота были отперты. Мы подъехали к крыльцу, и я в провожании моего слуги вошел в переднюю. На просторном деревянном столе догорала сальная свечка и слабо освещала стены, увешанные ружьями, пистолетами и ножами. На широкой скамье храпел огромный мужчина в запачканном нагольном тулупе. Свет от пылающего огарка падал прямо ему на лицо. Во всю жизнь мою я не видывал физиономии столь отвратительной и безобразной. Представьте себе красную рожу, изрытую глубокими рябинами, рот до ушей, плоский нос, немного уже рта, невыбритую бороду, рыжие усы, которые, несмотря на величину свою, покрывали только до половины глубокий рубец или, лучше сказать, яму на правой щеке его против самой челюсти. Все это вместе составляло такой верх безобразия, что даже мой Андрей, толкая его под бок, не мог удержаться от невольного восклицания. «Экой леший дьявол! Ай да красавец!» При третьем толчке красавец потянулся, зевнул и поднялся на ноги. «Слушай-ка, любезный, — сказал Андрей, — мы с барином заплутались. Нельзя ли нам здесь переночевать?» Вместо ответа урод вытаращил на нас свои заспанные глаза и промычал, как годовалый бык. «Ну, проснись, брат!» — продолжал Андрей. «Что ты свои буркалы-то на нас вытащил? Или не видишь, что барин мой русский офицер?» Поляк кивнул головою и замычал громче прежнего. «Да полно мычать-то! Тебя спрашивают толком, можно ли нам здесь переночевать?» Поляк раскрыл свою огромную пасть и, показывая на небольшой остаток языка и на свой рубец, провыл жалобным голосом. «Разве не видишь, что он нем?» — сказал я. «Но если он не может говорить сам, то, кажется, понимает, что говорят с ним другие. Послушай, голубчик, нет ли здесь, кроме тебя, кого-нибудь?» Немой кивнул головою и вышел вон. Минуты через три дверь во внутренние комнаты стала понемногу растворяться, и к нам заглянула
5: новая харя, под пару прежней, только без усов и в спальном женском чипце. Я сделал шаг вперед, рожа спряталась, дверь захлопнули, и мы остались опять вдвоем с Андреем. Подождав некоторое время, я решился добиться толку и растворил дверь, которую так невежливо заперли у меня под носом. Слабый свет из передней отразился в одном углу темной комнаты, и я, хотя с трудом, но рассмотрел, что он завален рогатинами. Вышел опять немой и, дав нам знак рукой идти за ним, провел через сени в небольшую горенку, в которой стояла кровать и накрытый стол. Наш молчаливый проводник, показав мне на графин с водкою, большое блюдо с холодным жарким, поставил на стол свечу и вышел. «Ого!» — подумал я, принимаясь за жаркое. «Здесь, видно, лучше прежнего моего хозяина знают русскую пословицу. Соловья баснями не кормят».
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев» или «Русские» в 1812 году.
5: «Но что за странность?» — продолжал я вслух. «Куда ни взглянешь, везде оружие. Этот дом — настоящий арсенал. Вот и здесь висят пистолеты». «Только без кремней», — прибавил мой слуга. «А в передней все ружья в исправности. А ножей-то ножей, ох, сударь! Мне-то что-то подозрительно. Куда это мы с вами запропастились?» «Трус! Тебе все мерещится, разбойники. На, ешь да ложись спать. Вон, кажется, там и для тебя подкинута подстеленка». «Да разве вы не изволите раздеваться?» «Нет, я завернусь в шинель. Сосну часика три, а там и в дорогу». Глаза мои смыкались от усталости, и прежде, чем Андрей окончил свой ужин, я спал уже крепким сном. Не знаю, долго ли он продолжался, только вдруг я почувствовал, что меня будет. Я проснулся. Вокруг все темно, подле меня за дощатой перегородкой смешанные голоса, и кто-то шепчет. «Тише, ради бога, тише, не говорите ни слова!» Это был мой Андрей, который, дрожа всем телом, продолжал мне шептать на ухо. «Ну, сударь, пропали мы!» «Что ты говоришь?» «Тише, ради Христа, тише! Мы у разбойников!» «Как у разбойников? Молчите и слушайте!» Я замолчал и, едва переводя дух, стал внимательно прислушиваться.
8: «Да, брат, поработали мы сегодня порядком», — говорил кто-то за перегородкой на чистом польском языке. «Нэшов сыц дьяблы везмо! Ну его к дьяволу, как он возился с нами! На силу угомонили!»
9: «Справились бы вы с ним без меня!» — прервало хриплый отвратительный бас. — Да, да, ребята, если бы я не подоспел в пору, так вам бы жутко пришло. А что? Каково я хватил его рогатиною? Небось, не промахнулся.
5: — Воля ваша, — заговорил кто-то довольно приятным голосом. — Смейтесь надо мной, если хотите, а я, право, досадую, что пошел к вам в товарищи. «Эй, господа, поверьте мне, рано ли, поздно ли, а нам беды не миновать. И что за радость? Прибыли мало».
8: «Да зато потехи много», — пропищал кто-то тоненьким голоском.
5: «Хороша потеха. Десятеро на одного, вспомнить не могу. Бедняжка, как он застонал, когда повалился наземь».
9: «Вот еще какой! Сердечкин!» — прервала хриплый бас громким хохотом. «Небось, ты по головке бы его погладил!»
5: «Да я таки и приласкал его по головке прикладом!» — подхватил первый голос. «Экой живущий! Провал бы его взял! Две пули на вылет, рогатина в боку, все еще шевелится! Пан Будинский, посмотри-ка на себя! У тебя руки и платье в крови! Пойди умойся!»
9: «Постой! Дай прежде выпить!» — отвечал грубый голос. «Водки!»
5: Можете себе представить, каково мне было слушать этот зверский разговор. После минутного молчания тот же бас заревел.
9: «Что ж водки-то? Эй, панна Казимира!»
5: «Тише, пан!» — заговорил женский голос. «Вы этак разбудите проезжих!» Меня обдало с головы до ног холодом. «Ну, — подумал я, — доходит и до нас дело!»
8: «Каких проезжих?» —
5: спросил тонкий голос. «Какой-то русский офицер со слугою. Они заплутались и заехали сюда».
10: «Добро пожаловать!» — отвечал в полголоса хриплый бас. «Да где же они?»
5: «Вот здесь, за стеною». Тут голоса притихли. Я приложил ухо к перегородке и с трудом вслушался в несколько отрывистых фраз. Казалось, тот же охриплый бас говорил вполголоса:
10: «Да, да, Казимира, скажи, чтоб фурмана с лошадьми отпустили. Наш гость завтра не поедет».
7: «Слышатель, сударь!» — шепнул Андрей дрожащим голосом.
10: «Мы угостим его по-своему», — продолжал бас. «Пойдемте отсюда, братцы. Ян, как съедут со двора, ворота запереть и спустить собак».
5: «Хорошо угощение», — подумал я, чувствуя во всем теле что-то похожее на лихорадочный озноб.
7: «Ну, сударь», — сказал Андрей, когда все утихло за перегородку.
5: «Да, друг мой, нет сомнения, мы у разбойников.
7: Что нам делать?»
5: «Спасаться пока еще можно. Но как, сударь? Весь дом набит людьми».
7: «Подождем, пока все улягутся. А если ворота будут заперты?»
5: «Мы перелезем через забор. Но молчи, если догадаются, что мы не спим.
7: Боже, сохрани! Тут нам и карачун».
5: Прошло с полчаса. Наш проводник съехал со двора, ворота заперли, и, казалось, кругом нас все затихло. Андрей отворил потихоньку дверь, заглянул в сени. В них не было никого. Я надел шинель, подпоясался шарфом и, держа в руках обнаженную саблю, вышел вместе с ним на крыльцо. Начинало уже светать. Окинув быстрым взглядом весь двор, я заметил, что в одном углу забора недоставало нескольких чистоколен, и можно было без труда пролезть в отверстие. Кругом дремучий лес. Если успеем до него добраться, мы спасены. Потихоньку, почти ползком, мы прокрались вдоль стены к углу дома. Забор от нас в пяти шагах. Еще несколько минут, и мы на свободе. Вдруг две огромные меделянские собаки бросаются к нам навстречу. Я был впереди, успел выскочить в отверстие, но бедный Андрей... Я слышал его отчаянный крик, который сливался с лаем собак и громкими голосами людей, выбегающих из дома. Я мог остаться, мог умереть вместе с ним, но спасти его было невозможно. А если мне посчастливится уйти от разбойников, то в первой деревне я найду помощь, ворочусь с вооруженными людьми и, может быть, застану его еще в живых. Вот что думал я, спеша добежать до лесу. Я был уже на половине дороги, как вдруг слышу позади себя близкий лай. Оглядываюсь, о ужас, за мной гонится одна из собак. Я собираю все мои силы, не бегу, а лечу. Страх, да, господа, признаюсь, страх придает мне крылья. Вот уже я в лесу, бегу, куда глаза глядят, перепрыгиваю через кусты, колоды, валежник. Проклятая собака, как тень, следует за мной, она уже в двух шагах. Я слышу ее удушливое дыхание. Принужденный защищаться, я останавливаюсь и, прислонясь к толстому дереву, начинаю отмахиваться моей саблей. Злобная собака вертится, прыгает вокруг меня. Ужасный рев ее раздается по всему лесу, и пена бьет клубом из ее открытой пасти. Несколько раз я пытался нападать на нее сам, но всякий раз без успеха. Казалось, она отгадывала вперед все мои движения. То бросалась в сторону, то отскакивала назад, и все сабельные удары мои... попадали на безвинные деревья и кусты. Наконец, зло взяло и меня. Я бешусь, рублю с плеча во все стороны. Кругом меня справа и слева летят щепы, а проклятая собака целехонька и час от часу становится неотвязчивее.
11: «Постой-ка!» — прервал Зарядев. «Посмотрите, господа, что это такое вон там, за кустами?»
12: «Где?» — спросил Сборский, взглянув в окно.
11: «Ну вон, против нашей квартиры.
12: Я ничего не вижу».
11: «Где?» — спросил Сборский, взглянув в окно. «Ну вон, против нашей квартиры».
12: «Я ничего не вижу».
11: «И я теперь не вижу ничего. А право мне показалось, что там мелькнуло что-то похожее на штык». «Ты полно, братец, тебе все чудится штыки да ружья. Нужно же было прервать Ленского в самом интересном месте. Разве тебе неохота его послушать? Рассказывай, братец».
5: Зарядев, не отвечая ничего, продолжал смотреть в окно, а Ленский начал снова. Более четверти часа продолжался этот неравный бой. Я начал уставать, сабля едва держалась в ослабевшей руке моей. Вдруг послышались шаги поспешно идущих людей. Собака, почуяв приближающуюся к ней помощь, ощетинилась, заревела, как тигр, и кинулась мне прямо на грудь. Я опустил саблю, но удар пришелся плашмя и не сделал ей никакого вреда. А собака, вцепясь зубами в мою шинель, прижала меня плотно к дереву. Вокруг меня загремели голоса: «Сюда, сюда! Он здесь, вот он!» И человек шесть с фонарями выбежали из-за кустов. Сердце у меня замерло, руки опустились.
6: Я должен вам признаться, что в эту решительную минуту страх был единственным моим чувством. Но прошу не очень забавляться на мой счет. Погибнуть на поле чести среди своих товарищей или умереть безвестной смертью под ножами подлых убийц? Да, господа, кто не испытал этой чертовской разницы, тот не может и не должен смеяться надо мною.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Читает Егор Серов.
2: Разбойники, вместо того, чтобы воспользоваться беззащитным моим положением, стащили с меня собаку. Чувство свободы возвратило мне всю мою бодрость. «Злодеи!» — закричал я. «Чего вы от меня хотите? Все, что я имею, осталось у вас. А если вам нужна жизнь моя...»
3: «Господин офицер!» — прервал кто-то знакомым уже для меня хриплым басом. «Вы ошибаетесь! Мы не разбойники!»
2: «Не разбойники? А мой несчастный слуга?» «Я здесь, сударь!» — закричал Андрей, выступив из толпы.
3: «Ба, господин офицер!» — продолжал тот же басистый незнакомец. «Мы точно не разбойники! А чтобы вернее вам это доказать, честь имею представить вам здешнего капитан-исправника!»
2: Плохое доказательство, подумал бы я в другое время, но в эту минуту мне было не до шуток. «Позвольте мне рекомендовать себя», — сказал тоненьким голосом сухощавый и длинный мужчина.
4: «Что ж значит, — спросил я, не выпуская из рук моей сабли, — этот уединенный дом, оружие?»
3: «Это мой охотничий хутор», — подхватил толстоголосый господин, «а я сам здешний поветовый маршал, помещик Селява, мое село в 5 верстах отсюда».
4: «Возможно ли? Но разговор, который я слышал, убийство, кровь...»
2: «О, в этом уголовном преступлении мы запираться не станем», — запищал исправник. «Мы нынче ночью били медведя».
4: «Медведя?»
3: «Да, господин офицер», — прибавил пан Селява. «Если вам угодно на него взглянуть, диковинка, медвежище, аршин 3 с проседью».
4: «А для чего вы услали моего проводника?»
3: «Для того, чтобы иметь удовольствие удержать вас завтра у себя, а послезавтра на своих лошадях доставить на первую станцию».
2: Не знаю сам, какое чувство было во мне сильнее. Радость ли, что я попал к добрым людям вместо разбойников, или стыд, что ошибся таким глупым и смешным образом? Я от души согласился на желание пана Селявы. Весь этот день пропировал вместе с ним и не забуду никогда его хлебосольства и ласкового обхождения. На другой день... «Что это?» — вскричал Зарядев. Вдруг раздался выстрел. Ружейная пуля, прорезав стекло, ударила в медный подсвечник и сшибла его со стола.
4: «Что это значит?» — спросил Сборский.
3: «Еще!
2: Французы! Французы!» — закричала хозяйка, вбегая в комнату. Офицеры бросились опрометью вон из избы. Хозяйка кинулась вслед за ними, заперла крючком дверь и спряталась в погреб. Все это сделалось в течение какой-нибудь полминуты, и прежде чем Зарядев успел выдраться из-под стола, который во время суматохи опрокинулся на его сторону. Меж тем французы зажгли один крестьянский дом, рассыпались по улице, и пальба беспрестанно усиливалась. Зарядев старался выломать дверь, как полоумный, бросался из угла в угол, каждый выстрел попадал ему прямо в сердце. Боже мой, кричал он, если б я мог! Он схватил стул, вышиб раму и кинулся в окно. Но бедный капитан забыл в суетах о своем майорском чреве. Высунувшись до половины в окно, он завяз и, несмотря на все свои усилия, не мог пошевелиться. Пули с визгом летали по улице, свистели над его головою, но ему было не до них. При свете пожара он видел, как неприятельские стрелки бегали взад и вперед, стреляли по домам, кололи штыками встречающихся им русских солдат, а рота не строилась. «К ружью выходи!» — кричал во все горло Зарядьев, стараясь высунуться как можно более. «Я вас, негодные, завтра же фельдфебеля в солдаты, я дам ему знать! Ну, слава богу, залп, другой, живей, ребята, живей, вот так, стрелки, вперед, катай их, разбойников!» Но ни один Зарядьев кричал как сумасшедший. Французский офицер в гусарском мундире с подвязанной рукой бегал по улице и командовал во весь голос, как на ученье. «Огонь, ребята, огонь! Цельсь хорошенько, по офицерам, вперед!» Несколько минут продолжалась эта ужасная суматоха. Наконец, большая часть роты выстроилась на сборном месте. Двинский и другие офицеры ударили с нею на французов, и началась упорная перестрелка. Неприятели стали подаваться назад, вдруг сделали залп и бросились в кусты. Двинский скомандовал вперед, но из-за кустов посыпались пули, и он должен был снова приостановиться.
4: Перестрелка стала утихать, наши стрелки побежали в кусты, мимоходом захватили человек 5 отсталых неприятелей и, добежав до морского берега, увидели 2 лодки, которые шли назад в Данциг и были уже вне наших выстрелов. Офицеры поспешили возвратиться скорее в деревню, помочь обывателям тушить пожар. «Ах, черт возьми!» — сказал Сборский, подходя к деревне. «Какой нечаянный визит, и верно, это проказит Шамбюр. Однако ж, господа, куда девался наш капитан?» «Я слышал его голос», — отвечал Двинский, «а самого не видал. Уж не убит ли он? Но что это за крик?» Офицеры и человек 10 солдат побежали на голос, и что ж представилось их взором? Зарядев в описанном уже нами положении, бледный как смерть, кричал отчаянным голосом: «Помогите, помогите, горю!» Офицеры кинулись в избу, выломали дверь, и густой дым столбом повалил им навстречу. Позади несчастного капитана пылал опрокинутый стол. Во время тревоги никто не заметил, что свеча, которую сшибло пулей со стола, не погасла. От нее загорелась скатерть, а как тушить было некому, то вскоре весь стол запылал. Тотчас залили огонь, но гораздо труднее было протащить назад в избу Зарядьева, который напугался до того, что продолжал реветь в истошный голос даже и тогда, когда огонь был потушен. Кой-как толстый капитан выдрался из окна, минуты 2 смотрел он на всех молча, хватал себя за ноги и ощупывал подошвы, которые почти совсем прогорели. «Тьфу, батюшки!» — сказал наконец. «Ну, оказия! Ух, опомниться не могу! Эй, трубку!» «Что, брат?» — сказал Сборский. «Не за тобой ли теперь очередь рассказывать историю твоего испуга?»
5: «Чего тут рассказывать? Разве вы не видели? Провал бы его взял! Ведь это был разбойник Шамбюр!»
4: «Пленные говорят, что он», — сказал Двинский.
5: «И дурачье! Не умели его подстрелить, ротозеи! Где мой кисет?»
4: «Спасибо Шамбюру», — прервал Сборский. «Теперь не станешь перед нами чваниться. Что, чай, скажешь, не струсил?»
5: «Не струсил», — повторил Зарядьев сквозь зубы, набивая свою трубку. «Нет, брат, струсишь по неволе, как примутся тебя жарить маленьким огоньком и начнут с пяток». «Что ты, Демин?» — продолжал капитан, увидев вошедшего унтер-офицера. «Дежурный по роте, ваше благородие! Сейчас сделали перекличку. Убитых поднято 5, да ранено 12 рядовых и 1 унтер-офицер».
6: «Кто?» — спросил Зарядьев.
5: «Я, ваше благородие». «Во что?» «В правую руку».
6: «Боже мой!» — скричал Сборский. «У него вся кисть раздроблена, а он даже и не морщится». «Верно, сгоряча не чувствуешь?» — спросил Ленский.
5: «Никак нет, ваше благородие. Больно мозжит».
6: «Так что ж ты не идешь к лекарю?» — закричал Зарядьев. «Пошел скорее, дурак!»
5: «Слушаю, ваше благородие».
4: Демин сделал налево кругом и вышел вон из избы. «А где Рословлев?» — спросил Сборский.
5: «Я его не видел», — ответил Ленский.
6: «И я», — прибавил Двинский.
2: «Боже мой!» — вскричал Сборский. «Теперь я вспомнил, мы ушли задними воротами, а он прямо выскочил на улицу».
5: «Уж не убит ли он?» — сказал Зарядьев. «Сохрани, Боже! Но, может быть, он тяжело ранен и лежит теперь где-нибудь без всякой помощи. Эй, хозяйка, фонарь! За мной, господа! Бедный Рословлев!»
4: Все офицеры выбежали из избы, к ним присоединилось человек 50 солдат. Место сражения было не слишком обширно, и в несколько минут на улице все уголки были обшарены. В кустах нашли 3 убитых неприятелей, но Рословлева нигде не было. Наконец вся толпа вышла на морской берег.
6: «Вот где они причаливали», — сказал Ленский. «Посмотрите, в торопях 2 весла и багор забыли».
4: «А это что белеется подле куста?» Зарядьев наклонился и поднял белую фуражку.
2: «Кавалерийская фуражка!» — закричал Сборский. «Она была на Рословлеве, когда мы выбежали из избы. Но где же он?»
4: «Если жив, — ответил Двинский, — так недалеко теперь от Данцига. Он в плену, бедный Рословлев».
6: «Эх, жаль!» — сказал Ленский. «В Данциге умирают с голода, он, бедняжка, не успел и перекусить с нами.
4: Ну, делать нечего, господа. Пойдемте ужинать».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рословлев или русские в 1812 году».
4: Данцигские жители, а особливо те, которые не были далее пограничного с ними прусского городка Дершау, говорят всегда с заметной гордостью о своем великолепном городе. Есть даже немецкая песня, которая начинается следующими словами: «О Данциг, о Данциг, о вундершёне Штадт, о Данциг, о Данциг, о чудесно красивый город».
2: И когда речь дойдет до главной площади, называемой Ландгасс, то восторг их превращается в совершенное исступление. По их словам, нет в мире площади прекрасней и величественней этой, потому что она застроена со всех сторон отличными зданиями, которые хотя и походят на карточные домики, но зато высоки, пестры и отменно фигурны. Конечно, эта обширная площадь не длиннее 100 шагов и гораздо уже всякой широкой петербургской или берлинской улицы, но в сравнении с коридорами и ущелинами, которые данцигские жители не стыдятся называть улицами и переулками, она действительно походит на что-то огромное. И если б средину ее не занимал чугунный Нептун на дельфинах, из которых льется по праздникам вода, то этот Ландгасс был бы, без сомнения, гораздо просторнее московского Экзерцирпгауза. Над дверьми одного из угольных домов всей знаменитой площади красивая вывеска с надписью на французском языке извещала всех прохожих, что тут помещается лучшая кондитерская лавка в городе под названием «Французское кафе», «Кафе Франсе». Внутри, за налощенным ореховым прилавком, сидела худощавая мадам в розовой гирлянде и крупном янтарном ожерелье. Она с приметным горем посматривала на пустые шкафы своей лавки, в которых, вероятно, также, вроде вывески, стояли 2 огромные паштета из картузной бумаги. При входе каждого нового посетителя мадам вежливо привставала и спрашивала с нежной улыбкой: «Que voulez-vous, monsieur?» — «Что вам угодно, сударь?» Обыкновенно требования ограничивались чашкой кофе или шоколада, но о хлебе, кренделях, сухарях и вообще о том, что может утолять голод, и в помине не было. В одном углу комнаты за небольшим столом пили кофе 3 французских офицеров, заедая его порционным хлебом, который принесли с собою. Один из них с смуглым лицом, без руки, казался очень печальным. Другой, краснощекий толстяк, прихлебывал с расстановкой свой кофе, как человек, отдыхающий после сытного обеда. А третий, молодой кавалерист с веселой открытой физиономией, обмакивая свой хлеб в чашку, напевал сквозь зубы какие-то куплеты. Поодаль от них сидел, задумавшись, около окна молодой человек, закутанный в серую шинель, перед ним стояла недопитая рюмка ликера и лежал ломоть черствого хлеба.
7: «Перестанешь ли ты хмуриться, мельсан?» — сказал, допив свою чашку, краснощекий толстяк.
8: «Да чему прикажете мне радоваться?» — отвечал безрукий офицер. «Не тому ли, что мне вместо головы оторвало руку?»
7: «Ну, право, ты не француз», — продолжал толстый офицер. «Всякая безделка опечалит тебя на несколько месяцев. Конечно, досадно, что отпилили твою левую руку, но зато у тебя осталась правая, а сверх того 1500 франков пенсиона, который тебе след...»
8: «И за которым мне придется ехать в Луну», — прервал мельсан.
7: «Нет, не в Луну, а в Париж. Император никогда не забывал награждать изувеченных на службе офицеров».
8: «Император! Да ему теперь не до этого. После проклятого сражения под Лейпцигом...»
9: «Да что ты, мельсан, веришь русским?» — вскричал молодой кавалерист. «Ведь теперь за них Мороз не станет драться. А бедные немцы так привыкли от нас бегать, что им в голову не придет порядком схватиться. И с кем же? С самим императором! Русские нарочно выдумали это известие, чтобы мы скорее сдались. Они хитрые, эти варвары. Не правда ли, господин Попелью?» — продолжал он, относясь к толстому офицеру. «Вы часто бываете у рапа и должны знать лучше нашего».
7: «Да», — отвечал Попелью. «Я и сегодня обедал у его превосходительства. Черт возьми, где он достал такого славного повара? Какой бифштекс сделал нам этот бездельник из лошадиного мяса? Поверите ли, господин Розенган?»
9: «Не об этом речь», — прервал кавалерист. «Что говорит генерал о Лейпцигском сражении?»
7: «Он говорит, что это может быть неправда. И велел даже взять под арест флорентийского купца, который 5 дней тому назад рассказывал здесь такими подробностями об этом деле».
9: «Вот как? Вот этого чудака, который ходил со мною на Бишефсберг для того только, чтобы посмотреть, как русские действуют против наших батарей?»
7: «Да, его.
6: «Эх, жаль! Он призабавный оригинал! Мы, кажется, с Шамбюром не трусы, но недолго пробыли на верхней батарее, которую, можно сказать, осыпало неприятельскими ядрами. А этот чудак расположился на ней, как дома, закурил трубку и пустился в такие разговоры с нашими артиллеристами, что они рты разинули, и, что всего забавнее, рассердился страх на русских, и знаете за что? За то, что они мало делают нам вреда и не стреляют по нашим батареям навесными выстрелами. Шамбюр, у которого голова также немножко наизнанку, без памяти от этого оригинала и старался всячески завербовать его в свою адскую роту. Но господин купец отвечал ему приважно, что он мирный гражданин, что это не его дело, что у него в отечестве жена и дети. Принялся нам изъяснять, в чем состоят обязанности отца семейства, как он должен беречь себя, дорожить своей жизнью, и закончил тем, что пошел опять на батарею смотреть, как летают русские бомбы.
7: «А знаете ли, — сказал толстый офицер, — что этот храбрец очень подозрителен. Кроме одного здешнего купца Сандерса, никто его не знает, и генерал Раб стал было сомневаться, точно ли он итальянский купец. Но когда его привели при мне генералу, то все ответы его были так ясны, так положительны. Он стал говорить с одним итальянским офицером таким чистым флорентийским наречием, описал ему с такой подробностью свой дом и родственные свои связи, что добрый раб решился было выпустить его из-под ареста. Но генерал Дерекур пошептал ему что-то на ухо, и купца опять отвели в тюрьму.
6: «Жаль, если надобно будет его расстрелять», — сказал кавалерийский офицер. Вдруг раздался ужасный треск. Брошенная из траншей бомба упала на кровлю дома. Черепицы, как дождь, посыпались на улицу. Пробив три верхних этажа, бомба упала на потолок той комнаты, где беседовали офицеры. Через несколько секунд раздался оглушающий взрыв, от которого, казалось, весь дом поколебался на своем основании. «Герр Езус!» — закричала мадам. «Проклятые русские!» — сказал кавалерийский офицер, стряхивая с себя мелкие куски штукатурки, которые падали ему на голову. «Пора унять этих варваров!»
8: «Тише, Розенган!» — шепнул Мельсан. «Зачем оскорблять этого пленного офицера?»
6: Кавалерист обратился к окну, подле которого сидел молодой человек в серой шинели. Казалось, взрыв бомбы немало его не потревожил. Задумчивый, неподвижный взор его был устремлен по-прежнему на одну из стен комнаты, но, по-видимому, он вовсе не рассматривал повешенного на ней портрета Фредерика Великого.
9: «Так что же вы так задумались-то?» — спросил его кавалерийский офицер. — Не хотите ли, господин
6: не хотите ли выпить с нами чашку кофе?
7: — Да-да, месье Рославлев, — подхватил толстый по белью, — милости просим к нам поближе.
6: Рославлев отвечал учтивым поклоном на приглашение офицеров, но остался на прежнем месте.
7: «Мне кажется, он мог бы быть повежливее», — сказал вполголоса и с досадою кавалерист. «Когда мы делаем ему честь, нахал».
8: «Фи, Розенган», — прервал безрукий офицер. «Ему, как тебе, не стыдно. Надо бы уважать несчастье во всяком, особливо в пленном неприятеле. Неужели ты не чувствуешь, как ему тяжело слушать наши разговоры? А особливо, когда ты примешься описывать бессмертные подвиги императорской гвардии. Вчера он побледнел, слушая твой красноречивый рассказ о нашем переходе через Березину. По твоим словам, на каждого французского гренадера было по целому полку русских солдат. Послушай, Розенган, когда речь идет о нашей национальной славе, то ты настоящий гасконец. Конечно, нам весело тебя слушать. А каково ему?»
7: «А, Рено, бонжур, монами!» — закричал Папилью,
6: идя навстречу к жандармскому офицеру, который вошел в кофейную лавку.
7: «Ну, нет ли чего-нибудь новенького?»
6: «Покамест ничего», — отвечал жандарм, окинув беглым взором всю комнату.
7: «А, он здесь», — продолжал Рено, увидев Рославлева.
6: «Ведь, кажется, этот пленный офицер говорит по-французски».
7: «Да», — отвечал Папилью. «Так что ж?»
6: «А вот что.
5: Мне дано не слишком приятное поручение. Я должен отвезти его в тюрьму».
9: «В тюрьму? За что?»
5: «По городу».

0: эти слухи распространяют пленные офицеры. А как всего вероятнее, что те из них, которые говорят по-французски, имеют к этому более способов.
1: А, понимаю. Впрочем, кажется, этого пленного офицера нельзя упрекнуть в многоречии. Он почти всегда молчит.
0: Быть может, но я должен отвезти его в тюрьму. Впрочем, на это есть и другие причины, прибавил жандарм значительным голосом.
1: «Право, не можете ли вы мне сказать?»
0: «Вот, изволите видеть, это небольшая хитрость, придуманная генералом Дерекуром. И, признаюсь, выдумка прекрасная. Она сделала бы честь не только начальнику штаба, но даже и нашему брату, жандарму. Вы знаете, что по приказанию Раппа сидит теперь в тюрьме какой-то флорентийский купец. Не знаю почему, генерал Дерекур подозревает, что он... русский шпион. Чтоб как-нибудь увериться в этом, он придумай запереть вместе с ним этого пленного офицера, а мне приказал подслушивать их разговор. Если купец действительно русский, то не может быть, чтобы у него не вырвалось в течение нескольких часов слово там два или три русских. Желание поговорить на своем природном языке так натурально, а сверх тому ему в голову не придет, что в одном углу тюрьмы сделано отверстие вроде Дионисьего уха, и что каждое их слово, даже шепотом сказанное, будет явственно слышно в другой комнате.
1: Вот что! Ну, в самом деле, прекрасная выдумка. Я всегда замечал в этом Дерекуре необычайные способности. Однако ж, не говорите ничего нашим молодым людям. Рубиться с неприятелем, брать батареи — это их дело. А всякая хитрость, как бы умно она ни была придумана, кажется им недостойную храброго офицера. Чего доброго, пожалуй, они скажут, что за эту прекрасную выдумку надобно произвесть Дерекура в полицейские комиссары. Неужели?
0: Знаете ли, что это отзывается каким-то либерализмом, который совершенно противен духу нашего правления? И если император не возьмет самых строгих мер...
1: Император! Да известно ли вам, как эти господа о нем поговаривают? Конечно, они и теперь готовы за него и в огонь, и в воду. Но, признаюсь, я уж давно не замечаю в них этой... безусловной покорности, этого всегдашнего удивления каждому его действию. Представьте себе, они даже осмеливаются иногда осуждать его распоряжения. Вот несколько дней тому назад один из них, я не назову его, я не доносчик, имел дерзость сказать вслух, что император дурно сделал, ввезя в Россию на несколько миллионов фальшивых ассигнаций, и что никакие политические причины не могут оправдать поступка, за который во всех благоустроенных государствах вешают и ссылают на галеры.
2: «Тише, ради бога, тише! Что вы? Я не слышал, что вы сказали. Не хочу знать ни за... Боже мой, до чего мы дожили? Какой разврат! Ну что после этого может быть священным для нашей безумной молодежи? Ну, извините!» «Мне надобно исполнить приказание генерала Дерекура».
1: «Милостивый государь», — продолжал жандарм, подойдя к Рославлю, «на меня возложена весьма неприятная обязанность, но вы сами военный человек и знаете, что долг службы... Не угодно ли вам идти со мною?»
0: «Куда, сударь?» — спросил спокойно Рославлев, вставая со стула. «Некоторые ложные слухи, распускаемые по городу врагами французов, вынуждают генерала Раппа прибегнуть к мерам строгости, весьма неприятным для его доброго сердца. Всех пленных офицеров приказано держать под караулом».
1: «Для чего не в цепях?» — прибавил с горькой улыбкой Рославлев. «Это будет еще вернее. А то в самом деле мы можем перепрыгнуть через городской вал и уйти из крепости».
0: В ту самую минуту, как Рославлев собирался идти за жандармом, вбежал в комнату молодой человек лет 22 в богатом гусарском мундире и большой медвежьей шапке. Он был вооружен не саблею, а коротким, заткнутым за пояс трехгранным кинжалом. Необыкновенная живость изображалась на миловидном его лице. Небольшие закрученные кверху усы и испаньолетка придавали воинственный вид его выразительной, но несколько женообразной физиономии. На первый взгляд можно было заметить, что он действовал одной левой рукою, а правая

0: казалась как будто приделанную к плечу и была без всякого движения.
1: Мы читали главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Настасья Филипповна. Эта героиня романа «Идиот» для Федора Достоевского не просто вполне конкретный человек, но еще и человек очень близкий. Ее настоящее имя – Аполлинария Суслова. Она была младше писателя на 19 лет. Чем она привлекла Достоевского, теперь уже понять сложно, но известно, что она писала ему письма, просила развестись с первой женой. Они бесконечно то ссорились, то наоборот отдавались друг другу. Близкие Федора Михайловича считали, что Суслова манипулирует писателем. Достоевский это понимал.
2: Аполлинария – больная эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств. Не прощает ни единого несовершенства в уважении других хороших черт. Сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям.
1: Достоевский с Аполлинарией расстался, а ее муж Василий Розанов говорил о ней спустя много лет. С ней было трудно, но ее было невозможно забыть. Федор Михайлович и не забыл. «Идиот» — не единственное произведение, в котором обнаруживается яркая и крайне непростая Суслова. Два других не менее известных романа — «Игрок» и «Братья Карамазовы».
0: Кто эти люди?
1: Настасья Филипповна, она же Аполлинария Суслова.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия приступит к последовательным системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, сообщили в МИДе. Поводом стала атака ВСУ на общежитие в Старобельске, которая переполнила чашу терпения. Будут поражены объекты производства и подготовки дронов, которые киевский режим использует при содействии натовских специалистов. Удары также нанесут по центрам принятия решений и командным пунктам. Иностранных граждан призвали как можно скорее покинуть Киев. Жителям города рекомендовано не приближаться к объектам военной инфраструктуры. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. О действиях бойцов центральной группировки рассказал начальник пресс-центра по этому направлению Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад. Бригады морской пехоты, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии. В районах Кутузовки, Райского, Новогригоровки, Новопавловки, Золотого колодезя, Шевченко, Кучерова Яра, Белецкого, Васильевки, Сергеевки и Новоподгородного. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
1: Российские средства ПВО сбили за сутки 17 снарядов системы «Хаймерс» и более 400 украинских беспилотников самолетного типа. Льготная цена на российский газ для Армении сменится на рыночную, если республика покинет Евразийский экономический союз. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком для союзников, но льготный режим невозможен для участников иных интеграций, например, для Евросоюза. Тегеран готов вывести высокообогащенный уран со своей территории, передает Аль-Арабия. Иран требует передать его Китаю и добивается от Пекина соответствующих гарантий. Россия также выражала готовность сыграть роль в этом вопросе, но ее предложение не было востребовано США. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил о хороших шансах на временное ядерное соглашение с Ираном. По данным СМИ, стороны могут подписать меморандум о взаимопонимании в ближайшее время. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
4: Философ Головкин. Философ Головкин, задумчиво сказал Строганов. Когда я звал его в Россию, представляя цветущую в стране безопасность под золотым скипетром премудрой Астреи, он всегда говорил, что вернется, когда отменены будут на Святой Руси поговорки «без вины виноваты», «все Божие и Государево», «бит да доволен». Он переводил эти поговорки по-французски. «Но что сказал бы он?» — возразил Шуазель. «Что бы он сказал, если бы дожил до кровавых дней, изрыгнутых адом на Францию чудовищ конвента?» «На ком был женат граф Александр?» — спросил Литта. «На дочери профессора Иоанна Лоренца фон Мосхейм. Глубокая начитанность, блестящее красноречие и литературная производительность в течение долгих лет украшали кафедры богословия Геттингена. Вдова графа Головкина, урожденная фон Мосхейм?» — воскликнул Шуазель. «Трагическая судьба изгнанников королевской Франции так глубоко тронула чувствительное сердце этой прекрасной и просвещенной женщины, что она стала ангелом-хранителем славнейшего и несчастнейшего из них. Это Жан-Поль Франсуа, герцог де Нодиль, мать, жена и дочь которого погибли в один день 4-го термидора 2-го года эры дьяволов, спущенных с адских цепей из Тартара, чтобы истребить все прекрасное Франции. Погибли под ножом гильотины. Герцог де Надиль уже 2-й год как женат на вдове Головкина и укрылся с нею в скромное поместье, предаваясь наукам и искусствам. Строганов отдался воспоминаниям о покойном графе Александре Александровиче. Окончив курс наук в Голландии, он с ужасом вдруг увидел, что ничего не знает, хотя показывал довольные успехи. «Время моего обучения прошло», — сказал себе Головкин, — «а я ничего не знаю. Вина ли это моих наставников? Нет, эти почтенные люди проявили столько же усердий, сколько и познаний. Виной ли в этом книге, которую я изучил? Неужели вся Европа в течение веков ошибалась в их выборе? Можно ли прийти к единодушному убеждению, что до сих пор вручали юности книги, которые ничему ее не научили? Это немыслимо. Если же я ничего не знаю, то это единственно моя собственная вина. В таком случае начнем что-либо лучшее». И вот, без всякой чужой помощи, один, запершись в своей келье, долгие часы ежедневно, Головкин стал вновь изучать уже пройденные книги, предаваясь глубоким размышлениям. «Если я что-нибудь знаю, — говорил потом граф Александр, — то обязан только этому второму курсу, который меня убедил в том, что мы знаем лишь только то, что сами изучили, без всякой сторонней помощи». Большую часть года философ проводил в поместье около Лозанны. Сельский домик, окруженный старыми кедрами, некогда был обитанием Вольтера, потом принца Людвига Вюртембергского и, наконец, друга принца, графа Головкина. Окрестности Лозанны живописны. Пленительные места, где озеро радостно сияет дивной лазурью, деревни рассыпаны в тени столетних орехов, древние монастыри. Это были прекраснейшие дни Лозанны. Столица земледельческой страны привлекала сельскую аристократию. Звучные имена сеньоров напоминали героические времена отдаленной эпохи, но их возделанный ум, возвышенные чувствования, утонченные в полной простоте обхождения, принадлежали лучшему веку Людовика, Фридриха, Екатерины. Прелесть общества, очаровательность женщин соперничали с красотами волшебной природы. В раме зеленых виноградников живописный силуэт старой Лозанны вызывал удивление плененного путешественника, равно как грандиозные вершины Савойских гор и поросшие соснами берега Лемана. Все эти преимущества производили магическое влияние на развитых иностранцев. Они прибывали со всех сторон и останавливались в Лозанне. Так перебывали здесь Гиббон, Вольтер, маркиз де Лангарьери, Разумовский, принц Людвиг Вюртембергский, брат императрицы Марии Федоровны и множество других, между которыми философ Головкин занимал место, достойное его происхождения и блестящих познаний. Все там свободно отдавались осмысленному покою, забавам, занятиям по склонностям. Гиббон писал историю Византии, Вольтер – трагедии, Разумовский изучал натуральную историю Юры, а принц Вюртембергский основал нравственное общество Лозанны, издававшее свой журнал «Аристит» или «Гражданин». «Но ведь Головкин потом был вызван в Берлин?» — спросил граф Литта. «Да», — отвечал Строганов, — «место директора спектаклей стало вакантным, и Фридрих Великий предложил его нашему философу». «Должно помнить», — сказал граф Федор Головкин, — «что у графа Александра было две сестры, вышедших замуж за прусских аристократов. Одна из них — тетушка графини Камик, пользовалась особым уважением великого короля». «Во всяком случае, положение было не из легких», — сказал Строганов. «И он занимал его всего 2 года. Директор спектаклей ежедневно должен был иметь доклад у монарха, стремление которого беречь государственную казну, развившееся со времени 7-летней войны, достигло, наконец, степени скупости. А вы знаете расходы театра». «Фридрих Великий страстно любил музыку», — возразил Нарышкин. Первым делом его царствования было возведение величественного здания оперы, которое и ныне украшает бульвар Унтер ден Линден в Берлине. Когда этот храм Мус был окончен, король поручил их культ достаточному числу актеров и актрис. Танцы тоже имели своих жриц. Берлин мог гордиться знаменитой Барбариной. «Ах, Барбарина!» — воскликнул граф Шуазёль. «Вы знаете, что ее ангажемент послужил тогда дипломатическим переговорам между Пруссией и Венецианской республикой? Уже подписав контракт с администрацией Берлинской оперы, прекрасная танцовщица увлеклась юным лордом Маккензи Стюартом и объявила, что не желает ехать в Берлин. Ее принудили к тому силой, разлучив с любовником. «Именно во время директорства моего отца в Берлине», рассказывал граф Федор Головкин, «царствующий государь, тогда великий князь Павел Петрович, совершал свое путешествие в Берлин». «Это был триумф», — сказал Нарышкин. «Король употребил все старания, чтобы пленить и привлечь наследника российского престола». При свидании с Фридрихом Павел Петрович выразил восхищение, что ему довелось видеть величайшего героя, удивление нашего века и удивление потомства. Король на это пригорюнился и сказал: «Я только бедный, хворый, седовласый старец, обрадованный приездом сына лучшего своего друга, великой Екатерины». «В свите великого князя тогда были», — со светлой улыбкой вспоминал Нарышкин, «фельдмаршал граф Румянцев-Задунайский, граф Николай Иванович Салтыков, князь Александр Борисович Куракин, барон Николай, доктор Бек и я». Поэты и музыканты Берлина соединились тогда, чтобы сочинить достойный случая пролог. В конце пролога гении России и Пруссии бросаются в объятия друг друга, соединяя голоса в дуэт. Но по случаю гений России был тощий, тогда как гения Пруссии изображал актер с мощными формами. Великий князь это заметил и был недоволен.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
4: Аннинская лента. Княжна Анна сидела на постели, обняв бледными ручками колени. Черные волосы ее рассыпались и покрыли хрупкое нежное тело девушки, как плащ. В окна спальни тускло глядело больное мглистое осеннее утро. Пора давно было вставать, и камер-юнгферы княжны несколько раз уже входили с предложением услуг, но фаворитка гнала их от себя. На столике перед ней лежала толстая книга в коже с закладками, благоухавшая кипарисовым маслом, ветхая, с потемневшими краями страниц, Печорского издания 17 века «Собрание молитв и акафистов», по которой молилась еще бабка ее. Книга была раскрыта на акафисте великомученицы Варвары. Сердце княжны трепетало сладкой мукой и жаждало молитвы, уединения, подвига. Ах, уйти бы от суеты мирской, из этого дома, от двора, от почести и лести, уйти далеко, к святым угодникам, и там, у гробов их, впивать вдохновенную силу примера их через естественное равноангельской жизни, служить единому Христу, покорить себя легкому игу благих его заповедей, весь мир любить, всем благотворить и пострадать за него, как Варвара. Мечтание княжны прервал шум резко распахнувшейся двери. В спальню поспешно вошли мачеха княгиня Екатерина Николаевна и компаньонка княжны госпожа Жербер, особо довольно еще молодая и привлекательная. Обе были парадно одеты и, войдя, всплеснули руками. «Мадмуазель еще в постели? Не причесана? Не одета? Боже мой! Его величество, пожалуй, через 3/4 часа!» — вскричала госпожа Жербер.
5: «Она в постели! Девки! Палашка! Сонька! Катька!» — пронзительно закричала княгиня, хлопая в ладоши. Из трех дверей огромного покоя ринулись в спальню камер-юнгферы. «Где вы были, подлянки? Что вы до сих пор делали? Почему не одета княжна? Отвратительный хряск пощечины раздался в сумрачной комнате. «Виноваты, государыня, виноваты!» Падая к ногам княгини, завопили горничные. «Их сиятельство не изволило вставать! Их сиятельство изволили нас прогнать! Виноваты без вины, матушка, государыня! Без вины виноваты!»
6: «Виноваты, подлые!» — кричала Екатерина Николаевна. «В рогатку захотели негодницы! С лакеями таскаться по чуланам мастерицы гнусные! Всех сошлю в деревню свиньям месить, гусей пасти, лучину тупым колуном щипать!»
5: И госпожа изо всех сил щипала обнимавших ее ноги девушек. «Маман, не броните их, не бейте!» — вступилась княжна. «Они не виноваты, я сама не вставала».
6: «Не смей заступаться за тварей, сударыня! Они тем виноваты, что я на них зла!» — закричала мачеха. «Сейчас не виноваты, завтра проштрафятся! Или я не хозяйка в доме и взыскать с людишек не могу! Что ты меня учишь? Я знаю, кто виноват, кто нет! Что ты против меня подданных моих поднимаешь? Я государю жаловаться буду! Что стоите, дылды? Одевать княжну! Обувать княжну! Умывать княжну! Чесать княжну! Живо! Живо! Живо!»
5: Камер-юнкеры бросились исполнять приказания и окружили княжну, спустившую ножки с постели.
7: «Ха-ха-ха!» Переменяя тон, со смехом обратилась княгиня к госпоже Жербер. «Если их не шпынять, в доме садом будет».
5: «Простите, девушки, что из-за меня страдаете», — прошептала юнкфером княжна. Слезы канули из ее очей, те незаметно целовали ей ручки и ножки, на которые натягивали чулки. Княжна защищала и спасала от наказаний всех, кого могла, не только из дворни и крепостных отца, но и чужих, часто прося за несчастных государя. Поэтому люди обожали ее и шли к ней со всеми своими бедами и горестями.
7: «Ваше сиятельство, должны помнить верноподданнический долг свой, и что, если его величеству благоугодно видеть вас и осчастливить высокомонаршим посещением дом ваших родителей, то в назначенное время обязаны вы изготовиться», — наставительно говорила госпожа Жербер, между тем, как княжну спешно одевали, мыли и причесывали. «Что будет, если его величество пожалует, а вы не готовы? Вы навлечете гнев монаршии на себя и на родителей».
6: «Ах, у меня под коленки трясутся и пот прошибает от страха!» — вскричала мачеха.
5: Княжна, однако, была готова, когда еще до приезда государя оставалось минут 20, и в сопровождении мачехи и госпожи Жербер вышла в парадные покои. Ей навстречу поспешно появился князь-отец и, подставив ей щеку и руку для поцелуя, приложил сжатые губы ко лбу дочери.
7: «Готова, наконец!» — оглядывая ее туалет проницательным взглядом, сказал он. «Какая беспечность! Трепещу при одной мысли, если бы к прибытию императора ты оказалась не готовой. А все чтение романов. Ночь читаешь, утром просыпаешь». «Я часто сам за чтением ночи не замечаю, но это не мешает моей исправности. Мы ученые».
5: Князь действительно по каталогу приказывал каждый вечер приносить ему книгу и класть раскрытой на изголовье. Но еще не бывало случая, чтобы он, начав чтение первой страницы, ее перевернул. Густой храп прерывал чтение. А особый человек к тому был приставлен, чтобы смотреть, дабы князь не спалил книгу на свечке и не наделал пожара. Книжка каждый вечер клалась новая. Князь удалился в особый кабинет на парадной лестнице, чтобы по докладу стоявших через каждые 5 ступеней и по улице до ближайшего угла лакеев спешить навстречу государю. Княжна села за пяльцы, в которых вышивала страсти Христовы для перевязи императора. Госпожа Жербер и мачеха встали по сторонам двери, в которую должен был войти государь. Волнение княгини дошло до высшего напряжения. Щеки ее пылали, дебелая грудь вздымалась, и она усиленно обмахивалась веером. Какое бесчувствие! Какая неблагодарность! В лучшем случае непозволительная беспечность, говорила она. Милостями осыпана, имеешь шифр фрейлины, обещана кокарду статсдамы. Немного повременить и будет. Кроме того, большой крест святой Екатерины имеешь, а знак мальтийского ордена обещан тебе да графине Литте.
7: Сам государь сказал Кутайсову это. Лишь две дамы представлены будут к ордену святого Иоанна Иерусалимского. Верите ли, госпожа Жербер, как Аннушка первый раз ужинала в зимнем на бале, государь за стол не садился, а изволил проводить время обозрением заседающих при столе персон. Какая доброта ангельская! И чудное дело, когда Аннушка еще ребенком была, ей цыганка предсказала, что она сделается знатной дамою и будет иметь 4 ордена. 4 ордена для женщины! Мыслимое ли дело? И все сбывается. И что же? Где чувствительность? О смердах пощады недостойных поминутно государя беспокоит, а родителям исхлопотать ничего не желает. А кабы не я, не мой ум и сноровка, никакая цыганка не наворожила бы. Мной все действие приведено, все мной. Я тебе, Аннушка, говорю еще раз, попомни просьбицу мою, обратилась она к княжне. Выпроси ты, Феденьке, аннинскую ленту. Ну что стоит государю? А я и сплю, и вижу Феденьку в ленте, слышишь? Выпросишь, что ли? Она говорила о своем любовнике Уварове. Маменька, дрожащим голосом отвечала падчерица, пусть меня цыганка наворожила, да сама-то я не цыганка и выпрашивать не умею. Пощадите меня. Не умеешь, потому что для меня, злобно прошипела мачеха. Ну, я тебе этого, голубка, не забуду. Я тебе это припомню, душенька. Она задыхалась от злобы. «Государь!» Вдруг раздался отдаленный крик в конце анфилады зал и гостиных. «Государь! Государь! Государь!» Один за другим повторяли скороходы, поставленные в каждых дверях. «Ах ты, государь!» Всколыхнулась княгиня. Смертный холод мгновенно сковал руки и ноги княжны Анны. Сердце мучительно забилось и упало. Игла замерла в трепещущих пальцах. Она ничего не видела, ничего не сознавала, кроме того, что вот сейчас войдет невысокий человек, в руках которого ее судьба, честь и сама жизнь. Княгиня Лопухина и госпожа Жербер, тоже побледневшие под румянами, заранее склонились в низком реверансе.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
7: Записка. После того, как княжна Анна отказалась выпросить у государя ленту для любовника мачехи, о чем самая мысль была ей нестерпимо оскорбительна, бедной фаворитке решительно не стало жить я в доме. Княгиня изобретала 1000 способов сделать ее существование невыносимым, и она находила отдых и успокоение только у Долгоруковых. Ревностно исполняя повеление государя всегда танцевать вальс с Рибопьером, княжна Анна проводила почти ежедневно свободные часы в обществе беспечного, неистощимо веселого француза. Танцы, игры, смех и болтовня чередовались с чтением новейших произведений литературы, конечно, не русской. В то время как старый князь проводил досуги с госпожою Гасконь в доме Шевалье, а мачеха уединялась на антресолях с Уваровым, княжна спешила к заветной двери, соединявшей родительский дом с беспечной семьей Долгоруковых. Там ее уже ожидала обоего пола молодежь, корнеты конной гвардии, гулист и цимбалист, кошки, собаки, канарейки, ученые-сороки, горы лакомств. Госпожа Жербер покровительствовала этим невинным времяпрепровождением, потому что французский темперамент влёк туда, где было весело. Она же была еще достаточно молода, свежа и привлекательна, чтобы заслужить внимание молодых воинов. В то же время она исполняла и обязанности неотлучной дуэньи, припорученные ей государем. Слова, брошенные практичным бароном Николаи, не прошли мимо сердца Саши Рибопьера. Юноша задумался. Внимание фаворитки в самом деле могло доставить ему звание адъютанта. Император любил приближать к себе глубоких старцев и зеленых юношей. Резкие контрасты соответствовали его противоречивой романтической натуре. Но деликатность не позволяла Саше Рибопьеру прямо попросить княжну Анну похлопотать за него. Тогда он открылся к госпоже Жербер, и та обещала передать при случае это его желание. В ноябре император принял титул магистра ордена Иоанна Иерусалимского. Еще год тому назад магистр ордена, достойный старец Роган, умер. Граф Литта, облеченный званием чрезвычайного посла, имел торжественный въезд в столицу и публичную аудиенцию, на которой поднес императору Павлу титул протектора ордена, вмещавшего в себе древнейшие дворянские роды почти всей Европы. Императору прислан был, кроме того, старинный крест славного гроссмейстера Лавалетта, другой крест из части древа животворящего креста Господня, чудотворный образ Божией Матери, писанный святым евангелистом Лукою, и десная рука мощей святого Иоанна Крестителя. Присланы были знаки Мальтийского ордена и для всех особ царского семейства, также для государственного канцлера князя Безбородки, для вице-канцлера князя Куракина. В тронную залу, где совершалась церемония, прибыла императрица и, приняв из рук государя орденские знаки, заняла место на троне. Затем к престолу подошел Александр Павлович без шпаги и преклонил колено. Император, надев шпагу и обнажив меч, сделал им 3 рыцарских удара по плечам великого князя, вручил ему шпагу, поцеловал его и возложил на него знаки Большого Креста. Французский принц Конде, тоже пожалованный в кавалеры Большого Креста, наречен был великим приором русским. После обеда государь принял кавалерами Большого Креста князей Безбородка и Куракина, раздал другие кресты и назначил всех командоров и кавалеров великого приорства. К удивлению всей Европы, русский царь принимал верховное начальство над религиозным и военным орденом, признававшим папу своим духовным главой. Но по своему положению в Средиземном море остров Мальта без всякой обороны, сданный первому консулу Бонапарту беспечными кавалерами на пути его в Египет, обещал России важную точку опоры в сношениях с Оттаманской Портой. Русский император в качестве гроссмейстера становился во главе всего дворянства Европы, а русское дворянство становилось равноправным членом европейской рыцарской семьи. Все сие давало оплот для борьбы с гидрою революции, рушившей алтари и престолы. Теперь, ровно через год, весь корпус мальтийских кавалеров торжественно поднес императору Павлу корону и регалии нового сана, включенного затем в титул императорский. Декларацией, обнародованной в Европе, дворяне всех христианских стран приглашались ко вступлению в орден. Кавалеры, и между ними великий князь Александр Павлович, совершали затем, став по сторонам трона, у коего стоял в регалиях гроссмейстер, некоторые обряды. Снимали шляпы и махали ими. Обнаженные шпаги воздымали и уклоняли, образовав над Павлом Петровичем как бы стальной свод. Составлен был Верховный Священный Совет ордена. Князь Лопухин сделан был великим командором. Назначены были оруженосцы к великому магистру от конной гвардии и полков Преображенского, Семеновского и Измайловского. Княгиня Лопухина употребила все старания, чтобы ее возлюбленный, новопроизведенный конной гвардии полковник Феденька Уваров был назначен оруженосцем. Назначен был от конной гвардии оруженосцем к великому магистру Саша Рибопьер. В пунцовом одеянии с черными отворотами, с обнаженными мечами, оруженосцы окружали Павла, когда он шел церемониально в церковь или аудиенц-залу. В деле назначения Саши Рибопьера оруженосцем влияние княжны Анны было ни при чем. За него хлопотала тетка, графиня Литта. Но мачеха княжны была уверена, что именно падчерица провела своего мальчишку, с которым вертится, и перешла дорогу Феденьке и ей самой. Оскорбленная в нежнейших чувствах престарелость не смогла сдержать своей ярости и, ворвавшись к княжне, извергла на ее голову поток упреков в интриганстве, неблагодарности и так далее. «Для меня не хотела попросить, а для своего вертопраха, небось, выклинчила!» — кричала княгиня. Княжна Анна выслушала до конца мачеху, не сказав ни слова, только побледнела, и черные глаза ее сверкали. Потом она ушла с госпожой Жербер к Долгоруковым. Там уже ожидал ее Саша Рибопьер. Во время танцев она как бы ненароком спросила его, все ли мечтает он об адъютантском мундире, будучи уже возведен в оруженосцы. «Конечно, княжна. Кто из нас, корнетов, о сем не мечтает? И сами судите, быть ли оруженосцем мальтийского магистра или адъютантом всероссийского императора. Полагаю, островок не идет в ряд со страной великой, как бы особливую частью света. Ах, а я бы предпочла обитание на тихом острове, куда бы ни проникала людская зависть и злоба», — сказала княжна. «Конечно, если бы сей остров был населен вами, то б должно его предпочесть всему свету», — поспешил с комплиментом юный оруженосец. Княжна засмеялась и подбежала к госпоже Жербер, окруженная молодецкими усами, палашами и ботфортами. Что-то ей пошептала, а затем, достав маленький бумажник, написала на страничке, вырвала ее и отдала госпоже Жербер. Та взяла записку и с низким поклоном немедленно удалилась. Веселье молодежи продолжалось, и время летело незаметно. Вдруг вошла опять госпожа Жербер и, подойдя к княжне, присела до земли и сообщила: «Исполнено». Княжна весело рассмеялась и закружилась с Рибопьером в вальсе. Рано утром, на другой день, за Сашей приехал флигель-адъютант Толбухин с приказом императора сейчас же явиться во дворец. О причине Толбухин не мог ничего сообщить. По приезде в Зимний юный оруженосец был проведен в кабинет императора. Там находился фельдмаршал Суворов. Государь посылал его в Италию спасать троны, которые опрокидывал мимоходом в титаническом развитии своей карьеры Наполеон Бонапарт. И Саша был свидетелем странных коленопреклонений перед Павлом и таинственных фраз, благословений и жестов, которыми напутствовал великого полководца великий магистр. Из кабинета императора Суворов бегом побежал в дворцовую церковь и долго лежал перед алтарем. Император обратился к Рибопьеру и весело подмигнул своему 17-летнему оруженосцу. В руках его была карта Европы. Он перегнул ее пополам и сказал: «Видишь эту карту? Так разделю я Европу с Бонапартом, если только он возвратит ордену Мальту. Но пока не возвратил...» Император сделал ужаснейшую гримасу, захохотал и, подпрыгивая и потирая руки, повторил несколько раз: «У Павла есть Суворов! У Павла есть Суворов!» «Ну да я не затем звал тебя», — успокаиваясь серьезным тоном, сказал император. «Вам еще рано заглядывать в ущелье мировой политики. Это вино не по вашей юной голове. А вот зачем звал вас. Поздравляю вас с моим адъютантом». И, приняв величественную позу, император протянул руку для поцелуя упавшему на колени юноше. «Есмь вам благосклонным», — сказал Павел и вышел из кабинета церемониальным маршем.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: Злой омут. Назначение Саши Рибопьера адъютантом императора лишило сна и аппетита княгиню Лопухину. Она металась по дому, задыхаясь, с обезображенным злобой и красными пятнами лицом, била собственноручно служанок и отсылала за воображаемые провинности лакеев к зверообразному конюху, исполнявшему в доме обязанности палача. «Феденька только полковник, и то с великим трудом, через силу добился, а мальчишка Плесун через эту девчонку уже адъютант?» — повторяла она. Конечно, от княгини не могло скрыться, что госпожа Жербер ездила во дворец с нарочитой запиской от падчерицы к государю, немедленно исполнившему просьбу дамы сердца с рыцарской предупредительностью. И это после ее упреков падчерицы за происки по доставлению Рибопьеру звания оруженосца. Девчонка явно назло сделала, недовольна тем, что оруженосец, так вот тебе уже и адъютант. Ну, постой, погоди. И мачеха строила планы мести. Жизнь бедной фаворитки стала воистину некрасна. Родительский дом для нее превратился в какой-то злой омут. Во всех углах шли заговоры, плели гибельные сети, строили ковы. Посещения государя ее утомляли, требуя напряжения всего внимания, чтобы не возбудить чем-либо гнев его. Дух Павла Петровича, странный, капризный, переменчивый, ужас, ежеминутно грозящий гибели от припадка слепой ярости, его мистические беседы, прерывающиеся буфонадами, постоянная крайняя подозрительность, ревность, удручали княжну, и часто по отъезде государя бедная фаворитка, удаляясь в спальню, раздражалась рыданиями. Мачеха после припадка ярости припрятала когти и стала обращаться с падчерицей с притворной нежностью, которая, конечно, не могла обмануть. Мачеха ждала удобного случая отомстить. Зависть к положению падчерицы грызла ее. Почему бы государю не обратить внимание на более зрелую и опытную красоту? Что он нашел в бледной, унылой девчонке? Княгиня Лопухина находила в любезности государя нечто большее – зарождающееся внимание. Княгиня усиленно подновляла свои поздние прелести и рядилась. И ей казалось, что сегодня государь пристальней на нее посмотрел, нежели вчера, и милостивее беседовал. Безумные мечты честолюбия зародились в воспаленном воображении злой старой бабы. Княжна страдала и по ночам дрожала от страха. Хотя она не знала всего происходившего в доме, однако многое передавали ей преданные служанки. Они рассказывали о странных собраниях в отдаленных покоях князя, на которых пели и совершали таинственные обряды люди в масках, в необыкновенных одеяниях и шпагами прокалывали куклу в золотой короне. Они многое рассказывали, и напуганному воображению княжны мерещились крадущиеся шаги, потайные ходы, двери, люки. Она знала, что отец ее принимал тайно каких-то виленских евреев-раввинов с крупными пейсами, в мантиях, подбитых пестрым мехом и ермолках, и что на этих странных ночных совещаниях присутствовал бывший польский король Понятовский. Она знала, что евреи принесли под своими плащами мешки с золотом и высыпали их на стол в большую кучу. Потом они зажигали курение, читали заклинания из огромной книги «Зогар» и вызывали духов. Многое другое, необыкновенное и ужасное сообщали княжне при вечернем раздевании шепотом, оглядываясь, умоляя не погубить девушки. Злой омут затягивал княжну, дышал мраком и ужасом, и спасения от него не было. Да, три дома на Невской набережной, соединенные тайными ходами, дверями и лазейками, составляли западню, куда, однако, Павел Петрович доверчиво приезжал почти ежедневно. Здесь обитали парки, выпредавшие нить его жизни, во власти которых было прервать ее в роковой миг. Эти парки были юны и прелестны, и одной из них, сама того не зная, являлась княжна Анна, такая же жертва, игрушка в руках коварных интриганов. В этих трех, соединенных в один домах, шла тайная работа. Выковывалась огромная сеть, отдельные нити которой протягивались по всей Европе и соединялись в Лондоне. Люди, тайно и явно посещавшие дом князя Лопухина, вели огромную игру, от исхода которой зависели судьбы всей Европы. Постоянно являлись сюда посланцы из европейских столиц, и сам великий банкир Европы Рабби Мейер Амшель присылал сюда своих поверенных. Иезуиты, масоны, якобинцы, в карманах которых звенело английское золото, агенты Наполеона Бонапарта, куртизанки, мальтийские рыцари, евреи-каббалисты и всевозможные всех наций иностранцы появлялись здесь таинственно и незаметно опять исчезали. В разных углах постоянно о чем-то шептались, сговаривались, и все это создавало самую удушливую нравственную атмосферу.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
3: Гром побед. Весной 1799 года открылись военные действия. Собственные причины к войне с французами, по-видимому, Россия не имела. Она вступилась за угнетенную Европу и порабощенную Бонапартом Италию, за трон короля Сардинского, который скитался изгнанником и молил о помощи императора Павла. Ко двору короля Сардинского был аккредитован князь Адам Чарторыйский, выехавший по высочайшему повелению отыскивать изгнанника. Император Российский, соединяясь с Австрией, поднял оружие против Республики Французской. Суворов, 70-летний старец, послан был исполнителем бескорыстия императора Павла, но после блестящих побед своих в Северной Италии столкнулся со своекорыстными видами Венского двора. После перехода через Адду 18 апреля Суворов торжественно вступил в Милан. Военные реляции возбудили вдохновение маститого певца Державина, и он прославил подвиги фельдмаршала в оде «На победы в Италии». Он назвал Суворова «вождем бурь полночного народа, девятым валом, мечом Павла, щитом царей Европы». Но Италия явилась для Суворова, по его словам, пургаторием, средним местом между адом, куда толкали его австрийцы, и раем, куда влекло полководца гениальное прозрение. Ад был Швейцария, рай – Франция. Меч Павла, вождь бурь полночного народа, девятый вал Европейского моря, возмущенного до дна Великой Французской революцией, Суворов – принужден был исполнять близорукие предписания австрийского императора, вести мелочную борьбу с австрийским министром бароном Тугутом, терпеть каверзы придворного военного совета, выслушивать венских стратегов вроде Вейротера, всяких проекторов, элоквентов и пустобаев. На основании ученых выкладок науки стратегии в венских кабинетах, строивших хитроумные диспозиции, желавших навязать их русскому полководцу и умертвить его гений. Единственный противник Наполеона Бонапарта, гений ему равновеликий, способный положить предел блистательному поприщу первого консула, был 70-летний старик, истерзанный огорчениями, утомленный тяжкой борьбой против козней и происков.
2: Суворов исторг из рук французов и занял большую часть крепостей Северной Италии, но считал необходимым остаться здесь еще 2 месяца, дабы упрочить свои завоевания. Он предвидел, что без этого австрийцы не удержат их за собой. Австрийский император предписывал Суворову немедленно идти в Швейцарию. Суворов просил о снабжении русской армии необходимыми запасами, орудиями, лошадьми. Австрийское правительство оставляло его заявление без внимания. Коварные и близорукие союзники считали, что каштан уже вытащен руками глупых русских варваров из полымя, и теперь они не нужны, они даже опасны. Вена не понимала, что ей не удержать голыми руками горячий каштан, и посылала в Альпы утомленную, обнощившуюся, лишенную запасов русскую армию на гибель. Старик Суворов сделал, что нужно для Вены, казалось интригану барону Тугуту. Старик Суворов может стать опасен при дальнейших победах. Пусть его побродит в альпийских ущельях. И эрцгерцог Карл выступил из Швейцарии и оставил там римского Корсакова с одними русскими войсками. Суворову не оставалось выбора, но он медлил и писал жалобы Павлу, графу Растопчину, русскому послу при Венском дворе графу Андрею Кирилловичу Разумовскому. «Бога ради», — молил он последнего, — «выведите меня из пургатория. Ничто не мило. Стыдно мне бы было, чтоб остатки Италии всю кампанию не опорожнить от французов. Потом и театр во Франции не был бы тяжел. Мы бы там нашли великую часть к нам благосклонных. Опорожнить Италию от французов, дать мне полную волю, чтоб мне отнюдь не мешали военный совет и гадкие проекторы. Иначе мне здесь дела нет. Домой, домой, домой». Но и в Вене, и в Петербурге отнюдь не желали как дать Суворову полную волю, так и отпустить его домой. Жалобы Суворова на коварство, пакости и глупости Венского двора не могли не действовать на государя. Несогласия союзников разгорались. Французские эмигранты вели свои подкопы, хотя перемена Павлом фаворитки и удаление от двора Нелидовой лишили их главной опоры. Людовик XVIII пребывал в Метаве. Принц Конде в звании великого русского приора Мальтийского ордена получил чрезвычайное значение. Но именно Мальтийский орден, это орудие воздействия на императора, таил в себе гибельные для замыслов эмигрантов свойства. У Павла все сводилось к Мальте. Дайте ему Мальту в руки, и он успокоен. И кто сулил ему Мальту, становился его другом. Мальта, Мальта. Этот остров заслонил в глазах императора весь свет. Но Мальта была в руках Наполеона Бонапарта, который теперь через иезуита аббата Губера, через коварного нунция Литту и прельщенного им Шуазёля сулил Мальту императору Павлу, если он отзовет Суворова из Италии. Нить этой интриги держал в руках виконт Август Талейран Перегор, пребывавший в Вене и ведший здесь самый беспечный образ жизни. Успех этой интриги, однако, мог бы исполнить единственное желание Суворова — возвратить его с истомленными победоносными русскими войсками домой и тем избавить от дальнейших состязаний с коварной фортуной. Но Венский двор пустил в дело традиционное орудие достижения своих планов. «Ты же счастливая Австрия, заключай браки!» Весной, при открытии итальянской кампании, в армию к Суворову отправился по приказанию государя великий князь Константин Павлович. Российскому императору угодно было, чтобы юный 20-летний великий князь участвовал в предстоящих военных действиях в Италии под руководством Суворова. Он и оставался при авангарде князя Багратиона до конца кампании. Поехал же великий князь в армию под именем графа Романова. Но по пути граф Романов заехал в Вену, где был принят с необычайным восторгом. Дело в том, что во время этого заезда был утвержден акт бракосочетания великой княжны Александры Павловны с эрцгерцогом Иосифом, палатином венгерским. Когда между союзниками возникли несогласия, барон Тугут, опасаясь открытого разрыва с петербургским двором, воспользовался предстоящим бракосочетанием для укрощения гнева изменчивого императора российского. Эрцгерцог Иосиф, палатин венгерский, был отправлен в Петербург с необычайной торжественностью. Для сопровождения принца была назначена огромная свита. Во главе ее стоял граф Дидрихштейн, один из самых усердных клиентов барона Тугута. Орудие возымело свое действие. Император Павел занялся приемами и церемониями, аудиенциями и вахт-парадами в присутствии палатина, тем более, что одновременно должно было состояться и бракосочетание Елены Павловны с наследным герцогом Мекленбургским Фридрихом. Таким образом, при дворе оказались две юные, прелестные и ангельски кроткие царские дочери-невесты и два царственных жениха. Императрица всецело отдалась материнским заботам. Влияние графа Дидрихштейна и австрийской партии стало могущественно. В то же время граф Адам Чарторийский нашел, наконец, короля Сардинского и представил ему верительные грамоты. Бедный Карл Эммануил IV пришел в восторг, видя восстанавливаемый Суворовым престол и принимая посла могущественного российского императора. На радостях, не зная, как отблагодарить, он обратился за советом к послу. Коварный поляк посоветовал почтить полководца русского царя наивысшей наградой, уверяя, что император Павел чрезвычайно, конечно, сим будет доволен. «Дайте Суворову такой орден», — советовал Чарторийский, — «который по статуту дается лишь принцам крови». Король послал Суворову сразу три ордена, диплом на чин генерал-фельдмаршала своих победоносных королевских войск и диплом на достоинство князя с титулом двоюродного брата, кузена, короля. Суворов о сём донес императору Павлу.

чтобы все почитаются роднёю. Так писал Павел. Но лукавый поляк знал, что делал. Болезненная подозрительность императора была пробуждена. Стоявший во главе австрийского брачного посольства граф Дидрихштейн не дремал и занимался далеко не одними брачными делами. С помощью петербургских кабинетных стратегов и выписанных австрийских вся кампания была разобрана ученым образом и выяснены все ошибки престарелого фельдмаршала. Следствие устарелой екатерининской науки побеждать, отсутствие истинной субординации, непредусмотрительность, следствие пренебрежения полководца гатчинской системе, опробованной монархом. Победы Суворова стратеги изображали временными и только мнимыми, блестящей пустотой, как было все предшествующее царствование. Стратеги доказывали, что Суворов совершил капитальную ошибку, положив между собой и римским Корсаковым Альпы. Марш эрцгерцога Карла вон из Швейцарии был стратегически совершенно необходим. Соединение войск Суворова с войсками Корсакова ныне стало тоже необходимо, хотя, быть может, и гибельно. Но что же делать? Выбора нет. Не зная новой гатчинской системы, применяя отжившую екатерининскую науку побеждать, старик только напугал и навредил своими внешними блестящими успехами. В этом австрийцев поддерживали и агенты виконта Талейрана. Они с тонкой улыбкой намекали, что Суворов потому столь легко и быстро занял крепости Северной Италии, что французы желали этого временного занятия. Император Павел послал Суворову повеление идти в Швейцарию. Полководец повиновался. Накануне своего выступления в горы он писал государю: «Поведу я теперь храброе вашего императорского величества воинство в Швейцарию, куда высочайшая ваша воля путь мне указует. И тама, на новом поле сражения, поражу врага или умру со славой за отечество и государя». 1 сентября 1799 года русские войска, соединившись в одну колонну, уже следовали по прямой дороге к Сен-Готарду. Едва было получено об этом известие в Гатчине, как все стратеги и политики заключили, наверное, что вождь и полки, предводимые им, пропадут в горах неизбежно. В Петербурге все были в крайней печали. Готовившиеся брачные торжества повелись сумрачным флером. Отыскали швейцарца, прекрасно знавшего Альпы, и он в тесном кружке императорской фамилии и приближенных вельмож повествовал о страшных трудностях перехода через Сен-Готард. На каждом шагу в всем царстве ужаса зияющие пропасти, мрачные ночи, непрерывно ударяющие громы, льющиеся дожди, густые туманы облаков. Является гора Сен-Готард, сей величающийся колосс гор, ниже хребтов которого громоносные тучи и облака плавают. Со стороны Италии гора сия почти недоступна. Только узкая тропинка, едва проходимая для вьюков, извилисто поднимается, пересекаемая горными потоками. Как же преодолеть столь непреодолимые препятствия? Сие выше сил человеческих. В Гатчине царило уныние. Рассеянию его не помогали и реляции Суворова. Он сообщал о подлостях австрийского генерала Миласа, не давшего ни фуражу, ни мулов достаточно. Сообщал Суворов, что офицеры, топографы австрийского генерального штаба во главе с Вейротером изучили горы только по книгам, в диспозиции наврали, а местные проводники, не рискуя вести русских на верную гибель в горы во время снежной вьюги, когда густые облака одевали всю поверхность гор и ничего не было видно в двух шагах, бежали. Сообщал Суворов, что на сём ужасном переходе все безразличия, солдаты, офицеры, генералы, босы, голодны, изнурены, промокли до костей, но идут, идут. Каждый неверный шаг стоит жизни. Однако
14 сентября Суворов прошел Урнерскую дыру и...

0: чертов мост. В Гатчине предсказывали и ждали каждую минуту известий о конечной гибели полководца. Но когда получено было донесение о переходе чертова моста, политики и стратеги не знали, что думать. Старый хрыч оказывался старым чародеем. Брачные торжества назначены были на 12 и 19 октября. Державин в стихах изображал, как «Орлы двух царств соединились, средь Гатчины открылся рай, пленяет нежный гром музыки, пылают тысячи лампад». А все же мрачные думы одолевали чело императора, подобно туманам Сен-Готарда. Вдруг посреди брачных торжеств получено было известие о переходе русских войск через Альпы и победе над неприятелем. Древний Ганнибал воскрес. Стратеги и политики обретались в глубоком смущении. Граф Ростопчин прочел императору Павлу реляцию о переходе Альпийских гор. «Жалую Суворову звание генералиссимуса. Подлинно над всеми генералами мира он и генерал. Это много для другого, а ему мало. Он же кузен Сардинскому, значит и нам. Напиши в рескрипте ему вот что. Побеждая повсюду и во всю жизнь вашу врагов Отечества, не доставало вам одного рода славы преодолеть и самую природу. И сие ныне восхитил. Ну, господин первый консул Буонапартий, пожалуй, теперь вы Мальту долго не продержите в руках. Огонь храбрости войск российских сию накалил до красна. Пальцы обожжете и, наверное, выпустите».
1: «Совершенную истину говорите, государь», — сказал Ростопчин. «Только как сей раскаленный кус из рук первого консула выпадет, то, пожалуй, подхватит его зубами прожорливый британский пес».
0: «Никогда», — сказал император. «Мальта принадлежит ордену. Я гроссмейстер».
2: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Запад пропустил мимо ушей теракт киевского режима в Старобельске. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, западные журналисты сослались на разные причины, чтобы не освещать события в Луганской Народной Республике.
2: Я, кстати, выражаю искреннюю признательность всем государствам, которые выразили нам искренние соболезнования по поводу жуткого террористического акта в Старобельске 21 мая, устроенного нацистским киевским режимом. Теракт Запад пропустил и мимо ушей, и мимо взоров, несмотря на принятые нами меры, чтобы вывести туда максимальное количество журналистов. Журналисты из стран мирового большинства, по-моему, честно выполнили свой долг, вот чего не скажешь об их западных коллегах. Кто-то просто отказался появиться, даже кто-то сказался в отпуске, а кому-то просто запретило правительство. Это слово о свободной прессе.
1: Напомню, украинские боевики при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР. В момент удара в здании находились 86 подростков, погиб 21 человек. По данным уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, пострадали более 60 детей. Представители ФРГ в Организации по безопасности